0: несколько жителей голосуют за кандидатов в Государственную Думу, региональный парламент, ежедневно комиссия обходит около 50 адресов.
1: Если авиационная опасность или ракетная опасность, вы на улице, что делаете?
2: Ну, члены избирательной комиссии все предупреждены. Они будут укрываться в подвальных помещениях в ближайших домах.
0: Для удобства жителей в городе открыты стационарные избирательные участки.
3: Очень активно голосуют. Люди у нас молодцы, активные, ответственные.
0: Основные дни уже начались. Как и в прошлые годы, голосование продлится 3 дня. Сделать выбор жители всей страны смогут до 20 сентября включительно. Елизавета Букреева, Александр Азаров. Вести Курск.
4: Явка избирателей в наших исторических регионах выше, чем в среднем по стране. О том, как идет голосование в Донецкой Народной Республике, в репортаже Ксении Мисюревич.
5: А что я буду бояться? Мне уже бояться нечего, войну прошла.
6: Надеемся на то, что будет все хорошо, все лучше. Мы русские, с нами Бог.
7: Минувшей ночью вооруженные силы Украины в очередной раз ударили по энергосистеме региона. Многие города и поселки остались без света. Но процесс волеизъявления не остановился. Члены избирательных комиссий нашли выход.
5: Мы пришли в хорошем настроении на свой участок. Приспособились с фонариками, с телефонами. Нас ничего не остановит.
7: Свои голоса отдают не только местные жители, но и те, кто находится за тысячи километров от родного дома.
8: Санкт-Петербург с 2022 года поддерживает свой город-побратим Мариуполь, восстанавливает разрушенные в ходе боевых действий здания, оздоравливает школьников в детских лагерях, направляет бригады врачей на помощь республиканским коллегам. Десятки петербургских специалистов прямо сейчас трудятся на юге ДНР и пользуются своим избирательным правом.
9: Мы приехали помогать. Настроен был очень хорошо, исполнить свой гражданский долг.
7: Депутатов Госдумы дончане выбирают впервые. Сергей Литвиненко – ветеран СВО. На избирательный участок пришел с сыном.
10: Нас обстреливают каждый день. БПЛА, света бывает. Очень часто нету, с водичкой проблемы. Но это нам не мешает голосовать.
7: В дни голосования украинские боевики усилили обстрелы гражданского населения. Сегодня в Горловке беспилотники атаковали автобус. Пострадали 11 человек, в том числе 2 детей. Выборы в ДНР начались не 18 сентября, а 8-го. Было организовано досрочное голосование в жилых кварталах, чтобы избежать массового скопления людей.
11: На досрочном голосовании мы еще несколько дней тому назад уже перевалили отметку в 1 000 000 избирателей, которые отдали свои голоса.
7: Люди голосуют в том числе за кандидатов, которые отныне будут отстаивать интересы Донецкого края на федеральном уровне. Ксения Мисюревич, Таисия Пономаренко, Игорь Белинский, Антон Хоботов. Вести, Донецк.
4: Украинские формирования за сутки потеряли более 1300 солдат и наемников. Российские войска ведут бои на подступах к Славянско-Краматорской агломерации, мощному укрепрайону ВСУ на Донбассе. О том, как меняется тактика наступления, военкор Вестей Александр Сладков.
12: Я в 8-й бригаде добровольческого корпуса Минобороны России. Здесь не обсуждают политическую ситуацию, цены на бензин или новинки кино, говорят только о работе.
13: Общая цель специальной военной операции – это движение вперед. Это не значит, что взяли все вещи и пошли сразу всем скопом. Нет, только появилась возможность. Хоть 3 шага, но сделал. Чем дальше продвигаются штурмовики, к ним поближе артиллерия подходит. Штабы, пункты управления встретили сопротивление, нанесли удар.
12: Замкомбрига Андрей, позывной Шали, от названия населенного пункта в Чечне. Мы друзья, но не виделись более 20 лет. Его блиндаж на окраине Артемовска.
14: Да, тут есть где погулять.
12: Сейчас оружие Шали – это не автомат, а огромные мониторы. А глаза – баражирующие над зоной боевых действий дроны-разведчики. Не надо уже за линию фронта отправлять отчаянных парней. Дроны все видят.
15: Только прорыв, успех – это не только пройти, закрепиться, это еще удержаться. Потому что потом противник быстро находит тебя.
12: Глобально здесь наши войска выбивают противника, освобождают Донбасс. Украинские военные под нашим напором чувствуют себя тяжело. Боеприпасов у нас достаточно, желание победить тоже. Еще 5 лет назад мы считали, что если не будет вертолетов, то война остановится. Оказывается, нет. Все теперь на механических птичках. Даже доставка всего необходимого штурмовым группам идет с их помощью.
15: Сейчас не те времена, чтобы мы ходили строем, там, маршем, работаем двойками, тройками. Мы не можем работать накаты большим количеством людей, потому что это сразу же будет бросаться в глаза.
16: За что в основном воюете?
15: за родину, за русский мир, за своих детей.
12: Андрей Шаля один из тех, на ком держится наш успех в СВО. И таких, как он, командиров у нас тысячи. Для них проще выехать и рискнуть самому, чем ежедневно руководить другими.
16: Опасные участки есть такие, когда справа-слева тебя ничего не защищает. Ни коридоры с сетки затянутой, ни лесополоса, которая хоть как-то сдерживает.
12: Нам трудно, но у нас успех, достигаемый большими усилиями. Александр Сладков, Вести, Донбасс.
4: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру, далее о спортивных событиях. Спорт.
17: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Василиса Кагановская и Максим Некрасов не вышли на лед для исполнения ритм-танца во время контрольных прокатов сборной России. На разминке оба фигуриста столкнулись с Егором Гончаровым и упали. Тренер спортсменов Анжелика Крылова сообщила, что Максим повредил руку. Российский фигурист Николай Угожаев рассказал, что не смог выступить на турнире серии «Челленджер Ломбардия Трофи» из-за сложностей с получением визы. Турнир проходит в итальянском Бергамо с 18 по 20 сентября. На нем выступает только Матвей Ветлугин. Он идет вторым после короткой программы. Произвольные выступления у мужчин состоятся в воскресенье. Даниил Серохвостов завоевал золото в мужском спринте на чемпионате России по летнему биатлону, который проходит в Чебоксарах. Он преодолел два огневых рубежа без промахов. Второе место занял Александр Корнев, третьим стал Роман Еремин. У женщин победила Анастасия Томшина. Юношеская сборная России по футболу, составленная из игроков 2012 года рождения, заняла второе место на турнире развития Союза европейских футбольных ассоциаций в Сербии. В субботу россияне обыграли команду Казахстана со счетом 1-0. В первом туре сборная России одержала победу над спортсменами из Сербии. Во втором уступила в серии 11-метровых представителям Турции, которые стали победителями турнира. Россияне Вячеслав Рогозин и Азалия Аминаева вышли в четвертьфинал чемпионата Европы по боксу, который проходит в Софии. В весовой категории до 55 килограммов Рогозин победил испанца Рафаэля Лосано Серрано. Аминаева вышла в четвертьфинал после победы над чешкой Викторией Жилковой в весовой категории до 65 килограммов. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина. Погода.
4: О прогнозе на 20 сентября в Петербурге в воскресенье. Временами пройдут дожди, днем будет плюс 17 градусов. В Москве сегодня без осадков и днем около 22 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 11 градусов, давление немного выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба.

0: Радио России. Культура. Культбригада. Слово, смысл, литература.
1: Снова с вами я, автор ведущей программы «Культбригада» Вячеслав Коновалов. Сегодня будем говорить о том, как один дедушка влюбился. Да, именно так называется книга, которая не дала мне спать последнюю ночь. Я буквально к утру уже закрыл последнюю страницу, выдохнул и подумал, может, все по-прежнему, может, владеет, не дает отвлечься, не дает закрыть книгу. Автор и тот человек, о котором я говорю, книгу, которую я держал до утра и получил массу удовольствия, зовут Юрий Михайлович Поляков. Юрий Михайлович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вот такой у нас сегодня замечательный гость с замечательной книгой, еще раз напоминаю, которая так и называется «Дедушка влюбился». Традиционно мы что делаем? Мы зачитываем какой-то отрывочек небольшой, и потом, отталкиваясь от текста, начинаем говорить с автором о чем-нибудь. Вот первый отрывок, который я приготовил сегодня к нашему разговору из этой книги, я его сейчас зачитаю, и с этого начнется наш разговор с прижизненным классиком, с писателем замечательным, советским и российским, с драматургом очень мощным, очень интересным, очень нетривиально смотрящим на те вещи, которые происходят вокруг. И даже поэтом, и, кстати говоря, вот эта книга «Дедушка влюбился» изобилует очень интересными виршами этого замечательного человека. Еще раз напоминаю, Юрий Михайлович Поляков. Читаю первый отрывок из книги «Дедушка влюбился». Приступы воспоминаний ярких, отчетливых и подробных, как пейзажи Клевера, я называю мемуаризмами. Они стали накатывать на меня, между прочим, после того, как я попал в коммунарку с коронавирусом. Нет, нет, это не значит, что раньше меня никогда не посещали всякие там думы о былом. Разумеется, посещали еще как. Человек одновременно живет в текущей реальности и в мире своего прошлого. Однако в последнее время минувшее стало мне интереснее и важнее настоящего. Интересно, почему? Вот интересно, дорогой Юрий Николаевич, почему? Почему в последнее время минувшее вам стало интересней и важнее настоящего? Расскажите нам.
2: Ну, надо сказать, что ладно бы, если бы героя посещали мемуаризмы. Его посещают мемуаразмы. Но это, видимо, возрастная особенность, когда человек в летах, он начинает как-то ярче, острее вспоминать прожитое. Может быть, это связано с тем, что к концу жизни люди как-то пытаются провести ревизию того, что было, что сделано, как-то вот готовиться, можно сказать. Но это не только у меня, и вот у моих друзей, моих сверстников тоже вот какое-то сверхценностное отношение к прошлому, и не случайно вот предыдущими моими работами был цикл «Совдетство», посвященный «Совдетству». Так что это характерно для людей. Я вообще считаю, что человек, он ежеминутно существует вот в реальности и в прошлом. Вот если проанализировать, последить за собой, то вы обратите внимание, что в течение дня ассоциативно, просто вот как-то всплывает в голове, вы сотни раз обращаетесь к прошлому, ближнему, среднему, дальнему, совсем далекому. И именно по этому принципу и построен роман. То есть там события происходят в течение одного дня, даже не суток, а дня, 8 октября 2021 года. Но герой постоянно возвращается в свое прошлое, и таким образом вот перед читателем проходит, в общем-то, его жизнь.
1: Вы сказали возраст. На самом деле, не такой уж и глубокий вы старец, как пытаетесь о себе говорить. Последний раз я вас видел совсем недавно, и это вполне себе, дорогие друзья, чтобы не говорил Юрий Михайлович, и я сейчас говорю абсолютно некомплиментарно, это человек полный сил, жизненной энергии, в глазах блеск. И, кстати, очень важно, в книге тоже неоднократно упоминается, что это самое главное. Не то, как ты выглядишь, а какой у тебя блеск в глазах.
2: Ну, это да.
1: И я бы никогда в жизни не подумал, что передо мной человек, который перевалил за 70-й. Вот я говорю, Юрий Михайлович, вам абсолютно честно, как вы умудряетесь сохранить бодрость не только телесную, но и мозговую? Ведь дедушка-то написан молодым человеком, как ни парадоксально это звучит.
2: Ну, вы знаете, героя я, конечно, сделал немножко помоложе, Вот, да. На десяточку, так, на всякий случай. Но это все равно мое поколение, поэтому я знаю его. Вообще я считаю, что по большому счету каждый вот, литератор, он пишет о своем поколении. Его он знает изнутри, на таком генетическом уровне, подсознательном. А все-таки представитель других поколений – это версии. Понимаете, это его версии. Те, кто старше, те, кто моложе. А интерес к жизни остается. А интерес к жизни остается, потому что, так сказать, ну, это может прозвучит банально, но потому что я, скажем, патриот, и я, так сказать, озабочен судьбой своего отечества. Я, так сказать, пишу книги. А это же, в общем, серьезный тренаж. Скажем, пожилым людям рекомендуется для поддерживания мозговой деятельности, профилактики там разных этих заболеваний мозговых, изучать иностранные языки после 60 лет. Желательно какие-то затейливые, типа иврита или китайского. Вот. Но писателю это не нужно, потому что вы же понимаете, что когда идет серьезная работа над текстом, над сюжетом, над героями, над каждой фразой, над языком, то есть нагрузка на мозг очень серьезная. Очень. Не надо брать пример с некоторых современных лауреатов премии «Большой книги», которые, в общем-то, пишут, так сказать, какие-то элементарные вещи. Там, конечно, мозговая деятельность минимальная. А мы все-таки авторы старой школы, и у нас нагрузка большая, и это все время держит мозг в таком рабочем состоянии, я бы сказал.
1: Это звучит как совет, в общем-то, дорогие друзья. Да. Если хотите продлить жизнь, так сказать, интеллектуальную, становитесь писателями. Конечно, до Юрия Михайловича Полякова из вас вряд ли кто дорастет, но кто знает... Попытка, что называется, не пытка, поэтому можно попытаться. Ну, на самом деле, вот что касается писательской мудрости, то здесь вот книга наталкивает на другую, честно говоря, мысль, как сохранить в себе вот эту вот физическую форму и мозговую, в том числе, ментальное здоровье, как это сейчас называют. Это для мужчины, как ни парадоксально, это женщины. Юрий Михайлович, как пришла идея в голову вот, привести своего читателя к такому парадоксу?
2: Ну, я вам хочу сказать, что, значит, мой герой работает ведущим на арт-канале. И он, так сказать, еще сохранил такую витальность, ну, грубо говоря, здоровый такой эротизм. И вот, кстати говоря, такая творческая молодость, она во многом связана, ну, с умением как-то увлечься, так сказать, загореться сердечно и в преклонном возрасте. И вот, скажем, если взять биографию того же Тютчева, который практически до последнего дня писал великие стихи и так далее, но он и увлекался, в общем-то, практически до последнего дня. Или Гёте. Вот его, так сказать, позднейший там этот роман знаменитый. Тем более, что все-таки благодаря медицине, науке и, в общем, достаточно здоровому образу жизни порог старости, в смысле дряхлости, он отодвигается. Вот знаете, я вот вспоминаю свое детство. Я вспоминаю своих соседей по общежитию маргаринового завода, вот мужиков, прошедших войну. Там, так сказать, было у нас много ветеранов. И вот это были люди изношенные. Они были почти, так сказать, беззубые все. Они были морщинистые. Они там все время пили сердечные лекарства. Периодически приезжала неотложка. Это значит, вот как бы сердечный приступ у кого-то из них. А ведь, я сейчас вспоминаю, а ведь им было тогда, ну, где-то только за 50. Понимаете?
1: То есть это по нашим временам еще молодые люди, в общем.
2: Конечно, конечно. Юноша, считай, еще ищет себя, понимаешь, еще профессию не выбрал, еще детей не завел. Они были изношены, потому что, так сказать, и война, и вот это восстановление, и, в общем, достаточно тяжелый труд. Ну и понятно, что и медицина тогда еще не умела и с сердечными заболеваниями бороться. Вот то, что сейчас решается легко там путем шунтирования и так далее, в те годы это был приговор. И вот это как бы продление молодости и продление желаний, которые еще можно, так сказать, удовлетворить, понимаете? Оно, вот это старшее поколение, оно превратило, ну, в общем, в достаточно такое активную генерацию. Но тут возникает нравственный вопрос, потому что эти люди, как правило, они обременены семейством, они обременены какими-то обязательствами. Для них там слом жизни вот, налаженный, это, так сказать, проблема, которая затрагивает не только их судьбу, но и судьбу там, близких им людей. Вот. И я как раз героя поставил своего в такую ситуацию, достаточно, кстати, типичную. Потому что я так жизнь наблюдаю, я довольно много вижу таких историй. Поставил ее в такую вот ситуацию, когда вот на него, значит, свалились какие-то новые чувства, новые влечения, и как быть. Но при этом все-таки я стараюсь показать там человека в профессии. Потому что у нас ведь мало кто знает, что происходит по ту сторону телевизионного экрана.
1: Это мы-то правда.
2: Вот смотрим, да, смотрим на экран, видим какого-то чудовищного певца, который в ноты не попадает. Видим ведущего, которого вообще, так сказать, лучше бы, значит, не пускать на телевизор ввиду, ну, скажем так, некондиционной внешности. И мы задаемся вопросом, а как они туда попали-то? Ведь вроде в телевизоре должен быть цвет нации. Люди, которые, ну, вызывают желание им подражать, так сказать, которые, ну, грубо говоря, доставляют эстетическое удовольствие. Чего я должен смотреть на это уродство, которое мне, так сказать, выдается за, так сказать, ведущего программы. Причем не одной, а пяти программ. И вот я рассказываю о том, как это получается, каковы это механизмы. Ну, мой герой, он ироничный, саркастичный, и вот он как бы читателям открывает это телевизионное закулисье.
1: Ну, кстати говоря, дорогие радиослушатели, я вот, поскольку Юрий Михайлович широкими мазками обозначил, я вернусь к этой ипостаси, одной из его ипостасей множественных, да, это авторские программы на телевидении, которые пользуются огромной популярностью. Нет желания хоть раз в недельку вернуться на телевидение со своим видением, со своей личной программой, со своей собственной авторской?
2: Знаете,
1: если предложат.
2: Ну, если предложат интересный вариант, то буду думать и взвешивать свои силы. Но давайте вернемся к книге.
1: Да, вот сейчас к книге вернемся. Дорогие друзья, вот это очень хорошо, что Юрий Михайлович нам сказал, что мы так можем уйти в сторону.
2: Ну, да.
1: А у меня есть еще отрывочки, которые я хотел бы зачитать, и из них вырастают вопросы. «Я шагал по укатанной щебенке, напевая под нос почему-то гренаду. Ах, эти старые песни! Они так въелись в мозг, что и в предсмертном бреду наши люди будут хрипеть. Широка страна моя родная, много в ней полей, лесов и рек. Почему? Почему эта музыка отменная? Почему эти стихи внятные? Государство, где не сочиняют патриотических песен, которые можно затянуть хором за столом после хорошей выпивки, просто обречено на гибель. Вот, кстати, я хотел спросить, Юрий Михайлович, вы числитесь, если встретить среднестатистического человека, вот сейчас выйти из студии ВГТРК, хватать людей за лацканы пиджаков и спрашивать, Поляков Юрий Михайлович, с чем ассоциируется? Я думаю, что в 90% человек из 100 это будет по прозаическому цеху вас отнесут, 8% драматургическому, кто-то вспомнит поэтические ваши опыты, а вот не пробовали себя в песне? Мне кажется, некоторые ваши вещи прям хочется запеть.
2: Ну, вы знаете, что я вам хочу сказать? Песенная поэзия – это загадка. Вот вы никогда не задумывались, например, почему есть очень крупные поэты, на стихи которых песен практически не написано? Ну, скажем, вот Юрий Кузнецов или мой, так сказать, учитель, дававший мне рекомендацию писать, Владимир Соколов, крупнейший лирик наш 20 века, или Иосиф Бродский. Ну, почти нет на их стихи песен. А другие поэты, может быть, и не первого, так сказать, ряда. Там Лев Ошанин, Николай Доризо, Николай Добронравов. На их, так сказать, стихи написано много песен. Это загадка, понимаете? То есть вот эти стихи, которые могут стать песнями, они должны в своей структуре иметь какие-то пространства, какие-то такие, я бы вам сказал, лакуны для мелодии. Большая поэзия написана так плотно, что музыка ей только мешает. Понимаете? Те стихи, которые будут петься, они должны быть, так сказать, чуть-чуть простоваты, потому что сложность им добавит музыка. Но спрограммировать это нельзя. Это должно быть заложено внутри. Понимаете? Есть поэты, которые, так сказать, ну, как вот они уже содержат в себе эту песенность. Допустим, тот же Андрей Дементьев, мой старший товарищ, который, будучи редактором «Юности», печатал мои первые повести «100 дней до приказа», «4 районного масштаба». Все-таки моя поэзия, она вот этих внутренних пор, куда может зайти музыка и стать одним целым со стихами, видимо, не имеет. Были попытки на мои стихи писать песни, но эти песни, как говорится, в народ не пошли. А это первый признак. И вот катастрофа современного песенного ремесла заключается в том, что песен пишут много, а они в народ-то не идут. Народ их не запоминает. Хорошая песня, она и стихами, и музыкой должна впечатываться в мозг, просто вот впечатываться. А этого, так сказать, сейчас нет. Почему? Ну, это отдельный разговор, как мы поговорим. Но я хочу вам сказать, что интересная вещь. Вот этот мой роман имеет очень, так сказать, серьезный читательский успех. Из чего я заключаю это? Вот смотрите, на книжной ярмарке на Красной площади мои книги, вот этот роман «Дедушка влюбился», закончился в середине второго дня. То есть больше ни у кого не закончился.
1: Подвезли потом?
2: Нет, а нельзя, это было уже все, так сказать, там же регламентировано, это же Красная площадь. И даже когда у меня там была встреча с читателем, половина пришедшим, вот не хватило книг. Ну, это можно было бы сказать, что это случайно. Но дальше у меня была объявлена встреча и презентация этой книги.
1: История повторилась?
2: Да, эту встречу пришлось отменить, потому что в магазине к моменту встречи не осталось ни одной книги. А новые подвести не успевали, потому что это не так просто все, особенно у крупных издательств, у которых сложная эта система заказа, там, то есть все пятое-десятое. Вот. Из чего я заключаю, что эта моя история не только вас заинтересовала, про дедушку, который влюбился, но, в общем-то, она интересует довольно многих читателей.
1: Ну, мне-то она близка по возрасту, на самом деле, идеальное совпадение. Мне как раз 60 вот совсем скоро исполнится, и я прям читаю некоторые моменты, знаете, такое редко бывает, вот, Юрий Михайлович, я вот, честно, я некоторые моменты бежал к супруге, да, и там с планшета, говорит: «Ой, Наташа, постой, постой, вот послушай». Я ее читаю, она то смеется, то смотрит на меня сукоризненно и говорит: «Ты что, тоже так думаешь?» И пальцем мне: «Ты что, тоже так?» Я говорю: «Да боже упаси!» Просто говорю: «Посмотри, как классик излагает!» И хохотали вместе. Вот, кстати, вопрос. А Наталья Ивановна, супруга ваша, книгу читала?
2: Ну, она читала эту книгу. Я вам хочу сказать, конечно...
1: И как вы выжили после этого?
2: Ну, надо сказать, что у нас отношения, ну, напряглись. Потому что мне пришлось как бы выдать какие-то мысли и наблюдения, которые я, конечно, приписываю не себе, а там разным, так сказать, друзьям и так далее. Но, тем не менее, так она на меня стала поглядывать из-под лобья. Потому что, вы понимаете, вот эта откровенность, к ней не все готовы. И ведь вот два человека, даже которые прожили много-много лет вместе, они не всегда могут догадаться, о чем, скажем, думает в этот момент вот их супруг. Там неважно, мужчина, женщина. Но я как бы вскрыл черепную коробку мужчины. Но напомним читателям, что он у меня называется полупенс. Почему? Он себя называет полупенс. Почему? Потому что он полупенсионер. Почему он полупенсионер? Потому что по советским законам он уже пенсионер, ему 60 исполнилось, а по буржуинским он еще не пенсионер. Поэтому он себя называет полупенс. Я вас уверяю, что если вскрыть, образно говоря, черепную коробку женщины, там тоже обнаружатся мысли и чувства, которых, так сказать, мужчины, прожившие с ними много лет рядом, придут, если не в ужас, то в недоумение. Ну, такова, так сказать, закономерность, потому что мало ли о чем человек думает, какие мысли, так сказать, у него проносятся, вот, но я все-таки на такую операцию решился, потому что, ну, в общем-то, этому научит нас классика, Гоголь, Достоевский, Чехов, ну, и все-таки я считаю, что большинство поняли, что это все-таки, ну, попытка как-то всерьез поговорить о многих проблемах, в том числе и там, скажем, проблемах современного моногамного брака. Ведь, ну, не секрет же, что возникает масса суррогатных форм моногамного брака.
3: Понимаете? Они есть, они как бы изучаются. Вот. Но я как реалист, так сказать, ну, я не могу не коснуться этого. Хотя у меня же там есть такая фраза, что, в общем, моногамный брак – это что-то вроде коммунизма. Вот, к нему надо стремиться.
1: Но, кстати говоря, книга, вот наши радиослушатели сейчас слушают и думают, вот это, наверное, взаимоотношения полов и как бы стареющего такого Лавелласа. На самом деле, вы знаете, вот вы сейчас правильно, хорошо сказали, это попытка говорить о серьезных вещах, я бы сказал, даже болезненных вещах общества, но только говорить об этом естественно, говорить об этом, насколько возможно, легко и правдиво, потому что правда, она всегда легка. Ложь всегда сложна, тяжела, тяжеловесна, надстроена там и так далее, и так далее. И действительно, я с вами согласен, это книга, которую, наверное, должны сейчас вот семейные психологи просто сидеть и на своих семинарах, если они их проводят, просто тщательно разбирать. Но это не только об этом, дорогие друзья. Еще раз напоминаю, книга «Дедушка влюбился» Юрия Михайловича Полякова, он сегодня у нас в гостях в студии программы «Культбригада», я ее автор и ведущий. Книга еще обо всем и о многом. Вот, например, сейчас буквально крылом, что называется, зацепил мастер интересную тему литературную, литературоведческую. Вот у меня маленький есть отрывок, который я прям с огромным удовольствием прочитал и даже для себя выделил, и сейчас прочитаю и для вас, дорогие радиослушатели. Мимо в сопровождении новой помрешки проковылял писатель Павел Водолейкин, похожий на унылого тучного доцента, которому никогда не стать доктором наук. Полжизни он носил портфель за академиком Толкачевым, крупнейшим в мире специалистом по искусственным парковым руинам, а потом вдруг опубликовал роман «Эвкалипт». Книга, по-моему, до конца так и не была никем дочитана. Даже авторы восторженных рецензий вряд ли ее дочитали. Но восхищаться этим шедевром – такой же верный признак интеллигентности, как лежащий на прикроватной тумбочке том Шпенглера, годами заложенный в одном и том же месте. Ну, мне кажется, пример просто едкой литературной сатиры. А скажите, вообще вот литературный современный процесс, он у вас постоянно проходит красной нитью через всю книгу, отношение к современной литературе, вот к современному литературному процессу. Вот то, что я сейчас прочитал, это потрясающе. Но я думаю, что вы могли бы такое написать еще о 10, 15, 20, 100 стоящих плечом к плечу рядом с вами писателях.
2: Ну, вы знаете, я вам хочу сказать, что литературная полемика, вложенная в художественный текст, она очень распространена была и у нас и в XVIII, особенно в XIX веке. Там весь Евгений Онегин пронизан этим. Масса этих вещей, так сказать, у Достоевского. Это нормально. И я просто здесь ничего не придумываю. Я продолжаю традицию нашего замечательного литературного, так сказать, пространства. И я вообще очень скептически отношусь к современному литературному процессу и прежде всего к тому, что вот это абсолютно бездумное, немотивированное присуждение вот премии типа «Большой книги», типа «Ясной поляны» людям, которые, так сказать, или не умеют писать, или едва, так сказать, начали осваивать азы литературного творчества. И когда они объявляются мастерами, толком не владея русским языком, и их книги навязываются в книжных магазинах, это все обрушило уровень, понимаете? Ведь когда мы входили в литературу, и нам говорили, вот надо читать Трифонова, или там надо читать там Альтиста Данилова, понимаете? И мы начинали читать эти книги, и ну, мы видели, это уровень, к которому надо стремиться. Попробуй, вот, так сказать, напиши рассказ, как Юрий Казаков. И мы, так сказать, стремились, и поэтому мы понимали, что вот прежде чем нести в издательство рукопись, надо, так сказать, хотя бы в десятую долю мастерства вот этих гигантов, так сказать, обрести самому. Была такая самокритика и готовность расти. А теперь, вот благодаря вот этому снижению этого ценза писательского, понимаете, так вот его обрушили, и поэтому теперь следующее поколение, они читают какого-то лауреата большой книги или там нацбестселлера, и они видят, что это, в общем, два притопа, три прихлопа, они думают, так и я уже могу премию. И это сейчас вот самая главная проблема. Вот эти раскрученные и навязанные в качестве, значит, лидеров литературы неумейки. Вот буквально в смысле неумейки. Еще одна важная проблема – это люди идут в литературу, будучи лишены вербального слуха. Понимаете? Это как в консерваторию поступать, не имея слуха. Но в консерваторию тебя, когда ты не имеешь слуха, не возьмут. А в литературу почему-то берут. И, конечно, я, так сказать, весьма едко пишу об этой сложившейся ситуации. Причем еще в чем беда, что вот этими неумейками, раздутыми, да, так сказать, лидеров современного литературного процесса, заслоняется по-настоящему серьезная хорошая литература и в регионах, да и в столицах тоже. И действительно серьезные писатели, они просто не видны за этим, потому что их никто не раскручивает, про них никто не пишет. И вот сейчас, конечно, вот Союз писателей обновленный, он вот занялся этим процессом, изменением этой ситуации. И, конечно, главное, это воссоздание, потому что при советской власти он был, вот этого цеха объективных критиков. И, на мой взгляд, сейчас вот в ближайшем время появится группа критиков, честных критиков, ЧК, честные критики, которые выступят с манифестом и вот объявят о создании такого объединения честных критиков, потому что ситуацию надо менять. Критики, которые занимаются, так сказать, сдуванием пылинок с графоманов, ну, этого невозможно. Главное, что без хорошей критики литература не может развиваться. Но, может, мы опять к роману вернемся, если у нас время осталось. Да.
1: Давайте, да, вернемся к роману, дорогие друзья. И сейчас я зачитаю следующий небольшой отрывок и продолжим наш разговор. Мы едва успели купить программку с красным квадратом в углу, привет от Малевича, как я теперь понимаю, и на свои места в партере пробирались тревожно расфуфыренную публику. Мне показалось, в креслах сидят те же самые торгаши, что и на концерте Акуджавы. Одного лысого толстяка в велюровой куртке я точно узнал. Только теперь к нему жалась брюнетка, в отличие от прежней блондинки. Вот я, когда вас представлял, Юрий Михайлович, я сказал, что драматургия, наверное, будет на втором месте. И да, действительно, драматург Поляков набирает с каждым годом все больше и больше популярность. Редко уже можно застать пустые места, практически невозможно на постановках по Полякову. То есть жизнь драматургическая вокруг Полякова разрастается. Плюс еще ассоциация, если я правильно помню название, Ассоциация драматургов России. Не мешает ли это литературе, я имею в виду художественной литературе, драматургии? Вообще, как совмещаете эти две ипостаси в себе внутри? Вот эту дихотомию как-то разрешаете?
2: Знаете, дело в том, что, значит, вот драматургия – это какое-то вот особое состояние мозгов, так сказать, когда ты пишешь драматургию, ты как бы переключаешься. Это или дано писателю, или не дано. Если это тебе дано, то тебе переключиться абсолютно нетрудно, потому что есть какие-то сюжеты, какие-то коллизии, которые лучше выразить средствами драматургии. И наоборот. Вот если мы возьмем наших классиков, вот смотрите, Гоголь и гениальный прозаик, и гениальный драматург. Чехов и то, и другое. Горький и то, и другое. Булгаков и то, и другое. Леонид Андреев и то, и другое. А Лесков, например, попытался одну пьесу, написал неудачную. И больше как человек талантливый. Понимаешь, ведь талант литературный, он еще и заключается в том, что ты понимаешь, что ты можешь в литературе, а что не можешь. Понимаете, это графоману кажется, что он все может. И, значит, Лесков, как человек сверхталантливый, он больше просто этим не занимался. А с другой стороны, Островский. В основном только драматургия, понимаете? Поэтому у меня, видимо, мне как-то повезло, и у меня вот есть, так сказать, способности и к тому, и к другому. Поэтому я легко переключаюсь с прозы на драматургию. Единственный момент – одновременно писать прозу и пьесу невозможно, потому что разные состояния вот творческой завитушки в мозгах, понимаете? Разные завитушки ведут этим делом. Вот. Единственная беда в чем заключается? Для того, чтобы прозаику писать пьесы, ему нужно чувствовать себя желанным.
3: Понимаете, вот в этом смысле, может быть, не совсем своевременное сравнение, но вот он должен себя чувствовать как желанная женщина. То есть он должен знать, что этот театр его ждет, он его хочет.
1: Опять эротика, да? У нас эротизм, мы возвращаемся к нему каждый раз.
3: Что делать? Тогда есть смысл писать эту пьесу, потому что потом там ты знаешь, что какие-то проблемы могут возникнуть. Это ты роман написал, у тебя из рук его тут же издательство вырвало, вот как дедушку, и тут же напечатал. А пьеса же там же, она попадает в театр, там непонятно какой худрук, это все. И когда я работал с худруками, которые меня хотели мое, так сказать, творчество, мои пьесы, это Татьяна Доронина, это Александр Ширвин, вот, это Борис Морозов, это покойный Всеволод Шиловский, то я, как говорится, я знал, что они ждут, они возьмут, они меня понимают, они поставят именно так, как хотят. А сейчас вот эти худруки в основном, это вот производная вот этой золотой маски, которая на самом деле никакая не золотая, была, по крайней мере, до последнего времени, это люди, которые повернуты на самовыражение. Им все равно, что ставить, лишь бы там чего-то на сцене, так сказать, набордачить. Они не понимают, что в театре драматическом, повторяю, не в опере, там, не в оперете, а в драматическом театре, главное слово. Слово ушло на задний план. Я вот даже вижу сейчас в драматических театрах из серьезных пьес делают мюзиклы. Но, ребята, мюзиклы – это другой жанр. Для них пишут специальные, так сказать, тексты или переделывают, как, скажем, там «Пигмалиона» шоу переделывают «Мою прекрасную леди». А если это серьезная пьеса, драма, так сказать, какой мюзикл? Вы что, с ума сошли, что ли? И поэтому, честно говоря, мне даже не хочется сейчас писать пьесы, потому что я знаю, что я приду к этому худруку в тот театр, который меня любил, который меня ставил, и он будет на меня смотреть двумя пупками вместо глаз. И о чем нам говорить?
1: Дорогие друзья, Юрий Михайлович Поляков в программе «Гуль-бригада» и автор-ведущий я, Вячеслав Коновалов. И сегодня мы с Поляковым разговариваем, отталкиваясь от текстов книги «Дедушка влюбился». Вот. Ну, и говорим, конечно, о литературе в том числе, потому что с кем еще говорить о литературе, как не с классиком как советской, так и русской литературы. Возвращаемся к книге «Дедушка влюбился». И здесь опять у нас литературная тема, как ни крути, никуда от этого не денешься. О содержании редакционного портфеля и планах публикаций главред журнала «Москва» повествовал без особого энтузиазма. Явно скучая. И я его понимаю. Литератор печатать в своем журнале собратьев-конкурентов – это почти то же самое, как пускать посторонних мужиков на ночевку в собственную супружескую постель. Тесно, обидно и опасно. А вдруг они окажутся лучше? Скажите, Юрий Михайлович, если мы говорим о больших журналах, о толстяках так называемых, о толстых литературных журналах, тоже, в общем-то, до некоторой степени проблема на проблеме. Многие говорят, что это уходящая натура, и уж дайте, как говорится, дедушкам умереть и не трогайте их. Как вы относитесь к толстякам, и стоит ли продлевать им жизнь? Нужна ли здесь вот эта кислородная подушка, которую пытаются подсунуть?
3: Ну, смотрите, давайте сначала, так сказать, поясним нашим слушателям, что речь здесь идет... Главный герой, это Всеволод Ригин, он вспоминает, как у него в эфире был главный редактор журнала «Москва» Леонид Бородин. Он вспоминает прошлое. А то перепутывается с нынешним главным редактором Владиславом Артемовым, которому я недавно вручал премию имени Лескова, с чем я его и поздравляю. Вот. Действительно, есть такая беда, что многие писатели, ну, не многие, но некоторые, скажем так, став главными редакторами, начинают ревновать свой журнал к другим авторам. Это гибель. И в этом, кстати, одна из проблем, что у нас сейчас с толстыми журналами беда, потому что, понимаете, руководителем толстого журнала должен быть хороший писатель, но независтливый. А когда главным редактором становится литературный пигмей, то и журнал тоже превращается в какое-то скопище пигмеев, потому что он воспроизводит себе подобных. И мы это видим там на «Судьбе нового мира», например, эту историю.
2: в принципе, если, так сказать, в журналах вернуться к этому серьезному отбору для публикации, когда будет не своих, так сказать, друзей, единомышленников, так сказать, и бывших любовниц или любовников печатать, а действительно хороших писателей, если эти журналы будут отражать литературный процесс реальный, а не то, как бы, так сказать, нам хотелось бы, чтобы вот, допустим, этих почвенников в природе не было, что они и делают, не замечают. Кстати, почвенники тоже не замечают другую ветвь. Да. Ну, вообще, наша литература представляет собой два гетто, между которыми две стены, и они только переплевываются, понимаете, между собой. Не полемизируют, а переплевываются. Это очень плохо.
1: И толстяки здесь, в общем-то, инструмент такой переплевывания, я так понимаю.
2: Конечно. Так вот, если журнал «Толстый» опять станут реальным отражением, значит, литературного процесса, то почему бы нет? Ведь поднять тираж толстых журналов, скажем, до 20 тысяч, которые дают возможность журналам спокойно жить. Сейчас, наверное, наши слушатели не знают, сейчас тираж толстых журналов 1-2 тысячи. А в конце советской власти сотни тысяч был. А журнал «Юность», где я дебютировал как прозаик у Андрея Дементьева, был 3,5 миллиона. И по статистике каждый журнал прочитывал 15 человек. Вот посчитайте. Ты опубликовался в «Юности», тебя прочитало 40 миллионов. Сейчас телевизор столько народу не смотрит. Вот. А библиотек у нас более 100 тысяч в стране. Поэтому если библиотеки начнут на эти журналы снова подписываться, то нормально будет. Но для того, чтобы на них подписывались, они должны быть интересными.
1: Вот именно.
2: А это другой вопрос. Вот. А поскольку все эти журналы, так сказать, в основном в свое время были, прямо скажем, не очень порядочно приватизированы. Не только, кстати, «Новый мир», но и, допустим, «Наш современник» приватизирован, то там все зависит вот от этой группы людей, в руках которых он оказался, этот журнал.
1: Ну, может быть, процесс продолжится, и союз писателей выделит и самые интересные, и примкнут они к стройным рядам профессиональных писателей.
2: Он начался, этот процесс. И не только литературная газета вернулась в родную гавань, но органами Союза писателей стали вот журнал «Москва» и журнал «Роман-газета». Вот. И я думаю, что этот процесс вот продолжится. И все-таки толстые журналы – это такая, ну, примета нашей литературной жизни на протяжении столетий. И я считаю, что они должны быть сохранены, как, кстати, должен быть сохранен знаменитое здание в стиле модерн электрозавода, который вдруг решили снести. Вот я здесь это прочитал.
1: Да, кстати, об этом тоже мы говорили. Очень жалко. Здание потрясающее.
2: Я вообще считаю, что в эту ситуацию должен вмешаться наша, так сказать, верховная власть и остановить этот беспредел.
1: Юрий Михайлович Поляков, дорогие друзья, в программе «Культбригада» сегодня говорим с Юрием Михайловичем, отталкиваясь от текстов, выдержек, цитат его книги, последняя его книга «Дедушка влюбился». Возвращаемся к тексту. Вкалывали, копили, мечтали, строились, обставлялись, баллотировались, фрондировали, пили на протестных банкетах за здоровье Микада, подписывали письма в поддержку посаженного в каземат Горького. Зачем? Зачем? Чтобы в одночасье лишиться всего имущества, а то и голов? Интересно, что расстрельный приговор Вальдемару Хлябову, взятому в заложники во время красно-белого террора, подмахнул соратник по классу, комиссар Моисей Берц, сын купца первой гильдии, чайного короля, и при этом подпольщик с дореволюционным стажем. Шуринов считает, что у евреев от обиды возникла неодолимая тяга к разрушению империи, укоренившейся в генах еще со времен разрушения первого храма Вавилоном и второго Рима. Может быть, и СССР был обречен по этому же. Америке ведь тоже не сдобровать. Юрий Михайлович, как думаете, СССР был обречен действительно?
2: Видимо, да, потому что если внутренняя его структура позволяла на самый верх выйти таким политическим монстрам, как Ельцин и Горбачев, то Вы понимаете, да? Это говорит о внутреннем нездоровье, если такие люди выходят на самый верх.
1: Это правда, да.
2: Вот, это признак. Вот как у меня есть такой афоризм, который в свое время облетел, как говорится, прессу, что если Господь задумал погубить, так сказать, народ, то он заставляет его выбирать между Горбачевым и Ельцином, понимаете? Но это, в общем-то, вопрос такой очень болезненный, и мой герой, он неоднократно возвращается к этой мысли, теме, потому что он человек, в общем-то, сформировался при советской власти, и он все время вот пытается понять, а действительно, вот, могло быть по-другому. И там не случайно у меня есть несколько таких, так сказать, историко-мистических линий в романе. Одна из них связана с золотой пуговицей с кителя Сталина. Дело в том, что когда выносили Сталина из мавзолея в 61 году, то Хрущев потребовал от тех офицеров, которые это делали, чтобы сняли звезду Героя соцтруда, срезали золотые пуговицы маршальские и погоны. А вместо золотых пришили латунные. Но кто-то из офицеров одну-то золотую пуговицу заныкал. И считается, что если действующему главе нашего государства в карман подложить эту сталинскую пуговицу, то он обретет черты государственные Сталина. И вот один из героев, Шуринов, который озабочен, кстати, еврейским вопросом, вот он, эту пуговицу у него оказалась от зятя, который был известным хирургом.
1: Давайте не будем пересказывать, оставим. «Дедушка влюбился», называется роман. Юрий Михайлович Поляков, автор романа, сегодня здесь в программе «Культбригада». И говорим о многих вещах. И вот это, кстати, одна еще тема, которую я не могу никак обойти, потому что она все чаще и чаще появляется в вашей литературе. Возвращаемся к тексту «Дедушка влюбился», Юрий Поляков. Давным-давно я где-то прочитал, что мир, который мы видим, который слышим, обоняем, осязаем и так далее, в реальности не такой, как мы воображаем, исходя из ощущений. Он совсем-совсем другой. А какой именно? Никто не ведает. Возможно, без наблюдателя он вообще не существует. Ведь небо голубое, пока на него смотрят мои глаза. А какое на самом деле? Да черт его поймет. Воздух пахнет лиственной гарью, пока его вдыхает мой нос. Вороны каркают, пока испускаемые ими звуковые волны воспринимают мое ухо. Ну, в общем, без наблюдателя нет внешнего мира. Это как в музее. Когда мы входим в зал с картинами, смотрительница включает свет. Мы выходим, она его гасит. И главный смотритель делает то же самое ежесекундно для всех, для нас. Ибо он вездесущ. Юрий Михайлович, скажите, пожалуйста, вот вы человек мистический, вообще, как вы к этому относитесь? Вот он с большой буквы, главный смотритель с большой буквы. И я замечаю, что вы все чаще и чаще в своих книгах возвращаетесь к этой теме. Это вот возрастное впечатление от мира, то есть вот такой мудрец внутренний вам подсказывает, что вот так. Или здесь как-то связано с какими-то другими процессами, которые происходят у вас?
2: Ну, вы знаете, то, что мир – это вещь в себе, это еще, так сказать, Кант говорил, это не мое открытие, а действительно современная философия считает, что мы, так сказать, с помощью наших чувств восприятия не можем понять, каков мир на самом деле, каков он в себе, это так. Но, конечно, какие-то онтологические вопросы, они с возрастом все больше, так сказать, волнуют, и как-то ты все-таки пытаешься для себя, ну, конечно, опираясь на мыслителей, опираясь на нашу, так сказать, религию, на наше православие, пытаешься как-то понять для себя, что за этим, какова изнанка бытия и так далее. Ну и герой мой, он в этом возрасте, поэтому странно было бы, если бы он думал только о предстоящем, так сказать, свидании с юной девой. Вот, он думает и о том вообще, какие законы вот, руководят миром. И надо сказать, что вот это его попытка понять, вот, что все-таки стоит за вот нашим этим восприятием, это, в общем-то, такой сюжетообразующий момент. Но читатель об этом узнает только во второй части, потому что сейчас вышла первая часть, и там в конце написано «Продолжение следует». Вот. Но я обещаю, что приложу все усилия свои, так сказать, значит, угасающие, скажем так, чтобы в следующем году на Красной площади представить читателям вторую часть.
1: Дорогие друзья, с нами был Юрий Михайлович Поляков с книгой «Дедушка влюбился». Как вы поняли, это не просто какая-то хохма. Это попытка говорить о серьезных вещах, но говорить легко, говорить правдиво. А правда, она всегда легка. Мир прекрасен, мир вечен и мир эротичен. Так, по крайней мере, звучит сегодня Юрий Михайлович Поляков, человек, который пришел сюда в студию с книгой «Дедушка влюбился». И я, для того, чтобы закончить наш сегодняшний разговор, просто одно предложение. И это предложение закрывает как нашу программу сегодня с Юрием Михайловичем, так и книгу. Я рухнул на кровать поверх покрывала, взял с тумбочки том Случевского, раскрыл на странице, заложенной пожелтевшей справкой, и прочитал вердикт доктора Обовяна. Годен к исполнению супружеских обязанностей без ограничений. Прочитал и расхохотался. Дорогие друзья, я тоже прочитал эту книгу и расхохотался. Большое спасибо Юрию Михайловичу, во-первых, за то, что он написал такой чудесный, легкий, такой бурлескный и такой философский роман. Всем настоятельно рекомендую. Возьмите с собой в чемодан, в сумку, в машину, в рюкзак эту книгу. Юрий Михайлович, большое спасибо, что нашли время поговорить о вашей книге.
2: Был рад.
1: Я тоже очень рад. И я прощаюсь, дорогие друзья, нашим традиционным культбригадовским. Читайте правильные книги. Для этого слушайте «Культбригаду». С вами был я, автор и ведущий программы Вячеслав Коновалов. До свидания.
0: «Культбригада». Слово, смысл, литература. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
4: На Львов!
5: Очень симпатичный господин, но, кажется, немного не в себе. Ненормальный аппетит и удивительный разговор.
0: «Тартарен из Тараскона». Радиоспектакль по мотивам романа Альфонсо Даде.
4: «Душа Дон Кихота живет у меня в теле Санчо Панса».
0: Он главный хвостун и фантазер, а также великий охотник и путешественник. Вот только есть одна проблема. Настоящих приключений в его жизни еще не было. Но что случится, когда ему действительно придется стать героем?
5: Это лев, сомнений нет.

0: отличного настроения вам и слушайте Радио России.
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкалья.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Народные музыкальные традиции и современная классика в авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент».
4: Мугам — это жанр, который объединяет внутри себя страны Центрального Востока. И это жанр, возникновение которого приходится на 6 век нашей эры. И это жанр импровизационный.
1: Гость — музыкант Риат Мамедов. «Кавказский акцент» в понедельник в 15:10 по Москве и в 17:10 по времени Салехарда. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
5: Там по синим цветам бродят кони и дети.
1: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
6: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
7: Нам очень нравится ваша работа.
1: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Впервые депутатов Госдумы выбирают жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. И украинские формирования за сутки потеряли более 1300 солдат и наемников. Теперь подробнее об этих и других событиях. В России уже проходит третий день голосования на выборах в Государственную Думу. Первые участки открылись на Камчатке и Чукотке. В целом по стране показатели явки составляют почти 45%. В Приморском крае проголосовал каждый второй. При этом Дальний Восток пытались отрезать от интернета, чтобы сорвать выборы. А московскую электронную систему атаковали хакеры, но безуспешно. О том, как проходил второй день голосования, хронологию расскажет Алексей Петров.
2: Со всей страны поступают в ЦИК и свежие цифры, и кадры того, как идет голосование. От Калининградской области до Чукотки открыто более 90 тысяч избирательных участков. Явка на выборах всех уровней давно перевалила за 30%. Всего в России проходит свыше 2200 избирательных кампаний. Особое внимание вопросам безопасности в новых регионах. Сотрудники ЦИК глубоко скорбят по поводу гибели председателя участковой избирательной комиссии Запорожской области. Президент посмертно наградил Елену Останину орденом мужества. Память храброй женщины также будет увековечена, заявила Элла Памфилова в эксклюзивном интервью ВГТРК.
3: Мы обязательно зовем избирательный участок в ее честь. Самое главное – равняться и делать все, что мы можем. Безопасность была и есть главный приоритет этих выборов, чтобы не давать повода этим нелюдям, когда они охотятся не на военных объектах, а за мирными людьми, не давать повода создавать дополнительную опасность из-за выборов для наших жителей этих регионов.
2: На территории 12 субъектов, где действует военное положение и средний уровень реагирования, досрочно проголосовали 4 миллиона 400 тысяч человек, а всего по России более 4 миллионов 600 тысяч. 14 участков в ЛНР пришлось перевести на резервное энергоснабжение. Подстраховались заранее, в результате

0: все штатно. Быстро справились и с ЧП на Дальнем Востоке. Там была повреждена оптоволоконная связь. Связь быстро восстановили. За выборами в России следят наблюдатели из более чем 130 стран. Многие из них приняли участие в конференции «Выборы в период турбулентности» в Центризбиркоме.
1: Медиа.
2: Западные СМИ постоянно обвиняли Россию во многих вещах, тогда как мы, находясь здесь, видим обратное. Выборы здесь, в России, прозрачные, открытые, и учитываются интересы всех – людей с инвалидностью, пожилых людей, а также молодежи, которая достаточно активно вовлечена.
0: Зарубежные специалисты подчеркивают, что опыт России крайне важен и для других государств. Помимо думских выборов, в 8 регионах избирают глав субъектов, а в 39 – депутатов местных парламентов. И голосование успешно продолжается. Алексей Петров, Николай Коскин, Екатерина Галкина и Анна Львова. Вести.
3: Впервые депутатов Госдумы выбирают жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Для них и избирателей в некоторых приграничных регионах предусмотрели возможность досрочного голосования. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко еще раз подчеркнула, какое значение сегодняшнее голосование имеет для всей страны и ее будущего.
4: Очень важно, чтобы все граждане вот поняли ответственность момента, я бы сказала, что выборы в России – это самая демократичная форма народовластия. Это возможность каждому гражданину реализовать свое конституционное право, возможность проявить свою гражданскую позицию. И главное – поддержать тех кандидатов, которые настроены на созидание, на развитие страны, на повышение уровня жизни и благополучия наших граждан.
3: Силы ПВО уничтожили более 50 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб. Украинские формирования за сутки потеряли более 1300 солдат и наемников. Российские войска ведут бои на подступах к Славянско-Краматорской агломерации, мощному укрепрайону ВСУ на Донбассе. О том, как меняется тактика наступления, военкор вестей Александр Сладков.
5: Я в 8-й бригаде добровольческого корпуса Минобороны России. Здесь не обсуждают политическую ситуацию, цены на бензин или новинки кино, говорят только о работе.
6: Общая цель специальной военной операции – это движение вперед. Это не значит, что взяли все вещи и пошли сразу всем скопом. Нет, только появилась возможность. Хоть три шага, но сделал. Чем дальше продвигаются штурмовики, к ним поближе артиллерия подходит. Штабы, пункты управления встретили сопротивление, нанесли удар.
5: Замкомбрига Андрей, позывной Шали, от названия населенного пункта в Чечне. Мы друзья, но не виделись более 20 лет. Его блиндаж на окраине Артемовска.
7: Да, тут есть где погулять.
5: Сейчас оружие Шали – это не автомат, а огромные мониторы. А глаза – баражирующие над зоной боевых действий дроны-разведчики. Не надо уже за линию фронта отправлять отчаянных парней. Дроны все видят.
8: Только прорыв, успех – это не только пройти, закрепиться. Это еще удержаться. Потому что потом противник быстро находит тебя.
5: Глобально здесь наши войска выбивают противника, освобождают Донбасс. Украинские военные под нашим напором чувствуют себя тяжело. Боеприпасов у нас достаточно, желание победить тоже. Еще 5 лет назад мы считали, что если не будет вертолетов, то война остановится. Оказывается, нет. Все теперь на механическом.

0: строем, там, маршем, работаем двойками, тройками. Мы не можем работать накаты большим количеством людей, потому что это сразу же будет бросаться в глаза.
1: За что в основном воюете?
0: За родину, за русский мир, за своих детей.
2: Андрей Шале – один из тех, на ком держится наш успех в СВО. И таких, как он, командиров у нас тысячи. Для них проще выехать и рискнуть самому, чем ежедневно руководить другими.
3: Опасные участки есть такие, когда справа-слева тебя ничего не защищает. Ни коридоры сетки затянутой, ни лесополоса, которая хоть как-то сдерживает.
2: Нам трудно, но у нас успех, достигаемый большими усилиями. Александр Сладков, Вести, Донбасс.
4: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
5: Спорт.
6: Студия Екатерина Бредина. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге состоялось 2 матча регулярного чемпионата. Амур победил московское «Динамо» 4-0, а «Адмирал» переиграл «Северсталь» 2-0. Евгений Семяшкин занял первое место в гонке на 15 километров с раздельным стартом свободным стилем на чемпионате России по лыжероллерам. На второй позиции расположился Сергей Ардашев с отставанием 6,9 секунды. На третьей позиции Савелий Коростелев. У женщин разделку ранее выиграла Наталья Терентьева. В тройку также вошли Вероника Степанова и Мария Истомина. Представляющий Азербайджан, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, фигурист Александр Плющенко занял 13 место на этапе юниорской серии Гран-при в Анкаре. Победителем турнира стал японец Дайя Эбихара. Этап в Анкаре стал для фигуриста дебютным после смены спортивного гражданства. Нападающий «Спартака» Мирлин Дедаку вызван в сборную Албании на осенние матчи Лиги наций, сообщается на странице Федерации футбола страны в социальных сетях. Сборная Албании выступает в дивизионе С. В первом туре команда встретится со сборной Белоруссии 26 сентября, а во втором с командой «Сан-Марино» 29 числа. Турецкий «Анадолу Эфес» одержал победу над казанским «Униксом» в матче группового этапа баскетбольного суперкубка «Единой лиги». Заключительная встреча группы «Б» прошла в Москве и завершилась со счетом 91-79. «Анадолу Эфес» одержал вторую победу подряд и занял первое место в турнирной таблице группы «Б». «Уникс», в активе которого одна победа и поражение, расположился на второй строчке, замкнул турнирную таблицу петербургский «Зенит», проигравший оба матча группового этапа. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
5: Погода.
4: О прогнозе на 20 сентября. В Челябинске осадки будет плюс 20 градусов, без осадков. В Хабаровске плюс 23, пройдут небольшие дожди. Во Владивостоке плюс 22, без осадков. В Магадане плюс 8, временами дожди. В Петропавловске и Камчатском плюс 19, без осадков. В Красноярске плюс 16, пройдут временами дожди. В Петербурге воскресенье временами дожди. Днем будет плюс 17 градусов. В Москве сегодня без осадков. Днем около 22 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 12. Давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Совместный проект «Радио России» и «Русского географического общества». «Моя Великая Россия»
1: – это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
0: Путешествие по самым удивительным точкам на карте, без чемоданов и пересадок.
2: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
0: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя Великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
4: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
3: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.

0: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
1: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым.
3: Друзья, добрый вечер. Я рад вас приветствовать в нашем эфире. Это программа «Неофициально о главном за неделю». С вами в студии, как всегда, в это время, в этот день, Даниил Бессонов и Кирилл Федоров, будущий губернатор Прибалтийского края.
4: Возможно, возможно.
3: Не исключено.
4: Эта ситуация, она вполне себе вероятна в силу, так сказать, геополитической обстановки. Сегодня вот президент Латвии. Я всегда люблю начинать немножечко.
3: Да,
4: немножечко.
3: Да, давай.
4: Не зря ли. Не зря ли, да.
3: Своя рубашка ближе к телу.
4: Да. Ну, и моя рубашка, и вообще. Вот, президент Латвии, первый в мире министр иностранных дел, который открыто признался, что он любит мужчин больше, чем друзей. Вот, и очень сильно этим гордится. Он прям так и написал в свое время. Но тогда он был министр иностранных дел. А сейчас по какому-то счастливому стечению обстоятельств для нас. Я вообще считаю, что чем больше таких людей будет в политике Европы, тем быстрее она закончится. В ее нынешней, так сказать, плохой вариацию. У Европы же тоже были и взлеты, и падения, и, так сказать, и Римская империя, и темные века были. А по-разному было. Эпоха Возрождения была. Всякое было. Вот, и, видимо, сейчас у нас закат. Закат Европы некий, после которого, возможно, Европа снова станет прекрасной, красивой и великой. Так вот, президент Латвии сегодня высказался о том, что, по его мнению, Европа критически отстает в производстве беспилотников, зенитных ракет и средств противодействия. Я, конечно, бы сильно этому не радовался, потому что у них есть стандартный прием рассказать, как у нас все плохо, чтобы дайте нам побольше денег. Вот, поэтому это тоже такое. Но все-таки какая-никакая, а новость, так сказать, о Латвии должна быть в эфире. В конце концов, чтобы никто никогда не смог мне предъявить, что я забыл о малой родине.
3: Кстати, сегодня и...
4: Потом, как Брежнев, напишу книгу «Малая земля».
3: Да.
4: Малая Лифляндия.
3: Да. Один из лидеров Польши, Туск, или вчера, или сегодня на пресс-конференции заявил, что по данным партнеров, ну, партнеры это, наверное, или американская разведка, или разведка НАТО, сообщили ему о том, что Украина теряет ежемесячно 27 тысяч погибшими и ранеными.
4: Это хорошая тема, и она очень интересно бьется.
3: Мне кажется, он занизил, но сам факт.
4: Она интересно бьется кросс, так сказать, кросс-пруфами, уж простите меня за такое нерусское слово, то есть, с другой стороны, есть доказательства.
3: Есть доказательства, да.
4: Да, есть доказательства. И Буданов, экстремист, террорист и просто подонок.
3: Просто мамкин пирожок.
4: И мамкин пирожок, да, Кирилл Буданов в свое время, буквально не так давно, высказался о том, что просто для поддержания штатной численности вооруженных сил Украины ежемесячно им нужно мобилизовать порядка 30 тысяч бойцов. Просто для поддержания штатной численности. И когда мы видим, что поляки говорят про 27 тысяч, сам Буданов говорит про 30 тысяч, то вот эти уже 50 тысяч Зеленского, над которыми все смеются.
3: За 5 лет, да.
4: Да, которые иногда воскресают, у него там было
3: 55. Сначала было 55, да.
4: Да, потом стало 50, да. Вот они, конечно, далеки от истины. На данный момент, если говорить о 30 тысячах, 200-х и 300-х, то в целом, наверное, эти цифры могут иметь место быть. В целом, я считают, что действительно за время специальной военной операции противник потерял 200-ми вполне, и 300-ми тяжелыми безвозвратными, вполне возможно, под 1 000 000 штуков. Но это не
3: да
4: как...
3: больше, скорее всего.
4: Ну, даже если мы возьмем эти цифры, примерно их раскидаем по годам, когда-то было хуже, когда-то было лучше. Вот. Но в целом там 250 300 в год. Опять-таки, не только убитых, но раненые же могут быть и без ноги, и без руки, там, и прочие другие истории.
3: Безвозвратные потери.
4: Да. И плюс дезертиры у них же еще есть. Вот. Поэтому я думаю, что действительно потери достаточно серьезные. Но, опять-таки, не стоит думать о том, что украинская армия закончилась, хотя бы потому, что вилочка 18-25 не выбрана.
3: Да, да.
4: 16-25 — это 10 лет. Вот 10 лет, 16-25, даже не 18-25, все вот говорят 18-17, но это у нас такой, знаете, демократический, может быть, какой-то из какого-то там свободного мира и какие-то другие мысли. Тоталитарные режимы, авторитарные, вот по типу нацистской Германии, могут и 12-летних детей под ружье ставить, но 16-летних летних поставят, я думаю, что если им потребуется для существования режима, как для Гитлера в свое время, то 16-летних точно поставят. Плюс, я не знаю, какая там верхняя планка, ты не помнишь? 55 или 60?
3: Нет, до 60, по-моему.
4: Ну, вот 65.
3: Да.
4: Поставят 65 сверху и 16 снизу. И еще найдут 1,5 миллиона. И считай, все, что вот мы уничтожили за 4 года или вывели из строя, демобилизовали, демилитаризовали, у них появится полная замена этому. Вопрос в качестве, конечно.
3: Плюс в Европе сейчас процессы идут, которые говорят о том, что могут вполне себе из Европы выдавливать на Украину. Ну, депортировать — это, наверное, громкое слово, но, по крайней мере, выдавливать и заставлять украинцев возвращаться. Там вот сегодня, это сейчас будет эксклюзив для нашего эфира. Мне сегодня подписчица писала, подписчица с украинским паспортом, которая проживает во Франции.
4: Нормально.
3: Ну, вот, да, более 4 лет. И, говорит, пришла там продлевать документы, ну, внутренние, французские. И ей сказали, типа, там что-то резерв плюс. То есть вот
4: для
3: то,
4: женщины.
3: Что. Да, это девушка, как бы, да. И поскольку она оказалась, ну, как бы, не могла им предоставить по резерв плюс то, что она не мобилизована, и так далее, данных, ей отказали в документах, в продлении документов. Там, как она пришла, там, кажется, каждых полгода.
4: Ну, типа РВП, ВНЖ.
3: Что такое, вот не это, знаю, как там во Франции это называется, да. Ну, то есть не только мужчин, уже и женщин.
4: Ну, у меня в России вот была тоже книжка такая голубая, вот «Статус беженца». Вот я думаю, что аналогичное что-то есть и во Франции, ну, в большинстве стран, я думаю, что такое есть. Я думаю, что как раз-таки этот статус она и пошла.
3: Да.
4: Продлевать. Ну да, ты прав, на самом деле, несмотря на потери там в 1 000 000, 1,5 миллиона, там, опять-таки, не только 200-ми, но и 300-ми, Украина ищет и найдет, я уверен, если надо будет, живого ресурса. Ну, потому что цели существования государства как будто бы нет. Есть задача держаться как можно дольше и нанести России как можно больше вреда. Вот, Зеленский не рискует, его эти подчиненные не рискуют. Кстати, новость этой недели. Вот, отойдя от потери всего так. остального, тут я думаю, что мы уже плюс-минус высказались. Да. Ермак, знаете, террорист, он экстремист, его же выпустили с этим, с браслетом на ноге.
3: Да.
4: Но по состоянию здоровья приняли решение, что браслет надо снять.
3: Натирал.
4: И Ермак, который до этого мог путешествовать по всему миру, и в Америку, и во Францию, и Германию, там,
3: снова
4: Латвию.
3: Может путешествовать по всему миру.
4: Ну вот как-то да, вместе с, там же еще прокурор у них.
3: Но он очень близок. Да, друзья, кто не знает, Ермак — это бывший глава офиса президента Украины. Правая рука Зеленского, и до сих пор такой является, и у них там очень ходят слухи кулуарные внутри Украины.
4: Тесные отношения.
3: Что у них очень тесные отношения.
4: Налаживали горизонтальные связи, получается?
3: Так, ну мы не будем конкретизировать,
4: горизонтальные
3: чтобы не нарушать действующие законодательства Российской Федерации. Да, и тут, ну, понятно, слушай, ну, понятно, что этим людям закон там...
4: Вместе с президентом Латвии, да, они были? Который бывший министр иностранных дел. Я к чему? Я к чему? На самом деле это беспредел. И вот эти там потери, о которых мы говорим, и все остальное, да начихать они на них хотели, на эти потери. У них все хорошо, даже если их садят за коррупцию в миллионы и не доллары, как говорится, не гривен, а долларов, сотни миллионов, миллиарды. В принципе, их это не парит. Они вон браслеты снимают себе, вносят залоги с каких-то абсолютно подставных фирм. Кто следит за всей этой историей, там такие фирмы, однодневки, на которых появляются миллионы там. Ну, вообще на все решительно плевать. И они развлекаются. Вот. И что там они кого призовут? И вот это тоже иногда некоторые рассказывают. Вот, все там, сейчас мы им выбьем еще там 100 тысяч, у них армия закончится. Не закончится. У них еще дроны делаются в Европе в огромных количествах.
3: Да, к сожалению, эта история надолго, поэтому рассчитывать на окончание в ближайшее время не стоит. Вот. Ну что, у нас второй избирательный день получается,
4: да,
3: сегодня.
4: У вас, да.
3: Ну да.
4: Просто... Я иностранный наблюдатель, знаешь?
3: Да. О, кстати, да, Кирилл, иностранный наблюдатель. Сейчас ты пока являешься иностранным наблюдателем Радио России.
4: Да, на Радио России, самого крупного радио в России. В мире, может, и в мире. Ну, там китайцы, наверное, что-то с нами соревнуются.
3: Ну да, китайцы, у них же всегда вот...
4: Но не по дальности.
3: Хотят, чтобы у них все было больше.
4: Не по дальности, потому что Радио России берет от Харькова, русского города, до русского города Хабаровска.
3: Ну да.
4: Не менее на букву «Х». Вот, поэтому в данном случае...
3: По диапазону однозначно.
4: Выборы. Второй день.
3: Да. Друзья, хотелось бы отметить, что противник украинский, западные спецслужбы делают все для того, чтобы эти выборы сорвать, нарушить и тому подобное. Напомню, что вот 15 сентября погибла глава избирательного, ну, участковой избирательной комиссии Елена Останина. Вот, под атакой, ну, оказалась под ударом дроном. Также были и в Херсонской области, и в Луганской Народной Республике, да и в других регионах, куда противник дотягивается, были атаки. Одновременно с этим были и атаки на цифровую инфраструктуру, такие как DOS-атаки. Вот, были разные вбросы, и ПСО, ну и тому подобное. Поэтому противник не спит и на всех уровнях, на всех плоскостях пытается в этот период нам нанести урон. Вот, поэтому что еще хотелось бы добавить? Голосовать нужно. Вот, за кого это, понятно, каждый решает сам, но показать свою гражданскую позицию необходимо. Вот, необходимо. Ну и плюс показать мировому сообществу о том, что Россия, вот жители России едины и проявляют социальную, гражданскую активность и гражданскую позицию.
4: А я скажу проще. Вот присоединяюсь к словам моего коллеги и скажу проще, что если вы не пошли на выборы, то я лично от вас, ну, по объективным, ну, по каким-то субъективным причинам. Если объективные причины, вы там, не дай бог, оказались в больнице там где-то.
3: Ну, конечно,
4: или еще какая-то история, или там на передовой, где, понятное дело, сделать это непросто. Хотя и оттуда умудряются с помощью электронного голосования.
3: Ну, электронное голосование, я знаю.
4: Да, да. Вот. Если вы не пошли на выборы, то в дальнейшие 4 года я от вас слышать что-то плохое про партии не хочу. Вот если вы пошли, проголосовали за вот любую партию, не буду говорить, я иностранный специалист, я, к сожалению, не могу сделать свой выбор, хотя, безусловно, у меня предпочтения тоже имеются. Вот если вы проголосовали, оппозиционная это партия, там не очень оппозиционная партия, оппозиционная партия, как угодно назовите, партия, которая продолжает традиции там столетней давности, какая угодно партия, то вы можете, имеете полное право говорить, вот я голосовал, вот там не смогли, они обещали мне вот это, я пошел за них проголосовал, а они вот, ироды такие, не сделали это. Или наоборот, вот я проголосовал, вот видите, я проголосовал, я поучаствовал, вот они обещали, они сделали, и я тоже принял в этом участие. Поэтому, а вот потом рассказывать на скамейке, что все, как говорится, не так, как нужно, вы-то точно знаете как, и вот эти вот все истории, они, конечно, хороши, но проявите, покажите свое избирательное право. Я вот когда жил в Европе и получил возможность голосовать, я, соответственно, всегда голосовал. Это едва ли к чему-то прям приводило, но зато я имел полное право высказывать свое недовольство и сидеть потом за это недовольство в тюрьме. Вот. Тоже честно, абсолютно.
3: Но это, друзья, это было в Латвии.
4: Да, да, это было в Латвии.
3: То есть, чтобы случайно не было недоразумений.
4: Да, ну... Россия это мало круче, ли, чем Европа. Может,
3: ну, не, ну, да.
4: Это, нет, Россия просто больше, чем Европа. Да.
3: И больше, и Россия это своя родная страна, родная цивилизация, да, здесь свои люди, все родное. Вот.
4: Да, поэтому идите на выборы, голосуйте, вне зависимости от того, кто там как победит, проиграет и так далее, это тоже будет говорить о каких-то цифрах. Если вы там проголосуете за позицию, то власть увидит о том, что вот позиция...
3: Ну, как минимум, да, власть будет видеть, о чем думает народ.
4: Да, да. Если, например, позиция там выигрывает 50+%, все, ладно, значит,
3: хватит,
4: все хорошо.
3: Хватит вот этого.
4: Если не позиция, то, соответственно, власть видит, ага, значит, ну, народу надо как-то больше с ним разговаривать, возможно, надо больше каких-то там реформ делать. В общем, идите и проявляйте свою гражданскую позицию.
3: Да. Традиционно кратко о боевой обстановке. У нас есть где-то успехи, где-то неудачи. То есть противник пытается давить на в районе Лимана. Вот уже вторую неделю там активные боевые, и противник пытается и где-то получается продвигаться. У нас, в свою очередь, на других направлениях есть успехи, но я бы хотел отметить, ну, во-первых, у нас, по-моему, в Харьковской области там получился такой небольшой котел, вот, в который попали ВСУшники традиционно. Вот. Но один из таких успехов – это то, что на запорожском направлении мы все-таки смогли прорваться и войти в населенный пункт, в город Орехов. Это... Вот с 22 года была заветная мечта на этом направлении у наших подразделений, у нашего командования. И вот, наконец-то, она в процессе реализации.
4: Единственное, что я бы, конечно, у тебя, знаешь, это ошибка, профдеформация присутствует.
3: Так.
4: Вот ты сказал, ВСУ, как обычно, попали в котел. Это не у вас на Донбассе в
3: 14-м...
4: Традиционно, да.
3: Традиционно,
4: это не у вас на Донбассе в 14-15-м традиционно попадали в котлы. А это, если мне не изменяет память, чуть ли не второй раз за все время специальной военной операции после Мариуполя. Поэтому это на Донбассе в 14-15-м, безусловно, уже все котлы даже и не вспомнить. У вас там полукотлы.
3: Они на самом деле там допускали ошибку.
4: Котелки там разные были.
3: Почему так получалось, да, особенно в 14-м. Ну, потому что в 15-м это была осознанная операция, они просто не вовремя смогли, начали отступать.
4: Продебальцево,
3: да. А то, что было до 15-го, в 14-м году, это был, понятно, там Иловайский, Изваринский, Амросевский котел, Еленовский.
4: И куча маленьких
3: небольшой котел.
4: Котелков.
3: Да, то есть были котлы, и стоит отметить, потому что противник действовал, они глубоко заходили колоннами на территорию нашу бездумно, и нам меньшими силами удавалось их кусать, окружать и наносить им урон. Если бы они шли сплошным фронтом, то, естественно, котлов бы не было, и нам бы, ну, мы бы могли не устоять. Ну, скорее всего, не устояли бы. Мы тогда пользовались ошибками противника очень хорошо. Вот. А мотивация была на нашей стороне, поэтому получалось. А потом, когда уже линия фронта, когда линия боевого соприкосновения стала как такой единой, как бы, да?
4: Статичной более.
3: Обозначенной.
4: Она понятна, что там было непонятно.
3: То есть была территория
4: летом
3: 14-го
4: было вообще непонятно.
3: Там везде были все, как бы, да. Вот. Тогда уже сложнее стало. А отдельно хотел бы напомнить, что, к сожалению, мы, Вооруженные силы Российской Федерации подобные ошибки допустили в 22-м году, но вовремя их осознали, начали отводить подразделения. Но опять же, передо мной, понятно, генеральный штаб не отчитывается, это мои наблюдения, и почти когда мне, или я там читаю в сети то, что вот зачем мы ушли из-под Харькова, зачем мы вот оттуда ушли, из Чернигова, из Сум, вот отступили и тому подобное. Друзья, вот как раз, чтобы в котлы не попасть, чтобы не потерять десятки тысяч наших бойцов, мы это и сделали, потому что ни логистика, ну, ничего не было готово для долгой войны. Что-то спецоперация планировалась, что это все быстро произойдет.
4: Да?
3: Не получилось, не было ни сил, достаточных, чтобы, скажем
4: резервов
3: так,
4: не было.
3: Расширить, ну, да, как бы свое присутствие и создать линию фронта и давить противника. Логистика не была готова, запасы продовольствия, боеприпасов не были подвезены, как бы, да, и не готово это все было. Поэтому пришлось, ну, просто драпать, по сути, да, и не в плане, что там противник наступал, мы испугались и убежали, нет, а в том плане, что срочно нужно было решать эту ошибку, исправлять ошибку.
4: Слушай, ну вот я могу сказать, что вот харьковская история, уход, ну, с Харькова, которое произошло в, скажем, ну, так, в августе-сентябре 2022 года.
3: Это было немного другое.
4: Не, я, но, например, да, я, например, хочу сказать про то, что там противник, все тогда смеялись, вот противник там бьется об Херсон неэффективно, его там уничтожают, и это правда, его действительно там уничтожали, ВДВ стояли героически, и действительно не факт, что, может быть,
3: хотя там удалось один раз прорвать фронт,
4: но в целом
3: вклинились, да, но их забивали, их выбили
4: огневым, да, мешком там и так далее.
3: Авиация
4: кидала. Да, вот про авиацию хочу сказать. Я же как бы про авиацию немножечко знаю. Уже можно рассказывать. Прошло уже 4 года с момента тех событий. Два вертолета у нас было, К-52, в Харьковской области, которые работали по украинским колоннам. На самом деле ребята работали очень хорошо. Я даже кадры видел этой работы. Накрывали колонны. Они же шли тоже колоннами на бронеавтомобилях. Помнишь, это такие наскоки в стиле Будённого были?
3: На самом деле не так это было немного.
4: Ну,
3: они,
4: суть в чем? Было бы у нас хотя бы вертолетов, блин, 20-30 там боевых, но они были в другом месте.
3: Там у нас не было в Харькове не было вариантов. Дело даже не в вертолетах, и два вертолета К-52 ничего не сделали. Там
4: так колонны, они не сделали,
3: колонны
4: они
3: не были такие вот прям как колонны, да, как в нашем понимании. Они изначально начали, во-первых, мы плохо окопались. То есть они воспользовались неопытностью подразделений, которые были на том направлении.
4: Малая огневая мощь
3: они, была. Они были опытными, за их плечами, за плечами врага, 8 лет боевых действий на Донбассе. Вот, они воспользовались вот этим, они просто вклинились по флангам, и между взводными опорными пунктами они очень быстро на мобильных механизированных...
4: Да, на мрапах, которых поставили своих, в большом количестве.
3: Да, они на пик, ну, по сути, на пикапах. В первую очередь, да, на пикапах они уже в тыл заходили, как бы залетали практически. И заставали врасплох наши подразделения. Поэтому там очень быстро все было. И там шансов особо как бы у нас и не было.
4: Так они примерно...
3: Отступили, куда отступили.
4: Они хотя... примерно то же самое сделали в 24-м году. Пытались сделать в Курской области. Но вот в Курской области у нас было сильно не два вертолета. И пацаны на вертолетах развлекались. В Белгородскую, например, когда они поперлись в начале 24-го года, у них вообще не получилось. Там как раз-таки два вертолета зарешали. Героя России, погибшего Азиза. Вот, еще одного героя России. Не уверен, что он публичный, не буду говорить, но слава богу, жив. Но вот Ми-28, НМ и К-52 там за 24 часа уничтожили что-то в районе 30-40 единиц, только бронеединиц, не считая пехоты, личного состава и так далее. Вот. В Курской области получилось похуже, вот, но тем не менее именно воздушно-космические силы, накрывая колонны вот теми тех самых мрапов, танков и того, что двигалось в сторону Курчатовской АЭС, смогли дать те самые сутки, двое-трое, пока мы какие-то резервы не родили и не перебросили их туда. Ну, там еще разного рода героические пограничники были у нас, героические отряды морской пехоты. Кстати, не менее героические, передаю привет там в Коренево, Теткино и так далее, стояли космический десант. Это пацаны с аэродромов, с автоматом и тремя магазинами. И несколькими гранатометами, вообще без пушек, без бронеавтомобилей, без всего, просто на характере, которые стояли. И, слава богу, авиация тогда... Погода была хорошая, август, аэродром Курский принял такое количество вертолетов, такое количество техники к себе, что, в принципе, воды не было питьевой. Я в тот момент помню, самое главное, что я туда отправил, это два КАМАЗа питьевой воды, который просто не оказался на аэродроме. Там какое-то у них ЧП случилось с водопроводом. Вот, потом таблетки противопоносные разного рода и так далее. Потому что огромное количество людей, все было не готово, но тем не менее героическим подвигом авиации, когда война была подвижная, как только война вообще переходит в вот эту подвижную фазу, грамотная авиация может устраивать, как вот американцы в 91-м году, буря в пустыне, все помнят эти кадры, разбитые колонны.
3: Ну, это
4: колонны.
3: Если нет авиации у противника в достаточном количестве.
4: У противника ее, слава богу,
3: тогда,
4: пока еще не так много.
3: Да, да. Сейчас они пытаются использовать беспилотники с ракетами воздух-воздух для того, чтобы на своих там участках, где они пытаются прорваться, нивелировать нашу авиацию. Потому в будущем будут еще сложнее.
4: Вот. Ну, к тому, что да, Даня прав, на самом деле, о том, что когда выходили в 22-м, хоть это и неприятно, но возможно, избежали еще более неприятных последствий.
3: Конечно, нет, однозначно. То, что командование принимало непопулярные решения, да, то есть решения, которые общество осуждает, но прекрасно понимало, что нужно спасать как бы подразделение, спасать наших ребят, и это были абсолютно правильные решения. Единственное, что риторика была у командования тогда, ну, как бы,
4: далекая от идеальной.
3: На мой взгляд, вот еще люди вводились в такое заблуждение, что ли, в непонимание происходящего. Потому что риторика была такая, там, уходим на более выгодные позиции, там, жест доброй воли. Ушли там с острова Зминова, жест доброй воли, там, по Харькову. Когда отступали, это вообще моя больная тема, потому что тогда, получается, официальный спикер, да, вот тогда Коношенков ежедневно выступал, он 3 дня, вот только на 3-й день вечером он сказал о харьковском наступлении после того, как я пост сделал. Ну, и сейчас я просто продолжу. Три дня, по сути, молчали, то есть говорили обо всех направлениях, кроме харьковского. Я обратил внимание, я тогда был на должности первого замминистра информации ДНР, и обратили внимание на то, что начинается в сети, причем не только спровоцированное противником, но и вполне себе естественные вопросы и бурления, что там договорняк, там предательство, ну и так далее, всякие вот такие вещи. А у нас молчание, да, поэтому пришлось как бы просто
4: взять инициативу.
3: Просто я как бы, да, я просто решил, что нужно написать. Я написал, да, что отступаем и тому подобное, и немного покритиковал командование за молчание. Вот, в результате все меня похвалили, что правильно все сделал, и люди переключились. Люди переключились от того, что вот нам нужна революция, нас предают, как бы, на то, что там командование немного неправильно на тот момент себя повело. Но попросили, как бы, да, я уволился. Вот, это ничего страшного.
4: Так бывает.
3: Ну, я не жалею. Первых полгода было тяжело, а потом я уже в Москву переехал, думаю, ну, ладно.
4: Я тоже зимой высказался в эфире Радио России, тоже попросили уволиться, но ничего, со временем.
3: Ты сейчас что-то путаешь? Радио России?
4: Да, да, да, именно это было в эфире Радио России. Но в эфире Радио России меня не попросили уволиться, а вот это с других мест пришлось уйти.
3: Да нет, а то ты сейчас ты просто правильно скажи, ты как бы еще до сих пор на Радио России. Это...
4: Не, Радио России молодцы, самое
3: да, честное радио. Я просто не хотим как бы коллег с других СМИ и каналов обижать, да. Тут речь о другом, что как раз на Радио России мы можем все говорить, и Кирилл, да, то, что сказал на Радио России, за то же самое попросили больше не принимать участие в эфире. Да. На другом, сказать так, этом телеканале.
4: Теле и радио.
3: И тоже, да. Ну, в общем, поэтому так бывает. Радио России, слава богу, у нас самое свободное, самое такое СМИ.
4: И не, без шуток. Кстати, вот тут вообще без всякой иронии огромное спасибо и руководству Радио России, что терпят наши, так сказать, высказывания в хорошем смысле, с пониманием относятся к двум молодым, очень экспрессивным и эмоциональным ведущим. Вот спасибо огромное, что все-таки даете нам такую возможность высказываться. Вот, возвращаясь к котлам. Хочется к котлам вернуться. Радио России мы похвалили, вот, остальных не похвалили. Вот. По поводу котлов. Вот что бы кто ни говорил, да, безусловно, там по Сунь-цзы худшее, что можно это делать, это уничтожать армию противника.
3: Ну да, надо. Желательно побеждать в войне, не прибегая к боестолкновениям.
4: Боестолкновения. Понятно, что стратегия непрямого действия, непрямых действий Лидлгарда подсказывает нам тоже, что это такие хрестоматийные книги. Но книги — это книги, а жизнь — она жизнь. И все-таки, когда дело идет о реальной войне, уже не истина, с которой спорить сложно, и вряд ли что-то в ближайшее время с ней поспорят. Единственный действенный способ уничтожения армии противника — это окружение. Все остальное гораздо менее эффективно. Гораздо менее эффективно. Примеров в истории очень много. Классический пример — русская армия 1812 года, которая в результате разного рода арьергардных боев отступала аж до Бородино. Под Бородино дало генеральное сражение, которое, как известно, русская армия проиграла. Вот. Но отступила дальше. А результат, вы знаете, через 2 года русская армия была в Париже. То же самое можно говорить про практически любую войну, если мы начинаем думать о том, что армия, да, может нести потери. Но потери можно, как правило, если экономика существует, если тыл не разорван разного рода революциями и прочими вот этими вот действиями, то потери можно восстановить, позиции можно вернуть. И опять-таки, даже вот говоря про нашу уже современную историю, да, наша армия где-то отступала, но потом, реорганизовавшись, в том числе с помощью людей, вот если 22-й год, которые были призваны по частичной мобилизации, с помощью добровольцев, восстановилась, потому что та армия, с которой мы заходили, она во многом уже не существует. Совершенно другая армия сейчас воюет. Вот как и, например, армия, которая входила в Берлин, она очень сильно отличалась от армии, которая в 41-м принимала немцев на границе. Вот, поэтому единственный способ армию противника уничтожить, действенный, это сделать так, что подразделения остаются существовать исключительно на бумаге где-нибудь в генштабе. Вот как, например, произошло с экстремистским Азовом, да, его там миллиард раз потом якобы восстанавливали, как и немцы восстанавливали свои дивизии, делали 6-ю армию, кстати, да, после Паулюса она существовала, 6-я армия, но это уже не та была 6-я армия. Если подразделение перестало полностью существовать вместе с опытными офицерами, ранеными, там, я не знаю, какими-то сержантами, прапорщиками и всеми остальными, да, вы можете батальон, из батальона 500 человек оставить 200, потом добавить к нему 300 новобранцев, и эти 200 стариков, не обязательно стариков, можно вспоминаем фильм «В бой идут одни старики», не обязательно по возрасту старики, имеется в виду старики с опытом, они с этими новобранцами поработают, и в течение какого-то времени батальон снова будет рабочим. Если же вы батальон окружите, и никто с него не выйдет, то все. То как бы батальон навсегда перестанет существовать и так далее. Поэтому без котлов разгромить вражескую армию просто наступлением по фронту, ну, честно говоря, не представляется возможным. И в истории человечества такого практически не было. В большинстве случаев все успешные крупные войны — это история про котлование противника, про окружение, про осады и так далее. Ну, вот так оно повелось. Потому что противник, вот даже если мы берем ВСУ, ну, будет он нести потери. Ну, вот отступит он с Славянско-Краматорской вот этой вот крепости, агломерации. Ну, будет с потерями дальше отступать к Днепру. Ну, будет мобилизовывать этих 16-летних детей дальше, 65-летних стариков, потом с Европы нагонит мобрезерва, потом еще к ним подключатся какие-нибудь эти. Пока подразделения существуют, пока существует штаб, пока существуют опытные офицеры, с помощью пополнений боеспособность будет сохраняться. А когда вот в результате операции «Багратион» летом 44-го года группа армий «Центр» просто перестала существовать как явление, а группа армий «Север» была, скажем так, заткнута в курлянском котле, вот это была проблема. Или когда, к сожалению, у нас были обратные истории, когда, кстати, Киевской оборонительной операции...
5: 600 тысяч тогда, по-моему.
4: Там 600, кто-то до миллиона дает различные оценки, да. И когда у нас полностью перестало существовать под миллион штыков, вот это была проблема. Это была серьезнейшая проблема. И когда летом 41-го, почему немцы постоянно делали эти клешни? Клешни, клешни, клешни. И мы потом тоже делали удары нисходящихся. И Сталинградская битва знаменитая, даже можете посмотреть, там просто красивые клешни, которые берут Сталинград. Курская битва, у немцев какой был план? Срезать Курский выступ двумя ударами с севера и с юга, и, соответственно, ну, с центра, с группой армии центр, группой армии юг, должны были срезать и окружить. Вся история, Берлин даже, когда вот 45-й год, как мы брали Берлин, мы Берлин обошли со всех сторон, окружили, и уже взяв кольцо, начались бои за Берлин. Любую операцию, которую мы берем, всегда это история, успешную операцию про окружение. Фронтально наступать, как происходит сейчас, я не заканчивал ни ВАКШ, не заканчивал никакие там другие крутые академии, генштабы, и не являюсь ни в коем образе там ни Мольтке, ни Гудерианом, ни кем-то еще, но без окружений армия противника, разгромить ее, это очень сложно.
5: Да.
4: И поэтому даже маленький котел, которые сделали наши ребята, красавчики, они молодцы, потому что пусть это будет 2000 там, штыков безвозвратных, но это будет прям безвозвратные и безвозвратные потери.
5: Да, но
4: и это хорошо.
5: На самом деле, для того, чтобы прорвать фронт, двигаться, там, выйти на оперативные просторы, и танковые клинии и тому подобное, нужно придумать, как нивелировать на поле боя FPV-дроны. И когда одна какая-то из сторон эту задачу решит.
4: Да?
5: Вот. Но, опять же, допустим, бронетехника преимущество на нашей стороне. Причем, я не знаю, сколько раз даже представить сложно. Поэтому нам это особенно важно. И я знаю, что очень много рассматривается вариантов борьбы с FPV-дронами, как технику обезопасить. Уже некоторые опробируются на фронте. Посмотрим. Я думаю, я верю в то, что у нас получится уже в следующем году, скорее всего, у нас будут какие-то серьезные образцы.
4: Да, да, согласен
5: действовать.
4: С тобой.
5: Ну, потому что иначе нам приходится рассчитывать, друзья, чтобы вы понимали, чтобы там технику пускать в ход, нам приходится рассчитывать на туман, на погодные условия.
4: Да, да.
5: Ждать туман. И
4: а где было это знаменитое видео, где наши бойцы на чем можно едут?
5: Это, по-моему, Красноармейск. Это да. Покровское направление,
4: Покровск,
5: по-моему.
4: Да.
5: Ну, Красноармейск. Это Покровск перемен. Ну, короче.
4: Кому как больше нравится.
5: Да, это старое название, потом новое название Покровск да. стало и так далее. Так, у нас есть комментарии. Вот Маруся пишет. Добрый вечер, Данил, Кирилл. Погиб наш генерал-майор Антон Грунис, 47 лет. Страшно, такие люди гибнут. Пережить очень тяжело. Царство небесное. Да, мы присоединяемся. Антон Грунис.
4: Кстати, фамилия.
5: По-моему, у него латышская? Позывной Гроза.
4: Ну, фамилия латышская.
5: Наверное, да. Это,
4: ну, это не, ничего, если ничего плохого. Ошибусь,
5: это, нет, это, да. это командир 4-й бригады. Ну,
4: герой уже, России.
5: Герой России, кстати, да. Важно. Его, причем личный состав, вот бойцы, которые под его командованием служили, его очень высоко оценивали. И вот такие люди гибнут. Да, на самом деле это уже даже сложно посчитать, какой генерал Вооруженных сил Российской Федерации на этой войне погиб. Ну, уже за десяток давно перевалило. О чем это говорит? Понятно, что проблема, это большая проблема, когда генералы гибнут. Но, с другой стороны, также это говорит о том, что генералы, по сравнению с противником, находятся постоянно в зоне боевых действий.
4: Да.
5: Непосредственно командуют своими подразделениями на земле и тому подобное. В то время как у противника там не то что генералы, там у них даже комбаты, даже командиры батальонов, они очень далеко находятся.
4: Ну, комбаты они ездят.
5: Очень далеко. Там бывают случаи, когда и командиры взвода, какой-то там лейтенант или старший лейтенант, он может находиться далеко от своего взвода. Ну вот, поэтому противник воюет иначе. Вот. Так, дальше, следующий комментарий.
4: Да, я лично, я хочу единственное добавить. Во-первых, это и для всех нас большая потеря, потому что молодой генерал, герой генерал, боевой генерал, не тыловой, не, как говорится, не батальон Лефортово, а действительно человек, который приближал победу. Вот. Ну и я лично могу сказать, что видел много генералов достаточно близко к передовой. Я видел в 2 километрах от окопов противника, тоже под туманом. Вот с одним генералом-майором на тот момент мы двигались, ныне он генерал-лейтенант. вот 2 километра было от передовых вражеских окопов. Да, погода была действительно метель, даже я бы сказал, не то что туман, а метель, которая мешала продвижению дронов, но тем не менее добирались до передовых наших окопов, которые, соответственно, были в Сумской области и Курско-Сумской области России. Вот, поэтому так. Действительно огромная слава настоящим русским офицерам, вне зависимости от звания, генералы они или лейтенанты, да, или полковники. Но, конечно, хотелось бы, чтобы потерь было меньше.
5: Так, следующий комментарий. Европа воюет против нас искусственным интеллектом, а у нас, наверное, опять Александр Матросов на амбразуру кидается. Это вопрос, да? Ну, Александр, на самом деле не так. Европа воюет против нас русскими, русскоязычными, православными людьми, которые одели много лет назад кастрюли на свои головы и сказали, что они не русские, а украинцы и тому подобное. Вот этими людьми воюет против нас Европа, это в первую очередь. А насчет Александра Матросова, Александры Матросовы, которые бросаются на амбразуру, да, то есть героически погибают и вынуждены геройские поступки совершать, есть и с нашей стороны, и со стороны противника. Насчет искусственного интеллекта, я понимаю, к чему вы клоните, к высокотехнологичности Европы. Я с вами соглашусь, то, что Европа более высокотехнологична, и нам нужно, поэтому я неоднократно говорю, что нам нужно повышать уровень эскалации. Ну, опять же, я как бы свое мнение выражаю, я не эксперт там супер в командовании, на там, военно-политическом уровне там, и так далее. Нет, но я просто говорю свои мысли, то, что я вижу, что нам перегонки играться с Европой по производству и технологичности дронов или там другого вооружения не стоит. Вот. Поэтому скоро этот перевес технологический, да, Европы будет заметен. Ну и в целом Объединенного Запада.
4: Я бы даже сказал, не столько Европы, сколько Америки.
5: Искусственный интеллект, на самом деле, как бы в Европе хватает своего, даже ту же Францию взять или Германию, Японию. Вот, хоть Япония, она как бы типа не ЕС, да, но она тоже в коалиции желающих. Понятно. Австралия тоже там что-то пытается. Насчет искусственного интеллекта хочу сказать, что это фактор, который помогает противнику. Особенно такие продукты, как компании Palantir, да, это то, что действительно помогает противнику на поле боя. Но воюют пока еще солдаты, которые вынуждены с обеих сторон совершать геройские поступки. Поэтому, Александр, вы, ну, хотя у вас вопрос был, не утверждение, ну, надеюсь, я на него ответил.
4: Ну, я в целом еще раз говорю, согласен. Единственное, что, конечно, про насчет Александров Матросовых и так далее. Ну, Александры Матросовы, как и всегда было, любой подвиг, он всегда происходит в результате того, что что-то пошло не по плану, назовем это так. В народе говорят и погрубее, вот, но такое бывает. Почему так? Ну, возможно, часто подвиги нужны, потому что кто-то из нас в тылу не дорабатывает. Тоже нужно так подумать.
5: Да.
4: Я не про тех, кто дорабатывает. Безусловно, есть кто по две смены работает. Я не про этих людей ни в коем случае. Но есть и те, кто, извините, простым языком филонит, кто думает, что это как-то его обойдет стороной. Единственное, что его волнует, это там есть ли бензин на заправке или какие-нибудь другие сервисы, доступ там чего-то или возможность поехать за границу. Вот. Есть такие люди, их, к сожалению, еще немало, и, возможно, поэтому на фронте чего-то не хватает или кому-то приходится делать подвиг. Подумайте об этом и с этой стороны. Не только там смеетесь или иронизируете, или как вы там написали насчет «а у нас». А у нас это каждый из нас. Вот наши не придут, мы и есть наши. Вот. Mm-hmm. И если мы сами все что-то не будем делать, если каждый не будет на 110% выкладываться из своих возможностей, вот иногда там кто-то рискует должностями, но все-таки высказывается, кто-то выходит из зоны комфорта, вот назовем это так, и пытается взбодрить людей, это тоже надо. Поэтому, Александр, вы тоже подумайте, а что вы могли бы сделать для того, чтобы у нас было не как вы говорите, а вот, может быть, как-то получше, чем
5: да,
4: у них.
5: Да, каждый на своем месте просто может выполнять свою работу по своей специальности, ну, где работает, условно говоря, на рабочем месте, просто стараться делать это лучше, помогать стране таким образом. И все это будет ваш вклад также в победу. Мы об этом регулярно говорим. Вот Александр из
4: Сыктывкара. Наши постоянные слушатели.
5: Да, насчет того, что действительно председатель участковой комиссии в Запорожской области погибла в результате удара дрона по ее дому. То есть непосредственно это квалифицируется как теракт однозначно. Мы знаем, что противник использует терроризм как один из методов ведения войны. Противник не ограничен никакими моральными нормами или там, международного права. Вот. Почему мы так не делаем? Ну, вопрос точно не к нам. Это вопрос к нашему руководству страны, да. Вот, почему мы не проводим на территории. Хотя я вам скажу по военным, насколько мне известно, открою вам секрет, это, конечно же, неподтвержденная информация, это моя личная информация от друзей там, и так далее, поэтому, может быть, это фантазии, конечно, но против представителей спецслужб и армии Украины работа ведется все эти годы так или иначе, но об этом просто мы не заявляем.
4: А знаете, я так скажу. 27 лет назад молодой Владимир Путин находился на конференции, ну как конференции, пресс, наверное, это была какая-то пресс-конференция вот в таком плане, вот, где его спрашивали, а почему русская армия там нанесла удар по аэродромам в Грозном, там еще чего-то. Вот. И Владимир Путин тогда имел рейтинг в народе, по-моему, 3%. Он только-только
5: стал. Он только стал президентом.
4: Только-только. Да не еще не стал президентом. Он еще был премьер-министром. Uh-huh. Его еще Ельцин. 99-й год до знаменитой новогодней речи Ельцина. Вот. И Владимир Путин тогда сказал, во-первых, применил вооруженные силы, во-вторых, сказал, что если надо, мы их и в сортире замочим. На следующий день рейтинг президента Российской Федерации с 3% поднялся до 51%. Вот, поэтому к вопросу о террористах и всем остальном, мало говорить о том, что они террористы, надо еще и вспоминать, что народ России в целом поддержит президента даже в его самых жестких мерах по борьбе с международным терроризмом. И Украина, безусловно, является одним из главных представителей международного терроризма на данный момент. И я думаю, что нам надо не забывать про это. И вот сейчас выборы же идут и все остальное. Интересный просто случай из истории России.
5: Я думаю, что в этом году еще год не закончился. И в этом году мы увидим повышение уровня эскалации на этой войне со стороны России, и это будет правильно. Вот такой

0: саблезубые.
1: Есть еще некоторые вымершие группы, которые не хищники или не совсем хищники, но все же имеют довольно развитый саблезубый аппарат.
0: Художник-реконструктор Роман Евсеев в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 14.10 по времени Анадыря. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини, и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Число сбитых на подлете к Москве украинских беспилотников выросло до 131, заявляет мэр Собянин. И российские войска ведут бои на подступах к Славянско-Краматорской агломерации. Теперь подробнее об этих и других событиях. В России уже проходит третий день голосования на выборах в Государственную Думу. Первые участки открылись на Камчатке и Чукотке. В целом по стране показатели явки перевалили за 44%. В Курской области выборы проходят при усиленных мерах безопасности. Местным жителям предоставили возможность проголосовать на дому. О том, как в этом регионе голосуют избиратели, репортаж Елизаветы Букреевой.
2: Сигнал о воздушной опасности звучит во Львове. Здесь около 15 тысяч избирателей. Большинство в целях безопасности голосуют дома. Для того, чтобы сделать выбор, не выходя из квартиры, жители заранее оставляли заявки.
3: Здравствуйте. Участковая избирательная комиссия. Голосовать.
2: Рабочее место у представителей избиркома кочующее. И это, пожалуй, единственное отличие приграничного голосования.
4: Люди, как и положено, делают свой выбор в тайне. Кабинки для голосования вполне себе заменяет соседняя комната. Что касается дальнейших действий, бюллетени, где уже отмечен галочкой понравившийся кандидат, отправляются в урну точно такую же, только переносную.
2: Светлана Моргунова проголосовала одной из первых.
5: Детям прекрасное будущее. Хочется, чтобы и здравоохранение, и образование.
2: Бланков несколько. Жители голосуют за кандидатов в Государственную Думу, региональный парламент. Ежедневно комиссия обходит около 50 адресов.
6: Если авиационная опасность или ракетная опасность, вы на улице, что делаете?
7: Ну, члены избирательной комиссии все предупреждены. Они будут укрываться в подвальных помещениях в ближайших домах.
2: Для удобства жителей в городе открыты стационарные избирательные участки.
8: Очень активно голосуют. Люди у нас молодцы, активные, ответственные.
2: Основные дни уже начались. Как и в прошлые годы, голосование продлится 3 дня. Сделать выбор жители всей страны смогут до 20 сентября включительно. Елизавета Букреева, Александр Азаров. Вести Курск.
1: Явка избирателей в наших исторических регионах выше, чем в среднем по стране. О том, как идет голосование в Донецкой Народной Республике, в репортаже Ксении Мисюревич.
9: А что я буду бояться? Мне уже бояться нечего, я войну прошла.
10: Надеемся на то, что будет все хорошо, все лучше. Мы русские, с нами Бог.
11: Минувшей ночью вооруженные силы Украины в очередной раз ударили по энергосистеме региона. Многие города и поселки остались без света. Но процесс волеизъявления не остановился. Члены избирательных комиссий нашли выход.
9: Мы пришли в хорошем настроении.

0: свой участок, приспособились с фонариками, с телефонами. Нас ничего не остановит.
1: Свои голоса отдают не только местные жители, но и те, кто находится за тысячи километров от родного дома.
2: Санкт-Петербург с 2022 года поддерживает свой город-побратим Мариуполь, восстанавливает разрушенные в ходе боевых действий здания, оздоравливает школьников в детских лагерях, направляет бригады врачей на помощь республиканским коллегам. Десятки петербургских специалистов прямо сейчас трудятся на юге ДНР и пользуются своим избирательным правом.
3: Мы приехали помогать. Настроен был очень хорошо, исполнить свой гражданский долг.
1: Депутатов Госдумы дончане выбирают впервые. Сергей Литвиненко – ветеран СВО. На избирательный участок пришел с сыном.
4: Нас обстреливают каждый день. БПЛА, света бывает. Очень часто нету. С водичкой проблемы. Но это нам не мешает голосовать.
1: В дни голосования украинские боевики усилили обстрелы гражданского населения. Сегодня в Горловке беспилотники атаковали автобус. Пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Выборы в ДНР начались не 18 сентября, а 8-го. Было организовано досрочное голосование в жилых кварталах, чтобы избежать массового скопления людей.
5: На досрочном голосовании мы еще несколько дней тому назад уже перевалили отметку в 1 000 000 избирателей, которые отдали свои голоса.
1: Люди голосуют в том числе за кандидатов, которые отныне будут отстаивать интересы Донецкого края на федеральном уровне. Ксения Мисюревич, Таисия Пономаренко, Игорь Белинский, Антон Хоботов. Вести, Донецк.
6: Украинские формирования за сутки потеряли более 1300 солдат и наемников. Российские войска ведут бои на подступах к Славянско-Краматорской агломерации, мощному укрепрайону ВСУ на Донбассе. О том, как меняется тактика наступления, военкор вестей Александр Сладков.
7: Я в 8-й бригаде добровольческого корпуса Минобороны России. Здесь не обсуждают политическую ситуацию, цены на бензин или новинки кино, говорят только о работе.
8: Общая цель специальной военной операции – это движение вперед. Это не значит, что взяли все вещи и пошли сразу всем скопом. Нет, только появилась возможность. Хоть 3 шага, но сделал. Чем дальше продвигаются штурмовики, к ним поближе артиллерия подходит. Штабы, пункты управления встретили сопротивление, нанесли удар.
7: Замкомбрига Андрей, позывной Шали, от названия населенного пункта в Чечне. Мы друзья, но не виделись более 20 лет. Его блиндаж на окраине Артемовска.
9: Да, тут есть где погулять.
7: Сейчас оружие Шали – это не автомат, а огромные мониторы. А глаза – баражирующие над зоной боевых действий дроны-разведчики. Не надо уже за линию фронта отправлять отчаянных парней. Дроны все видят.
10: Только прорыв, успех – это не только пройти, закрепиться, это еще удержаться. Потому что потом противник быстро находит тебя.
7: Глобально здесь наши войска выбивают противника, освобождают Донбасс. Украинские военные под нашим напором чувствуют себя тяжело. Боеприпасов у нас достаточно, желание победить тоже. Еще 5 лет назад мы считали, что если не будет вертолетов, то война остановится. Оказывается, нет. Все теперь на механических птичках. Даже доставка всего необходимого штурмовым группам идет с их помощью.
10: Сейчас не те времена, чтобы мы ходили строем, там, маршем, работаем двойками, тройками. Мы не можем работать накаты большим количеством людей, потому что это сразу же будет бросаться в глаза.
11: За что в основном воюете?
10: За родину, за русский мир, за своих детей.
7: Андрей Шале – один из тех, на ком держится наш успех в СВО. И таких, как он, командиров у нас тысячи. Для них проще выехать и рискнуть самому, чем ежедневно руководить другими.
12: Опасные участки есть такие, когда справа-слева тебя ничего не защищает. Ни коридоры, сетки затянутой. Не лесополоса, которая хоть как-то сдерживает.
7: Нам трудно, но у нас успех, достигаемый большими усилиями. Александр Сладков, Вести, Донбасс.
6: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
13: Спорт.
14: Екатерина Бредина, здравствуйте. Василиса Кагановская и Максим Некрасов не вышли на лед для исполнения ритм-танца во время контрольных прокатов сборной России. На разминке оба фигуриста столкнулись с Егором Гончаровым и упали. Тренер спортсменов Анжелика Крылова сообщила, что Максим повредил руку. Российский фигурист Николай Угожаев рассказал, что не смог выступить на турнире серии «Челленджер Ломбардия Трофи» из-за сложностей с получением визы. Турнир проходит в итальянском Бергамо с 18 по 20 сентября. На нем выступает только Матвей Ветлугин. Он идет вторым после короткой программы. Произвольные выступления у мужчин состоятся в воскресенье. Даниил Серохвостов завоевал золото в мужском спринте на чемпионате России по летнему биатлону, который проходит в Чебоксарах. Он преодолел два огневых рубежа без промахов. Второе место занял Александр Корнев, третьим стал Роман Еремин. У женщин победила Анастасия Томшина. Юношеская сборная России по футболу, составленная из игроков 2012 года рождения, заняла второе место на турнире развития Союза европейских футбольных ассоциаций в Сербии. В субботу россияне обыграли команду Казахстана со счетом 1-0. В первом туре сборная России одержала победу над спортсменами из Сербии. Во втором уступила в серии 11-метровых представителям Турции, которые стали победителями турнира. Россияне Вячеслав Рогозин и Азалия Аминаева вышли в четвертьфинал чемпионата Европы по боксу, который проходит в Софии. В весовой категории до 55 килограммов Рогозин победил испанца Рафаэля Лосано Серрано. Аминаева вышла в четвертьфинал после победы над чешкой Викторией Желковой в весовой категории до 65 килограммов. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
11: Погода. О прогнозе на 20 сентября в Петербурге. В воскресенье временами синоптики обещают дожди. Днем температура воздуха будет около 17 градусов тепла. В Москве сегодня без осадков и днем около 22 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 12 градусов. Давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
1: Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем наш эфир. Это программа «Неофициально о главном». И с вами в студии Даниил Бессонов и Кирилл Федоров.
2: Накричали тут на нас в перерыве и сказали, что нужно больше позитива. Вот. Больше. Поэтому давай о позитиве. Давай о позитиве. Расскажу про позитив.
1: О женщинах?
2: О женщинах, да. О женщинах со всего света. В Екатеринбурге с 11 по 17 сентября 2026 года прошел международный фестиваль молодежи.
1: А, кстати, крутейшее мероприятие, вот. Да.
2: Крутейшее мероприятие. В Екатеринбурге заняли все отели, все, что, где можно было жить и не жить. Вот единственный момент, да, что город чуть-чуть, конечно, был удивлен от такого количества зарубежных гостей. В основном было большое количество молодежи из дружественных стран, но тем не менее более 190 стран мира, 190 стран мира были представлены на этом фестивале всех континентов, цветов кожи, рас, вероисповеданий, не знаю, возрастов, кого угодно. Больше тысячи из них были в возрасте от 14 до 17 лет. То есть, по сути, старшеклассники. И старшеклассницы, ты вот говорил про красивых женщин, 100% там было огромное количество, но тебя все-таки в 40+ туда не взяли, меня вот приглашали, но был занят, но зато там были мои друзья из ВК, из НШМ, огромное количество было представлено там корпорации, все ведущие лидеры там общественных мнений России так или иначе там выступали. Был, кстати, там...
1: Если тебя не было, значит, не все.
2: Ну, еще раз говорю, вот буквально не доехал. Был там и Лавров, и Кириенко, и люди, так сказать, представляющие нашу страну очень публично, и кулуарные, так сказать, лидеры России. В общем, огромное количество было интервью, огромное количество было мастер-классов и прочее. Самое важное, что это заметили в мире, начались какие-то вбросы, пробросы на эту историю, попытка как-то через соцсети дискредитировать, а значит, история правильная, история верная, и, безусловно, спустя годы люди, которые, как говорят в народе, налаживали горизонтальные связи еще вот в Екатеринбурге в 2026-м, когда-нибудь вырастут и станут министрами, депутатами и просто уважаемыми людьми в своих странах. И потом вспомню, что вот у меня в России был какой-то знакомый, знакомая. И так оно на самом деле работает. Можно подружиться где-то. И это очень правильно. Это мягкая сила. Мягкая сила, которая закладывает в будущее очень и очень много. Надо понимать, Америка постоянно взращивает в своих университетах. И Лондон, скажем так, в своих университетах взращивает огромное количество людей, которых потом распихивает по различным странам мира, где они занимают те или иные должности. А потом смотришь, где они учились. А, ну понятно. Принстон, ну, вся эта вот Лига Плюща американская, классические Кембридж, Оксфорд британские и прочие какие-нибудь институты кого-то там. И если они это делают и потом пытаются свою мягкую силу продвигать в других странах, почему мы так не должны делать? Мы должны так делать лучше. Поэтому Международный фестиваль молодежи – это прекрасно, это замечательно. И с точки зрения просто добра, улыбок, знакомства, коворкинга, как говорят, и с точки зрения даже прагматичной политики государства на долгие годы вперед. Поэтому спасибо всем тем, кто его провел. Даже в такое непростое время, как сейчас, это тоже важно.
1: Вот да, я вот сейчас смотрю на твой оранжевый телефон, который на самом деле не плакитайская подделка. Буду тебя постоянно троллить на эту тему.
2: Я понял уже.
1: Пока ты ходишь, пока ты не купишь себе что-нибудь нормальное, там, не знаю, Xiaomi, Huawei.
2: Ага, нормальное, да? Ну давай.
1: Nokia 3310, да. Вот в перерыве ты хотел на репост посмотреть с канала, да?
2: Да.
1: А не получилось у тебя на Apple, не получилось, потому что на этой неделе...
2: Канал про дружбу народов.
1: Да, некоторые каналы, крупные российские каналы, заблокировали вот Apple. в Apple.
2: Да, но я просто человек, который пережил, пережил больше 10 блокировок только YouTube, не считая всех остальных.
1: Да, нет, но в целом просто еще один признак того, что твое оранжевое безобразие нескромное. Скоро надо будет ложить, будешь подкладывать, знаешь, под стол, чтобы вот стол ровнее стоял, не шатался, будешь туда iPhone
2: вот
1: подкладывать.
2: Ты смеешься. Вот запомни, а пройдет полгода, и огромное количество людей будет ходить не с оранжевыми уже, а с вишневыми вот этими устройствами. На самом деле, с одной стороны, действительно, Apple ведет последовательную, и даже не с одной стороны, в целом Apple ведет последовательную политику по выполнению антироссийских санкций, и иногда их даже перевыполняют по личной инициативе, когда как будто бы можно было бы чего-то не делать, а Apple все равно это продолжает делать. Современный вот iPhone вышел, который вот буквально вот на днях вышел, подсчитали, 17 функций в России недоступны. 17 функций, то есть тот же телефон, продающийся за те же деньги, по сути, в Россию, который там человек платит, а иногда и дороже платит.
1: Это Apple, да?
2: Да, Apple, да. Вот новый iPhone вышел вот 17 сентября.
1: Функций не...
2: 17 функций у него в России либо недоступны, либо доступны с рядом существенных ограничений. То есть ты платишь те же самые деньги, а по факту получаешь гораздо меньше. Это тоже в определенном смысле, кстати, дискриминация россиян, граждан России, вне зависимости от их убеждений, национальности и так далее, всех дискриминируют примерно одинаково и унижают. Тоже это в определенном смысле такой момент унижения. Я не знаю, еще раз говорю, для справедливости, я не знаю, сколько функций там недоступно, например, в современном Samsung. Я уверен, что там тоже далеко не все. Там тоже,
1: ну,
2: потому что он контролируется Западом.
1: У меня Samsung... В принципе, все работает.
2: Ну, у меня как бы тоже вроде что-то работает, но вопрос...
1: Особенно если что-то запрещенное, то включаешь ПНВ.
2: Ага, ПНВ, да?
1: Угу. Да, и работает.
2: И работает.
1: Так, у нас есть комментарий от Татьяны.
2: Давай.
1: Очень важный комментарий, хочу на него
2: ответить.
1: Мне
2: вот, кстати, нравятся, часы есть специальные, у них специальный экран для того, чтобы ПНВ было лучше видно.
1: Да. Не лучше, вот. А только
2: вообще
1: в ПНВ.
2: Видно. Да, да, да,
1: да. Это для того, чтобы, ну, лишний раз не демаскировать себя.
2: Да.
1: Ну
2: да.
1: И плюс, чтобы удобно было, ну, во-первых, не светить, а когда ты, чтобы не снимать
2: тактический,
1: постоянно прибор ночного
2: тактические
1: видения.
2: Электронные.
1: Ну, это гармины, да, да.
2: Да, кстати, про Apple. Подожди, добьем уже до Apple. Все-таки
1: добьем
2: хочется.
1: Apple.
2: Добьем
1: Apple,
2: Apple.
1: Теперь гармином.
2: Раз уж мы говорим про приборы ночного видения, вот, в которых есть специальные там гарминовские, условно, часы тактические. Но поговорим о часах Apple. Это сейчас реально интересно,
1: так.
2: Без шуток. Никакой рекламы, скорее повод задуматься. Ну, мы все знаем, что по социальным сетям, особенно ну, с прошлого года, когда почему-то лидером национального мессенджера Макс была выбрана инстасамка и прочие разносчики культуры, вот, не совсем подходящие для нее, для него. Но не суть. После этого в народе далеко не все тепло его восприняли, и началась вот эта вся конспиративная история, там, вот, конспирологическая, точнее, история, вот, там, что-то следит, не следит, и вот я не поставлю принципиально и так далее и тому подобное. Вот, но я в целом исхожу из того, что все, что у нас есть в устройствах,
1: пусть,
2: теоретически...
1: Пусть лучше следят наши,
2: это
1: чем,
2: понятно.
1: Чем
2: сейчас,
1: не наши.
2: Сейчас ты, я говорю, офигеешь. Я же не просто так про часы говорю, значит. И, ну, соответственно, у нас вот это вот началась вот этот весь разгон, там, вот, я не поставлю, потому что там что-то следят. Вот. И тут на презентации 9 сентября Apple презентует часы, где прямо Apple говорит: вы ждали эту функцию годами, вы надеялись, и мы наконец-то это ввели. Теперь часы слушают вас 24/7, запоминают все диалоги, которые прозвучали вокруг вас, и в конце дня могут дать вам summary, этот, как сказать, ну не подборку, а краткое содержание. Вот, краткое содержание всего, что у вас было за день, и вы всегда можете в часах нажать на кнопочку, и они отмотают и напишут вам на экране все, что было сказано в 30 секунд до этого. мол, знаете, вот если ваша жена что-то спрашивала, и вы это прослушали, наконец-то теперь вы можете нажать на часах и узнать, о чем она вас спрашивала.
1: Якобы в этих часах раньше такой функции не было.
2: Ну, нет, подожди, разблокировали функцию не только для ЦРУ, а еще...
1: Нет, просто решили такие, ну ладно. Ну ладно. Знаете.
2: И все такие, да, это же гениально, наконец-таки, теперь я могу вообще не думать, о чем говорили мне за весь день, часы мне все расскажут. То есть, те же самые люди, которые там критиковали, уж я не знаю, я честно, я не IT-эксперт, там, по делу и не по делу безопасности национального мессенджера Max, но вот те же самые люди...
1: Купили себе новые часики?
2: Купили, сейчас ближайшие новые часики будут говорить, да, наконец-то они меня слушают круглые сутки, я могу доверить всю свою жизнь часам, пусть они делают запись. И знаешь, говорят, но мы это храним исключительно на наших, так сказать, устройствах. Вот это никоим образом точно не будет.
1: Звучит передан. Правдоподобно.
2: 100%. 100%.
1: Я верю.
2: Да, конечно.
1: Все верят.
2: Да, это как начальник службы государственной безопасности Латвии ответил мне на письмо про пытки о том, что пыток по конституции Латвии, по Сатверсме, быть не может. Соответственно, пыток не было. Вот и все. А как не поверить начальнику службы?
1: Если конституция запрещает, значит, этого быть не может.
2: Конечно, 100%. И если запрещает, значит, это невозможно. А если это невозможно, значит, я вру. Значит, надо меня привлечь еще и к ответственности за клевету. Вот. Но не будем их подсказывать, у них и так хватает статей.
1: Да, да.
2: Вот, в общем, про Apple. Забавно, такая вот, я подловил людей на некотором двуличии о том, что... И это 100% будут те же самые люди, которые боятся поставить на свой телефон национальный мессенджер, но при этом 100% купят себе вот эти новейшие часы, которые будут следить за ними круглые сутки, они еще будут всем хвастаться, часы за мной следят. Вот
1: отлично,
2: мы и живем в мире
1: отлично.
2: Двойных стандартов. Все, доклад про яблочные компании на сегодня закончили, но я думаю, что они нам преподнесут еще что-нибудь.
1: Да, на самом деле такое иногда бывает, когда люди сначала одно, потом другое, и вроде как сами себе противоречат, просто в разный период времени, да. Ну, это ладно. На самом деле мы все живем в гиперреальности. Это я уже касаюсь темы информационной безопасности, да, темы, которая мне близка, которой я занимаюсь. Наше представление о реальности, об этом мире, о нас самих и так далее, формирует информация, которую мы потребляем. Вот и все. Вот. Поэтому сегодня мы думаем так, какое-то время начали потреблять информацию, которая противоречит нашему мировоззрению сегодня, будем думать иначе. Но, к сожалению, особенно в современных условиях, когда развиваются информационные технологии просто невероятно быстро, плюс технологии коммуникации, да, то это очень страшно. А наш мозг не успел так быстро эволюционировать. То есть еще 100 лет назад наши предки за всю жизнь потребляли меньше информации, чем мы за один день. Ну вот реально, если так подумать, да? То есть ты за один день сколько людей увидел в телефоне разных?
2: Самое интересное, что раньше жизнь человека за 500 лет, условно, в деревне, то, что 1400 год, там, 1300, что 1900 год, она не отличалась.
1: И тут вопрос. Успел ли наш мозг за 100 лет эволюционировать так, чтобы быть готовым к такому потреблению, к потреблению такого количества информации? И не просто потреблению, а еще и анализу. И получается так, когда у нас мозг в режиме онлайн потребляет мега-мега-мега огромные пласты данных, он просто начинает аналитику отключать. И вот ты потребляешь что-то из интернета, какие-то там, не знаю, рильсики и тому подобное, новостные ленты прочитываешь, или ты сейчас начинаешь умную книгу читать, у тебя мозг к этой информации будет одинаково относиться, за редким исключением. Ну, как правило, у взрослых людей, устоявшихся, вот таких, к примеру, как я, потому что ты еще малой, вот, уже, ну, все-таки книгу я еще могу прочесть и понять, по крайней мере, что было на предыдущей странице, не забыть. Вот. А молодежь, с этим уже проблема.
2: СДВГ.
1: Как раз-таки из-за этого.
2: СДВГ.
1: Да. И поэтому, друзья, нужно на это обращать внимание. Нужно понимать, что все мы по отношению к информации, мы биороботы. А информация нас программирует, то есть та информация, которую мы потребляем. Поэтому нужно очень внимательно следить, потому что даже когда ты потребляешь вредный контент, вредную информацию, ты знаешь, что она вредная, но ты продолжаешь ее потреблять, ты ошибочно думаешь, что само понимание вредности информации тебя от этой информации ограждает, и твой разум, твое сознание, твое бессознательное, а на самом деле нет. Просто через год ты станешь немножечко другим человеком, с другим мировоззрением.
2: Слушай, ну, надо просто тоже понимать, что вообще мозг человека, он очень давно, он не может так быстро меняться, как в последнее время меняется вообще наша реальность, в которой мы живем.
1: Скорее, вот именно, что мы живем скорее в гиперреальности для нашего мозга. Ну, вот там. То же самое, мы смотрим телевизор, и мы понимаем, вот показывают там какие-то непотребства в Вашингтоне, да, или где-то там какие-то эти парады странные. Наше вот подсознание, оно же думает, что это происходит на дистанции нашего зрения, а значит, это нормальная, объективная окружающая нас реальность. Да? Хотя это где-то за 10 тысяч километров. Вот, ну, нас, ладно, мы хотя бы вот можем, как бы вот мы постоянно так, это там, это далеко, это не у нас, и тому подобное. А дети смотрят телевизор фоном, да, дети, они вообще этот мир изучают вот в первую очередь глазами. И смотрят, ага, значит, на дистанции зрения, то есть в твоем окружении вот происходят вот эти вот разные непотребства, значит, это норма. Норма поведения. Дети
2: сейчас растут, смотри, в этой среде. В защиту, не знаю, там детей, не детей. Мы живем впервые в истории человечества в очень уникальное время. Никогда такого не было. И не вот опять.
1: И вот опять.
2: А вот действительно никогда такого не было. Всю жизнь, всю историю человечества, опыт старшего поколения был наиболее ценным, наиболее важным, наиболее правильным. И вот условно всегда были вот старейшины, они могли называться там в разного рода, так сказать, странах, в разного рода, ну, по-разному называли старейшин, но везде условно это был либо какой-то вождь племени, либо еще просто самый старый житель деревни, аксакалы, там по-разному называли. Вот, но их, соответственно, они знали что? Они знали, как правильно сеять, они знали, как правильно бороться с пожарами, они знали, как правильно, там, я не знаю, да все что угодно. Там еще буквально недавно знали, как правильно починить машину, там, женщины знали, как правильно отмыть какие-то пятна. Вот идешь к бабушке, и она вот 100% знает, каким способом это сделать. И впервые в истории человечества, и всегда молодежь понимала, что уровень познания тех, кто прожил десятилетия, там, полвека до тебя, они абсолютно, и ты всегда идешь к ним за советом. А сейчас впервые бабушки и дедушки идут за советами к детям, к внукам, потому что им нужно настроить вот госуслуги, им нужно подключить
1: ПНВ,
2: да, им нужно колонку какую-нибудь там, телевизор современный, который не как советский, где ты там отверткой понимал, как крутить, как говорится, нужный тумблер, а современный телевизор интерактивный, тоже там требуются определенные истории, настроить, да что угодно, сейчас оплатить счета, оплатить там много чего, да в больницу записаться сейчас по современным историям, оформить какие-то полисы и так далее, везде старшему поколению в современном мире нужен совет и помощь молодежи. А молодежи впервые в истории человечества опыт предков либо не нужен, либо он условно ищется за 10 секунд через Google, Яндекс и нужное подчеркнуть, когда что посадить, где как помазать и при какой температуре что стирать. Это вообще не нужно стало. И вот это очень интересная парадигма. Я сейчас не защищаю ни молодежь, ни там как-то хочу задеть старшее поколение. Просто никогда в истории человечества такого не было. Всегда опыт предыдущих поколений имел смысл. Сейчас же умение там выживать в 90-е, там 70-е, опыт 70-х каких-то годов, да даже 10-15-летний опыт, который был ранее, он не имеет значения и смысла сейчас. Кроме, конечно, общечеловеческих ценностей, потому что Александр Сергеевич Пушкин написал Евгения Онегина про отношения мужчины и женщины 200 лет назад. Ничего не поменялось. Пришло много моды, много разного рода всего, но все, что написано в Евгении Онегине, работает до сих пор.
1: Чем меньше девушку мы любим, тем легче нравимся мы ей.
2: И да? Тем сильнее ее мы губим среди обольстительных сетей. Разврат бывало хладнокровный, наукой славился любовь.
1: Красавчик.
2: Сам о себе везде трубя и развлекаясь не любя.
1: Красавчик.
2: Вот. И действительно, это-то работает. Но общечеловеческие ценности, что добро, что недобро, что хорошо, что плохо, это до сих пор действительно высшая мораль. Это все действительно работает. И 2000 лет назад то, что было написано там в Библии, работает условно до сих пор. Про базовые какие-то, ну, базовые какие-то ценности. Но если мы говорим про обычный быт, то сейчас старшее поколение впервые в истории человечества вынуждено обращаться к молодому. И на войне мы тоже, к сожалению, видим, вспоминаем начало СВО, старшее поколение, закончившее огромное количество академий всего и вся, и были молодые инициативные группы, как говорит один наш с тобой товарищ, да. Вот, сокращая инициативные группы, да, ИГ, вот. Не путать с ЕГЭ. Вот, собственно, инициативные группы молодых товарищей 25, 30, 35-летних, они на самом деле, говоря там, 5 лет назад о мощи дронов, о перспективах какого-то там искусственного интеллекта, над ними смеялись взрослые и говорили, да, знаете, мы там еще Афганистан воевали, вы посидите, как говорится, с вашим вот этим опытом.
1: Мы сейчас как залп Буратино сделаем,
2: да,
1: понимаешь?
2: Да,
1: мы как включим средства радиоэлектронной борьбы, там не только ваши вот эти вот игрушечные дроны, там да. Спутники попадают, понимаешь, натовские.
2: Да.
1: Давайте вот.
2: А в итоге наш общий знакомый, там, 35-летний Вова Ткачук, является одним из главных врагов Украины, а молодой...
1: Да, генеральный директор Уралдронзавод.
2: Да, Уралдронзавод.
1: Он же создатель канала «Повёрнутые на войне», он же создатель одного из самых эффективных FPV-дронов «Упырь».
2: «Упырь-11», «Упырь-18», «Упырь-К» крыло, которое несет ТМ-ку на очень далеко, «Бердыш» — это дрон транспортный, его примерно одногодка, там плюс-минус, мы все говорим о людях, даже не 40-летних, из Андрюха, из Овода, Тульского, и на Вову, и на Андрея были совершены покушения. В конце концов, Владлен тоже был далеко не дедушкой, и тем более жил в очень современном мире. И в целом, и сейчас молодежь, в том числе, если мы говорим про врага, там тоже молодые. Наш враг очень молодой. Очень молодой. И, конечно, он во многом бросает этот вызов. И впервые в истории человечества есть момент, когда действительно нужно обращаться за помощью к молодым. У нас огромное количество молодых есть инициативных ребят. И сейчас очень важно, мне кажется, в 2026 году услышать их, выбрать среди них наиболее, скажем так, дерзких, наиболее правильных. Знаешь, по-моему, Манштейн это сказал, что есть 4 типа офицеров. Знаешь, что офицеры делятся на 4 типа. Очень интересно.
1: Подожди.
2: Офицеры, и в принципе это вот делится до сих пор точно так же и везде. Есть, значит, умные и трудолюбивые. Они должны работать в штабе. Есть ленивые дураки. Ну, в принципе, на них все равно. Могут работать, могут не работать, никакого вреда от них нет, но и пользы тоже. Есть умные и ленивые. Вот они должны воевать на поле боя. Потому что они любят побеждать хитростью, дерзостью, а не долго, как говорится...
1: В энергоэкономическом режиме.
2: В энергоэкономическом режиме, да. Очень неприятно для противника. И самый опасный для своей армии офицер – это трудолюбивый дурак. Вот их надо гнать в шеи из армии. Вот действительно, для того, чтобы победить, я сейчас к цитате немецкого офицера, так скажем, нашего врага, обратился. Но в данном случае это речь не про идеологию, не про исторический опыт. Это в целом относится ко всем офицерам, специалистам. Даже можем выйти за пределы армии, гражданским специалистам. Нам нужно избавиться от трудолюбивых дураков. Желательно отправить умных и, так сказать, трудолюбивых на то, чтобы они работали в штабе или организовывали логистику, или занимались бы экономическими вопросами. Вот. И призвать на, как говорится, службу или призвать на правильные должности вот ленивых, но талантливых, умных ребят, молодых, перспективных и офицеров, и гражданских специалистов. И вот тогда я считаю, что победа будет...
1: Ну, что-то в этом есть, да.
2: Победа будет приближаться.
1: Чтобы они решали задачи меньшим количеством действий. Как бы, да.
2: И нелинейно, как-то не,
1: креативно,
2: не по учебникам, да, креативно. Да, да, креативно. Да, да, да. Вот как, собственно, решают наши молодые производители дронов, которые сейчас встали на передовых рубежах. Не просто как люди, которые делают игрушки, там, как это было в 22-м году, какие-то там чего-то, а люди, которые сейчас действительно решают победу. А Алабуга та же самая, опять-таки, тоже молодые специалисты в Алабуге. Ну, это где герани, где вот эта вся история. Постоянно ищут молодых людей. И молодые люди придумывают новые герани, придумывают какие-то новые истории, какие-то новые движухи. Поэтому это очень хорошо, вот фестиваль молодежи. Я считаю, что нам нужно
1: думать об этом. Да нет, это отлично, причем международный как бы прошел, да.
2: Безусловно. Вот так вот мы дошли аж до
1: самой молодежи. Сейчас немножко по комментариям. Вот Татьяна пишет, что порой позитив просто пыль в глаза. Татьяна, я абсолютно с вами согласен, но порой негатив призван вас просто манипулировать вами, играть на ваших эмоциях для того, чтобы побудить вас к каким-то действиям. И никакой правды в этом негативе как бы нет. Вот такое тоже бывает. Поэтому философский вопрос. Так, да? Владимир Бессонову. Кому нужно полегче, пусть смотрят телевизор. Реальность во всей красе, только в интернете. Владимир,
2: И на Радио России.
1: Это понятно. Владимир, я открою вам тайну. На самом деле реальность только за вашим окном. Вот только за вашим окном это реальность. За вашим окном, у вас, вот вокруг вас, вот это все. Поэтому не заблуждайтесь.
2: И я честно скажу опять Владимиру, вот я 2-3 раза в неделю на федеральном крупном телеканале выступаю в прайме, ну, вот как-то последние месяца 4, и могу сказать, что все, что я говорю, в принципе, вам тут, или даже то, что я пишу, я говорю там. Ну, понятно, с оглядкой на то, что надо в эфире федерального теле или радио соблюдать, скажем так, меры приличия, использовать эвфемизмы, вот, и не выражаться, как я могу иногда себе позволить в интернете. Но это не делает
1: менее правдой. Владимир вот прям снова пишет, что речь Федорова надо понимать исключительно как провокацию, и опыт, и знания всегда совместно. Владимир, Саратовская область. Владимир, я вам хочу сказать, что вы понимаете, в чем дело. Дело в том, что физиология наша так устроена, что когда тебе 20-25 лет, у тебя немного опыта, но у тебя много энергии, сил, тяга к знаниям, да, еще какие-то таланты, может быть, есть. Тебе хочется, ты готов принимать новое.
2: Да.
1: Ты начинаешь учиться, ты достигаешь, ты готов бежать без остановки. Когда тебе уже 40, ну, ты, в принципе, тоже еще готов, но уже как бы учиться тяжелее. Да нет, тут дело даже не в этом, дело в физиологии.
2: Ну да, да.
1: Физиология. Вот мне 42 годика, вот, да, первые 50 лет детства еще пока не закончились. И, как, знаешь, как говорят, мужчина – это выживший мальчик. Вот. И я хочу сказать, ну, мне сейчас чему-то новому учиться уже очень сложно. Вот когда я на войну приехал, мне было 30 лет. Блин, я отлично все как бы, но очень быстро адаптировался, все, новые знания, открылись новые таланты, новые скиллы, как говорится, да, было круто. Вот сейчас мне уже очень сложно. А что будет со мной, когда мне будет 55-60, мне будет еще сложнее. Какие-то новые технологии и так далее. Плюс скорость принятия решения, скорость анализа, когда тебе лично... А я знаю, я командовал людьми на войне, я был начальником большого количества людей на гражданке. Я понимаю, что такое управлять людьми, особенно в сложных экстремальных ситуациях, когда нужно очень быстро проанализировать информацию, понимая на своем, ну, имея опыт, понимая как бы, да, происходящее, и очень быстро принимать решения. Это как бы тяжело. А возрастные люди, такие как наш президент и как наш, кстати, министр обороны, с такими когнитивными способностями и функционалом мозга, ну, их единицы. Понимаете, их единицы. Если бы каждый возрастной начальник, и военный, и гражданский, имел мозг нашего президента, ну, наверное, Россия была во всем мире, как бы. То есть это было бы очень круто. Но таких людей единицы. Поэтому так, понятно, так, что да. Знание, опыт – это хорошо, но есть еще некоторые нюансы.
2: Слушай, и да, факт на самом деле. И с многими там, опять-таки, разговаривал, и с боевыми офицерами, и генералами разговаривал. Действительно, конечно, очень важно умение понимать современную обстановку, умение пользоваться современными какими-то средствами. Вот, и действительно, что многие просто привыкли в свое время. И очень важную фразу слушал от многих, опять-таки, тех, кто, в отличие от меня, действительно активно участвовал с первых дней войны и дожил до сегодня в боевых действиях, о том, что сирийский опыт и вся сирийская кампания скорее оказала негативное влияние на развитие нашей военной мысли. Мы на тот момент думали, и многие...
1: Что наш враг будет иметь тоже технологические возможности, как в Сирии.
2: Да? Ну, там даже не то, что враг, даже в целом, что война будет вестись с этими высокомобильными группами, с этими красивыми бронеавтомобилями, которые патрулируют дороги. Авиация будет действовать в тех условиях, которые там были. Вот, ну, классическая история. Вот все знают ФАБ СУМПК, наша знаменитая бомба чугунная, дедовская, даже не дедовская, прадедовская в моем случае, вот, в которой приделали универсальный модуль планирования и коррекции. Да, туда воткнули этот, как она называется, 12-16, как они правильно называются, вылетело прямо сейчас из головы. Ну, в общем, антенну специальную, которая, соответственно, помогает быть помехоустойчивому вот этому модулю в условиях РЭБа и попадать куда надо. Вот, и фишка в чем? Фишка в том, что почему у нас их не появилось раньше. Американские JDM появились значительно давно. Если говорить про наши аналоги, то в нулевые были представлены и те, кто умеет пользоваться интернетом, не искусственным интеллектом, а юзать поиск, как говорили в нулевые, то может найти на старых форумах нулевых даже фотографии, эскизы и прочее наших прототипов ОМПК, там были варианты 3, ну вот сейчас это называется ОМПК. Вот, а потом случилась Сирия, и была представлена гениальная система Гефест. Гениальная система Гефест предполагала, что самолет, ну, будь то Су-24, Су-34 там, или какой-то другой, или даже корабельный МиГ-29 или Су-33, вот он там правильно так называется, они могут кидать свободно падающую бомбу, ну, вот этот прадедовский чугуний, с высоты, с точностью плюс-минус 15 метров без всяких систем доп. Наведения. Просто мозг Гефеста с помощью вычисления, понимая скорость, высоту, точку сброса, сбрасывает бомбу ровно тогда, когда она попадет. Причем самую обычную бомбу, и подумали, боже, это же мы нашли, просто обманули всех. Ну вот просто обманули всех. Но проблема в том, что в Сирии это не работало. Во-первых,
1: никакого... Потому что не было ПВО и авиации.
2: Именно, абсолютно верно. Потому что наш Су-34, мы же помним бомбардировки в Сирии, бросали бомбы на высоте там прямо над головами вот этих вот бабахов. Вот. В большинстве случаев это работало прекрасно. 125-е работали неуправляемым оружием, как говорится, вот практически в упор, и вертолеты тоже там отрабатывали более-менее нормально. Правда, работали ракетами «Атака» в основном, «Вихрей» тогда практически не закупали, вот, и в «Атаке» максимальная дальность 6 километров. Ага. Вот. А потом оказалось, что ПЗРК, который бьет на 4, вот, это представляет серьезную опасность для зависшего вертолета. А 6 это же предельное, мы же понимаем, что если 6 предельное, то реально будут бить там 3-4 километра. А с этой дистанции уже даже и ПЗРК может создать проблему. Вот. И прочее, прочее, прочее. И суть в том, что сирийская компания, как для пехотной составляющей, так для авиационной составляющей, как для составляющей разведки. Опять-таки, беспилотники у нас были? Были. Но вот могу рассказать, например, интересную историю про беспилотники в Сирии. Это уже дела давно минувших дней. Сейчас это никто не сможет этим воспользоваться, потому что сейчас мы, слава богу, правда, какой ценой, но тем не менее добились других беспилотников. У нас, значит, взлетали копии израильских беспилотников. У них камера смотрела специально внутрь, как бы, самого беспилотника, чтобы не было понятно, откуда точка взлета, потому что работала вся эта история на абсолютно гражданских открытых частотах. И любой условно маломальский радиолюбитель, находясь недалеко от аэродрома, мог полностью смотреть момент взлета и наблюдать наш же аэродром, Хмеймим условный, с помощью нашего же беспилотника. Слава богу, сейчас от всего этого отказались, но тогда пользовались открытыми технологиями, купленными там у Израиля и так далее и тому подобное. Вот, мы помним все эти картинки в начале СВО, не те, которые есть сейчас.
3: Кстати, ты уже упоминал о Международном фестивале молодежи.
2: Давай.
3: Хотел бы цифры привести. Вот его посетили 10 тысяч человек. Вот, молодых лидера, да, от 14 до 17 лет.
2: Надо просто зрителям
3: 5 тысяч из России, 5 тысяч из других стран, а других стран было 191. То есть, да, то есть какое-то количество. Поэтому, ну, это круто.
2: Это очень круто. Надо просто понимать, я тоже общался с ребятами, кто организовывал и так далее. Мероприятие было закрытое в избежании, скажем так, ну, то есть это не история, что люди с улицы могут зайти, пройти спокойно.
3: Ну, понятно.
2: Это не торговый центр был, там была охрана, понятное дело, потому что у нас есть враги, которые пытались в том числе дискредитировать Россию, в том числе используя такого рода мероприятия. Поэтому безопасность была на самом высоком уровне обеспечена. И, конечно же, слава богу, кстати, хочется сказать спасибо спецслужбам. Их работа, может быть, не видят, но она есть. И если ничего не произошло на такого рода мероприятии, значит, ребята отработали 100% очень хорошо, на 146%, уж простите меня за эту цифру. Вот, красавчики, молодцы. И противник 100% пытался как-то нас дискредитировать. Вот, возвращаясь к опыту всех этих войн и так далее, я про Сирию и прочее говорю. Опыт афганской войны, чеченской войны, опыт даже, возможно, 2014 года на Донбассе, да даже опыт...
3: Опыт на Донбассе вообще не учитывался.
2: Даже опыт 22-го года на СВО, я знаю ребят, которые воевали в 22-м, 23-м, и потом оказывались, не всегда даже в роли военных, но там раненые потом и так далее, оказывались на войне 25-го, 26-го года.
3: Ну сейчас, да, сейчас очень быстро все меняется.
2: Они говорят, это вообще другая война?
3: Сейчас, сейчас частоты меняются, ну там, как каждые две недели. Если да. раньше там, вот вспомни, только дроны, да, вот там... Еще и в FPV, по-моему, не появились, а применялись другие со сбросами. И пытались вот эти ружья антидроновые, да? И вроде как они как какую-то даже эффективность.
2: Даже что-то работали, да.
3: Даже что-то работали. Сейчас о них вообще не слышно уже несколько лет, потому что это уже неэффективно. Там у дронов и частоты меняются, и тактика применения, и тому подобное. Поэтому, да, ты возвращаешься, допустим, с отпуска, и уже все менялось на передовой.
2: Да. Да.
3: Поэтому да, сейчас все очень быстро, а это значит, надо и командованию адаптироваться. И в генеральном штабе нужно адаптироваться к постоянно меняющейся обстановке. Вот, поэтому тут как бы такой момент.
2: Я даже по себе могу сказать, вот я там приезжаю регулярно примерно в один и тот же район боевых действий, это группировка «Север», с декабря 24 года, а сейчас вот у нас сентябрь 26. Я могу сказать, что даже будучи условно там туристом, я не знаю, слово так себе, но человеком, который там подвозит гуманитарку, общается с ребятами на местах и иногда попадает под какие-то нештатные ситуации, назовем это так, могу сказать, что то, что было в декабре 24-го, по сравнению с тем, что есть сейчас, это, извините меня, детский сад. Ну, честно, потому что тогда дроны вообще, ну, то есть там, где в 24-м году, в декабре мы ездили, типа, на расслабоне, сейчас это район, где ты реально можешь выхватить прям вот уверенно.
3: Да, увеличилась дистанция.
2: Точность, вот, количество, мощность.
3: Плюс появилось очень много с искусственным интеллектом, ну или машинным зрением.
2: Да, абсолютно верно.
3: Да. То же самое применяются дроны дальнего радиуса действия, на которые рэп не влияют. Вот именно тоже там машинное зрение, там они просто в том числе по кадрам местности летят, ориентируются по местности.
2: Да, абсолютно верно.
3: И так далее. Поэтому да.
2: Да, вот мы все знаем историю про то, что бьют этими дронами Хорнет по трассе, которая ведет в Крым.
3: А да, что вы думаете? Новороссия.
2: А что вы думаете, Курскую область или в Брянскую, или в Белгородскую? Они
3: так
2: не
3: бьют вот через Брянскую область, дорога, которая идет на республику, на территорию Республики Беларусь. Она же тоже там простреливаются были.
2: Вон детей автобус тоже удар был. Поэтому надо понимать, что война меняется, и опыт сейчас очень быстро которая устаревает. Не в обиду, опять-таки, ни в коем образом это не является там как-то снижением важности людей, которые воевали за независимость России там, в Чечне, или воевали в 2008, в 2014, или в любом другом. Вопрос не к вам, вопрос в том, что ну так вот все изменилось. В конце концов, и Вторая мировая война начиналась с техники условно Первой мировой, ну чуть-чуть модернизированной, может быть, там быстрее самолеты летели, пушки чуть дальнобойнее были, а заканчивали реактивными самолетами, баллистическими ракетами, автоматами, прицелами ночного видения, и роботами, и крылатыми там ракетами, управляемыми бомбами, и чего там только не было, к концу буквально за 6 лет. У нас тут тоже все очень сильно меняется. Фраза есть такая: человек лучше всего работает тогда, когда ему надо убить другого, к сожалению.
3: Ну, потому что война — это всегда вопрос жизни и смерти. И тут дело даже, ну, фраза звучит красиво, но человек работает лучше всего, когда есть угроза его жизни.
2: Да, да, конечно, конечно.
3: Тут дело не в том, что желание убить.
2: Ну,
3: потому что ну, можно, хочешь, ну, можно же от желания отказаться кого-то убить, правильно? Да. Ну, не получается, зачем напрягаться? А вот когда от твоей жизни ты знаешь, что твой враг, если победит тебя, просто не станет физически ни тебя, ни твоих родных, тогда, конечно, человек будет думать. Вот, поэтому... А вот Владимир пишет, что все так, но потерять связь времен — это катастрофа. Владимир, да, вы абсолютно правы. Нельзя терять связь времен, нельзя игнорировать прошлый опыт. Это все абсолютно верно. Но нужно учитывать как бы современные реалии в первую очередь.
2: Нет, вот, прошлый опыт очередь. Нужно уважать, ценить за то, что вы сделали... Ну, вы, это имеется в виду те люди, которые стояли на защите России 50-70 лет назад, 20-10.
3: Да нет, и опыт тоже, допустим, стратегия ведения боевых действий с тем или иным вооружением. Ты можешь эту стратегию дополнять новыми технологиями, ну, новым, конечно, вооружением, да, новыми возможностями. Вот. Плюс, в том числе, я просто восхищаюсь вот, информационкой сталинских времен. Вот, во-первых, Сталин, он один из основ... Ну, наверное, он первый начал применять, наверное, правильно сказать, методику оранжевых революций в других странах. Понимаешь, Сталин в плане инфоборства был просто, конечно, крутым, и нам до него очень далеко, до его образа мысли в этом плане. Поэтому, конечно, нужно, обязательно нужно. Вот.
2: Я про это, знаешь, как говорю, что люди, которые во многом участвовали в развале тыла во время Первой мировой, они выучили уроки и не допустили развала тыла во время Второй мировой. Потому что эти люди встали у руля страны. Ну, надо же понимать, что революционеры времен Первой мировой войны, которые там с большевиками или другими партиями бегали и рассказывали про все остальное, и понимали и важность пропаганды, контрпропаганды, борьбы с вражеской пропагандой. Эти люди, вот Сталин это один из таких людей, но он был далеко не один,
3: и еще они когда встали у руля страны. Ограниченный инструментарий при,
2: да,
3: этом.
2: Да.
3: Тоже сейчас там интернет, все дела. Как,
2: да,
3: бы, да.
2: Они с листовками там, да, боролись с царем там, и со всей остальной историей. В тот момент, конечно, принесли вред, но понимая, что страна может проиграть, а на тот момент эта страна уже принадлежала им, ну там, руководили они ей, они действительно, имея этот огромный опыт, как ты правильно говоришь, воспользовались им во благо России, и в этот раз не допустили развала тыла. Это одно, конечно, из главных достижений.
3: Сейчас вот комментарий от Александра.
2: Давай.
3: Сейчас украинцы, скорее всего, будут прятать свое вооружение и прочее не в громадных ангарах, а вплоть до частных гаражей. Александр, я... Ну, может быть, не знаю, но это не тайна, наверное. На самом деле, они так делают давно. Они так делают давно. Просто поставки, которые идут из Запада, там вот логистический такой у них маршрут, который необходим, там где-то, если фуры, они где-то отстаиваются на стоянках, мы по ним бьем. Склады, понятно, что им приходится пользоваться для того, чтобы накапливать, чтобы под какую-то конкретную задачу их использовать и так далее. Они и так пытаются это делать. То же самое и мы пытаемся рассредотачивать. Кстати, вот это...
2: Вертолеты по полям у нас. Что думаете? Вертолеты все разбросаны по полям. На, да, аэродромах вертолеты практически не стоят.
3: Кстати, вот сейчас у нас много также производство, начинаем зарывать под землю. И вот противник это заметил, то же самое в Алабуге.
2: Вот только что слили сегодня фотографии Алабуги, да,
3: противника. Сегодня вот читал только на ресурсах противника, то, что мы сейчас заглубляемся. Поэтому да, война долгая, и еще будет идти долго. Поэтому вот эти меры и мы, и противник, мы, конечно же, учитываем. Точнее, применяем меры и учитываем угрозы. Вот. Поэтому да, все так. Насчет того, что будет, я еще раз повторю, неоднократно говорил, к сожалению, количество вражеских беспилотников будет только увеличиваться, потому что все ВПК стран Запада работает на нашего противника. Нам будет еще тяжелее, но вариантов нет. И я поэтому, поскольку мы должны победить, и наше руководство страны жаждет победы, поэтому не будет никаких там договорников, перемирий. Вот это мое мнение, друзья. Я настаиваю на этом. Если кто-то думает, что будет вот сейчас мир, то ну как бы нет, или какое-то перемирие. Вот. И мы, скорее всего, в этом году повысим уровень эскалации для того, чтобы и Европа немножечко пришла в себя, вот, и было уже сложнее с нами воевать. Поэтому уже, я думаю, в этом году вот что-то такое будет происходить. Уже мы видим изменения в риторике и Пескова, и Лаврова. Уже риторика немного изменена.
2: Ну, Патрушев хорошо сказал, что корабли, которые охраняют, охраняют наши торговые маршруты.
3: По-моему, сказал.
2: Ну, да. Зарубину.
3: Прошу прощения, Затулин.
2: Да, это немножко другой человек.
3: Да,
2: действительно было сказано, что наши корабли военно-морского флота взялись за охрану наших гражданских перевозок и теневым, и не теневым флотом. Вот, и, соответственно, снизилось количество, кстати, захватов практически до нуля. И,
3: значит,
2: и президента услышали, и военно-морской флот, так сказать, был все-таки.
3: Чтобы английский спецназ так демонстративно с вертолета не высаживался. Просто один пулеметчик, и английского спецназа бы не было. Друзья, наше время подходит к концу, к сожалению. Сегодня вообще как-то время пролетело просто незаметно.
2: Да, незаметно.
3: Как-то мы слишком активно вот в эфир ворвались, да. Вот, спасибо, что нас слушаете, в интернете смотрите.
2: И удачи вам, это самое важное.
3: Да, главное, берегите себя, берегите друг друга. Встретимся через неделю.
2: Пока.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В России завершается голосование на выборах в Госдуму. В Минобороны рассказали о ходе СВО. Мошенники начали рассылать россиянам фейковые сообщения о долгах за ЖКУ. Все подробности далее. Голосование на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва завершается. По данным ЦИК, по состоянию на 2 часа по Москве, участие в волеизъявлении приняли 44,58% избирателей. Все избирательные участки закроются в 20 часов по местному времени, а первые итоги станут известны после 21 часа. Как сообщил ТАСС зампред ЦИК Николай Булаев, после 21 часа, когда голосование завершится в Калининградской области, начнут формироваться первые общероссийские итоги выборов. Почти 6 миллионов граждан проголосовали электронно на выборах в Госдуму. По информации портала ДЭК, явка достигла 82%. Глава Центра избиркома Элла Памфилова заявила, что сбоев в работе ДЭК практически не было.
2: Безопасность была и есть главный приоритет этих выборов. И поэтому и резервные помещения, и отработанные тренировки, если в случае необходимости организовать как эвакуацию, и резервные источники питания, и металлодетекторы, рамки необходимые, рассредоточение наших избирателей, чтобы, не дай бог, не было большого скопления людей. Поэтому применили все виды голосования, в том числе и досрочное, как раз, чтобы не давать повода этим нелюдям, когда они охотятся не там на военных объектах, а за мирными людьми, не давать повода и создавать дополнительную опасность из-за выборов для наших жителей этих регионов.
1: С 18 по 20 сентября в России выбирают депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходят в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. Избирательные участки для голосования на выборах депутатов Госдумы открылись во Вьетнаме. Об этом сообщает посольство России. Голосование на выборах, которое началось на избирательных участках в дипломатических представительствах России в Японии, проходит штатно, рассказал журналистам российский посол Николай Ноздрев. Голосование также началось в Бангкоке, в здании посольства России в Таиланде. Избирательный участок в столице королевства открылся в 8 утра по местному времени. За первый час его работы проголосовали несколько десятков россиян, рассказал посол России в Таиланде Евгений Томихин.
3: Голосование у нас началось в соответствии с установленным законом порядком. В 8 часов ровно открылся избирательный участок, и уже в 8 часов пришли первые избиратели. Какая явка ожидается, это покажет время. Вчера было голосование не самое тае. В принципе, в пределах ожидаемого. Те, кто хотели прийти проголосовать, те пришли. В тае проголосовало у нас около 600 человек. Посмотрим, как будет в Бангкоке. Здесь, может быть, не так много постоянно проживающих россиян, но зато здесь есть командированные туристы, экипажи Аэрофлота, кстати, ее несколько будет у нас сегодня. Ну и сотрудники Росздравоохранения.
1: В Генеральном консульстве России

0: В городе Пхукет, административном центре одноименной островной провинции, голосование сегодня проходит в те же часы, сообщили РИА Новости сотрудники генконсульства. На Пхукете организовано трехдневное голосование 18, 19 и 20 сентября. Группировка «Юг» уничтожила 47 пунктов управления БПЛА и 139 дронов ВСУ за сутки. Об этом сообщил начальник ее пресс-центра Вадим Астафьев. По его словам, противник также потерял 94 наземных робототехнических комплекса, 66 антенн связи и БПЛА и 7 складов с запасами материальных средств.
1: В результате активных действий подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Авиации и баражирующими боеприпасами нанесли поражение живой силе и технике механизированной аэромобильной и горно-штурмовой бригад в районах Высокоивановки, Славянска, Краматорска, Николаевки и Шебельковки. За сутки противник потерял до 145 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 19 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Поражено 47 пунктов управления БПЛА, 94 наземных робототехнических комплекса, 66 антенн связи и БПЛА, 7 складов с запасами материальных средств. Средствами ПВО сбито 38 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 101 тяжелый БПЛА коптерного типа.
0: В то же время перехватчики Запада тараном сбили дроны ВСУ под Красным Лиманом. Бойцы также уничтожили баражирующие боеприпасы противника. А восточная группировка сорвала атаку дронов и уничтожила позиции ВСУ в Запорожской области. Часть беспилотников противник пытался провести на малых высотах вдоль лесополос и складок местности. Секретная служба США арестовала мужчину возле Белого дома. Он требовал поговорить с президентом Дональдом Трампом. Об этом пишет издание Sun. По данным газеты, сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие оцепили перекресток рядом с парком Лафайет-сквер после того, как автомобиль выехал на тротуар рядом с охранным ограждением. После того, как на мужчину, находившегося за рулем автомобиля, надели наручники, он потребовал разговора с американским лидером. Мошенники в преддверии отопительного сезона начали рассылать гражданам сообщения о якобы имеющейся задолженности за коммунальные услуги, предлагая погасить ее по отдельной ссылке. Об этом сообщил РИА Новости член комиссии ОПН по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Он отметил, что при переходе по указанной ссылке гражданин рискует оплатить несуществующий долг, а в случае чего денежные средства попадают в карман мошеннику. Для того, чтобы не попасть на уловки злоумышленников, Машаров рекомендует обсуждать подозрительные предложения с соседями или родственниками. Отопительный сезон начался уже в 19 регионах России. Температура чуть выше нормы ожидается на следующей неделе в московском регионе, рассказала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. В начале недели температура днем составит 16-18 градусов, по области 15-20. 22, 23 и 24 сентября ожидается облачная погода, временами дожди. Днем столбики термометров поднимутся до 14-19 градусов. В конце недели возможен временами небольшой дождь. Дневная температура будет в пределах 13-18 градусов. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Спорт. Студия Екатерина Бредина. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге состоялось 2 матча регулярного чемпионата. Амур победил московское «Динамо» 4-0, а «Адмирал» переиграл «Северсталь» 2-0. Евгений Семяшкин занял первое место в гонке на 15 километров с раздельным стартом свободным стилем на чемпионате России по лыжероллерам. На второй позиции расположился Сергей Ардашев с отставанием 6,9 секунды. На третьей позиции Савелий Коростелев. У женщин разделку ранее выиграла Наталья Терентьева. В тройку также вошли Вероника Степанова и Мария Истомина. Представляющий Азербайджан, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, фигурист Александр Плющенко занял 13 место на этапе юниорской серии Гран-при в Анкаре. Победителем турнира стал японец Дайя Эбихара. Этап в Анкаре стал для фигуриста дебютным после смены спортивного гражданства. Нападающий «Спартака» Мирлин Дедаку вызван в сборную Албании на осенние матчи Лиги наций, сообщается на странице Федерации футбола страны в социальных сетях. – Сборная Албании выступает в дивизионе С. В первом туре команда встретится со сборной Белоруссии 26 сентября, а во втором с командой Сан-Марино 29 числа. Турецкий Анадолу Эфес одержал победу над казанским Униксом в матче группового этапа баскетбольного суперкубка Единой Лиги. Заключительная встреча группы Б прошла в Москве и завершилась со счетом 91-79. Анадолу Эфес одержал вторую победу подряд и занял первое место в турнирной таблице группы Б. Уникс, в активе которого одна победа и поражение, расположился на второй строчке, замкнул турнирную таблицу петербургский «Зенит», проигравший оба матча группового этапа. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина. Погода.
0: Сегодня в Мурманске плюс 11-13 градусов, облачные, временами дожди. А в Архангельске плюс 13-15 градусов дожди. В Петрозаводске дожди, плюс 13-15 градусов. В Вологде плюс 17-19 градусов, небольшие дожди. В Сыктывкаре плюс 16-18 без осадков. В Великом Новгороде плюс 15-17 градусов дожди. В Калининграде плюс 17-19, временами дожди. В Перми-Кирове плюс 18-20 градусов без осадков. В Уфе плюс 21-23. В Санкт-Петербурге дожди, плюс 15-17, в Москве без осадков, плюс 20-22. Сейчас столица плюс 10, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.
3: Радио России. Общество.

0: Добрый день, великий народ! На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». С вами Игорь Абакумов. У нас в гостях Петр Александрович Чекмарев, заместитель президента Российской академии наук. Добрый день, Петр Александрович.
1: Добрый день.
0: Петр Александрович, я читал, что где-то в 60-е годы, в 62-м или в 64-м, не помню точно, Организация Объединенных Наций приняла какой-то манифест, декрет, что называется, документ о льне и конопле, и делать все для сокращения их посевов. И Советский Союз, он ратифицировал этот документ, и именно с того момента началось у нас сокращение конопли. Так это или не так?
1: Да, это так. Действительно была принята конвенция. Ну, по лоббированию химиков, для того, чтобы продвигать химические продукты на рынок, химические волокна.
0: Синтетические.
1: Синтетические, да, синтетические волокна, что и произошло. Ну, сегодня у нас в России есть большое количество сортов, которые содержат тетракадминола 0,1%.
0: То есть незначительно.
1: Это незначительно, это принято в стране, а во всем мире принято в основном 0,3%. В принципе, и нам нужно тоже повышать содержание тетракадминола. Мы тоже говорили на нашем межведомственном совещании координационном. Почему? Потому что чем выше содержание тетракадминола, тем выше качество продукции, то есть лучше качество ткани, лучше качество целлюлозы, растения меньше подвергаются болезням, вредителям и так далее. Но это совершенно безвредно для человека. Ну, это натуральные, в принципе, продукции, натуральные волокна.
0: То есть использовать их цветение для нехороших целей невозможно.
1: Да, конечно. И потом, вот если несколько слов сказать о конопле, это один из лучших материалов, допустим, для автомобильной промышленности. Для того, чтобы сделать шумоизоляционные материалы, которые используют порядка в хорошем автомобиле до 40 килограммов. То есть, одно время мы посчитали, чтобы это еще до СВО, для того, чтобы обеспечить автомобильную промышленность Европы и России по 40 килограммов, нам нужно было в России выращивать порядка 1 миллиона гектаров технической конопли. Это все действительно изучалось, а европейский рынок проявил очень большой интерес, потому что у России есть самые большие возможности для увеличения площадей. У нас есть земельные площади, тем более не черноземная территория, где более 20 регионов. Там много земель заброшенных еще, которые нужно сегодня возрождать и села, людей туда возвращать, для того, чтобы они смогли там работать и жить в хороших экологических условиях. То есть перспектива очень большая. Для того, чтобы наладить нашу промышленность для как раз производства различных видов товаров, как из льна и конопли.
0: Сейчас мы прослушаем сводку новостей и вернемся к нашему разговору.
2: Из чего складывается себестоимость товара? Из затрат на закупку сырья и комплектующего оборудования, из энергозатрат при производстве амортизации, то есть обновления станков, и зарплат персонала. Если последнее понижать крайне нежелательно, то на всем другом вполне можно сэкономить. Сразу два министерства, Министерство сельского хозяйства и Минпромторг, приступили к разработке концепции по снижению себестоимости тех, для агропромышленного комплекса. Рассматриваются два направления. Первый – это постепенный перевод техники на более дешевое и доступное газомоторное топливо. Второе направление – разработка отечественного гибридного трактора с двумя независимыми двигателями – дизельным и электрическим. Его проектирование уже началось в Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Кроме того, в рамках концепции Ставропольский аграрный университет и НАМИ, Центральный автомобильный и автомоторный институт, работают над созданием первого отечественного свеклоуборочного комбайна. Чем раньше начинать готовить профессиональные кадры, тем выше будет эффективность учебы. Первый в Москве агротехнический класс открылся на базе средней школы номер 1409 в Северном округе в районе Ходынского поля. 40 учеников 7 классов приступили к изучению профильных предметов. В расписание включены генетика, селекция, основы современного животноводства, агроинженерия, современные агрономические практики, методы точного земледелия и многое другое. Занятия проходят как в школе, так и на площадках Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Всего в России сейчас больше 2000 школьных агроклассов. Они есть практически в каждом регионе. Самый северный в мире чай выращивают в нашей стране, в Краснодарском крае, и он не раз уже брал высокие награды и дипломы на самых престижных международных выставках. Правовой статус чаепригодных земель планируется закрепить за Сочи. Но выращивают здесь не только чай, но и, например, фрукты жарких тропиков. Поэтому в регионе стартовала работа по созданию юридической базы для нового направления – выращивание субтропических и тропических культур. У этого есть основания. Лабораторные исследования первых экспериментальных партий урожая сочинских бананов, например, показали, что плоды отличаются высоким содержанием кальция и вполне соответствуют нормам пищевой безопасности и товарного качества. После утверждения новой подотрасли, чаеводство и выращивание субтропических культур, инвесторы смогут арендовать профильные угодья на 49 лет без торгов по договору с органами местного самоуправления. А это позволит вернуть в сельскохозяйственный оборот более 7000 гектаров земель.
3: Крестьянская застава.
4: У нас в гостях на крестьянской заставе заместитель президента Российской академии наук Петр Александрович Чекмарев. Петр Александрович, я напомню нашим слушателям, тем, кто не бывал в Москве или бывал, но забыл, на ВДНХ есть фонтан такой «Дружбы народов». Большой, да, красивый фонтан. И вот там представлены, помимо того, что там представлено большинство национальностей, проживающих на территории СССР в то время, а сейчас России, там представлены и растения, которые они выращивали. И среди них большое место занимает конопля. Там,
1: да, конечно.
4: Явные потому... листья конопли там.
1: Потому что конопля всегда имел очень большое значение в экономике России. Ну, во-первых, это изготовление канатов очень много было. Сейчас синтетические и металлические. Кстати, в металлическом тросе сердцевина, она делается именно из конопляного стержня, который смазывается в техническом масле, вставляется вовнутрь, и вокруг него оплетается металлической оплеткой. И потом, когда используется этот канат, как раз с внутренней стороны он как бы является смазывающим материалом, который впитан именно в коноплю. А конопляные канаты, они всегда в морском флоте имели большое значение, потому что конопля имеет свойство при именно намачивании, да, она намокание. Растягивается, намокает, а когда высыхает, она снова становится в прежнем состоянии. Кстати, должен сказать, что самые лучшие по качеству джинсы это сделано из конопляных тканей. Пошло это именно от матросов, которые из парусов делали себе штаны, а потом это все превратили в джинсы. Так что история от конопли идет очень далеко.
4: Теперь послушаем репортаж Андрея Зенкова, а затем мы продолжим наш разговор.
5: Небольшой бутик в самом начале Никитского бульвара в шаге от Нового Арбата. Если не обратить внимание на вывеску-подсказку, то понять, что объединяет кроссовки и кремы, кофе и чай и пиджаки, постельное белье и шубы, невозможно. Но давайте посмотрим на вывеску и прочтем название «Дом конопли» и послушаем основателя заведения Максима Уварова.
6: Здесь на самом деле абсолютно все, что можно купить из конопли и использовать дома, в повседневной жизни, это питание, косметика, текстиль, одежда. При этом многие забыли вообще, что такое конопля. конопля испокон веков в нашей стране. Началось это все с Петра I, который выпустил указ о развитии льняных и пеньковых промыслов. Пенька – это как раз есть волокна конопли. И в нашем языке очень много слов, связанных с коноплей. Например, Пасконная Русь. Вот откуда слово пошло Пасконная Русь? Дело в том, что есть в конопле мужские и женские растения. Мужское растение называется поскань, женское растение называется матерка. А раньше сначала убирали поскань и убирали ее вручную. Искали мужские растения, и как раз поскань – это самое лучшее волокно для текстиля. И из поскань делали пасконные рубахи. Поэтому Пасконная Русь пошла от этого слова. Уже только через месяц собирали женские растения матерки, семена использовали как раз для питания, а волокна, которые уже на матерке получались, они более грубые, пеньковые. Их использовали в основном на мешки, на канаты. Вот как это все было. Если взять, сравнить лен с коноплей, то лен впитывает 4 раза больше влаги, чем хлопок, конопля впитывает 4 раза больше влаги, чем лен. Больнее летом прохладно, зимой тоже прохладно. А в конопле летом прохладно, зимой тепло. При этом, если посмотреть на качество, то лен – это больше как северный шелк, а конопля – это больше как северный хлопок. Чуть-чуть грубее, тем не менее, как только ты начинаешь одевать коноплю, ты ее снять уже не можешь. Ты настолько к ней привыкаешь, круглый год, круглые сутки готов только ходить в этой одежде.
5: Многие из нас отвыкли от так называемых грубых, ну то есть натуральных, полотен. Домохозяйки не очень любят, например, гладить льняные пододеяльники и простыни. Для этого нужно ставить утюг на максимум и делать частые паровые удары, иначе не разгладить.
6: Лен мнется, конопля тоже мнется, но мнется не как лен, а как хлопок. Конопля есть разные технологии. Короткое волокно конопли называется катанин, катанизированное волокно, смешивают с хлопком. И смешивают еще с вискозой, придать новые свойства ткани. А либо смешивают коноплю со льном, длинные волокна, тогда это ткань, которую практически невозможно разорвать, и ее можно прям круглый год носить, вообще никогда не остановится.
5: Мало кто знает, что конопля применяется и в автомобилестроении. Первым был еще Генри Форд. Знаменитый народный автомобиль Ford T был оснащен пластинами с добавками из конопли.
6: Коноплю используют активно в кузове для замеса со стекловолокном. То есть ты можешь меньше использовать стекловолокна и больше использовать коноплю. Можешь до 40% заместить стекловолокно конопляным волокном. Это безопасность, потому что, ну, все-таки, когда разбивается, там, трескается и все от стекловолокна, все-таки это как ни крути, можно поцарапать все, с конопляным волокном менее. И конопляное волокно при всех тех же самых характеристиках, что стекловолокно, с конопляным волокном этот материал получается легче. А если легче, то это, соответственно, меньше выброс СО2. Первая такая известная широкой публике модель, которая появилась сейчас, это BMW i3. А BMW i3, когда вышла, если вы вспомните, панели как раз впереди и боковые панели ничем не покрыты, а это как раз конопляные панели. Они как раз сыграли на том, чтобы показать, что такое конопля, какие тактильные свойства конопли. Например, можно сейчас посмотреть вот на все Мерседесы, которые ездят электрички, там EQS, как они там называются, и зайти прямо в брошюрку и в поисковике набрать, из чего состоит эта машина. На английском конопля называется hemp. Поищите, то оказывается, что хэмп в каждом Мерседесе сейчас есть. Используется его в Роллс-Ройсе. В Роллс-Ройсе звукоизоляция конопляная как раз, вот, потому что реально конопля поглощает достаточно хорошо звук.
5: Главным недостатком конопли, наверное, можно считать затратность на стартовом этапе развития производства. Это не тот продукт, который может себе позволить мелкий или средний фермер.
6: Коноплю очень легко выращивать, но безумно тяжело убирать и собирать, и перерабатывать. Это капиталоемкое производство. В нашей стране есть производство как раз текстильной конопли, есть переработка конопли, как на текстиль, так и на грубые волокна, так и для получения семян. Такие производства в стране уже есть. Но да, это сильно сложное в плане денег и технологий производства. Для того, чтобы заниматься коноплей, то есть тебе нужны комбайны специализированные, которые убирают коноплю, специальная техника, которая собирает эту коноплю. Дальше тебе нужна обязательно переработка там, где ты это волокно начинаешь вычищать от древесной части конопляной. Вот. Потом тебе нужно оборудование, которое это волокно делает максимально приближенным к хлопку либо к длинным волокнам для смешения со льном. А это все разные технологии. И это, да, это такое капиталоемкое производство. Меньше, чем на 1000 гектар, лучше не лезть. Все, что есть по текстилю в России, это все из Ивановской области. Технология по смешиванию конопли с шелком – это лучше всего в Китае. Технология по смешению конопли с шерстью – это лучше всего в Италии.
7: То есть вот. У вас здесь итальянские,
6: да, у нас здесь итальянское и китайское производство есть. Например, сейчас Китай и Индия запустили потрясающее качество конопляных костюмных тканей. Такого качества вот еще год тому назад не было. Вот буквально в конце прошлого года вышли на рынке такие ткани. По сути дела, все началось совсем недавно. Возрождение этого рынка началось там лет 10 тому назад. Но впереди планеты все Китай. И в первую очередь они начали развивать коноплю именно со своей государственной стратегии. Это одевать военных в коноплю. Тоже еще один такой важный момент. Например, китайцы же проводили исследования перед тем, как одеть свою армию в коноплю. Одевали в хлопковую одежду, в конопляную одежду своих военных и запускали их за раз. Через какое-то время те возвращались в хлопковой одежде в шеи нагноения, а в конопляной одежде никаких вшей и зарубцевавшиеся раны.

0: Я напоминаю, у нас в гостях академик Российской академии наук, заместитель президента РАН Петр Александрович Чекмарев. А какую роль может сыграть лен и конопля в возрождении сельских территорий?
1: Я считаю, что это очень значимую роль может сыграть и должно сыграть, потому что размещение производства сырья для текстильной промышленности, именно оно и будет идти из села, и как раз из тех территорий, которые сегодня заброшены, потому что эти земли и, соответственно, климат, они как раз очень подходят для выращивания этих культур. Когда идет уборка, как раз должна идти мацерация этих культур для того, чтобы как раз костра дальше хорошо отделялась от волокна. Это тоже очень важно в технологии производства волокнистых культур.
0: Петр Александрович, а мацерация это что?
1: А это когда идет намокание растений и высыхание, при этом происходит...
0: Отделяется костра от волокна, да?
1: Да, она отделяется, более глубокое созревание идет, и отделяется костра именно от волокна более лучше, чем, значит, не мацерированное.
2: Экономический механизм.
3: В одной из наших программ мы уже рассказывали о линии по первичной переработке конопли, разработанной в Татарстане на предприятии «Агроинтех». И вот новая информация из Казани. Новинка оказалась так востребована, что на ее основе разработчики создают ни много ни мало передвижной мини-завод. С подробностями генеральный директор предприятия Булат Галиев.
4: Сама линия состоит из нескольких агрегатов. Рулон-разводчик, то есть агрегат, который разматывает рулоны. Дальше у нас раздаточный стол и МПЛК, ну то есть машина переработки зерновых культур, так называемая. Потом у нас идет дезинтегратор. После дезинтегратора у нас идет разгрузитель и гретельная машина. Ну и в конце пресс у нас стоит, который уже прессует готовое сырье. Сейчас вот мы на совещании тоже были когда в Академии наук. Там президент Академии наук был Красников, представитель Министерства сельского хозяйства, там Минпромторговские были. Было предложение, не то что предложение, а было бы замечательно, если бы делать перерабатывающее производство на платформах, то есть передвижные, понимаете, да? То есть мы на платформу ставим, выезжаем в поле, получаем точку доступа и прям в поле переработки занимаемся. Таких в стране тоже нет. Мы сейчас уже, в принципе, на финише по технической документации. Мы сейчас будем делать еще, даст Бог, к концу года вот, первую пробную линию именно на платформе. У нас 216-метровая платформа будет, и там будет у нас передвижной завод.
3: То есть получится так, что фермер не сам везет куда-то на переработку коноплю, а звонит вам, вы приезжаете к нему, сделали, вон дальше поехали, да, так?
4: Переработали, пожалуйста. Или мы там у них, ну, контрактуемся конкретно уже солому, то есть покупаем, или лен будет, то есть конопля будет. Это не принципиально. Но, во-первых, тут на логистике очень много экономии. Одно, когда ты этот воздух, да, ну, то есть вот эту солому там возишь куда-то там за 50 километров, тратишь там, да, кучу денег. А другой, когда она у тебя под боком, ты приехал спокойно в поле. Две фуры, да, ну вот вам, чтобы визуальным пониманием было, внутри фур находятся уже укрепленные, уже поставленные, готовые там к началу производства, да, уже агрегаты, которые я там ранее перечислял. Они, соответственно, поставлены, фуры заезжают там в поле или там на площадку, да, где мы там предварительно, естественно, договариваемся, где есть точка доступа, да, соответственно, сырье. Все, мы сами кабины там, да, уезжают, они ждать не будут, потому что линия будет работать там и месяц, может, два, и три, там, я не знаю, и полгода может работать. В зависимости от гектаров посеянных и от количества сырья. Все это передвижной завод, который переработкой занимается уже на месте. То есть не нужно тратить там на логистику, никуда не возить, ничего, мы прямо на месте этим занимаемся. Это у нас в планах их сделать несколько, попробовать сначала там с Краснодарского края, да, там попробовать. И вот там созревание раньше просто. И потом уже как бы выше, выше, выше там идти. Чтобы они у нас постоянно переработкой занимались.
2: Крестьянская застава.
0: Я напоминаю, у нас в гостях заместитель президента Российской академии наук Петр Александрович Чекмарев.
1: Особенно Китай сегодня хочет у нас покупать, потому что в Китае они молодцы. Они разработали, во-первых, всю технику от первичного производства до глубокой переработки. Но у них есть ограничения по объему земель. Поэтому они больше уделяют внимание на продовольствие, а технические культуры, как раз волокнистые, они стараются закупать за пределами своей страны. Как раз Россия могла бы быть большим поставщиком как раз этих волокон для того, чтобы обеспечить и их промышленность, кроме своей. Но в первую очередь нужно смотреть на свою промышленность, поднять собственное производство и обеспечить себя этими товарами.
0: И, конечно же, как мне кажется, нужно законодательно очистить понятие технической конопля от какой-то тени.
1: Совершенно верно. Мы как раз вот на нашем коррекционном совещании, совете об этом и говорили. Потому что многие ведь путают. На самом деле это совершенно другая конопля, которая...
0: Техническая
1: конопля. И, конечно, для того, чтобы люди понимали, что это такое, конечно, термин «техническая конопля», он должен быть в обиходе названия этой культуры, для того, чтобы все понимали, что это для технических, соответственно, требований, она необходима, чтобы никто не думал, что там есть что-то вредное, нехорошее для человека.
2: Из первых рук.
3: Пряники с коноплей и маком открыли для себя посетители недавней выставки фермерской продукции на ВДНХ «Вкусы России 2026». Причем эту, прямо скажем, экзотическую продукцию представили не тульские, а екатеринбургские кулинары. Вот какой разговор состоялся у меня с Ириной Чепурченко. Ее стенд назывался «Гастросувениры Свердловской области».
5: Конопляный пряник с маком и голубикой. Это какой-то у вас техник разработал такое невероятное сочетание?
6: Ну, мы сами. Изначально организаторы пряников Евсевинских, муж с женой, Шумилова Екатерина.
5: Фермер, да?
6: Да. Нет, они не фермеры. Они вообще, он с Москвы, приезжал в Екатеринбург в командировке, и нечего привезти друзьям в подарок.
5: Так, и он решил?
6: Он решил сделать пряник Урала. Молодец, Екатеринбурга. Да, кондитерская конопля, да. Она очень полезная, состав у нее натуральный, то есть она специально выращивается для производства кондитерской продукции. Даже вот на этой ярмарке у нас представлены напитки с коноплей, чаи конопляные.
5: А вот этот пряник, конопляный пряник с маком и голубикой. Но голубика, видимо, тоже ваша.
6: Голубика наша, да, но она не чувствуется, она является консервантом, чтобы мак не испортился, начинка. В основном вкус дает мак и конопля, травяной вкус такой свежий.
5: А какая технология? Как вот добавляет? Начинку просто варят, как варенье добавляется в тесто? Или...
6: Начинка как варенье варится. Доска используется пряничная, деревянная. В нее тесто пропечатывается, кладется начинка, закрывается и три раза в печке запекается пряник.
5: Три раза?
6: Три раза, да.
5: Почему три?
6: Чтобы тесто не трескалось, не лопалось. Первый раз поставили, достали, остыло. Второй раз поставили, третий раз покрывается глазурью и ставится еще раз. Запекается глазурь. У нас глазурь интересная. То есть вы видели, если изначально в пряниках глазурь белая, да, сахарная, да. А у нас ягодная глазурь.
5: То есть это даже не сахар, это какой-то кристаллизованный...
6: Сахар там используется, но там добавляется сок, облепихи, настой чаги.
5: Чага...
6: Чтобы рисунок яркий был, сохранялся.
5: Чага, кажется, горькая, нет?
6: Нет. Ну, чага, сейчас тоже чаговый чай используется, многие пьют. Да, целебная чага. Гриб на березе.
5: Оно как-то он не сыр с пряником, да, но тем не менее.
6: Он придает прянику лесной свежий вкус.
5: Вы общались с фермером, который выращивает?
6: Нет, к сожалению, мы не выходили, да, на фермеров. Мы просто закупаем, ищем по стране, кто продает. Сложно очень найти, вообще сложно с травами, с этими закупками. Мало производителей, кто выпускает коноплю. Ищем жмых конопляный, вот его добавляем в пряники.
0: Вы, дорогие слушатели, сегодня узнали много неизвестного о льне и конопле, которые занимали значительные площади посевов и давали еще 50 лет назад большой доход бюджету. В гостях на крестьянской заставе был Петр Александрович Чекмарев, заместитель президента Российской академии наук. Спасибо вам, Петр Александрович. Надеемся, что такие встречи подтолкнут правительство и бизнес всерьез обратить внимание на отрасль, которая всегда была славой России и источником наполнения казны. В студии был Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в тот же час, на том же месте, в любую погоду.
2: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
7: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Бытует мнение, что боли в суставах – это возрастные проблемы. Да, обычно они и правда проявляются с возрастом. Но причины болезни зарождаются гораздо раньше. И лучшая профилактика таких проблем – регулярные занятия физкультурой. Давайте ею и займемся. Предлагаю вам выполнить комплекс упражнений для суставов, разработанный специалистом по лечебной физкультуре Натальей Новиковой. Вам понадобится стул со спинкой. Комплекс упражнений рассчитан на 15 минут и охватывает практически все наши суставы. Сегодня разучим его вторую часть. Выполнять такую гимнастику можно в любое удобное время, но не раньше 45 минут после еды и не позднее 2 часов до сна. Упражнения нужно делать в медленном темпе и с большой амплитудой, без пауз для отдыха между упражнениями. Соблюдая эти условия, вы не только проработаете суставы, но и увеличите эластичность окружающих их мышц. Ну что, готовы? Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
8: Друзья, физкульт, привет! Сегодня выполняем вторую часть гимнастики для суставов Натальи Новиковой. Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Начинаем! Встаньте лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руками обопритесь на спинку. Ноги вместе. Готовы? А теперь поднимите левую ногу, согнув ее в колене к груди, и медленно вдохните носом. Выполняя это движение, вы можете согнуться навстречу колену. Это не возбраняется. Раз. А теперь резко разгибаем ногу в колене и отводим ее назад, при этом прогибаясь в пояснице. И быстро выдыхаем ртом. Два. Получилось? Давайте повторим с правой ногой. Возвращаемся в исходное положение. Готовы? Поднимите правую ногу, согнув ее в колене, к груди. И медленно вдохните носом. Раз. А теперь резко разогните ногу в колене и отведите назад, при этом прогибаясь в пояснице. И быстро выдыхаем ртом. Два. Переходим ко второму упражнению. Примите исходное положение. Встаньте лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руками обопритесь о спинку. Ноги вместе. А теперь разведите руки в стороны, прогнувшись в пояснице. И медленно вдыхайте носом. Вернитесь в исходное положение. Дальше дышите в свободном режиме. Опираясь руками о спинку стула, согните левую ногу в колене и поднимите ее так, чтобы коснуться коленом спинки стула. Получается? Спешить не нужно. Возвращаемся в исходное положение. То же самое теперь повторим правой ногой. Разведите руки в стороны, прогнувшись в пояснице. И медленно вдыхайте носом. Вернитесь в исходное положение. Дышите в свободном режиме. Опираясь руками о спинку стула, согните правую ногу в колене и поднимите ее так, чтобы коснуться коленом спинки стула. И вернитесь в исходное положение. Отлично! Все получилось! А теперь давайте увеличим темп нашей зарядки и займемся с детства знакомым упражнением – приседаниями. Держась за спинку стула, делаем полуприседы с прямой спиной на счет 1, 2, 3. И начали! Раз. И два. И три. Теперь переходим на полный присед. Пятки от пола отрываем. Спина ровная. Раз. И два. И три. Супер! Продолжим. Примите исходное положение. Встаньте лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руками обопритесь о спинку. Ноги вместе. Медленно разведите руки в стороны, прогнувшись в пояснице. Не спеша вдыхайте носом. Раз. А теперь спокойно согнитесь вперед, нависая над спинкой стула как можно ниже. Руками обопритесь о сиденье. Колени не сгибаем. Медленно выдыхаем ртом. Два. Отлично. Еще раз. Медленно разводим руки в стороны, прогнувшись в пояснице. И вдыхаем носом. Раз. А теперь спокойно наклоняемся вперед, нависая над спинкой стула и опираясь о его сиденье. Медленно выдыхаем ртом. Два. Ну что, справляетесь? Давайте продолжим. Примите исходное положение. Встаньте лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руками обопритесь о спинку. Ноги вместе. А теперь резко поднимите левую ногу, не сгибая ее в колене. При этом носком тянетесь от себя. Быстро вдохните носом. Раз. А теперь медленно возвращаемся в исходное положение, выдыхая ртом. Два. То же самое повторим с другой ногой. Резко поднимаем правую ногу, не сгибая ее в колене. Носком тянемся от себя. Вдыхаем носом быстро. Раз. Затем медленно возвращаемся в исходное положение, выдыхая ртом. Два. А теперь давайте разомнем поясницу. Встаньте лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руками обопритесь о спинку. Ноги на этот раз на ширине плеч. Готовы? А теперь максимально повернитесь всем туловищем направо, не сдвигая при этом стоп и не отпуская спинку стула. Медленно вдыхайте носом. Раз. А теперь быстро вернитесь в исходное положение, выдыхая ртом. Два. Давайте повторим то же самое, только повернемся теперь в другую сторону. Максимально повернитесь всем туловищем в левую сторону, не сдвигая при этом стоп и не отпуская спинку стула. Медленно вдохните носом. Раз. А теперь быстро вернитесь в исходное положение, выдыхая ртом. Два. Молодцы! Мы отлично поработали. Предлагаю вам отдохнуть и послушать совет дня. Передаю микрофон Лене Симоновой.
2: Отчего и почему?
9: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Все знают о пользе ходьбы, но задумывались ли вы, как скорость ходьбы влияет на здоровье? Этим занялись ученые из Ирана. Исследователи проанализировали данные, чтобы понять, как скорость ходьбы влияет на риск развития у человека диабета второго типа. Согласно публикации, используя метаанализ случайных эффектов, ученые оценили относительный риск и разницу рисков заболеть диабетом второго типа в зависимости от скорости ходьбы. Результаты исследования показали следующее. Легкая ходьба медленнее 3 км в час незначительно, но все же понижает риск развития диабета. Средняя скорость ходьбы от 3 до 5 км в час более эффективно снижает риск заболеть диабетом. При достаточно быстрой ходьбе от 5 до 6,5 км в час риск заболеть снижается еще значительнее. И, наконец, быстрая ходьба со скоростью более 6,5 км в час показала примерно такой же результат. Таким образом, анализ данных показал, что увеличение скорости ходьбы до 4 км в час и выше значительно снижает риск развития диабета второго типа. Выводы исследования указывают на связь между более высокими скоростями ходьбы и уменьшением риска развития заболевания. И позволяет предположить, что активная ходьба на более высоких скоростях может способствовать снижению вероятности развития диабета второго типа. Таким образом, являясь профилактической. Но пока что для подтверждения выводов нужны дополнительные исследования с более высокой точностью. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
2: Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
0: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
2: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным.
7: На правах рекламы.
10: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
11: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
10: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
11: Да. Гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
10: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
11: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
10: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
11: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
12: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить кардиаль в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного «#2203» и узнаете, как это сделать.
10: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом кардиали?
11: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
10: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
11: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта кардиаль, каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако, даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
12: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить кардиаль в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного «#2203» и узнайте, как это сделать.
10: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
11: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
10: Давайте еще расскажем, почему именно кардиаль следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
11: Кардиаль является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
10: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
11: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиале способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиале помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
12: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить «Кардиаль» в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного «#2203» и узнайте, как это сделать.
13: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
11: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
13: Давайте подведем итог нашей беседы.
11: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни. Тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
12: Не является лекарством, не является биологически активной добавкой. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
12: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
14: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал с паузой.
15: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
16: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Главное радио страны. Защита.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Финальный день выборов стартовал в России. Дональд Трамп досрочно вернулся из отпуска в Белый дом. И Следственный комитет проводит проверку по факту смерти мужчины после нападения медведя на Камчатке. Все подробности далее. Явка на выборов депутатов Госдумы по состоянию на 6 утра по московскому времени составила 44,75%. Об этом сообщается на сайте Центра избиркома. В России продолжается третий заключительный день голосования. В стране выбирают Госдуму 9-го созыва, глав и парламенты регионов, а также местные органы власти. Как сообщил зампред ЦИК Николай Булаев, первые общероссийские итоги голосования начнут подводить после 21 часа по Москве, когда голосование завершится на самом западном регионе России, Калининградской области. Выборы стартовали 18 сентября. Всего в единый день голосования предлагается заменить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Для россиян, находящихся в дни выборов за рубежом, организованы 333 избирательных участка в 152 странах мира. В ЦИК отмечали, что голосование за границей идет активно. Подробности рассказала официальный представитель МИДа Мария Захарова.
2: Организована работа на всех участках со средствами массовой информации, и российскими, и зарубежными, и соотечественными. Я думаю, вы видите и сами, собственно говоря, участвуете в этой работе. Все максимально транспарентно, прозрачно, доступно для вопросов. Наши послы, генеральные консулы оперативно дают комментарии. Развернута работа в социальных сетях и в интернете. На любой вопрос гражданин России, который хочет проголосовать, дается оперативный ответ. Равно как такие же ответы даются и средства массовой информации.
1: С 18 по 20 сентября в России выбирают депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходят в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. Расчеты ударных БПЛА группировки войск «Север» уничтожили личный состав и технику ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Всего поражены 18 октокоптеров типа Р-18, один пикап, бронемашина производства США, а также радиолокационная станция, сообщили ТАСС группировки. Силы ПВО группировки сбили 211 летевших в сторону России беспилотников противника. Цели поразили за ночь. Тем временем подразделения группировки «Восток» сорвали атаку беспилотников и уничтожили выявленные позиции ВСУ в Запорожской области. Артиллеристы южной группировки уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Дружковке. Кадры объективного контроля подтвердили успешное выполнение боевой задачи. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после атаки украинского беспилотника на автобус в Горловке. Оперативникам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и определить, кто организовал налет. Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что все причастные к совершенному теракту будут привлечены к ответственности.
3: В результате атаки пострадали мирные жители, в том числе дети. Следователями Следственного комитета организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины, а также всех обстоятельств преступления. Следственный комитет России проведет полное и всестороннее расследование, установит и привлечет к ответственности всех причастных к совершению этого жестокого теракта.
1: В Никитовском районе Горловки боевики ВСУ накануне ударили по автобусу, пострадали.

0: 11 человек, в том числе 10-летние мальчик и девочка. Президент США Дональд Трамп вернулся в Белый дом на сутки раньше запланированного. Он покинул загородную резиденцию в Кэмп-Дэвиде в субботу, однако причины его преждевременного возвращения не разглашаются. Пресс-пул Белого дома сообщил, что глава государства вернулся в свою резиденцию в Вашингтоне, когда, согласно ранее опубликованному рабочему графику, он должен был прибыть туда только в воскресенье вечером. Белый дом не предоставил никаких объяснений по поводу изменения расписания. Американские СМИ предполагают, что этому решению может быть связана ситуация на Ближнем Востоке. В частности, газета «Хилл» связывает незапланированное возвращение Трампа с атакой йеменского движения хуситов «Ансар-Аллах» на Эр-Рияд, которая была отражена саудовской ПВО. А телеканал Fox News считает, что Трамп вернулся из-за того, что власти Ирана передали через катарских посредников США условия прекращения войны и ожидают ответа американского президента. Следователи на Камчатке выясняют обстоятельства гибели мужчины в поселке Усть-Камчатский, которого, вероятно, задрал медведь. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления. Тело мужчины с телесными повреждениями, характерными для нападения животного, нашли в субботу. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти. Камчатский медведь – самый крупный из бурых медведей в России. Популяция его насчитывает более 20 тысяч особей. Оценки за поведение учеников 2-8 классов планируется повсеместно ввести в 2027-2028 учебном году. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, выставлять оценку будут по шкале образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Главная цель нового нововведения – помочь ребенку развить навыки, которые пригодятся ему во взрослой жизни. Саморегуляция, ответственность, умение анализировать свои поступки, соблюдать правила безопасности, уважать других людей и выстраивать конструктивный диалог. Около 75% месячная норма осадков выпадет в Москве на следующей неделе. А, как обещают синоптики, в понедельник сентябрь уже уверенно возьмет курс на похолодание. Но сегодня днем воздух прогреется до плюс 20-22 градусов, рассказала ведущий метеоролог гидрометцентра Марина Макарова.
1: В воскресенье обойдется уже преимущественно без осадков. И надо сказать, что этот день может оказаться немножко теплее. После полудня будет даже до 20-22 градусов в столице. Но в начале следующей недели, к сожалению, к нам подойдет более хорошо выраженный атмосферный фронт, и вот там дождей может стать немножко больше.
2: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Российские дзюдоисты Герман Кобец и Кристина Коновалова стали победителями Кубка Европы. Первый завоевал золото в весовой категории до 66, вторая до 78 килограммов. Соревнования в Северо-Македонском Скопье завершатся в воскресенье. Российские самбисты выиграли 13 золотых медалей в первый день Кубка мира в Таджикистане. Али Турсунов в финале соревнований по спортивному самбо в весе до 79 килограммов победил соотечественника Германа Сигарева. Также золотые медали завоевали Денис Пастернак, Никита Назаров, Владислав Панов, Дмитрий Елисеев и Алексей Мерзликин. Футболист «Атланты» Алексей Миранчук забил 6-й мяч в текущем сезоне МЛС. Он отличился на 28-й минуте встречи регулярки против Портленда. Игра продолжается. Пока на табло все так же 1-0. Хоккеист «Монреаля» Иван Демидов забросил шайбу в предсезонном матче НХЛ против Торонто. Основное время встречи завершилось со счетом 3-3. В овертайме сильнее оказалась команда Демидова. Баскетбольный «Локомотив Кубань» вышел в финал Суперкубка Единой Лиги. Железнодорожники одержали победу над боснийской «Игакеей» 88-78. Самым результативным игроком матча стал баскетболист краснодарцев Патрик Миллер, набравший 19 очков. В воскресном финале турнира «Локомотив Кубань» сыграет против турецкого «Анадолу Эфес». Фигурист Максим Некрасов, выступающий в танцах на льду с Василисой Кагановской, избежал перелома руки. Такую новость сообщил тренер пары Алексей Горшков. Напомню, дуэт во время разминки на контрольных прокатах сборной России столкнулся с Егором Гончаровым. Тогда стало известно, что Некрасов повредил руку и уехал в больницу. Сегодня ему предстоит дополнительно пройти МРТ. Две недели спортсмен будет носить лангетку. А у меня на этом пока все. Продуктивного вам дня!
0: Погода. Сегодня в Казани плюс 20-22 градуса. В Пензе плюс 22-24, облачно с прояснениями. В Нижнем Новгороде плюс 19-21 градус. В Самаре и Туле плюс 21-23. В Ярославле и Владимире переменная облачность плюс 20-22 градуса. В Воронеже плюс 23-25. В Ростове-на-Дону плюс 26-28. В Волгограде плюс 23-25 градусов. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди. Днем плюс 15-17 градусов. В Москве без осадков плюс 20-22. Сейчас столица плюс 9, ясно, без осадков и безветренно. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

0: пути дороги. Всем привет, как всегда в это время в студии Радио России. Я Игорь Маржаретта, и это программа «Пути дороги», где мы поговорим о разных аспектах нашей интересной автомобильной жизни. И как всегда по традиции мы начинаем с новостей, которых будет достаточно много на этой неделе, и которые в перспективе могут так или иначе повлиять на эту автомобильную нашу жизнь.
1: Автомобильные новости.
0: Вот такая новость, которую я сегодня начинаю. В России хотят изменить систему обязательного страхования автогражданской ответственности. Надо сказать, что эта система у нас работает вот уже 23 года. Было на первых порах непонимание, даже некоторые считали эту систему таким дополнительным налогом, но потом убедились, что это дает возможность человеку, который пострадал в аварии и не был ее виновником, получить некую компенсацию и на лечение, и на ремонт. Изменения тут вносятся в закон об ОСАГО буквально каждый год. И вот сейчас депутаты предложили увеличить выплаты по железу, которые сейчас составляют максимально 400 тысяч рублей, как минимум до 1 000 000 рублей. Вопрос достаточно спорный. С одной стороны, целый ряд автомобилистов говорят, что не хватает 400 тысяч рублей на ремонт и надо больше. Таких примерно 7% я смотрел от всех тех, кто получает компенсацию. С другой стороны, надо понимать, что увеличение вот таких выплат приведет к подорожанию полиса. Он так уже у нас за этот год подорожал до 8 примерно тысяч рублей в среднем. И надо посчитать, насколько он станет дороже, если выплаты вырастут до 1 000 000. Вопрос достаточно спорный. Он требует подкрепления какими-то расчетами. Сейчас на прямой линии председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. Здравствуйте, Павел Сергеевич.
2: Здравствуйте.
0: В Совете Федерации на фоне разговоров о необходимости перезагрузки системы обязательного страхования автогражданской ответственности призвали жестко пресекать потребительский терроризм. О чем тут идет речь?
2: Выступает право требования компенсации пострадавшие во время аварии каким-то юристам, специальным, значит, компаниям, которые потом уже начинают терроризировать страховые компании и выбивать с них деньги на ремонт, причем там накрутка хорошая. Но при этом, естественно, значительную часть этих денег, которые они получают в страховой компании, они кладут себе в карман. То есть здесь как бы идея, что вот эти вот варианты договоров цессии, ну, нужно вообще запретить, то есть передача права требования долга. То есть, в принципе, это, наверное, разумно, потому что желающих обогатиться на чужом горе более чем достаточно. Вот что касается самого вот этого предложения увеличить порог выплаты до 1 000 000, я считаю, что это, ну, как один из таких относительно честных способов отъема денег у населения. То есть, потому что 7-10% случаев – это когда вот эта вот сумма 400 тысяч максимально превышает на восстановительный ремонт, а платить за новые размеры страховок придется всем абсолютно. Поэтому получается, что у нас люди должны будут платить за страховку не 8 тысяч в среднем, а 1020 как минимум. Да? И это все система страхования ОСАГО ставит вот вопрос вот большой. Сейчас многие уже не могут найти даже 8 тысяч застраховаться, то есть, а 20 тысяч тем более найдут. Вот те, кто будет страховаться, будут меньше и меньше. И вот от этого вряд ли сама эта система выиграет. С другой стороны, ну, нет никаких особых проблем, когда сумма ущерба превышает 400 тысяч, после получения страховки пойти в суд и требовать там какие-то дополнительные вещи. И уже суд должен рассматривать, а что там на самом деле произошло. То есть, действительно ли это обоснованные требования?
0: Я вас понял. Я с вами тут согласен. Скажите, пожалуйста, а какие изменения нужны, чтобы защитить автовладельца? Вот какие бы вы изменения в закон об ОСАГО внесли?
2: Я думаю, что, во-первых, пересматривать все вот эти коэффициенты, которые... Это вот мы сейчас говорим, что это 8 тысяч рублей. На самом деле, вот человек, который, скажем, 3 года ездит за рулем, ему, скорее всего, будет начислено с учетом всех коэффициентов сумма страховки 18, а то и 20 тысяч рублей. Кстати говоря, начинающему водителю еще дороже. Страховка сейчас уже обходится. Вот после повышения до 1 000 000 рублей выплат своей премии, это будет вообще какая-то заоблачная цена, сравнимая с страхованием КАСКО. Мало кто сможет его позволить. Хотя, с другой стороны, при постановке машины на учет, в общем, проведении каких-то регистрационных действий, там, значит, уже сотрудники ГИБДД в МРЭО требуют наличия страховки. То есть это как бы один из стимулов пойти страховать. То есть вы без ОСАГО вы не поставите машину на учет.
0: Вот это предложение, которое мы с вами рассмотрели, кажется мне чрезмерным, хотя, конечно, требует подкрепления расчетами. Спасибо вам большое. Вот какая печальная новость. Наезд подростка на питбайке на женщину с маленьким ребенком в Казани. Они серьезно пострадали. И эта ситуация не единичная. К сожалению, то, что происходит с питбайками в нашей стране, это очень нехорошо. Питбайк не является у нас транспортным средством по закону. Это спортинвентарь. Соответственно, на спортинвентарь не требуется никаких регистрационных знаков. Ну и управление питбайками, собственно, не требует наличия каких-то прав. Хотя, по сути, это полноценный небольшой мотоцикл, может быть достаточно мощным и скоростным. И так как наши законы, еще раз говорю, считают его спортинвентарем, то возят их в страну в огромном количестве, частично в разобранном виде вообще, как запчасти для спортинвентаря. Стоят они недорого и распространились по всей стране. К сожалению, число аварий с участием этих самых питбайков растет ежегодно. Количество погибших в этих авариях растет. И что-то с этим надо делать. Разговоров о том, что надо каким-то образом разобраться с этими питбайками, еще раз говорю, это не транспортное средство, идут давно, но пока никаких изменений в законодательстве по этому поводу нет. У нас на прямой линии член рабочей группы МВД по разработке новых экзаменационных билетов Дмитрий Попов. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Вот мы все чаще слышим о подобных происшествиях. Как вы думаете, почему жесткие меры до сих пор не приняты?
3: Слушайте, эта история заставляет нас, во-первых, задуматься о той правовой коллизии, которая существует, которую вы частично осветили. Если мы читаем правила дорожного движения, то, в общем, питбайк влезает в определение мопеда и мотоцикла, но при этом мы знаем, что есть сопутствующие документы, например, техрегламент Таможенного союза, который чуть более точно описывает и то, что является мопедом, и то, что является мотоциклом, и там питбайк не въезжает ни в одну из норм по целому ряду элементов оснащения. И первый момент, это нас должно заставить задуматься над тем, что у нас несинхронно работают разные отрасли законодательства. Нормативно-технические, нормативно-правовые акты модернизируются, изменяются несинхронно, возникают такие коллизии. Если говорить о том, что происходит, понятно, что несовершеннолетние в особенности, хотя, в общем, как бы и на питбайке и совершеннолетние, тоже это угроза и риск в условиях отсутствия неотвратимости наказания. Но несовершеннолетние, это страшно по целому ряду причин. Во-первых, отсутствие целого ряда ментальных навыков, которые бы способствовали безопасности, это раз. А второе, он не сам. Это действия родителей. Вот здесь, мне кажется, что нам надо начать шире применять и 150-ю, и 151-ю, вторую Уголовного кодекса. Напомню, в одном случае это вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. А родители, если вы покупаете ему питбайк и сажаете его за руль, выгоняете на дороге общего пользования, то вы, в общем, совершаете преступы, вовлекаете его в преступление. А вторая статья, напомню, это вовлечение в совершение противоправных антиобщественных действий. Мне кажется, что если мы сейчас сделаем несколько прецедентов, плохо так говорить, что нужно учиться на прецедентах, но, к сожалению, вот общественность нужно будет проинформировать и громко растиражировать, что вот есть такой прецедент, там уголовный, а там большой штраф 80 тысяч, и это заставит родителей задуматься. Если говорить, Игорь Александрович, если говорить о перспективах нормативно-правового разрешения этой проблемы, то я знаю, что в поправках, которые Минтранс готовит в правила дорожного движения, будет крайне интересная и, по моему мнению, очень полезная формулировка, которая будет указывать на то, что все то, что законодательно не описано в правилах дорожного движения, не должно использоваться для движения по автомобильным дорогам общего пользования. Мне кажется, что эта история назрела.
0: Хорошая формулировка, она мне нравится. И я надеюсь, что все-таки возьмут ситуацию под контроль и органы госавтоинспекции. Они, насколько я знаю, проводят во всех регионах рейды, но сил не всегда хватает, потому что слишком много этих питбайков. Сколько их не знает ни один человек в этой стране. Ну и, соответственно, законодатель и Минтранс подготовят какие-то поправки в правила дорожного движения, в КОАП, может быть, и в другие законы. Потому что, собственно, боюсь, что через какое-то время, если не будут изменений в законах, если не каким-то образом укротят этих молодых людей на бешеных этих мустангах, то выйдут на дорогу народные мстители.
3: Ну, у нас, к слову сказать, в сопровождении нашего с вами разговора ГИБДД «Мотобат». Я рад возрождению этого вида подразделений в регионах. И у нас возродился мотобатальон. Я считаю, что это правильно. Если совершаются противоправные действия, для их пресечения хороши все средства. И активность ГИБДД здесь нам сильно в помощь была бы, вы правы.
0: Спасибо вам большое. Как всегда осенью у нас будет небольшой такой шинный цикл, потому что подходит время смены летних шин на зимнюю, и какие-то вот достаточно простые рекомендации я хотел бы дать нашим радиослушателям. Может быть, я где-то буду повторяться, но лишний раз напомнить не помешает. И сегодня давайте поговорим о том, как выбирать зимние шины. Собственно, это сложный процесс, это баланс между безопасностью, комфортом, реальными условиями эксплуатации вашего автомобиля, ну и, конечно, ценой. То есть перед покупкой надо проанализировать все эти факторы, прийти к какому-то выводу, ну и сделать выбор. Первое – это определить свой зимний сценарий, то есть где вы ездите, это город или трасса. Для города, например, где хорошо чистят дороги, лучше подходят фрикционные нешипованные шины, липучки, которые называются, которые тише и лучше ведут себя на асфальте. Это то же самое подходит к трассам, где дорогу чистят. Если же это район с суровым климатом, условно говоря, где снега много, частый гололед, то тут предпочтительнее шипованные шины, которые дают максимальное сцепление на льду и укатном снегу. Где проходят маршруты ваших поездок? Либо это, еще раз говорю, город. Вот в моем случае это город и дача вот, по хорошей асфальтированной дороге. А у кого-то там сложный пересеченный рельеф и лед где-то встречается. Поэтому мне, условно говоря, нужны фрикционные шины, а кому-то шипованные. Надо выбирать между шипованной и не шипованной шиной, когда тут столько копий сломано, столько шипов сломано. Потому что есть люди, которые бьют себе в грудь и говорят, нет, в наших условиях только шип. Но а некоторые говорят, а зачем? Мне подходят обычные липучки. Кстати, вот эти самые липучки, фрикционные, нешипованные шины, делятся, в свою очередь, на два типа. Скандинавские – для суровых зим с устойчивым снегом и льдом. У них мягкий протектор, который хорошо сцепляется за скользкое покрытие. И европейские – для регионов с мягкой зимой, где часто оттепели, бывает слякоть. Они тише, лучше управляются на асфальте, но на льду и на снегу к скандинавским уступает. Это тоже надо учитывать. Ну, есть рисунок протектора, который надо тоже учитывать, безусловно. Есть маркировка шин, и надо смотреть. Значит, на зимних шинах пиктограмма в виде снежинки или надпись «Винтер» должна быть. Это значит, шина прошла испытание на снегу. Есть маркировка «М плюс С», это «Амад плюс Сноу». Это указывает на пригодность для грязи и снега, но это, скорее, всесезонные шины. И это не зимняя резина. Поэтому вот такая шина, может быть, подойдет для южного региона, но никак не для зимы. Ну и, собственно, перед выбором шин хорошо бы посмотреть рейтинги, которые публикуют в интернете как минимум два автомобильных ведущих российских издания. Есть зарубежные рейтинги, есть рейтинги, которые проводят общественные организации. Ну и, собственно, каждый выбирает свое. Я делаю выбор в пользу российских шин, потому что у нас очень много собственных предприятий. Большая часть из них осталась от ведущих мировых производителей, которые много работали в России, построили современнейшие заводы. Ну и сам я езжу на шинные испытания как минимум два раза в год. И вот я в данном случае просто советую, когда вы будете выбирать для себя шину, взвесить за и против, посмотреть на разные предложенные образцы, сравнить цену, сравнить качество, вспомнить, для чего вам нужна конкретная шина, и тогда сделать выбор. Тем более, что выбор вы делаете такой надолго. Как правило, любая шина служит, современная шина хорошего, проверенного производителя, примерно 5 сезонов. 4-5 сезонов, так что вы выбираете себе шину надолго. И главное, тут должно быть, наверное, фактор безопасности. Цена должна быть номер 2.
1: Главная тема.
0: Новость, которая очень важная, как мне кажется, в России в ближайшее время начнут автоматическую проверку наличия или отсутствия полиса ОСАГО по камерам. Сейчас наличие или отсутствие полиса проверяют только сотрудники госавтоинспекции, когда останавливают автомобиль, который или там нарушил правила дорожного движения, или во время каких-то других мероприятий. Иных проверок не существует. С прошлого года у нас отменена необходимость показывать, предъявлять полис ОСАГО при регистрационных действиях. В результате у нас сейчас по самым разным оценкам от 7 до 10% водителей ездят по стране без полиса ОСАГО. И это очень опасно, потому что если человек попадает в аварию с таким бесполисным, то денег на ремонт он получит, может быть, не скоро, а может быть и никогда. Я знаю о двух таких случаях с моими друзьями. В одном случае деньги удалось получить спустя, по-моему, 2 года, в другом случае денег не получили совсем. И давно говорят о необходимости фото-видеофиксации людей, чтобы наказывать, если он ездит без полиса. Обязанность покупать полис ОСАГО у нас установлена законом, хотим мы это или не хотим. И, кстати, во всем мире мире такая работа идет. Я знаю, что в Белоруссии, в соседней, когда ввели систему фото-видеофиксации, они довольно быстро довели до 100% наличия полиса ОСАГО у водителей. У них очень высокие штрафы, гораздо выше, чем у нас, кстати. В этом смысле штраф может доходить до 20 тысяч рублей в пересчете на наши деньги за отсутствие полиса. Я тут на днях прочитал новость, что в Индии в качестве эксперимента сейчас, если нет полиса ОСАГО, у них есть своя такая система, то на заправках запрет стоит на заправку, то есть человек на автомобиле там, или на мотоцикле не сможет залить бензина, если у него нет полиса ОСАГО. Ну вот у нас систему фото-видеофиксации обещают запустить буквально на днях. У нас сейчас на прямой линии руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крахмаль. Здравствуйте, Константин Витальевич.
4: Да, приветствую.
0: Скажите, пожалуйста, что изменится для автомобилистов, когда эту систему запустят, и как это будет работать?
4: Ну, во-первых, категорическое несогласие с тем, чтобы вводить это новшество именно сейчас. Будет очень большой негатив со стороны граждан, еще система не отработана, она не только сырая, она еще даже тесто не замесили. И равняться на опыт Белоруссии, где очень мало машин, очень компактная система, то же самое с Китайской Народной Республикой, с Европой, я считаю, что это было бы неуместно. Я понимаю, почему страховщики торопятся это делать. Почему страховщики все это делают? Это сшито белыми нитками, это понятно. Камеры видеофиксации, они не окупаются вообще. Люди перестали нарушать скоростные режимы и так далее. Сбор с камеры видеофиксации, если раньше камера приносила миллион в день, миллион рублей в день на хлебном месте, сейчас она работает в убыток. И с тем, чтобы как-то загрузить эту систему, вот и придумали вот эти вещи все. Второй момент. Я считаю, что введение камеры отразится только на честных товарищах, спорные нарушения и так далее. Замечу, что у нас 90% дорог не асфальтированные, камер нет в регионах, за Уралом там и так далее. Поэтому вы сказали, что там 5-10% без ОСАГО. По моим данным, где-то более 40% граждан, водителей едут без полиса ОСАГО. Те, которые находятся в региональных центрах, у которых маршрут не попадает с заездом в какие-то крупные города, столицы и так далее, они спокойно существуют и даже об этом не думали. И последний момент я бы взял мошенников. Дело в том, что сделать электронный полис элементарно. Почему-то об этом граждане не думают, что сейчас создаются специальные такие кластеры, которые могут в режиме онлайн сделать и зарегистрировать виртуальный онлайн полис ОСАГО. То есть не надо никуда приезжать, оформляет, заносит в базу и так далее. Этим будут пользоваться недоброжелатели, и я считаю, что на выходе выгоды никакой не будет.
0: Спасибо вам за ваше мнение. Я частично с ним согласен, частично нет, но знаете, сколько можно откладывать? Систему обещают запустить уже более 10 лет. И каждый год говорят, что-то она сырая у нас, что-то она как-то недоделанная. Контроль какой-то нужен, иначе вот вы говорите, 40% в некоторых регионах ездит без полиса ОСАГО, это очень печально. Спасибо большое.
1: Путешествие.
0: А сейчас я перехожу к самой интересной, с моей точки зрения, части нашей программы, к путешествию. Оно случилось у меня совсем недавно и было совершенно необыкновенным. Меня подбил на него мой ближайший друг, который праздновал юбилей. Он сказал, давай, я сказал, давай. И мы отправились, не поверите, на остров Валаам, где я не был никогда, и товарищ мой не был никогда. Вот сказал, вот хочу. И мы поехали. Валаам – это остров в северной части Ладожского озера. До Москвы по трассе М-11 надо ехать, Нева, потом по кольцевой автодороге и трассе А-121. Один сортовало, собственно, до города сортовало. Всего расстояние у нас было 970 километров, и мы преодолели его меньше, чем за 10 часов. Собственно, зачем люди едут на Валаам? Причем едут со всех концов России, не только из России. Ну, не только потому, что это северная красивая природа, я большой любитель северной природы, а просто на острове расположен замечательный памятник русского зодчества, Валаамский мужской монастырь. И древний монастырь – это один из важнейших духовных центров России. Первые христиане, по легенде, поселились здесь в X веке. Это были греческие иноки Сергий и Герман, которые основали обитель. Стал большой духовный центр. И в камне монастырь был построен только в XIX веке. Тут и церкви есть, братские покои, огороды, сады, трапезные, больницы. Даже собственный флот есть до сих пор, кстати. Главный собор Спасо-Преображенский построен в XIX веке. Он виден издалека, практически в хорошую погоду из сортовала. Остров неоднократно посещали известные люди. Император Александр I, например, был, Александр II, другие члены императорской фамилии. Приезжали художники наши, которые запечатлели виды этого острова. это Шишкин, там Куинджи, Лесков был, Тютчев, я про писателей теперь говорю, Шмелев, Чайковский был, Глазунов, Миклухо Маклай бывал, Менделеев, а в 19 веке здесь несколько дней прожил Александр Дюма, отец, когда путешествовал по России, оставил воспоминания. Печальная была история в 20 веке, потому что сначала остров отошел к Финляндии, но службы продолжались. После войны монастырь вернулся вроде как в Россию, но его закрыли, превратили в интернат. Сюда ссылали инвалидов Великой Отечественной войны. В 90-м году монастырь вернули Русской Православной Церкви, и начался новый рассвет. Сейчас это потрясающее место. Катер прибывает на Монастырскую бухту, ну и оттуда начинается знакомство с островом. Проходишь через ворота, и надо отправиться для начала в ближайший скит Никольский, он рядом расположен пешком 2 километра. Структура монастыря такова, что есть центральная вот усадьба, скажем так, и есть два десятка скитов, разбросанных по территории острова. В некоторые из них открыт доступ, некоторые закрыт, потому что живущие там монахи придерживаются строгих правил и не хотят мирских людей видеть. Но в любом случае, вот эта природа, сочетание вот этой северной природы, скалы, камни, сосны, другие деревья, цветы, сады, которые тут монахи содержат, скиты, все это так красиво, дышит так интересно. И, в общем, настроение совершенно фантастическое. И надо туда приехать лучше на несколько дней. Там есть, говорят, где остановиться. Мы были один день, и нам, конечно же, не хватило времени. Посетили мы несколько скитов и главный собор Свято-Преображенский. Постояли у места, где захоронены мощи основателей монастыря. Постояли у икон, которые чудотворные, таких там несколько. И захотелось приехать туда еще раз. Больно там хорошо, красиво и духовно. Советую всем. Я много лет собирался, а тут собрался и абсолютно не жалею. Более того, хочу еще раз. Тест-драйв. Ну, а теперь, собственно, к автомобилю. Чтобы добраться до Сортавалы, нужен был серьезный автомобиль, в том смысле комфортный, скоростной, экономичный. В качестве транспортного средства мы выбрали новый большой кроссовер «Волга К50». Я уже рассказывал про седан «С». Кроссоверы и седаны марки «Волга» базируются на автомобиле известной китайской компании «Джили». И надо сказать, что «Джили» очень серьезная компания, одна из самых крупных в Китае и по нынешним меркам и в мире. Более того, они больше 10 лет назад купили полностью компанию Volvo, и сейчас совместно с Volvo многие модели строят. Вот так модель, очень популярная у нас в России, во всем мире, под названием Geely Manjaro, она построена на платформе и агрегатах совместных с компанией Volvo разработанных, и теперь это у нас производится в Нижнем Новгороде под названием Volga K50. Те, кто видели и ездит на Geely Manjaro, знают, насколько это хороший, надежный автомобиль, один из самых надежных, потому что есть машины с пробегом и 200, и 300 тысяч без всяких проблем. Ну и тут, собственно, все отличия от прародителя заключаются в том, что спереди, сзади на руле надпись на латинице «Волга», ну и другая решетка радиатора, которая напоминает решетку радиатора классической 21-й «Волги». Богатый автомобиль выглядит и сверху, и сбоку, и справа, и слева, и сзади, и спереди. Ну, а в салоне тоже очень, что называется, дорого-богато. Хорошая кожа, в том числе и нappa. Удобная посадка у водителя, у всех пассажиров. Тут есть и панорамная крыша, дисплей, который изображение на лобовое стекло передает. Подсветка, беспроводные зарядки тут есть по полной программе. Такой консервативный дизайн тоже радует, потому что здесь, например, селектор управления трансмиссией не правый подрулевой переключатель, как в других моделях, а на своем обычном месте. Один двигатель на выбор, 2 литра, 238 лошадиных сил, 350 ньютон-метров, это очень хорошо. Разгон меньше, чем за 8 секунд до 100 км в час. Идеальное сочетание коробки. Здесь стоит классический автомат и двигателя, 8 ступеней. Ну и управляемость на высоком уровне, точной реакции, быстрые. Есть у него, у автомобиля, полный привод, есть имитация межколесных блокировок, клиренс 20 сантиметров, так что вполне можно штурмовать бездорожье на этом автомобиле, но только делать это надо, конечно, аккуратно, потому что это все-таки большой кроссовер, а не внедорожник. Есть какие интересные фишки у него. Пока ты не пристегнулся ремнем безопасности, я имею в виду водителя, с места ты не тронешься. Автомобиль это сделать не позволит. Словом, достойный автомобиль с классным силовым агрегатом и удачными настройками. Ну и теперь, конечно, про цены. Все, что нужно, есть уже в базовой версии. Могу сказать, что очень богатая. Цена начинается от 4 миллионов 350 тысяч. Самая богатая версия будет стоить не намного дороже, 4 миллиона 800 тысяч. Вообще, это очень интересный автомобиль со своим характером, собранный из проверенных комплектующих, очень щедрый набор опций, ну и при этом разумная цена. Спасибо большое. На этом наша программа подошла к концу. В студии «Радио России» для вас работал с удовольствием Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.
1: Пути, дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Я ж мать. Программа для родителей.
5: Здравствуйте! В эфире «Я же мать» Кристина Косова и она же мать Александра Назарова. Саш, привет!
6: Всем привет! Привет, Кристин! Ну что, ты говорила, вы ввели прикорм, баночки покупаешь, там детское питание, кашки.
5: Ну, девочки у меня мартовские, поэтому прикорм начинаю поздней осенью, когда запасы с огорода уже заканчиваются, поэтому начинаю знакомить продуктом из банки. Ну, во-первых, это экономичнее и быстрее, и безопаснее, так как детское питание проходит строгую проверку. Но и тут надо разбираться, проверка проверкой, а вот состав все же читая, и бывает удивляюсь ему. Так что давай разбираться.
6: Давай, надо будет нам спросить у эксперта, как читать этикетки.
5: Ну что, начинаем?
6: Поехали.
1: Я ж мать. Программа для родителей.
5: Домашняя еда – это прекрасно, но не всегда есть силы и время готовить. На помощь нам, мамам, приходит готовая детская еда, то есть баночки. Купить детское питание – не проблема, а вот выбрать – вопрос другой. Производителей много, а хочется выбрать самое лучшее. Как? Спросишь ты меня.
6: Кристин, я обратилась к закону. Законодательство под детским питанием подразумевает пищевые продукты, отвечающие физиологическим потребностям организма ребенка до 14 лет. Вот так. А вот питание для детей раннего возраста – это продукты для детей с рождения до 3 лет. Все строго регулируется. Безопасность ингредиентов проверять не обязательно. Детское питание тщательно проверяется. Если оно зарегистрировано на территории таможенного союза и попало на полки наших магазинов, значит, оно соответствует СанПину, и запрещенных компонентов в его составе не будет. Также в России запрещено использовать ГМО в детских продуктах.
5: Ну, СанПин СанПином, это, конечно, хорошо. Но часто можно обнаружить тот же самый крахмал в составе. Он вроде как бы не запрещен, но вопрос, зачем он там нужен, да, в детском, допустим, в яблочном каком-нибудь пюре. И вот что я выяснила. Применение пищевых добавок в марках детского питания крайне ограничено. Можно использовать только антиокислители или загустители. Антиокислители, несмотря на свое страшное название, на самом деле обычные природные соединения, например, витамин С. А загустители позволяют получить нужную консистенцию детского питания, то есть пюре.
6: Кстати, ведь смесь тоже детское питание, ее тоже надо тщательно выбирать. Например, когда я покупала смесь, помню, смотрела, какие присутствуют добавки в составе детского питания, нет ли каких-нибудь нежелательных ингредиентов, например, растительных масел, потому что они могут быть рафинированы, а это не рекомендуется ВОЗ. Масла рафинируются, то есть очищаются, за счет щелочи и определенных кислот. Также я избегала пальмового масла. Выбирала те, где написано подсолнечное или кукурузное.
5: Ну вот на что обращает внимание, обычный покупатель выбирает товар в магазине. На цену, известность марки, ну и еще на срок годности, если вспомнит. А вообще нужно внимательно читать этикетку. Там не должно быть соли и сахара. Также, какая бы ни была упаковка, помните, что она не должна быть деформирована, без вмятин. На упаковке есть длинное и малопонятное слово – гомогенизировано. Это всего лишь означает, что пюре измельчили до полной однородности, в нем нет ни одного комочка. Такой продукт подойдет для малышей, у которых еще нет зубов.
6: Детское питание в баночках, как правило, это пюре, имеет короткий срок хранения после вскрытия, поскольку не содержит консервантов. Однако до того, как баночка открыта, продукты могут довольно долго стоять на полках магазинов или дома в холодильнике. Такое возможно как раз не из-за консервантов, а благодаря специальной технологии производства, стерилизации и вакуумной упаковке. Если при вскрытии баночки раздался негромкий хлопок, это хороший знак – пюре не испорчено. А вот продукты в баночках со вздутыми крышками или коробки с выпеченным дном использовать не стоит. В таком питании уже размножаются микроорганизмы, и в пищу оно непригодно.
5: Да, изучая состав баночек, помните, что продукты указываются в порядке убывания. От того, которого в готовом пюре больше всего, к тому, которого меньше всего. Поэтому, если на этикетке указано, что пюре называется «мясо с гречкой», но при этом первым пунктом в составе идет как раз крупа, то, скорее всего, это гречка с мясом. А мы, покупая такую баночку, должны учитывать, что в этом случае в 100-граммовой, например, таре крупы будет больше, чем мяса. Поэтому следует помнить об этом, планируя дневной рацион малыша.
6: Давай еще спросим у эксперта Анны Панос, автора блога «Не еда, а беда», которая окончила курс Стэнфорда о детском питании, как читать этикетки.
1: Я ж мать. Для родителей.
7: Первое, на что вы обращаете внимание, вы читаете состав. Там не должно быть компонентов, название которых вас смущает. То есть, если это пюре из кабачка, там должен быть кабачок и вода, например. А дальше, на что вы обращаете внимание, это срок годности. Следующее, на что вы обращаете внимание, это условия хранения. Когда мы говорим о детских продуктах и этикетках, здесь вопрос имеет еще одну сторону. Это возрастная маркировка. По сути, это маркетинг, ничего более. Фруктовый сок с маркировкой 5 месяцев плюс, детская растворимая молочная каша 6 месяцев плюс. Все это не должно быть в рационе детей в указанном на этикетке возрасте. Далее еще один аспект этикеток – это надписи «без сахара», «полезный завтрак», «цельнозерновое». Вот мы это все прочитали и уже кладем себе в корзинку. По факту там и сахар на месте просто называется по-другому, и зерно обработанное, потому что это хлопья, и завтрак по итогу не совсем полезный. Вот поэтому нужно внимательно читать составы. Главный момент, на что мы должны обращать внимание при покупке детской еды, это добавленный сахар. По рекомендациям в питании детей до 2 лет добавленного сахара быть не должно вообще. Итак, берем, например, детское печенье. Маркировка 8 месяцев плюс. На втором месте в составе идет концентрированный яблочный сок. Вас не должна сбивать фраза «содержит сахара природного происхождения», потому что все, без исключения, фруктовые соки концентрированные, знак равно добавленный сахар. Мед, финиковый сироп, сироп агавы, глюкозный сироп, патока – это все тоже сахар. Детское печенье заслуживает отдельного внимания, потому что это продукт с отрицательной пищевой ценностью. Чесать зубки удобнее прорезывателя. Грызть твердое печенье деснами – так себе затея. Риск подавиться – он тоже есть. Далее группа продуктов – молочные детские продукты с наполнителями. Их тоже не нужно покупать. Оптимально купить творог, йогурт, кефир, биолакт без добавок, и уже дома можно в блендере, можно натереть на терочку, можно положить просто в чистом виде, положить туда фрукты, ягоды. Для баночного питания консерванты не нужны, поскольку на производстве все баночки проходят этап стерилизации. Количество ешек в продуктах настолько невелико и так четко регулируется законодательством, что, ну, вообще, в принципе, и взрослому может вряд ли навредить. Тут важен и другой момент. Такая группа ешек, как подсластители, ароматизаторы, красители, они меняют истинный вкус продукта и при регулярном употреблении вызывают у ребенка отказ от продуктов без добавок. Поэтому все же для детей нам нужно выбирать качественные продукты без улучшителей. По поводу пальмового масла. По сути, это один из видов обычного растительного масла. Содержание насыщенных и ненасыщенных жиров здесь примерно 50 на 50. То есть, по сути, пальмовое масло имеет преимущество перед кокосовым и, например, сливочным. Никакого резона бояться нет. Не стоит тратить большие деньги на воду детскую. Взрослая такая же.
1: Я ж мать.
5: Если что, можно мужу сказать, что ты не в магазин долго ходила, а этикетки долго изучала.
6: Да, нужным делом была занята, а не отдыхала.
5: Ну а мы, мама Александра Назарова
6: и Кристина Косова,
5: желаем больше проводить времени со своими детьми, потому что уж больно быстро они растут. Дорогие мои радиослушатели, Если вы пропустили наш выпуск,
8: ай-яй-яй,
5: то в любой момент вы можете зайти и послушать нашу программу в мобильном приложении «Радио России» или на официальном сайте.
9: Пока-пока, мама!
1: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
10: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
1: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада» по средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
12: Радость или грусть нас ждут потом.
11: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
1: Радио России. Главное радио страны. Московский спорт.
13: Всем привет! У микрофона Виталий Павлов. Это программа «Московский спорт», в которой мы вновь расскажем вам о спортивных событиях в столице нашей страны. Уже с 21 сентября состоятся московские студенческие спортивные игры по футболу. Затем подобный турнир пройдет уже и по футзалу. Ведущий менеджер Национальной студенческой футбольной лиги Анатолий Стукалов рассказал нам все детали. Анатолий, здравствуйте! В какой раз будут проводиться эти соревнования уже?
14: В рамках 39-х московских студенческих спортивных игр футбол стартует первыми, и старт назначен на 21 сентября 2026 года. Футзал, регламент мы еще не делали, но футзал точно начнется 2 ноября.
13: А какой формат будет у соревнований по футболу, и будет ли разница в зависимости от возрастной категории?
14: Формат соревнований остается таким же, как и был в 38-х играх. В высшем дивизионе у юниоров у нас 14 команд, которые играют в один круг по системе каждый с каждым. В первой лиге юниоров там 9 команд. Они играют в один круг по системе каждый с каждым. Затем вторым этапом делятся на две группы, где первая группа борются за первое, пятое место, и вторая группа за шестое, девятое. Это формат, который 11 на 11. Среди юниорок, они у нас играют 7 на 7, там 9 команд, так же, как и в первой группе, играют в один круг по системе каждый с каждым, и также делятся на две группы, 5 команд и внизу 4 команды.
13: Участие в турнире могут принимать исключительно студенты московских вузов или все-таки нет таких ограничений?
14: В соревнованиях принимают участие только студенты московских вузов.
13: Есть ли лимит по количеству команд на предстоящие соревнования, ограничения по числу участников?
14: Лимит есть по количеству команд. Как я и говорил, юниоры, высшая лига 14 команд, первая лига 9 команд. У юниорок одна лига, она же высшая, там 9 команд.
13: Существуют ли какие-то взносы за участие или регистрация на турнир бесплатная?
14: По прейскуранту 39-х московских студенческих спортивных игр взнос составляет порядка 60 тысяч рублей в год с каждой команды.
13: Будут ли награды победителям и призерам, а может и каким-то лучшим игрокам, тоже будут вручены дополнительные вознаграждения? И затем, я так понимаю, будет возможность принять участие и в дальнейших общероссийских соревнованиях?
14: По итогам соревнований, безусловно, будет выявлен чемпион, первое место, вице-чемпион, он же серебряный призер, и команда, занявшая третье место. И, безусловно, по номинациям «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший полузащитник», «Нападающий» и «Бомбардир» будут выявлены индивидуальные номинации. И обязательно в конце сезона всех футболистов и футболисток мы наградим. Ну и в заключении, победитель 39-х московских студенческих спортивных игр поедет на финальную часть общероссийского дивизиона, который проводит Российский футбольный союз вместе с Национальной студенческой футбольной лигой, напрямую в финал. Второе место будет отбираться на финал через полуфиналы.
13: 26 сентября в Москве состоится очередное мероприятие по единоборствам «Топ-Дог-43». Подробности об этом мы узнали у нашего коллеги, комментатора единоборств и эксперта Романа Мазурова. Роман, приветствую. Какое событие состоится 26 сентября? Что за «Топ-Дог-43»? Расскажите нам подробнее.
8: Это старейший российский промоушен кулачных боев, поединков без перчаток, который образовался, казалось бы, каких-то там 5 лет назад, но при этом уже обрел по-настоящему мировую славу, потому что этим промоушеном реально интересуются как в Европе, так и за границей в Америке, но пока, к сожалению, дальше российского пространства дело никуда не пошло. Чем хорош, чем уникален и самобытен промоушен Top Dog, так это тем, что бои там проходят в сене. Очень маленькое пространство, которое значительно меньше классического ринга, что не дает бойцам уходить от поединка, да, то есть включать велосипед, излишне работать на ногах, а все это способствует тому, чтобы люди били друг друга, находились в центре боевой арены и выбивали друг из друга все лишнее. Да. Бои без перчаток – это удар голой рукой, практически любое касание в голову – это рассечение. То есть здесь, что привлекает простого болельщика – это сломанные носы, сломанные лицевые кости, выбитые зубы, сломанные руки, бесконечное количество нокаутов, страшных нокаутов, да, потому что действительно удар голой рукой, ну, это по сути очень близко к уличной драке, но при всем при этом сейчас в последнее время тенденция такова, что простых ребят с улицы, как это было раньше, да, то есть в чем был прикол? В том, чтобы, не знаю, там, обычный клерк подрался с поваром, да, или там диджей подрался с курьером, да, то есть обычные люди, которые более или менее как-то чем-то занимались или просто хотят и любят драться, им давалась эта площадка, эта платформа, и тогда даже по традиции дрались просто в джинсах, да, вот такая была форма. Сейчас, конечно, уже ребята сражаются в спортивных штанах и в боксерках, но есть и некоторые ребята, которые придерживаются вот этого ортодоксального стиля и выходят биться именно в джинсах, как, например, Эмеля, у которого вообще в заднем кармане джинс всегда спрятан его паспорт.
13: А кто именно будет драться, сражаться и выяснять, кто сильнее 26 сентября? За кем можно будет понаблюдать?
8: По своим именам это какое-то уникальное, грандиозное событие. И давайте начнем с титульного боя. Доминирующий чемпион в полусреднем весе Наби Ганибал-Гаджиев будет биться в реванше с Денисом Погодиным, который до Наби правил бал в этой категории и не проигрывал вообще никому. Затем ушел на покой непобежденным, кстати говоря, но вернулся спустя некоторое время, по-моему, даже несколько лет, и сразу же решил драться с Наби, отправил его в нокдаун в самом начале, но в итоге сам пал в жесточайших разменах, и вот теперь нас ждет очень интригующий реванш. Со-главный бой, абсолютно лучший боец на голых кулаках Pound for Pound, Кантемир Коложоков по прозвищу Ликвидатор, попробует проэкзаменовать очередного претендента Юрия Конунга Бухарова. Кантемир Коложоков единственный в своем роде в мире боец на голых кулаках, у которого рекорд сейчас 15-0. Никому не проигрывал. И похоже, что не собирается этого делать и впредь. Юрий Бухаров очень сильный парень, с хорошим рекордом, с отличной техникой, с мощным ударом. Но Кантемир в этой весовой категории пока что выглядит каким-то мастодонтом, титаном, которого пошатнуть пока не под силу абсолютно никому. Еще один бой, который ожидается с огромным нетерпением, это поединок, который должен был состояться много раньше. Битва двух средневесов, Виталия Эйншента Старых и Сергея Калинина по прозвищу Кратос, два качка, два татуированных мужика, которые имеют только одно направление в бою, это вперед, да, то есть это будет настоящее столкновение двух локомотивов, и это будет настоящая кровавая баня, скорее всего, бой закончится досрочно, хотя у обоих просто чугунный какой-то невероятно каменный чердак, и это будет вот реально, помяните мое слово, да, что вся арена будет залита кровью, вот, не знаю, даже, может быть, зрительные ряды, может быть, и дальние ряды, потому что это будет просто месиво. И еще один бой, о котором бы хотелось сказать, Николай Чибисов по прозвищу Чибис против Данила Гати Чужого. Они этот поединок уже давно качали, они друг друга не очень любят, и они хотят друг другу набить лицо. Так что они не будут сдерживать себя, и это будет также весьма-весьма интригующий бой. 26 сентября ЦСКА-арена, это будет по-настоящему кроваво и мощно.
13: 26 и 27 сентября пройдет Московский марафон, крупнейший забег в России. Конечно, о таком событии мы не могли не пообщаться с директором мероприятия и сооснователем бегового сообщества Дмитрием Тарасовым. Дмитрий, приветствую. Сколько участников вы ожидаете на этом грандиозном событии в текущем году?
9: У нас есть понимание лимитов, сейчас они все заполнены. Мы ожидаем на московском марафоне на разных видах соревнований 57 тысяч человек. И это соревнования, это участники 10-километровой дистанции, 42 километров, участники дистанции эстафеты, где будет 200 команд у нас по 5 человек, студенческие команды и корпоративные, и детские забеги.
13: А какой будет маршрут в этот раз у самого марафона? Какие живописные места там задействованы?
9: У нас старт планируется возле смотровой площадки МГУ, где стартовал московский полумарафон. Дальше по Бережковской набережной, в сторону МИДа, на Садовое кольцо, да, через Москва-реку. Дальше на Тверскую, на Бульварное кольцо. Далее на Тверскую улицу мы спускаемся вниз к Охотному Лиаду, разворачиваемся в обратную сторону, бежим дальше по Бульварному кольцу в сторону Цветного бульвара, далее по Рождественскому бульвару вниз, Покровский бульвар и далее Яуза, Котельническая набережная, Кремлевская набережная, Раушская набережная, улица Большая Ордынка, опять Садовое кольцо, далее мы спускаемся на Ростовскую и по Савинской набережной, до Новодевичьей набережной и финишируем в Лужниках.
13: Есть ли кто-то из спортсменов или известных личностей, кто стабильно участвует и побежит в том числе в этот раз?
9: На самом деле есть известные личности, кто примет участие в московском марафоне, и к ним относятся не только известные спортсмены, но и политики, руководство города Москвы, руководители департаментов, члены аппарата, президента, люди из правительства Российской Федерации, депутаты Государственной Думы, известные спортсмены. Я знаю, что в мероприятии планируют принять участие Александр Легков, побежит точно Алексей Смертин, Саша Панжинский, как серебряный призер Олимпийских игр. Побегут известные актеры, актеры театра и кино. У нас всегда фактически принимают участие Евгений Ревенко, депутат Государственной Думы. В этом году будут еще несколько депутатов Государственной Думы, руководители департаментов города Москвы. Да, и хочу отметить отдельно мэра города Тюмени, который примет участие в московском марафоне и побежит пейсмейкером на 10-километровой дистанции. Достаточно много известных лиц, и мы всех ждем на старте и тем более на финише.
13: А насколько серьезный призовой фонд у вашего мероприятия?
9: Да, на самом деле большой призовой фонд, у нас около 11 миллионов, он насчитывает в себе призовой фонд за место, которое покажут спортсмены, и за достижение результатов, таких как побитие рекордов России и так далее. Там общий призовой фонд чуть больше 11 миллионов рублей.
13: На этом на сегодня будем с вами прощаться. Продолжайте следить за спортом и по возможности им заниматься, а мы и дальше будем держать вас в курсе спортивных событий в столице нашей страны. Меня зовут Виталий Павлов, это была программа «Московский спорт». Удачи вам, пока!
1: Московский спорт. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
15: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей. Пледы от 600 рублей. Подушки от 150 рублей. Полотенца от 60 рублей. Богатый выбор, низкие цены. С 5 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Ленина, 68. Количество товара ограничено. Подробности по доставке консультантов категории 0+.
16: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
17: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда – гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства – перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует

0: московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Начался заключительный день голосования на выборах в Госдуму. Китай выступил против новых санкций США против России. И спасатели эвакуировали мужчину, упавшего со скалы первый столб в Красноярске. Все подробности далее. Явка на выборах в Госдуму в третий заключительный день голосования по состоянию на 7 часов 35 минут достигла 45%, а уже на 7.50 она превысила 45%. Это следует из данных Центра избиркома. В эти минуты открываются избирательные участки в Москве и в Подмосковье. Выборы депутатов Нижней палаты 9-го созыва проходят в течение 3 дней и завершатся сегодня в 20 часов по московскому времени. Москвичи, помимо этого, выбирают муниципальных депутатов района Щукина. В Московской области наряду с выборами в Госдуму проводят выборы региональный парламент и органы местного самоуправления. Открылись избирательные участки и в новых регионах. За депутатов жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей голосуют впервые. Голосование проходит в непростых условиях. Проведению голосования пытаются помешать, рассказал председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий.
2: Хотел бы отметить оперативную такую вот работу наших электриков служб, потому что ночью было отключение электроэнергии, но уже утром в 8 часов утра все избирательные участки открылись. Это не первая наша избирательная кампания, которая проводится в Донецкой Народной Республике, и у нее есть вот такой вот негативный флер со стороны украинских злодеев, ну как еще их можно назвать.
1: Добавлю, всего в единый день голосования в России предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Потери ВСУ в результате действий южной группировки войск за сутки составили 94 наземных робототехнических комплекса, 47 пунктов управления БПЛА и 39 дронов. Подробности рассказал начальник ее пресс-центра Вадим Астафьев.
3: В результате активных действий подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Авиации и баражирующими боеприпасами нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад в районах Высокоивановки, Славянска, Краматорска, Николаевки и Шебельковки. За сутки противник потерял до 145 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 19 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Поражено 47 пунктов управления БПЛА, 94 наземных робототехнических комплекса, 66 антенн связи и БПЛА, 7 складов с запасами материальных средств. Средствами ПВО сбито 38 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 101 тяжелый БПЛА коптерного типа.
1: Бойцы «Востока» сорвали атаку беспилотников и уничтожили выявленные позиции ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Кроме того, в ходе воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили и уничтожили тяжелый гексокоптер противника, который осуществлял подвоз продовольствия к позициям ВСУ. Официальный Пекин выступил против новых ограничений Вашингтона в отношении России и Ирана, пишет китайская газета Global Times. Как подчеркнули в Министерстве коммерции КНР, Китай не приемлет вторичные санкции против стран, сотрудничающих с Москвой и Тегераном. Пекин будет защищать свой суверенитет и интересы, а также права китайских компаний и при необходимости примет ответные меры. Это заявление прозвучало после того, как президент Дональд Трамп подписал закон, который позволяет вводить 100% пошлины в отношении стран, импортирующих российский нефть и газ. США нанесли удар по школе для девочек в иранском Минабе из-за ошибки искусственного интеллекта, сообщает Bloomberg. Как утверждает агентство, во время планирования атаки на учебное заведение 28 февраля американские военные использовали ИИ, встроенный в систему управления боевыми действиями. Как выяснилось, нейросеть опиралась на устаревшие данные о военном объекте, который был отделен от здания школы еще несколько лет назад. В результате удара погибли 175 человек. В том числе 168 учениц школы. Еще 95 получили ранения. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда эвакуировали мужчину, упавшего со скалы первый столб. Инцидент произошел вечером.

0: В субботу в национальном парке Красноярские столбы. Пострадавший не смог сам подняться, очевидцы позвали спасателей, а те эвакуировали 24-летнего молодого человека на носилках и передали родственникам. В пресс-службе отряда предупреждают посетителей, что в дождливую погоду в горах очень скользко и призывают быть осторожными. Мошенники в преддверии отопительного сезона начали рассылать гражданам сообщения о якобы имеющейся задолженности за коммунальные услуги, предлагая погасить ее по поддельной ссылке. Об этом сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Он ответил, что при переходе по указанной ссылке гражданин рискует оплатить несуществующий долг, а в случае чего денежные средства попадают в карман мошеннику. Для того, чтобы не попасть на уловки злоумышленников, Машаров рекомендует обсуждать подозрительные предложения с соседями или родственниками. Отопительный сезон начался уже в 19 регионах России. Характер погоды в московском регионе сегодня будет определять антициклон. В столице вновь будет теплее нормы на 5-6 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В течение воскресенья характер метеоусловий в столичном регионе не изменится и будет определяться северной периферией антициклона. Поэтому в Москве и по области ожидается переменная облачность без осадков, утром очаги тумана, с ухудшением видимости менее 1 километра. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, максимальная температура воздуха плюс 18-21, а это на 5-6 градусов выше сентябрьской нормы. Показания барометра будут слабо падать и составят 748 миллиметров ртутного столба.
0: Несмотря на влияние циклона, завтра в Москве все еще будет довольно тепло, а вот затем, как утверждает Тишковец, осень перестанет притворяться летом. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Российские дзюдоисты Герман Кобец и Кристина Коновалова стали победителями Кубка Европы. Первый завоевал золото в весовой категории до 66, вторая до 78 килограммов. Соревнования в Северомакедонском Скопье завершатся в воскресенье. Российские самбисты выиграли 13 золотых медалей в первый день Кубка мира в Таджикистане. Али Турсунов в финале соревнований по спортивному самбо в весе до 79 килограммов победил соотечественника Германа Сигарева. Также золотые медали завоевали Денис Пастернак, Никита Назаров, Владислав Панов, Дмитрий Елисеев и Алексей Мерзликин. Баскетбольный «Локомотив Кубань» вышел в финал Суперкубка Единой Лиги. Железнодорожники одержали победу над боснийской «Игакеей» 88-78. Самым результативным игроком матча стал баскетболист краснодарцев Патрик Миллер, набравший 19 очков. В воскресном финале турнира «Локомотив Кубань» сыграет против турецкого «Анадолу Эфес». Футболист «Атланты» Алексей Миранчук забил 6-й мяч в текущем сезоне МЛС. Он отличился на 28-й минуте гостевого матча регулярки против Портленда. Гол экс-футболиста «Локомотива» так и остался единственным в игре. Хоккеист «Монреаля» Иван Демидов забросил шайбу в предсезонном матче НХЛ против Торонто. Основное время встречи завершилось со счетом 3-3. В овертайме сильнее оказалась команда Демидова. Фигурист Максим Некрасов, выступающий в танцах на льду с Василисой Кагановской, избежал перелома руки. Такую новость сообщил тренер пары Алексей Горшков. Напомню, дуэт во время разминки на контрольных прокатах сборной России столкнулся с Егором Гончаровым. Тогда стало известно, что Некрасов повредил руку и уехал в больницу. Сегодня ему предстоит дополнительно пройти МРТ. 2 недели спортсмен будет носить лангетку. А у меня на этом пока все. Далее о погоде.
0: Сегодня в Ярославле и Владимире плюс 20-22 градуса, переменная облачность, а в Воронеже плюс 23-25, в Ростове-на-Дону плюс 26-28 градусов, в Волгограде плюс 23-25, в Краснодаре плюс 24-26 градусов, в Сочи плюс 22-24, кратковременные дожди, в Ставрополе небольшие дожди, плюс 21-23 градуса, в Нальчике и Владикавказе плюс 17-19, временами дожди, в Севастополе и Симферополе плюс 24-26, 6 градусов без осадков, в Ялте плюс 25-27, в Санкт-Петербурге временами дождей плюс 15-17 днем, в Москве без осадков плюс 20-22. Сейчас столица плюс 10, без осадков, безветренно, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

0: Далекий маяк.
1: Элли родила в условиях абсолютно катастрофических. Когда он ее спросил, что будет, если будет, она ему твердо сказала: от любви надо рожать детей и строить мосты. И он запомнил эту фразу и свою пьесу ее включил. В книжке его мы видим, прям написано: дочка на всю страницу.
0: Владимир Маяковский в Нью-Йорке. Программа «Настоящее историческое». В воскресенье в 22:10 по Москве и по времени Читы.
2: Сигналы точного времени.
0: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Профориентолог и наставник профессиональной реализации для взрослых и подростков, лектор и эксперт Российского общества знания Наталья Зыкова о выборе карьерного профиля в жизни.
3: Именно выбор профиля, ограничение своеобразное вводить рано, даже в 15 лет. Потому что даже в этом возрасте еще префронтальная кора, которая отвечает за стратегическое мышление, еще не сформирована. Это будет проведет 25 годах. Но профориентацией можно начинать хоть с пеленок. И основным, конечно, будет наблюдение, внимание. А вот в возрасте 15 лет вот это идет как раз кризис идентичности, когда вот то, что действует сейчас, жесткие требования к тому, кем ты будешь, что ты будешь делать, когда ты вырастешь, одни совершенно не соответствует потребностям ребят в этом возрасте.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Время детских пластинок. По страницам Колобка. Радиожурнал для маленьких и старше.
4: Ну, мы пошли.
5: Сразу никто не уходит.
6: Не торопитесь уходить, иначе пропустите много интересного. И то, что мы подготовили для вас сегодня, друзья, вам точно понравится.
4: Ой, кто это? А ты это кто?
6: Да это мы, ведущие программы. Мила Луговая и малыш Колобок Печеный Бок пришли рассказать вам о легендарном детском журнале «Веселый Колобок», познакомить с уникальными материалами этого издания и, конечно, поставить пластинки. Размышляя о том, чем же вас, ребята, развлечь в этот раз, решили... А, впрочем, то, что мы решили, вы и так узнаете, прослушав захватывающие звуковые истории. Первая история, друзья, будет сказочная. Есть такой камень «Малахит». Цвет он зеленого, да такого сочного, что другого подобного в свете не сыщешь. Испокон веку этим камнем были богатые горы уральские. А еще богаче была уральская земля мастерами, что тот камень обтачивали, его красоту чувствовали. В старину эти мастера были подневольные, работали на барина, а не на себя. А сами жили бедно. Об их труде писал свои сказы знаменитый уральский писатель Павел Петрович Бажов. Одно из его произведений называется «Каменный цветок». Начало сказки было опубликовано в журнале «Колобок». На пластинку попало ее продолжение. Чтобы вам, ребята, было еще интереснее слушать историю, вкратце расскажу, с чего все началось. Жил на Урале малахитовых дел мастер Данила. Однажды дали ему задание выполнить из малахита чашу. Данила сделал, но своей работой был недоволен. Тут вспомнил мастер про волшебный цветок каменный, что в Малахитовой горе растет. Говорят, красоты он неописуемый. Да кто на этот цветок глянет, тому свет немил станет. И решил Данилушка увидеть каменный цветок и из него свою чашу сделать. Что было дальше, расскажет пластинка.
7: Крепко любила Катя своего Данилушку. И он ее любил. А о свадьбе не поминал. Все о своем думал. Как силу камня поймать, красоту его людям показать. По лесам бродил, на медную гору уходить повадился. Идет как-то, и вдруг ровно его кто под бок толкнул. Сидит, слышка, на грудке руды женщина какая-то.
8: Да ведь это сама хозяйка.
9: Что, Данила, мастер, не выходит твоя чаша?
8: Измаялся весь, не выходит. Покажи каменный цветок.
9: Показать-то можно, да потом жалеть будешь.
8: Не отпустишь из горы?
9: Зачем не отпущу? Дорога открыта, да только ко мне же ворочаются.
8: Покажи. Покажи. Покажи, сделай милость.
9: А про невесту-то забыл. Души в тебе девка не чает, а ты на сторону глядишь.
8: Знаю я. А только мне без цветка и жизни нет. Покажи каменный цветок.
9: Ну, когда так, пойдем, Данила мастер, в мой сад.
5: И выводит хозяйка на полянку Данилушку. Земля тут вроде простой глины, а по ней кусты черные, как бархат. И на кустах этих, слышь-ка, большие зеленые колокольцы малахитовые, а в каждом звездочка. Огненные пчелки над теми цветками сверкают, а звездочки тонехонько позванивают, ровно поют.
8: Каменный цветок.

0: Данила мастер, поглядел каменный цветок.
1: Эх, красота какая! Не найдешь камня, чтобы так-то сделать.
0: Оставайся у меня, дам такой камень.
1: Я бы выточил, сумел.
0: Останешься?
1: Останусь.
0: Смотри, потом жалеть будешь.
1: Нет, не буду.
2: Без жениха Катя горюет. Пошла она как на рудничный от мамы. Сидит на камне, а слезы так и бегут.
0: Свет.

0: одни, к ней молвится. Ой.
1: Глядит. У самой ноги малахит камень обозначился. Что такое? Огляделась, и лес кругом какой-то небывалый, каменный.
0: Видно, я в гору попала.
1: И почудилась ей. Идет между стволами каменными Данилушка, руки вверх тянет, будто сказать что-то хочет. Вот уже нет его.
0: Данилушка! Отзови! Нет его!
2: Ты зачем в мой лес забралась? Чего тебе?
0: Подавай Данилушку, да и только! У тебя! Пускай хитро у тебя, а Данилушка ко мне! Ко мне тянется! Меня он любит, не тебя!
2: А вот послушаем, что он сам скажет.
1: Катенька!
2: Подожди! Ты, Данила, мастер, выбирай, как быть! С ней пойдешь или...
1: С ней пойду!
2: А цветок каменный, ведь тогда и его забыть надо.
1: Как забыть?
2: Здесь останешься, о ней людях думать перестань.
1: Не могу, не могу я без людей жить, а ее каждую минуту помню.
2: Твоя взяла, Катерина, бери своего Данилушку.
1: Катенька.
0: Данилушка.
2: А за удалость да твердость твою, вот тебе подарок. Пусть у Данилы все мое в памяти останется. Ну, прощай, Данила, мастер. Не позарился ты на мои богатства, не променял на них свою Катеньку.
3: Ящерка проворная, блестящая,

красивая музыка. Ее написал величайший немецкий композитор Людвиг ван Бетховен. Его семья – потомственные музыканты. Дед был дирижером, отец пел в хоре. С детства мальчика учили играть на клавесине, органе, скрипке и флейте. Первое свое сочинение Бетховен написал в 12 лет. Повзрослев, создавал большие симфонические произведения. Одно из них попало на пластинку в журнал «Колобок». Это «Шестая симфония». Ее композитор назвал «Пасторальной», и каждой части дал название. Сейчас, ребята, вы услышите музыку из трех частей – «Гроза», «Буря» и «Радостное чувство благодарности после бури». Сопровождать сочинение будут звуки живой природы и стихи современника Бетховена, великого поэта Вольфганга Гёте. Они подскажут вам, о чем эта музыка. –

тишине полей, слей певучий говор твой с песней.

просторы, где тучи, где ветер всегда. Туда, на вершины, скорее туда. Вон черные птицы по небу летят. О, птицы, я с вами, ваш спутник, ваш брат.

как все ликует, поет, звенит. В цвету долина, в огне зенит. Трепещет каждый на ветке лист, не молкнет в рощах веселый свист. Как эту радость в груди вместить, смотреть и слушать, дышать и жить?

0: Колобок. Радиожурнал для маленьких и старше.
1: Ребята, вы уже знаете, что в создании «Колобка» принимали участие известные люди. Вот и писатель Виктор Драгунский сотрудничал с журналом и записал на пластинку одно из своих произведений. Получилось очень весело, и это неспроста. Виктор Драгунский большую часть жизни был артистом, играл в театре сатиры и даже выступал на цирковой арене. Давайте прямо сейчас послушаем его рассказ «Профессор кислых щей». Исполняет автор Виктор Драгунский.
2: Мой папа не любит, когда я ему мешаю читать газеты. Но я про это всегда забываю, потому что мне очень хочется с ним поговорить. Ведь он же мой единственный отец. Мне всегда хочется с ним поговорить. Вот он раз сидел и читал газету, а мама пришивала мне воротник к куртке. Я сказал: пап, а ты знаешь, сколько в озеро Байкал можно напихать азовских морей? Он сказал: не мешай. Я сказал: 92. Здорово. Он сказал: здорово. Не мешай, ладно? И снова стал читать. Я сказал: а ты художника Эль Грека знаешь? Он кивнул. Я сказал: его настоящая фамилия Доминико Тео Котопули, потому что он грек с острова Крит. А Крит был греческий когда-то. Вот этого художника испанцы прозвали Эль Грека. Интересные дела. Кит, например, папа, за 5 километров слышит. Папа сказал: да помолчи хоть немного, ну хоть 5 минут. Но у меня было столько новостей для папы, что я не мог удержаться. Из меня высыпались новости, прямо выскакивали одна за другой. Потому что уж очень их было много. Если бы их было поменьше, может быть, мне легче было бы перетерпеть, я бы помолчал. Но их было много, и поэтому я ничего не мог с собой поделать. Я сказал: папа, ты не знаешь самую главную новость. На больших Зонских островах живут маленькие буйволы. Они, папа, карликовые, называются кентусы. Такого кентуса можно в чемодане привезти. Ну да, сказал папа, просто чудеса. Дай спокойно почитать газету, ладно? Читай, читай, сказал я. Читай, пожалуйста. Понимаешь, папа, выходит, что у нас в коридоре может пастись целое стадо таких буйволов. Ура? Ура, сказал папа. Замолчишь, нет? А солнце стоит не в центре неба, сказал я, а сбоку. Не может быть, сказал папа. Даю слово, сказал я. Оно стоит сбоку, сбоку припеку. Папа посмотрел на меня туманными глазами. Потом глаза у него прояснились, и он сказал маме: где это он нахватался? Откуда? Когда? Мама улыбнулась. Он современный ребенок, он читает, слушает радио, телевизор, лекции. А ты как думал? Удивительно, сказал папа, как это быстро все получается. И он снова укрылся за газетой, а мама его спросила: чем это ты так зачитался? Африка, сказал папа, кипит, бурлит. Конец колониализму. Еще не конец, сказал я. Что? Я подлез к нему под газету и встал перед ним. Есть еще зависимые страны, сказал я. Много еще есть зависимых. Больше 20 еще мучают.

Она сказала, ну ладно, Дениска, иди погуляй. Она протянула мне куртку и подтолкнула меня. Иди, иди. Я пошел и спросил у мамы в коридоре. Первый раз. Что это такое, мам? Что это такое? Профессор кислых щей. Просто в первый раз слышу такое выражение. Это у меня что, в насмешку так назвал? Профессор кислых щей. Это обидное? Но мама сказала, что ты, это нисколько не обидное.

А то все говорят, что она заболела и ничего не ест. И я пошел к Аленке. У них сидел какой-то дяденька в синем костюме и с белыми руками. Он сидел за столом и разговаривал с Аленкиной мамой. А сама Аленка лежала на диване и приклеивала лошади ногу. Когда Аленка меня увидела, она сразу заорала: «Диска пришел!» «Хо-хо-хо-хо!» Я вежливо сказал: «Здравствуйте! Чего орешь, как дура?» Я сел к ней на диван. А дяденька с белыми руками встал и сказал: «Значит, все ясно. Воздух, воздух и воздух. Вина, она вполне здоровая девочка. Ничего, ничего тревожного». Я сразу понял, что это доктор. Аленкина мама сказала: «Спасибо, профессор. Большое спасибо». И она пожала ему руку. Видно, это был такой хороший доктор, что он все знал. И его называли за это профессор. Он подошел к Аленке и сказал: «До свидания, Аленка. Выздоравливай». Она покраснела, высунула язык, отвернулась к стенке и оттуда прошептала: «До свидания». Он погладил ее по голове и повернулся ко мне: «А вас как зовут, молодой человек?» «Он какой бы славный. На вы меня назвал». Я сразу встал и сказал: «Я Денис Кораблев. А вас как зовут?» Он взял мою руку своей белой, большой и мягкой рукой. Я даже удивился, какая она мягкая. Ну, прямо шелковая. И от него от всего так вкусно пахло, чистотой. И он потряс мне руку и сказал:

0: Аленкина мама всплеснула руками, а профессор покраснел и закашлял. И оба они вышли из комнаты. И мне показалось, что они как-то не так вышли. Как будто даже выбежали. И еще мне показалось, что я что-то не так сказал. Прям не знаю. А может быть, кислых щей. Это все-таки обидно, а?
1: Веселый колобок. Радиожурнал для маленьких и старше.
2: А теперь надо взглянуть на часы и посмотреть, что же они нам показывают. Тик-так, тик-так, отлично. Есть у нас еще время для песни. Называется она «Чудо детства». На стихи Михаила Яснова и музыку Григория Гладкова. Кстати, сам композитор и споет эту песню. А мы, ребята, прощаемся до скорой встречи. С вами были Мила Луговая и малыш Веселый Колобок. Хорошего дня, пока-пока.
3: В чудетство откроешь окошки, счастливень стучит по дорожке, цветет веселютик у речки, и звонко поют соловечки.

0: Сказка. Радиожурнал для маленьких и старше. Радио России. Радио России. Общество. Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
1: Здравствуйте! В эфире программа «Все в сад», и сегодня в эфирном саду собрались бодрые и веселые Мария Тарабаева и Александр Хабургаев.
2: Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Рады вас ощущать в нашем эфирном саду. Насчет бодрости и радости, это точно. Может, на тебя посмотришь, сразу бодрость станешь и радостно.
1: Конечно, потому что сейчас самый сезон. И вообще, мне кажется, все уже порадовались своему урожаю и сделали себе наверняка заметки, что можно изменить в следующем году. Ну и, в общем-то, мы продолжаем наши разговоры о том, какое хозяйство можно завести на своем приусадебном участке.
2: Да, потому что не только плодами садов и огородов сыт человек, есть еще домашние животные.
1: Которые тоже, кстати, излишне урожая охотно употребляют.
2: Еще как.
1: Да.
2: Еще как. Об этом, кстати, тоже поговорим.
1: Да.
2: А потом, Маш, вот ты сейчас такая радостная. Да, урожай. А знаешь, некоторые... Урожай, что делать? Яблоки тачками вывозим
1: во враг. Нет, ну не надо вывозить во враг. Вот, надо не паниковать.
2: Вот, надо завести домашних животных и
1: да?
2: часть... Вот об этом мы сегодня и будем говорить, потому что с нами на прямой телефонной связи настоящий фермер Ирина Гвоздева. Ирина, добрый день.
1: Здравствуйте.
2: День.
1: Здравствуйте.
2: Вас.
3: Добрый день.
2: Сразу скажу, что у Ирины самое знаменитое молоко в округе от ее знаменитых йоркширских... Нет, какие у вас породы-то?
3: Джерсийские.
2: Джерсийские. Ирина, сразу такой вопрос. А коровы яблоки едят?
3: Да.
2: О как.
3: Коровы очень любят яблоки, груши, и арбузы любят.
2: О как. А корки едят или им вот мякоть-то?
3: Корки, да. Корки, арбузы едят с удовольствием. А дынные нет.
1: Ну, я, кстати, дыню тоже меньше люблю, чем арбуз.
2: Я тоже корки не ем дынные.
1: Ну, видишь, как хорошо.
2: Так, Ирина, а вот скажите, пожалуйста, сейчас очень многие люди перебираются. Ну, Ирина, кстати, с мужем тоже москвичи. Много лет как живут за городом. И у которых теперь хорошее такое крепкое фермерское хозяйство. И таких очень много беженцев из города. Люди, у которых просто вот большой участок. И которые начинают потихонечку заводить кур.
1: У которых много энтузиазма.
2: Да, и здоровья есть.
1: Да.
2: Ирина, а вот чтобы корову завести, это что надо, 3 гектара иметь? Или вот какой минимум?
3: Ну, если одну корову, нет, да можно иметь, в общем-то, и маленький участочек. Вспомните, как в деревнях были поля, где паслись все коровы, да, деревенские,
1: да.
3: И плюс еще стада колхозные. Но если таких полей рядом нет, то можно и даже на своих 20 сотках держать корову. Вы подкашиваете где-то траву, где есть такие свободные участки. Если даже они чьи-то, можете договориться, но они неиспользуемые хозяевами. Можете договориться под покос. Также с администрацией можно спросить, где можно, в общем-то, покосить для своей живности. Кстати, в общем, не проблема. На зиму, естественно, можно покупать частные хозяйства, которые как раз выращивают траву на корм животным.
1: Ну, вот даже как.
2: Сейчас, Ирина, а вот с этого момента можно поподробнее? Это вот этими катушками, которые продают, да?
3: Да, сено. Да, да. Большими катушками. Есть люди, которые развозят все это, не обязательно самому тащиться и привозят тебе на участок. Поэтому, ну, с этим проблем нет. Мне кажется, раньше, конечно, потяжелее было в этом отношении. Сейчас такая техника.
2: А сколько такая катушка стоит и сколько корове надо на зиму таких? Вот сейчас мы на зиму запасаем с Машей, да? У нас одна корова на двоих.
1: Сколько нам получилось?
2: Да,
1: скинулись.
2: Да, скинулись. Сколько нам нужно катушек купить для нашей коровы?
3: Ну, вы знаете, опять в зависимости от коровы, так скажем. Если у вас абердин ангус, она так, почти в два раза больше, чем джерсийка, то ей надо побольше сена. А если джерси, они сами небольшие, они меньше едят. Есть коровки средние, ну, так скажем, по прикиду где-то, ну, 7 тонн вам с запасом.
2: Сколько 7 тонн?
3: 7 тонн на одну корову с запасом, потому что сено бывает подмокшее, оно может быть там чуть-чуть прелое в этой. Что-то может попадаться, что они не едят, идет, так скажем, на выброс. В этом отношении хорошо еще держать овец, который доедят за коровой, которая чего-то не съела.
1: Саша, нам надо овцу в пару к корове.
2: Да, чтобы объедками питалась. Да. Так, секундочку, Ирина, а одна катушка это сколько по весу?
3: Ну, одна катушка по весу... Ну, они, конечно, разные бывают, но где-то, наверное, 300 килограмм.
2: 300, да? Значит, в тонне 3 катушки, 3×7 – 21. Маш, нам больше 20 катушек надо на корову.
3: Но есть катушки поменьше. Я говорю, это еще зависит от сена, которое вы покупаете.
2: Угу.
3: Если это специализированные вот фирмы, которые сеют именно на корм животным, а не просто там в поле покосили, да, вместе с этой тижмой, полынью, с палками. Естественно, да, какое-то разнотравие. Корова будет это плохо есть. А есть фирмы, которые специально сеют именно для коров, для лошадей. Там уже свое, так скажем, сено надо.
2: Коктейль такой,
3: поэтому,
2: да.
3: Ну, 20, наверное, многовато, но где-то 20 катушек. Но мы берем где-то 14-15 катушек вот на двух коров.
2: Так вы еще подкашиваете?
3: Ну да, мы еще подкашиваем у себя, и плюс они у нас у себя и пасутся, и мы подкашиваем везде, где себя можно. Соскосили, подсушили и заложили.
2: Угу.
1: Ну так или иначе, я понимаю, что это объем все-таки большой. Теперь я понимаю, почему у меня дедушка в свое время все-таки не решался завести корову. У нас было достаточно много коз. Там, понятно, кролики, куры и все вот это сопутствующее, поросенок и так далее. Но никогда на корову он... Ну как бы вроде бы хотелось, я помню разговоры. Но теперь я понимаю, все-таки масштаб там, конечно, мощный. И, в общем-то, самому точно нереально заготовить столько. Хотя у меня дедушка вот на весь скот заготавливал сам все сено на всю зиму. Ирина, давайте немножко поговорим про то, как мы выбираем породу. Я вот знаю, что джерсийская, она же получается одна из самых старых пород, и к тому же одна из самых жирно-молочных. То есть она прям вот у нас нацелена на такие хорошие удои.
3: Ну, в общем-то, да, джерси, да. Но сейчас очень много и других пород, коров, которые тоже дают хорошее количество и жирное молоко, но у джерси, конечно, считается самое жирное молоко, оно со сливочным вкусом и с хорошими удоями, потому что это чисто молочная корова, и нам понравилось то, что она, так скажем, небольшого размера.
2: Угу.
1: То есть она сама компактная корова, скажем так.
3: Она сама компактная, да.
2: Да. Маш, я просто свидетельствую, да, что каждый раз, когда мы у Ирины забираем 3-литровую банку молока, то четверть банки – это желтый жир.
1: Ну, я верю.
2: Желтого цвета, и потрясающий творог получается из этого молока, жирный. Ирина, а сколько литров в среднем коровка-то дает нам за сутки? Потому что, может быть, вот купим мы с Машей корову, куда нам 30 литров в день?
1: Ну, ты уж прям придумал.
2: Так.
3: Ну, скажем так, если вы хотите поменьше молока, то вы корову будете доить один раз в день. Но вы все-таки ее испортите, она не будет отдавать хотя бы свой средний потенциал.
1: Угу.
3: Минимум дойки должно быть 2 раза в день. Хотите побольше молока, будете доить 3 раза в день.
2: И сколько будет молока?
3: Тогда молока будет, в общем-то, достаточно. Но вот 30 литров джерси дает, может даже 35. А при двухразовом она может давать 25-27. Если нет сбыта, то это, конечно, тяжеловато реализовать такое количество. Если вы где-то на таком большом месте проживаете, у вас в вашей деревне больше никто не держит коров, и люди вокруг хотят и будут пить молоко, ну, будет, какая-то часть будет реализовываться. Но остальное вы должны будете переработать точно так же, как и мы. Это сыры, это творог, масло, сметана. Вся молочная продукция.
1: Ирина, скажите, пожалуйста, вот когда вы поняли, что нужно каким-то образом перерабатывать, да, вот эти, что называется, удои, надои, у вас с первого раза получилось вообще, насколько долго вы входили в эту технологию и производство творога, и сыроварения?
3: Ну, вы знаете, в принципе, творог мы очень быстро вошли, потому что у нас семья молочная,
1: угу.
3: Мы любим творог, мы любим молоко. Вот. И сметана, это то, что вот первое. Сыры
1: да. Пошли
3: уже тогда, когда у тебя лишки, слишком много молока, и оно, естественно, храниться не будет, и ты не будешь его там в какие-то морозилки складывать.
1: Да.
3: Поэтому единственный вариант – это сыр, который долго может храниться, и который, в общем-то, можно потом реализовать. Ведь хороший сыр, он и полгода может у вас вызревать. А трех месяцев, вот у нас сыр, 3 месяцев вызревания.
2: Ну вот я подтверждаю, что сыр у Ирины тоже очень вкусный. Но теперь самое главное, Маш, то, что мы с тобой не спросили. Вот, знаешь, многие люди думают, что если есть корова, то она как вот повзрослела, она так каждый день дает молоко всю оставшуюся жизнь до глубокой пенсии. Но ведь это не так, да, Ирина?
3: Конечно, не так.
2: Когда она дает молоко, когда не дает?
3: Ну, корова дает молоко после отела. Очень редко, когда нетель начинает. Ну, естественно, нетель, если ее покрыли, и вот она начинает созревать, и там растет у нее плод, она может давать тоже молоко. То есть у нее молоко может подкапывать. Но у нас была вот такая телка, мы не доили ее. Но сколько у нее выкопало, столько и выкопало, потому что таких коров, если начинаешь телок, если начинаешь доить, может преждевременный отел быть у нее. А корова, да, после отела они начинают давать, и вот первые 3, в общем-то, месяца у нее самый большой объем идет молока. Потом она может чуть-чуть сбавить, ну, как правило, на банку она сбавляет объем молока, и это держится до следующего ухода ее в декретный отпуск. За 2 месяца до отела. Да, да, за 2 месяца до отела коровы перестают доить.
2: Секундочку, секундочку, Ирина, так как нам часто ее крыть-то надо?
3: Ну, корова отелилась, да?
2: Так.
3: Вот. Проходит, допустим, у нее период гуляния. Ага. Бывает, да, вот корова загуляла, первый раз после отела вы ее, естественно, не кроете. Лучше всего на 2-й или 3-й, как правило, на 3-й раз, когда начинает гулять после отела. Ну, вот она отгуляла, отсчитали время, 3-е гуляние, или вызываете ассиминатора, или если у вас рядом есть хороший бык такой же породы, как у вас, то вы, да, сыграли свадьбу.
2: Так что, чтобы у меня молоко было, мне ее каждый год крыть надо? Или как? Или вот ее покрыли, она 2-3 года после этого может молоко давать спокойно?
3: Нет, она может давать молоко, она может чуть сбавить это молоко, она может его давать и 2-3 года. Объем только будет чуть поменьше. Но вам потом ее будет не очень легко покрыть снова. Надо будет опять будет ловить эти моменты. Угу. Конечно, вот так скажем, с покрытием, если у вас рядом нет своего быка, даже когда бывает и бык свой рядом, не всегда легко покрыть корову. Там тоже свои, в общем-то, особенности. Есть коровы, которые гуляют втихую, и это не видно ни под каким соусом.
2: Что, прямо убегают из дома ночью, а к утру возвращаются?
1: У меня знакомые тут как раз вот играли свадьбу у козы. Ой, это был просто какой-то яролаж. Так что я прекрасно представляю, что это наверняка это прям целая операция. В общем-то.
2: Да, каждая свадьба, каждое покрытие, каждая случка, да, это целое приключение.
1: Да.
3: Ну, это да. Но самое интересное, вы будете ждать, покрылась она или нет.
2: Да.
3: До следующего его гуляния. И опять любой ветеринар скажет, что если, ой, у меня корова, вот мы ее крыли, вот столько дней прошло, а она опять загуляла. Скажет, не торопись, ждите 3 месяца, мы приедем, проверим, крытая она у вас или нет. И бывают такие случаи, как у нас было с коровой, когда ее покрыли, и мы видим по ее состоянию, что она покрылась, и проходит 9 месяцев, а у нас не было возможности вызвать ветеринара, это летний период, чтобы проверили, но с полной уверенностью, и она увеличилась в размере все. А бывает ложная беременность, что у нас и получилось.
2: Ну, это часто, к сожалению, да.
3: Ну, бывает, да, наступают такие грабли.
1: Саш, не так все просто, как мы с тобой думали.
2: Ну,
3: Нет, все так просто с животными, и это причем не только с коровами. Ну, это живое существо.
2: Да, то есть кот Матроскин тебя ввел в заблуждение, да, Маш?
1: Ну, конечно, у него так все легко. Он корову в аренду взял, вторую получил. Вообще замечательно просто было.
2: Ясно. Ирина, тогда у меня вот серьезный такой вопрос, чтобы сразу люди понимали, с чем они столкнутся. Ведь корова, это же ведь надо еще искать хорошего ветеринара, потому что это регулярные какие-то вакцинации, это регулярные какие-то процедуры, которые нужно производить, там, я не знаю, ногти подстригать на копытах, еще что-то. Вот опишите, пожалуйста, этот комплекс работ и забот.
3: Ну, как правило, ветеринары приезжают весной, берут кровь на анализ, вот, на заболевание коров. Если опять какие-то прививки, то в основном они тоже делают это весной. Ну, а подрезка ногтей на копытах, это уже вы сами смотрите. Если уже подросли, то звоните ветеринару, он приезжает. То есть нет такого, что ветеринар к вам приезжает там чуть ли не раз в месяц или раз в квартал.
2: Ага. А вакцинации какие-то от бешенства-то надо прививать? От чего там?
3: Нет, почему? Прививают, конечно. Это они делают весной. Приезжают, делают прививки раз в год.
2: Угу.
3: И раз в год берут кровь на анализ. Возят сами в лабораторию. То есть приехали, у вас все взяли, прививки сделали. Ну, это недавно у нас приезжал от ящера, прививку делал, и то это вот в каких-то больших фермерских хозяйствах. Ну, может, перестраховываются фермеры, еще чего-то у кого больше. Они закупили вакцину на весь район, ветеринар приезжал и делал эти прививки. Хотя вот сколько мы держим животных, еще таких прививок там не делали.
2: Ирина, у меня следующий вопрос. Опять же, вот я сейчас как-то пытаюсь, ну, оценить свои реальные силы и возможности, да? Как там, хочу купить козу, но не имею возможности, да?
1: Подготовиться, так сказать,
2: подготовиться,
1: да?
2: Смотрите, а где ее держать? А как зимой, где она будет жить? А надо ли ее как-то выгуливать? Ведь не будет же она всю зиму стоять где-нибудь в сарае, даже если он теплый. У нее же там руки-ноги атрофируются, да?
3: Вы знаете, дело в том, что многие в основном держат, это стойловый период называется, держат в помещении. Вы можете, если не очень много снега, или нет, это как у нас, да, снег выпал, потом все это растаяло, потом это ледяная корка, на ледяную корку вы не выведете животное, потому что могут поломаться ноги. Подскользнулась, упала, очнулась, гипс. Вот, поэтому в зимний период лучше всего держать животное в стойле. Они совершенно спокойно стоят. Главное, чтобы не было сквозняков, не было ветра и была более-менее нормальная, так скажем, вентиляция, да, у вас. А зимой, ну, захотели вы ее вывели, если снежочек чистый, мягкий, она пробежалась для себя почищенные, да, дороги, она не полезет в сугробы, где по колено. Или вы держите рядом с коровником загон, куда вы можете вывести свою корову, где она у вас погуляла 20-30 минут, опять в зависимости от какая температура. Если на улице минус 20, вы ее не будете выводить. Если вывезете, то туда-сюда пробежала и обратно.
2: Ну, еще, наверное, песочек или опилочки надо посыпать, чтобы не подскользнулось, потому что ноги они ломают легко, да?
3: Да, да. Ну, я говорю, если мягкий снег, если не скользко, да, вот он нападал снег, не глубина там 20 сантиметров, а сантиметров 10, вы совершенно спокойно можете ее вывести.
2: Да. Понятно. Ирина, вот последний у меня вопрос будет. Я помню, был потрясен, когда узнал, что больше половины, вот дай бог не соврать, по-моему, около 70% мирового зерна, Маша, знаешь, куда уходит?
1: Ну-ка.
2: Не на хлебобулочные изделия.
1: Как мы все думали.
2: Да, а на фураж для скота.
1: Вот так вот.
2: Да, то есть мы же на одном сене-то корову не продержим. Наверное, ей тоже зерно нужно, еще какие-то подкормки, Ирина.
3: Ну, конечно, и зерно лучше плющить, как сейчас, в общем-то, говорят. Ну, мы даем дробленое...
2: Машинка есть, которая плющит зерно.
3: Ну, да, да, есть машинка, но мы делаем дробленое, потому что нам это удобнее. Мы делаем это и для птиц, и для коров.
2: Угу.
3: Вот, делаем дробленое зерно и покупаем комбикорм. Все это мешаем и даем животным. А там опять, понимаешь, зерно-то идет фуражное. Это не то, которое идет на наши белые булочки.
2: Ну, на белые булочки идет другое зерно, это да, другого качества.
3: Вот, другое зерно, другого качества, это фуражное.
1: В общем, мне кажется,
2: друзья мои, вот вы сравните Машины интонации. Помните, как она начинала? Здравствуйте, та-та-та! И сейчас она уже так грустно. То есть, Маша, ты
1: нет,
2: поняла...
1: Нет, я не грустно, я, наоборот, хочу бодро подытожить.
2: То есть, что... ты поняла, что корову ты не потянешь?
1: Ну, я на самом деле и не собиралась. Только, Саша, с тобой пополам, но что-то я смотрю, в тебе энтузиазм поубавилось, а без тебя я что сделаю? Ну, с коровой-то явно ничего.
2: Ну ладно.
1: Подытожим. Корова — это не просто так, как Простоквашино взял, купил, и вот тебе, значит, все радости жизни и молоко. Плюс еще и молока может быть так много, что вы можете с этим не справиться. Поэтому до того, как заводить, собственно говоря, животное, вы четко, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, свои силы оцените. И оцените, если есть такая возможность, возможность сбыта. Потому что это, мне кажется, ключевой фактор, который должен повлиять на ваше решение, заводить корову или нет. Хотя мероприятие интересное, а порода джерсийская, кстати, очень красивая. Посмотрите в интернете, они прям ми-ми-ми.
2: Да. Ну что ж, спасибо большое. Мы благодарим нашу сегодняшнюю гостью, а в гостях у нас сегодня была фермер Ирина Гвоздева.
1: Спасибо.
2: Ирина, удачи вам и вашим всем животным. Ну и можно потихонечку закрывать калиточку нашего эфирного садика, да?
1: Вот прям под музыку мы и закроем. Друзья, это была программа «Все в сад». Услышимся ровно через неделю. Хороших вам урожаев, ну а кому-то и хороших надоев.
2: Всем всего доброго и до встречи ровно через неделю.
0: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Звонок от лица оператора. Жертве звонят от лица оператора связи. Абоненту предлагают подключить новую услугу, запугивают отключением номера или просят заплатить за услуги роуминга, набрав комбинацию знаков на вашем телефоне. Никогда не набирайте на мобильном цифровых команд, назначение которых вам неизвестно. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
4: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «Спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
5: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
6: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
7: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60.

0: на Москву. И Дональд Трамп заявил о создании сил искусственного интеллекта. Все подробности далее. В России проходит заключительный третий день выборов в Нижнюю палату парламента. Все 1443 избирательных участка в столице, в том числе в 51 центре госуслуг, торговых центрах и районных местах встреч открылись вовремя. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. По данным сайта ЦИК, явка на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу по состоянию на 7.50 превысила 45%. Более 2 800 000 приняли участие в ДЭК в Москве за двое суток. В регионах же Сибири голосование в самом разгаре. Так, например, в Новосибирской области. Один из участков там организован на территории Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мишалкина. Это один из крупнейших в России центров, где занимаются болезнями сердечно-сосудистой системы. Как заявил замдиректора по общим вопросам Георгий Хмельницкий, многие из пациентов в достаточно тяжелом состоянии. Из этих соображений им предоставили возможность проголосовать прямо в медучреждении.
1: Участок специально был создан в клинике для того, чтобы повысить и обеспечить доступность и возможность голосования пациентам. Пациенты у нас достаточно разнообразных нозологий, и многие из них в достаточно тяжелом состоянии. Поэтому для того, чтобы обеспечить им адекватную, нормальную возможность для голосования, здесь был создан участок.
0: Как сообщил зампред ЦИК Николай Булаев, первые общероссийские итоги голосования начнут подводить после 21 часа по Москве, когда голосование завершится в самом западном регионе России, Калининградской области. Выборы стартовали 18 сентября. Всего в единый день голосования предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. ВСУ в третий день выборов предприняли самую массированную атаку на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Со вчерашнего дня на всех рубежах отбито более 1600 БПЛА, из них 450 на подлете к Москве, написал он на платформе «Макс». Глава города отметил, что ВСУ пытались сорвать выборы в Госдуму, но это им не удалось. Он также рассказал, что несколько беспилотников достигли территории московского нефтеперерабатывающего завода, а один попал в жилой дом. Погибших нет. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сбито 249 беспилотников в 17 округах. В Софьино БПЛА попал в трехэтажный жилой дом. Погибла женщина. Трое взрослых и двое детей пострадали. Там также произошел пожар на складском комплексе. В Орехово-Зуевском округе, в загоревшемся из-за атаки в частном доме, погиб мужчина. Еще несколько человек в регионе пострадали. В Ленинском округе Подмосковья в результате атаки БПЛА пострадали 5 человек, повреждены 14 домов. Отражение атаки продолжается, подчеркнул подмосковный губернатор. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова подчеркивала, враги не смогут сорвать голосование. Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками. Об этом сообщили в Минобороны. В результате в Киеве поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс», которое производит систему управления для ракет «Фламинго», «Нептун», «ФП-7» и «ФП-9». Под удар также попал дата-центр «Би-Мобайл». По данным ведомства, он обеспечивает хранение, обработку и передачу данных, в том числе разведывательных, а также функционирование сетевого оборудования в интересах ВСУ. В Киевской области целью стал склад компании «Файрпойнт» в населенном пункте Боярка в 11 километрах северо-западнее украинской столицы. Там хранились комплектующие и стартовые ускорители для БПЛА большой дальности. В порту Одесса поражен морской сухогруз, доставивший грузы военного назначения. Ударили также по логистическому центру «Новая почта» в 1,5 километрах севернее Одессы. Его использовали для хранения и распределения военных грузов, доставляемых на Украину. Президент США Дональд Трамп заявил о создании сил искусственного интеллекта, сравнив их с ранее учрежденными ими космическими силами. Об этом он написал в своей соцсети. По словам Трампа, администрация не намерена препятствовать развитию индустрии искусственного интеллекта. По его мнению, ИИ станет следующей промышленной революцией и может в перспективе составлять до 25% ВВП США. Кроме того, Дональд Трамп запустил опрос по выбору нового названия для ИИ, заявив, что это слово «искусственный» является неточным и некрасивым. В качестве альтернативы

0: Нативы американский лидер предложил три варианта: превосходящий интеллект, экстремальный интеллект и верховный интеллект. Мошенники придумали новую схему обмана российских студентов. Аферисты маскируются под работодателей и публикуют в соцсетях вакансии с гибким графиком 2-3 часа в день. Об этом РИА Новостям рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Далее аферисты просят соискателя подключиться к дистанционному собеседованию и одобряют кандидатуру студента. После собеседования и приема на работу требуют оформить корпоративную карту по реферальной ссылке, которая ведет на фишинговый сайт. Ввод данных приводит к краже денег, а счета используют в дропперских цепочках. Густой туман накрыл Подмосковье. Ранним утром видимость сократилась до 200 метров. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Синоптик отметила, что к 10 утрам туман должен рассеяться. Ну а в московский регион на следующей неделе придут легкие дожди. Однако температура в Москве и в Подмосковье будет чуть выше нормы. А в течение недели термометры будут показывать днем 15-20 градусов с небольшими колебаниями. По ночам воздух будет остывать до плюс 5-13 градусов. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
1: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Боец смешанных единоборств Арман Сарукян нокаутировал Маурисио Руфи в первом раунде на UFC 331. За несколько секунд до конца стартовой пятиминутки Сарукян прижал соперника к сетке и последовательными ударами двух локтей отправил его на канвас. Российско-украинский дуэт теннисисток Анастасии Тихоновой и Валерии Страховой не сумел выйти в финал парного турнира в Сан-Паулу. В 1-2 девушки уступили Анне Роджерс и Алуре Замарипи из США 3-6-0-6. Матч длился 1 час 4 минуты. Футбольный Галатасарай Алексея Батракова разгромно уступил Трабзонспору в матче турецкой суперлиги 0-4. Российский полузащитник вышел на замену на 68-й минуте вместо бразильца Габриэла Сары, но не сумел повлиять на результат. Хет-триком отметился Мохамед Салах. Футболист «Зенита» Педро вошел в пятерку лучших атакующих полузащитников среди игроков до 23 лет из европейских чемпионатов. Он попал в список Международного центра спортивных исследований. На первой строчке расположился Ираклий Егоян из нидерландского «Эксельсиора». Второе место занял Бу Хеглан, представляющий шведский «Юргорден». А третьим стал принц Амуако, выступающий за датский «Норшеланд». Гимнастка Варвара Топорова одержала победу в многоборье на третьем этапе Кубка сильнейших в Санкт-Петербурге. Второй стала Ульяна Янус, а третий результат показала Александра Борисова. Сегодня гимнастки определят сильнейших в отдельных видах. Хоккеист Александр Овечкин не вошел в состав Вашингтона на первый товарищеский матч перед стартом нового сезона НХЛ. В полночь по Москве команда проведет спарринг с Бостоном. Согласно новому коллективному соглашению между лигой и профсоюзом игроков, хоккеисты, которые провели 100 и более матчей на турнире, имеют право выступить только на двух предсезонных встречах. А у меня на этом пока все. До встречи через час.
2: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
0: Сегодня в Ялте плюс 25-27 градусов без существенных осадков. В Севастополе и Симферополе плюс 24-26 градусов. В Нальчике и Владикавказе плюс 17-19 временами дожди. В Ставрополе небольшие дожди плюс 21-23. В Сочи 22-24 тепла и кратковременные дожди. В Краснодаре без осадков плюс 24-26. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди и плюс 15-17 градусов. В Москве без осадков плюс 20-22. Сейчас столица. Плюс 13, без осадков, безветренно. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

0: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Театр Радио России представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
2: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
1: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
3: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
1: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
3: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства. И началась новая эпоха.
1: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска.
4: Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: Здравствуйте, друзья! Мы рады новой встрече с вами на волнах Радио России. Сегодня воскресенье, 20 сентября в Москве. Замечательная погода. Венец бабьего лета, тепло, светло, и мы можем гулять по улицам, радоваться осеннему солнцу и шуршать первыми опавшими листьями. Это и есть хорошее начало. Сегодня мы с вами отметим Всемирный день чистоты, День работников леса и День устраивания спонтанных чаепитий. Это как раз то, что традиционно только сближает наши семьи. В студии этим утром Павел Сурков
1: и Дмитрий Желобков. Здравствуйте. И вот, что нас ждет совсем скоро.
0: Побываем в Екатеринбурге и осмотрим наследие Всемирного фестиваля молодежи. Расскажем, как прошел праздник, и поговорим с гостями великолепно проведенного форума.
1: Далее переместимся на дачу Бахчу и попробуем собственноручно вырастить в средней полосе России солнцелюбивые арбузы и дыни.
0: И снова перевернем страницы нашей арктической библиотеки. Сегодня сквозь льды нас проведет писатель Святослав Виноградов.
1: 8-925-222-9992 номер нашего эфирного мессенджера, конечно же, наш телеграм-канал Радио России. Следите за нами на национальной платформе МАКС. Все последние новости и события на сайте вести.ру.
0: Ну что ж, наш эфир выходного дня начинается. Yeah.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской.

0: И так завершился Всемирный фестиваль молодежи в Екатеринбурге. Это одно из важнейших событий начала учебного года, которое объединило молодых людей со всех уголков земного шара и стало настоящим праздником для тысяч ребят из 191 страны.
1: Участники увозят домой яркие впечатления от масштабной программы, а сам город до сих пор под приятным впечатлением. Это подтвердит и наш коллега Альберт Мусин. Он с нами на связи. Здравствуйте, Альберт.
2: Да, здравствуйте, коллеги. Доброе утро.
0: Альберт, отдохнули?
2: На фестивале или после фестиваля?
0: После фестиваля.
2: Ну, конечно, после фестиваля небольшую передышку мы получили, хотя, конечно, сейчас у нас идет активный еще выборный процесс, за которым мы тоже активно следим, но, тем не менее, конечно, фестиваль это было, с одной стороны, и очень напряженно с рабочей точки зрения, но и очень невероятно ярко. Конечно, такой праздник, город не скоро еще забудет, если вообще забудет, и лично мы, журналисты, точно будем с теплотой вспоминать, как вообще Екатеринбург стал на неделю молодежной столицей мира, потому что 191 страна, это, конечно, вообще абсолютно не шутки, и очень много было мероприятий, очень много было участников, больше 10 тысяч, по 5 тысяч из России, из как раз-таки других стран. И, конечно, тем более, что все это вообще как бы не современная придумка, а все-таки наследие того самого фестиваля молодежи и студентов, который еще был в Стириусе. Угу. А начало все еще он берет в советское время, когда впервые как бы страна открылась для молодежи. И вот сейчас это все, скажем так, из поколения в поколение переходит.
0: Угу. Альберт, вы знаете, вот мы когда наблюдаем подобные телевизионные картинки, и 57-й год, первый фестиваль, и 85-й, такое ощущение, вот по телевизионной картинке складывается, что молодежь просто банально тусуется, размахивает флажками, заглядывает в камеру, улыбаются, кричат «Вива Раша!», там еще там какие-то выкрики. Вот такое ощущение, что тусня конкретная. А действительно, что скрывается вот за всем этим внутри фестиваля?
2: Ну, конечно, все это, вся эта картинка, это на самом деле тоже часть этой жизни, потому что, ну, конечно, размахивание флагов это больше на камеру, но по факту люди общались, люди знакомились, обменивались огромным количеством опыта, участвовали в разных мастер-классах, изучали русскую кухню и, конечно, очень много изучали культуру России, культуру, политику, потому что приезжали студенты, приезжала молодежь, которая специализируется на, допустим, юриспруденции, специализируется на общественных проектах, специализируется на журналистике. Конечно, одни обменивались опытом, как это сейчас говорят, коллабились, создавали совместный проект, совместный контент. Огромное количество контента было создано студентами из других стран для своих подписчиков, для своих зрителей. Конечно, очень многие и по словам самих блогеров, и по словам, собственно говоря, заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко, то люди очень много узнали о России, ехали сюда со страхами, ехали сюда с непонятным вообще, что за такая страна, которую им показывают. А уехали с восторгом, уехали с настоящим видением страны. Вот давайте послушаем, что как раз вот Сергей Кириенко сказал на итоговой пресс-конференции.
1: Давайте.
3: Многие из участников, приехав, говорили о том, что когда они уезжали, им кто-то сочувствовал и говорил, ну вы куда? Значит, там все, медведи на улицах, значит, в магазинах пусто, значит, война, и все люди крайне агрессивные, значит, если не обворуют, то точно прибьют. Да? Вот надо видеть вот эту эмоцию у многих из этих людей, да, о том, как по-другому, то есть у них первая эмоция у них у всех практически, это удивление, ну, потому что они читали и слышали совсем другое, да, а потом это удивление потихоньку трансформировалось в уважение, восхищение.
0: Вы знаете, я когда слышу подобные слова, мне всегда кажется, с одной стороны, конечно, плохо, что нас мало знают за рубежом. Хочется, конечно, чтобы о нас узнали, чтобы полюбили нашу страну так же, как любим ее мы. А с другой стороны, чем дольше они нас не узнают, чем дольше они нас не понимают, тем выигрышнее мы находимся с военной точки зрения.
1: А мне кажется, что как раз очень здорово, что мы открываемся всему миру именно глазами молодежи, молодых ребят и блогеров, и журналистов, и всех. всех тех, кто приехал на этот
0: фестиваль. Ну, если сегодняшний день для них потерян, то да, есть перспектива посмотреть в завтрашний день. А молодежь — это действительно завтрашний день. И все-таки, Альберт, какие еще раз впечатления остались от фестиваля? Готовы ли вы на подобный опыт? И будете ли радушными в следующий раз?
2: Разумеется, разумеется. Тут даже вообще не стоит никакого вопроса. И город, и горожане, и мы, журналисты, всегда с радостью примем любой подобный праздник международный, потому что вот я не устаю вспоминать Мундиаль 2018 года, была часть игр в Екатеринбурге, и приезжали тоже огромные делегации с флажками, с песнями, с национальными костюмами, и это была просто феерия. Сейчас продолжение вот этого праздника, когда мир снова собирается в России, мир снова собирается в Екатеринбурге, это, конечно, совершенно потрясающе. И пусть, конечно, будет очень напряженная работа, но мы с радостью ее сделаем. Тем более, что и итоги-то фестиваля, они были на самом деле просто невероятные, что участники увезли с собой очень много не только эмоций, но и книги. Больше 7000 книг российских авторов это увезли.
0: Кстати,
2: 27 тысяч экскурсий провели.
0: Альберт, напоследок, буквально одной строчкой. После Мундиаля, если мне помнится, некоторые представители зарубежных стран, приехавшие на футбольный фестиваль, они остались здесь, влюбившись или создав семьи, или влюбившись в страну. Есть ли какие-то у вас данные, что после вот этого международного фестиваля молодежного кто-то задержался в нашей стране?
2: Скажем так, фестиваль не закончился,
0: ага.
2: То есть те люди, которые приехали в Россию, сейчас им проводят, опять же, в рамках, скажем так, постфестиваля экскурсии по регионам России, также там Абхазию, Южную Осетию, и, конечно, информация о том, что кто-то из них захочет остаться совсем в России, пока у нас нету, но я думаю, что такие истории вполне себе возможны, но опять же...
1: Кстати, они могут поступить в российский вуз и учиться наравне со своими сверстниками. Мне кажется, будет хорошо.
0: Но для этого надо получить квоту от своих государств.
1: Я думаю, они постараются. Спасибо большое.
0: Спасибо,
1: Альберт Мусин, наш корреспондент из Екатеринбурга, был с нами на связи, разговаривали о Международном фестивале молодежи.
0: Арбуз и дыня. Вроде бы экзотические плоды, а тем не менее их можно вырастить даже у себя на даче. Главное — разбираться в сортах и тонкостях огородничества. И вуаля! Радуйте себя и близких вкусной и теплолюбивой ягодой.
1: А как это сделать? Попросим рассказать садовода из Марии Эл, автора телеграм-канала «Бахча на Кокшаге», Елену Андронову. Елена, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Елен, хочу похвастаться. У меня арбузик вырос, правда, в Калужской области на даче. 6,5 килограмм.
0: И ты не съел?
4: Ой.
1: Съел, конечно. Взвесил сперва, а потом съели.
4: Это очень хороший результат. Поздравляю вас.
1: Это хорошо, да? 6,5. Нормально?
4: 6,5 – это очень достойно, очень.
1: Здорово. Ну так все-таки, можно ли у нас в средней полосе взять вот так вот и
0: массово
1: вырастить? Или это мне просто так повезло?
4: Можно. Вырастить можно. Но у вас, наверное, один арбуз вырос.
1: Два.
4: Вот. Обычно, вот если так вот просто взять и посадить на удачу, ну, вырастают арбузики, ну, не больше футбольного мячика, ну, наверное, даже с грейпфрукт или с кулачок размером.
1: Uh-huh.
4: А есть некоторые, ну, способы, приемы агротехнические, которые позволяют вырастить арбуз, ну, наравне с южным, с большим количеством.
1: Какие же это способы? Что нужно сделать?
4: Самое главное, это арбуз надо привить на специальное растение.
1: На какое, а?
4: Это спецподвой, специальная тыква, какой-то гибрид тыквы, называется спецподвой. То есть поменять у арбуза корни, его нежные, южные, теплолюбивые корешки, поменять на устойчивые, холодостойкие, мощные растения.
0: Лен,
4: и тогда
0: а это получится арбуз или арбуза-тыква?
4: Это получается арбуз, 100% арбуз.
0: Да, но он такой же сладкий, такой же вкусный. Как мы привыкли, да?
1: Просто у него корешок получается морозоустойчивый, да?
0: Ладно, хорошо, Лена. А почему вот в свое время вы как-то сначала теорией запаслись и начали выращивать бахчевые? Или же все-таки вот так спонтанно думаю, на удачу посажу, и понеслось?
4: Теорию. Я читаю форумы профильные про сад и огород, где обычные люди вот пишут, рассказывают, читаю, смотрю, ну что ж такое-то, арбузы-то ведь только так выращивают.
1: Угу.
4: Ну, может, тоже попробовать, а то что-то как скучновато же становится на своем огороде. Ну что, картошка там, ага, помидоры. Хочется ведь чего-то нового, иначе вот удовольствие перестает приносить процесс. И вот думаю, а дай-ка я тоже попробую.
0: А я-то думаю, для кого мы Октябрину Ганечкину в эфир приглашаем?
1: Вот, теперь все конечно. С дыней как быть? Так же, как и с арбузом? Или с ней какие-то другие хитрости?
4: С дыней аналогично. Для дыни существуют свои собственные тоже спецподвои, растения, на которые можно привить. Только вот дыня, она, на мой взгляд, попроще.
1: Почему?
4: Ее, в принципе, можно посадить и... Ну, я вот пробовала без прививок сажать. Тоже вырастают. Тоже.
0: Лен, а какой-то особый уход за ними нужен? Требуют ли они какого-то обильного полива? Или что ты... Да, чем их подкармливать, может быть?
4: Обильного полива не требуют. Подкармливать, ну, наравне со стандартными подкормками, там азот, фосфор, калий, очень важно для сладости, чтобы арбуз, а особенно дыня, были сладкими, их подкармливать калийными удобрениями.
1: Ага.
4: Удобрениями, содержащими калий. Это вот супер важно.
1: А это не будет вредно потом для тех, кто будет есть этот арбуз или дыню?
0: Всегда я тебя умоляю, я тут с одним дачником встретился, он сказал, говорю, я, как вы осушаете свою выгребную яму возле туалета? Ага. Он говорит, как на огород разбрасываю. И все. Мне сразу же захотелось что-либо есть.
1: Ну, это же естественные, так сказать, отходы, а тут химия.
4: Нет, ну это не вредно, но если переживаете, можно использовать золу. Если у вас есть баня, мангал, можно золы намешать.
1: Вот, мангал есть.
0: Лен, ну а самый главный секрет выращивания арбузов, действительно, как Павел сказал, в средней полосе России, потому что и в Марий-Эл, и у нас в Подмосковье у нас идут дожди. Мы без этого тоже никуда.
4: Так, дожди. Ну что дожди, чем опасны дожди? Дожди опасны... развитием болезней.
0: Ага.
4: Ну, иногда надо бахчу побрызгать от болезней, чтобы листва, ботва оставались дольше здоровыми и довести до конца, до полного созревания арбуз.
1: Угу.
4: Это вот надо немножечко обработать специальными препаратами от болезней.
0: Хорошо, а что вы готовите потом? Вы в чистом виде едите арбузы? Или вот такие, как вы сказали, маленькие мячик, да, их обычно, как бы правило, режут и засаливают?
4: Вот у меня мячиков нету,
0: так.
4: Поэтому такой проблемы нет. Арбузы все очень вкусные, сладкие, сочные.
1: В общем, разрезаем и едим.
0: Ага.
1: Как едим, всякие арбузы и дынку.
0: Ой. Ладно, Лен, спасибо вам огромное. Если приедем, то обязательно вас наберем, потому что угоститься вашим мариэлским арбузом хотелось бы и очень.
1: Спасибо. Елена Андронова, автор телеграм-канала «Бахча на Кокшаге», садовод из республики Мариэл, поделилась, как выращивать арбуз и дыню в средней полосе России.
5: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
6: Моя работа гражданская, это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно. Приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
5: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
8: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
9: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
5: Радио России. Главное радио страны.

0: Галактическая библиотека. Совместный проект Радио России и Радио Пурга. Анадырь-Чукотка. Суровая романтика противоборства человека и природы. Фрагменты произведений о Крайнем Севере читает Дмитрий Желобков.
1: Святослав Виноградов. «Во льдах его дороги». Времени оставалось в обрез. В июле из Архангельска на землю Франца Иосифа отправлялся ледокольный пароход Георгий Седов. Его команде было поручено доставить экспедицию Ушакова на Северную землю. Снаряжение приходилось добывать из различных источников. Дорогостоящие инструменты и приборы дали научные учреждения. Ученые охотно шли навстречу полярникам. Велика была помощь в оснащении экспедиции председателя Арктической комиссии, бывшего главкома Красной армии Сергея Сергеевича Каменева. Военные учреждения при его содействии безвозмездно предоставили оружие, боеприпасы, кое-какое обмундирование. Помог он получить и коротковолновый радиопередатчик. Немалые средства предстояло израсходовать на оплату мехов для одежды, спальных мешков, обуви, шапок, рукавиц. Но Георгий Алексеевич давно обдумал, как обойтись без этих затрат. Он рассуждал так. Пусть оплатит расходы на меховую амуницию сама Северная земля. И вот Ушаков в кабинете одного из руководителей Госторга Республики. Начальник будущей экспедиции просит отпустить в кредит на 2-3 года меховую одежду, обувь и спальные мешки. Он знал, что все это есть на складе архангельской конторы Госторга. «Чем же вы будете расплачиваться, когда пройдут эти 2-3 года?» – спросил хозяин кабинета. «Медвежьими шкурами». Выражение удивления, смешанного с любопытством, появилось на лице представителя Госторга. Тогда Ушаков объяснил ему, что охота на Северной земле будет делом серьезным, а не развлечением. Ведь придется кормить 50 ездовых собак, а без транспорта не выполнить поручение партии и правительства. «Так что шкуры будут», — заключил он. «Смело», — одобрил товарищ из Госторга. Кредит был открыт, а представители советской торговли пожелали благополучного возвращения с картой Северной земли. Так состоялась необычная торговая сделка. Удалось запродать добрую сотню шкур неубитых медведей. В феврале 1930 года состоялось расширенное заседание правительственной Арктической комиссии. Оно было особенно представительным. Обсуждался план пятилетних работ в Арктике и план на 1930 год. Ушаков выступил здесь с подробным сообщением о предложенной им североземельской экспедиции. Замысел такой экспедиции сложился в основном еще на острове Врангеля. Считанные месяцы, прошедшие после возвращения на материк, он посвятил не столько отдыху после трудной трехлетней зимовки, сколько тщательной разработке и обоснованию плана исследования Северной Земли. «План этот, — заявил в конце своего сообщения Ушаков, — вполне реален. Выполним безо всякой угрозы для жизни участников экспедиции. При ее благополучном исходе, в чем можно не сомневаться, страна получит достоверные сведения о Северной Земле». Арктическая комиссия одобрила предложение Ушакова и представила его на рассмотрение правительства. 23 марта 1930 года Совнарком утвердил проект Североземельской экспедиции. Из своего резервного фонда он отпустил на нее около 50 тысяч рублей, сумму весьма скромную, но вполне достаточную. В чем же состоял замысел Ушакова? Почему Арктическая комиссия в числе других самых неотложных дел наметила на 1930 год и Североземельскую экспедицию? Да потому что не исключалась возможность новых, чужеземных попыток проникнуть в этот район и, быть может, прибрать к рукам загадочную землю. Ведь Нобеля, например, во время столь трагического путешествия 1928 года собирался высадить на Северной земле небольшую партию для топографических и геофизических работ. Но Северную землю с дирижабля не обнаружили, помешали облачность и туман. Именно поэтому и нельзя было откладывать серьезное обследование Северной земли, обширного острова или группы островов. Впервые Северную Землю открыла осенью 1913 года отечественная гидрографическая экспедиция под руководством Бориса Вилькицкого. 3 сентября по курсу кораблей «Таймыр» и «Вайгач» показалась Земля. Участники экспедиции высадились на неведомый берег, подняли русский флаг. Была сделана попытка продвинуться дальше на северо-запад вдоль берега. Но ни в этом, ни в следующем году подобные попытки этой же экспедиции не дали сколько-нибудь существенных результатов. Помешала тяжелая ледовая обстановка. Удалось лишь с борта нанести на карту южный и частично восточный берег этой земли. Восточная линия местами вообще переходила в неуверенный пунктир. Что же все-таки открыла экспедиция Вилькицкого? Один громадный остров или архипелаг? Каковы очертания этой земли? Что там за линией берега? Все это оставалось неизвестным. Первая мировая война, гражданская, отодвинули на некоторое время исследования Северной земли. В 1923 году Государственное географическое общество и Полярная комиссия Академии наук выступили с планом изучения неизвестной земли. В 1925 году Пинегин, участник знаменитой экспедиции Георгия Седова, выдвинул свои предложения. Борис Чухновский, прославленный полярный летчик, разработал авиационный вариант подобной экспедиции. Были и другие проекты, но все предложения требовали крупных затрат, значительного числа людей, приобретения или постройки специальных судов. Страна же была пока бедна. То было время, когда подготовка к планомерному наступлению на Арктику только-только начиналась. Советский Союз вступал в первую пятилетку, стремясь создать индустриальные основы экономической независимости. План Георгия Ушакова был детально продуман, вполне реален и, что очень важно, требовал минимальных затрат. Так, численный состав экспедиции – 4 человека. Начальник, геолог, радист, каюр, охотник. Эту группу, по мысли Георгия Алексеевича, на западный берег Северной земли высадит ледокол, совершающий очередной рейс в летнюю навигацию. Здесь будет собран дом, он станет главной базой экспедиции. Полярной ночью, когда нельзя вести исследования, на пути будущих маршрутов участники экспедиции устроят склады, депо, продуктов питания для людей, корма для собак, топливо. Выезды в полевые маршруты начнутся с наступлением весны. Их участники снимут местность, определят астрономические пункты, проведут геологические исследования. Все данные будут использованы при составлении карты Северной земли. Экспедиция также изучит животный и растительный мир, охотничьи промысловые возможности, ледовый режим омывающих Северную землю вод, проведет метеорологические и гидрографические наблюдения. Выполнив все эти работы, экспедиция, если в тот момент по каким-либо причинам ее не смогут снять с архипелага, возвратится на материк своими собственными силами через пролив Вилькицкого. Ширина его в том районе от 60 до 90 километров. Ни шхуны, ни специального судна не требовалось, кроме обыкновенной морской шлюпки с легким мотором, которая годилась бы для промысла и, если позволят льды, для разведки и устройства на побережье продовольственных складов. Конечно, план содержал известную и немалую притом долю риска. В партии не предусматривался врач. Значит, расчет только на самих себя, на свое здоровье, на полярный опыт. Организация работы экспедиции представлялась такой. Радист остается на базе, а начальник, геолог и охотник-каюр отправляются обследовать Северную землю. Поход может продолжаться несколько месяцев, и все это время радист будет один, не имея вестей от своих товарищей. Портативных радиопередатчиков в ту пору не было. План Ушакова казался дерзким, и в то же время он был очень прост. Итак, план утвержден, средства выданы. Вы слушали фрагмент книги Святослава Виноградова «Во льдах его дороги».
0: Арктическая «Библиотека». Совместный проект «Радио России» и «Радио Пурга». Анадырь, Чукотка.

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
2: На правах рекламы.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
4: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
3: Вот тема действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 3020. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533 3020. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
4: Но я с удовольствием на них отвечу.
3: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения, лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
4: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
3: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
4: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши, российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорошев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорошев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока бальзам доктор Хорошев для зрения выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8 800 533 3020. 30-20. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
3: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам «Доктор Хорошев» для зрения.
4: А для начала я хочу отметить, что бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка трава и кипрей трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму «Доктор Хорошев», клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама «Доктор Хорошев», а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8 800 533 30 20. Еще раз повторяю, 8 800 533 30 20.
3: А что еще входит в состав бальзама «Доктор Хорошев»? А,
4: да, помимо экстрактов очанки черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы. Самой сложной части, возможно, всего человеческого организма – это хрусталик, конечно же. Их задача – создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам «Доктор Хорошев» для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения бальзаме «Доктор Хорошев». Повторю этот номер 8 800 533 30-20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и 2 флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
3: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 30-20 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышала о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону? И где лучше цена на него?
4: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 3020. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит 2 флакона бальзама в подарок.
3: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
4: Кстати, частый вопрос. А бальзам «Доктор Хорошев» для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат 2 флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз телефон 8 800 533 3020.
3: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
4: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов бальзам «Доктор Хорошев» для зрения. Так что звоните скорее, пока можно приобрести бальзам «Доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Это бесплатный номер горячей линии.
3: Андрей Максимович, спасибо вам большое и надеюсь до новых встреч.
4: До свидания, будьте здоровы.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область.
5: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей, пледы от 600 рублей, подушки от 150 рублей, полотенца от 60 рублей. Богатый выбор, низкие цены. С 5 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Ленина, 68. Количество товара ограничено, подробности продавцов консультантов категории 0+.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Алло.
8: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
9: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться. Это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
10: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
11: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В России идет третий и заключительный день выборов депутатов Госдумы 9-го созыва. Владимир Путин поздравил президента.

0: Госдумы 9-го созыва, глав и парламенты некоторых регионов и органы местного самоуправления. Два дня голосования в Москве прошли спокойно и стабильно. Явных нарушений не было. Об этом сообщили в Мосгоризбиркоме. Заключительный день выборов в столице начался в штатном режиме. Все 1443 избирательных участка города открылись вовремя, несмотря на ночную массированную атаку беспилотников ВСУ на столичный регион. Они будут работать до 20 часов. До этого Сергей Собянин сообщил о беспрецедентной атаке на столицу. На разных рубежах за ночь была сбита свыше 1600 БПЛА. Мэр Москвы уверен, что массированная атака была спланирована с целью срыва выборов. Явка на выборах в Госдуму в Москве превысила 40%. Об этом сообщили в общественном штабе по наблюдению. За 48 часов электронно проголосовали более 2 миллионов 820 тысяч человек. При этом система электронного голосования на выборах столицы продолжает подвергаться масштабным атакам и успешно их отражает. Об этом заявил руководитель штаба Вадим Ковалев. Почти 4000 участков для голосования начали работу в Подмосковье. Об этом сообщили в Мособлизбиркоме. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в результате атаки украинских БПЛА на Московскую область погибли 2 человека. Это жительница Софьина и житель Орехово-Зуевского округа. По предварительным данным, пострадали 6. Самые серьезные последствия зафиксированы в Раменском округе. На Северном шоссе в результате падения дрона загорелась крыша 21-этажного дома. Эвакуированы 400 человек, в том числе 70 детей. Повреждено 20 автомобилей, отметил губернатор. Жилые дома также повреждены в Раменском, Коломне, Егорьевске, Ленинском, Люберцком, Лыткарине, Истре и Воскресенье. На местах ЧП работают сотрудники экстренных служб. Горячая линия работает для пострадавших от атаки беспилотников в Подмосковье. Дежурное средство ПВО за ночь сбили 1110 БПЛА над российскими регионами. Это сводка Минобороны. Дроны самолетного типа были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и Черным морем. Российские военнослужащие минувшей ночью нанесли групповые удары. В Киеве поражено предприятие «Радионикс», осуществляющее производство систем управления для ракет «Фламинго», «Нептун», «FPV-7» и «FPV-9». Также целью удара стал дата-центр B-Mobile, обеспечивающий хранение и передачу данных, включая разведывательные. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, российские войска поразили в Киевской области склад компании FirePoint, осуществлявший хранение комплектующих и стартовых ускорителей для ППЛА большой дальности. А также был нанесен удар по логистическому центру «Новая почта» в Одесской области. Кроме того, в Министерстве обороны заявили, что в порту Одесса вооруженные силы России поразили морское судно типа «Сухогруз», доставившее грузы военного назначения. А в порту Черноморск поразили ударами 2 БПЛА «Геран-4 Сикер», танкер, задействованный для доставки военных грузов. Премьер Словакии Роберт Фицо предупредил о риске прямого столкновения России с НАТО. По его словам, часть западных политиков готова идти на дальнейшую эскалацию после того, как добиться поражения Москвы силами украинской армии не удалось. Словацкий премьер также напомнил о переговорах в Стамбуле и о сорванном проекте мирного договора.
1: Украина урубила в апреле 2022.
2: Украина совершила в апреле 2022 года, через несколько месяцев после начала конфликта, огромную ошибку, когда послушала русофобский Запад и не подписала подготовленное мирное соглашение. Сегодня речь уже не о том, что Запад, поддерживая войну на Украине, буквально до последнего украинского солдата хотел поставить Россию на колени. Совершенно очевидно, что эта стратегия провалилась и оказалась абсолютно безуспешной. Кто-то явно лишился рассудка. Это не наша война и не война НАТО.
0: Ранее Фицо заявлял, что Словакия не отправит солдат воевать с Россией за тех, кто заинтересован в конфликте. Владимир Путин направил поздравления избранному президенту Южной Осетии Марату Камбулову с Днем Республики. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Российский президент подтвердил, что Москва будет и впредь оказывать содействие властям и народу Южной Осетии в решении задач госстроительства и социально-экономического развития. Накануне Путин поздравил Камбулова с убедительной победой на выборах президента Республики.

0: республики и пожелал ему успешной реализации предвыборных планов. КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, утверждает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных. Спустя 2 минуты после сообщения о запуске было распространено уведомление, в котором говорилось, что боеприпас уже упал. Подробности не приводятся, а между тем телеканал NHK утверждает, что ракета упала за пределами исключительно экономической зоны Японии. В Сочи накануне выпало рекордное количество осадков – более 100 миллиметров. Пик циклона уже пройден, сообщает администрация города. Там добавили, что инфраструктура работает в штатном режиме, общественный транспорт функционирует. Местные власти предупреждают, что ливни могут продолжаться до конца суток. В администрации подчеркнули, что уровень воды в реках опасений не вызывает. Добавляется, что городские службы курорта готовы к немедленному реагированию в случае чрезвычайной ситуации.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Боец смешанных единоборств Арман Сарукян нокаутировал Маурисио Руффи в первом раунде на UFC 331. За несколько секунд до конца стартовой пятиминутки Сарукян прижал соперника к сетке и последовательными ударами двух локтей отправил его на канвас. Российско-украинский дуэт теннисисток Анастасии Тихоновой и Валерии Страховой не сумел выйти в финал парного турнира в Сан-Паулу. В 1-2 девушки уступили Анне Роджерс и Аллуре Замарипи из США 3-6-0-6. Матч длился 1 час 4 минуты. Футбольный Галатасарай Алексея Батракова разгромно уступил Трабзонспору в матче турецкой суперлиги 0-4. Российский полузащитник вышел на замену на 68-й минуте вместо бразильца Габриэла Сары, но не сумел повлиять на результат. Хет-триком отметился Мухаммед Салах. Футболист «Зенита» Педро вошел в пятерку лучших атакующих полузащитников среди игроков до 23 лет из европейских чемпионатов. Он попал в список Международного центра спортивных исследований. На первой строчке расположился Ираклий Егоян из нидерландского «Эксельсиора». Второе место занял Бу Хеглан, представляющий шведский «Юргорден». А третьим стал принц Амуака, выступающий за датский «Норшалан». Гимнастка Варвара Топорова одержала победу в многоборье на третьем этапе Кубка сильнейших в Санкт-Петербурге. Второй стала Ульяна Янус, а третий результат показала Александра Борисова. Сегодня гимнастки определят сильнейших в отдельных видах. Хоккеист Александр Овечкин не вошел в состав Вашингтона на первый товарищеский матч перед стартом нового сезона НХЛ. В полночь по Москве команда проведет спарринг с Бостоном. Согласно новому коллективному соглашению между лигой и профсоюзом игроков, хоккеисты, которые провели 100 и более матчей на турнире, имеют право выступить только на 2 предсезонных встречах. А мне на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров. Погода.
0: Сегодня в Мурманске плюс 11-13 градусов, временами дожди. В Архангельске и Петрозаводске плюс 13-15 градусов, дожди. В Вологде небольшие дожди, плюс 17-19 градусов. В Великом Новгороде дожди, плюс 15-17 градусов. В Калининграде дожди, плюс 17-19. В Перми, Кирове плюс 18-20 и без осадков. В Уфе плюс 21-23 градус. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди, плюс 15-17 градусов. В Москве без осадков и плюс 20-22. Сейчас столица плюс 15, небольшая облачность, ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
3: На радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки.
4: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног, для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
3: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга» на волнах Радио России Кузбасс.
1: Радио России. Главное радио страны. Народные музыкальные традиции и современная классика в авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент».
5: Мугам – это жанр, который объединяет внутри себя страны Центрального Востока. И это жанр, возникновение которого приходится на VI век нашей эры. И это жанр импровизационный.
1: Гость – музыкант Риат Мамедов. «Кавказский акцент». В понедельник в 15:10 по Москве и в 17:10 по времени Салехарда.
6: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: Продолжаем наше хорошее начало. Здравствуйте все, кто потихонечку просыпается и присоединяется к нам. И, конечно же, по традиции приятного аппетита тем, кто уже за большим семейным столом. На календаре воскресенье, 20 сентября, в студии Павел Сурков
1: и Дмитрий Желобков. Здравствуйте. И вот что мы предложим вам в ближайший час нашего эфира.
0: Познакомимся с условиями проведения всероссийской контрольной «Выходи и решать».
1: Выясним, что заставляет женщин мстить своим мужчинам и как поступать в таких ситуациях сильному полу.
0: А еще расскажем о внутренней кухне в стане российской сборной по фигурному катанию. В эти выходные проходят контрольные прокаты наших ведущих спортсменов. Ледовый дворец ЦСКА в Москве заполнен до отказа.
1: 8-925-222-9992, номер нашего эфирного мессенджера, конечно же, наш телеграм-канал Радио России. Следите за нами на национальной платформе Макс. Ну и, конечно, все последние новости и события на сайте вести.ру.
0: Ну а прямо сейчас позвольте пожелать вам хорошего настроения и замечательного начала нового дня.

0: Организаторы Всероссийской контрольной «Выходи решать» провели исследования и выяснили, какие предметы участники опроса изучают охотнее всего. Лидирует физика и математика. Их выбирают 43% и 37% решающих соответственно.
1: А вот самой сложной дисциплиной оказалась астрономия. Распознать спутники планет Солнечной системы на фотографиях, не перепутать их с зном сковороды или лобдиков ветчины удалось, кстати, немногим. О том, как идет регистрация на новый сезон контрольной, узнаем у заместителя руководителя по работе с партнерами контрольной «Выходи решать» Анастасии Аросквас. Анастасия Павловна, здравствуйте.
2: Добрый день, коллеги.
1: Ох, смотрим мы задания вашей контрольной предыдущей. Вот знаете, если честно, вот мы с Димой обсудили, ну, сложная, действительно сложная контрольная.
0: Я не разгадал ни одного из заданий, а взял из каждого предмета, ну, по одной, по первой попавшейся. Естественно, задания прошлых лет. Но, тем не менее, Анастасия, познакомьте нас, пожалуйста, с вашей контрольной. Мы знаем там и диктант всероссийский, и различные контрольные РГО. А вот контрольная «Выходи решать» – это о чем и как, и для кого?
2: «Выходи решать» – это всероссийская физико-техническая контрольная, которую проводит МФТИ «Физтех», которая находится в Долгопрудном. И проводим мы ее уже не первый год. Здесь основная задача как раз показать людям, что технические науки, они доступны, могут быть интересными, и не только для ученых в очках, которым сложно какие-то формулы записывать. На самом деле это контрольная, которая... можно разобраться и проверить себя, и понять, насколько хорошо я вообще понимаю математику, физику, химию или ту или другую науку.
0: Настя, то есть вот я, например, ведущий в очках, сегодня выйду после работы на платформе «Новодачная», пройду мимо МФТИ и помашу им рукой, и могу зайти и спокойно написать подобную контрольную, так?
2: В целом, да, она доступна для всех, начиная с 5 класса. У нас есть два отдельных трека, с 5 по 7 класс и еще с 8 по 11. А вот как раз взрослые могут решать любой трек без возрастных ограничений по выбору дисциплин в том числе. И сейчас, к сожалению, вы еще не сможете ее написать, потому что стартует она у нас 28 сентября и будет идти по 5 октября.
0: А, угу. То есть, понятно, онлайн, да, формат?
2: Да, онлайн, можно будет из любой точки мира, из дома, из школы, вообще в целом откуда угодно.
1: Понятно.
0: Настя, мы посмотрели с Павлом статистику по поводу проведения вашей контрольной. Она уже идет несколько лет, и из года в год увеличивается и количество площадок, на которые можно ее написать, и количество участников. А скажите, что привлекает людей в таких дебрях научных, которые у вас, например, представлены? Опять же, повторяюсь, мы с Павлом ни одного задания не разгадали.
1: Не, я некоторые разгадал.
0: Ты
1: по
0: разгадал.
1: Математике я решил
0: вот
1: несколько.
0: По одному взял из каждого предмета. Настя, а вот есть ли у вас, например, какая-то задачка для нас, чтобы мы могли ее вот так вот щелкнуть на раз-два, если у нас получится? Ну, например, просто приведите пример, чтобы люди понимали, на что они пойдут.
2: Мы как раз отталкиваемся от того, что задачи должны быть бытовые, то есть применимые в обычной нашей жизни. И наши стандартные задачи – это рассчитать, какая у тебя будет переплата по кредиту. Для каждого взрослого, наверное, это очень доступная задача в наше время. Можно также погрузиться в задачи, связанные с тем, если у тебя подтекает кран, то сколько в конце месяца у тебя будет переплата за подтекающий кран. То есть это тоже простые математические формулы, которые взрослый человек и так применяет в жизни и понимает, каким образом это все работает. И также для школьников мы как раз хотим показать, что стандартные наши формулы, которые мы изучаем там, с 5 по 11 класс, они у нас применяются в обычной жизни, вот в таком вот виде.
1: А мне очень понравились ваши задачки про кота, который вводит экскурсии и берет почасовую оплату. Очень такие...
0: А как его звали, кстати?
1: Катангенс. Катангенс. Кот Катангенс.
0: Катангенс, да,
1: очень...
2: да, кстати, кот Катангенс, наши участники придумали ему имя. У нас мы выбрали несколько лет назад котика, ну, потому что они милые, для школьников понятно, и сделали его таким логотипом контрольной. И потом наши участники пишут, а как зовут кота, как зовут кота. Мы решили сделать конкурс и выбрали кот Катангенс. или код тангенс. Ну, то есть здесь у нас такая игра слов.
1: То есть вот этот код, который у вас на логотипе, это он и есть?
2: Да, да, это он и есть.
0: Да, еще, Настя, тогда подскажите, может быть, есть какие-то среди людей, любящих науку, они еще немножечко по характеру и алчные. Будут ли какие-то призы тем, кто достигнет наивысшего результата?
2: Да, у нас в целом для всех участников контрольной есть сертификаты об участии. Топ-200 участников, то есть по каждой дисциплине, топ-25, у нас получает мерч от проекта. И также у нас есть еще дополнительные призы за дополнительные треки. У нас есть партнеры от VK Education, еще другие партнеры, которые также предоставляют свои дополнительные призы. Поэтому участвуйте, никто не останется без подарочка в том или ином виде.
1: То есть, если даже я онлайн приму участие, то мне придет сертификат, какой я молодец или не очень.
0: Да, и кукиш с маслом тебе
2: да,
0: еще
2: конечно,
0: придет.
2: Конечно. Всем придет сертификат, и он также будет онлайн, поэтому, но хочу, кстати, отметить, что наш проект, он именно для школьников, в первую очередь, и старт такой образовательный здесь с 5 класса, поэтому, но в этом году мы только его ввели с 5 класса, поэтому, возможно, вы просто решали задачи для 8-11, поэтому не смогли со всеми справиться,
0: да,
2: а
0: да,
2: вот
0: да.
2: Тогда вам в этот году можно попробовать себя в третий,
0: да,
2: 5-7 класс.
0: Спасибо, Настя, вам огромное, друзья. Ну а вы с 28 сентября по 5 октября принимаете участие в контрольной «Выходи, решать». Сайт контрольный есть в интернете, найдите там все
1: и участвуйте.
0: Разложены по полочкам все условия.
1: Благодарим Анастасию Росква, заместителя руководителя по работе с партнерами контрольной «Выходи, решать».
0: Почти половина россиянок хотя бы раз рассматривала еду как способ выразить обиду на партнера. 46% участниц недавнего опроса признались, что могли специально испортить блюдо после конфликта. Из них 34% хотя бы раз намеренно портили еду партнера, а еще 12% делали это неоднократно.
1: На что же обижаются прекрасные дамы, а главное, как на это реагируют мужчины? Ну, я бы, узнав о таком коварстве, однажды в следующий раз просто поменял бы ее и мою тарелки местами. Ну, а с нами на связи психолог Андрей Дорожкин. Андрей, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Андрей.
3: Доброе утро.
0: Андрей, скажите, пожалуйста, месть через еду – это мы имеем отношение с нормальным человеком или все-таки немножечко с прибабахом?
1: Пересолила. Смертельно.
3: Как я люблю говорить, в психологии абсолютно все нормально. Понятие «норма» очень размыто, но по сути, ну смотрите, месть – это же всегда по поводу того, что я ставлю себя в более слабую позицию, поэтому я мщу. Люди, которые сильные, которые чувствуют свою сильную позицию, правду за собой, они же мстить не будут. Но вот это об этом. То есть сама женщина должна была себя поставить в такую позицию, чтобы обидеться, и так вот по-мелкому начать мстить. Ну смешно.
0: Да, Андрей, ну вот смотрите, люди же бывают разные, мужчины, естественно, тоже не исключение. Ну, предположим, мне пересолили, я там плюнул, отодвинул блюдо, сказал, ну ты и зараза, и ушел. А ведь кто-то возьмет эту тарелку и разотрет ею по физиономии.
1: Ой-ой-ой.
0: Своей, значит,
1: никогда
0: обидчица.
1: Так не делайте. Так,
0: нет, это все понятно, но люди бывают разные, я же еще раз повторяю. Неужели она не боится этого всего?
3: Какие высокие отношения, ну, видимо, не боится. Иначе бы это не делала.
1: Ну, то есть, она же может сказать,
3: может,
1: я случайно.
3: Может уже. Да, можно сказать и так. Но здесь, на самом деле, ребят, нужно смотреть на то, в чем причина этого поведения.
0: Да.
3: А уже не наследство, правда, да?
0: Да.
3: А причина, как мне кажется, она всегда в одном. Это недостаток коммуникации. Потому что когда коммуникация есть, когда есть общение прямое, нормальное, мы разбираем все моменты. А вот когда ее нет, или мы о чем-то поговорить не можем, или кто-то из партнеров не слышит, вот отсюда и начинается это положение. И самое главное, знаете, что в этом? Это самому себя сделать обиженным. Или самому себя сделать незначительным. Только отсюда же пойдет вот такая месть. Смешно.
0: Андрей, скажите, а может быть такое, например, что ну, человек, он сформировавшийся в таком уже взрослом возрасте, за 20 так уж точно, и его не переделать никак. Есть ли, например, месть вшитая в геном человека, в женщину вмонтировано это, и уже ничем это не вытравить?
3: Я думаю, что Первое, конечно, такое может быть, если человек воспитывался на таких примерах, это стало частью культуры, а потом пришло в контекст самого человека. И еще этот контекст везде поддерживается подругами, там, не знаю.
1: Вот,
3: да?
1: Вот накручивают, да, а вот конечно, какой, да, он у тебя мерзкий, пересоли ему немедленно суп.
3: Но на самом деле, конечно, переделать можно все.
1: Угу.
3: Абсолютно все. Было бы желание и воля.
0: То есть человек – это такое существо, которое привыкает ко всему, насколько я понимаю, да?
3: Ну, так он, да, конечно. У нас же психика, она для этого и была придумана, для того, чтобы мы могли подстраиваться под изменяющиеся обстоятельства. Вот она для этого существует, а не для того, чтобы свою правоту доказывать.
0: Угу. Хорошо, вот мы, например, мужчинам уже дали какой-то определенный совет. А есть ли у вас совет обиженным женщинам, как пережить свою ярость? Вот что нужно делать? В уме овец считать или как успокоить? Подышать через нос, через рот? Как это сделать?
3: Вы знаете, да, у женщин есть одна интересная вещь. Как говорят психологи, женщины похожи на чайники. Они копят, в какой-то момент они взрываются, потому что вскипели, все.
1: Да, и срывает крышечку.
3: Да, у мужчин все проще. Мужчина не чайник. Мужчина сразу что-то вот не так высказал и забыл. Здесь, конечно, нужно женщинам вот помнить об этом и меньше копить, и сразу начать проговаривать то, что не так. Вот это спасает отношения, именно вот это.
1: Да, иначе кипятком может просто
0: ошпарить.
1: Слушайте,
0: ошпарить. А вот как себя тогда вести мужчине, который видит, что у нее накипает, и он при этом должен как бы показать ей, с одной стороны, что у него-то все хорошо, но с другой стороны, это еще больше ее заводит.
1: Фитилек.
0: Она еще больше злится.
1: Надо,
0: да,
1: фитилек
0: как
1: потушить.
0: Как поступить мужчине в такой момент?
3: Любить, так, принимать, прощать. Потому что все мы люди.
1: Обнять ее надо, обнять, прижать к себе и сказать: успокойся, родная, ты шумишь, ты же самая лучшая.
0: Как в известном анекдоте, когда вдовец плачет над гробом усопшей, и он, значит, один-один, совсем один, да, и начинает танцевать, да, примерно из этой серии. Обнимешь не там, еще больше взорвется.
1: Ну нет, надо просто с нежностью подходить.
0: Спасибо вам огромное, психолог Андрей Дорожкин, мы с ним говорили о семейной мести и поняли, что не надо, друзья, этим заниматься, ни к чему хорошему это не приведет.
4: Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
5: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
4: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.

0: В эти выходные у всех любителей фигурного катания настоящий праздник. Проходят контрольные прокаты сборной России. Это отличная возможность увидеть, в какой форме находятся наши фигуристы и что они подготовили для своих поклонников.
1: Среди которых наш коллега Иван Волонихин, а он сегодня у нас в студии. Вань, привет.
2: Здравствуйте, коллеги. Дима, Павел, здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Да, моя любовь к фигурному катанию уступает только любви к программе «Хорошее начало». Поэтому я сегодня здесь живьем, чтобы рассказать вам о том, что там было. Надо сказать, что это же такая, как можно сказать, знаете, иногда проводятся открытые тренировки, да? Но вот здесь вот это мероприятие рассчитано на то, чтобы спортсмены показали свои программы, и федерация, и другие тренеры посмотрели, оценили и дали какие-то свои рекомендации. Нам, журналистам, на подобном мероприятии работать очень тяжело, потому что тут все... сразу, да, и плюс ко всему нет возможности разорваться, быть и на трибуне, и в микс-зоне, где выходят спортсмены, поэтому я предпочел, конечно, одним глазом смотреть, значит, трансляцию, и все-таки находиться в зоне, где подходят спортсмены, для того, чтобы привести вам...
0: Семиглазый, сюда, шестикрыл.
2: Для вот того, чтобы, да, чтобы вам привести интересные, значит, комментарии от наших любимых спортсменов. Начнем с драматичного инцидента. Дело в том, что на разминке перед решающий. Это был уже конец дня, это была завершающая уже разминка у танцоров, и наш дуэт Василиса Кагановская и Максим Некрасов столкнулись с Егором Кончаровым и Саной Щербаковой, и Максим упал, повредил руку, из-за этого дуэт снялся сначала с ритма танца, а потом Анжелика Крылова, это тренер и хореограф этого дуэта, сказала о том, что не будут они дальше сейчас принимать участие в контрольных прокатах. Максим в ближайшие 2 недели будет с гипсом. Но на этом можно сказать...
1: Такая сильная травма, да?
2: Ну, да, даст Бог, чтобы все было хорошо. Ну, а теперь давайте поговорим, конечно, о том, чего ждали очень многие.
0: Возвращение.
2: Возвращение. Камбэк, да, да. Начнем с того, что... Ну, конечно, две наши звездочки. Это Саша Трусова и Камила Валиева, которые по разным обстоятельствам не участвовали долгое время в соревнованиях. А начнем с того, что, конечно, Саша стала намного более открытая, намного более... разговорчивая. Вот как-то у нее, знаете, после того, как произошло два таких чудесных события, это рождение сына Миши, да. И она же в этом году, между прочим, закончила факультет журналистики МГУ. Да, да, получила диплом, и, соответственно, теперь вот она, конечно, безусловно, хотя во время беременности она признавала, что, может быть, завершит карьеру, раздумывала.
1: Ну, понятно.
2: Но все,
1: но вернулась.
2: Но вернулась, и мы ее сейчас послушаем.
3: После соревнований, наверное, полегче спать на прокатах, но я все равно переживала, я все время об этом говорю. И Тарья Георгиевна начинает мне рассказывать всякие свои истории, и это, в принципе, классно, потому что мне надо поговорить, посмеяться, у меня так. Вот. Я рада, что показала короткую программу. Дальше будем работать. Не всем я довольна, поэтому будем работать. Тулуп восстановила. Все видели, думаю.
4: Саша, есть в планах сделать сальто?
3: Сальто? Не, слишком много людей делает, мне неинтересно.
4: А двойное сальто тогда?
3: Ой, не, у меня инстинкт самосохранения слишком высок, чтобы двойное крутить.
4: Сын есть уже.
3: Да.
0: Слушайте, ну со времен того, как она ругалась на Тутберидзе на Олимпийских играх, это два разных человека.
2: Конечно, да, конечно, конечно, конечно. Ну, без, и отношения сейчас совершенно другие, безусловно. Ну, да, вот ответственность, да, вот
1: да,
2: сын,
1: да, да,
2: сын
1: да,
2: уже не будет.
1: Уже по-другому.
2: И характер, да, все делают, зачем я буду как все?
0: Да,
2: нет, нет,
0: да,
2: нет, нет.
0: Я
2: нет,
0: так
2: нет,
0: не хочу.
2: А Камила вышла с несколько другим настроением, это понятно, у нее пока нет допуска. Давайте послушаем.
5: Все хорошо. Рабочий прокат, очень рада, что вышла на публику. Действительно, очень нравится музыка, очень нравится постановка. Сейчас, возможно, мне еще нужно себя физически как-то разогнать, чтобы до конца доделывать то, что поставил Бина. Но я безумно ему благодарна за ту работу, которую мы проводили в Новогорске и на сборах во Франции. Это потрясающий опыт.
6: Камила, можешь сказать про настроение вот перед этим сезоном? Как-то эмоции описать?
5: Да, все нормально.
0: Вань, ты мне скажи, как ее приняли, когда диктор по стадиону объявил Камилу Валиеву?
2: Ну, что тут говорить? Ну, ты, ну что? Ну, всенародная любовь. Конечно, конечно. Все дико возмущены тем, что не допускают нескольких наших ведущих фигуристов.
0: Нейтральный
2: статус. Камила Валиева, да. Это и Марк Кондратюк, да. И это, безусловно, Александр Степанов и Иван Букин. То есть, ну, вызывает огромное удивление. Тем более на фоне того, что сейчас творят наши юниоры на этапе. Я не мог не спросить об этом у, соответственно, Александра Байкова и Дмитрия Козловского, потому что они сами только что вернулись из Японии, Соединенных Штатов, где выиграли турниры. И я, конечно, хотел у них спросить, как бы с юниорами? Что бы вы могли по-дружески, может быть, посоветовать нашим юниорам, которые только вот сейчас выходят на международные старты и тоже всех рвут? Вот чтобы не было головокружения от успехов.
7: А что советовать, если они всех рвут, и у них все хорошо? Продолжай только в том же духе.
8: Ну, я бы хотел сказать, пусть еще покатаются в юниорах, дадут нам что-то повыиграть на взрослом уровне.
0: Какой кровожадный мальчишка.
2: Нет, нет, ну, Дима, он, конечно, с большой любовью всегда относится к начинающим, так сказать, спортсменам, начинающим во взрослых, я имею в виду, да? Вот, а давайте мы сейчас поговорим вот о чем. Владислав Дикиджи, который полетел в Японию вместо Марка Кондратюка, которому сообщили об этом, когда он ехал в машине, он говорит, я даже остановился на светофоре, и чтобы посмотреть, что действительно я лечу. Так вот, у него вчера не совсем удался прокат, и вот по какой неожиданной причине.
9: Точно. Вчера не было бани, я не нашел сауну. Вот в чем проблема.
10: Проблема с Луцем решается бани.
9: Да. Я везде, в любой отель, когда мы заезжаем, спрашиваю, есть ли сауна. К сожалению, в нашем отеле нету, и, возможно, сегодня придется куда-то просто идти. Арендовать там, может, на часик. Вот. Но тогда жалко, что я вчера, конечно, не сходил. Хотя
1: понятно.
2: Саша Галямова, они, это важно для спортсменов, понимаете, это для
0: русской бани.
2: Да, да. Вот еще давайте про один древнерусский секрет расскажем, который, значит, сейчас, которым воспользовался Николай Угажев. Я говорю немножко с иронией про древнерусский секрет. Как создавался его костюм?
9: Скажу честно, костюм от первого до последнего придуман при помощи искусственного интеллекта. Ну, как бы была идея, какие-то наброски, референсов очень много, искусственный интеллект сделал эскиз, и вот по нему начали шить.
2: Что же было в промпте, интересно?
9: Там не только текст, но и картинки всяких разных костюмов, образов.
2: Костюмы не только из фигурного катания, я так понимаю, да?
9: То, вообще, без костюмов из фигурного катания, только из повседневной жизни.
2: Вот в связи с этим возникает вопрос, как новейшие технологии будут использовать наши спортсмены?
1: И как же?
2: Я задал этот вопрос Софье Феченко, которая тренирует Аделию, Алину Горбачеву, и вместе с тем она же сейчас работает со сборной Китая. Сами понимаете, китайцы абы кого
0: это
2: не пригласят.
0: Да, верно.
2: Поэтому вот у меня очень интересно с ней произошел диалог, давайте тоже послушаем.
11: Да, мы иногда используем искусственный интеллект, по крайней мере, начали пробовать. Больше пока как баловство. Подобрать какой-то костюм, где-то, может быть, порезать музыку, какие-то идеи, чтобы он подсказал. Пробовали и с точки зрения техники тоже к нему обращаться. Но это вообще по приколу, там загрузить видео и попросить проанализировать прыжок. Это не работает. По крайней мере, у нас пока у нас разные взгляды с искусственным интеллектом. Какие-то общие идеи иногда он дает правильные, но если говорить прямо о серьезном разборе техники прыжков, то просто к этому нужно глубже подходить. Это нужно тогда на спортсменов помещать специальные датчики, с разных углов снимать элементы, все это загружать в систему и тогда анализировать, потому что просто какое-то отдельное видео, там взятое из интернета или даже снятое на тренировке, это не дает картину исполнения элемента, и на этом построить какой-то анализ невозможно. А так вообще штука прикольная. Через 3-5, а может быть и меньшее количество лет искусственный интеллект будет занимать какое-то определенное место в нашей работе.
2: Потому что больше будет массив данных, наверное, да?
11: Да, и плюс он же развивается с каждым днем, это становится все более и более популярно, и искусственный интеллект становится умнее с каждым днем, поэтому я думаю, что когда-то это точно будет работать классно.
2: Вань, ну согласитесь, вот интересно.
1: Интересно,
2: да?
1: Да, очень интересно.
0: Ну вот ты посмотрел, в субботу была короткая программа,
2: да.
0: Как ты предполагаешь, сегодня насыщенный будет день с произволом?
2: Думаю, что будет более чем насыщенный день. Дело в том, что сейчас же ведь, понимаете, очень очень важная штука заключается в том, что изменились же правила с прыжками. То есть теперь все наши фигуристы, они еще должны быть и где-то математиками. Они должны понимать, что вот этот прыжок можно делать один раз, этот два раза, а этот вот тоже два раза, но в связке с другими в каскаде. Да-да, то есть это, вы знаете, вот как...
1: Рассчитывать это получается.
2: Кстати, вот мы ездим на машинах, да, вот... Три сигнала светофора, да, красный, зеленый и желтый, да, мы к этому привыкли. А представьте, что этих цветов там не 3, а 10, и каждый год они меняются. То есть раньше синий загорелся, ты можешь ехать только прямо, а теперь синий это налево или налево. То есть это действительно очень важно, и за это будут снижать баллы, если ты ошибся.
1: Ничего
2: в подборе,
1: себе.
2: Да, это действительно очень важно.
12: Еще скажи мне, как журналист ты отнесся к тому, что Лиза недавно сказала, что она на самом деле Токтамышева, а не Токтамышева?
2: Ой, с Лизой надо будет отдельно, конечно, на эту тему поговорить. Да, мы с ней неоднократно общались. Она рассказывала там о том, как она в Глазове занималась и так далее. Ну, и они не скрывают своих чувств с Петром Гуменником. Да, вот так, да, это тоже есть.
1: Вот оно что.
2: Так что приглашайте меня еще, расскажу вам все на свете.
12: Спасибо огромное. Иван Волонихин, друзья, наш коллега с контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Ну и вы приходите во дворец спорта ЦСКА.
13: Сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
15: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
14: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
13: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
16: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, это программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
17: Здравствуйте.
16: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
17: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
16: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
17: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
16: Звучит как идеальная система очищения.
17: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
16: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
17: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
16: Знакомая картина. А это может быть не соль?
17: Это может быть сигнал от почек.
16: Никогда об этом не задумывалась.
17: То же самое с обувью, туфли. который вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить, нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал, долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
18: Звучит как-то очень пугающе.
17: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
18: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
17: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
18: Это вы о чем?
17: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
18: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
17: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
18: 70%? И мы даже не знаем об этом?
17: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать? В целом все нормально, я привык уже.
18: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
17: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
18: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
17: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
18: Да, я слышала, это очень больно.
17: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
18: Какая-то очень пугающая картина.
17: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение «филантус нерури», который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
18: А почему оно так популярно в Индии?
17: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
18: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
17: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами. И создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
18: И где же создали редунит?
17: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
18: Алтай? Почему именно там?
17: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
18: То есть сочетание природного сырья и науки.
17: Именно.
19: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
18: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
17: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
18: А что дает такое сочетание?
17: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
19: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
18: А вы говорили еще про ферменты.
17: Точно! Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
18: Надо же, как интересно.
19: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
17: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
19: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
18: А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
17: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
18: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
17: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости, поддержания почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
18: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня.
19: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
18: Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
13: Радио. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
20: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
21: Банки и платежные системы никогда не присылают писем и не звонят на телефоны своих клиентов с просьбой предоставить им данные счетов, пластиковых карт или ваши персональные данные. Если такая ситуация произойдет, вас попросят приехать в банк лично. Если в отношении вас и ваших близких совершено преступление, незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 102 или 112.
22: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
23: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
24: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
13: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
25: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. На выборах в России проголосовало более 45% избирателей. Густой дым окутал Киев после ночной серии ударов. И Иран сообщил, при каком условии откроет Ормузский пролив. Все подробности далее. Более 45% избирателей к этому моменту проголосовали на всех уровнях выборов в России. Об этом сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в регионах. По ее словам, онлайн на федеральной платформе ДЭК проголосовали более 3 миллионов 300 тысяч избирателей. Это 83% зарегистрированных

0: ответственно и храбро выполняя свой долг. Проводила, участвовала в проведении досрочного голосования на территории Нижнесирогосского района Херсонской области. Также членом участковой избирательной комиссии является ее дочь Ольга Петровна. Ну, я уже говорила, сейчас повторю еще раз. Мерзкие, трусливые бандера-уроды в памперсах, которые боятся воевать по-мужски, по-настоящему, поэтому охотятся за нашими мирными людьми, и в основном за женщинами, за детьми. Я думаю, позор на их голову падет, каждый будет из них найден.
1: Памфилова добавила, что голосование на выборах в недружественных странах проходит весьма непросто. Однако, несмотря на все сложности, МИД России и дипломаты открыли даже больше участков для организации выборов за рубежом, чем обычно. Выборы депутатов Госдумы на большинстве избирательных участков проходят спокойно, в конструктивном режиме. Грубых нарушений, влияющих на волеизъявление россиян, не зафиксировано. Об этом сообщил сопредседатель Координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием Алексей Песков.
2: Избирательный процесс идет в абсолютном большинстве избирательных участков конструктивно, штатно. Мы видим, как действуют организаторы выборов. Люди продолжают голосовать, несмотря на информационные вызовы и различного рода попытки исказить действительность, несмотря на риски. Люди продолжают голосовать. Для нас это очень важно. И мы это видим глазами наших наблюдателей, получая фото, видеоматериалы. Мы этот процесс наблюдаем в полной мере.
1: Песков отметил, что несколько случаев, о которых сообщили наблюдатели, находятся на особом контроле. Также есть ряд случаев, связанных с техническими недочетами. Рашид Темрезов вступил в должность главы Карачаева-Черкесии. Об этом сообщил председатель парламента Александр Иванов на заседании Народного собрания КЧР. Ранее сегодня депутаты парламента республики избрали Темрезова главой региона на четвертый срок. Голоса за него отдали все 48 присутствовавших на сессии депутатов. Ранее президент России внес на пост главы Карачаева-Черкесии 3 кандидатуры, в том числе действующего главы республики Темрезова. Он возглавляет регион с 1 марта 2011 года. Густой дым окутал Киев после ночной серии ударов. Об этом сообщают местные СМИ. Издания опубликовали соответствующие фото и видео. Ранее Минобороны России заявило о поражении в столице Украины предприятия «Радионикс», дата-центра «Би-Мобайл», а также склада «Файрпоинт» в Киевской области. В порту Одесса поражен морской сухогруз, доставивший грузы военного назначения. Ударили также по логистическому центру «Новая почта» в 1,5 километра севернее Одессы. Его использовали для хранения и распределения военных грузов, доставляемых на Украину. Как отметили в военном ведомстве, групповые удары вооруженных сил России наносили высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 1110 украинских беспилотников над 20 российскими регионами и Черным морем. Система «Купол Донбасса» за сутки уничтожила около 20 украинских беспилотников на территории Донецкой Народной Республики. Они были направлены на объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Иран не откроет Ормузский пролив для судоходства, пока США не примут переданные условия Тегерана. Об этом заявил спикер иранского меджлиса Мохаммад Багир Галибаф. При этом добавил, что нет ни малейшей возможности возвращения к прежним условиям переговоров до тех пор, пока условия не будут выполнены, законные права иранского народа не будут признаны. Ранее секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что власти Ирана передали США через катарских посредников условия прекращения войны и ожидают ответа американского президента Дональда Трампа. Эскалация конфликта между Израилем и США и Ираном с ливанским движением «Хизбалла» продолжалась с 28 февраля. Около 75% месячной нормы осадков выпадет в Москве на следующей неделе. Как обещают синоптики, в понедельник сентябрь уже уверенно возьмет курс на похолодание. Температура начнет стремительно падать, неприятных ощущений добавит порывистый ветер. А сегодня днем воздух прогреется до плюс

0: 20-22 градусов, рассказала ведущий метеоролог гидрометцентра Марина Макарова.
1: В воскресенье обойдется уже преимущественно без осадков. И надо сказать, что этот день может оказаться немножко теплее. После полудня будет даже до 20-22 градусов в столице. Но в начале следующей недели, к сожалению, к нам подойдет более хорошо выраженный атмосферный фронт. И вот там дождей может стать немножко больше.
2: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболист ЦСКА Игорь Акинфеев вернется к тренировкам на поле в ближайшие 1.5-2 месяца. Такой информацией поделился тренер вратарей армейцев Дмитрий Крамаренко в разговоре с РИА Новости. Напомню, в апреле вратарь получил повреждение в матче 23-го тура чемпионата России против тольяттинского «Акрона». Из-за возникшего после травмы воспаления восстановление 40-летнего спортсмена затянулось. Сейчас экс-голкипер сборной России тренируется в спортзале. Будущим летом у него истекает контракт с ЦСКА. Боец смешанных единоборств Арман Царукян получил бонус за лучшее выступление вечера в рамках турнира UFC 331 в Лос-Анджелесе. Напомню, он в первом раунде нокаутировал бразильца Маурисио Руфи. Сумма вознаграждения по новым правилам составляет $100 000. После поединка Царукян вызвал на бой медиамагната Марка Цукерберга. Хоккеист Павел Ткаченко расторг контракт с Сибирью. В текущем сезоне на льду нападающий не появлялся. Всего в КХЛ он провел 104 матча, забросил 6 шайб и отдал 5 результативных передач при показателе полезности минус 6. В лиге Ткаченко помимо последней команды выступал за «Спартак». К слову, Сибирь сегодня на выезде сыграет против Сочи. Начало встречи запланировано на 17:00 по столичному времени. Теннисист Илья Симакин выиграл 3-й челленджер подряд. На турнире во Вьетнаме он одолел в финале мексиканца Родриго Пачека Мендеса 6-7, 6-4, 6-3. Россиянин 12 раз подал на вылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 5 брейкпоинтов из 9 заработанных. Симакин заработает 50 рейтинговых очков и поднимется на рекордное для себя 151 место в рейтинге ATP. А у меня на этом пока все. Следите за спортом и слушайте Радио России.
3: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
0: Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 19-21 градус без осадков. В Пензе плюс 22-24, облачно с прояснениями. В Ярославле и Владимире плюс 20-22 градуса. В Воронеже плюс 23-25. В Ростове-на-Дону плюс 26-28. В Волгограде плюс 23-25 градусов. В Санкт-Петербурге временами дождей плюс 15-17. В Москве без осадков плюс 20-22. Сейчас столица плюс 16. Без осадков, ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: Продолжаем хорошее начало. Здравствуйте, друзья. Доброго всем дня, бодрого духа и отличного настроения. На календаре воскресенье, 20 сентября. Не забудьте сходить проголосовать на свой избирательный участок. В студии этим утром уже выполнивший свой гражданский долг Павел Сурков
1: и Дмитрий Желобков. Здравствуйте. И вот какая программа ждет нас уже совсем скоро.
0: Познакомимся с музыкальными проектами, представленными в Екатеринбурге на международном фестивале молодежи.
1: Подскажем, как справиться с так называемой холодной простудой.
0: А еще поздравим с днем рождения замечательную певицу, советскую эстрадную приму из солнечного Узбекистана Наталью Нурмухамедову.
1: 8-925-222-9992 номер нашего эфирного мессенджера. Конечно же, наш телеграм-канал Радио России. Следите за нами на национальной платформе Макс, а все последние новости и события на сайте вести.ру.
0: Это прекрасный воскресный день, друзья. И пусть вам в нем сопутствует только удача.

0: На этой неделе в центре внимания был Екатеринбург. В столице Урала проходил международный фестиваль молодежи, четвертый в нашей большой истории и второй в истории современной России. Делегаты из 191 страны мира, более 10 тысяч участников, яркая программа, представлены и незабываемые музыкальные проекты,
1: за которыми внимательно следил наш музыкальный обозреватель Ольга Русанова. Ольга, здравствуйте!
2: Здравствуйте. Ну, я действительно следила за одним из проектов, который был связан с школами, музыкальными школами для одаренных детей. Их всего-навсего 12 в России, было раньше больше, и это всего лишь меньше, чем 0,5% тех вообще, кто учится музыке, но они дают главные имена на нашем музыкальном небосклоне. То есть в центральной музыкальной школе, Гнесинской десятилетки, их называют десятилетками, учились все: Спиваков, Мацуев, Башмет, Александра Пахмутова и даже Михаил Боярский, и Тимиртанов.
1: Ничего себе!
2: Да-да-да, все учились вот в этих школах для одаренных детей в разных городах бывшего Советского Союза, теперь в России. И вот собрать их всех, это была идея потрясающей женщины-директора Уральской специальной музыкальной школы для одаренных детей в Екатеринбурге, Эльвира Архангельская. Энтузиазм ее и фанатизм, вот эта преданность этому делу совершенно беспредельна. Проект назывался «Аккалада Интерконсорт». Расшифрую. «Аккалада» — это такой знак, который соединяет нотные станы, то есть вот ту часть партитуры, где надо играть вместе. Но это, конечно, символично. В них и движение, вот это соединение этих школ называется «Аккалада», и также называется юношеский оркестр, созданный на базе вот этой уральской десятилетки «Аккалада». А «консорт» — это вообще ансамбль, такое старинное слово еще из 16 века. А «Интер» — понятно, что это международный оркестр. Они собрали оркестр из 5 бывших союзных республик. Это приехали из Кыргызстана, из Узбекистана, из Казахстана, из Армении и Белоруссии. Ну и из наших, конечно, городов. Вот эти вот дети, совершенно фантастические дети. Ну, я предлагаю прежде всего послушать Эльвиру Архангельскую.
1: Давайте.
3: Основная цель заключалась в том, чтобы объединить десятилетки, как это было в Советском Союзе. В Советском Союзе с определенной периодичностью десятилетки встречались в разных республиках. Вот эта идея встреч десятилеток, когда дети нуждаются в творческом каком-то объединении, сотрудничестве и сотворчестве, но она должна быть. Нас слишком мало, чтобы мы бросали друг друга. Вторая задача – это познакомить наших детей с национальными культурами.
4: А сколько было школ в Советском Союзе?
3: 38. В Советском Союзе, в России, было только 6 школ. Сейчас их 12, из которых 2 только находятся в процессе становления. Это Сириус и Пермь. И одна школа в Донецке, которая восстанавливается. Но в прошлом году они выпустили 3 человек только. Хотя там была роскошная школа с очень крепкой профессиональной базой.
4: К вам приехали сколько школ?
3: К нам приехали из России 5 школ.
4: И 5 школ,
3: да,
4: бывшего Советского Союза.
3: Да, бывшего Советского Союза. Детям надо все время показывать, что мир не заканчивается нашей выдающейся, богатейшей академической музыкой. Они должны понимать, что вокруг есть много всего интересного. Поэтому задача заключалась в том, чтобы ребята поняли, что в мире еще есть хорошие музыканты. Они могут нести в себе некие другие национальные ценности, которые нам могут быть интересны.
0: То есть по советским меркам мы по количеству музыкальных школ для одаренных детей немножечко отстаем, а вот по российским форматам мы вдвое превосходим.
1: Да.
2: Да-да-да, но такие школы были, кстати, в Восточной Германии, естественно, они были и в Прибалтике, где только их раньше не было. А вот сейчас Эльвира их собирает снова. И вот приехал, например, директор из Алма-Аты, тоже директор республиканской средней специализированной музыкальной школы прям для одаренных детей, так называется, Бахтияр Абдрашев. А вот что ему было интересно в этой встрече? Вот я с ним поговорила об этом.
5: Меня все интересует. Ну, во-первых, это знакомство, новые связи, новые возможности. Мы не можем вертеться в одном котле с вами. Я познакомился с интересными людьми, с вами. Я увидел, насколько они креативны. Я вижу в этом нашей встрече, да, большой наших будущих. И я с удовольствием буду это поддерживать. Будем продолжать.
0: 25 лет, как нет Советского Союза, а быть в одном котле мы просто не обязаны, не можем по-другому.
2: Да, и вот концерт был заключительный 17 сентября в Большом зале Свердловской филармонии. Это главный вообще филармонический зал вообще региона. И вот там выступил, во-первых, объединенный оркестр, который впервые вообще за всю историю этих 10 лет собрали. И, во-вторых, там были потрясающие, совершенно правда, потрясающие солисты. Играли на камузе, на цимбалах, вот белорусский мальчик, на дудуке, армянский замечательный мальчик, гиджак, это смычков. Узбекский инструмент. Кстати, Гранд Башмет, внук Юрия Абрамовича, играл просто на скрипке.
1: Не альт у него в руках, а скрипка.
2: Нет, он скрипач. Причем сначала его заставляли, сейчас он мне доложил, что уже не заставляют. Он уже сам играет. И на дамбре, вот как раз казахский мальчик играл, это щипковый казахский инструмент, символ. И символ вообще этой республики. И вы знаете, уровень был высочайший.
1: Не сомневались. Действительно, да. Лучших из лучших обобрали на этот фестиваль. Спасибо большое. Наш музыкальный обозреватель Ольга Русанова, как всегда, в эпицентре самых важных культурных событий.
0: Хорошее начало. Вместе с наступлением осени приходит и череда болячек. Многие начинают жаловаться на головную боль, слабость, кашель, насморк. А температуры при этом нет, она в норме. Что же это за напасть такая?
1: Ее называют холодной простудой, а вот как с ней бороться, знают не все. Постараемся устранить этот пробел. И с нами на связи терапевт, гастроэнтеролог Владимир Летий. Владимир, здравствуйте.
6: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Владимир, подскажите, как это возникает? Все есть, все признаки ОРВИ или гриппа налицо, а температуры нет.
6: Отсутствие температуры не означает, что вируса нет.
1: Ага.
6: Потому что простуду вызывают около 200 разных вирусов, и не все они дают жар. Температуру повышает ведь не сам вирус, а иммунный ответ организма на него. Если реакция выражена слабо, то температура остается нормальной. А слабость, насморк, боль в горле, кашель, головная боль, ломота в суставах и прочие неприятные симптомы, они все равно есть, они никуда не деваются. Так что холодная простуда, так называемая, это обычная ОРВИ, просто без лихорадки.
0: А как же лечить тогда такую штуку, если температуры нет, а парацетамол в составе лекарства присутствует?
6: Один умный вещь скажу, но банальная вещь, что дать организму восстановиться, больше отдыхать, желательно оставаться дома и много пить. Чай, морс или какое-то другое теплое питье. Безалкогольное, естественно.
0: Хорошо, а эта штука, а эта штука заразная? Вот, например, если я в автобусе чихну, условно говоря.
6: Естественно, как и любой вирус, который вызывает ОРВИ, респираторно-вирусную инфекцию, он передается воздушно-капельным путем.
1: Вот так, да? А чем защититься от нее? Может быть, те, кто, например, привился от гриппа, защищены от этой холодной простуды?
6: Нет, не совсем так, потому что от гриппа не совсем так, потому что прививка от гриппа защищает только от гриппа. Когда мы делаем прививку, она, как правило, ориентирована на конкретный вирус, а ОРВИ вызывает, как я уже сказал, огромное количество вирусов, но против всех вакцин не создашь. Поэтому меры защиты, они не специфические. Можно, конечно, вспомнить времена пандемии и носить маски в общественных местах, а еще лучше заниматься своим собственным иммунитетом, неспецифической профилактикой, вроде аэробных физических нагрузок, правильного питания и работы с хроническими заболеваниями, если они есть. Если их нет, то не допускать, соответственно, их появления.
0: Ну вот смотрите, вы сказали побольше лежать, не выходить из дома, постельный режим, но при этом, когда человек, он чисто психологическом уровне трогает там лоб, понимает, что жара нет, температуры нет, а делать что-то надо. Скажите, почему обязательно это надо переносить так, как вот вы сейчас подсказали, а не иначе? Почему на ногах нельзя перенести ее?
6: Ну, во-первых, лежать пластом-то не обязательно, просто желательно отложить тренировки и тяжелую работу, просто потому что с вирусом организм справляется лучше, когда не тратит силы на нагрузки. Плюс ко всему, при борьбе иммунитета с вирусом, так или иначе, вызывается выделяется, извините, пожалуйста, огромное количество разных побочных продуктов этой самой борьбы, которые можно назвать токсинами, которые вызывают состояние, которое, состояние интоксикации. И вот эти вот неприятные общие симптомы, типа ломоты в костях и головной боли, дает как раз-таки интоксикация. А то вот... есть органы и так находятся под нагрузкой, и не надо дополнительно как-то сильно их нагружать.
1: Больничный надо брать, а ведь врач придет и скажет, или ты придешь к врачу, он скажет, так, температуры нет, не дам тебе больничный.
0: Да, первое, что делают, градусник.
1: Градусник, да. А температуры нету. Скажут, симулянт.
6: Больничный врач выдает на основе совокупности данных, и это не только температура. Ну, например, хронические заболевания вроде гипертонии или чего-то по желудочно-кишечному тракту, например, язвы, температуру не дают. Но симптомы есть, есть, необходимость лечиться есть, есть, и больничные при этих заболеваниях вполне себе выдают. Так что, так что отсутствие температуры – это не противопоказание для больничного. Решение о нетрудоспособности конкретного пациента принимает врач в конкретной ситуации. И он решит, человек трудоспособен или нетрудоспособен. Не только по температуре.
0: Владимир, вот смотрите, каждый октябрь я делаю прививку от гриппа. И каждые 5 лет я делаю прививку от пневмонии. По-моему, так она называется, я точно сейчас...
6: От пневмококковой инфекции, скорее всего. Да.
0: Вот у меня не было ни коронавируса, ни уже там несколько лет не болею ни простудами, ни всякими ОРВИ. Скажите, я в зоне, подвержен ли я холодной простуде? Это мое заболевание? И вообще, кто чаще заболевает именно холодной простудой?
6: Подвержены, конечно, потому что прививки от холодной простуды нет. Кто чаще заболевает, сказать очень сложно, потому что осенью и зимой ввиду температурных условий и ввиду большей кучности людей в помещениях создаются благоприятные условия для распространения вируса. Но, опять-таки, одно я могу сказать точно, что люди с хроническими заболеваниями, которые не под контролем, это я в том числе про сердечно-сосудистые заболевания, в том числе про диабет, они имеют, во-первых, больше шансов заболеть ввиду нарушенного иммунитета, а во-вторых, больше шансов поймать какие-то осложнения.
1: То есть они как раз на риске. Будем беречься, будем следить за собой. Спасибо большое. Терапевт-гастроэнтеролог Владимир Латий был с нами на связи. Говорили о том, что такое холодная простуда и как от нее защититься. В общем, если чувствуете недомогание, лучше, наверное, отлежаться дома, вызвать врача и никуда не рваться.
0: 8-925-222-99-92 телефон для ваших сообщений. Ну а впереди у нас юбилейная тема. Дождитесь, через минуту будет интересно.
7: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
8: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
9: И можем, и нет.
10: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
7: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
12: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
13: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
7: Радио России. Главное радио страны.

0: Она записала свыше 300 песен, которые сегодня звучат на радио и телевидении. Фирма «Мелодия» выпустила 3 ее альбома, и она по-прежнему активно участвует в телешоу и концертах.
1: А еще у нее юбилей, и мы очень рады ее поздравить в прямом эфире у нас на Радио России. Народная артистка Узбекистана Наталья Нурмухамедова. Здравствуйте, Наталья!
2: Здравствуйте, здравствуйте, всем привет!
0: Наталья, где мы вас застали?
2: Ну, дома, сегодня пока еще дома. Вечером буду справлять с друзьями. У Малахова сначала, а потом с друзьями в ресторанчике.
0: Наташ, кстати, всегда очень хотел узнать и спросить вас, что такое в переводе «барка-баркавань» «дор-уннань»?
2: Ну, вы немножко исказили.
0: Ну и конечно.
2: «Барка-баркавань», да. Ну, это, вы знаете, был когда-то очень интересный спектакль канатоходцев из Бухары. Они специально делали для мюзик-холла, для нашего, где я работала с Батыром Закировым, знаете, такого певца.
0: Да, да, конечно.
2: Да, артист. И они для нас спектакль делали, и там маленькие молодые ребятки, которых только набирали, начинающих, ходили на ходульках и показывали нам всякие свои фокусы. И вот один мальчик упал и очень сильно, видно, ударился и заплакал. К нему подошел старший, там, самый главный канатоходец в начальниках, и прямо ему сказал: «бака-бака-бань, дор уйнай». То есть, если упадешь, не плачь, а встань.
0: Ага. И так родилась вот песня. Так,
2: да. И Фарух это слышал. Фарух тоже был с нами на этих гастролях. И он, услышав это, решил вот такую вот сделать припевку, вот такую песенку.
0: Кстати, как часто вы видитесь с Фарухом?
2: Ну, да, достаточно часто. Он приглашал сейчас на свой юбилей. До этого был Батыра Закирова юбилей, открытие института. Я приезжаю туда, еще и Мансур Ташматов, там народный артист.
0: Да.
2: В общем, я раза три железно бываю в Ташкенте.
1: Замечательно. А когда будет новый альбом? Если будет.
2: Да.
1: Есть
2: да,
1: план?
2: Да, да, собираемся винил сделать, и, конечно, туда войдут самые такой the best, самые лучшие песни, но уже обработанные немножко по-другому, потому что сейчас другая совсем аппаратура, другие аранжировки, другие звуки будут. То, в общем-то, будут, конечно, самые-самые мои популярные песни, известные в 80-х, 90-х годах.
1: Я первый в очереди.
0: Наташа, помните свой первый выход на сцену?
2: Первый выход на сцену?
0: Да, вот как это было?
2: Да, было очень смешно. Это я когда на скрипке... Ну, я имею в виду еще и скрипку. Я же по скрипке училась. И когда я первый раз вышла на маленькую сцену на экзамене, я упала. Ну, такое вот бывает, да.
1: Но если упадешь, не плачь, а встань.
0: Да-да-да, получается.
2: Вот это из этой серии. Я соскочила и тут же все сыграла. И вообще такой взрослый первый выход был. Это художественная самодеятельность, коммунальник. Там вот первый мой выход, конечно, очень неуверенный. Но с каждым выходом было все увереннее, все веселее и радостнее.
1: Ваша любимая певица, насколько мы знаем, Элла Фицджеральд. А вы сегодня джаз поете?
2: Да, конечно, пытаюсь. Когда вдруг заказывают, вот бывает такое, когда приходишь на какой-то фуршет там или юбилей какой-то, и вот как ни странно, люди помнят, что я пою джаз, и говорят: ну а что-нибудь джазовое, ну попсу все поют, ну а что-нибудь джазовое, Наташ. И я «Ночь в Тунисе», там «Спокойное плавание», Элла Фицджеральд, ну такие вот известные, конечно.
0: На Западе, вас называют леди ироничного джаза, а вы свой джаз действительно ироничным считаете?
2: Ну, потому что, как я говорю, что я всегда несерьезно пою даже джаз, потому что это нужны очень глубокие познания джаза, понимание и практики большой. К сожалению, практики нет, и поэтому у меня такой он легкий, популярный, легко доступный и легко слушаемый.
1: А это ведь самое главное, чтобы слушалось, воспринималось, и чтобы было от сердца и для души. Спасибо вам огромное. С юбилеем вас, Наталья Нурмухамедова, замечательная певица у нас была в эфире сейчас.
0: Да, но если вспомнить мое сопливое детство, я под этого песенку «Канатоходца», я под него рос. вот, под эту композицию. Ну и, конечно же, Наташа Нурмахамедова была постоянной участницей всех «Голубых огоньков» и шла как раз вот в том сегменте, когда показывали исполнителей, главных исполнителей всех республик. Она ела, пела Богатиков от Белоруссии, пела Гнатюк от Украины. То есть, ну, многие.
1: Были времена.
0: Ну, а потом Карл Готт, конечно, Марыля Радович. Это все было в нашей жизни. Спасибо огромное. Наталью Нурмухамедову еще раз поздравляем с юбилеем. Ну, а вам, дорогие друзья, мы желаем всего самого наилучшего. Мы, это Павел Сурков
1: и Дмитрий Желобков.
0: До встречи через неделю в это же время.
1: Удачи и процветания.

0: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
1: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
3: ООО «Международный центр здоровья» ОГРН 121-770-009-3159, Российская Федерация, 127-287, город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. Есть проблемы, о которых не принято говорить вслух, а между тем решать их необходимо. Я говорю о недержании мочи. Как часто взрослые, самостоятельные женщины стесняются выйти из дома, боясь конфуза. Но моя гостья уверена, что сохранить здоровье и комфорт возможно. И возрастных ограничений для этого нет. В студии специалист Юлия Костровская. Здравствуйте, Юлия.
4: Здравствуйте. Если вы замалчиваете эту проблему, то эта программа для вас. Поговорим честно и с пользой для всех.
3: Для этого, собственно, я вас и позвала. Обычно на тему мочевого пузыря только неловкие шутки, как правило.
4: Да, а ведь статистика в этом вопросе совсем не шуточная. Вы знали, что даже в странах с развитой медициной продается больше памперсов для взрослых, чем для младенцев? И это не только лежачие больные, а те, кто по каким-то причинам не может контролировать свое мочеиспускание. А еще есть специальные урологические прокладки, и если вы пользовались ими хоть раз, то точно знаете, сколько неудобств они доставляют. Это неприятные тактильные ощущения, специфический запах, который при близком контакте бывает заметен, скованность движений.
3: Понятно, что это очень неудобно, но что же делать, если есть риск не сдержаться? Некоторым, я знаю, достаточно всего лишь чихнуть, засмеяться, поднять сумки или побежать за автобусом. И вот уже непроизвольное подтекание. Это же страшно неловко. Да еще и в общественном месте. Как представлю, меня даже в жар бросает.
4: Поэтому я называю проблему недержания не просто неприятной, а даже опасной. Это какой колоссальный стресс. Каждый день, каждую минуту жизнь буквально становится невыносимой, без преувеличений. Женщина меняет образ жизни и лишается многих радостей, эмоций и даже чувства собственного достоинства. Частые походы в туалет угнетают днем и не дают спокойно спать ночью. Женщина постоянно думает, не пахнет ли от нее мочой, не заметят ли это окружающие, и в итоге начинает избегать близкого общения, дружеских компаний и личных встреч.
3: Так можно дойти до того, что женщина вообще перестанет выходить на улицу из-за опасений, что в нужный момент туалета не будет поблизости.
4: Так и происходит, к сожалению. Недержание превращается в домашний арест. Но подавленность, одиночество и нарушение сна – это только начало. Бездействие при женском недержании может стать причиной еще более опасных осложнений. Из-за длительного контакта кожи с мочой могут появиться пролежни язвы. Растут риски инфекции мочеполовой системы, воспаления мочеиспускательного канала, мочевого пузыря, почек. А это боли в животе и пояснице, рези и жжения, на которые не обращать внимания уже не получится.
3: Эта программа создана именно для женщин. И это не случайно. Когда я готовилась к эфиру, то вычитала, что женщины страдают от недержания в 2 раза чаще мужчин. Почему так получается?
4: Объясню. В России около 40% женщин отмечают симптомы непроизвольного выделения мочи. И такая предрасположенность к недержанию связана с особенностями женской анатомии. Мочеиспускательный канал у мужчин и у женщин отличается. У мужчин он длинный и узкий, а у женщин широкий и короткий. Всего 3-4 сантиметра. Поэтому, чтобы удержать мочу от протекания, женщине нужно приложить гораздо больше сил. и мышцы тазового дна должны быть сильные и крепкие.
3: Вот про них сейчас не говорит только ленивый. Укреплять мышцы тазового дна, качать их. Столько советов, что трудно понять, где истина.
4: Давайте разберемся по порядку. Почему эта группа мышц так называется – тазовое дно? Потому что они так сгруппированы, как своего рода мышечный гамак, который натянут через таз от края до края. Этот гамак поддерживает в нормальном положении все органы малого таза, а также выполняет сократительную функцию, то есть контролирует мочеиспускание.
3: То есть в этих мышцах и кроется проблема?
4: Да, с возрастом все мышцы в нашем теле ослабевают, абсолютно все. Но у женщин мышцы тазового дна становятся дряблыми в разы быстрее, чем у мужчин. Ведь на их состоянии серьезно сказывается беременность и роды, особенно если их было несколько, да еще и с травмами. Добавьте к этому запоры и лишний вес, которые повышают внутрибрюшное давление, а также общие возрастные изменения и особенно наступление менопаузы. В итоге у женщин после 40 недержание мочи встречается чаще, чем аллергия, мигрень, кашель и даже простуда.
3: Это, конечно, очень расстраивает, но получается, что недержание не избежать? Можно ли сказать, что это навсегда?
4: Женщины воспринимают недержание мочи как закономерный результат старения. То есть начались подтекания, значит, так и буду жить. Даже говорить никому не стоит, а это неправильно. К сожалению, когда мочевой пузырь перестает работать как положено, многие женщины думают, если они станут меньше пить, то проблема решится. Не решится. Количество жидкости, которое вы пьете, никак не повлияет на недержание. Зато ее ограничение, особенно у пожилых женщин, может вызвать болезни почек. Чтобы справиться с недержанием, нужно уделять внимание причине, а не следствию.
3: На что же обратить внимание?
4: Противостоять этой проблеме можно и нужно в любом возрасте. Для этого необходимо привести мышцы в порядок, чтобы они снова могли нормально удерживать мочу. И тогда с проблемами мочеиспускания можно попрощаться. В этом могут помочь упражнения, физиотерапия, инъекции или операция. Варианты есть разные. Нужно советоваться со специалистом.
3: К сожалению, из-за возраста и ограничений по здоровью не все женщины способны ежедневно делать интимную гимнастику. Я сама пробовала когда-то, но меня хватило буквально на 2 дня.
4: Сейчас есть возможность поддержать здоровье мышц тазового дна у женщин в любом возрасте, чтобы появился шанс избежать проблем в будущем. Мое внимание как эксперта привлек натуральный продукт «Стопинор Ледис Формула». Он создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Стопинор – это комфортный и натуральный способ поддержать здоровье мышц тазового дна. Узнайте больше о Стопинор. Звоните по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте короткий номер с мобильного *2203. Получите индивидуальную консультацию специалиста совершенно бесплатно.
3: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *2203. Очень легко запомнить *2203. Звонки по России бесплатные. Юлия, расскажите, а как именно работает Стопинор?
4: У него есть глобальное преимущество. Стопинор для женщин содержит запатентованный компонент Drapsor Dry. Благодаря ему действие Стопинора направлено на поддержание здоровья нижних мочевыводящих путей у женщин. Те женщины, которые уже попробовали, остались очень довольны.
3: Юля, я прошу прощения, перебью вас. Я хочу напомнить еще раз номер телефона, по которому наши слушатели могут узнать подробнее о Стопиноре. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *2203. Очень легко запомнить *2203. Звонки по России бесплатные. 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *2203. А мы продолжаем. Юлия, а Стопинор – это натуральный продукт?
4: Да, на 100%. Компонент Drapsor Dry в составе Стопинора – это смесь природных растительных экстрактов со строго определенными пропорциями генистеина и энтеродиола. Именно такая комбинация помогает Стопинору активировать собственные резервы организма женщины в любом возрасте. Она создает условия, чтобы вырабатывался собственный коллаген. Коллаген – это то вещество, которое поддерживает все мышцы в организме, в том числе мышцы тазового дна и мочевой пузырь. Благодаря крепким мышцам можно поддержать мочеиспускание, а это наше женское спокойствие и уверенность в себе в будущем. Это возможность чувствовать себя здоровой и сильной женщиной.
3: Это потрясающе, а главное, удобно и просто.
4: Абсолютно согласна. Женщины воспринимают недержание мочи как закономерный результат старения. А это неправильно. Противостоять этой проблеме можно и нужно в любом возрасте. Для этого необходимо привести мышцы в порядок. Натуральный продукт Stepinor Ladies Formula. Он создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Stepinor даже для меня стал настоящим открытием. Принимать его действительно очень просто, а почувствовать динамику можно уже в первые 2 недели приема. Я напомню телефоны бесплатной горячей линии 8 800 100 01 33 и короткий номер для звонков с мобильного +22 03 +22 03. Обращайтесь, и наши специалисты подберут наиболее выгодное для вас предложение.
3: Я повторю номер телефона. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните на короткий номер с мобильного телефона +22 03 +22 03. Специалисты подберут наиболее выгодное для вас предложение. Юлия, время эфира незаметно заканчивается, но мы успеем еще раз напомнить, что такое Stepinor.
4: Stepinor Ladies Formula создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Stepinor – это комфортный и натуральный способ поддержать здоровье мышц тазового дна. Сильные, подтянутые и здоровые мышцы тазового дна – это свобода и контроль над своим телом. Это возможность чувствовать себя здоровой и сильной женщиной. Вы можете с удовольствием, спокойно и уверенно пойти в гости, отправиться на прогулку в кино или в театр. Живите обычной и полноценной жизнью. И не важно, сколько вам лет, женщины достойны лучшего. Звоните и узнавайте больше по телефонам 8 800 100 01 33 или с мобильного +22 03 +22 03. Звонки по России бесплатные.
3: Сохранить здоровье и комфорт возможно. И возрастных ограничений для этого нет.
4: Попробуйте Stepinor для женщин, и жизнь всегда будет сиять для вас новыми красками.
3: До свидания и спасибо, что были с нами. И напоследок еще раз напомню телефон горячей линии, по которому вы сможете узнать подробности о продукте Stepinor для женщин. Запишите 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного телефона на короткий номер +22 03. +22 03. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей, пледы от 600 рублей, подушки от 150 рублей, полотенца от 60 рублей. Богатый выбор, низкие цены. С 5 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Ленина, 68.
6: Количество товара ограничено, подробности продавцов консультантов категории 0+.
7: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Пирога, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
8: Никому не сообщайте реквизиты банковских карт. Не переводите деньги на сторонние счета. Избегайте незнакомых номеров. И помните, службы безопасности банков никогда не звонят своим клиентам.
9: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
8: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
10: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Явка на федеральной платформе ДЭК достигла 85%. Средства ПВО сбили 1951 беспилотник ВСУ. И КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Все подробности далее. Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования достигла 85%, свидетельствуют данные портала ДЭК. Такие данные привела председатель Центра избиркома Элла Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в регионах. Она призвала российских избирателей голосовать онлайн.
11: На федеральной платформе проголосовало уже более 3 300 000 наших избирателей. И это составляет 83% от тех, кто подавал заявление в 32 регионах Российской Федерации. Все они не новички, не первый раз проводят дистанционное электронное голосование. И очень активно идет, вот видите, этот процент. Уже люди, кто ощутил вкус, оценил дистанционное электронное голосование, то есть они с удовольствием обеспечивают.

0: Ковалев рассказал, что система электронного голосования на выборах столицы продолжает подвергаться масштабным атакам, однако успешно их отражает. Тем временем избирательные участки на Камчатке и на Чукотке закрылись в 11 утра по московскому времени. Начинается подсчет голосов, сообщили в ЦИК. Парламент Карачаево-Черкесии избрал Рашида Тимрезова главой республики, сообщил председатель парламента Александр Иванов. По его словам, в тайном голосовании с использованием бюллетеней приняли участие 48 депутатов из 50. Кворум есть. Ранее президент Владимир Путин представил кандидатов для избрания на должность главы Карачаева-Черкесии, в том числе нынешний глава республики Тимрезов. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 1951 беспилотник самолетного типа ВСУ, 8 ракет «Фламинго», 4 реактивных снарядов РСЗО «Хаймарс». Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, российские войска нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, складам боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах. Подразделения группировки «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. Поражение противнику нанесено в районах 5 населенных пунктов Харьковской области. Идут бои за освобождение Бузова. Также ведутся боевые действия по расширению зоны контроля в районах Петропавловки, Польной, Новоалександровки, Приколотного в Харьковской области. На всех направлениях проведения спецоперации армия Украины потеряла не менее 1395 военнослужащих. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 1110 украинских беспилотников над 20 российскими регионами. Об этом сообщили Минобороны. Дроны сбиты и подавлены над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и Черным морем. КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, утверждает агентство Рионхап со ссылкой на южнокорейских военных. Спустя 2 минуты после сообщения о запуске было распространено уведомление, в котором говорилось, что боеприпас уже упал. Подробности не приводятся, а между тем телеканал NHK утверждает, что ракета упала за пределами исключительно экономической зоны Японии. Мошенники в преддверии отопительного сезона начали рассылать гражданам сообщения о якобы имеющейся задолженности за коммунальные услуги, предлагая погасить ее по поддельной ссылке. Об этом сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Он отметил, что при переходе по указанной ссылке гражданин рискует оплатить несуществующий долг, в случае чего денежные средства попадают в карман мошеннику. Для того, чтобы не попасть на уловки злоумышленников, Машаров рекомендует обсуждать подозрительные предложения с соседями или родственниками. Отопительный сезон начался уже в 19 российских регионах. В Сочи накануне выпало рекордное количество осадков – более 100 миллиметров. Пик циклона уже пройден, сообщает администрация города-курорта. Там добавили, что городская инфраструктура работает в штатном режиме, общественный транспорт функционирует. Местные власти предупреждают, что ливни могут продолжаться до конца суток. Городские службы курорта готовы к немедленному реагированию в случае чрезвычайной ситуации. В настоящее время за ситуацией в городе следит оперативный штаб. Характер погоды в московском регионе сегодня будет определять антициклон. В столице вновь будет теплее нормы на 5-6 градусов, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В течение воскресенья характер метеоусловий в столичном регионе не изменится и будет определяться северной периферией антициклона. Поэтому в Москве и по области ожидается переменная облачность без осадков. Утром очаги туманов с ухудшением видимости менее 1 километра. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 18-21, а это на 5-6 градусов выше сентябрьской нормы. Показания барометра будут слабо падать и составят 748 миллиметров ртутного столба.
0: Несмотря на влияние циклона, завтра в Москве все еще будет довольно тепло. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболист ЦСКА Игорь Акинфеев вернется к тренировкам на поле в ближайшие полтора.

0: 2 месяца. Такой информацией поделился тренер вратарей армейцев Дмитрий Крамаренко в разговоре с РИА Новости. Напомню, в апреле вратарь получил повреждение в матче 23-го тура чемпионата России против тольяттинского «Акрона». Из-за возникшего после травмы воспаления восстановление 40-летнего спортсмена затянулось. Сейчас экс-голкипер сборной России тренируется в спортзале. Будущим летом у него истекает контракт с ЦСКА. Боец смешанных единоборств Арман Сарукян получил бонус за лучшее выступление вечера на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе. Напомню, он в первом раунде нокаутировал бразильца Маурисио Руфи. Сумма вознаграждения по новым правилам составляет $100 000. После поединка Сарукян вызвал на бой медиамагната Марка Цукерберга. Хоккеист Павел Ткаченко расторг контракт с Сибирью. В текущем сезоне на льду нападающий не появлялся. Всего в КХЛ он провел 104 матча, забросил 6 шайб и отдал 5 результативных передач при показателе полезности минус 6. В лиге Ткаченко помимо последней команды выступал за «Спартак». К слову, Сибирь сегодня на выезде сыграет против Сочи. Начало встречи запланировано на 17:00 по столичному времени. Теннисист Илья Симакин выиграл 3-й челленджер подряд. На турнире во Вьетнаме он одолел в финале мексиканца Родриго Пачека Мендеса 6-7, 6-4, 6-3. Россиянин 12 раз подал на вылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 5 брейкпоинтов из 9 заработанных. Симакин получит 50 рейтинговых очков и поднимется на рекордное для себя 151 место в рейтинге ATP. У меня на этом пока все. Следите за спортом и слушайте Радио России.
1: Погода. 21 сентября в Петропавловске-Камчатском временами дожди и днем плюс 10-12 градусов. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 17-19. В Магадане плюс 8-10 градусов, небольшой дождь. В Хабаровске плюс 13-15 градусов. Во Владивостоке плюс 18-20. В Екатеринбурге и Челябинске плюс 17-19 градусов. В Тюмени и Ханты-Мансийске плюс 17-19. В Сургуте плюс 13-15 градусов. В Омске плюс 18-20. В Новосибирске плюс 11-13 и временами дожди. В Санкт-Петербурге облачно, плюс 13-15 градусов. В Москве плюс 19-21, а во второй половине дня кратковременный дождь. Сейчас столица плюс 17, без осадков ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.
2: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
3: Ну, на Львов! На Львов!
4: Очень симпатичный господин, но, кажется, немного не в себе. Ненормальный аппетит и удивительный разговор.
2: Тартарен из Тараскона. Радиоспектакль по мотивам романа Альфонсо Даде.
3: Душа Дон Кихота живет у меня в теле Санчо Панса.
2: Он главный хвостун и фантазер, а также великий охотник и путешественник. Вот только есть одна проблема. Настоящих приключений в его жизни еще не было. Но что случится, когда ему действительно придется стать героем?
5: Это лев, сомнений нет. Скорее всего, сам. Нельзя терять ни минуты. Не обойти с вами. Нет, князь, я хочу встретиться с львом один на один.
2: Тартарен из Тараскона. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 15:10 по времени Калининграда. Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
6: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
2: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
6: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
2: Громче звук – это только начало.
6: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Восьмая нота. Каждый четверг в 21:10 по Москве и в 22:10 по времени Ульяновска. Радио России. Просвещение.
7: О животных. С Иваном Затевахиным.
8: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях палеореконструктор, человек, который реконструирует внешний облик вымерших животных, Роман Евсеев. И я хотел поговорить с ним о феномене саблезубости. Между прочим, мало кто из людей, так сказать, не связанных с биологией, обращает внимание на том, что, в принципе, зубы сабли, то есть огромные клыки, если мы говорим о кошачьих, они вполне себе сохранились. Ну, скажем, у дымчатых леопардов есть очень большие клыки, огромные просто, непропорционально, ну, которых не видно, потому что они пользуются ими только тогда, когда им нужно кого-то там поймать и умертвить. У тигров огромные клыки. И когда тигры рычат, если вы обратите на фотографию внимание, то да, клыки огромные. Но были кошки, у которых еще были больше клыки. И не только кошки, и вообще клыки сабли. Кто их изобрел и как они когда появились? Ну, геолог сразу вам скажет, что когда-то была описана такая зверюга, которая называется иностранцевия. Она была еще не вполне зверюгой, но предок млекопитающих. Один из у нее были клыки, понятно, хищники. Страшные хищники должны иметь клыки. Всегда ли? И только ли хищники? Об этом я вот с Романом Евсеевым и хочу поговорить. Здравствуйте, Роман.
9: Здравствуйте, Иван.
8: Рассказывайте.
9: Ну, что сказать о саблезубах? Сабельные клыки возникли по факту от начала возникновения. Вообще, чтобы пробивать толстую шкуру. Вот. А потом в некоторых случаях для наведения понтов на сородичей.
8: Ну, вы имеете в виду приматов, горилл, там, да, у которых клыки развиты?
9: Ну, да, и не только. Вот. Есть еще некоторые вымершие группы, вот, которые не хищники или не совсем хищники, но все же имеют довольно развитый саблезубый аппарат.
8: Например?
9: Например, у нас есть архаичные копытные. Вот. Их там несколько групп. Ну, например, артоцианиды. Вот есть анакодон. Вот. Животные это размером ну, с такой, со среднего или даже с нормальной такой хорошую собаку. Что примечательно, у него как вот, типичная для саблезубых нижняя челюсть, там есть и подбородочные фланцы, выступы для накладывания верхних клыков, и резцы, выступающие вперед.
8: Это, да, извините, подбородочные фланцы, это такой вот подбородок, да, как обычно реконструируют. По популярным мультфильмам можно представить, у саблезубого тигра там был такой вот.
9: Ну, выступы, есть там такие выступы. Костные выступы. Вот. И в чем не задача? А жевательные зубы-то у него как у растительноядного? Или хотя бы как у всеядного животного?
8: А у него же, по-моему, и верхние, и нижние были такие здоровенные клыки, да? Я правильно говорю?
9: Нижние там не сильно, ну, не, примерно как резцы. Собственно, вообще у всех саблезубов, у них нижние клыки, они соразмерны резцам. Ну, то есть и резцы, и клыки образуют такой вот выступающий это самое, ряд. Ну, для того, чтобы можно было что-то ухватить, допустим, этими резцами.
8: Удерживать.
9: Ну да, но об этом чуть позже. Вот. И есть еще примеры саблезубых не хищников. Вот были такая группа копытных, диноцера.
8: Да.
9: Они изначально от самого своего начала выработали сабельные клыки. Вот. Тоже у них подбородочные выступы большие для накладывания этих самых клыков. Крупные, ну, наиболее крупные, последние представители этого семейства. И еще имеют и несколько пар таких рогообразных устрашающих выростов.
8: Ну, а скажите, а функционально зачем нужны были клыки такие?
9: Для того, чтобы устраивать драки между сородичами.
8: А, между собой.
9: Да, и запугивать своих же сородичей вот, на территории.
8: То есть мы же у современных оленьков, у современных некоторых мелких можем наблюдать, у кабарги, допустим, да?
9: Да. У них есть вот у моржа, моржи свои клыки пускают ну, в ход в драках еще как.
8: Да, но у моржей это в основном и для того, чтобы перемещаться, вылезать на льдину, там, перемещаться.
9: Ну, у них, да, это у них такое универсальное орудие.
8: Да, ну и, конечно, там, бодануть кого-нибудь.
9: Ну, и у павианов. Павианы свои клыки часто демонстрируют, доминируют, властвуют, как говорится, унижай.
8: Да. Это точно, это точно. То есть вы считаете, что у анакодонов и у диноцерат у них вот эти вот... Ну, диноцерат-то вообще изображает как такого носорога-легковеса, что ли, да, с, ну, похожим, что ли, так, строением тела и конечностей, и с клыками. И вот это все великолепие было нужно для впечатления там самок и запугивания соперников, да?
9: Ну, не только, и, скорее всего, пускали в ход. Например, у продиносаурусов, да, очень древних диносаурусов, у них эти самые клыки имели даже зазубренный край.
8: То есть они ели кого-то этими клыками?
9: Не, они, скорее всего, не скорее всего, они били друг друга в шкуру. То есть у самцов, особенно распадных самцов, у них массивные, крупные головы, угу, вот, и особенно крупные вот эти самые верхние клыки, вот, которые они явно пускали друг против друга.
8: Но у них тогда и защита должна быть совершенно какая-то фантастическая. Кожа толстая.
9: Ну да, сами они имеют такую вот общую такую комплекцию тела, как бегемот хороший.
8: А даже как бегемот, не как носорог. Mm-hmm. Но, в принципе, бегемоты тоже, кстати говоря, они особо не задумываются и пускают свои огромные зубы и клыки, mm-hmm, в дело совершенно, так сказать. Но для того, чтобы они друг друга не калечили, все-таки нужна защита, да, такая же, как у бегемотов. Для того, чтобы, если каждый укус сопровождался бы тяжелым ранением соперника, то чисто эволюционно невыгодно иметь такие зубы, потому что друг друга бы перекалечили, да, любое такое маломальское столкновение ведет к необратимым последствиям. Значит, вы как реконструктор уже можете на основании этих фактов уже дорисовывать и, там, толстую шкуру, там, я не знаю, плотное телосложение и так далее, тому подобное, да, этим животным.
9: Тем не менее, к примеру, хищникам, ивинцам, безумным хищникам, ну, это не мешало друг друга все-таки убивать.
8: А, кстати говоря, были такие находки, да? Вы хотите вспомнить вот эти находки саблезубых тигров с продырявленными черепами?
9: Да, есть находки смелодонов южноамериканских, да, особенно южноамериканских крупных смелодонов-популяторов.
8: Угу.
9: Вот, по крайней мере, два черепа точно имеются, причем от очень крупной особи, там череп 40 сантиметров.
8: Угу.
9: Вот, и он пробитый по центру вот таким вот клыком. То есть они били наповал сразу. Хрупким таким вот оружием, которое можно было легко и просто сломать, клыки такие явно не были.
8: Роман, ну я вот насчет наповал сразу, я вот не соглашусь с вами. Я думаю, что как у всех высокоразвитых млекопитающих, и кошек в том числе, агрессия, такая вот драка непосредственно, это уже последний как бы довод королей у них был, у хищников. Потому что ему предшествуют взаимные угрозы, потом, так сказать, имитация атаки, и только потом они схватываются всерьез. Даже если на ролике, даже вот самые безбашенные, отмороженные современные млекопитающие, типа бурых медведей, у них тоже вот эта вот совсем уж битва насмерть, она разворачивается далеко не сразу. Они должны разогреться на какое-то время. То есть я к чему это говорю, что в там, 90% случаев хищник, который обладает таким смертоносным оружием, он разойдется со своим оппонентом. Ну уж, когда припрет, наверное, тогда да. Это мы все можем наблюдать.
9: Ну, возможно, конечно. Но, тем не менее, у тех, чьи черепа найдены, дела, в общем-то, по итогу вышли не очень.
8: Да, но вы, Роман, согласитесь, что не все черепа были найдены с мелодоном пострадавших в драке или вообще участвующих в драках. Наверное, какая-то часть была не повреждена из этих черепов, которые нашли. Это популятор, да, имеется в виду?
9: Да. Смелодон, популятор, или как его, ну, как, если перевести, как смелодон, опустошитель.
8: Это тот, который самый огромный из них был, там, по 300 килограммов.
9: Да, самый крупный, один из самых крупных саблезубых кошек.
8: Угу.
9: Вот. Там у него еще у смелодонов телосложение, ну, примерно как у медведей, если даже не массивнее.
8: Угу.
9: Если сопоставить плечевые кости медведей и смелодонов, смелодоны плечевые кости будут даже относительно шире.
8: Ну так вот, мы начали про зубы, но тут не могу пройти мимо, ведь как охотятся кошки обычно? То есть это вот традиционная кошачья тактика. Я не беру там предшествующую фазу охоты, а вот начнем сразу с прыжка, да, вот когда кошка прыгает, она сначала хватает лапами свою жертву, и потом наносит укус там более-менее прицельный. Вот. Но, по всей видимости, вот эту самую тактику саблезубые с мелодоны довели до совершенства, видимо. Вот схватить лапами, удержать или, возможно, даже заломать и потом точно вонзить, да? Я к чему это веду? Ну, просто в противном случае при такой биомассе добыча у них была крупная, и сами они здоровенные, 300 килограммов, они просто собственные зубы могли ломать.
9: Могли. В ямах Лабреа найдены черепа, известный черепа, где у животного обломан клык.
8: Лабреа, это, опять-таки, надо радиослушателям пояснить, это где-то в Калифорнии бывшие асфальтовые ловушки, да, вот где жидкий был асфальт, в нем вязли разные животные, в том числе смелодона.
9: Там, к слову сказать, и сейчас все еще выделяется битум.
8: Ага, битумные ловушки. Да.
9: Вот. И в свое время там вязло очень много различных животных, на которых кормились вот эти самые хищники, смелодоны, львы североамериканские, волки ужасные, ну и прочее всякое.
8: А давайте вернемся к саблезубам. Итак, не всегда зубы сабли, клыки свидетельствуют о том, что животные хищные. Но даже мы свиней можем вспомнить, и мы уже вспоминали с вами бегемотов. А давайте все-таки к хищным, вот саблезубым кошкам вернемся. Все же, почему саблезубые, казалось бы, обладающие таким совершенным оружием, как зубы сабли, вымерли, а, скажем, обычные кошки, у которых клыки поменьше, они выжили?
9: Скорее всего, саблезубые хищники были привязаны к определенной добыче, ну и, может быть, какие-то определенные поведенческие особенности не позволяли им, ну, не способствовали выживанию, будем так сказать. Вообще есть версия, что люди, также древние люди, поспособствовали вымиранию большей части саблезубых хищников. Отбирали у них добычу, например.
8: Ну, вообще у всех, наверное, хищников, но, понимаете, тут тоже есть неувязочка, а что у пумы, да, которая вымерла в Северной Америке и прекрасно себя чувствовала в Южной, а потом опять заселила Северную Америку. У нее что там, скажем, люди ей не мешали, ягуар люди не мешали. Мне кажется, что тут надо говорить о каких-то там иных факторах, типа распределения вот этой вот самой их травоядной добычи, жертвы.
9: Ну да. Как я и говорил, что, скорее всего, не без привязки к определенной добыче. У обычных крупных кошек, у пантерин, у них более разнообразная добыча.
8: То есть спектр шире пищевой, да?
9: Да, совершенно верно.
8: Понятно. А у саблезубых они специализировались на какой-то там, вообще мегафауна.
9: Часто на крупной добыче.
8: Да, да. Термин не точно мегафауна, потому что он от овцы примерно можно отсчитывать в зоологическом смысле мегафауну. Ну вот, наверное, это какие-то были дети мастодонтов, мамонтов, да, вот на них саблезубы охотились.
9: Да, да, юные хоботные, бизоны, лошади.
8: Ага, а лошади, действительно, там же лошадей было миллион в Северной Америке.
9: Да, в свое время в Северной Америке было большое разнообразие лошадей, которые вымерли. Неизвестно, от прихода ли людей, но не исключено, что североамериканские лошади были заморочены на каких-то своих особенных кормах.
8: Ага, которые сменились, да, после ледников, ну, в 11 тысяч лет назад, как раз вот когда ледник окончательно отступил.
9: И вслед за этим разнообразием фауны и канули в лету и не только саблезубые кошки, да и обычные крупные, скажем так, кошки, там были вообще львы, различные ягуары, пантеры по Евразии водились, и эти тоже ушли.
8: Североамериканские гепарды мироценоникса, братья Пума, да?
9: Да.
8: Они тоже вымерли. Понятно. Ну, давайте все-таки к зубам, саблям вернемся. А вот это же была довольно обширная группа, та, которая называется саблезубыми кошками. Вот вы говорили о популяторах, которые весили там 300, некоторые пишут там 350 килограммов, ну, просто какие-то монстры.
9: Там даже до 450 некоторые рассчитывают их массу.
8: Ух ты! Да. До 450, это вот по костям, по мускулатуре, какие-то остатки, да, какие-то были вот такие.
9: Ну да, есть, там пытаются, конечно, рассчитать по каким-то формулам, и по обхват груди там или что-то это еще. Ну, разные немножко цифры выходят, но можно сказать, что это было определенно очень мускулистая и очень тяжелая кошка.
8: Понятно.
9: Вот, явно не охотившаяся в угон.
8: Ну, она просто не может охотиться в угон, такая кошка. Вот, она может откуда-то прыгать из какой-то засады.
9: Ну, либо непродолжительный бег и дальше, ну, борьба и убивание со своей добычей.
8: Ну, короткий рывок. Кстати, современные львы, вопреки как бы обывательскому, что ли, представлению, они же очень скоростные животные, бегают там 50 км в час, а то и 60 в рывке, и могут преследовать не меньше, чем гепард. Длина у них рывка такая у львов. Но это как бы к слову, да? А, видимо, для того, чтобы как-то дифференцироваться, поскольку свои львы были в Южной и Северной Америках, видимо, вот тактика засадной охоты, она была характерна именно для саблезубых тигров. Ну, хорошо. Но были-то мелкие саблезубые, как выяснилось. Вот я недавно узнал с удивлением, что, оказывается, саблезубые кошки были маленькие. Были. Еще, кроме вот этих гигантов-популяторов.
9: Были. Вот. Вообще, стоит сказать о родственных связях саблезубых кошек.
8: Да, давайте.
9: Есть ошибочное представление, что саблезубый тигр, ну, это такой тигр, ну, просто соседний тигр обычным нашим привычным тиграм.
8: Ага.
9: Саблезубые кошки расходятся с нынешними кошками, ну, где-то чуть ли не от самого начала развития кошачьей родословной. Вот. И по отношению к ним всех остальных кошек, то есть это малые кошки, гепарды, пумы, а также пантеровые кошки, их можно собрать в отдельный единый мешок. Вот. И тигру придется ближе любая нынешняя кошка со всего мира, чем любая из саблезубых кошек. Вот так вот. И за время своего развития у саблезубых кошек были самые различные адаптации. Были легко сложенные спринтеры, ну, вот, как гепарды, такие как ёши. Вот, у них небольшие зубы-кинжальчики, не сильно выступавшие из пасти, вернее сказать, что они не особо были, в принципе, видны. Вот. В них саблезубых кошек выдает то, что эти зубы, ну, эти клыки, были как ножички воплощены.
8: А, понятно.
9: Были кинжалозубые кошки, такие как махлероды, гаматерии. Вот. У гаматериев был даже такой свой особенный бег. Предполагают, что он бежал такой вот экономичным бегом, как гиена. То есть он был приспособлен к долгому такому преследованию добычи. И самые специализированные, у которых имелись самые длинные клыки, вот, это были смелодоны. Смелодонов было, как я уже говорил ранее, очень тяжелое телосложение, чтобы из засады свою добычу валить.
8: Понятно. А вот скажите мне, пожалуйста, вы сказали, что плоские были, а были кинжалоподобные. Это разные, да, клыки по форме?
9: Там длина этих клыков. То есть были они плоские по форме, в смысле они уплощены с боков. Как
8: ножи.
9: Как ножи, да. Вот, они уплощены с боков и имеют два режущих края. Вот, часто оснащены еще зазубренными краями.
8: А, то есть это для точного такого прямо вот хирургического укуса, да?
9: Угу.
8: То есть если такой попадет на кость, то он сломается на самом деле?
9: Возможно. Хотя стоп. Были, и, судя по найденным черепам, все-таки били они хорошо. Пробивали черепа. Вот, но потенциальной добычи, вот, съеденной именно саблезубой кошкой, пока вот, ну, не найдено. Скорее всего, потому что они били все-таки в мягкие части тела, перерезая сосуды и нервы.
8: А вот скажите, как раз вот по строению их шеи, мускулатуры, которую вы, наверное, реконструируете по костям, да, я так понимаю, что вот это вот, как располагается мускулатура у них, массивность, да, ее развитость.
9: Вот, очень важная черта. У саблезубых кошек очень развит передний пояс конечностей.
8: Ага.
9: Вот, для того, чтобы фиксироваться на добыче, чтобы ее валить.
8: Понятно.
9: Вот, и относительно более длинная шея, чтобы наносить этот самый удар.
8: Вот.
9: Вот, клыками с раскрытой пастью. И чтобы задействовать эти самые длинные клыки у самых саблезубых форм, вот, нижняя челюсть распяливалась очень широко.
8: Ну, сколько градусов? примерно?
9: Ну, там значительно, там градусов 100 или даже более. Сейчас скажу точно. Вот, по-моему, градусов 109 было, кажется, у тела Космилуса, этого сумчатого саблезуба парасодонтов.
8: Понятно, но это другой, да? Тело Космилуса – это другой. Угу. Мы сейчас о саблезубых кошках. Ну, хорошо, больше 90 градусов. Вот смотрите, у меня возникает вопрос. Я знаю, как моржи, и вы знаете. Как дерутся моржи, как они лупят, да, то есть они с размаху бьют своими бивнями по, так сказать, соседу или по врагу, или по лодке, которую они считают врагом, что мы испытали во время общения с этими моржами, вот, то есть они как бы замахиваются, грубо говоря, головой, да, вот, получается у них как такой вот, типа, кистень такой вот короткий. А саблезубые кошки также били или они просто кусали?
9: Нет, считается, что примерно так же.
8: То есть такой вот прям вот замах такой был.
9: Да, да, да. Укус, удар. То есть раскрыть пасть и, размахнувшись, и влепить туда, куда целились.
8: А, укус, удар. Ну понятно. Ну, да. Ну, для этого очень точно нужно это дело уметь. А у них глаза-то, кстати говоря, куда смотрели? Как у кошек у всех они были расположены?
9: В общем-то, как у приличного хищника, то есть они имеют бинокулярное зрение.
8: Угу.
9: Вот. Но судя по переносице, все-таки немножко шире у них были расставлены глазницы, чем у привычных нам кошек. Вот. Там усиление клыков, очень мощные корни.
8: А, понятно, вот. Это вторичное, да, такое было расположение.
9: Да, да, да. Которые туда поднимались и приподнимали переносицу даже выше уровня глаз.
8: Угу.
9: Вот. А вот упомянутого ранее нами тела Космилуса, вот, у него в черепе корни клыков образовывали такие дуги и упирались практически в глазницы.
8: То есть он лупил вот этот сумчатый лев, да, сумчатый тигр.
9: Сумчатый саблезуб.
8: Да, сумчатый саблезубый тигр, вот, да, тело Космил. Да. Не путать с сумчатым волком, да, потому что сумчатый саблезубый тигр жил в Южной Америке, кстати, и был там единственным, наверное, млекопитающим хищником, но сумчатым, но не таким, как современный, он к другой группе относился, видимо, да, так вот он тоже лупил, как морж или как, да, скажем, да. Укус, морж-то не кусает, он просто бьет, а вот саблезубая кошка, она била одновременно с укусом, и также вот этот самый южноамериканец сумчатый делал саблезубый.
9: Ну, да, да, да, как и все саблезубые хищники. То есть занести голову, нанести удар, пробить, вот, прихватить еще нижней челюсти и держаться на добыче.
8: А, и он тоже был засадником, да, с крепкими передними лапами?
9: Скорее всего, да, он приземистый был, стопроходящий, так что, скорее всего, в угон он явно не был способен, чтобы далеко и долго гнаться за добычей.
8: А вот интересно, а почему среди псовых, там, медведей, скажем, или были такие страшные животные, как медведи, собаки, вот вы про стопоходящих сказали, я тут сразу вспомнил. Вот как вы думаете, а почему у медведей или вымерших медведей, собак, тоже страшных хищников, почему у них саблезубые формы не возникли?
9: Ой, ну, у них по-своему был способ убийства добычи. Вот. Волки, к примеру, они наподобие как те самые гиены, они наносят множество рваных ран.
8: Режут.
9: Ну, можно сказать, да.
8: Волки режут, да, известная эта тема. Это можно у собак можно наблюдать хватку.
9: Вот, и пока добыча не падает, ей не начинает ее дальше уже загрызать.
8: Ну да, ну как мне говорили специалисты по медведям, если кошка хватает там и наносит точный укус, волк режет, а медведь ломает.
9: Да, да, у медведя сгрести и как-то так вот это все грубым образом как-то поломать.
8: А медведи, собаки-то, они же все-таки другие были.
9: Но они это собакообразные хищники.
8: Ну
9: вот.
8: Да.
9: Среди них как-то так вот саблезубых не случилось вообще. Хотя были, конечно, очень крупные звери вот, в некоторых семействах, но как-то среди них не получилось такого.
8: Не вышло. Ну хорошо, Роман, спасибо вам большое. Мы, я надеюсь, познакомили наших радиослушателей с саблезубыми разными хищниками и вообще поговорили о том, какие зубы бывают и почему саблезубость возникала время от времени у самых разных групп животных. У меня в гостях был палеореконструктор известный, наш российский Роман Евсеев. Спасибо за внимание, всего вам доброго, слушайте нас на Радио России.
7: О животных с Иваном Затевахиным.
2: Радио России. Радио России. Общество. Детский вопрос.
1: Здравствуйте. В студии Инна Зотова. В эфире семейный радиожурнал, где главные герои «Мы с вами» и дети, которые живут где-то рядом, но так сложилось, что они почему-то не очень счастливы. Мы продолжаем искать ответы на детские вопросы всем миром, миром взрослых. Минувшим летом мои коллеги провели в соцсетях опрос на тему «Как вы относитесь к идее гостевых каникул для детей из детских домов?». Тема важная, и хотя лето уже позади, впереди осенние, зимние, весенние каникулы. Так что сегодня мы с Ириной Поваровой расскажем, о чем написали наши слушатели. Ира, отрицательные ответы были?
10: Да, были. Примерно пятая часть опрошенных считают, что ребенок может получить психологическую травму, если его потом вернут обратно. Каждый десятый опасается, что юного гостя будут использовать как бесплатную няню или рабочую силу. А еще 4% полагают, что каникулы в лагере полезнее и безопаснее, чем в незнакомой семье.
11: Я отношусь отрицательно, кроме случаев предварительной опеки родней или близкими.
12: Отрицательно. Брать так брать, а возможности для общения, чтобы узнать друг друга, есть другие. И чем короче этот путь, тем лучше.
10: А один участник прислал вот такое сообщение.
13: Многие ребята сильно сближаются в детском доме. Это тоже влияет на их желание провести время в гостях. По выходным в детский дом приезжают волонтеры и благотворительные фонды с разными мероприятиями, играми, иногда с подарками. Уходя на гостевой режим в выходные, по сути, они пропускают встречу, на которой все их близкие друзья и подруги. Они мне так и говорили: «Вы же в выходные и праздники не просто идете в гости. Вы хотите собрать большую компанию друзей, поиграть в боулинг, бильярд, попеть караоке. Нам хочется того же. Ваши дети в выходной собираются с друзьями? А вот в течение недели сходить вечером в гости к людям, которые рады тебя видеть, вот это да, вот это нам бы понравилось. Можно и с ночевкой остаться». Так рассуждает преобладающее большинство подростков. И я тоже думаю, такой вариант больше имеет прав называться гостевым режимом. Тут видно, как одни члены семьи встречают других, сколько времени надо на приготовление ужина и еды на завтра, сколько времени занимает ежедневная уборка, как часто надо стирать и гладить, сколько времени остается на хобби, на отдых. Можно видеть, как живут домашние дети. Секции, домашние обязанности, подготовка уроков, встречи с друзьями. Что покупать в магазине ежедневно, а что можно и раз в неделю. Как важен распорядок дня, скорее вечера.
1: Интересное мнение. А удалось поговорить с этим человеком?
10: Да, удалось. Константин рассказал о своем опыте общения с ребятами из детдомов.
14: Ну, они говорят про гостевой режим совершенно не то, что мы, как взрослые, вот этого видим. Они думают, что это какой-то спонсор хочет наедине им всем подарки понадарить. У них нет то, что вот как взрослые хотят, да, мы им дадим опыт семейной жизни, мы им покажем, что такое быт, как живут нормальные семьи, не их семьи. Они говорят, а мы знаем, как живут, мы знаем все ошибки, которые допустили наши родители, которых нас забрали. И все, у них уже свой вывод на это дело. Они не хотят. Ну, это я разговор веду о 14 и выше лет. Я говорю, вам предлагаю же вот эти вот значимые взрослые. Они говорят, ну да, у нас есть, почти у всех. Есть программа. Каждому ребенку по человеку. Они говорят, ну что, они приходят раз в неделю, разговаривают, да. Кому-то с кем-то интересно, кому-то неинтересно. Ну, для разнообразия поговорят. А ехать в семью нет. Ну, я больше с девчонками общался. У меня сын-то свой есть, 10-летний. Я там разговаривал. Девчонка 7 лет прожила в детском доме с сестрой вместе. Я говорю, я пойду летом в отпуск, давай попробуем оформить гостевой режим. Она говорит, не-не-не, а я не пойду ни в какую семью. Зачем? Нам и так хорошо. Что касается вот Питера и Москвы, я разговаривал все с московскими выпускниками. У них тут такие лагеря хорошие. Там такие игры, движуха, все эти дискотеки. Друзья приезжают с соседних детских домов. Они говорят, не-не-не-не-не, даже ни в каком случае.
15: То есть ребята в крупных городах, в детских домах не хотят, в семьи хотят в лагерь?
14: Крупных на 90% не хотят. И к тому же, вот я ходил в школу приемных родителей, закончил, разговаривал с этими, кто готовится, вот опекуны. Они тоже говорят, вот мы возьмем отпуск, возьмем ребенка, будем смотреть на него.
16: Я говорю, то есть вы находитесь в отпуске, и вы, и муж, берете ребенка, у вас все хорошо. Он видит совершенно другой быт. Он не видит быта, когда я ухожу полседьмого на работу и возвращаюсь в 8 вечера. Ему не надо собираться в школу идти. Он отдыхает, вокруг него отдыхающие в отпуске люди. Тот опыт, который хотели добрые дяди с тетями донести быта, он не донесен.
15: Вы считаете, что гостевой режим не показывает тот быт, который действительно есть в семье?
16: Абсолютно не показывает. Я спрашивал в школе приемных родителей. Ну, хорошо, взять ребенка на гостевой режим. Я работаю с 6:30 ухожу. Жена работает со мной с 6:30. Мы возвращаемся в 17:00 домой. Иногда я в 9:00 сверхурочно еще работаю. Нет, вам надо брать отпуск. Я говорю, так как же я покажу быт ребенку? Нет. Если вы взяли, вы за него отвечаете полностью. Вы должны быть рядом с ним. То есть, ну, отдых и есть отдых. Это еще хуже, мне кажется, ребенку.
17: Наверняка есть те, кто согласен с Константином.
18: Да, есть. Мы получили и вот такой комментарий.
19: Гостевой период – это был самый тяжелый период в моей жизни. Одни нервы для обеих сторон и ресурсы выброшены в никуда. Прогресс начинался только тогда, когда ребенок понимал, что все, он дома. Возможно, есть плюсы, но для подростков от 16 лет и старше. И то мои подростки хотели в семью. Ну и знаю много примеров, когда ребенка брали на гостевой без перспективы постоянной опеки. Притом ребенок мечтал о семье. И другие кандидаты в опекуны не шли знакомиться, когда узнавали, что есть гостевая семья, потому что не понимали, что там все так плохо.
18: Увы, автор сообщения не отозвалась на предложение рассказать подробнее о своем опыте.
17: Жаль, мнение явно выстраданное. И сомнения, кстати, вполне оправданы. Мы тоже знаем такие истории. Здесь важно, как и с ребенком, и с кандидатами в опекуны работают специалисты в детдоме. Нужно правильно доносить информацию и до детей, и до взрослых о том, что гостевой режим только временный.
18: Согласна. Но большинство участников опроса все-таки считают, что побывать в гостях – это отличная возможность для ребенка увидеть образец семейных отношений и развить бытовые навыки.
20: Это очень здорово, что есть такой момент общения с детьми.
18: Справедливости ради, надо сказать, что в нашем опросе можно было выбрать несколько вариантов ответа. И многие участники отмечали дополнительные условия. Да, но только для детей старше 10 лет. Да, но только если семья не будет создавать ребенку праздничный режим. И другие. А кто-то ограничивал себя сам.
20: Я только за. Пусть хоть гостевой прием. Одно только, что ребенка я обратно не отдам. Для ребенка это будет травма. Как это взять и отвезти обратно? Вот честно, не представляю.
17: А кто написал этот комментарий? Похоже, там есть какие-то конкретные планы.
18: Автор Ксения из Ивановской области. И у нее не только планы, но и свой опыт.
21: Ну, я с подросткового возраста хочу детей приемных взять. Я считаю, что можно радость, вот эту семейную любовь подарить детям, которые действительно нуждаются в этом. Будучи в семье, конечно, ребенку лучше, но гостевой прием хорошо, с одной стороны, здорово. И ребенка можно взять, чтобы в семье ему вот эту любовь всю тоже подарили. А с другой стороны, вести его обратно не очень хочется, и ребенку будет больно уже, наверное. Я просто сама росла в таком обществе, где были одни сироты, поэтому я представляю, как это приехать в детский дом или в интернат обратно. Но это очень больно.
18: Ой, Ксения, вы выпускница детского дома?
21: Меня мама воспитывала одна, но я росла в интернат. Такое время было, 90-е, очень опасные такие времена. И у нас поток был, где одни сироты учились практически. Поэтому тоже все пережила это. В реальности я могу рассказать и лучше не рассказывать. И иногда на выходные меня мамка забирала домой на каникулы.
18: И вот это личные такие впечатления, что тяжело возвращаться обратно, да?
21: Да, я знаю детскую атмосферу, что внутри ребенка творится. Я понимаю, что любому ребенку хочется маму иметь. Хочется такой заботы, внимания, уверенности в человеке, надежности. А вот если подросточек, конечно, им надо сначала на семью посмотреть, а как же без этого-то? Может, он не сможет там быть-то.
18: И все-таки среди вариантов ответов лидирует такой. Гостевой режим может стать первым шагом к опеке или усыновлению. Он набрал 2/3 голосов.
22: Мы после гостевого забрали парня насовсем.
18: Автор этого комментария, Татьяна, охотно согласилась рассказать подробности.
0: Ну, мы с мужем ходим волонтерим в школу приемных родителей, рассказываем будущим приемным родителям о том, как все происходит, как дети растут, как развиваются, какие трудности есть в этом процессе. И вот нас позвали как-то в конце мая. И как раз в детском доме это все происходит у нас. И что-то думаю, вроде лето начинается, дети тут остаются. Ну, конечно, их по лагерям потом отправляют, но лагерь это одно, а другое дело когда. Ну, говорю мужу, давай возьмем парнишку какой-нибудь на лето к нам. Ну, говорит, давай. Ну, ты понимаешь, если он к нам придет, то он придет насовсем. Я говорю, ну, понимаю. Ну, давай попробуем. Мы позвонили куратору нашему, который курирует нашу приемную семью. Спросили, она, ой, говорит, есть мальчик такой хороший, он так семью хочет. Ну, и все, забрали его 2 месяца, получается, с июля-августа он у нас был.
15: А сколько лет ему было?
0: Тогда было 10. Сейчас ему уже 12 лет, 2 года уже мы вместе.
15: А вы давно уже приемные родители, да?
0: Да, да, с 2016 года, сейчас 13 нашим чудом двум старшим.
15: А почему решили взять приемных детей?
0: Да что-то мы с мужем подумали, дочка там кровно взрослая уже, а так вроде еще не старые, молодые, так говорю, давай, он солотился. И сразу в школу приемных родителей пришли, ну и дальше все это оформление. Двойняшкам было 3 года.
15: То есть, получается, они сейчас примерно одного возраста. Старшим по 13 лет, а младшему 12.
0: Да, ну мы так и хотели. Если вам взять маленького кого-то, то старшим с ним неинтересно. А так они все бандой ходят втроем. Они на футбол вместе ходят, и на флорбол ходят, занимаются. Они в одной команде везде. У нас теперь 3 богатыря.
15: Татьяна, вот вы сказали, что вы-то понимали уже, что оставить его насовсем. А мальчику-то что сказали? Ему сказали просто в гости или вы уже сразу говорили, что пока в гости, а потом насовсем?
0: Мы ему изначально сказали, что да, ты присматривайся к нашей семье, потому что... Ну, тоже я понимаю, парни у нас довольно такие активные, шумные, спортсмены, они все в движении у нас, поэтому тоже к этому привыкнуть надо было время. Мы ему говорили, что присматривайся, если тебе понравится, то ты можешь у нас остаться.
18: И где-то в августе Артем решение принял.
3: Мы на природу ездили с палатками, собирали грибы, и там мы разговаривали у костра. Они просто спросили, хочу ли я остаться с ними. Я сказал да.
15: И что, прям сразу решил остаться? Или еще думал?
3: Ну нет, я сразу решил остаться. Мне все понравилось.
15: А вот скажи, ты мог поехать в лагерь вместе с ребятами, весело, наверное, в лагере, а тут тебя приглашают пойти в семью. Почему ты решил, что лучше в семью, чем в лагерь?
3: Ну, потому что можно больше погулять. Родители могут научить больше всему, чем детский дом.
15: А тебе хотелось чему-то научиться?
3: Ну да, чтобы в школе хорошие оценки, например, были. Чтобы я вырос умным.
15: Знаешь, вот некоторые ребята считают, что в лагере веселее, чем в семье. В семье что-то нужно делать, помогать, обязанности какие-то. А в лагере все за тебя делают, тебя только развлекают. И так лучше.
3: Нет. Я думаю, с родителями проводить время – это лучше. Например, помогать им или во что-то играть с ними.
15: Слушай, ну вот лето – это каникулы, это всякие развлечения, все отдыхают, никаких тебе уроков. Это хорошо, легко. А вот когда уже потом совсем пришел в семью, там же началось и уроки, и школа, и какие-то обязанности. Не расстроило тебя это?
3: Ну нет, мне нормально. Я привык к этому. Мы и летом читаем.
15: А, то есть летом тоже занимаетесь?
3: Да, чтобы ничего не забыть.
17: Так что все-таки Татьяна думает о гостевом режиме?
0: Гостевой режим, он хорош для подростков. Малышей я бы, конечно, на гостевой не стала брать, там только забирать сразу надо. Со старшими, мне кажется, это больше гостевой режим нужен своим подросткам, чтобы они присмотрелись к семье. Стоит им туда идти или не стоит? Ну, мало ли ты пришел, а тут такое же, ты вообще, ой, я вообще не знаю, как с этим жить, и как вы вообще с этим живете. Все, до свидания, пошел обратно. Вот. Мне кажется, это больше детям надо, чем взрослым. А старшие ребята, насколько я знаю, в детском доме, они на каникулы вообще с большим удовольствием идут. И смена обстановки тоже очень хорошо сказывается. Ну, может, у кого-то есть негативный опыт, но у нас его нет.
2: Детский вопрос.
17: Что ж, сколько людей, столько и мнений. И каждый сам решает, что ему подходит, а что нет. А если вы не просто абстрактно размышляете, хорошо это или плохо, а действительно планируете позвать кого-то из детдомовцев в гости, зайдите на наш сайт дети.радиорус.ру. Там вы найдете информацию о том, какие документы нужно собрать. До осенних и зимних каникул еще есть время, как раз успеете. Возможно, с приглашения погостить начнется путь в семью и у наших подопечных. С одним из них вас сегодня познакомит Татьяна Юрасовская.
4: Где же ты, мама?
17: Серьезный взгляд светлокарих глаз, аккуратно подстриженные русые волосы и тонкие, можно сказать, аристократические черты лица. Это Данил.
18: Данил, скажи, пожалуйста, сколько тебе лет?
4: 13.
18: Чем ты любишь заниматься в свободное время?
4: На улицу ходить.
18: А когда погода плохая?
4: Дома сидеть, телевизор смотреть.
18: А что ты смотришь по телевизору?
4: Разные передачи вообще. Футбол смотрю.
18: Любишь футбол?
4: Да.
18: А сам играешь?
4: Да, играю.
18: Ты в какую-то секцию ходишь или просто вы с мальчишками играете?
4: Просто играем.
5: Он у нас участвует во многих мероприятиях. Поет, танцует и везде-везде активно участвует.
17: К разговору присоединилась Евгения Зинкевич, директор одного из детдомов Хакасии, где уже 2 года живет Данил.
5: Он отлично вяжет. Он прекрасно вяжет спицами игрушки. Конечно, он как мальчик больше акцент делает на спорт. То есть турники, футбол, ну и просто бег.
4: На Росгидро еще хожу.
18: О, а что это?
4: Занятие такое. Мы там электрикой занимаемся, потом соревнования будут.
18: А что за соревнования? Как они проходят?
4: Ну, надо создать своими руками свой умный дом.
18: А ты уже делал?
4: Делал. Сейчас делаем еще. Но мы его еще не доделали. Он будет подключен к Алисе, и надо будет говорить там, включи свет, выключи свет.
18: И он будет сам включать и выключать?
4: Да.
18: Здорово. А это какие-то командные соревнования или каждый сам делает свой проект?
4: Командные, по 2 человека.
18: А ты уже участвовал в таких соревнованиях?
4: Да. 2-е место заняли в январе.
5: Они уже с января месяц готовятся к новому конкурсу по гидроэлектромонтажу, который будет всероссийский. И мы надеемся на победу.
18: Данил, если у тебя так хорошо получается, ты, наверное, думаешь связать свою будущую профессию с таким делом, да? С электрикой?
4: Но нет, я вообще хотел механиком быть, чтобы машины делать. Сломалась, починил.
18: Уже думал, куда будешь поступать, чтобы стать автомехаником?
4: Да нет, еще не думал.
17: У Данила еще много времени впереди, чтобы узнать все о поступлении в колледж. Ведь он пока учится в 7-м классе.
18: Сам учит уроки или помощь нужна ему?
5: Обычно он это делает все самостоятельно. Но бывают сложные параграфы, особенно математика и литература, которые нужно позубрить, поучить тогда это с помощью воспитателя. По учебе середнячок.
18: А какой у него характер?
5: Основные черты у него есть стержень. Данил у нас парень конкретный и немногословный. То есть он на конкретный вопрос конкретно отвечает лаконично и конкретно. Он очень интересный парень. У него есть такие, знаете, чисто мужские черты характера. Он не склонен к большим фантазиям, как вот заглядывая в далекое будущее, что-то мечтать, что-то себе представлять и фантазировать. У него этого нет. Он смотрит чисто в завтра и живет, в принципе, сегодняшним днем. Он не мямля. У него есть стержень, у него есть упертость, а главное, его особенность, с ним можно договориться. То есть поговорив, объяснив ситуацию, с ним можно всегда договориться.
17: А каким считает свой характер сам Даня?
4: Нормальный.
18: Ну, что значит нормальный? Бывает, что ты с кем-то ссоришься?
4: Ну, бывает такое, да.
18: Часто?
4: Нет.
18: А из-за чего можешь поссориться?
4: Из-за всего вообще.
18: Тебя легко обидеть?
4: Нет.
18: А если кто-то все-таки тебя разозлит, ты что делаешь?
4: Просто молчу.
18: Что, драться не будешь?
4: Нет.
18: Вообще не дерешься? Или бывает?
4: Ну, в лагере уже это было.
18: А из-за чего подрался?
4: Я уже не помню.
18: Ну, вот если ты с кем-то поссорился, ты быстро миришься или долго обижаешься?
4: Быстро.
18: А кто первый мирится?
4: Я.
18: То есть ты быстро прощаешь, да?
4: Ну, не сильно, но быстро.
5: Он очень коммуникабельный парень. Легко находит контакт и со взрослыми, и с малышами, и с ровесниками. Но у него есть еще одна черта характера. Он очень доверчивый. Вот сейчас у нас идет процесс взросления. Было бы отлично, если бы вот в этот период времени появился какой-то значимый взрослый, который бы ему больше уделял времени и объяснял, что такое хорошо, что такое плохо. Конечно, мы это делаем и пытаемся расставить приоритеты для его возраста, чтобы в дальнейшем ему было легче.
17: Родители Данила были лишены родительских прав, а позже умерли. Сестра живет в другом учреждении. Есть решение органов опеки об их раздельном семейном устройстве.
18: Скажи, пожалуйста, Данил, есть у тебя какая-нибудь мечта?
4: Есть. Попасть в семью.
18: Какая семья тебе понравилась бы?
4: Вообще любая.
18: Прям совсем? А если она из другого региона приедет, не побоишься поехать куда-то?
4: Нет.
17: А что скажет Евгения Валерьевна? Какая семья подошла бы ее воспитаннику?
6: Я думаю, что я бы подошла там, где бы большую значимую роль играла мама. Не столько папа, чтобы занимался. Папа очень важен в жизни мальчика. И если бы он уделял ему внимание, например, где-то в спорте, может быть, что-то из дерева, какие-то столярные рукоделия. Но Данилу не хватает именно вот мамы, именно вот женского участия. Несмотря на то, что у нас в учреждении женщин много, и мы все готовы принять на себя эту роль, но это все-таки не то. Поэтому было бы отлично, чтобы была именно заботливая, любящая мама. Он посидел рядом, вязал с ней, помогал, она ему что-то объясняла. Может, даже было бы отлично, если бы они вместе на кухне стряпали и готовили, он бы с удовольствием помогал. Поэтому я была бы очень рада, если бы нашлась хорошая, любящая семья.
8: Где же ты, мама?
17: Фотографии Данила, а также других ребят из Хакасии, которые тоже надеются на долгожданную встречу со своими будущими родителями, вы найдете на сайте социального проекта «Детский вопрос» дети.радиорус.ру. Зайдите, вглядитесь в детские лица. И как знать, возможно, кто-то узнает среди мальчишек и девчонок своего ребенка, будущего сына или дочку. А на сегодня все. Подписывайтесь на странички проекта в соцсетях. И мы всегда будем рядом. В студии была Инна Зотова. До встречи.
2: Детский вопрос. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Банковский код. Мошенники присылают владельцу карты сообщение о том, что карта заблокирована, и просят обратиться за поддержкой по телефону. Сообщник, отвечающий на этот звонок, просит сообщить номер карты и пин-код для решения проблемы. Получив указанные реквизиты, злоумышленники похищают деньги. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей карты. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
9: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
23: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
2: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
24: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Явка на выборы в Госдуму превысила показатель 2016 года. В Минобороны назвали цели новых ударов на Украине. И КНДР запустила еще один неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Все подробности далее. Явка на выборах в Госдуму составила 47,95%. Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования достигла 85%. Об этом свидетельствуют данные портала ДЭК. По всей России сегодня проходят голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в регионах. Избирательные участки на Камчатке и на Чукотке закрылись в 11 утра по московскому времени. Там начался подсчет голосов. В Москве в субботу фиксировали констатировались сложности с электронным голосованием. Атаки продолжались прошлый день и ночь. Всем, кто не смог завершить голосование электронно, будет обеспечена возможность проголосовать. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
1: В течение продолжительного времени там фиксировались локальные сложности в электронном голосовании, но это как верхушечка айсберга в целом. Что пришлось выдержать в московской системе, они голосуют на базе платформы МОСРУ, то действительно DDoS-атаки продолжались не только прошлую ночь, но и день. А то, что касается именно этого инцидента, это когда минут на 20 прошли в сбое именно по электронному голосованию, это то, что касается голосования на участке посредством стационарных терминалов электронного голосования. Они были связаны тоже с атаками на все информационные системы. То, о чем мы предупреждали не раз вас об этом и всех. Часть избирателей и сразу, в принципе, мне позвонили, которые с этим столкнулись, да, мы стали сразу выяснять, о чем дело. Тем, у кого вот эти попытки электронного голосования

0: избирательный участок в действующей школе поселка Пришиб в Запорожской области. Пострадавших нет, но на момент атаки участок уже не работал из-за досрочного голосования, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Ну а в одном из регионов уже известен руководитель. Депутаты Народного собрания Карачаево-Черкесии единогласно поддержали кандидатуру Рашида Тимрезова на должность главы республики. В эфире телеканала «Россия-24» Тимрезов рассказал о планах на развитие инфраструктуры региона. Речь зашла о том, в числе и о модернизации курортной зоны Архыз.
1: Одна из основных задач, которые планируем реализовать, это строительство аэропортового комплекса «Архыз». Вот это будет такая очень серьезная точка роста, в том числе и для увеличения туристического потока и вообще для удобства жителей республики. Программа, которая сегодня благодаря Минздраву России реализуется, это пока строительство и фельдшерско-акушерских пунктов, и лечебных амбулаторий, участковых больниц районных. И плюс телемедицина, это дает нам возможность оказывать вот такую помощь людям в горно-отдаленных населенных пунктах.
0: Рашид Тимрезов возглавляет регион с 1 марта 2011 года. Российские военнослужащие нанесли удар дроном «Герань-4 Сикер» по новому автомобильному мосту в районе села Маяки Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, мост использовался для переправы через реку автотранспорта с грузами военного назначения для ВСУ. Министерство обороны распространило кадры удара. Ранее там заявляли, что группировка «Север» сжимает кольцо окружения в Харьковской области и расширяет внешнюю зону контроля. Нанесено поражение ВСУ в 5 районах населенных пунктов. Ведутся боевые действия в районах Петропавловки, Польной, Новоалександровки и Приколотного. Также идут бои за взятие Бузова. Суточные потери блокированных украинских формирований превысили 30 военнослужащих. Помимо этого, под удары попали объекты транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов и военно-технического имущества. Средства ПВО сбили 4 реактивных снаряда «Хаймарс» американского производства, 8 ракет «Фламинго» и 1951 беспилотник самолетного типа. На всех направлениях проведения спецоперации ВСУ потеряли не менее 1395 военнослужащих. КНДР запустила еще один неопознанный снаряд в сторону Японского моря, передает агентство Рионхап со ссылкой на объединенное командование начальников штабов Республики Корея. Ранее агентство Рионхап со ссылкой на штаб республики сообщало, что Пхеньян в воскресенье запустил в сторону Японского моря баллистическую ракету. В Москве завтра, несмотря на влияние циклона, все еще будет довольно тепло. Пройдут небольшие дожди, воздух прогреется до плюс 20 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. А вот со вторника, по его словам, бабье лето начнет сдавать позиции.
2: Понедельник скажется влияние североатлантического циклона, поэтому облачно с прояснениями во второй половине дня, ближе даже к вечеру, начнутся небольшие дожди и ночью 12-15, днем все еще относительно тепло, плюс 17, плюс 20 градусов. Ну а далее осень перестанет притворяться летом, погода начнет сдавать свои позиции по всем фронтам и, что называется, в аккурат в канун астрономической осени, то есть 23 сентября, в день равноденствия, начнет стремительно портиться, поскольку на русской равнине будут активизированы мощные циклонические вихри, которые принесут нам облачные поля, дожди достаточно высокой интенсивности, ну и понижение температурного фона до положенной сентябрьской нормы, при этом усилится ветер и начнутся заметные листопады. Температурный фон понизится до многолетней нормы и, по сути, по ночам уже станет не выше 6-11 градусов, а в дневное время 11-16, но максимум плюс 12-17 градусов. То есть после вот этого недолгого периода бабьего лета осень постареет за считанные дни.
3: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. На чемпионате России по летнему биатлону в Чебоксарах женскую эстафету выиграла первая сборная Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Команду представляли Екатерина Машкова, Алина Плицева, Виктория Метель и Анастасия Томшина. Второе место заняла сборная Московской области, а третьей стала вторая команда ХМАО Югры. В 72 матчах чемпионата России по футболу судейские бригады допустили 19 ошибок. Такую статистику представило издание «Спортэкспресс». Число неверных решений снизилось по сравнению

0: тем же отрезком двух предыдущих сезонов. Тогда их было 25 и 41 соответственно. Если судить по числу ошибок за и против и их балансу, чаще других от действий арбитров страдали махачкалинская «Динамо» и «Рубин», а больше всего ошибочных и неисправленных решений принято в пользу ЦСКА. Продолжим о футболе. «Зенит» проведет товарищеский матч с белорусским клубом. О планах «Батэ» рассказал главный тренер команды из Борисова Виталий Рогожкин. По его словам, 1 октября коллектив отправится в Санкт-Петербург, а сама встреча состоится 4 октября в воскресенье. К слову, «Батэ» пока неудачно выступает в чемпионате Белоруссии. За 22 сыгранных тура некогда флагман футбола в стране набрал 18 очков и занимает лишь 14 место в таблице. Баскетболист Егор Скуратов в сезоне 26-27 будет выступать за Минск на правах аренды. Об этом «Спортэкспрессу» сообщил генеральный директор «Енисея» Владимир Петраковский. В минувшем сезоне защитник провел лишь 4 матча в единой лиге. А у меня на этом пока все. До встречи через час.
1: Погода. 21 сентября в Петропавловске-Камчатском плюс 10-12 градусов, временами дожди, в Южно-Сахалинске плюс 17-19 градусов, без осадков. В Магадане плюс 8-10, небольшой дождь, в Хабаровске плюс 13-15 градусов, переменная облачность. Во Владивостоке плюс 18-20 градусов, в Екатеринбурге и Челябинске плюс 17-19. В Сургуте плюс 13-15 градусов, в Новосибирске плюс 11-13 и временами дожди. В Санкт-Петербурге облачно, плюс 13-15 градусов. В Москве во второй половине дня кратковременный дождь. Температура плюс 19-21. Сейчас в столице плюс 18. Без осадков, ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

0: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
1: Разное время. Слушайте по будням в 16.10 по московскому времени на частоте 101,5 FM.
3: Директор Института прикладных транспортных исследований Енин Дмитрий Владимирович у нас на связи.
4: Хотели бы спросить, как обстоят дела со школьными автобусными маршрутами в целом по России?
5: Везде по-разному. Изначально сами автобусы были переданы колой, то есть учреждения, которые специализируются на другом виде.
4: Да, не могут их не обслуживать, ни что-то с ними делать.
5: Конечно, но при этом специфика образовательной деятельности никуда не делась. И многие директора школ при поддержке органов власти субъектов Российской Федерации, они все-таки начали закупать свой подвижной состав. Дальше случилось еще более интересное событие. В ряде регионов, там, где перевозчики отказались от обслуживания маршрутов регулярных переводов, потихонечку, между делом, пытаются возить местное население просто потому, что другого подвижного состава нет.
1: Разное время. Слушайте по будням. Радио России. Общество. Выпуск 254.
6: Здравствуйте, меня зовут Ольга Максимова. В эфире очередной выпуск моего радиожурнала, в котором мы говорим на важные социальные темы. И, пожалуй, нет ни одной другой сферы нашей жизни, которой бы в этой программе уделялось столько внимания. Речь о школе. И даже если кому-то может показаться, что вас это уже не касается, то, скорее всего, придется столкнуться со школой, ну, благодаря детям, благодаря внукам. И, кстати, совсем недавно, летом, уже выходила программа в преддверии нового учебного года, тоже про школу. Ну а в сентябре мы условились поговорить о ней вновь, чтобы спал ажиотаж первых учебных недель, школьная жизнь вошла в свое относительно привычное русло и стало понятно, какие перемены, как поется в одной известной песне, требуют наши сердца. А они назрели. Потому что если ничто в отечественной школе не произойдет, не переменится, то всю систему ждет неминуемый крах. Отрадно то, что это понимают на самом верху, и летом наш президент подписал указ, официально закрепивший особый статус учителя и высокую общественную значимость профессии. Но полагать, что после этого все переменится, как по волшебству, было бы наивным. Поинтересуемся у педагогов, что же все-таки изменилось? Или, быть может, не изменилось вообще пока ничего? А также поговорим о вещах полезных и практических с нашими уважаемыми экспертами. Например, о том, как ребенка не перегружать, как организовать его досуг, как проводить выходные, чтобы он отдыхал, и как организовывать будничные рутины, чтобы та не травмировала психику. Как удовлетворить потребность школьника в движении и в какие спортивные секции лучше всего записывать мальчиков или девочек. Уверена, будет полезно и познавательно, поэтому давайте скорее начнем. Кстати, в школы сегодня пошли около 17,5 миллионов детей. Из них в первый класс 1,5 миллиона. Что же их ждет?
1: Снова в школу. В этом учебном году завершается внедрение полной линейки единых государственных учебников по истории для 5-11 классов с акцентом на работе с документами и историческими источниками. Школьникам предстоит учиться анализировать информацию, работать с фактами, отличать достоверные сведения от фальсификации и понимать взаимосвязь исторических процессов. Обществознание также претерпело изменения и осталось только для 9-11 классов. В федеральный перечень впервые включены учебники «История нашего края», «Донбасс» и «Новороссия» для 5-7 классов. Кроме того, в перечень вошли учебники по истории для регионов Краснодарского края, Республик Марий-Эл, Адыгеи, Бурятии, Чувашии, Мордовии, Ингушетии и Сахалинской области для 5-7 классов. Необычной новинкой стал учебник «Беспилотные летательные аппараты. От устройства до выбора профессии» для 10-11 классов. В обновленный перечень вошли учебники по основам финансовой грамотности, призванные повысить финансовую культуру и дать базовые знания о деньгах, бюджете, налогах и инвестициях. Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» стал максимально практикоориентированным и разделен на два обязательных курса – «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Школьники освоят навыки защиты в быту, городе, природе и цифровом пространстве, а также осознанно подойдут к вопросам безопасности страны. Кабинеты будут оснащены тактическими тренажерами, комплектами по гражданской обороне и средствами защиты. Вводится новый обязательный предмет «Духовно-нравственная культура России», преподавать которые будут учителя истории и обществознания. А вот количество часов иностранного языка в 5-х классах сокращено с 3 до 2 раз в неделю. Также для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля 2027 года. В отдельных школах всех регионов запустят эксперимент по трехуровневой шкале оценок за поведение – образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Выставлять оценки будут классные руководители учеников. В эфире Максимова.
6: Надо сказать, что последний раздел про оценки за поведение – это как раз то, на что многие школьные учителя возлагают огромные надежды. Ведь совсем не секрет, в какой ад могут превратить жизнь целого школьного коллектива, да и вообще всей школы, отдельные ученики, а также их родители. Срывать уроки, хамить преподавателю, игнорировать, откровенно издеваться, провоцировать. И выходило, что ничего с этим поделать было невозможно. Учителя сегодня бесправны даже вербально, не говоря уже о каких-то действиях. За дверь-то выставить хулигана категорически запрещается, не говоря о том, чтобы встряхнуть его или привести в чувство линейкой, что было абсолютной, кстати, воспитательной нормой в советской школе. Не то чтобы я предлагала вернуть в учебный процесс розги, но поумерить пыл иных родителей, привыкших чуть что качать права, скандалить и грозить судебными разбирательствами, все-таки давно пора. И если мы сокрушаемся, что школьное образование превратилось в услугу, то прежде всего не следует забывать о том, что выросло целое поколение потребительских экстремистов, которые получают чувство глубокого удовлетворения от того, что терроризирует все, что подает признаки жизни. От продавцов на маркетплейсах до сотрудников отелей. Ну и учителей, конечно. Я уже, кажется, рассказывала про знакомого, который вынужден был забрать ребенка из одной школы, потому что в его классе был мальчик, у которого существовало на уроках всего два режима. Либо смотреть в телефоне видео, не убавляя громкости, либо плеваться в учителя жеванными бумажками из трубочки, если тот смел делать ему замечания. И ничего с ним поделать было нельзя. Вот вроде бы и телефоны на уроки нельзя брать, и родители его вызывали, а на все один и тот же ответ – не имеете права, выполняйте свои педагогические обязанности и давайте-ка работайте дальше, а не шум тут поднимайте. Конечно, такую степень распущенности, которая как плесень поразила за последние десятилетия наши школы, исправить в один миг, как по мановению волшебной палочки, вряд ли получится. Тут нужна долгая и кропотливая работа. Но, быть может, движение перемен все же ощущается? Ведь в июле 2026-го президент подписал, как мы уже говорили, указ о статусе преподавателя, в котором речь идет о повышении престижа профессии. Давайте поинтересуемся у нашего эксперта. С нами Екатерина Тихонова, учитель начальных классов школы 548 Царицына, наставник Всероссийского сообщества наставников-просветителей, автор крупных блогов и сообществ для учителей. Екатерина, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Накануне нового учебного года приняты многочисленные изменения. И более того, на важность профессии учителя обратил внимание президент. Расскажите, из какой школы вы уходили на летний перерыв в мае и в какую вернулись 1 сентября? Почувствовали осенью ветер перемен.
7: Ну, прям вот так вот сказать, что я ушла из одной школы и вернулась в другую школу, пока вряд ли, потому что все то, что нам пообещали, говоря о том, что учитель теперь будет особый статус, пока еще не заработал. Я знаю, что в каких-то регионах, вот, по крайней мере, коллеги писали мне, что-то начало уже двигаться в лучшую сторону, вот, но пока как таковых изменений нет, потому что мы ждем еще к декабрю, обещали разработать само удостоверение, и уже все, вот, все те пункты, которые были перечислены в особом статусе, тоже, я думаю, не раньше декабря, наверное, начнут работать.
6: По вашим ощущениям, те разговоры, что мы ведем уже много лет, пытаясь спасти нашу школу от последствий бесконечной оптимизации и превращения ее в место, где обслуживающий персонал оказывает образовательные услуги, вот начали они прорастать чем-то более или менее ощутимым и полезным? И если да, то как?
7: Я думаю, что реформы, они не происходят, во-первых, по щелчку, и быстрые изменения мы вряд ли почувствуем. Да, наверное, и не нужно нам их чувствовать. Это, знаете, как видеоролики сейчас коллеги публикуют, что у учителя большая нагрузка, учитель стучит кулаком по столу, маленькая нагрузка, стучит, много окон, стучит кулаком, мало окон, стучит, то есть есть классное руководство. Мы, учителя, народ такой, нам все время, если что-то новое появляется, мы, да, мне кажется, или не только учителя, мы воспринимаем это в штыки, потому что мы не знаем, а как оно будет, лучше ли будет вообще. И я думаю, что, возможно, даже эти пункты сейчас частично, вот которые там, может быть, они потом будут расширены, вот послушают народ, послушают, что просит учитель. И, мне кажется, должно что-то все-таки улучшиться. Верить в это хочется.
6: Ну, а изменились ли с нового учебного года отношения с родителями, которые так любят качать права?
7: Проблемы с родителями, они пока действительно очень-очень накалены, и, наверное, недаром вот появилась должность медиатора, появляется школьная служба примирения, потому что действительно агрессивных родителей, и которые позволяют себе нарушать границы учителя, очень-очень много. И то, что у нас будет юридическая поддержка, это здорово. Если ранее юридическую поддержку мог получить только учитель, который входит в профсоюз, потому что профсоюзные организации тоже оказывают бесплатную юридическую помощь учителю, да, то сейчас как бы каждый учитель, получив это удостоверение, будет иметь право на бесплатную юридическую помощь. И она нам действительно нужна.
6: Как думаете, можно ли вернуть престиж профессии, как это было в советские времена? Отношение к учителю, как к непререкаемому авторитету. Что для этого нужно сделать?
7: Здесь нужна комплексная работа с родителями, потому что поколение родителей, которое привело детей в школу, действительно очень непростое. Эти люди, поколение потребителей даже их называют. Но это потребительство, оно же не только в школе. Вы понимаете, это потребительский терроризм и в салонах красоты, да, и в магазинах. Вот эти жалобы. Сейчас просто такое количество жалоб нереальное, и родители почему-то не понимают, что ну вот вы жалуетесь на департамент, на систему образования, жалуетесь на учебники, а прежде всего вот это время лучше потратить на собственного ребенка. А что касается авторитета учителя, никакой закон, мне кажется, это не вернет. Все зависит от самого человека, от самого педагога, и у нас есть учителя, в сторону которых даже никто и не подумает там повысить голос и что-то высказать. Поэтому здесь прежде всего учителя другие стали, я бы сказала так. Вот. Ну и люди другие, родители другие, поколение иное. Поэтому что будет, как вернуть этот статус, однозначно сказать очень сложно, вернется ли он. Пока хочется в это верить, что да, однозначно уже лед тронулся с мертвой точки. Вот и сейчас мы проводим родительские собрания, беседуем, говорим. И как-то, мне кажется, становится постепенно спокойнее.
6: Спасибо. С нами была Екатерина Тихонова, учитель начальных классов школы 548 Царицына, наставник, автор крупных блогов и сообществ для учителей. А сейчас, как положено в школе и в целом в образовательном процессе, для повышения продуктивности и усвояемости информации предлагаем прерваться на небольшую перемену. Музыкальную, конечно. И в преддверии следующего очень важного и интереснейшего раздела программы, посвященного детской физиологии и школьной нагрузке, послушать песню «Дискотеки Авария», которая называется «После школы».

0: таким режимом дня, как в песне, после школы было бы непросто обучаться в каком-нибудь средневековом университете. Ведь обязательные лекции там начинались не позже 5 утра, а дополнительные продолжались с 6 до 10 вечера. Обучение могло продолжаться до 20 лет, ведь постичь надо было много чего. От латыни, на которой велись все занятия, до логики, которая считалась главной наукой для того, чтобы постигать все прочие. А экзамены могли длиться сутками. Зато выпускник средневекового университета, прослушавший полный курс, по уровню образования примерно равнялся сегодняшнему доктору наук. Впрочем, и отдыхали средневековые школяры не менее упорно, чем учились. Часто напивались, а в уставе Сорбонны даже штрафы измерялись количеством вина. А то, что рядом с Парижским университетом в XIV веке располагалось около 60 питейных заведений, тоже о многом говорит. Также студенты постоянно дрались между собой и горожанами, устраивали дуэли, шумели по ночам, приставали к женщинам. Про посвящение в студенты даже и пересказать в приличных выражениях не возьмусь, простите, какую только гадость не совали в рот первокурсникам. А о нравах молодой средневековой образованной интеллигенции и будущих мыслителей Европы неплохое представление дает перечень руководства совершенного студента от 1495 года, где перечислялось то, что было под запретом, а именно декламировать комедии на кладбище или в церкви, бить детей, в среду слоняться по рынку, мешать палачу, пачкать книги, производить беспорядки, дремать на мессе и прочее. Впрочем, как не задремать на мессе с таким-то активным образом жизни и продолжительностью учебного дня? Однако переместимся из средневековья в день сегодняшний и узнаем о том, как сейчас регламентируется учебная нагрузка.
1: Минпросвещение установило предельную норму ежедневной нагрузки для школьников. Первоклассники не должны посещать более 4 уроков в день, а ученики 11 классов – 7. В период адаптации в сентябре и октябре занятия для первых классов ограничены 3 уроками по 35 минут. С ноября по декабрь нагрузка увеличивается до 4 уроков. В оставшееся время учебного года с января по май первоклассники могут посещать 4 урока по 40 минут. При этом один раз в неделю допускается 5 занятий за счет физкультуры. Для учащихся вторых и четвертых классов норма составляет 5 уроков с возможностью увеличения до 6 в один из дней недели. Ученики 5 и 6 классов могут посещать 6 уроков ежедневно, а семиклассники и старше – 7 уроков. Длительность занятий для всех классов, кроме первоклассников, не должна превышать 45 минут. Особые условия предусмотрены для классов с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность их занятий ограничена 40 минутами в течение всего учебного года. В эфире Ольга Максимова.
0: И вот тут начинается самое интересное, потому что в представлениях некоторых современных родителей ребенка надо максимально всем подряд загрузить, желательно, чтобы он света белого не видел и жил по распорядку, как в армии. Но день-то не резиновый, в нем, ну хоть ты тресни, 24 часа, за которые надо прежде всего обязательно успеть поспать, поесть, помыться, а также еще поучиться, сделать уроки, а еще впихнуть сюда репетиторов, курсы английского и хоккейную секцию с бальными танцами. И это не считая времени на дорогу. Не слишком ли перегружены современные дети и не слишком ли многого мы от них хотим? Об этом я решила поговорить с замечательным специалистом. С нами Марьяна Безруких, известный психофизиолог, профессор, академик Российской академии образования. Марьяна Михайловна, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Начался новый учебный год, и, как обычно, кажется, ну, хотя, может быть, как раз именно что только кажется, будто нагрузка на школьников снова увеличилась. А на ваш взгляд, она вообще посильная? Она по детскому плечу?
2: Дело в том, что у меня нет последних данных о нагрузке, но вообще исследования Института возрастной физиологии, которого, к сожалению, сейчас нет, показывают, во всяком случае, за последние 20 лет и до 2023 года нагрузка была всегда чрезмерной. для всех возрастов. Ну, если мы возьмем даже Санпин, то 6-7 уроков в основной школе плюс 3 часа на домашние задания – это 9-10 часов в день. Я хочу напомнить, что рабочий день взрослого человека у нас 8-15. Просто это без комментариев. Нагрузка высочайшая. Но боюсь, что у родителей очень маленький диапазон возможного для того, чтобы помочь ребенку не сорваться. И этот диапазон – рациональный режим все-таки. И без уроков до 12 ночи. С обязательным, ну, я не знаю, ну, хотя бы час-полтора на воздухе. С обязательной двигательной ежедневной активностью. И тут можно пожертвовать кружками, дополнительными языками, чем угодно, если вы видите, что ребенок не справляется. Все-таки здоровье дороже.
0: В школах в канун учебного года всерьез озаботились штатом психологов. И ведь это же не случайно. И хоть говорят, что детская психика весьма крепкая, но порой такого никак не скажешь. И часто ребенка непосильными требованиями можно, если не сломать, то покалечить. Родители, которые заточены на выращивание из потомков будущих гениев и суперуспешных людей, говорят: «Лето кончилось, отдохнул, голубчик, а теперь давай-ка пахать». Вот что на это скажете и как найти здоровый баланс между учебой и отдыхом?
2: Ну, мне жаль этих родителей и этих детей, потому что задерганный невротик, я люблю это выражение, к окончанию школы – это человек, который сам с собой не в ладу, ну и жить с ним рядом и работать в дальнейшем рядом с таким человеком будет безумно сложно, если невозможно. Да и сам он вряд ли будет справляться с высокими нагрузками. Ну, есть тысячи исследований во всем мире, которые показывают, что человек с плохим здоровьем не имеет карьерного роста. Поэтому родителям, которые задумались о высокой карьере своих детей, нужно бы сегодня поберечь их здоровье. Ну, к сожалению, это такая ситуация. А вот как рационально распределить режим ребенка, ну, здесь рецепт совершенно простой. И я часто об этом говорю родителям. Вы берете чистый лист бумаги и пишете сверху 24 часа, а потом начинаете отнимать. В основной школе это не меньше, чем 9 часов сна. В начальной школе 10 часов сна. В старшей школе не меньше 8 часов сна. Плюс, я говорю уже минимальные возможности, это 1,5 часа на воздухе, хорошо бы активных, 1,5 часа. Затем у ребенка должно быть время, чтобы поесть, не давясь на ходу, и вообще спокойно пойти в душ, почистить зубы и так далее. То есть на это нужно в день как минимум 1,5-2 часа. Этого времени у детей нет. Вот если родители все-таки последуют такому совету и распишут режим их ребенка, дальше вы отнимаете школу. И если в школе 6 уроков, а потом электив, якобы добровольно-принудительный, и ребенок находится в школе 6-7 часов, то, ну, плюсуйте сюда еще выполнение домашних заданий. Каждый родитель лучше всех знает, сколько ребенок в среднем сидит за уроками. Плюс дополнительные нагрузки, вы увидите, что времени нет. Значит, это за счет сна, за счет двигательной активности и там пребывания на воздухе, значит, еда на ходу. Это значит, что мы же очень хотим сейчас прям бум обсуждения с чтением. Дети, наши дети не читают. Караул. А свободное время для чтения у детей есть? Ну, хотя бы 1,5 часа в день. Его просто нет. И поэтому здесь совет элементарный. либо вы сегодня устраиваете вот эту гонку с препятствиями, а я хочу напомнить родителям, что перегрузка и вот эта бесконечная спешка и бесконечный не успел – это стресс. А такой вот незаметный, ползучий стресс ограничения времени. Один из самых сильных стрессорных факторов, который нарушает функционирование мозга ребенка. Это значит, что мы хотим как лучше, нагружаем ребенка как можно больше, хотим, чтобы он был очень успешным, а на самом деле нарушаем развитие его мозга. Я уже не говорю о психическом здоровье. Ну вот, это самые простые, банальные рецепты. Но если родитель берет чистый лист бумаги и вот так вот расписывает, он, во всяком случае, может быть, задумается о том, как разгрузить. Ну и варианты, конечно, пишем на черновике, потом переписываем, или готовишь уроки сам, а потом я вечером проверяю, и ты пишешь все заново. Это то, что должно быть исключено. Ребенок второй раз будет писать намного хуже, чем в первый.
0: А как наиболее полноценно ребенку отдохнуть в выходные?
2: Ну, я хочу вам сказать, ребенок от положительных эмоций устает не меньше, чем от негативных, поэтому в воскресенье сначала в зоопарк, потом в цирк, потом еще в кафе не стоит. Стоит распределить во времени. Что-нибудь приятное в субботний воскресный день для ребенка, для всей семьи замечательно. Но не нужно нарушать резко режим. Потому что 2 дня с нарушениями режима, а потом ребенок никак не может в понедельник и во вторник работать-то. Он должен точно так же ложиться спать. Это не значит, что завтра воскресенье, тогда сегодня мы идем в гости и сидим до полуночи. Вот режим должен сохраняться, больше быть на воздухе, если такая возможность есть, а в субботу-воскресенье, конечно, есть. Меньше уроков, если на субботу-воскресенье не задали столько же, сколько в обычные дни или еще больше. Ну, вы знаете, мои советы, может быть, не понравятся многим педагогам, но, на мой взгляд, стоит что-то не выполнить, чем сидеть до 12 ночи. Потому что это бессмысленно. Миллион раз мы с родителями это обсуждали, и они говорят, да, вчера мы вроде бы все уже на последнем издыхании все выучили, а сегодня все опять надо заново. Да, потому что это бессмысленная работа. Ну, если все время задается большой объем материала, может быть, стоит поговорить с учителем корректно, спокойно, без претензий, обсудить. Ну, все вопросы, в общем, решаемы. Но если родители очень как бы хорошо понимают, что режим – это на самом деле главное. Вот многие родители говорят, у меня невнимательный ребенок, он такой невнимательный в школе. А я хочу вам сказать, есть исследование, что 15 минут недосыпа и снижаются показатели внимания. А если ребенок не досыпает, а исследование показывает, что так оно и есть, 1-1.5 часа, и это ежедневно, ну, а тогда он невнимательный. Он не бывает на воздухе, у него маленькая двигательная активность, то есть он не переключается. Ну, есть еще такие маленькие секретики. Нельзя посадить ребенка за уроки и сказать, вот пока все не сделаешь, не встанешь. Это безумие, это не дает никакого результата, потому что младший школьник может высидеть и эффективно работать минут 20-30, а старший школьник тоже минут 40. А после этого должен быть перерыв, хорошо бы подвигаться во время перерыва, и потом следующий блок. И таких блоков можно 3, и потом большой перерыв 1.5 часа. А если вы говорите ребенку, пока не закончишь все, не встанешь, гулять не пойдешь, а еще там наказывают, не сделал, останешься без прогулки, вот этого делать, конечно, совсем не стоит. У ребенка и так много негативных всяких факторов в школе. дома родители должны постараться хотя бы минимизировать негатив.
0: Надеюсь, эта информация будет полезна многим родителям, ну или хотя бы послужит поводом для размышлений. С нами была Марьяна Безруких, известный психофизиолог, профессор, академик Российской академии образования. Ну а в продолжение темы про физическую активность далее в программе будем говорить о том, в каких спортивных секциях лучше всего применять чрезмерную детскую активность. Пока же музыкальная перемена. Прошу заметить, юмористического и ироничного содержания. Василий Уриевский и его песня «Ни о чем».
3: Еще маленький был, говорили, пойдешь в школу, там классно. Тебе понравится в школе все, с первого и до последнего класса. Пришло время, дали портфель, надели форму и отправили к 8 утра в школу. Я пришел, смотрю, а что ты как-то...

И я думаю, что когда прям умру, встану у рая ворот. Бог выйдет мне навстречу, скажет: ну чё? А я в ответе открою рот. Буду просить у Бога: дай пожить немного, дай пожить еще немного. А он посмотрит на меня вот так, скажет: нет, так не пойдет. Оглянись назад, что ты сделал-то там, ну так, по чесноку. Боюсь, я тебе здесь ничем помочь не смогу. Я буду говорить: это как же, неужели я прям так хуже всех? А он пожмет белым плечом, скажет: нет, ты нормальный чувак, но как-то...

0: хорошая. А то и песня ни о чем.
1: Песня ни о чем. Песня ни о чем.
0: Морда кирпичом.
2: Радио России. Вы слушаете Максимову.
3: Кстати, продолжая тему критической нехватки двигательной активности, в школах будут проводить не менее 3 уроков физкультуры в неделю. Предмет будет обязательным с 1 по 11 класс, но достаточно ли это, чтобы покрыть потребность ребенка в двигательной активности? Учитывая все то, что сказал вам несколько минут назад психофизиолог, ну, конечно же, нет. И вот дальше я предлагаю поговорить о спортивных секциях, которые родители, понимающие критический дефицит своего ребенка в движении, его отдают. И тут важно для начала, конечно, разграничить спорт и физкультуру. Есть, конечно, родители, которые мечтают взрастить нового Овечкина или Алину Кабаеву. Поэтому все ресурсы направлены на эту главную цель, а все прочие, вроде школы и разностороннего развития, являются скорее препятствиями. Ну, а любительские спортивные секции относятся все-таки, наверное, к разряду физкультуры, да, скорее. Девочек, как правило, ведут на танцы или гимнастику ради красивой фигуры, осанки, грациозных движений. Мальчиков в борьбу или на хоккей, чтобы мог постоять за себя и научился, что называется, держать ребро. Правда, существует и достаточно нередкое явление под названием «папа очень сильно хотел мальчика, но родилась дочь», которую воспитывают как сына, ведут на карате или в секцию бокса. С одной стороны, оно, конечно, хорошо, с такой физподготовкой она точно может постоять за себя в темной подворотне. Но с другой, вот женится по незнанию кто-то на таком белокуром создании, а однажды утром ты уже не муж, а немножко фарш. Предлагаю поговорить о том, в какую секцию лучше отдавать кровиночку, чтобы польза была, а перегибов и перекосов, наоборот, чтобы не было. Ну и вообще, что дает ребенку спортивное воспитание? Спросим у эксперта. С нами директор Центра мужского воспитания «Батя», детский тренер по самбо, детский тренер-реабилитолог, автор социально значимых проектов Вячеслав Истошин. Вячеслав Михайлович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Уже который год, да что там, десятилетия, мы говорим о том, что дети у нас задавлены учебной нагрузкой, растут хилыми, кривыми, больными, а новые реалии, даже редкие свободные часы, утягивают их проводить не за активностью, а за компьютером или игровой приставкой. Расскажите, почему для ребенка важно заниматься в спортивной секции и для чего им в последующей жизни пригодится?
4: Секции, ну, они необходимы детям, да, потому что в любом случае, что бы ни делали взрослые, ребенок будет бегать, прыгать, и вопрос только в том, что где он будет прыгать, то есть мы остановить этот биологический процесс не сможем. Природой в ребенке заложена необходимость физической активности. Купировать это невозможно на самом деле, и поэтому должно место быть направление, чем будет ребенок заниматься. Здесь мы, как педагоги, должны подбирать, что мы можем предложить, допустим, в пределах школы, в пределах какого-либо учебного заведения.
3: А вот смотрите, те родители, что все же отдают ребенка в спортивную секцию, они ориентируются на какие-то свои представления о том, что ему лучше и что нужнее. Для девочки – танцы, гимнастика, для пацана – футбол, хоккей. Я вот своего в бокс отдавала, и он ему очень пригодился, потому что один грамотно сделанный захват пресек на корню попытки давления и агрессии. Но вот все же везде ведь есть свои подводные камни. Танцы – это дорого и порой очень сурово. В гимнастике не без жестокости, как все чаще выясняется в последнее время. Бокс – это удары по голове. А какой вид спорта, на ваш взгляд, для ребенка того или другого пола наиболее экологичен с точки зрения физики и психологии? Ну и, конечно же, для родительского кошелька тоже.
4: Не важно, чем занимается ваш ребенок, важно педагогическая составляющая, важно, с кем он общается. Если брать санпин, все полностью методические советские, я как тренер говорю, до 13 лет у нас нету направления в боксе, там, или направления по видам спорта. Это все ОФП, общая физическая подготовка, или СФП, спецфизическая подготовка. То есть это физкультура с элементами самбо, бокса или чего. Профильные занятия адаптированные под биоданные, под биометрию ребенка, начинается с 13 лет. Что касается самый экологичный вид спорта, я как тренер говорю, как тренер-адаптолог, это самбо. Почему самбо? Я противник всяких ударов по голове, на самом деле. Есть педагогическая составляющая самбо, это национальный наш русский вид спорта. Дальше там нету, если брать спортивное самбо, там нет ударов по голове, ударная техника исключена. Самбо – это та площадка и педагогический, при помощи которой можно ребенку дать определенные психологические навыки, навыки противостояния, антибуллинга. Я за самбо, я не против бокса, но если вы, у меня, кстати, к счастью, девочки, но если был у меня сын, я бы отдал его на самбо, не на бокс на самом деле, а потом уже в определенном возрасте ребенок уже пусть сам решает, какой вид спорта больше ему подходит по психологии. Девочку я все-таки придерживаюсь традиционного взгляда. Я считаю, что девочка должна позиционировать в этом мире себя как девочка. Я против единоборств для девочек, потому что она должна уже в маленьком возрасте ощущать себя как девочка. И, скорее всего, это гимнастика, самый безопасный вид спорта и самый, скажем, такой... Это плавание. Плавание, гимнастика. Девочка должна быть даже в маленьком возрасте девочкой, и не надо девочку учить конкурировать в детском возрасте. К сожалению, сейчас это имеет место быть. Есть даже смешанные группы по самбо, к сожалению, или почему-то там, где занимаются мальчики с девочками. Это дурной навык, потому что девочке с маленького возраста дается пример наглядной конкуренции с мальчиком, и потом она просто уже ведет себя или пытается вести себя по-мужски, к сожалению, в некоторых случаях.
3: Спасибо. С нами был директор Центра мужского воспитания «Батя», детский тренер по самбо, детский тренер-реабилитолог и автор социально значимых проектов Вячеслав Истошин. Вот сразу видно, человек с большим жизненным и педагогическим опытом. И, казалось бы, это просто замечательно. Такому не страшно и ребенка доверить. Но социологи считают, что здесь кроется проблема совершенно иного рода. Дело в том, что на сегодняшний день половина учителей в России старше 50 лет, а выпускники педвузов не задерживаются в профессии. Ну а чего тут плохого, да? Казалось бы, старый конь борозды не испортит. Но когда-нибудь, хотя какое там когда-нибудь, уже достаточно скоро эти учителя просто закончатся, потому что уйдут на пенсию. А откуда браться новым? Ведь даже и самый опытный матерый педагог когда-то был новичком в профессии и далеко не все понимал. Сейчас, вдумайтесь, около 45% учителей старше 50 лет, а специалистов младше 30 всего лишь 15. И по всей стране растет число преподавателей предпенсионного и пенсионного возраста. Для сравнения, в советских школах приблизительно 30-40-х годов учителей моложе 30 лет было около 50%, а старше 50 лет лишь 23%. Надо понимать, что старение кадров может привести к серьезнейшим последствиям, вплоть до массового закрытия школ. И что же нам делать с чудовищным дефицитом кадров, когда в сельских районах учителю истории предлагают вести физику, а физики ведут еще и химию с математикой и биологию?
2: В российских школах становится все больше возрастных педагогов, а молодых остро не хватает. Особенно сильно дефицит ощущается в небольших городах. Опытные преподаватели десятилетиями работают с высокой нагрузкой. По данным аналитиков, за последние 10 лет средняя нагрузка на педагогов выросла более чем на 20%, поскольку нехватка кадров компенсируется лишь за счет личностного ресурса педагогов, которые вынуждены работать и за методиста, и за психолога, и за социального работника, хотя его базовый оклад в большинстве регионов не достигает даже минимального размера оплаты труда. И пока такая ситуация сохраняется, приток молодых кадров останется минимальным. Количество начинающих педагогов с начала 90-х сократилось почти вдвое, а в 2020 году в школах произошел демографический перелом. Преподавателей в возрасте за 60 в стране стало больше, чем тем, кому еще не исполнилось 30. По мнению самих педагогов, среди главных причин происходящего – невысокие зарплаты, тяжелые условия труда и частые реформы в сфере образования.
0: В эфире Ольга Максимова.
3: того, поколенческий разрыв между учеником и педагогом имеет еще один нюанс. Возрастным учителям сложнее изучать цифровые инструменты, постигать тот же искусственный интеллект, а, соответственно, и понимать современных детей, которые быстрее мыслят и у которых другие способы коммуникации. Понятное дело, что надо сделать так, чтобы работать с учителем стало интересно и престижно. Но как? Если в Хабаровском крае учитель получает 18 тысяч рублей. Обсудим эту проблему с нашим звездным гостем, который удивительно гармонично сочетает в себе сразу две профессии – учителя и музыканта. И очень расстраивается, что русская школа переживает сложные времена. С нами Дмитрий Ноздрин, лидер группы «Куба», преподаватель информатики в столичной школе. Дима, привет!
5: Привет, Оля! Рад слышать!
3: Как для тебя, как для учителя начался новый учебный год? Чувствуются какие-то изменения? После летних каникул ты вернулся в педагогику или по-прежнему в сервис по оказанию услуг?
5: Честно говоря, наверное, все-таки в сервис. Я на низовом уровне, то есть мы ничего не видим пока глобального. Все так же боимся родителей, грубо говоря, на нашем уровне, на уровне низового педагога. Безусловно, пока, я думаю, через 2-3 года, надеюсь, это все выровняется, но пока у нас ничего не поменялось.
3: Почти половина учителей в России старше 50. Выпускники педвузов не задерживаются в профессии. Почему, на твой взгляд, это происходит и как можно повысить престиж профессии?
5: К сожалению, у нас сейчас капитализм, поэтому человек ищет где лучше, где больше денег, соответственно. Если в Москве это еще более-менее нормально, то в провинции это просто нереально. Уже лет 14 престиж профессии там понижали. Я не знаю, сколько его надо будет восстанавливать. Это не один год придется восстанавливать. А то, что еще просто больше 50 учителя, так это, слава богу, это хорошо, что так. Потому что, так честно скажу, нынешние вот учителя, молодые, молодежь, они только про деньги, к сожалению. А у нас все-таки, мы поколение советское, у нас есть какие-то принципы устойчивые.
3: Спасибо. С нами был Дмитрий Ноздрин, преподаватель информатики в столичной школе и лидер группы «Куба», чью новую песню мы в заключении этой программы и послушаем. Тем более, что называется она «Кончится лето». Почти как у группы «Кино». Ну а на сегодня это все. С вами была Ольга Максимова. До встречи на следующей неделе на Радио России.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
1: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей. Пледы от 600 рублей. Подушки от 150 рублей. Полотенца от 60 рублей. Богатый выбор, низкие цены. С 5 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Ленина, 68. Количество товара ограничено. Подробности по доставке консультантов категории 0+.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
4: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
5: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
6: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске явка на выборах в Госдуму по состоянию на 14.30 составляет более 50%. На Сахалине и Курилах завершилось трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы. Группировка «Север» сжимает кольцо окружения ВСУ в Харьковской области, и мошенники придумали новую схему обмана российских студентов. Об этих и других событиях далее подробно. Явка на выборы в Госдуму по состоянию почти на 13.30 по московскому времени составляет более 50%. Такие данные приводит ЦИК. В дни голосования Центральная избирательная комиссия сталкивается не только с прямыми физическими попытками как-то повлиять на ход голосования, но и с киберугрозами и разного рода информационными диверсиями. Вся информация о попытках киевского режима таким образом повлиять на волеизъявление пресекается и оперативно обрабатывается. ЦИК после этого дает свою оценку. Такие подробности сообщила член Центра избиркома Алена Булгакова. По ее словам, инцидентов, когда можно было бы фиксировать какие-либо нарушения, крайне мало. Тем не менее, если они происходят, то в них тщательно разбираются.
8: Инцидентов мало, и это единичные случаи, которые сразу становятся объектом пристального внимания как со стороны нашей Центральной избирательной комиссии России, так и со стороны широкой общественности, потому что каждый инцидент мы разбираем здесь, в информационном центре наших брифингов. Поэтому сегодня по нескольким таким ситуациям ведется проверка правоохранительных органов, члены комиссии, которые были причастны к тем или иным случаям, отстраняются от работы на избирательных участках. И что самое главное и важное, это никоим образом не мешает ни процессу голосования и не влияет на итоги его.
7: На Сахалине, Курилах, Камчатке и еще в ряде регионов Дальнего Востока завершилось трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы. Все избирательные участки закрылись в 20 часов по местному времени. Участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов. Как сообщили местные власти, нарушений в ходе голосования выявлено не было. Система видеонаблюдения работала корректно. Сбои связи, которые произошли во второй день голосования, на ход работы не повлияли. Как сообщил зампред ЦИК Николай Булаев, голосование проходит штатно, даже более спокойно, чем предыдущие кампании. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование завершится сегодня. Голосование на выборах в Москве проходит в штатном режиме. Явка избирателей стандартная для середины третьего дня, заявил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий

0: нарушить ход голосования на выборах в Москве. Оно продолжается в штатном режиме.
1: В Москве мы видим, когда избиратель приходит на избирательный участок, если он не голосовал дистанционно у себя дома, да, то мы можем выдать ему бюллетень. Если он проголосовал дистанционно, то благодаря электронному списку избирателей мы это увидим, и бюллетень на участке ему уже, конечно, выдавать мы не имеем права. И наоборот, если избиратель пришел на участок, а проголосовал на участке, то проголосовать дистанционно, электронно уже не сможет, система ему заблокирует.
0: За время выборов на горячую линию в аппарат российского омбудсмена поступило 25 звонков. К региональным уполномоченным более 2000 звонков сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Подразделения российской группировки «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля, сообщили в Минобороны. В кольце окружения нанесено поражение ВСУ в районах 5 населенных пунктов. Ведутся боевые действия по расширению зоны контроля в районах Петропавловки, Польны, Новоалександровки и Приколотного. Также идут бои за взятие Бузова. Суточные потери блокированных украинских формирований превысили 30 военнослужащих. Помимо этого, российские военные нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, складом боеприпасов и военно-технического имущества. Средства ПВО сбили 4 реактивных снаряда «Хаймерс» американского производства, 8 ракет «Фламинго» и 1951 беспилотник самолетного типа. На всех направлениях проведения специальной военной операции ВСУ потеряли не менее 1395 военнослужащих. Мошенники придумали новую схему обмана российских студентов. Аферисты маскируются под работодателей и публикуют в соцсетях вакансии с гибким графиком 2-3 часа в день, рассказали РИА Новостям в пресс-службе платформы «Мышеловка Народного фронта». Далее аферисты просят соискателя подключиться к дистанционному собеседованию и одобряют кандидатуру студента. После собеседования и приема на работу требуют оформить корпоративную карту по реферальной ссылке, которая ведет на фишинговый сайт. А вот данных приводят к краже денег, а счета используют в дропперских цепочках. Стоимость дизельного топлива во Франции достигла рекордных значений, приблизилась почти к 2,5 евро за литр. Об этом свидетельствуют результаты анализа, проведенного агентством «Франспресс». Рост стоимости горючего происходит на фоне серьезных перебоев с поставками, вызванных блокировкой Ормузского пролива. Власти Франции ранее заявили о намерении продлить меры поддержки граждан, вынужденных регулярно совершать продолжительные поездки на автомобиле по работе. Длительный сон, превышающий 8 часов, способствует старению. Ученые проанализировали данные более 500 000 человек и пришли к выводу, что наибольшие темпы старения наблюдаются у тех, кто спит менее 6 или более 8 часов в сутки. Оптимальным временем для сна считается диапазон от 6,5 до 7,5 часов, который приносит наибольшую пользу для здоровья. Кроме того, факторами, которые способствуют ускоренному старению, являются хронический недосып, курение, употребление алкоголя, избыточное потребление сахара и малоподвижный образ жизни. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
2: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. На чемпионате России по летнему биатлону в Чебоксарах женскую эстафету выиграла первая сборная Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Команду представляли Екатерина Машкова, Алина Плицева, Виктория Метеля и Анастасия Томшина. Второе место заняла сборная Московской области, а третьей стала вторая команда ХМАУ Югры. В 72 матчах чемпионата России по футболу судейские бригады допустили 19 ошибок. Такую статистику представило издание «Спортэкспресс». Число неверных решений снизилось по сравнению с тем же отрезком двух предыдущих сезонов. Тогда их было 25 и 41 соответственно. Если судить по числу ошибок за и против и их балансу, чаще других от действий арбитров страдали махачкалинская «Динамо» и «Рубин». А больше всего ошибочных и неисправленных решений принято в пользу ЦСКА. Продолжим о футболе. «Зенит» проведет товарищеский матч с белорусским клубом. О планах «Батэ» рассказал главный тренер команды из Борисова Виталий Рогожкин. По его словам, 1 октября коллектив отправится в Санкт-Петербург, а сама встреча состоится 4 октября в воскресенье. К слову, «Батэ» пока неудачно выступает в чемпионате Белоруссии. За 22 сыгранных тура некогда флагман футбола в стране набрал 18 очков и занимает лишь 14 место. Продолжается баскетбольный суперкубок единой лиги. Прямо сейчас боснийская «Игакея» и петербургский «Зенит» борются за 5-е место. Идет 3-я четверть. Счет 38-30 в пользу нашей команды.

0: Баскетболист Егор Скуратов в сезоне 26-27 будет выступать за Минск на правах аренды. Об этом рассказал генеральный директор Енисея Владимир Петраковский. В минувшем розыгрыше защитник провел лишь 4 матча в единой лиге. А у меня на этом пока все. Далее о погоде.
1: Погода. По данным центров области, 21 сентября в Петропавловске-Камчатском ожидается облачная погода, временами дождей, днем около 12 градусов тепла. В Магадане плюс 10 и также возможны осадки. В Хабаровске плюс 15, преимущественно без осадков. В Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени завтра днем около 19 градусов, переменная облачность, без осадков. В Омске плюс 20, без осадков. В Иркутске около 18 градусов, облачно с прояснениями, вечером возможен небольшой дождь. В Мурманске 8-10 градусов. Временами осадки. В Архангельске около 16 градусов, преимущественно без осадков. В Уфе завтра около 23 градусов, без осадков. В Санкт-Петербурге ожидается завтра облачная погода, временами дождей, температура воздуха днем 13-15 градусов. В российской столице сейчас около 18 градусов тепла, предстоящую ночью похолодает до 11-13, днем завтра 19-21 градус. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.
2: Далекий маяк.
3: Элли родила в условиях абсолютно катастрофических. Когда он ее спросил, что будет, если будет, она ему твердо сказала: от любви надо рожать детей и строить мосты. И он запомнил эту фразу и свою пьесу ее включил. В книжке его мы видим, прям написано «Дочка» на всю страницу.
2: Владимир Маяковский в Нью-Йорке. Программа «Настоящее историческое». В воскресенье в 22:10 по Москве и по времени Читы. Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
4: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
2: «Имя и время» каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Віктор Зінчук. Соло.
1: Здравствуйте, у микрофона Виктор Зинчук, и как всегда в этой программе мы будем говорить о классических композиторах, о классической музыке и ее современном прочтении. Звучит знаменитейшая мелодия «Лебедь Сен-Санса».

Маленький Камиль родился 9 октября 1835 года в Париже в семье композитора Виктора Сен-Санса. И уже в возрасте 3 лет Камиля называли маленьким Моцартом. У него был абсолютный слух. Это когда мгновенно и точно могут назвать любую ноту, которая звучит. Соль диез, фа диез и так далее. Камиль о себе вспоминал, что в детстве вслушивался в каждый шумок, и даже скрип двери он находил музыкальным, и сразу безошибочно определял ноту этого скрипа. Бывает так. А уже в 5 лет, как и Моцарт, Камиль начал давать концерты. И очень многие поговаривали о перевоплощении и переселении души Моцарта в маленького вундеркинда. И творил Сен-Санс музыку так же легко и непосредственно, как ребенок и как Моцарт. А теперь звучит фрагмент музыкального произведения «Аквариум» солиста Даниил Шафран и Эмиль Гильс.

великолепная музыка. Мастер всегда живописал звуками. И перед нами картинка хрустального стекла, водоросли, рыбки, что-то сказочное. Камиль Сен-Санс по возрасту был младше Чайковского, Мусоргского и многих композиторов, которые, конечно, заимствовали у него многие приемы музыкального письма. И сказочная музыка к современным фильмам тоже не в малой степени похожа на музыку Сен-Санса. Ну вот вспомните, например, музыку из «Гарри Поттера». Похоже. А первое это придумал еще в 19 столетии Камиль Сен-Санс. Сен-Санс был не только музыкантом, но он был еще биологом, астрономом, ботаником, внимание, археологом, физиком, акустиком, поэтом, художником-карикатуристом и автором книг по философии, литературе, живописи и театру. Вот так бывает. Вот таков был Камиль Сен-Санс. Это вообще необыкновенный человек, который объединял в себе множество талантов, причем не просто это были какие-то сиюминутные увлечения, а это были серьезные работы. Он действительно был физиком, он действительно писал книги по философии, литературе, живописи и театру. А теперь послушаем бессмертное рондо капричоза Сен-Санса. Соло на скрипке Леонид Коган.

0: Эта музыка, конечно, трогает сердце и душу, и музыка Сен-Санса подтверждает сказанное кем-то, что любой вид искусства желает быть похожим на музыку, потому что музыка попадает сразу в сердце. Музыка Сен-Санса несет свет, радость, здоровье людям, да и сам он, по воспоминаниям современников, даже в свои 75 лет был здоров, бодр и свеж, как 50-летний мужчина. Очень много времени Сен-Санс проводил в путешествиях, и, конечно, он посещал Санкт-Петербург. Причем в Санкт-Петербурге вспоминают очень интересный случай. После концерта на вечеринке в тесном кругу друзей Сен-Санс довел до слез Николая Рубинштейна, исполняя шутливую пародию на балетный танец в паре вместе с Петром Ильичем Чайковским. Вот так бывает. Спустя много лет и сам Сен-Санс с улыбкой вспоминал этот случай в Санкт-Петербурге.
1: Виктор Зинчук. Соло.

Звучит знакомая всем мелодия. Это пляска смерти Сен-Санса. Вот часто бывает, слышишь где-то мелодию знакомая. Да, эту мелодию всегда можно услышать в программе «Что, где, когда». И это тоже Сен-Санс.

У Сен-Санса было неплохое чувство юмора, и очень многие вспоминают, что он иногда реагировал на вздоры глупости, сказанные кем-то, следующим образом. А что, во Франции закрыли уже все приюты для умалишенных, и эти люди не находятся на лечении? Сен-Санс участвовал в военных действиях. Он долгое время и самоотверженно сражался во время франко-прусской войны. Но он о себе говорил, что никогда даже на поле боя он не испытывал такой паники, которая настигала его во время выступления перед зрителями. Еще при жизни Сен-Сансу открыли памятник в одном городе, даже в присутствии самого композитора, на что он сразу же сказал, что, видимо, горожане так возненавидели мою музыку и устали дожидаться моей смерти, что таким образом заставляют меня перестать сочинять, ведь памятники-то уже не сочиняют.

0: Виктор Зинчук. Соло.
1: «Карнавал животных» – это популярнейшая сюита, которую автор написал в шутку всего лишь за несколько дней и никогда серьезно не относился к своему сочинению. Мало того, он категорически запретил издавать это сочинение при своей жизни. А уже после смерти композитора партитура была издана и получила широчайшую известность и заслуженную популярность. Хотя одно произведение все-таки Сен-Санс разрешил издавать. Это номер 13 «Лебедь». Популярнейшее произведение, наверное, кто постарше помнит, как великолепно исполняла «Умирающий лебедь» Плесецкая. И этот танец был очень популярен. Это визитная карточка нашего балета. Это можно увидеть, а в нашей программе можно услышать «Лебедь», «Сен-Санс», номер 13. В моем исполнении и транскрипции заглавная партия исполняется на гавайской гитаре.

0: Наша программа подошла к концу, но по традиции мы встретимся вновь через неделю. Ваши пожелания пишите на мою страничку ВКонтакте, а расписание наших концертов вы увидите на официальном сайте Виктора Зинчука. До новых встреч в эфире. Всего самого хорошего.
1: Радио России.
2: Наши сильные стороны.
1: Правила, условия, значения, резоны.
3: Аудиторию Радио России приветствует программа «Наши сильные стороны». Напоминаем, друзья, тому, кто ясно понимает, что в жизни может всякое случиться, не лень, покуда сил хватает, учиться, продолжать. Вместе со мной вас приветствует сегодняшний наш гость и эксперт Вячеслав Уваров, заместитель генерального директора по коммерции и маркетингу компании «Бетховен». Вячеслав, приветствуем вас.
4: Да, добрый день всем.
3: Здравствуйте, большое спасибо, что согласились пообщаться с аудиторией, которая очень интересуется тем, куда бы приложить собственные знания, умения, возможности, если вдруг вы поняли, что занимались не тем. Ну, полагаю, друзья, вы догадываетесь, о чем пойдет речь. Конечно же, будем говорить о пространстве зооторговли. Что это такое? Ну вот, любите животных, но хотелось бы и как-то, так сказать, заработать на корм этим кроликам и прочим удавам.
4: И себе.
3: Само собой, да, чтобы дойти до рынка и закупиться, вот. Но сейчас уже времена изменились, поэтому нужно интереснее, конечно, общаться с настоящим, современным специалистом. Вячеслав, ну вот вам слово. Скажите, пожалуйста, расскажите, что сейчас в мире зооторговли происходит, как все это цивилизовано, до какой степени это прибыльно, до какой степени это интересно.
4: Но в целом, сегодня сама ниша очень перспективна. И в мире перспективна, но еще больше в России. С момента карантина в ковид, когда люди сели дома, у них были разные потребности, нереализованные раньше, отложенные, и они начали
3: вдруг возлюбили
4: больше заводить домашних животных. Да, это первый момент. Второй момент — это то, что у нас сейчас, если смотреть на общество и на социальные тренды, то растет количество одиночных домохозяйств. Это когда один мужчина или одна женщина, и они больше заводят себе питомцев. Не всегда один кот. В этом, кстати, и преимущество, то есть, что это может быть один кот, одна собака, а может быть и кот с собакой, а может и не по одной особи в квартире.
3: Нам, может быть, и 22 штуки.
4: Да, то есть все это делает рынок очень благоприятным, потому что многие категории и в производстве, и в промышленности, и в розничной торговле, они либо стагнируют, либо теряют спрос. А если брать зоотовары, то они на фоне обозначенных трендов растут. Вот, а это все делает рынок очень благоприятным. Заниматься или не заниматься, то люди, которые туда приходят, они обычно ищут возможность совместить свое любимое дело, страсть вот к питомцам там, и бизнес, и зарабатывать.
3: Естественно, об этом
4: и
3: говорить,
4: поэтому, да? Сама идея вообще каким-то образом реализовать себя в этом направлении достаточно популярна сейчас.

0: Вячеслав, скажите, пожалуйста, до какой степени есть различие между торговлей животными и торговлей кормами, аксессуарами, вот необходимыми? Есть такой вот дифференциация какая-то? Или это все может двигаться одной волной? Или есть отдельные...
1: Здесь смотрите,
0: вот,
1: когда...
0: Мы торгуем кошками, а другие пусть торгуют кормом для кошек.
1: Да, совершенно верно. То есть, если это разделить, есть торговля разведения и продажа там питомниками либо заводчиками.
0: Заводчиками, да.
1: Кошек-собак, если по-простому. А есть розничный бизнес с каким-то форматом и там регуляторами в том числе, то в теории можно, наверное, это совместить. На практике в России так не работает, потому что зоомагазин устроен по-другому. Это скорее магазин товаров для животных, который больше фактически не торгует собаками и кошками в силу сложности соблюдения различных требований, норм, регуляторов,
0: да,
1: по содержанию.
0: Ветеринарных всех этих, требований.
1: Как бы каких-то этических норм, ну и удобства в операционной деятельности. Из тех допустимых там питомцев, которых можно увидеть в современном зоомагазине, наверное, это птицы, рыбки, грызуны, да, то есть... Опять же, только потому, что это возможно операционно делать. Таким образом, вот заводчики, они продают кошек и собак. А магазин товара для животных, либо зоомагазин, он продает товары для животных.
0: Всякую мелкую тварь.
1: Да, то есть птицы, рыбки, грызуны в современном магазине, они, наверное, решают больше роль привлечения трафика. Аудитория во многом – это женщины. Это больше, наверное, 80%. Женщины разных возрастов – это мамы и бабушки. И для зоомагазина наличие витрины там с рыбками, с птичками, попугайчиками, канарейками, хомяками, хорьками и дегу, да, то есть это дополнительные... Это тоже разновидность грызунов, такая модная сейчас. А если говорить про сам магазин, да, то есть сегодня, это не просто точка продаж кормов. Фактически это сервис для владельцев животных. Бизнес строится на регулярности повторных покупок на корме и до продажи других категорий. То есть помимо кормов там еще есть аксессуары, амуниция, одежда, какие-то переноски, наполнители, игрушки.
0: Да,
1: то есть все, что обеспечивает до продажи.
0: Слушайте, у меня такой вопрос сразу возникает. А кто же дизайн? Дизайнерит подобного рода вещи. Ну, вот этот дизайн для животных, для тех же самых игрушки какие-то придумать, эти царапалки.
1: О, это сейчас целая индустрия. Существуют специальные люди, дизайнеры, которые на этом специализируются. Большие компании, производители, которые изучают поведение питомцев, да, то есть адаптируют различные решения. При этом это настолько продвинуто, что если поговорить про игрушки...
0: То есть все это еще и по разным линиям расходится. Ну, вот это как
1: просто
0: раз интересно,
1: отдельно,
0: что происходит.
1: Да, то есть корма, но это вообще, и с точки зрения структуры ассортимента... Ну, магазины, в продажах корма – это 80% объема бизнеса.
0: Ну, да.
1: Все остальное, да, то есть это как раз аксессуары, там амуниция.
0: Ну, и они опорка. По-своему тоже делятся на направления.
1: Да, безусловно. То есть можно выделить, есть в кормах под категорией лакомства. Ну, лакомство – это всякие вкусняшки, которые можно назвать. Ну, вкусняшка и вкусняшка. Дальше они делятся на различные лечебно-профилактические, зубы чистить, там, решать какие-то вопросы, там, ЖКТ и так далее. Дальше они разветвляются, там, есть для дрессировки, там, для успокоения. И так далее. То есть, по факту, они начинают обретать какой-то функциональный смысл. И когда ты с этим сталкиваешься, ну, у тебя есть питомец, то по мере того, как ты с ним взаимодействуешь, развиваешь, да, ты начинаешь в это вовлекаться, да, начинаешь понимать. То есть, это и фасовка, и составы различные, да, для решения тех или иных задач. Если брать одежду, то здесь много различных схожих, наверное, черт с фэшн-рынком, да, то есть в зависимости от покупательской миссии, от запроса покупателя на то или иное событие, формируются какие-то коллекции.
0: До какой степени хозяин гламурен и хотел бы видеть, да,
1: да, то есть там во многом все, такая происходит гуманизация, тренды, которые есть в потреблении различных категорий у людей, они переходят и на питомцев.
0: Проецируются.
1: Да, то есть ровно так и происходит, да, то есть различные событийные коллекции, вот нас коллеги недавно посещали мероприятие, посвященное собачьим свадьбам, где различные наряды предлагаются там женихам и невестам.
0: Шампанское для собак создали,
1: вот.
0: Для кошек и собак.
1: Тоже уже это существует,
0: есть, да?
1: Поэтому да, тут вряд ли тут
0: лакайте,
1: кого-то удержит. Да, то есть эти все вещи, они заходят, но где-то это хайп, чтобы привлекать внимание. Это, наверное, меньше какие-то функциональные или полезные вещи, но они действительно уже существуют. Если про сам магазин вернуться, вот там, как он организован, магазин, он сочетает как офлайн-точку. Очень важная часть составляющая сейчас – это онлайн-заказы и доставка. Без этого магазин сейчас не живет. На фоне общего перераспределения покупательского потока в онлайн и на маркетплейсе. Дальше, когда мы говорим про зоомагазин, это профессиональный зоомагазин. Это консультации по кормлению, уходу. Иногда, ну, в зависимости от формата и выбора, это груминг и ветеринарный кабинет.
0: Груминг, расшифруйте, это что-то, груминг, уход за животными, что-то такое.
1: Помыть, стрижка, постричь, уход. Да.
0: Вот, педикюр.
1: Да, совершенно верно. И мы считаем, что это правильный вариант для развития зоомагазина, да, то есть доверие, экспертиза, которая строится во многом на наличии ветеринарного профессионального консультанта в торговом зале.
0: Вот, это вот очень важный момент.
1: И, соответственно, наличием ветаптеки, способностью решать так называемые сложные покупки.

0: представим себе владельца питомца, да, там собаки, он покупает, там, он контактирует сначала с заводчиком, потом с ветеринарным врачом, потом идет в специализированный магазин. На этом пути он получает какое-то знание, какие-то рекомендации относительно того, чем кормить, как поить, как ухаживать и так далее. Там, какие прививки, какие обработки, например, вот сейчас обработки от клещей и блох. То есть,
1: а прошу прощения, вот, магазин предоставляет возможность приобретать лекарственные средства, да?
0: В том числе, да. Угу. Одно из преимуществ у нас.
1: Я думаю, что ветаптеку нужно еще отделить.
0: Я, да, уже ее тоже назвал. Как раз именно ветаптека, ага, да, то есть и консультации таким образом. Ну и плюс различные ситуации, когда что-то не так со здоровьем, либо там тревожит что-то либо питомца, либо хозяина, либо есть какие-то симптомы. Вот.
1: Вы этом... людей лечите?
0: У питомцев.
1: Вы так сказали, либо человек.
0: Просто люди так устроены.
1: Мы вас вылечим, правильно?
0: Да, с людьми-то понятнее, они за себя скажут, а там собака или кошка не скажут. Поэтому часто в магазин могут прийти владельцы питомцев, принести свою собаку, собаку и сказать, вот у меня она там
1: чего-то
0: что-то там,
1: угу,
0: да, а странный звук издает, чихает там, угу, это кашляет, не знаю, вот, и что с ней делать? И в этом случае магазин, эксперт вот ветеринарный, который у нас работает, они оказывают консультации и, соответственно, не выступают врачами, но скорее, угу, выступают как третье мнение, да,
1: эксперты,
0: в медицине, да, для того, чтобы либо предложить какую-то профилактику, либо, если есть какие-то симптомы, которые проявлены, направить в данном случае клиента куда-то в ветклинику или порекомендовать партнерской клинике, ну или, в принципе, подход, как решать ту или иную задачу. Это одно из ключевых, наверное, преимуществ для современного магазина. Плюс ту же экспертизу ее можно доказывать и в названных категориях в одежде или в груминге, но тогда этот специалист в магазине, он должен не просто тебе пробить корм, да, а именно или там шампунь, или же там какой-то препарат, а помочь решить конкретную задачу, которую я как раз назвал сложными. То есть простые задачи – это другие. То есть когда человек, знаете, когда-то выбрал корм, да, ему ничего не надо, он пошел, взял и купил.
1: Мы
0: как раз такие покупки утекают сейчас в интернет. И, соответственно, для того, чтобы успешно конкурировать с онлайн-продажами, да, с большими там маркетплейсами, то магазин должен делать какие-то вот такие сервисы для того, чтобы являться точкой притяжения для клиентов, ну и объяснять свое существование и для чего туда клиенту нужно возвращаться. Ну и плюс, несмотря на развитие всех технологий, люди у нас любят поговорить, обсудить, проконсультироваться, и вообще просто пообщаться.
1: И вообще любит животных. Вот здесь, друзья, мы ставим троеточие. Слушайте внимательно продолжение программы «Наши сильные стороны». А сегодня вместе со мной Дмитрием Таеровым за нашу преамбулу, за нашу вступительную часть благодарите нашего эксперта Вячеслава Уварова, заместителя генерального директора по коммерции и маркетингу компании «Bitcoin». Вячеслав, здесь мы прерываемся вынужденно только для того, чтобы встретиться вновь. И продолжить разговор о том, как функционирует такой мощный механизм, так можно сказать, даже организм, который несет в себе бесконечную заботу и о животных, и о людях. До новых встреч!
0: До свидания, до новых встреч!

0: сильные стороны.
1: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
1: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
5: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
4: Актеры, писатели, музыканты, мастера прикладного искусства.
6: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
4: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культ-поход» на Радио России Мурманск.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Культура. От пролога к эпилогу.
7: У микрофона Людмила Борзяк. Здравствуйте, друзья. Вечность. Вечность не имеет начала, продолжения и конца. Содержит в одном акте всю полноту бытия. В латыни этимологически восходит к молодости. Архитектура на протяжении всей истории обращалась к понятию вечность, начиная с пирамид и храмов, заканчивая проектами идеальных городов и инопланетных колоний. У человечества и Вселенной меняются цели конкретного момента, но всегда остается одна – вечная жизнь. Каждым своим актом, будь то временное сооружение, жилой дом, общественное здание и даже город, архитектор ведет счет времени. Вот такой манифест выдвинул в преддверии своего открытия фестиваль «Зодчество России» 2020 года. Мы продолжаем беседу с Еленой Борисовной Жильниковой, вице-президентом Московского союза архитекторов. Нынче фестиваль «Зодчество России» пройдет 34-й раз.
8: Можно я начну издалека? Дело в том, что этот фестиваль проходил в 2020 году, когда у нас был ковид. И когда все закрывалось, когда все жили в каком-то ужасе, страхе, когда по городу носились скорые с сиренами, все было закрыто, и мы не знали, к чему это приведет. Никто ничего не знал, всех закрыли, а мы продолжали готовить фестиваль. На нас смотрели, как на сумасшедших, и говорили: «Вы ненормальные, что вы делаете?» А мы говорим: жизнь есть, архитектура есть, люди всегда будут жить в зданиях. Человек так устроен, что ему нужен дом. А дом — это уже пространство. А пространство создает архитектор. Поэтому при любом раскладе архитектор есть и будет. И его создания тоже будут. Они могут быть величественные, как пирамиды. Они могут быть простые, как какая-то юрта, хоть пещера. Но ее нужно обустроить. Это пространство внутри нужно создать, и функциональность внутри тоже продумать. И мы готовили этот фестиваль. Его концепция менялась раза четыре. Сначала было много участников, потом все участники, естественно, отвалились, они решили, что никто не приедет, это страшно, они участвовать не будут. И мы решили...
7: 20-й год.
8: Да, мало людей приехало, потому что все было закрыто, но да. Наш фестиваль нам разрешили провести, Минстрой, и при этом, когда уже все закрывалось, а у нас как раз в этот день был последний день монтажа, то есть у нас идет монтаж фестиваля, закуплены все средства гигиены, маски, антисептики, уже все сделано, все соблюдали в наших залах метровое расстояние между людьми, чтобы там все не заразились. Все было приготовлено, все было рассчитано. И тут говорят, что закрывается уже абсолютно все. А у нас последний день монтажа. И тут нам помог наш Минстрой в лице Файзулина, который сказал, что если все соблюдено, все меры соблюдены, разметки и средства гигиены предусмотрены и прочее, то провести. Мы доказали, что мы все выполнили, и нам разрешили его провести. Но дело в том, что так как не было традиционных выставок, их было очень мало, и формат был немножко другим, как раз этот год, он был для архитекторов самым творческим. Мы решили Но раз у нас есть площадка, она большая, гостиный двор, это 14 тысяч квадратных метров, нет наших традиционных выставок, вернее, они очень сжались в своем объеме, мы тогда объявили, что у нас будет конкурс кураторских спецпроектов. И назывался он «Безумные корабли». И каждый из архитекторов представил свою инсталляцию, как он видит корабль. Эти корабли и эти инсталляции были разного размера, разного формата, выполнены из разных материалов, но в каждом из них была заложена какая-то глубокая философская мысль, архитектурное осмысление и выражение корабля и потому, как он уходит в вечность. Куратором тогда был Эдуард Кубенский. Его корабль вообще был уникальным. Он был выполнен из пластиковых вилок и ложек. Большой корабль. И борта его были сделаны в виде маленьких сосисок. Да, кто-то делал, когда вообще в нем заподозрить было сложно корабль, кусок рельса лежал на таких изящных подпорках, и вот он своим профилем был похож на, знаете, такой военный крейсер. Представьте, каким нужно обладать воображением, чтобы вот в этом куске рельса увидеть военный крейсер. Николай Иванович Шумаков, президент нашего союза, он обладает совершенно потрясающим чувством юмора. Он долго готовил свой спецпроект, он был необъемный, но очень выразительный. Он нашел старое корыто.
0: Где? В каких районах? На Блошином рынке?
8: Это была отдельная история, да, Блошиный рынок, длительные поиски. Притом его интересовало только старое. Внутрь он посадил туда маленькую куклу, которая была очень похожа на него, в руке с кисточкой, как художник с бородой, ну вот полная стилизация его, такой маленький пупс, который сидит в этом корыте.
0: Извините, вот. Николай Иванович сейчас сидит в соседней студии, и ему будет, наверное, интересно послушать.
8: Да. И вот, типа, такое корыто с творцом, художником, вот оно плывет по этому бескрайнему морю жизни. Татан Кузембаев, наш очень известный архитектор, мастер деревянной архитектуры, он представил деревянную лодку. В этой лодке сидел шаман. И играл на вот этом инструменте, знаете, северном.
0: Варган это или...
8: Да, варган. Да, варган именно, да. И вот он играл.
0: Как то интересно есть,
8: понимаете, это было такое разнообразие, это был такой взрыв свободного творчества, это был такой ответ на вот эту гнетущую атмосферу, угу, которая царила в городе. Заходишь в этот зал, и там было больше 20 этих разных инсталляций, которые выражали творческий полет. Вроде бы одна тема, да, вечность и корабль. Как можно было по-разному это увидеть? И потом, так как Эдуард Кубенский, он является владельцем издательства «Татлин», он потом даже выпустил такую книгу по результатам вот этого конкурса.
0: У вас Татлин — это фамилия не просто так, вы сейчас сказали.
8: Татлин — очень значимая, да, фамилия для архитекторов. У нас в рамках фестиваля есть приз на премию Татлина, которая дается за концептуальные проекты, именно за те, которые смотрят в будущее, прорывные, которые являются определяющими. Они могут быть нереализованными. Как вы знаете, есть в архитектуре одно из направлений очень важных и одно из самых творческих — это бумажная архитектура.
0: Бумажная, да.
8: Когда ты не связан нормами, правилами, застройками, там чистая фантазия, чистый полет и концептуальность. А издательство «Татлин», они выбрали себе это название, и они занимаются выпуском литературы и каталогов, книг, все, что посвящено архитекторам и архитектуре.
0: Вы сказали бумажная архитектура. Мой сын все время собирался поступать в архитектурный институт, и его одноклассник там учился, и он сделал из бумаги такую колонну Каринского ордера,
8: да,
0: и по ней велась лесенка по этой колонне доверху. Но если ступеньки первые были нормальные, на них можно ступить, там уже было невозможно, потому что они опрокидывались. Я смотрела на эту колонну и говорю: слушай, а что это такое? Он говорит: это путь в никуда. И он больше не поступал уже в институт. Он понял, что не надо. Скажите, пожалуйста, Лена Борисовна, ну вот я сначала себе скажу. Вот я любила очень север, и люблю русский, и архитектуру северную очень люблю. Есть такой заповедник Малой Карелы, где собрана архитектура, молодцы они. Спасли столько этих деревянных прекрасных строений со всего большого ареала. Там есть один особенно хороший дом, дом-двор называется, дом-двор. То есть в этом доме все. это север. Здесь нужна и лошадь, чтобы была, и лодки, вот вы сказали по лодке, да. Лодки, чтобы были, и маленькие входы, которые вы должны входить, согнувшись, не от того, что вы кланяетесь хозяину, а чтобы ветер туда не задувал. И они так ловко построены, что ветер самый такие суровый туда не заходит. И вот этот дом-двор, он производит такое впечатление, и так ты себя там хорошо ощущаешь в этих бревнах безразмерных по диаметру. И этот дом, ты понимаешь, что он действительно на века построен, это вечность вот самая настоящая. В этой северной архитектуре себя ощущаешь как в чем-то таком надежном и действительно вечном. А вот у вас есть предпочтения ваши архитектурные какие-то?
8: Вы знаете, в прошлом году я была в Иркутске, и мы как раз были в таком месте, где тоже они собрали, они как бы реконструировали деревню. То есть у них одна улица, такие дома, ну, более молодые по возрасту. И вторая часть – это были именно вот эти дворы, дом-крепость, в котором есть все.
0: И лошадь заезжает наверх, да.
8: Да, когда закрытое хозяйство, и вот у тебя дом, вот твои животные, вот у тебя здесь хранятся твои запасы, вот тут живет твоя семья. Я с вами согласна, это производит совершенно неизгладимое впечатление. Это ощущение силы. Во-вторых, это дает большое чувство защищенности и уверенности. Ты уверен за себя, за свою семью. То есть, если ты хозяин, у тебя есть дом, у тебя есть семья, у тебя есть двор, ты обустраиваешь свой мир, в котором все есть. Там чувствуешь себя очень уверенно, очень надежно. Есть чувство защищенности и силы. Действительно строили качественно и на века. То есть у тебя была семья. Вы знаете, когда я сейчас смотрю на новые дома, вот строят новые комплексы, а там 80% квартир — это однокомнатные квартиры. Лично мне от этого становится страшно, потому что это путь в никуда. Тебе некуда развиваться там. Ты пришел туда один, у тебя появляется семья, тебе некуда идти. Ты не можешь увеличить свою площадь. У тебя нет свободы.
0: Пришел, переночевал, пошел на работу.
8: Да, вот получается так. Вот ты покупаешь эту квартиру, делаешь все, чтобы тебе там было удобно. У тебя начинается новый этап, ты должен оставить это место и пойти на другое. То есть ты в каждом моменте теряешь одно, чтобы приобрести другое, и непонятно, ты это найдешь, не найдешь, выстроишь. У тебя нет свободы. Сейчас, когда ты попадаешь в эти человейники с однокомнатными квартирами, особенно когда сейчас появляются объявления, продается квартира в центре Москвы 6 квадратных метров. Вы для кого это делаете? Для людей или для клопов?
0: Купе. Ну, то, что проехать.
8: Купе, ты понимаешь, почему у тебя ограниченное пространство. Тебе нужно из точки А попасть в точку Б, и у тебя есть на это определенное количество часов. А тут тебе предлагают провести количество лет. Не может себя человек комфортно чувствовать на 6 квадратных метрах. Ну, это не физиологично.
0: Если только это не келья.
8: Понимаете, но когда человек приходит в келью, у него есть духовная в этом потребность. То есть он приходит к этому осознанно, это аскеза. Но мы же не можем строить целые дома многоэтажные для аскезы. То есть мы что, обретаем молодых людей на то, чтобы они уходили от общества, от социума и уходили, закрывали себя в этих кельях? А с кем мы будем жить дальше? Кто нам даст следующее поколение? Кто будет жить в этой стране?
0: Елена Борисовна, вы знаете, замечательная точка для нашей программы, замечательный финал пока. Я думаю, что мы с вами еще вернемся к обсуждению этого фестиваля, когда будут уже собраны все проекты конкурсные, или когда уже фестиваль закончится, можно поговорить будет о его итогах, о результатах. Если вы еще хотите что-то добавить, да. Пожалуйста, да.
8: Я бы хотела сказать, что вот та традиция, которая у нас появилась с манифестами, она, конечно, внесет в себе такой достаточно мощный такой заряд. И в прошлом году тема была «На грани», когда участники исследовали, на грани с чем находится архитектура, то в этом году, в продолжение прошлогодней темы, у нас тема «Сотворение», то есть «создание». Когда, объединяя многих, мы создаем что-то новое. Такая тема широкая, важная. В этом году у нас тоже будут спецпроекты, которые широко раскрывают эту тему и продолжают прошлогоднюю, показывают, насколько важно, когда объединяются многие люди, разные профессии, разные грани, что они могут создать и что это новое может дать в будущем.
0: Вы знаете, вот это со-знание, со-переживание, со-цвете, это чисто наше национальное. В 1917 году Евгений Трубецкой, исследователь русской иконы впервые написал слово «совесть» через дефис. «Совесть» – Евангелие от тебя, благая весть от тебя. Мне это приятно очень слышать, потому что мы сейчас часто не созидаем и не сотворчеством занимаемся. И вот то, что вы говорили про однокомнатные эти квартиры, когда человек уединяется в своем этом маленьком мирке, поработал, пришел, пришел, поработал. Это очень важно. Я вам очень благодарна, что вы эту тему подняли. Созерцание, верно? Да, это тоже, в общем-то, сейчас мы и мало-мало созерцаем. Мы живем маленькими клипами, быстрыми. Я иногда спрашиваю, слушайте, а там что понятно-то вот в том, что мелькает это на экране? Ну, это как для слепых. У них же специальные смартфоны, где очень быстро говорится, очень быстро. А что там говорится? А это, говорит, еще медленно. Слепому это да.
8: Нет, это когда идет замена, компенсаторная функция. Если у тебя пропадает одно из органов осязания, ощущения, то есть другой орган берет на себя компенсацию, он начинает работать в гипертрофированном образе. Но проблема в том, что сейчас все очень зациклены на себе. Каждая как-то отстаивает свои границы, свои рамки. То есть если до этого у нас была целая такая эпоха, когда у нас там было сотрудничество, когда мы были таким большим коллективом, и у нас действительно было такое коллективное сознание, мышление, много поговорок «сам пропадай, товарища, выручай». Сейчас такого уже не встретишь. Конечно, меняется эпоха, меняются взгляды, но человек, в принципе, по природе своей, существо социальное, и он без социума не развивается. Поэтому, когда вот архитекторы занимаются своими проектами, они создают общественное пространство. То есть пространство, где люди могут взаимодействовать друг с другом. Человек должен по своей физиологии, по своей структуре взаимодействовать с другими людьми, чтобы он развивался. Только тогда он становится человеком. В замкнутом пространстве, ну, это сделать сложно.
0: Внушает оптимизм, что у вас появилась эта приставка «со» вот сейчас. Это очень хороший посыл в будущее, мне так кажется. И, может быть, я оптимист такой неисправимый по жизни?
8: Нет, мы такие же оптимисты, верим в лучшее, в будущее. И действительно, мы сами сознательно пошли на эту приставку «со».
0: Сознательно, да?
8: Очень сознательно. Да, у нас куратор, он так, когда занимался этой темой, мы когда ее обсуждали, мы составили целый такой вот список, чего может быть «со».
0: О, какая красота! Да. Вы меня очень порадовали.
8: Сознание, создание, сотворчество. И действительно, мы выбирали и думали, как это может быть дальше трансформировано, как у нас могут называться залы деловой программы, какие могут быть темы в рамках нашей деловой программы, которые бы еще шире раскрывали тему кураторского манифеста. Да, это был совершенно сознательный шаг. Сознательный. Да, мы увлеклись этой темой, это такая игра, и мы поняли, что слово — это не просто слово. За каждым словом стоит какое-то большое значение, которое имеет какой-то отклик внутри.
0: Это замечательно. Знаете, я слушаю, и прямо сегодняшний день удался. Он начался с хорошей встречи. Около дома сидела шоколадная большая собака, лабрадорище, которая на меня кинулась обниматься и целоваться. Я говорю, боже мой, какой начало.
8: Хороший знак.
0: Очень хороший. Вы знаете, прям вот там душа рвалась наружу этого пса. Ему надо было выразить свое отношение к этому миру. И мне, знаете, Елена Борисовна, очень хочется пожелать вот после этой нашей с вами беседы, чтобы вот слово ИСО, эта приставка, она распространялась как можно больше. То есть мы действительно сопереживали сознательно друг другу. И, кроме того, вот это слово «вечность», кстати, у вас там назывался «прозрачность», еще один манифест такой был, совсем уж интересно, чтобы люди, которые представляют проекты, хотя, я не знаю, может быть, это и не сильно волнует человека, может быть, свои амбиции какие-то надо показать или сказать, вот посмотрите, вот как я придумал, такого не было, а вот я вот и вижу. У вас в программе, я не знаю, какое количество просто построек, от каких-то утилитарных до пафосных. И вот храмы, это отдельная статья в вашем...
8: Ой, это очень интересно. У нас смотр-конкурс по храмам. Дело в том, что в состав жюри входят священнослужители, там же есть свои каноны, правила.
0: Конечно.
8: И тема такая очень деликатная, интересная. У них есть своя отдельная деловая программа. Икра мы сейчас очень интересная, которая представляют на конкурс как реставрированная, так и вновь построенная. Но все-таки люди как-то поворачиваются к вере.
0: К зодчеству.
8: И к зодчеству тоже. Особенно в храмовой архитектуре каждый элемент, он несет за собой еще большую нагрузку философскую.
0: И смысловую, да.
8: Там просто, как я художник, я так вижу, не пойдет.
0: Знаете, сразу моментально вы говорите, но воображение моментально возникают картины, как себя не обуздывая. И, конечно, спас на Нерли, это вот можно лучше, но уже нельзя, мне кажется, по всем статьям. Это вот архитектура средневековая, наша русская архитектура, конечно, она не имеет себе равных. Я иногда езжу, хорошая, красивая дорога, киевская, дорога по Киевскому шоссе и по Минскому шоссе, и углубляясь туда поглубже, в весе наше, да, я вижу, что возникают эти храмы небольшие, аккуратные, как вам сказать, стильные, в стиле той архитектуры. Ну, вот душа радуется, глядя на него. Тебе там будет очень комфортно и уютно в этом храме.
8: Просто, как у любой архитектуры, есть разное функциональное назначение. Да? Огромные храмы, они, как правило, говорят о величии Господа, да. Чтобы, заходя в них, ты ощущал свою ничтожность, величие Господа и его власть. И, ну, в общем, он показывает, насколько он велик, и когда он дарует мудрость, силу на воплощение таких грандиозных объектов. А есть церкви домашние, церкви обычные, куда ты приходишь, где ты имеешь возможность напрямую поговорить с Богом, соединиться с Ним. И там создается совершенно другая атмосфера. И это как раз и задача является и архитектора в том числе, создать такое пространство, когда ты будешь себя чувствовать комфортно и когда ты ощутишь вот эту связь с тем местом, в которое ты пришел. То есть у каждого здания своя функция.
0: Функция,
8: а задача архитектора — эту функцию реализовать максимально.
0: Елена Борисовна, спасибо вам огромное. Друзья, я напомню, что сегодня гостем нашей студии была Елена Борисовна Жильникова, вице-президент Московского союза архитекторов. И, конечно, огромного успеха вашему фестивалю.
8: И люди, которые умеют видеть пространство, создавать его, давать ему жизнь, они уникальные. Это требует больших знаний, большого таланта. Дай Бог, чтобы у них было больше свободы и больше возможностей для реализации всех их проектов и планов.
0: Спасибо вам огромное.
8: И вам. Благодарю. Спасибо. Вас.

0: радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Банковский код. Мошенники присылают владельцу карты сообщение о том, что карта заблокирована, и просят обратиться за поддержкой по телефону. Сообщник, отвечающий на этот звонок, просит сообщить номер карты и пин-код для решения проблемы. Получив указанные реквизиты, злоумышленники похищают деньги. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей карты. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
1: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «Спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих.
2: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске российские военные сжимают кольцо окружения частей и подразделений украинской армии в Харьковской области. В Германии проходят выборы в парламент Берлина и Мекленбурга-Передней Померании. Об этих и других событиях далее подробно. Явка на выборах в Госдуму по состоянию почти на 14 часов сегодня составила 50%, следует из данных на сайте ЦИК. В России проходит заключительный третий день голосования. ЕДГ стартовал 18 сентября и на большинстве избирательных участков завершится сегодня в 20 часов. Исключение сделано для части из них на приграничных территориях. Там время работы сокращено. Жители Донецкой республики активно участвуют и проявляют высокую сознательность на выборах депутатов Госдумы, несмотря на стабильно напряженность. Ситуация в регионе. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин. Он проголосовал на выборах в Госдуму, при этом поблагодарил ЦИК за качество организации голосования.
4: Ситуация у нас стабильно напряженная, и жители действительно ко многому уже привыкли. Но пройти мимо такого значимого, я бы сказал, судьбоносного события, конечно, мы не могли и не проходим. Поэтому, конечно же, активное участие в выборах. И здесь мы видим действительно большую сознательность наших земляков, потому что мы понимаем, насколько это важно.
3: Система дистанционного электронного голосования работает в штатном режиме, несмотря на массированные кибератаки со стороны. Специалисты реагируют на них максимально оперативно, сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова. По ее словам, технические специалисты держат ситуацию под контролем и реагируют максимально оперативно, чтобы обеспечить непрерывность голосования, безопасность данных, учет голосов и достоверность волеизъявления. Она отметила, что электронное голосование завершится в штатном режиме в 20 часов по московскому времени.
5: 20 часов. Мы все соберемся. Действительно, у нас все хранители ключей, члены Московской городской избирательной комиссии, и приступим к торжественной церемонии сборки ключа и потом, соответственно, расшифрования. Параллельно с этим члены наших участковых комиссий приступят к подсчету бумажных бюллетеней, и работа будет продолжаться и на участках.
3: Аппарат российского омбудсмена собирает информацию об обстрелах в ИСУ в дни выборов в России, может обратиться по этому поводу в международные организации, заявила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Она также рассказала, что Центральная избирательная комиссия России уделяет большое внимание соблюдению избирательных прав граждан. Вооруженные силы России в течение суток нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры Украины, складам боеприпасов и военно-технического имущества, цехам производства БПЛА и местам их хранения. Как сообщила Минобороны России, ВСУ потеряли в зоне проведения спецоперации на всех фронтах более 1390 военных за сутки. Армия России в настоящее время ведет бои за освобождение населенного пункта Бузова в Харьковской области. Наши бойцы также сжимают кольцо окружения частей и подразделений украинской армии и расширяют внешнюю зону контроля в Харькове.

0: точка роста, в том числе и для увеличения туристического потока и вообще для удобства жителей республики. Программа, которая сегодня благодаря Минздраву России реализуется, это пока строительству и фельдшерско-акушерских пунктов, и лечебных амбулаторий, участковых больниц районных. И плюс телемедицина, это дает нам возможность оказывать вот такую помощь людям в горно-отдаленных населенных пунктах.
1: Парламент Карачаево-Черкесии, напомню, переизбрал Рашида Темрезова главой республики. В тайном голосовании с использованием бюллетеней принимали участие 48 депутатов из 50. Выборы главы Карачаево-Черкесской республики непрямые. Руководители региона выбирает парламент из числа предложенных президентом трех кандидатур. И сегодня Сергей Минайло, избранный главой республики на 54-й сессии парламента Северной Осетии, вступил в должность, сообщает РИА Новости. Переизбранный на второй срок руководитель региона принес присягу народу республики. Граждане Германии голосуют в воскресенье на выборах в парламенты Берлина и федеральные земли Мекленбург-Переднее Померание. Для представительства в парламенте партия должна получить не менее 5% голосов. Согласно последнему опросу, левая партия лидирует в борьбе за поддержку населения Берлина. За нее выступает 21% опрошенных. Партия канцлера ФРГ Фридриха Мерца, Христианско-демократический союз, получает поддержку 20% респондентов. А ультраправую партию «Альтернатива для Германии» АДГ в Берлине готова поддержать 18% опрошенных. Согласно опросу, в земле Мекленбург-Переднее Померание наиболее большая поддержка населения 37% пользуется АДГ. Следом за ней с поддержкой 35% идет социал-демократическая партия Германии. Партию Мерца, согласно опросу ИНСА, поддерживают лишь 7%. АДГ выступает за отмену антироссийских санкций и восстановление отношений с Москвой. Мощи святого Спиридона Тримифунского увезли из столичного храма Христа Спасителя, сообщает РИА Новости. Верующие могли поклониться мощам святого в 12 регионах страны с 20 августа по 20 сентября. В столице доступ к святыне был организован в храме Христа Спасителя с 15 по 20 сентября. Мощам святого Спиридона Тримифунского в России поклонились более 1 миллиона человек. Как сообщили в РПЦ, с 21 сентября по 20 октября мощам святого можно будет поклониться в Казахстане. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
2: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге стартовала воскресная программа матчей. В Челябинске «Трактор» играет в ничью с «Авангардом». Там 1-1. Идет второй период. На шайбу Егора Афанасьева ответил Иван Выдренков. Тот же счет пока в матче Салавата Юлаева и «Спартака». А магнитогорский «Металлург» дома уступает нижнекамскому «Нефтехимику» 1-2. Бывший футболист ЦСКА Вагнер Лав вылетел в Москву. Такую новость опубликовала пресс-служба московского клуба. Напомню, 26 сентября на ВЭП-арене состоится прощальный матч в честь 42-летнего бразильца. В поединке примут участие команды легенды ЦСКА и друзья Вагнера Лав. Ранее один из лучших легионеров в истории чемпионата России рассказал, что в прощальном матче исполнится его мечта. Он выйдет на поле вместе с сыновьями, с которыми не смог сыграть на профессиональном уровне. Завершился матч за 5-е место в баскетбольном суперкубке «Единой лиги». «Зенит» уступил боснийской «Игакее» 79-83. На чемпионате России по летнему биатлону в Чебоксарах первая команда Московской области выиграла мужскую эстафету. Ее представили Карим Халили, Роман Сурнев, Александр Поварницын и Дмитрий Евменов. Второе место заняла «Хмао Югра-1», а тройку призеров замкнули спортсмены из Свердловской области. Российские спортсмены не примут участие в индивидуальной гонке с раздельным стартом на чемпионате мира по велоспорту на шоссе в Канаде, сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России. Причиной стали изменения в расписании авиарейса в Москве. Велогонщики не успевают прибыть к месту соревнований вовремя. У меня на этом все. До новых встреч.
3: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: По данным Центра Фобос, 21 сентября в Ханты-Мансийске ожидается переменная облачность без осадков и до 19 градусов днем. В Омске

15 градусов, также без осадков. В Новосибирске плюс 13, облачно, временами дожди. В Красноярске 9-11, также возможны осадки. В Перми и Кирове завтра днем около 20 градусов, без осадков. В Уфе и Самаре 23 градуса, малооблачно, без осадков. В Казани до 20 градусов, без осадков. В Туле завтра 16-18 градусов, переменная облачность, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге облачно, временами также осадки и до 15 тепла. В российской столице сейчас около 20 градусов тепла. В предстоящую ночь похолодает до 11-13. Днем 19-21 градус. Возможен небольшой дождь. Давление 744 миллиметра.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Народные музыкальные традиции и современная классика в авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент».
2: Мугам – это жанр, который объединяет внутри себя страны Центрального Востока. И это жанр, возникновение которого приходится на VI век нашей эры. И это жанр импровизационный.
1: Гость – музыкант Риат Мамедов. «Кавказский акцент» в понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Салехарда. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
3: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
1: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
1: Радио России. Люди.

0: позиция. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Позиция». Я ее автор и ведущий Сергей Брюн. У нас сегодня с вами, дорогие друзья, эфир театральный. Мы же с вами любим театральные эфиры. Еще мы очень с вами любим театр. Но есть в Москве театр, к которому мы особо неравнодушны. Кто слушает наши передачи в эфире или в подкастах, знает, что об этом театре мы говорили не раз. Это театр, который, если посмотреть из космоса или с полета на метле в стиле «Мастера и Маргариты», действительно сияет посреди города как звезда, архитектурно как звезда. Это театр российской армии. И сегодня у нас большая честь, потому что у нас в гостях звезда этой звезды театра, народная артистка России, замечательная, любимая многими, советская, российская актриса Ольга Михайловна Богданова. Ольга Михайловна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Сергей. Очень приятно было слышать о своем театре. Все знаю, под всем подписываюсь. И каждый раз, в общем, эти картины возникают. Мы сами между собой говорим. Театр-звезда, театр-боец, театр-воин. Вот к нему как-то вот подбираются такие названия, и за ними стоит реальная жизнь. Это не просто. Вот взяли, сказали, театр – звезда. Да, в форме звезды построено здание. Но еще что-то есть внутри, что определяет этот, вот такие наименования. Театр-боец, театр-воин. Все начиналось с Великой Отечественной войны. И на протяжении всей своей истории театр вот с армией. Мы принадлежим Министерству обороны. Это единственный театр в Москве, который принадлежит Министерству обороны. И вот эту свою миссию мы выполняем очень искренне, что самое главное. И началось это с Великой Отечественной войны, когда концертные бригады, все это известно уже по истории, 19 концертных бригад у нас было создано. В общем, театр, который всегда со своей страной и всегда предан своей стране. Искренне. Вот что главное.
0: Это правда невероятно важно, учитывая, что, сами знаете, в театральном мире воззрения и состояния бывают очень разные, да, скажем так. Да, но вот в лучших проявлениях, что Московский художественный театр, что Малый театр, что театр Советской армии, ныне Российской армии. Да. И, конечно, это такая удивительная плеяда, потому что звезду легче построить, чем ее наполнить.
1: Да.
0: Вот. А то, как это все перерождалось от эпохи к эпохе, от великого там Попова, да, до современного замечательного состояния, потому что когда невозможно билет купить, и очереди, и люди хотят идти. Да, вот под нынешним руководством Александры Лазарева и
1: Милены Юрьевны Авимской.
0: Вот, Милена Юрьевна Авимская, добрый друг нашей передачи. И вот кто хочет, как говорится, сейчас погуглить, всегда может на портале «Смотрим» найти наши замечательные эфиры как раз с Миленой Авимской. Вот, я хотел спросить применительно к жизни театра сегодня. Ну, во-первых, позвольте вас поздравить от лица всей нашей многотысячной аудитории, потому что сейчас такой вот прям момент приятных юбилейных ваших торжеств. И вашу честь, я знаю, что вы потрясающей скромности человек в этом плане, как-то бежите в противоположном направлении от прославлений. Вот. Но, во-первых, получается, что идет такая даже специальная декада, посвященная вашему юбилею. В Театре Российской Армии выставка устроена. Я поздравляю вас с орденом. Да. Помимо всего прочего, во-первых, мы вас все благодарим, потому что артиста надо благодарить.
1: Ой, спасибо.
0: Вот. И я думаю, что многие к нам присоединятся. Вы сейчас получили заслуженно орден за заслуги перед Отечеством, с чем я искренне вас поздравляю.
1: Спасибо, спасибо. Я действительно очень тронута, что в такое время, когда, наверное, мы вполне поняли бы, что немножко не до нас, есть другие герои, есть другие заслуги, сейчас гораздо более важные. Но все-таки президент наш, руководители страны, они не забывают искусство. И то и дело мы видим, что награждаются люди за их труд, потому что Это прекрасно, потому что, в общем, каждый должен принести пользу на своем месте. Нельзя, чтобы все воевали. Есть для этого специальные люди, и эти люди наши лучшие люди. Это герои нашей страны. Правильно сказал Владимир Владимирович, что каждый, кто находится на передовой, тот герой уже по определению. Неважно, награжден он или нет. Это мы очень хорошо чувствуем, что это лучшие люди нашего Отечества. Но при этом идет жизнь, идет наша работа. И когда нас награждают, нам тоже это очень дорого. Мне лично дорого еще потому, что это лишний раз обращает внимание, может быть, всего народа на наш театр, о котором мы бесконечно говорим с особенной любовью. Вот у нас начался наш сезон, начался он со сбора труппы традиционно, как происходит в каждом театре. Я вот сидела на этом сборе, слушала, так как я уже много-много лет работаю и знаю множество сборов труппы, и начало сезона, и открытие сезона, и меняются сезоны на моих глазах. Но в данном случае я очень радуюсь тому, что я искренне могу говорить о том, что театр переживает, может быть, один из самых высоких и лучших своих моментов. Как-то все в нем сошлось. Я отношу это за счет вот нашего нового руководства. Я бесконечно рада, что можно вот просто, глядя им в глаза, сказать, как мы счастливы, что вы нами руководите. Как мы рады, как мы хотим с вами работать. Говорю я Александру Александровичу, и не только я, а, наверное, весь коллектив говорит. И мы хотим с вами работать. Ну, согласитесь, что это счастье, потому что очень разные бывали времена. Кто-то доволен, кто-то недоволен, что-то нравится, что-то раздражает. То есть бывает всякое. Театр – это и, как говорится, самолюбие. Каждый думает о себе, что он будет играть, а не просто дайте мне название, скажите, что я буду играть. Ну и так далее. Очень много всяких вещей. А тут сидишь, я вот сидела и с радостью смотрела на то, какие они красивые, какие они современные, руководители наши, какие они умные и при этом какие они человечные. Сколько было обращений в адрес простых тружеников. У нас награждены были не только там я или мне подобные актеры, там ведущие, народные и так далее. Вовсе нет. Были награждены и реквизиторы, и бутафоры, и художники-гримеры. И вот когда ты видишь, что не забыт ни один человек труда, это тоже становится вот им в плюс, руководителям. Я очень рада, что я вот живу в этой ситуации. Тем более Александр Александрович Лазарев, как главный режиссер, он просто мгновенно двумя спектаклями, это «Роман» и «Предложение», поднял наш театр, я считаю, на недосягаемую высоту. И если постепенно зрители уже все поняли, но театральная Москва, она тоже понимает. Но мне кажется, что она больше должна вглядеться и вдруг понять, а какие открытия чудные произошли. Какой выработан новый стиль театра. Какая в этом есть честность, совесть, порядочность. Какая есть глубина. Вы знаете, вот все это мне хочется воспеть.
0: Прям мурашки по коже. Знаете, я думаю, что это очень приятно слышать по-человечески, вот глубинно. И Александру Александровичу Лазареву, и Милене Юрьевне Авимской, потому что все-таки человек вашего масштаба, знаете, есть люди, которым есть с чем сравнивать,
1: да.
0: И нет повода врать.
1: Да.
0: Вот этот вот момент, когда вы говорите, правда, что не только вы, правда, но и весь коллектив иногда, ну, находится в моменте. А здесь вот это вот, конечно, это, да, очень дорогие слова. И это не просто, чтобы было кому-то приятно, даже замечательным нашим любимым главным режиссерам и директорам. Да, это очень важные слова и для вас, дорогие друзья, кто нас слушает, потому что не надо думать, что жизнь московского театра или русского театра в Москве ограничивается пределами Садового кольца, как, к сожалению, слишком часто у нас есть. Надо сделать малейший шаг чуть дальше, в сторону Лефортово, и вы окажетесь, во-первых, в крупнейшем театре в Европе. Вот.
1: Да, и потом это от...
0: Переживающий вот самый новый центр. Удивительный век. Да, конечно.
1: И это конечно, далеко. Это не надо,
0: да,
1: много шагов,
0: да,
1: делать.
0: Конечно,
1: театр
0: надо,
1: находится,
0: да,
1: в общем, в центре, и, да, театр достоин того. Вот у нас сейчас идет сезон, и я на спектакль «Предложение».
0: Вот я хотел про него спросить как раз,
1: да,
0: потому что вот прозвучало «Предложение», И это все-таки спектакль, с которого действительно начался такой новый ренессанс театра Российской армии. Расскажите.
1: Нет, он, я бы сказала, начался со спектакля «Роман», который сделал Александр Александрович. Но почему я сейчас хочу говорить, конечно, о спектакле «Предложение»? Во-первых, потому что я в нем играю, а во-вторых, потому что это вот премьера вот свежая, что называется. Мы в конце прошлого сезона выпустили.
0: То есть буквально там 6 или 7 спектаклей.
1: Да, всего лишь 6 или 7 спектаклей сыграно. Это грандиозный спектакль, на мой взгляд, и по масштабу, и по, так сказать, оформлению, по зрительной части, потому что театр искусства еще и визуальное, мы должны видеть то, что происходит, и там есть на что посмотреть. Но по сути самое главное другое, это вот те проблемы, которые стоят перед каждым человеком, он никого не оставляет равнодушным. В общем-то, такая история известна, это визит дамы Дюрренмата, но просто переделана, визит старой дамы, говорят иногда, или визит дамы. Неважно, но, в общем, судьба женщины, которая вернулась в город своей юности для того, чтобы мстить, убивать, и, в общем, одержимая очень негативными чувствами, как бы она хочет расплатиться за то, что с ней сделали в юности. И вот эти вопросы стоят. Нужно ли уметь прощать? Нужно ли нести за собой по жизни идею расплаты, мести? Это ужасно, чем она наполнила свою жизнь, хотя она не виновата. Виноват мужчина. А мужчина, который виноват, должен ли признать свою вину? Должен ли покаяться, покаяние? Это тема вообще, она касается каждого человека, она касается любой ситуации. Тема покаяния, тема прощения. Вот они возникают так человечно, так естественно, с такой болью, что зал просто не дышит. Вот я говорю, иногда бывают у нас 1500 мест. Огромный зал. Для другого театра это 2 спектакля, если не больше. А может быть даже 3. А у нас вот 1500 зал. И, знаете, возникают в этом спектакле такие моменты, что даже трудно самой дышать, потому что тебе кажется, что твоим дыханием ты нарушишь тишину, своим собственным дыханием. Такая это 1500 человек, как один человек, они не дышат, потому что они вместе с нами отвечают на эти вопросы только самим себе. У каждого есть какая-то внутренняя боль, которая требует ответа. Есть вопросы, и вот эти вопросы задаются и решаются. Но так глубоко, так искренне, так, я не знаю, так человечно, так тихо иногда, что это потрясает, на мой взгляд, просто потрясает.
0: Тишина в полуторатысячном зале.
1: Да, да.
0: В крупнейшем театре континента.
1: Да. И вот я говорю, я даже Александра Александровича называю иногда мастером тишины. Вот каждый режиссер, мне говорят, что некоторые точно знают, где зааплодируют. Некоторые точно знают, где засмеются зрители. Где зрители заплачут, люди знают. А мне кажется, Александр Александрович знает, где они перестанут дышать, где они настолько делаются с нами единым, целым, даже не то, что организмом, а одной душой. Вот он эти моменты ловит вместе со зрительным залом. Это грандиозно. У нас бывают и военнослужащие, и участники специальной военной операции, и медицинские работники. И вы знаете, мы вот на них тоже проверяем, думаем, может быть, их голова чем-то другим забита, может быть, их сердце о другом бьется, стучит. Нет, о том же самом. Они так же понимают, как мы, эти высокие проблемы, почти библейские.
0: Вот на самом деле всем, дорогие друзья, мы рекомендуем, немножко приглашаем, немножко делаем предложение все-таки сходить на только родившийся спектакль «Предложение». А вот у меня еще вот такой вопрос, тоже вот касательно жизни театра Российской армии. Есть имя, есть человек, который, ну, на долгие годы стал символом этого театра. Это человек из Ла-Манчи. Это Владимир Зельдин, да, это Дон Кихот, это такой Дон Кихот русского театра, это Владимир Зельдин, всеми горячо любимый, такой удивительный актер-долгожитель во всех смыслах. Вот кто-то, Зельдина знают многие, не все знают, что у нас город Мичуринск, небольшого города.
1: Да.
0: И вот, знаете, очень дорого, вот вообще очень трогательно. Есть иногда стереотипы, ну, частично оправданные в случае кого-то, что артисты и актеры, а уж тем более актрисы, это такие дивы, как бы поправьте софит на меня и так далее. Просто удивительно, с какой потрясающей скромностью вы сейчас говорите о чем угодно, да, только не о себе в искусстве.
1: А мне кажется, вот что говоря вот о чем угодно, да, как бы, да, и о ком угодно, но это не о ком угодно, да, это о великих, людях. Да, да.
0: Или о значимых людях.
1: Да. Мне кажется, что в это время я говорю о себе. Вот у меня не покидает такое чувство. Мне всегда делают замечания. Но что вы говорите все время о других? Давайте поговорим о вас. Я говорю, а я... Это как раз другие. Ну, что я буду о себе любимой? Вот я, вот поправьте на меня софит. Вот это мне неинтересно.
0: Конечно,
1: совершенно.
0: Я понимаю.
1: А то, из чего состоит моя душа, мои устремления, даже в том же искусстве, это зиждется на каких-то образцах, на каких-то людях. Вот Владимир Михайлович Зельдин, я считаю, это душа нашего театра. Театра нет без прошлого. Вот так же театра нет без сегодняшнего дня. Театр живой организм, он сегодня, сейчас. Если сегодня, сейчас нет такого спектакля, на который мы хотим позвать зрителей, это очень грустно. Если мы забыли прошлое, это очень грустно. Если у нас нет будущего, тоже очень грустно. Вот три ипостаси. Все равно всегда нужно их иметь. И у нас главное есть наше прошлое. Оно такое живое, незакостенелое. Иногда, вот я уже говорила вам, Сергей, что вот иногда мы призываем, помните, пожалуйста, люди, помните. Например, какая была замечательная эта артистка или тот, помните. А люди не помнят.
0: Ну, вот хоть увейся. Да, в том-то и дело, что вот даже сейчас, когда мы могли бы просто там провести такой, да, милый юбилейный эфир, очень заслуженный, вот, и прекрасный, была бы тема. А вы специально до начала эфира попросили напомнить просто еще раз об
1: это
0: имени
1: имя
0: Владимира Михайловича Зельдина.
1: Да.
0: А мы также знаем, что в Мичуринске, благодаря вам, во многом, и вы как председатель жюри,
1: да,
0: сформировался отдельный театральный фестиваль,
1: да,
0: памяти,
1: да,
0: этого артиста на его родине.
1: Но это именно он образовался благодаря людям, которые живут в Мичуринске и в Тамбовской области. И директор театра Галина Николаевна Попова великолепна. Мы ее называем музой Владимира Михайловича. Владимир Михайлович всегда туда возвращался, хотя прожил только первые 5 лет своей жизни в городе Козлове, так он назывался. И мэр города Мичуринска Максим Викторович Харников, и губернатор сейчас замечательный, который как раз из СВО, и все так связано, и все так человечно, и все так правильно, вот как бы Господь устроил. Так что в Мичуринске собрались в Тамбовской области прекрасные люди, которые бы взяли и сохранили эту память. И о нем вспоминают как о живом человеке. Вот целая неделя предстоит нам с 15 октября по 21. Завершаем мы вечером памяти Зельдина, где выступают наш театр, наши молодые артисты, которые его никогда не видели, не знают, но они работают так.
0: Нет,
1: в концерте.
0: Нет, они его видели, они просто не видели его, наверное,
1: они
0: на...
1: Живым его
0: на
1: не
0: сцене
1: видели,
0: не
1: на
0: видели,
1: сцене.
0: А там где-нибудь в 10 негритятах или
1: от
0: свинарки и пастуха до 10 негритят, можно долго перечислять. Конечно,
1: конечно,
0: видели,
1: конечно,
0: знают,
1: это
0: любят.
1: Правда,
0: да,
1: это, да, правда. Но они с ним не работали, они его не знали по-человечески. Но они живут и работают так, молодежь наша, как будто бы они с ним прямо вот из одного гнезда выпорхнули. Это тоже не случайно, понимаете? Можно 1000 раз учить, как надо, а все равно не поселишь в душе. А здесь вот во всех все поселилось. И сохраняется живая, потрясающая память, которая нужна, конечно, не самому Зельдину, а нужна живым. Этот фестиваль – это живая, добрая, великолепная, сердечная память. Вот это нам предстоит. Мы открываем фестиваль спектаклем Филомена Мартурана. Я буду играть, и мои коллеги со мной великолепные. И завершаем вечером памяти. Это чудо, которое вот уже живет в наших сердцах, живет с нами. И это тоже наш театр, потому что наше прошлое – наш фундамент. Это такие люди, которых нельзя забыть. Нельзя забыть Нину Афанасьевну Сазонову, например, народную артистку Советского Союза. Это люди великолепных талантов, дарований, великие актеры, но они еще такие человеческие люди. Столько в них было добра, что это вот это наш фундамент. И слава Богу, мы эту ниточку как будто вот перехватываем и тянем. Мы все остаемся людьми. Это я тоже отмечаю. Уже с высоты своего, может быть, полета, пути, да, полета, да, и конечно, так далее. Я конечно отмечаю, что молодежь приходит, как будто бы мы их отбираем по группе крови. Они приходят все разные, все новые, интересные, и все объединены. Почему, например, они без того, им никто не объясняет, но они рвутся за ленточку на СВО, они рвутся туда, вы понимаете, и стараются заслужить это право, делают какой-то специальный репертуар, чтобы поехать и там выступить перед нашими ребятами на передовой. И их никто этому не учит абсолютно. Мы не говорим, что вы придете к нам в театр, знаете, любите, пожалуйста, свою страну и свою армию. Этого же никто не говорит. Но это все в них живет. Вот все рождается не на пустом месте, одно из одного. Понимаете, так как мы помним наших великих стариков, которые действительно были со страной, прошли всю войну. Нина Афанасьевна вообще, первый концерт Нина Афанасьевна Сазонова, первый концерт на Белорусском вокзале, последний у стен Рейхстага. Всю войну прошла с нашими солдатами, с нашей армией. И также Владимир Михайлович Зельдин всегда на всех рубежах, все Афганистаны. Он рвался впереди нас на белом коне, что называется. Уже был в таком возрасте, что не надо никуда ездить, а он рвался. И вот все это дает свои плоды. Потом, может быть, от нас тоже хороших и прекрасных, наверное.
0: Не наверное, просто прекрасных.
1: Да, прекрасных. Уже рождается другое поколение, из поколения в поколение. Вот проносится, я не знаю, какая-то человеческая доброта. У нас сейчас работают очень много приглашенных людей. Например, Александр Домогаров, он когда-то у нас начинал все. Сашенька со мной сейчас играет в этом спектакле «Предложение». Максим Аверин чудесный. Вот где бы они ни работали, понимаете, Катя Стриженова играет у нас, Настя Стоцкая. Это вот все приглашенные звезды, они приходят к нам в театр и говорят: мы такого театра не видели, и таких людей не встречали, и такой атмосферы. Вот получается так, я села и хвалю. И, может быть, это неправильно, надо бы сказать о какой-то червоточине. Ну, всегда интересен конфликт и что-то, тем более ваша программа называется «Позиция». Мне хочется что-то найти отрицательное, но если оно сейчас, в данный момент, не находится. Раньше бывало, меня что-то не радовало в театре, не радовало, но люблю я театр, всегда свой театр. И в печали, и в радости. Когда у нас были полупустые залы, я горевала, плакала, но я любила театр. Я счастлива, что я в нем работала и в трудные времена, и в такие вот блестящие, как сейчас. Счастлива, потому что всегда в нем была вот та сердцевина. Да, что-то не удавалось, но люди работали очень талантливые. И я каждого могу вот припомнить, кто мне по дороге жизни встречается, вот просто добрым словом и низким поклоном. Но театр переживал действительно разные времена.
0: Ольга Михайловна, это счастье вас слушать, и хочется все бросить и поехать с вами в театр Российской армии.
1: Да.
0: Дорогие друзья, я думаю, что те, кто подключились в разгар эфира, знают и или кто слушает нас уже в подкасте и по голосу узнают. У нас сегодня совершенно чудесный эфир получился, потому что об одной звезде говорила другая звезда. О звезде, и теперь уже созвездие, коим вновь является и сияет театр Российской армии, говорила народная артистка России Ольга Богданова. Ольга Михайловна, спасибо вам и с юбилеем.
1: Спасибо, спасибо.
0: Сил, я... радости, сияйте. Дальше
1: мне
0: нам
1: только
0: на
1: жалко, вот мне грустно только от одного, что все так быстро закончилось. Так быстро закончилась наша беседа, а у меня столько еще внутри тем, но я думаю, что мы будем продолжать говорить.
0: Мы всегда вас ждем.
1: О достойнейшем театре.
0: Да, мы всегда вас ждем, Ольга Михайловна. Смиренно и любя.
1: Спасибо.
0: Спасибо вам большое.
1: Спасибо.
2: Радио России. Три измерения. Союз архитекторов, художников и театральных деятелей на Радио России.
3: Здравствуйте, меня зовут Николай Шумаков, я архитектор, президент Союза архитекторов России. Сегодня у меня в гостях генеральный директор и художественный руководитель московского цирка Никулин на Цветном бульваре Максим Юрьевич Никулин и скульптор, народный художник России, действительный член Российской академии художеств, профессор Александр Юлианович Рукавишников. Здравствуйте, Максим и Саша.
4: Здравствуйте, здравствуйте, Николай.
3: Одну цитату хочу привести и хочу, чтобы Максим эту цитату прокомментировал. «Не хочу брюзжать, но я многого не понимаю в том, что происходит, причем искренне. Например, я понимаю, почему и за какие заслуги народным артистом СССР стал в свое время Михаил Иванович Жаров, или Папанов, или Миронов, или Никулин, Раневская. Но за что сейчас дают народных, я часто отказываюсь понимать, и никто мне этого не объяснит». Теперь я выразительно смотрю на Максима, и... а эта цитата, как ты понимаешь, твоя.
5: Понимаю. Да вот я, Слава, дожил, начали меня цитировать уже, старею. Я так и не понимаю, на самом деле, вот чтобы я признался, вот год назад меня озарило, вот я понял, почему это...
3: 24-й год, два года назад тебя озарило.
5: Не, меня тем озарило, а пока другим никак, потому что меня только это как бы утвердило. В моем непонимании процесса, как это происходит. То есть есть сегодня, ну, опять же, я не брежу, но есть чем сравнивать. Те артисты, которые в цитате были озвучены, те имена, они из как бы разных времен, но их объединяет одно, это значимость их. Понимаете? И тут ведь не обязательно говорить об каком-то феноменальном актерском даровании, таланте. Тут о значимости как личности и в истории культуры, в истории нашей страны. Культуры же тоже разные бывают. И срезы, они разные. Есть масс-культура, есть поп-культура, есть классика. Там я не знаю. А когда... Ну, я не хочу называть, на самом деле, но когда дают народного артиста человека, который, ну, как бы не очень артист, и не очень понятно, где он вообще существует, потому что если он мелькает где-то на телевидении в каких-то популярных программах, и то через там, месяц на четвертый, то не очень понятно, за что как бы время пришло. С моей точки зрения, это просто нивелирует само звание. Понимаете, вот есть чем сравнивать. Я очень часто работаю на международных страховых фестивалях в качестве члена жюри. И там есть свои награды. Золотые, серебряные, бронзовые, как правило. Ну, и специальные призы. И всегда возникает спор. Почему два, а то и три золота в каждом фестивале? Ну, меньше двух не бывает. Одного не бывает. Хотя бы. Ну, золото один. А потому что сложно. Потому что в цирке-то больше видно, нежели в кинематографе, в театре и где-то еще. Там разные жанры. И если два номера, они совершенно разные. Нельзя сравнивать жонглера, соло-жонглера и дрессировщика хищных животных. Или воздушный полет и клоуна. Поэтому... Но все равно вынуждены оценивать не усредненно, а наоборот, чтобы людям дать понять, что мы ценим мастерство в любом жанре. А одного быть не может. Минимум два должно быть, чтобы понять, чтобы... Не то, что не обидно, обидно бывает всегда на фестивалях, когда кто-то считает, что он получил меньше заслуженного. Но все равно оценка шире, нежели просто, ну, не знаю, ну, не знаю, с чем сравнить. Вот, понимаете, у меня всегда пример отца в жизни, который, ну, бывает, вы знаете, бывает так, что артист снялся в фильме, тем более в советские времена, фильм вышел на экраны, тогда по всей стране выходили, и сразу стал бестселлером, сразу стал выдающимся, и, естественно, людей там награждают. А у отца все по-другому было, он как бы недостаточно медленно к этому шел. Сначала цирк, потом одна роль, вторая, третья. Потом дальше, когда он начал подниматься все выше и выше, уже по совокупности, не по количеству фильмов или ролей, а просто по совокупности сделанного в сфере искусства. Да, ему дали звание там сначала РСФСР, потом СССР. Вот. А когда вот так непонятно за что. Ну, профанация, честно говоря. Меня это обижает. Не за отца обидно, и не за остальных. Мне как бы задержал.
3: Ну и что делать?
5: Да ничего.
3: Ничего
5: абсолютно. Да ничего с этим не сделаешь.
3: Есть какие-то темные силы, которые проталкивают тех или иных артистов.
5: Да, понимаете, наверное, есть и такие силы. А, наверное, есть люди, которые искренне, как мне рассказывали, говорят, вот там вступила заявка из областного драматического театра. Вот артист, он там уже, он недавно, он 40 лет у него, он уже там уже играет.
3: Тем более этому театру юбилей исполняется.
5: Надо дать ему звание. Да. Что он сделал для театра, для искусства, для, в масштабе страны? Вот эти юбилейки, они тоже мешают, на самом деле. Мне так кажется.
3: Скажи, пожалуйста, дорогой, советский цирк, он самый лучший в мире сегодня? Я имею в виду русский цирк. Или он уступил свои позиции давным-давно, например, в 90-е годы, и остался только китайский цирк? Я просто не знаю ситуации. Я тебя спрашиваю, как дилетант.
5: Я объясню. Он никогда не уступал ни в 90-е, ни в какие годы. Да, он слегка был зажат в те годы в какие-то рамки. Сейчас он достаточно на хорошем уровне, и мы конкурируем с китайцами в основном, потому что в мире существует только два национальных цирка – российский и китайский.
3: А Дюссалей – это китайский цирк?
5: Канадский цирк.
3: Это канадский, да?
5: Ну, вообще, это как бы международный проект. Но это немножко другая история. Это не очень цирк, с моей точки зрения. Это как воплощение великой американской мечты. Реально, совершенно людям стоит сказать браво на то, что они это все это сделали. И, ну, это немножко другая
3: история. То есть ты имеешь в виду какое-то такое эстрадное представление?
5: Это шоу с большим элементом цирка. Но цирк там не главное. Это одна из составляющих. Там и балет, там и спектакль, там и костюмы, там много сценографии, там машинерия, там очень много задействовано, это очень дорого все. Я сейчас не беру спектакли, которые идут в Лас-Вегас постоянно на одних и тех же точках, они, то есть точки под них построены под эти спектакли. А их гастрольная деятельность, да, но они до сих пор эксплуатируют, в принципе, идеи Франко Драгона, который 25-30 лет назад создал два первых спектаклей, это «Сальтимбанка» и «Алегрия», и они продолжают эту тему развивать и варьировать в тех или иных вариантах. Но, понимаете, вот опять же мы говорим, это очень близко к вопросу об этих званиях и регалиях. Вся страна знает, сколько медалей и какие места завоевала наша сборная по синхронному плаванию. Честь им хвала. Или сборная по керлингу. А сколько мы привозим каждый год с международных фестивалей золота, серебра и бронзы, об этом не знает никто. Спортсмены встречают у трапа самолета, оркестры в аэропортах. Мои ребята, когда последнее золото взяли в Монако на фестивале, я попросил, говорю, можно мы оркестры привезем, их встретим. Сказали, нельзя, запрещено. Это против безопасности нельзя. Скопление людей-то.
3: А золото мы получаем постоянно, я так понял.
5: Мы всегда, мы без медали не возвращаемся.
3: А скажи, пожалуйста, когда ты говоришь «мы», ты имеешь в виду свой цирк, цирк Никулина или российский
5: прежде
3: цирк?
5: Прежде всего свой цирк, прежде но всего... и российский в том числе.
3: А твой цирк, цирк Никулина, он входит в Росгосцирк?
5: К счастью, нет.
3: К счастью, нет? Да. А почему к счастью нет?
5: Каждое наше, все каждое наше совещание мы начинаем осадное. Спасибо тебе, Господи, что мы не являемся частью государственной структуры. Мы частная компания, 100%.
3: С 90-х годов, да? Да? После смерти Юрия Владимировича, очевидно.
5: Ну,
3: да?
5: До совсем далеко. Мы организовались в 85-м году. Тогда было арендное предприятие, была такая форма. И вот это название было, называлось «Московский цирк на Цветном бульваре». И когда отцу было 75 лет, последний юбилей, который он отмечал в цирке, мы ему сделали подарок, мы переименовали компанию «Московский цирк Никулина» на Цветном бульваре. Mm-hmm. И с тех пор мы так и официально называемся. Понимаете, здесь много... Это на очень надолго и на очень, очень серьезный разговор по поводу нашего цирка. Я считаю, что мы давно сделали ошибку, ничего не меняя в системе Росгосцирк. Я никогда не критикую руководителей. Я никогда персонально ничего не критикую, систему, которая не годится давно уже никуда. Это старая советская система, которая тогда работала, а в новых условиях она не работает. И, к сожалению, она сейчас начала вредить.
3: Скажем, развитию цирка. Много цирков сохранилось в России? Таких стационарных, серьезных, больших, в миллионниках?
5: Или... Сейчас 22 или 23 цирка, конечно, было 50 или 55. Ну, во-первых, Союз распался, раз.
3: Да.
5: Многие закрылись цирки. В силу тех или иных обстоятельств. Многие на ремонт и почти навсегда. Многие как-то ремонтируются. Кто-то открывается, что-то опять закрывается. Но даже дело не в количестве цирков. Знаете, в Европе практически нет стационарных цирков. И в мире очень мало стационарных цирков. Это у нас исключение. Потому что у нас страна цирковая. А весь мир работает в шапито. Ну, есть там, есть в Париже цирк Наполеон. Есть в Амьене цирк Жюль Верн. Но не в этом дело. А в том, что падает сильное воспроизводство новых цирковых номеров, аттракционов. Они появляются, но это скорее на энтузиазме отдельных людей, нежели чем продукты порождения системы. И сама страна перестала заботиться о цирке давно. Раньше была структура, которая называлась Бюро пропаганды советского циркового искусства. Раньше работала дирекция по выпуску номеров аттракционов. Сейчас она закрыта навсегда. Раньше по-другому работало цирковое училище. О цирковых артистах снимались фильмы. «Полосатый рейс», «Укротительница тигров». Ну, я же не говорю, там цирк Александрова. Делались передачи «Огоньки», «Новогодние» и прочие. Встречи артистов цирка, посвященные циркам. Выходил журнал «Советский цирк». То есть государство занималось тем, что сегодня называется пиар. Да, это дорого, но государство понимало, что это ее как бы один из выездных козырей. Их было три всего. Большой театр, спорт и цирк. И они являлись одновременно политическим инструментом, потому что мы своими успехами доказывали преимущество социалистической системы.
3: И метрополитен добавлю.
5: Но это в Москве, я имею в виду выездные, экспортные варианты. Ну, был еще
4: ансамбль Моисеева.
5: Моисеева, но это в меньшей степени. Ну, хотя да, хотя да.
3: Не обижай, Александр Ульянович, никогда не обижай этого человека.
5: Так нет, ежели спорт, допустим, это там мы должны были бегать быстрее всех, прыгать и доказывать, опять же, преимущество социализма, то цирки большие привозили большое количество валюты за счет контрактов зарубежных. Артистам платили копейки, но,
4: обычно, да.
5: Но они содержали весь госконцерт.
3: СССР вспомнили. Замечательная история. Каждый всплакнул. Но я знаю, что...
5: Скупаю мужское.
3: Да, что Саша делал станцию метро под названием Яхромская. Раньше она называлась 800-летие Москвы. И тема, на которую он делал огромную, шикарную, 162-метровую в длину картину, она была посвящена 800-летию образования города, день рождения города, 800 лет, это 1947 год. Расскажи чуть-чуть, что ты там делал, что ты там написал, какие-то сложные комбинации у тебя на тему 47-го года в Москве.
4: Ну, во-первых, я тут должен о коррупции упомянуть, что это благодаря тебе я делал эту станцию, потому что ты был автором архитектуры.
3: Но, нет, но мы же русские люди, мы не можем по-другому.
4: Ну да.
3: Но это не коррупция.
4: Это
3: называется.
4: Первое, да. А второе. А как?
3: Ну, это.
5: Кумовство.
3: Нет. Мы просто не можем по-другому. У нас такая жизнь в России. Просто... Кому? Нет, кому я должен был... Я, конечно, если бы Максим умел там ковырять кисточкой и карандашиком, я бы ему предложил.
4: Презрительно относится
3: к искусству. Но вроде бы как не очень у него получается. Поэтому я предложил тебе.
4: А презрительно... Но ты же знал, что я скульптор, поэтому что я рисовать-то не умею. Почему же ты мне предложил вот на стене 162-метровый рисовать.
3: А причем ты помнишь, что это была не первая наша совместная работа?
4: Я помню, да.
3: Помнишь, да, прекрасно.
4: То есть, кумовство
3: вот поэтому, поэтому я тебе и предложил, потому что это была уже не первая работа.
4: Понятно.
3: Так что, СССР?
4: Кукушка хвалит петуха.
3: Ну, мы можем еще друг друга долго хвалить.
4: Есть такая поговорка русская.
5: Ну, там в этой поговорке про гонорары ничего не сказано.
4: А гонорары там, эту тему можно не упоминать, там, потому там что свои они теперь условные гонорары. Я думал, что там метро сделать, это вообще основная эта идея вообще в... Ну, пристегнуться к тому составу художников, который работал в советском метро, там ДНК, и не будем других всех перечислять.
3: А я тебе напомню, что когда я пришел на работу именно в метрополитен, не в метрополитен, а в контору по проектированию метрополитен, был список великих советских художников на одной страничке, которым позволено было работать в метрополитене.
4: Ну вот.
3: Ну вот, а потом я еще после этого списка приписал несколько человек, и в частности Рукавишникова Александра Иулиановича. Ну, хотя отец твой Иулиан. Иулиан был в этом списке.
4: Да?
3: Да. Ладно, рассказывай.
4: Ну, там что? Ну, такое дело ответственное. И всегда, когда, значит, ты предлагают тебе подобное, ты соглашаешься и радуешься. Ох, какая интересная тема. Москва. Там, Москва там, 50-х, да, послевоенная, 60-х, там, то все, 5-10. Вот. И потом ты, когда приходишь, время-то идет. И метро строится в это время, и там Шумаков работает с коллегами своими, с Орловым, с Некрасовым, да, с другими. Вот. А ты понимаешь, что тебе надо что-то нарисовать на этой стене-то. И вот это вот, вот тут такой сложный момент, потому что перейти от «ох, как это можно красиво сделать» к тому, чтобы что-то сделать, это очень такой сложный момент, потому что нужно концептуально придумать. Потому что ты понимаешь, что поезд идет с одной стороны, идет к другой, и там какое-то должно быть очевидно. Если вспоминать Парфенон и другие там архитектурные, скульптурные там произведения, да, то ну что, должно быть развитие какое-то, начало, там середина, кульминация, потом затухание, ну, как бы поезд уезжает, и там успокоение, и еще там должны быть какие-то технологические, когда вот первую мы станцию делали, меня это убило фактически, потому что он говорит, вот, а вот в этих местах, вот он там мне пометили места, Николая, ну, помощники архитектора, что здесь надо разрядить изображение, потому что тут надпись идет, здесь пересадочные там эти самые, поэтому я сейчас какие-то там...
5: Тут не подходи к краю платформы.
4: Натянул нитки на том, что надо было, и вот это все, в общем, не просто технологически. Ну вот, и здесь то же самое, вот я с этим столкнулся, и я помню, что, и, в общем, думаю, что я прав, потому что вот эти годы, конечно, по кинематографу, да, там было очень много цирка, и там у меня есть великий наш клоун Карандаш, который выгуливает двух своих скотч-терьеров. Потом у меня там есть слон на улице, да. Ну и вообще там цирк, и, по-моему, афиши какие-то, и вот как-то среди других вот радостей советской той жизни, оптимистической, это даже были одни оптимисты, все. Вот, то там вот цирковая там тема прозвучала, да.
3: Хорошо рассказал, как смог, рассказал. Спасибо тебе большое за это.
4: Ну, извини, как смог. Приглашай хороших ораторов.
3: А где их возьмешь?
4: Я подумаю, советую.
3: Лучше. Никого других и нет. Так, друзья мои, как с вами не разговариваю, все время быстро время течет. Но я хочу пока с вами временно попрощаться и напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что у нас в программе был замечательный Максим Юрьевич Никулин, генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка Никулин на Цветном бульваре. И друг мой Саша Рукавишников, скульптор, народный художник России, действительный член Российской академии художеств, профессор. Спасибо, ребята. Давайте-ка мы расстанемся до следующей недели.
4: Спасибо. До свидания.
5: Всего доброго. До встречи.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
1: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей, пледы от 600 рублей, подушки от 150 рублей, полотенца от 60 рублей. Богатый выбор, низкие цены. С 5 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Ленина, 68. Количество товара ограничено. Подробности предоставлено консультантов. Категория 0+.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Чтобы уберечь свои деньги, помните, банки и платежные системы никогда не присылают писем и не звонят на телефоны своих клиентов с просьбой предоставить им данные счетов, пластиковых карт или ваши персональные данные. Если такая ситуация произойдет, вас попросят приехать в банк лично. Если в отношении вас и ваших близких совершено преступление, незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 102 или 112.
4: Вот мама и Светка, что видят разметку, которой расчерчена зеброю метка «Дорога», что надо сейчас перейти. А это водитель грузовика, что остановился у знака, пока мама и Светка пройдут по разметке, которой дорога расчерчена метка, и скажут спасибо знаком кивка. Так делают все, кому жизнь дорога. Возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих.
5: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: Студия Анатолия Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Выборы в России проходят спокойно и достойно, несмотря на все потуги врагов, заявила глава ЦИК Памфилова. Норма провоза багажа в ручной кладе бесплатно не может быть менее 10 килограммов, заявили в Роспотребнадзоре. Об этих и других событиях далее подробно. Явка на выборах в Госдуму 9-го созыва превысила явку на выборах 2021 года. По данным, на 15 часов по московскому времени свои голоса отдали почти 52,5% россиян. 5 лет назад к этому времени эта цифра составляла менее 52%. Выборы в России проходят спокойно и достойно, несмотря на все потуги врагов, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова. По ее словам, недоброжелатели из недружественных стран устраивают истерику вокруг выборов. Она также рассказала, что жалоб в ЦИК России за время проведения выборов в единый день голосования практически не приходило. 20 сентября поступило всего 3 жалобы по трудностям с реализацией прав наблюдателей. При этом, как отметила Памфилова, жалобы на нарушение прав наблюдателей на выборах рассматриваются мгновенно. Глава ЦИК назвала фейком сообщение о массовом недопуске наблюдателей на участки, которые тиражировали некоторые партии. Масштабные хакерские атаки на систему дистанционного электронного голосования Москвы и электронный список избирателей продолжаются, заявил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут. Он также отметил, что у некоторых избирателей при голосовании на участках могли происходить небольшие задержки, но все они исправлялись техническими специалистами. Явка в Москве на выборах в Госдуму по состоянию на 16 часов по московскому времени составляет почти 47%, об этом говорят данные ЦИК. Более 100 миллионов потенциально опасных воздействий на ресурсы во время выборов заблокированы. Атаки на ДЭК происходили в основном из-за рубежа, в том числе с Украины и из Великобритании, сообщили в ЦИК России. МИД России ожидает явку на выборах в Госдуму за рубежом выше, чем в 2021 году, заявил официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».
7: Мы же просчитываем все угрозы и риски, с которыми голосование связано. И я хочу сказать о том, что мы знаем, это официальная информация, что в ряде стран, прежде всего, это страны западного вот этого меньшинства, они блокируют не просто срывают, а напрямую блокируют работу сайтов государственных органов Российской Федерации. В ряде стран не открывается тот же самый сайт МИДа, Центральной избирательной комиссии. Но и это не все. Ведь они же даже в ряде натовских стран объявили, что за обращение к российским порталам это может вести к уголовной ответственности. Учитывая, что они готовы, видимо, мы уже поняли, буквально на все, чтобы срывать наше голосование, поэтому исходили из просчитанных рисков и сделали все, чтобы граждане нашей страны в любом случае имели возможность проголосовать. Соответственно, еще раз обращу внимание, нужно посмотреть на сайт той страны, где вы находитесь, там подробная информация о формах возможности волеизъявления.
6: В голосовании на выборах депутатов Госдумы за рубежом по состоянию на 12 часов по московскому времени приняло участие более 104 тысяч граждан России, заявила Мария Захарова. Вооруженные силы России сжимают кольцо окружения частей подразделений украинской армии и расширяют внешнюю зону контроля в Харьковской области, сообщил

0: сообщили в столичном департаменте транспорта. В настоящий момент заняты 3 полосы движения из 5. По данным департамента, водитель «Газели», двигавшийся по обочине, совершил наезд на машины, стоявшие в очереди на АЗС. В ГАИ Москвы заявили, что по предварительным данным произошло столкновение 8 машин, погибли 2. Норма бесплатного провоза багажа в самолете в ручной кладе должна быть не менее 10 килограммов, заявили в Роспотребнадзоре. Ранее гражданин обратился в территориальный орган Роспотребнадзора с жалобой на недопустимые условия договора у авиакомпании «Азимут», а именно бесплатный провоз багажа в ручной кладе самолета весом не более 5 килограммов, сообщает РИА Новости. Из материалов ведомства следует, что норма бесплатного провоза багажа, установленная перевозчиком, не может предусматривать менее 10 килограммов на одного пассажира воздушного судна. В Москве завтра, несмотря на влияние циклона, все еще будет довольно тепло. Пройдут небольшие дожди, воздух прогреется до плюс 20 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. А вот со вторника, по его словам, бабье лето начнет сдавать позиции.
1: В понедельник скажется влияние североатлантического циклона, поэтому облачно, с прояснениями. Во второй половине дня, ближе даже к вечеру, начнутся небольшие дожди, и ночью 12-15, днем все еще относительно тепло, плюс 17, плюс 20 градусов. Ну а далее осень перестанет притворяться летом, погода начнет сдавать свои позиции по всем фронтам, и, что называется, в аккурат, в канун астрономической осени, то есть 23 сентября, в день равноденствия, начнет стремительно портиться, поскольку на русской равнине будут активизированы мощные циклонические вихри, которые принесут нам облачные поля, дожди достаточно высокой интенсивности, ну и понижение температурного фона до положенной сентябрьской нормы. При этом усилится ветер и начнутся заметные листопады. Температурный фон понизится до многолетней нормы и, по сути, по ночам уже станет не выше 6-11 градусов, а в дневное время 11-16, но максимум плюс 12-17 градусов. То есть после вот этого недолгого периода бабьего лета осень постареет за считанные дни.
2: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге стартовала воскресная программа, и в эти минуты проходит сразу 3 матча. Челябинский «Трактор» принимает на своем льду омский «Авангард». Идет 58-я минута. Счет 2-1 в пользу «Трактора». Салават Юлаев играет со «Спартаком» и ведет со счетом 2-1. Завершен второй период. Магнитогорский «Металлург» встречается с «Нефтехимиком». В этом матче 4-2 в пользу «Металлурга». И также завершен второй период. Также сегодня «Локомотив» сыграет с «Барысом», «Сочи» с «Сибирью», а «Минская Динамо» примет «Автомобилист». Бывший футболист ЦСКА Вагнер Лав вылетел в Москву. Такую новость опубликовала пресс-служба московского клуба. 26 сентября на Веб-арене состоится прощальный матч в честь 42-летнего бразильца. В игре примут участие команды легенды ЦСКА и друзья Вагнера Лав. Ранее один из лучших легионеров в истории чемпионата России рассказал, что в прощальной встрече исполнится его мечта. Он выйдет на поле вместе с сыновьями, с которыми не смог сыграть на профессиональном уровне. Завершился матч за 5-е место в баскетбольном суперкубке Единой лиги. Петербургский «Зенит» уступил боснийской «Игакее» 79-83. Совсем скоро ЦСКА встретится с «Униксом» в матче за 3-е место, а в 19:00 по Москве за трофей поборются «Локомотив Кубань» и «Анадолу Эфес». На чемпионате России по летнему биатлону в Чебоксарах первая команда Московской области выиграла мужскую эстафету. Ее представляли Карим Халили, Роман Суронев, Александр Поварницын и Дмитрий Евменев. Второе место заняла «Ахмау Югра», а тройку призеров замкнули спортсмены из Свердловской области. На этом о спорте все. До встречи.
0: Погода. По данным Центра ФОБОС, 21 сентября в Сургуте днем около 15 градусов, переменная облачность без осадков. В Новосибирске около 13 градусов, временами небольшие дожди, в Красноярске плюс 11, также не обойдется без осадков. В Архангельске 14-16, без осадков, в Петрозаводске до 16 градусов, возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода, временами осадки, днем 13-15. В Москве сейчас около 19 градусов тепла, предстоящую ночью столбики термометров опустятся до 11-13.

0: «Горная охота» в авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
1: Первый мой трофей я добыл в возрасте 10 лет. Поэтому горная охота – это то, что идет со мной по жизни с детства.
2: А что это был за трофей?
1: Джейран, такая антилопа, которая в предгорье живет.
0: Гость – предприниматель Эдуард Бендерский. «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Хабаровска. Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
3: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
4: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
3: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
5: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
6: У нас сегодня просто поразительное единодушие, все со всеми согласны.
7: Все встали вовремя, выспались.
0: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
9: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
10: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
11: Театр у микрофона. Из собрания Гостелерадиофонда.
12: Дорогие друзья, приглашаем вас прослушать вторую часть радиоспектакля «Тартарен и Тараскуна» под наименом романа Альфонсо Доде.
13: Ушел. Черт. Так, черт. Будем ждать самку. Так, лев ранен, далеко не уйдет. Черт, темно. Ждем самку. По всем законам самка должна явиться. Ждем.
14: К несчастью, самка не появлялась. После 2-3 часов ожидания Тартарен почувствовал усталость. Ночь становилась прохладной, с моря дул резкий ветер.
13: Не вздремнуть ли мне до рассвета? Где моя походная палатка? Ах, темно. Вот она, моя палатка. Проклятая, никак не хочет открываться.
14: Измученный борьбой, тарасконец бросил палатку на землю и улегся на ней, ругаясь, как истый провансалец.
13: Окей.

0: Что это? А? Где я нахожусь? Ночью ничего не видно было. Что это все значит? Гром и молния. Я же должен быть в пустыне. А это что такое? Грядки артишоков. Цветной капусты и свеклы. Что за черт? Что это? Можно подумать, что находишься в окрестностях Марселя. Эти люди с ума сошли. Сажать артишоки по соседству со львом. Боже мой, не во сне же я все это видел. Сюда приходят львы. И вот, вот доказательство. Пожалуйста, следы крови, которые зверь, убегая, оставил за собой. Вот вам доказательство. Пойдем по кровавым следам.
1: Отважный тарасконец стал пробираться от артишока к артишоку, озираясь и держа револьвер наготове, пока не добрался, наконец, до небольшого поля, засеянного овсом. Среди помятых колосьев виднелась лужа крови, в которой лежал на боку зияющей раной на голове.
0: Ну, конечно, лев! Лев!
1: Но это был не лев, а осел. Да-да, один из тех маленьких осликов, что так распространены в Алжире.
0: Осел? Осел!
1: В ту же минуту ветви соседнего кустарника задвигались. Тартарен едва успел приготовиться к защите. То была львица. В образе старой эльзаски, повязанной платком и вооруженной большим красным зонтом.
2: Нуаро! Нуаро!
1: И, конечно, Тартарену было бы лучше иметь дело с разъяренной львицей, чем с этой рассвирепевшей старушкой. Наш герой мужественно защищался, отражая удары карабином. К счастью, на поле битвы явилось третье лицо. То был муж эльзаски. Он прекратил избиение. Тартарен выложил 200 франков. Осел стоил не больше 10. Нуаро похоронили, а хозяин пригласил героя закусить в свой кабачок.
0: Ну, а как тут насчет львов?
3: Львов?
0: Да, львов. Часто вы их видите.
3: Ну, и удружили. Да откуда тут взяться львам?
0: Что? Значит, в Алжире нет львов?
3: Право, я никогда их не видел, хотя живу здесь уже 20 лет. Впрочем, я слышал что-то про них и даже, кажется, читал в газетах. Но только это много дальше, там, на юге.
0: Понятно. Львы на юге.
3: Ну да.
0: Так я поеду на юг.
1: У Тартарена не хватило духу идти пешком до города. Он остановил первый же дилижанс и сел в него. Допотопный дилижанс, обитый по старинной моде, выцветшим синим сукном, с огромными жесткими шерстяными помпонами, медленно катил по дороге. Мой герой стеснялся признаться в том, что принужден был довольствоваться вонью старого дилижанса, причудливой смесью всевозможных запахов, исходивших от мужчин, лошадей, женщин, кожи, съестных припасов и прелой соломы. Но правда, в ожидании той минуты, когда повеет мускусом от хищников Африки. Убийство невинного ослика, схватка со старухой, ужасы предстоящей охоты – все это произвело порядочный кавардак в его голове. Смеркалось. Кондуктор зажег фонарь. Тартарен клевал носом. Вот сомкнулись его глаза. Мысли, конечно, спутались.
2: Господин Тартарен.
0: А? Да-да. Кто меня зовет?
2: Это я, господин Тартарен. Разве вы меня не узнаете? Я старый дилижанс, ходивший 20 лет назад между Тарасконом и Нимом. Сколько раз возил я вас, вас и ваших друзей, когда вы ездили стрелять по фуражкам. Сначала из-за вашей турецкой фески и толщины я не узнал вас. Но как только вы захрапели, я тотчас же догадался, что это вы.
1: Как же вы сюда попали, старина?
2: Дорогой господин Тартарен, я попал сюда не по своей воле, уверяю вас. Как только была окончена Бакерская железная дорога, они нашли, что я никуда не годен более. И отправили меня в Африку. Все французские дилижансы отправлены в ссылку, как и я. Нас нашли слишком реакционными. И вот теперь всем нам приходится вести здесь каторжную жизнь. Во Франции вы называете это алжирскими железными дорогами. Господин Тартарен, как тоскую я о своем прекрасном Тарасконе. Славное было времечко. Я был молод тогда. Надо было видеть меня, когда я отходил по утрам чисто-начисто вымытый и блестящий, заново покрытыми лаком колесами и фонарями, похожими на два солнца, и всегда промасленным брезентом. И шоссе. Что за чудо это шоссе, господин Тартарен? Широкое, в образцовом порядке, со столбами через каждый километр, а по обе стороны его красивые равнины, покрытые оливковыми деревьями и виноградниками. И какие все почтительные люди были мои пассажиры. Лицеисты, отпущенные на каникулы. Крестьяне в выжатых блузах. С утра выбритые. Теперь не то. Я вожу, бог знает кого, монахов, кокоток, авантюристов всех стран, колонистов лохмотьев. Никогда меня не чистят. А дороги... Вот какую жизнь влачу я, господин Тартарен. И буду влачить до тех пор, пока сожженный солнцем, сгнивший от ночной сырости, не свалюсь где-нибудь на скверной дороге.

0: Мой герой проснулся и сквозь запотевшее стекло увидел площадь, обсаженную апельсиновыми деревьями. Маленькие, похожие на оловянных солдатики, проделывали в розовом утреннем тумане свои упражнения, открывались ставни кафе, в углу виднелся овощной рынок.
1: Так, все это очень мило, но льва тут нет и в помине. На юг, дальше на юг.
0: В эту минуту отворилась дверца, ворвалась струя свежего воздуха и на своих крыльях вместе с запахом цветущих апельсиновых деревьев принесла крохотного господина в коричневом длинном сюртуке. Это был худенький старичок с морщинистым величиной с кулак лицом, с размеренными жестами, в черном шелковом галстуке, дюймов 5 вышиной, с кожаным портфелем и зонтиком, типичный сельский нотариус. Заметив вооружение тарасконца, маленький господин, усевшись как раз против него, казалось, был крайне удивлен и принялся бесцеремонно разглядывать Тартарена. Перепрягли лошадей. Дилижанс тронулся, а маленький господин все глядел на Тартарена. Того, наконец, взорвало.
1: Что? Вас это удивляет?
2: Нет, мне это мешает. Ваша походная палатка, револьвер, два ружья, охотничий нож, не говоря уже о размерах вашей собственной персоны, все это, извините, занимает очень много места.
1: Уж не думаете ли вы, что я пойду на льва с вашим зонтиком?
2: Так значит, вы...
1: Тартарен из Тараскона, истребитель львов.
2: О, а много вы убили львов, господин Тартарен?
1: Много ли я убил их? Я хотел бы, чтобы у вас было столько же волос на голове.
0: На голом черепе маленького господина торчало всего 3 рыжих волоска.
3: Извините, я фотограф из Орлеанвиля. У вас ужасная профессия, господин Тартарен. Вам, наверное, приходится иногда переживать скверные минуты. Бедняга Бомбонель, например...
1: А, охотник за пантерами.
2: Разве вы с ним знакомы?
1: Я? Черт побери, знаком ли я с ним... Да мы 20 раз охотились вместе.
2: Так вы охотитесь и на пантер, господин Тартарен?
1: Ну, иногда. От нечего делать. Что такое пантера в сравнении со львом?
0: Тартарен героически поднял голову, чем зажег сердца 2 девиц-пассажирок, севших в дилижанс на последней остановке.
3: Извините, я фотограф. Но знаю, что пантера в сущности просто кошка больших размеров.
1: Совершенно верно.
3: Вам выходить, сударь.
2: Прежде чем покинуть вас, позвольте дать вам один совет, господин Тартарен.
1: Пожалуйста, какой?
2: Послушайте, вы, кажется, славный малый. И мне хочется сказать вам, как обстоит дело. Возвращайтесь поскорее в Тараскон, господин Тартарен. Вы только даром потеряете здесь время. Правда, в провинции осталось еще несколько пантер, но для вас это слишком мелкая дичь. Что касается львов, то их песенка спета. В Алжире нет больше ни одного льва.
1: Пишь как?
2: Да, да, да. Мой друг Шассен, знаменитый охотник на львов, автор ряда книг об охоте, недавно убил последнего. Желаю скорейшего возвращения домой. Прощайте.
1: Кондуктор, кто этот старикашка?
3: Как? Разве вы его не знаете? Да ведь это господин Бомбонель.

0: В Миллионахе Тартарен сошел, а дилижанс покатил дальше на юг. В поисках подходящей гостиницы Тартарен направился по широким улицам, обсаженным прекрасными деревьями и украшенным множеством фонтанов. И все время беднягу не оставляла мысль о словах Бомбанеля. А что, если это правда? Если в Алжире действительно нет больше львов?
1: К чему тогда столько скитаний?
0: Наш герой повернул за угол и вдруг очутился лицом к лицу, угадайте, с кем? С великолепным львом. Он сидел в царственной позе перед дверью кофейни, и его огненная грива сверкала на солнце.
2: Что же они рассказывают сказки, будто львов больше нет?
0: Услышав этот возглас, лев опустил голову, взял в пасть деревянную чашку, стоявшую перед ним на тротуаре, смиренно протянул ее оцепеневшему от изумления Тартарену. Проходивший мимо араб бросил туда монетку, и лев завилял хвостом. Тут Тартарен понял все. Он увидел то, что волнение мешало ему заметить в первую минуту, толпу, собравшуюся вокруг жалкого, слепого, прирученного льва и двух огромных вооруженных дубинками негров, которые водили его по городу.
2: Негодяи! Так унижать благородного зверя!
0: И, кинувшись ко льву, Тартарен вырвал презренную чашку из царственных челюстей. Негры приняли Тартарена за вора и бросились на него с поднятыми дубинками. Произошла страшная свалка. В эту минуту какой-то человек протиснулся сквозь толпу, остановил негров, отстранил женщин и детей, поднял Тартарена, отряхнул с него пыль и усадил запыхавшегося героя на тумбу. Тартарен взглянул на своего избавителя и узнал в нем князя Григория, веселого спутника во время морского путешествия на Зуаве.
1: Как? Это вы? Это вы, князь?
3: Да, мой храбрый друг, это я. Но что такое вы тут натворили? Как вы попали в эту передрягу?
1: О, князь, разве я мог поступить иначе, когда я увидел несчастного льва, льва с деревянной чашкой в зубах, униженного, побежденного, опозоренного, служащего посмешищем для всех?
3: О, вы ошибаетесь, мой благородный друг. Наоборот, этот лев пользуется у них величайшим почетом. Это священное животное из большого монастыря львов, основанного 300 лет тому назад Магометом. В этой страшной обители, где не умолкает грозное рычание, стоит запах хищников. Особые монахи сотнями вскармливают и приручают львов, оптом рассылают их по всей Северной Африке в сопровождении братьев-сборщиков. Ну, собираемая милостыня идет на содержание монастыря и мечети при нем. Негры недаром пришли сейчас в такое неистовство. Они убеждены, что лев, которого они водят, немедленно растерзает их, если хоть один су из подаяния будет украден или потерян по их вине.
1: Ах, вот в чем дело, благодарю вас. Но вы знаете, во всем этом для меня важно лишь то, что вопреки россказням Бомбанеля в Алжире есть еще львы.
3: Есть! Еще в Алжире львы! Да мы завтра же пойдем охотиться на Шалифскую равнину, и вы увидите!
1: Как? Разве вы, князь, хотите охотиться?
3: Черт! Возьми! Черт возьми! Ну неужели же вы думаете, что я брошу вас в Африке одного среди людей, ни языка, ни обычаев, которых вы не знаете? Нет! Нет, мой знаменитый Тартарен, нет! Я вас больше не покину. Я хочу быть везде, где будете вы.
1: О, князь!
3: Да, Тартарен!
1: Князь, спасибо! Благодарю!
0: На следующий день, ранним утром, неустрашимый Тартарен и не менее неустрашимый князь Григорий В сопровождении носильщиков-негров вышли из Мелианаха и направились к Шливской равнине. Они шли по очаровательному склону, заросшему жасмином, туями, дикими оливами, между двумя рядами туземных садиков, под веселое журчание родников, падавших со скалы на скалу.
3: Послушайте, дорогой Тартарен.
4: Да, да.
3: Значит так, дела принимают неожиданный оборот. Дурной оборот. Один из негров-носильщиков наелся липкого пластыря из аптечки. У него сделались желудочные колики. Другой, оглянитесь назад.
4: Да.
3: Видите носильщика, еле передвигающего ноги?
4: Я вижу. Угу. А что с ним?
3: Он напился камфарного спирта.
4: Боже, какой ужас.
3: Да. Я полагаю, что надо сегодня же прогнать наших носильщиков. Прогнать. Отсюда рукой подать до арабского базара. Лучше всего остановиться там и купить несколько осликов.
4: Нет, нет. Только не осликов. Нет. Разве таким маленьким животным под силу дотащить все наше снаряжение? Нет, нет. Да и общий вид нашего каравана будут портить ослы. Мне хотелось бы чего-нибудь более восточного. Да. Если бы мы могли, например, достать верблюда.
3: Верблюда? Сколько угодно.
0: И они отправились на арабскую ярмарку. О, это было зрелище феноменальное. 5-6 арабов, и все громко торгуются среди кувшинов с черными маслинами, горшков с медом, мешков с пряностями и высоких куч сигар. На больших очагах жарились, истекая кровью, бараньи туши. Как на грех верблюдов не оказалось, но в конце концов нашли одного. Настоящего верблюда пустыни, классического верблюда, облезлого, понурого, с длинной головой бедуина и дряблым от слишком долгого поста горбом, меланхолически висевшим сбоку.
1: Прекрасно! Я в восторге! Я поеду на верблюде на восточный манер! О! Тартарен на верблюде! Я в восторге! Я в восторге!
0: Верблюд опустился на колени, навьючили чемоданы, оружие. Князь уселся на шею верблюда, а Тартарен для пущей важности вскарабкался на самую верхушку горба. Устроившись там между двумя ящиками, он гордо, благородным жестом приветствовал сбежавшийся со всей ярмарки народ и дал знак к отправлению.
1: Ну, в путь! Гром и молния. Если бы тарасконцы могли видеть меня в эту минуту.
0: Ну что это? О, ужас! Едва верблюд сделал несколько шагов, как Тартарен почувствовал, что бледнеет, а героическая феска на его голове начала принимать одно за другим все положения, какие принимала на палубе зуава.
1: Проклятый верблюд качается, как фрегат. Где здесь? Сойдем. Я чувствую. Где здесь? Я чувствую, что по сравнению со странцем.
0: Не тут-то было. Верблюд разошелся, и никакая сила не могла его остановить. 4000 босоногих арабов бежали сзади, хохоча как сумасшедшие, жестикулируя и сверкая на солнце сотни тысяч белых зубов. Великий человек из Тараскона должен был покориться судьбе и он печально склонился на горб. Феска принимала все положения, какие только хотела. И Франция, пардон, была посрамлена. Как ни живописен был новый способ передвижения, но наши охотники на львов принуждены были отказаться от него. Они продолжали путь пешком, и караван, без всяких приключений, увы, медленно подвигался к югу. Тарасконец открывал шествие, князь шел сзади, а верблюд, нагруженный ящиками с оружием, посредине. Экспедиция длилась уже месяц. Тартарен храбро шел на юг, прокладывая себе дорогу через заросли, шаря концом карабина в карликовых пальмах и покрикивая «кш-кш» перед каждым кустом. Кроме того, ежедневно перед сном он просиживал 2-3 часа в засаде, и все понапрасну. Львы не показывались. Но вот однажды, когда караван проходил через фиолетовую мастиковую рощу, где из травы то и дело вылетали жирные, отяжелевшие от зноя перепела, Тартарену вдруг послышалось вдали едва уловимое, заглушаемое ветром рычание. То было чудное рычание, которое он слышал столько раз в Тарасконе, прохаживаясь перед зверинцем госпожи Митен.
1: Гром и молния! Черт побери! Это лев! Сомнений нет! Это лев! Скорее в засаду! Нельзя терять ни минуты, князь!
3: Я вас слушаю, дорогой мой! Вы чем-то встревожены?
1: Лев! Лев! Оставайтесь здесь!
3: Нет, нет, дорогой друг! Я с вами!
1: Нет уж, позвольте! Я должен один на один! Я и лев один на один!
3: Повинуюсь!
1: Прошу вас далеко не уходить! Следите за верблюдом и поклажей! Так, вот вам! Мой портфель. Угу. Вот, пожалуйста, мой портфель. Там ценные бумаги и банковские билеты. Пожелайте мне удачи, князь!
3: Удачи!

0: Так, олеандровая рощица. Прекрасно, прекрасно. Вот речушка, правда, почти высохшая. А, это водопой зверей. Вот здесь устроим засаду. Так, нож. Воткнем его перед собой в песчаный берег. Вот так. И будем ждать.
1: Наступила ночь. На другом берегу высохшей речушки белела тропа, вытоптанная огромными лапами хищников. Этот таинственный берег вызывал дрожь. Прибавьте сюда неясные шорохи африканских ночей, треск задеваемых ветвей, бархатные шаги рыскавших кругом зверей, пронзительный лай шакалов. И вы согласитесь, что тут было чего потерять присутствие духа. И Тартарен потерял его. Потерял окончательно. Зубы у бедняги стучали. Нарезной ствол его ружья, лежавший на рукоятке воткнутого в землю охотничьего ножа, стучал, как пара кастаньет.
0: Ну, ничего не поделаешь. Бывают дни, когда мы не в ударе. А кроме того, в чем была бы заслуга героев, если бы они никогда не знали страха? А?
1: Итак, Тартарен струсил. Тем не менее, он держался молодцом час-другой. Но всякий героизм имеет предел. Вдруг тарасконец услышал около себя шум шагов по высохшему руслу и стук покатившихся камней. Страх заставил его вскочить. Он выстрелил наугад из обоих стволов и опрометью бросился на утек, оставив воткнутый в песок нож как памятник панического страха, равного которому не испытывал еще ни один укротитель чудовищ.
2: Ко мне, князь! Лев! Лев! Князь! Князь! Князь! Где вы?
1: А князь исчез. Да, исчез. А вместе с ним также таинственно исчезли портфель и банковские билеты. Целый месяц его сиятельство выжидал такой удачной минуты. На следующий день, обманутый и брошенный, с несколькими монетами в кармане, наш великий тарасконец, усомнившийся в дружбе, в славе и даже во львах, сидел в глубокой задумчивости, и вдруг раздвинулись заросли, и ошеломленный Тартарен увидел в 10 шагах от себя гигантского льва.
0: Наконец-то!
1: Две разрывные пули угодили льву прямо в голову, и в тот же миг Тартарен увидел двух огромных разъяренных негров, бежавших к нему с поднятыми дубинами. О, ужас! Тарасконские пули сразили ручного льва, жалкого слепого льва из монастыря Магомета. Свирепевшие фанатики, несомненно, разорвали бы нашего героя в клочья, если бы не появившийся на месте происшествия полевой сторож с саблей под мышкой. Он составил протокол и передал дело в руки судебных властей. Тартарен был приговорен к штрафу в размере 2500 франков, не считая судебных издержек. Он вынужден был продать оружие, запас консервов, остатки пластыря, охотничьи сапоги. В итоге у Тартарена остались лишь верблюд да львиная шкура, которую наш герой отправил в Тараскон храброму командиру Бравида. Что касается верблюда, то тарасконец рассчитывал добраться с его помощью до Алжира, не верхом, конечно, а продав его и на вырученные деньги купить место в дилижансе. К несчастью, не находилось охотников приобрести это животное. С горечью в сердце, но бодрый духом, наш герой без колебаний пустился в путь пешком, с пустыми карманами, делая ежедневно небольшие переходы. Верблюд не покинул его в беде. Это странное животное прониклось необъяснимой нежностью к своему хозяину и не отставало от него ни на шаг. Сначала эта преданность трогала Тартарена, тем более, что верблюд не доставлял никаких хлопот и кормился чем попало, но через несколько дней этот меланхолический спутник, неотступно следовавший за ним по пятам и напоминавший ему о всех его злоключениях, надоел тарасконцу.
3: Нет, нет, это невозможно. Я не могу войти в Алжир с этим уродом.
1: И, воспользовавшись минутой, когда дорога была загромождена экипажами, Тартарен свернул в поле и бросился в канаву. Через минуту он увидел у себя над головой верблюда, который несся по шоссе, тревожно вытягивая шею. Вздохнув с облегчением, герой вылез из засады и пробрался в город окольной тропинкой. Не успел он еще как следует оглядеться, как вдруг...
4: Что за чертовщина? Да это, кажется, Тартарен.
2: О, мое почтение, капитан Барбасу.
4: Что с вами, дорогой Тартарен? Я вижу, вы основательно сели на мель, мой бедный друг.
2: О, Барбасу, тяжело вспоминать все случившееся.
1: И охотник на львов изложил все подробности исчезновения князя Григория.
4: Может быть, это и не мое дело, но лучше бы вы поменьше доверяли всяким князьям.
3: Кто мог предположить? Обворожительнейшая личность этот князь. Сиял какими-то необыкновенными орденами. Цитировал на латинском Тацита Горация, Юлия Цезаря. Черт побери. И вдруг... Ну, черт знает что.
4: Ну, не печальтесь, дорогой друг. И вот вам мой совет. Не откладывая в долгий ящик, возвращайтесь-ка в Тараскон.
2: О, возвращайтесь, легко сказать. А деньги где?
4: Ну, пустяки. Завтра отходит зуав. Если хотите, я отвезу вас на родину. Идет земляк.
2: Я согласен.
4: Ну, и чудесно.
2: Благодарю вас, Барбасу.
1: Полдень. Зуав разводит пары, готовясь к отплытию. Тартарен оставил на Мавританском берегу свои мечты и теперь держит путь в Тараскон. Вдруг он видит, что какое-то животное мечется по набережной. О, верный верблюд! Тартарен меняется в лице и притворяется, что не узнает его. Но верблюд приходит в неистовство. Он зовет своего друга и с нежностью глядит на него. Его печальный взгляд как будто говорит: «Увези меня из этой игрушечной Аравии. Подальше от этого смешного Востока с его локомотивами и дилижансами, где Драмадеру нечего больше делать. Ты последний турок, я последний верблюд. Мы никогда больше не расстанемся. О, мой Тартарен!»
4: Это ваш верблюд?
2: Верблюд? Ну, конечно, нет.
1: Тартарен бесстыдно отрекся от товарища по несчастью. А верблюд? Он нюхает воду, вытягивает шею, со всего размаха бросается в море и плывет к зуаву. Его горб несется по волнам, как пустая тыква, а длинная шея высовывается из воды.
4: Ах, мне жаль этого драмадера. Я возьму его на борт, а в Марселе подарю зоологическому саду.
1: Прошло 2 дня. Зуав бросил якорь в Марселе. Наш герой молча сошел на берег, боясь, как бы за ним не увязался верблюд, чуть ли не бегом пересек Марсель и вздохнул свободно, только очутившись в вагоне 3-го класса, мчавшемся на всех парах в Тараскон. Но вдруг...
5: Верблюд! Мама! Верблюд!
3: Смотрите!
6: Отстает от поезда.
7: Какая скорость!
8: По шпалам бежит! По шпалам бежит! И не отстает!
5: Мама, настоящий верблюд! Настоящий верблюд!
1: Зажмурив глаза, Тартарен в ужасе забился в угол.
3: Да, черт побери. Хорошее возвращение, нечего сказать. Ни денег, ни львов, ничего, кроме верблюда.
9: Тараскон! Тараскон!
1: Феска героя показалась в дверях.
10: Да здравствует Тартарен! Да здравствует
1: Тартарен! Едва не лишился чувств. Ему представилось, что это мистификация. Ничуть не бывало. Весь Тараскон был тут. Шляпы взлетали в воздух, неподдельный восторг был написан на лицах. Замечательное действие миража. Весь этот шум вызвала шкура слепого льва, посланная командиру Бравида. Скромная шкура, выставленная в клубе, разгорячила воображение тарасконцев, а за ними и всего юга. Сочинили целую эпопею. Утверждали, что Тартарен убил не одного льва, а 10, 20, гору львов. Всеобщее ликование достигло апогея, когда позади героя появилось какое-то фантастическое животное, покрытое потом и пылью, и, спотыкаясь, сошло с лестницы вокзала.
3: Это мой верблюд! Это благородное животное. На его глазах я убил всех своих львов!
1: Затем он дружески взял под руку красного от счастья командира Бравида и мирно направился к домику с баобабом, восторженно приветствуемый народом и окруженный стрелками по фуражкам. Верблюд следовал за ним по пятам. Дорогой Тартарен начал рассказ о своих охотничьих подвигах.

истинная радость романиста в создании живых существ, в том, чтобы силой правды пустить по земле типы, которые потом сами начинают бродить среди людей с тем именем, с теми жестами и ужимками, которыми наделил их автор, и которые заставляют говорить о них, любимы ли они или презираемы, вне связи с их создателями. Когда при мне говорят об одном из прохожих на жизненном пути «это настоящий Тартарен», меня охватывает трепет, трепет гордости, какую испытывает спрятавшийся в толпе отец, когда аплодируют его сыну, и когда бедняге каждую минуту хочется крикнуть «это мой».

0: Как, однако, тактично вот это безмолвное «это мой мальчик». Ну да, бывает же, сознайтесь, когда где-то кто-то хвалит то, что вами придумано, создано, одушевлено, построено, написано, сказано вами, а вы, но вы же не лягушка, путешественница, чтобы открыть рот и выкрикнуть: это я придумал. Вы слушали радиопостановку по мотивам романа Альфонсо Доде «Тартарен из Тараскона». Народный артист Евгений Весник выступил здесь в трех лицах. Автор инсценировки, режиссер и исполнитель заглавной роли. Народный артист Всеволод Ларионов выступил в роли самого Альфонсо Доде. В постановке участвовали также народный артист Юрий Катин-Ярцев в роли Бомбонеля и заслуженная артистка Татьяна Курьянова в роли мальчика в поезде. Вообще-то она когда-то играла самого Дика Сэнда в клубе знаменитых капитанов. Да, а музыку к радиопостановке написал Никита Богословский. Тоже классик. «Темная ночь, только пули». Или вот это «Шаланды полные кефали». И моя любимая. «Любимый город, синий дым Китай». Ну ладно. Осталось напомнить, что вы слушали запись 1986 года, а эту передачу подготовили к эфиру режиссер Лада Широкая и редактор Александр Кокис.
1: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Звонок от лица оператора. Жертве звонят от лица оператора связи. Абоненту предлагают подключить новую услугу, запугивают отключением номера или просят заплатить за услуги роуминга, набрав комбинацию знаков на вашем телефоне. Никогда не набирайте на мобильном цифровых команд, назначение которых вам неизвестно. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
2: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих.
3: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
4: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
5: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Атаки на системы ДЭК велись из-за рубежа, в том числе с Украины, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Бригада войск беспилотных систем СМЕРШ на славянском направлении уничтожила группу украинских боевиков. Об этих и других событиях далее подробно. Кибератаки на инфраструктуру дистанционного электронного голосования осуществлялись в основном из-за рубежа, в том числе с Украины и Великобритании. Также наблюдался трафик с подменными российскими IP-адресами с международных стыков. Об этом заявила глава ЦИК Алла Памфилова на брифинге в информационном центре комиссии. Она подчеркнула, что на ход голосования они не повлияли, все были успешно отбиты.
7: За прошедший период было зафиксировано более 1000 волн DDoS-атак на задействованные инфраструктуры Российской Федерации, которые задействованы именно в избирательном процессе. Например, по ДЭГу 124 атаки мощностью 217 бит в секунду. ЦИК России, наши все цифровые ресурсы, 13 гигабайт бит, количество таких атак 13. Ну и так далее, так далее. Не буду все перечислять. На один только Ростелеком было 377 атак. А вообще 600, более 60 гигабит в секунду. Атаки осуществлялись преимущественно из-за рубежа. В основном. Его блокировали, конечно, наши коллеги, как могли. Ну вот представьте себе, откуда идут. Великобритания, Украина, Бразилия, Индонезия, даже из Индии.
6: Алла Памфилова также заявила, что фейковые сообщения о якобы массовом недопуске наблюдателей на выборах не подтвердились. По ее словам, ЦИК рассматривает поступающие в комиссию жалобы мгновенно. Часть остается, поскольку там дополнительные обстоятельства, которые надо выяснять. Процент сообщений о допущенных нарушениях, по ее словам, минимальный, не будет и сотой доли процента на 91 тысячу избирательных комиссий. Это в разы меньше, чем на выборах 2021 года, заявила Памфилова. Выборы в России проходят практически идеально. На данный момент СПЧ не зафиксировал нарушений в избирательном процессе, заявил председатель Совета Валерий Фадеев. Явка на выборы в Госдуму 9-го созыва превысила явку на прошлых выборах 2021 года. По данным на 15 часов по московскому времени, свои голоса отдали почти 52,5% россиян. МИД России ожидает более высокую явку на голосование за рубежом в сравнении с 2021 годом, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что никакие попытки противников помешать и сорвать выборы, а также запугать избирателей не пройдут. Онлайн-голосование за рубежом ограничено на фоне высоких рисков кибератак, заявила Захарова.
8: Почему, например, на Пхукете идет голосование вот несколько дней? Потому что там, конечно, контингент голосующих, конечно, это туристы. Но в разных странах по-разному. У нас же большое количество наших компаний, которые работают в энергетическом секторе, крупных компаний, где большой состав инженеров, работников, которые приходят на голосование. Но мне кажется, весь интернет облетели фотографии, как голосуют сотрудники Аэрофлота, которые оказались вот в своем рейсе за рубежом. Это просто феерическая картина, когда в форме приходят, голосуют. То есть везде есть свои особенности, и нельзя сказать, что этот портрет, он имеет какую-то такую установленную форму голосующего. Везде все по-разному. Но ждем всех, рады всем, отвечаем на вопросы просто в круглосуточном режиме, и всю информацию, просьба сверять на сайте загранучреждения, где вы находитесь. Сейчас я говорю, обращаясь к гражданам, находящимся за рубежом.
6: Мария Захарова также назвала настоящим героем многодетную мать председателя регионального УИК Наталью Санайкину, которая вовремя открыла избирательный участок и продолжила штатную работу, несмотря на то, что накануне в ее доме выбило стекла после атаки украинских БПЛА. В единый день голосования с 18 по 20 сентября проходят выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Впервые в них принимают участие жители регионов Донбасса.

0: в том числе автомобиль типа пикап с пехотой и замаскированной многофункциональной БПЛА самолетного типа «Фурия», сообщило в воскресенье Министерство обороны. Эти цели противника были поражены на различных направлениях спецоперации. Также сообщается, что расчетами отдельной бригады войск беспилотных систем «СМЕРШ» на славянском направлении была уничтожена группа украинских военнослужащих. Минобороны опубликовала видеокадры этих ударов. Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с членами правительства и Совета безопасности. О графике президента на предстоящую неделю рассказал журналист «Вестей» Павел Зарубин. По его данным, кроме запланированных совещаний с Кабмином и членами Совбеза, рабочие планы главы государства могут включать и региональную повестку, также предстоят другие мероприятия. В случае выхода медведей к жилым районам участились в Томской области. МЧС рекомендует временно воздержаться от посещения лесов, сообщили в пресс-службе регионального главка министерства. Информация о выходе диких животных вблизи населенных пунктов также находит подтверждение в социальных сетях. Главное управление МЧС России по Томской области напоминает, встреча с крупным хищником представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья человека. При встрече с медведем нельзя бежать или делать резкие движения, следует сохранять визуальный контакт, медленно увеличивать дистанцию и не поворачиваться к зверю спиной. Особую опасность, напомнили в пресс-службе, представляет медвежата, приближаться к ним категорически запрещено. В Сибири участились случаи выхода медведей к жилым районам и нападения на людей. В России насчитывается уже 14 погибших с начала года. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге сегодня проходят матчи регулярного чемпионата. В эти минуты «Локомотив» встречается с «Борисом». Сыграно 4 минуты в этом матче. Пока что ничья 0-0. Также не открытый счет и в противостоянии Сочи и Сибири. «Металлург» сегодня разгромил «Нефтехимик». Со счетом 8-2 завершилась встреча. «Салават Юлаев» победил «Спартак» 3-1. «Трактор» дома оказался сильнее «Авангарда» со счетом 2-1. Еще один матч еще не начался. Минская «Динамо» на своем льду примет «Автомобилист». Эта встреча начнется в 17:10 по московскому времени. В баскетболе сегодня продолжается суперкубок единой лиги и проходят решающие матчи. А сейчас идет борьба за бронзу между ЦСКА и Униксом. И армейцы ведут со счетом 45-21. Идет третья четверть. В матче за пятое место победила Игакия. Она переиграла «Зенит» со счетом 83-79. Ну а за золото сегодня поборются «Локомотив Кубань» и «Анадолу Эфес». Этот матч начнется в 19:00 по московскому времени. На чемпионате России по летнему биатлону в Чебоксарах первая команда Московской области выиграла мужскую эстафету. Ее представляли Карим Халили, Роман Сурнев, Александр Поварницын и Дмитрий Евменев. Второе место заняла ХМАУ «Югра-1», а тройку призеров замкнули спортсмены из Свердловской области. Российские спортсмены не примут участие в индивидуальной гонке с раздельным стартом на чемпионате мира по велоспорту на шоссе в Канаде. Причиной стали изменения в расписании авиарейсов. В Москве велогонщики не успевают прибыть к месту соревнований вовремя. На этом о спорте все. До встречи.
0: Погода. По данным Центра ФОБОС, 21 сентября в Магадане около 10 градусов, небольшой дождь. В Южно-Сахалинске и Владивостоке днем около 19 градусов, без осадков. В Омске 20 градусов, без осадков. В Новосибирске 11-13, облачно, временами дожди. В Красноярске до 11 градусов и также не обойтись без осадков. В Ярославле около 21 градуса, без осадков. В Туле плюс 18, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода, временами дожди, температура воздуха днем 13-15 градусов. В Москве сейчас около 19 градусов. В предстоящую ночь в городе 11-13. Завтра днем 19-21 градус. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера в

0: 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
2: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
1: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
4: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
3: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Музыка.
5: Просто о джазе.
1: С Михаилом Иконниковым.
6: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. Коллектив Ezra Collective отметил десятилетие своего дебютного релиза мини-альбома «Chapter 7» выпуском новой пластинки «Here Because of Hope». Как говорят музыканты, она задумана как произведение, состоящее из трех духовных и географических частей, и этот альбом прослеживает путь афроамериканцев сквозь континенты и десятилетия от музыки Африки и ритмов Карибского бассейна до улиц Лондона. В записи альбома, помимо самой группы, это Феми Клиоса, Ти Джей Клиоса, Джо Арман Джонс, Джеймс Моллисон и Ифи Акунджоби, участвовали по Салио, Лила Айки и Леона Льюис. Все три предыдущих пластинки Ezra Collective возглавляли британский джазовый чарт. Кроме того, в прошлом году группа вошла в историю как первый джазовый коллектив, удостоенный премии Brit Awards в престижной номинации «Группа года».

Вокалист Эрик Макдоул, 26 лет, выпускник Берлинской консерватории, победитель вокального конкурса имени Сары Вон 2023 года. В прошлом году выпустил дебютную пластинку «Open Your Senses», возглавившую джазовый чарт журнала Billboard и получившую 4 звезды из 5 возможных от журнала Downbeat. Этим летом возглавил список восходящих звезд среди вокалистов в результате опроса критиков журнала Downbeat. Новая пластинка Макдоула «Крома», записанная им при участии в данном случае выступившего в качестве перкуссиониста Тео Крокера, трубача Килли Брэдли, пианиста Майка Кинга, контрабасиста Брэндона Роуза и барабанщика Джо Дайсона, ну и эпизодически гитариста Эммануэля Майкла. На пластинке несколько пьес самого Макдоула, а также произведений других авторов, включая классику Майлза Дэвиса и Билла Эванса «Blue and Green» и «Wild is the Wind» Дмитрия Тёмкина и Неда Вашингтона.

декабре 2017 года тромбонист Райан Кеберли во время своего отпуска отправился в Сан-Паулу, чтобы погрузиться в бразильское музыкальное сообщество и культуру. Во время своего визита дал серию концертов с местными музыкантами, что привело к созданию ансамбля «Коллектив ду Бразил». В марте 2022 года они выпустили дебютный альбом «Сонис де Ишкиния», на котором отдали дань уважения Милтону Насименту и Тонинью Хорти. В 2023 году вышла их вторая пластинка «Консидеранду», преимущественно с музыкой другой легенды бразильской сцены Эду Лобу. В прошлом году музыканты представили посвященный Ивану Линсу диск «Шору да Сагуаш», а 30 октября выпустят диск, на котором переосмысливают произведение Жоан Донату. По словам Кеберли, в композициях Донату ощущается подлинная лаконичность и сдержанность, готовность позволить музыке развиваться неспешно. Именно эта открытость делает его творчество столь гибким и позволяет ему находить отклик у слушателей разных поколений и в самых разных контекстах.

базирующийся в Барселоне коллектив The Soulful Trio на сцене с начала 2020-х годов. В его состав входит барабанщик Амера Толоса, гитарист Пабло Санчес и органист Лукас Эррера Фернандес. Музыкантов объединила любовь к соул-джазу 60-х. В 2023 году выпустили дебютный мини-альбом The Soulful Trio. Годом позже за ним последовала уже полноформатная пластинка Said and Done. После серии успешных выступлений на европейских джазовых фестивалях на днях выпустили альбом Second Hand, в который вошли 9 авторских композиций.

0: юбилей.
1: Будущий джазовый стандарт «I've got you under my skin» был написан Колом Портером для музыкальной картины «Рожденная танцевать» «Born to Dance», вышедшей на экраны в ноябре 1936 года и ставшей первым фильмом композитора, для которого он полностью сочинил саундтрек. Ранее в кино попадали отдельные его произведения. Прозвучавшая в картине в исполнении Вирджинии Брюс песня «I've got you under my skin» была номинирована на премию «Оскар», но уступила другому будущему стандарту «The way you look tonight». В декабре того же года были выпущены ставшие популярными версии Рэя Нобла и его оркестра с вокалистом Эллом Боули и Хэла Кэмпа и его оркестра с вокалистом Скинни Эннисом. В 1956 году «I've got you under my skin» была записана Фрэнком Синатрой и вошла в его альбом «Songs for Swinging Lovers», в 2000 году введенный в зал славы премии Грэмми. А двумя годами ранее и сама песня в исполнении Синатры была включена в тот же зал славы.

лейбл Blue Note Records переиздал на 180-граммовом виниле очередную пару альбомов из своего славного каталога. Это, во-первых, записанная в 1967 году пластинка саксофониста Сэма Риверса «Dimensions and Extensions», которая была выпущена лишь в 1986 году. А во-вторых, альбом Сони Роллинза с незатейливым названием «Сони Роллинз Volume 2», «Сони Роллинз том 2», вышедший в октябре 1957 года и ставший второй пластинкой тенор-саксофониста, выпущенной лейблом Альфреда Лайена. Состав потрясающий. За барабанами Арт Блейки обязанности пианиста разделили Хорас Силвер и Сан-Телониус Монк. На 5 из 6 пьес играет тромбонист Джей Джей Джонсон плюс выдающийся контрабасист Пол Чемберс.

Вокалист Джонатан Каррент посвятил свой новый альбом «Full Circle» своей наставнице и близкому другу Дайан Шур. «Альбом «Full Circle» для меня особенный», — сказал Каррент. «Этот проект стал необыкновенной возможностью отдать дань уважения легенде джаза Дайан Шур, которая стала моим наставником за последние несколько лет». Двукратная обладательница Грэмми нашла в себе силы, приняв участие в записи двух пьес, несмотря на то, что несколько лет назад была вынуждена оставить сцену из-за диагностированной у нее болезни Меньера. Остальные участники записи – это приезжавший этим летом в Москву пианист Амир Хендельман, гитарист Грэм Дектер, басист Алекс Франк, барабанщик Кевин Каннер, трубач Кай Палмер и саксофонист Рики Вударт.

И в заключение хочу поздравить с юбилеем одного из самых известных российских джазовых музыкантов, народного артиста России Алексея Кузнецова. 6 сентября Алексею Алексеевичу исполнилось 85. Сегодняшнюю программу «Просто о джазе» завершит, наверное, самая известная пьеса мэтра Алёша, признанная российским джазовым стандартом. До встречи!

0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей, пледы от 600 рублей, подушки от 150 рублей, полотенца от 60 рублей. Богатый выбор, низкие цены. С 5 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Ленина, 68. Количество товара ограничено, подробности продавцов консультантов категории 0+.
2: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Пирога, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
3: Никому не сообщайте реквизиты банковских карт. Не переводите деньги на сторонние счета. Избегайте незнакомых номеров. И помните, службы безопасности банков никогда не звонят своим клиентам.
4: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Текущие выборы в России проходят почти идеально с точки зрения чистоты, заявил глава СПЧ Фадеев. Два радара ВСУ уничтожены геранями в Одесской и Днепропетровской областях. И Трамп заявил, что США поддерживает контакт с хуситами. Об этих и других событиях далее подробно. Выборы в России проходят спокойно и достойно, несмотря на все потуги врагов, заявила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. Она отметила, что уровень попыток кибератак в ходе выборов в России очень высокий, использовались массовые DDoS-атаки. Глава ЦИК отметила, что было зафиксировано более 1000 волн атак на избирательную инфраструктуру. Сообщений о нарушениях на выборах в Госдуму 9-го созыва поступает в разы меньше, чем в ходе парламентских выборов 2021 года. Они составляют не более сотой доли процента на 0,1 на 0,001 работающих в стране избирательных комиссий, отметила Памфилова. Она также рассказала, что ЦИК своевременно научился отражать кибератаки, фактов нанесения ущерба не зафиксировано.
6: Но еще вот, пожалуйста, в Москве что делают? Представители одной из партий путем внедрения в систему наблюдения ДЭК, то есть сам ввел сознательно вредоносную программу в систему ДЭК и пытался остановить ее работу. Представитель системной партии.
5: На федеральной платформе ДЭК проголосовали уже более 3,5 миллиона россиян, сообщили в Минцифры. Там отметили, что в топ-регионах по количеству голосов вошли Новгородская область, Республика Марий-Эл, Смоленская область, Чувашия и Удмуртская республика. Текущие выборы в России проходят почти идеально с точки зрения чистоты. Нарушения практически не фиксируются, заявил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Аппарат российского омбудсмена собирает информацию об обстрелах ВСУ в дни выборов в России и может обратиться по этому поводу в международные организации, сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.
7: В Луганской Народной Республике из-за попыток атак вражеского БПЛА 14 избирательных участков были вынуждены перевести на резервное электропитание. В Республике Мариэл региональный уполномоченный предложил разместить в помещениях избирательных участков указатели на расположение бомбоубежищ на случай возникновения террористической угрозы.
5: Выборы депутатов Госдумы в Запорожской области прошли в штатном режиме без зафиксированных нарушений, сообщает избирком региона. В 14 часов закрылись избирательные участки в селах, в 16 часов в городах и административных центрах. Впервые в выборах в Госдуму принимают участие жители регионов Донбасса и Новороссии. Избирательные участки в ЛНР на выборах в Госдуму закрылись сегодня в 16 часов по московскому времени. Явка по итогам трех дней голосования составила 79%, сообщил региональный избирком. Досрочный голосование и работа избирательных участков в ДНР, которые закрылись сегодня в 14 часов, прошли штатно, несмотря на провокации противника, сообщил председатель регионального избиркома Владимир Высоцкий. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование завершится 20 сентября. И новость последних минут. Явка на выборах в Госдуму на 18 часов по московскому времени составляет более 54,5%. Это данные ЦИК России. Операторы дронов российской бригады беспилотных систем «СМЕРШ» уничтожили группу украинских боевиков, скрывавшихся в кустах на славянском направлении, сообщили в Минобороны. ПВО России за сутки сбило 1951 беспилотник самолетного типа, 8 управляемых авиабомб, 4 снаряда «Хаймерс», 8 крылатых ракет большой дальности «Фламинго», говорится в сводке Минобороны. Российские вооруженные силы ударом беспилотника «Герань» сегодня поразили новый автомост в районе Маяков в Одесской области, по которому возили грузы для ВСУ. Расчеты беспилотных летательных аппаратов, применив БПЛА «Герань-4 «Сикер», поразили две радиолокационные станции украинской армии в районных населенных пунктах Староказачи Одесской области и Андреевка Днепропетровской области. Министерство обороны России в воскресенье распространило кадры этих ударов. Президент США заявил, что Вашингтон находится в постоянном контакте с йеменским движением мятежников-хуситов «Ансар Аллах», об этом сообщил телеканал Fox News. По словам Дональда Трампа, они согласились не вести боевые действия против Соединенных Штатов. Как отмечает CNN, президент Трамп дал понять, что красная линия для него является непосредственным участием США в нанесении ударов по позициям хуситов. Как отмечает Fox News, Трамп находится на стадии принятия решения по Ирану. Американский лидер также анонсировал крупные события в ближайшее время. В разговоре с журналистом канала он озвучил три сценария развития событий. Уничтожить Иран, позволить ему экономически сгнить или заключить с ним сделку. Хозяин Белого дома также допустил возможность встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце

0: сдавать свои позиции по всем фронтам и, что называется, в аккурат в канун астрономической осени, то есть 23 сентября, в день равноденствия, начнет стремительно портиться, поскольку на русской равнине будут активизированы мощные циклонические вихри, которые принесут нам облачные поля, дожди достаточно высокой интенсивности, ну и понижение температурного фона до положенной сентябрьской нормы, при этом усилится ветер и начнутся заметные листопады. Температурный фон понизится до многолетней нормы и, по сути, по ночам уже станет не выше 6-11 градусов, а в дневное время 11-16, ну, максимум плюс 12-17 градусов. То есть после вот этого недолгого периода бабьего лета осень постареет за считанные дни.
1: По словам Тишковца, на следующей неделе в Москве может выпасть около 75-месячной нормы осадков. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге сегодня проходят матчи регулярного чемпионата. «Локомотив» в эти минуты встречается с «Барысом» и уступает 0-2 во втором периоде. «Сибирь» ведет в матче с «Сочи». В гостях 4-1, а «Минская Динамо» пока что побеждает «Автомобилист» со счетом 2-0. Во всех матчах завершаются вторые периоды. Магнитогорский «Металлург» сегодня разгромил «Нефтехимик» со счетом 6-2. «Салават Юлаев» справился со «Спартаком» 3-1, а «Трактор» переиграл «Авангард» со счетом 2-1. В Москве в эти минуты продолжается суперкубок единой лиги. И к этой минуте определился бронзовый призер турнира. ЦСКА переиграл казанский «Уникс» со счетом 79-59. Ну а в матче за пятое место игроки победила «Зенит» 83-79. Победитель турнира определится в матче «Локомотив Кубань-Анадолу-Эфес». Он начнется в 19:00 по московскому времени. Александр Терентьев и Алена Баранова стали победителями спринтерских гонок на чемпионате России по лыжероллерам в Архангельской области. У мужчин финишировал вторым Владислав Осипов. Он отстал от победителя на 2,19 секунды. Третьим финишировал Андрей Кузнецов. У женщин второй стала Дарья Непряева. Тройку лучших замкнула Елизавета Бекешева. Россиянин Матвей Витлугин стал вторым на турнире по фигурному катанию серии «Челленджер» в итальянском Бергамо. Победу одержал эстонец Михаил Селевко, который опередил россиянина на 6 баллов. Третий результат показал француз Карентен Спинар. Соревнования завершатся в воскресенье произвольным танцем у танцевальных дуэтов. Российский теннисист Марат Шарипов обыграл соотечественника Павла Котова в финальном матче турнира серии «Челленджер» в китайском Гуанчжоу. На этом о спорте все. До встречи.
1: Погода. По данным центров ОБС, 21 сентября в Хабаровске днем около 15 градусов, переменная облачность, без осадков. В Ханты-Мансийске плюс 19, также без осадков. В Омске 18-20, без осадков. В Новосибирске около 13 градусов, облачно, временами осадки. В Иркутске около 18 градусов и также возможны дожди. В Пензе завтра 22-24 градуса, без осадков. В Владимире до 23 градусов, без осадков. В Туле 16-18, небольшой дождь. В Петербурге завтра облачно, временами осадки, днем 13-15, в Москве сейчас около 18 градусов тепла. Предстоящую ночью похолодает до 11-13, днем завтра в Москве до 21 градуса.

0: Сервантники.
1: Уважаемые слушатели, в этой программе мы будем упоминать движение ЛГБТ, которое признано экстремистским.
2: Программа «Консерватники» в эфире Радио России. Андрей Афанасьев и Роман Антоновский в студии. Мы рады вас приветствовать.
3: Всем добрый вечер. Мы начинаем, как обычно, сегодня много тем. И начнем мы с такой темы. Вот, может быть, немногие знают, что такое индикт. Расскажи, Андрей, что это и чем это важно?
2: Ну, хочется действительно поздравить всех с Новым годом. Потому что индикт – это как раз церковное новолетие, римское новолетие, новолетие по юлианскому календарю, которое приходится на 1 сентября по старому стилю. И как раз на этой неделе оно у нас было. То есть середина сентября – это как раз

0: церковный индикт, когда начинается новый церковный год. Это древнее событие. 14 сентября по новому стилю оно у нас проходит достаточно тихо, но вместе с тем вообще индикт и начало церковного новолетия — это повод поговорить о том, что такое календарь, что такое праздники, как они формируют смысл, как они формируют нас самих. Связан индикт и начало церковного года с чередой церковных праздников. Заканчивается церковный год последним 20-м праздником, Успением Пресвятой Богородицы, то есть ее уходом в духовный мир, к Господу. А начинается первый у нас большой праздник в череде церковных после новолетия с Рождества Пресвятой Богородицы. То есть, иными словами, у нас после Нового года первый большой праздник – это Рождество, и дальше все события, весь церковный календарь всегда был связан именно с Матерью Божией. Почему с ней? Потому что она была необходимым условием пришествия в мир Спасителя. Чтобы Спаситель пришел в мир, должна была родиться Дева, достойная понести его и привести в этот мир, вот этот настоящий такой священный ковчег, священный потир, Матерь Божья. Вот она должна была первой явиться в мир. Вообще, когда какие-нибудь феминистки или еще какие-то излишне прогрессивные деятельницы начинают нам рассказывать про то, как христианство угнетало женщин, они сами не понимают, что на самом деле христианство достоинство женщины восстановило и возвело его буквально в статус Матери Божией. То есть, если через Еву было действительно грехопадение и такое подчиненное, угнетенное положение женщины во многом было, наверное, связано с этим, потому что все практически культуры, все традиции хранили память об этом событии, то через Матерь Божию пришло к нам спасение в лице Иисуса Христа. И оно, это событие, сверхсобытие, оно изменило, перевернуло в мире буквально все, в том числе, кстати, и положение женщины. Оно вернуло женщине достоинство и выровняло в глазах Божьих. Опять же, по слову апостола, нет ни мужского пола, ни женского в очах Божьих, потому что есть только человеческая душа. Тоже что-то невероятное для древнего мира. Однако, вот, пожалуйста, это произошло. Ну, а что там уже дальше было, мы с вами сами все прекрасно знаем. Это уже перекос в другую сторону. Так вот, индикт — это Новый год 1 сентября. Самый древний еще там в языческую пору в Риме Новый год был 1 марта. Вот эти все римские календы.
1: Мистерии.
0: Да, и связано это было с началом сельскохозяйственного периода, с таким циклическим восприятием времени, свойственным для древних языческих культур и традиций. Именно поэтому, кстати, вот у нас, например, сейчас идет сентябрь, и по-латински или по-английски это «септембр», буквально седьмой месяц. Октобр, восьмой, октава, кто знает, да, из музыки, новембр, девятый. Почему? Да просто потому, что март был первым месяцем, когда придумывались названия месяцев и давались в Римской империи. И они стали во многом универсальны во всем мире, то первым месяцем был март, а когда первый месяц март, то сентябрь 7, октябрь 8, декабрь 9, то есть ноябрь 9 и декабрь 10. Ну вот у нас потом все трансформировалось. И с принятием христианства первым днем года стало 1 сентября. Собственно, именно поэтому, дорогие школьники, дорогие студенты, дорогие преподаватели, 1 сентября – начало нового учебного года. Вот новый учебный год, он соответствует новому календарному году в период допетровский. Напомню, что Новый год праздновать с 1 января, привязывать его к празднику обрезания Господня, это уже традиция петровская. То есть до Петра, с крещения Руси и до Петра у нас, во-первых, было летоисчисление от сотворения мира, во-вторых, Новый год был 1 сентября.
1: Отмечали его тогда?
0: Конечно, да, это был церковный праздник, индикт, но вся жизнь русских, вся жизнь православных людей, она выстраивалась вокруг церковных праздников, вокруг церковного календаря. Трансформации произошли серьезнейшие. У нас сейчас идут наслоения эпох, традиций, смыслов. Мы и Первомай празднуем, и День народного единства, и Пасху с Рождеством, и Старый Новый год. Все на свете.
1: Все вместе.
0: Да, но для того, чтобы было ровное, стройное сознание у общества в целом и у каждого отдельно взятого человека, все-таки крайне важно понимать, а что мы празднуем и почему. И вот Новый год 1 сентября лично для меня имеет большое смысловое значение. Я понимаю, что мы празднуем. Новый год, привязанный к дате Рождества Христова, да, тоже, безусловно. Об этом нет никаких, как бы, сомнений, речи нет. А вот когда мы празднуем светский Новый год, вообще никак не связанный с духовной составляющей, тут уже возникают вопросы. Ну и самое главное, что еще мне хотелось сказать, календарь-то это на самом деле штука сакральная. То есть попытка десакрализировать календарь – это всегда попытка сломать сознание общества, как это было, например, после Великой Французской революции, когда ввели новые месяцы, новые исчисления. Вообще все было другое. И это, кстати, не прижилось, это потом кануло в лету. Когда произошел 1917 год, большевистская революция, тоже у нас появился старый и новый стиль. Большевики нас выровняли с Западом буквально.
1: Старый Новый год.
0: Да-да-да. Ну, то есть ввели абсолютно другой календарь. У нас был свой календарь, и нам было абсолютно неинтересно, как там живут эти паписты по своему григорианскому календарю. У нас был испоконный юлианский календарь.
1: И календарь, кстати, более правильный, потому что он был больше привязан к циклам природным. Поэтому у нас такие есть и странные сейчас аномалии из-за смены календаря большевиками, потому что получается, что мы долго ждем весну, потому что у нас начало марта, по факту, конец февраля, и такой, наоборот, затяжной бабье лето, как сейчас, потому что там, по факту, начало сентября до середины, это еще август у нас.
0: Так и есть, вот только-только, по сути, мы с вами, находясь в середине сентября по календарю григорианскому, потому что его вел папа римский Григорий, мы на самом деле находимся в самом начале осени по календарю юлианскому. И стоит, в общем, об этом задуматься. Никому ничего не навязываем, ничего не призываем, но просто вот обратите внимание и знаете, что история, она мудрая, глубокая и хранит множество тайных и не очень, на самом деле, тайных знаний. Сейчас практически все тайные знания лежат на полке, до них надо только дотянуться, открыть, да, вообще посмотреть и разобраться. Все в открытом доступе, это тебе не середина 20 века. Так что с Новым годом, дорогие наши друзья, братья и сестры, с церковным новолетием. Праздновать его надо, взглянув в себя. Надо его праздновать, взглянув в себя, и, безусловно, подготовиться к празднованию первого большого церковного праздника в новом году. Это Рождество Богородицы, 21 сентября, на которое у нас приходится еще и памятная дата – Куликовская битва. Это важнейшее событие, и для меня вообще, на самом деле, самый главный день сентября во многом, потому что можно сказать, что это День России. Мы часто с Романом в социальных сетях, в телеграм-каналах, в различных программах поднимаем тему Дня России, вообще какого-то праздника, который был бы посвящен нашей истории, нашему государству, нашей стране, и вызывает очень горячие дискуссии этот вопрос. Лично мое мнение, 21 сентября. Во-первых, потому что он совпадает с большим церковным праздником Рождества Богородицы. Россия всегда была ее подножием тоже престола Господнего и всегда находилась под ее защитой, под ее амофором. Это абсолютно точно из нашей церковной сакральной истории. Это доподлинно видно. В любую войну у нас обязательно является какой-то особый образ Матери Божией, будь то Донская икона на Куликовском поле, Тихвинская икона в год Великой Отечественной войны, Казанский образ в Смутное время, Казанская и Смоленская иконы в Наполеоновские войны, Полтавский образ при Петре. В общем, очень много. Если разобраться, каждые какие-то тяжелые, смутные времена дают нам свою икону Матери Божией. Сейчас у нас с вами есть Донецкая Мироточивая икона умягчения злых сердец, которая находится там с 14 года и укрепляет бойцов. И мне удалось тоже соприкоснуться с этой удивительной святыней, безусловно, благодатной. Поэтому 21 сентября – это Рождество Богородицы, 21 сентября – это День Победы на Куликовском поле и, по сути, день рождения русской нации по Гумилеву, да, который сказал, что пришли смоляне,
1: ушли русские, да,
0: да. Можайцы, москвичи на Куликово поле, а ушли оттуда русские. И это действительно так. День рождения русской нации. Ну и, наконец, еще издревле считалось 21 сентября днем призвания варягов. То есть создание первого этапа нашего русского государства. Все это приходит на 21
1: сентября. Основание первой династии
0: Рюриковичей. Да, да, то есть основание первой династии. Потом, спустя 500 лет отделяет Рюрика от Куликова поля. Спустя 500 лет рождения уже русской нации на Куликовом поле, Рождество Богородицы, ну то есть все сходится. Вот он, подлинный день России, и как раз сразу первый большой церковный праздник после церковного Нового года.
2: Консерватники.
1: Движемся к второй теме, то есть ковчег с частицей мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского прибыл в зону СВО. А ты знаешь, в какое подразделение он прибыл первым и как вообще будет, то есть, там, передаваться из подразделения в подразделение, какой там будет, собственно, механизм? Там?
0: Сам маршрут святыни, он засекречен. То есть материалы Министерства обороны, Департамента информации и массовой коммуникации, Главное военно-политическое управление публикуют уже по факту. Потому что, безусловно, для противника было бы за радость нанести удар, чтобы были какие-то жертвы, какие-то разрушения. За святынями вообще нашими на фронте противник охотится. Вот за упомянутой иконой Матери Божией «Умягчение злых сердец Донецкая» просто буквально с 2014 года СБУ охотится, хотят ее уничтожить. Даже назначена, по моей информации, за нее большая, очень серьезная, шестизначная, как минимум, в долларовом эквиваленте награда. То же самое, безусловно, и ковчег с частицей мощей, и многие другие святыни, которые сейчас приносятся в зону СВО для укрепления духовного наших воинов, они представляют, как бы это жутко ни звучало, интерес для нашего противника. Противник очень бы хотел их уничтожить. Представляешь вообще, в какое время мы живем, что у нас в русские подразделения приносят ковчег с недавно обретенными мощами, с частицей мощей Дмитрия Донского, а с той стороны люди, которые подчас носят русские фамилии и, возможно, являются потомками участников Куликовской битвы. Я где-то читал, что 60 или 70% русских являются потомками участников Куликовской битвы, потому что там буквально было все практически были. Все боеспособное мужское население тогдашних русских княжеств. И вот, безусловно, я больше уверен, в рядах ВСУ есть потомки участников Куликовской битвы. И вот настолько произошло вот это смещение духовное, интеллектуальное, что эти люди стремятся уничтожить ковчег с мощами великого нашего князя. Они были, кстати, очень интересно обретены. Мы на телеканале «Спас» снимали особый сюжет про это, особую программу. Как мы знаем, покоились они в Архангельском соборе Московского Кремля. То есть Архангельский собор Московского Кремля – это традиционная усыпальница царей и великих князей. В Успенском – усыпальница митрополитов и патриархов, а в Архангельском – князья и цари. И вот было известно, где погребен Дмитрий Донской, поэтому говорят, что за обретение мощей. Обретение мощей заключается в том, что чудесным образом получили к ним доступ. Никто специально не вскрывал гробницу для того, чтобы вот сейчас в рамках СВО направить частицу мощей туда.
1: Или проверить их подлинность.
0: Да, да, провалилась часть пола. И как раз появилась инженерная угроза, что весь саркофаг, выточенный из белоснежного камня, где покоится великий князь, может провалиться внутрь. Ну, то есть и повредятся как раз и мощи, и останки. То есть это недопустимо. И сам саркофаг уже представляет, безусловно, культурную ценность. Ему больше 6 веков. И, безусловно, мощи – это святыня православная для нас, для верующих людей. И вот, когда начали очень аккуратно, понятное дело, под пристальным надзором и ученых, историков, археологов и священноначалия начали аккуратненько ремонтировать и поднимать эти плиты, увидели, что часть в саркофаге отколота уже, и там такая как бы появилось отверстие, через которое как раз и можно было аккуратненько достать и вот обрести эти мощи. Обретение мощей – это уверение, удостоверение одно из главных в том, что человек был действительно святой. Не бывает такого, чтобы 6 веков пролежали останки и не разложились совсем, без какого-то внешнего там, химического или прочего воздействия. И вот тут мы видим, что Дмитрий Донской действительно святой, потому что 6 веков. Кто знает просто, кто знаком с тем, как разлагается человеческое тело, прекрасно знает, что там за век практически уже ничего не остается.
1: Да.
0: И бывают такие, например, мощи Александра Свирского. Там температура 36,6. Вот многократно ставили эксперименты, приходили скептики, были ученые, ну не могут понять. Вот 36,6. Вот как в здоровом,
1: как человек,
0: живом человеке. Мощь святителя Спиридона, который в эти дни тоже находится в пределах нашего Отечества, многократно на Корфу рассказывают, что стаптываются башмачки.
1: Да.
0: Вот полностью они одеты в одежду архиерейскую, и стаптываются башмачки. И по всему миру эти башмачки рассылают, то есть их меняют. Надевают на святителя Спиридона, а потом через некоторое время смотрят опять, ну, стоптано немножечко. И рассылают по всему миру. Я думаю, кто паломничал, был в каких-нибудь больших храмах, соборах, видел этот самый расшитый часто золотом или какими-то драгоценными камнями башмачок, который является вот такой святыней, которая с Корфу, с Керкеры рассылается по всему миру. Поэтому вообще святыни — это важнейший элемент нашей веры, потому что душа, открытая Богу, душа, открытая вере, она абсолютно точно почувствует благодать. Вот если кто-то из нас слушает, из скептиков, из людей сомневающихся, а вы сами просто попробуйте разобраться. Вот попробуйте как-то вот помолиться, сходите туда,
1: в общем, как раз, да,
0: поговорите с людьми.
1: Да, сейчас тоже, кстати, хороший повод сказать о возрождении православия, потому что в хорошем смысле невероятно стоит ажиотаж. Вот у меня знакомый как раз писал, что отстоял очередь 5 часов, чтобы поклониться мощам Дмитрия Донского и Спиридона. Как раз, то есть, в будний день стоит, ну, 5-часовая очередь.
0: Да, и, ну, знаете, как говорят, к пустому колодцу люди не ходят. То есть, если такое количество людей идет к этому, разных людей, взрослых, уже пожилых, совсем молодых, богатых и бедных, здоровых и больных, там есть все, там вся страна, весь наш народ, на самом деле, представлен. Приезжают там люди на очень больших машинах, с очень большими мигалками тоже. Почему? Да потому что это истина, это правда. И когда человек сам ее в себя принимает, когда он ее чувствует, у него не остается сомнений. И ему уже самому ничего не надо доказывать. Вот в моей жизни святитель Спиридон сыграл огромную роль. Он мне многократно помогал. Просто по его молитвам в моей жизни произошло множество чудесных разрешений сложных ситуаций, таких, которые казались во многом безвыходными. И в жизни моих близких, моих друзей, моих родственников то же самое. Огромное количество людей просто скажут: да, святитель Спиридон помог. Я как-то тоже сказал своему другу близкому: ну вот обратись к святителю Спиридону, помоги. У него там был вопрос жилищный. Там святитель Спиридон очень быстро помогает людям, которые решают жилищные вопросы, ищут дом или пытаются там переехать, и не получается, еще что-то. Вот он пошел, помолился, вышел из храма, и ему звонок от риэлтора, что все, проблема разрешилась. Вот так, в моменте. Другой мой близкий друг оформлял дом, ипотеку, и там тоже были свои проблемы, свои трудности, искушения. Помолились святителю Спиридону, и все произошло. Ну вот, можно по-разному к этому относиться, но я говорю о своем личном опыте, за который я готов отвечать.
1: Я тоже могу сказать за свой личный опыт, потому что в свое время, когда я блуждал в потемках неязычества, у меня случилась там встреча случайно вот с человеком, которого можно как в христианском смысле назвать юродивым. Я ему рассказал, что вот будет у тебя какая-то проблема в жизни. Сходи, попроси Матронушку. В какой-то момент у меня тоже случилось, скажем так, проблемы в жизни, связанные с рабочими там карьерными вопросами. Я начал там задумываться о том, чтобы вернуться к христианству. Я сходил, отстоял в храме Матрон две очереди там к иконе, к мощам, попросил эту ситуацию исправить, и действительно в два дня все, в принципе, наладилось буквально там по мановению там руки Господа. Поэтому тоже, в общем-то, на своем личном опыте я убедился, то, что когда ты обращаешься к Богу, к святым с определенными там просьбами, то все может исполниться, даже как бы это сложно не было.
0: Да, и в заключение, наверное, этой темы хочется сказать тем, кто пока еще к этому не пришел. Вы главное, вы знаете, не смейтесь над этим, не издевайтесь над этим, потому что, ну, это может всегда плохо закончиться. Уже были в нашей стране те, кто пытались глумиться над святыми мощами, осквернять их, что-то еще делать. Ну, плохо это все закончилось для всех нас. В первую очередь для тех, кто это делал, а во вторую для всех нас. Ну, нельзя это делать. Поймите это, пожалуйста. Вот. И старайтесь сами разобраться. Сами составьте свое мнение. Не там доверяйте нам с Романом. Сами изучите вопрос, сами составьте свое мнение, сами поймите, что на самом деле чудеса в мире есть. Просто люди не хотят их видеть. А почему не хотят? Потому что если ты признаешь существование этого чуда, если ты признаешь очевидное наличие божественной благодати в православной церкви, то придется менять свою жизнь.
1: Да, и менять ее полностью.
0: Придется отказываться от каких-то грехов, страстей, потому что тебя просто начнет совесть жечь. А многие люди предпочитают жить там в темноте или в полумраке. Вот, ну, постарайтесь все-таки, дорогие наши, выйти на свет Божий хоть немножечко, тем более, что вот есть такие замечательные сейчас у нас с вами возможности соприкоснуться с великими святынями. К следующей теме переходим.
2: Консерватники.
0: Ну и тема, конечно, такая военно-политическая, скажем так. Радослав Сикорский, небезызвестный, тут разошелся. Цитата его. «Если бы Россия напала на нас, и мы перестали себя сдерживать, думаю, мы довольно быстро разгромили бы Россию. У нас подавляющее превосходство над Россией в воздушной мощи. Совет государств Балтийского моря, даже без остальных стран Европы и НАТО, имеет более высокий ВВП, чем Россия, больший оборонный бюджет в мирное время, чем Россия тратит на оборону в военное время». Ну, в общем, отросли у Сикорского, который, видимо, сейчас является спикером таким партии войны в Польше, отросли крылато-гусарские крылья, вот пика опять у него где-то там проросла в руке, сабля, и вот-вот сейчас он насколько он пойдет на Москву.
1: Ну, кстати, даже, знаешь, интересно, что я вот читал, что, в принципе, есть, наверное, тоже, как и у нас в Польше, два проекта польского национализма, да, один такой проект, он направлен внутрь, что нам лучше построить там свое сильное польское государство национальное, вот, и решать наши проблемы внутренние. И второе, это как раз вот такой польский национализм с имперскими амбициями, то, что вот там нам нужно там больше земли, там участвовать во всяких там внешних вопросах и проблемах, и поскольку тот же самый Сикорский, это человек, который в свое время там тоже не вылезал из Америки, из Британии, то явно как раз он хедлайнер вот этого имперского польского национализма, который подстегивается англо-британцами. Вот. Но надо сказать, что для Польши это все плохо заканчивалось. То есть, как мы знаем, что в учебниках про Польшу всего 4 раздела. Вот. Есть такая шутка бытует, это, в общем, нельзя забывать. И на самом деле, знаешь, какая большая проблема Польша, что у ее элиты часто амбиции на уровне сверхдержавы, а сама Польша этому статусу не соответствует. Я, например, читал, в Чомск была отчасти там трагедия Польши в первой половине 20 века, в том, что после Первой мировой войны совершенно незаслуженно Польша получила вдруг огромные территории. То есть получилось, что после Первой мировой войны, когда развалились Российская империя, Австро-Венгерская и Германская, Польша вдруг оказалась, не воюя, довольно большим по размеру государством. И из-за этого объема вот этих территорий у польской элиты родилась, в общем-то, там концепция, родилось убеждение, что они являются некой региональной сверхдержавой. При этом ни по экономике, ни по политике, ни в военном плане Польша статус сверхдержавы не отвечала, а вела себя именно так. И в итоге сначала они хотели с немцами, значит, вместе напасть на Советский Союз, а потом гонор у поляков стал такой, что когда, значит, нацистская Германия сказала, а дайте-ка нам город Данцик, где Гданьск, где живет в основном немецкое население, и обеспечите нам доступ через вашу территорию к Восточной Пруссии, там, железную дорогу. И поляки сказали, да вы еще кто такие, там, немцы проиграли Первую мировую войну, идите вы нафиг. Ну и чем закончилось, мы все помним, что вся эта, в общем, бахвальство польское кончилось тем, что немцы достаточно быстро и оперативно большую часть Польши оккупировали, а Советский Союз также быстро и оперативно вернул в состав Советской России западно-русские земли Польши и Украины, которые тоже были, в, там, пока в России шла гражданская, поляками под шумок отторгнуты.
0: Вообще, конечно, смотря на Восточную Европу, на нашу войну на Украине, бывшей, да, на отношения с Польшей, моя славянская душа тоскует. Потому что наш славянский гонор, наше вот это такое неудержное воинственное начало, оно, к сожалению, опытными натруженными руками кукловодов направлено друг на друга. Какое бы было замечательное единое славянское море, если бы мы не выясняли отношения друг с другом, а выясняли отношения со своими реальными внешними противниками. Вообще, кто такие поляки? Это же наше славянское племя полян.
1: Да.
0: Абсолютно ничем от нас не отличается.
1: Ну, то есть разделены только религией, по сути.
0: То да. же самое, та же самая гаплогруппа R1A1, что и у нас с вами, дорогие наши слушатели, кто русский по крови. И так сложилось, что на определенном этапе государство этих славян попало под сильное западное влияние. Изначально христианство они приняли от греков, как и мы, по православному образцу, еще при Пиастах. У меня мой хороший знакомый, польский журналист и польский националист Матеуш Пискорский принял православие. Я говорю, Матеуш, ну а как это вообще для польского националиста возможно? Он говорит, я вернулся к корням. Я во всем разобрался, все прочитал и понял, что нас латинизировали уже позже. То есть, получается, часть единого славянского мира подпадает под влияние Запада, меняет религиозную идентичность и становится агрессивно направленной против другого славянского большинства. Ничего не напоминает? Да. Поляки – это просто, ну, хохлы своего времени, прости господи, украинцы своего времени. Это же так и есть. И потом то же самое сейчас нам устраивают с другими нашими братьями вот, по крови, которые вот тот же самый путь проходят. Но в итоге-то что? В итоге что? Вот эта вот идентичность разорванная, вот эта вот абсолютная подчас шизофрения. К чему это приводит? И вот это вечное польское стремление просветить восточные дикие степи. Ну вы просвещаторы, ну вы в конце концов придите в себя уже хоть немножко, пожалуйста. Да, и готовят к войне. Да, если будет большая война с Западом, в авангарде этой войны готовится ставить поляков. Вот только проблема-то в том, что все поляки, которые достаточно духовитые и боевые для того, чтобы держать в руках оружие и с нами воевать, они уже во многом удобряют чернозем в Новороссии. Они есть. Поляки – народ духовитый. Ты, Ром, сам прекрасно знаешь, что польские футбольные фанаты всегда были одними из самых сильных в мире и в Европе, и были действительно достойными соперниками нам, нашим футбольным фанатам. Но их количество, этих пассионарных людей, ограничено. И я не думаю, что в массе своей сегодняшние поляки уж очень хотят, уж очень мечтают с оружием в руках воевать против России. Я думаю, в случае чего там очень большое количество народу разбежится в разные стороны. Там такой будет верхний Ларс в масштабах там не всей страны, но половины точно, что это отдельный разговор.
1: Ну, да, ты прав, потому что мнение Сикорского там разделяют далеко не все, потому что тоже я с поляками общался, даже буквально когда был на отдыхе в прошлом году пообщался с одним как раз польским фанатом, бойцом ММА, это не в спортивном зале я с вами занимался. Вот. Он плохо говорил по-английски, но с помощью онлайн-переводчика показал мне, значит, надпись украинцы и какое-то одно очень неплохое матерное слово. И, в принципе, сказал, что как бы, к русскому отношению намного лучше, чем к Украине или к Западу. И более того, я даже знаю, что подразделением футбольных фанатов, подразделением российской армии, которые были сформированы из футбольных фанатов, в том числе приходили деньги из-за границы, в том числе из Польши, от польских фанатов, которые объясняли это так, что, конечно, у нас тоже с русскими были вопросы и проблемы, но вы нам ближе, чем украинцы, которые устроили Волынскую резню, являющуюся для поляков такой же трагедией, как Холокост для евреев, и ближе нам, чем там Запад со всем их там запрещенным ЛГБТ, безбожьим и так далее. Поэтому здравые люди там есть. И, кстати, тоже интересное произошло событие на уходящей неделе. Польская православная церковь отмечала большую дату, столетие, когда целая этническая группа вернулась в православие. То есть на территории Польши проживает такая этническая группа, как лемки. Это, в принципе, оказавшись на территории Польши русины. То есть одна из западных ветвей русского народа, родственная тем русинам, которые живут в Подкарпатской Руси. И под давлением поляков, под репрессиями, они перешли, значит, в униаты, признав главенство Папы Римского. А потом, когда репрессии за исповедание своей веры против них развязывать перестали, вся эта этническая группа в количестве 40 тысяч человек вернулась снова в православную веру, отказываясь признавать главенство, собственно, папистов.
0: Ну, в общем, поляки, побойтесь Бога. Ну вот давайте не будем в очередной раз лить моря славянской крови. В интересах ваших, не наших, хозяев. Следующая тема.
2: Консерватники.
0: Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге, Ром.
1: Да, прошел и завершился на этой неделе. Событие было масштабное, как раз показывающее то, что все разговоры о якобы международной изоляции России полная чушь, потому что масштаб был таков, что порядка 10 тысяч участников из более чем 100 стран мира приехали в Екатеринбург и прекрасно общались на этом международном фестивале. И как раз, знаешь, это такая вот дружба народов, здоровый человек, а не курильщика. Потому что, когда, например, к нам приезжают, скажем, малообразованные там мигранты, паразитируют на нашей социалке, чем-то непонятным заниматься, и навязывают нам свои чуждые России традиции, это дружба народа курильщика. А когда, наоборот, мы устраиваем такие международные мероприятия, как, куда приезжают ребята пассионарно со всего мира, а мы понимаем, что из каждой страны на такие большие события, как Международный фестиваль молодежи, обычно посылают лучших, то есть самых активных, самых умных, самых прогрессивных, то есть тех молодых студентов, которые в своих странах потом будут формировать деловую и политическую элиту. И вот они все приезжают, влюбляются в Россию и приезжают замечательно к себе домой, возвращаются заряженные по российским настроениям, потому что я там видел, как африканцы, азиаты, там, латиноамериканцы танцевали там под «Матушка Земля», скандировали «Россия», как с каким восторгом иностранцы пробовали нашу традиционную русскую кухню. В общем, судя по тем видео, которые были, мероприятие было интересное, насыщенное и замечательно. И, кстати, если кто-то считает, что вот в текущей ситуации зря на это потратили деньги, скажу вам, нет, не зря, потому что я вспоминаю в свое время, что огромными важными имиджевыми проектами стали для России, например, проведение Олимпиады в Сочи, особенно чемпионат мира по футболу 2018 года, когда десятки тысяч болельщиков и фанатов из разных стран мира приехали, увидели, какая Россия прекрасная, и потом записывали кучу видео. А что вы нам рассказывали, что здесь там кровавый режим и ходят медведи по улицам? Вот мы там сейчас приехали, поездили по России, и это прекрасная страна, здесь открытые люди, и мы сюда обязательно еще вернемся как туристы.
0: Да, и есть как раз еще один человек, который так себя проявил, раскрыл себя. Американский боец смешанных единоборств, лики UFC, Луис Пенья, в нашу страну влюбился. Цитата. «Я люблю матушку Россию, люблю русских, я буду работать над тем, чтобы получить российское гражданство, и я хочу стать православным». Вообще, мы не до конца понимаем, не до конца осознаем силу нашего самого главного мягкого оружия, нашей веры, нашей культуры, нашей традиции. Вот за счет того, что мы сами до конца себя не знаем, мы и не можем эту силу на благо и на защиту нас самих использовать. Другие люди со всего мира, с разных концов сейчас приезжают, прилетают в Россию, принимают православие, не без трудностей, не без искушений, получают наше гражданство и начинают здесь жить, строить свое будущее, растить детей, в храм ходят, исповедуются, причащаются, а мы середина наполовину, у нас полнарода по-прежнему в носу ковыряется, вообще не знает, что происходит, что, куда, зачем и почему. Ну вот задумайтесь, если Луис Пенья из смешанных единоборств UFC уже все понял, то почему у нас есть люди, которые до сих пор не хотят понять?
1: И ты знаешь, я считаю, что не нужно сопротивляться, а, так сказать, смириться и признать, что да, Россия христианская страна, и работать как раз во внешней политике, в том числе позиционирует себя как последний главный оплот христианской ценности. А то у нас, то давайте, значит, дружить там с глобальным югом, и давайте все исламизироваться, кругом там сделаем муслим-френдли, повесим халяль. То есть у нас, мы прекрасно уживаемся с коренными мусульманами, но они ставят нас 10% от населения, основная масса у нас православные христиане, и мы спокойно общаемся и общались с разными странами, с разными культурами, с буддистами, с мусульманами, без того, чтобы самим становиться буддистской или мусульманской страной. То есть у нас сейчас лучший друг КНДР, нам что, всем становиться чучхиистами? КНДР и без этого с нами дружат. Если мы хорошо общаемся с Ираном, нам всем в шиите переходить?
0: Ну так мыслят только люди пустые, да, духовно, сами.
1: А все нас воспринимают именно христианской страной, то есть помнишь, когда, например, принц саудовский, министр энергетики, сказал Путину, что вот вы мусульмане, вы христианская страна, но мы, значит, будем вместе, пока смерть не разлучит нас. То есть в арабском мире мы прекрасно воспринимаемся как христианская страна, и они с нами дружат в этом качестве. Или кроме Пенни, вот недавно был турнир мытищих международной по вольной борьбе, такой интересный, где чемпионы мира и олимпиады по борьбе борются, значит, с бойцами ММА. И после своей победы олимпийский чемпион по вольной борьбе Кайл Снайдер на русском языке произнес: «Иисус Христос – великий чемпион». То есть человек, понимая, что Россия – христианская страна, и будучи сам христианином американским, не поленился, выучил несколько фраз на русском языке, чтобы этой фразой «Иисус Христос – великий чемпион, там, слава Богу за все» порадовать русских болельщиков. И опять же, Луис Пенни приехал, что он сказал самое важное? То есть я, когда приехал, сходил в православный храм, пообщался в Челябинске с людьми, я понял, что российские культурные ценности для меня ближе, чем то, что происходит, например, в Америке. Потому что, несмотря там на победу консерваторов-трампистов, там все равно во многих штатах продвигается вот эта леволиберальная атеистическая повестка, там с БЛМщиной, с пропагандой там запрещенного у нас ЛГБТ и прочего-прочего. И действительно, многие европейские и американские христиане понимают, что им сейчас комфортнее будет жить с их убеждениями, с их ценностями именно в России.
0: Да, и знаете, вот уважать другого, вот эти все многонациональные, многоконфессионалы, по-настоящему может тот, кто знает себя. Вот если ты знаешь себя, если ты спокоен, если у тебя нету кризиса национальной или религиозной идентичности, то ты абсолютно спокойно, здраво и с уважением будешь воспринимать другого. А вот если в тебе намешано разного, и ты никак не можешь разобраться, кто ты, то и мира, и покоя не будет. Для начала надо четко понять и решить, кто ты. Вот русская культура, русская традиция, она прекрасна и уникальна тем, что она инклюзивна. В том плане, что мы готовы в себя принимать других людей. Но принимать, если вы будете разделять наши ценности, нашу культуру, наши традиции. Есть глагол «обрусеть». Есть глагол «обангличаниться». То «englify» нету. Есть глагол заитальяниться, обфранцузиться? Нет. Хотя обфранцузиться звучит достаточно неплохо, но, видимо, что-то другое
1: в русском языке есть слово «онемечиться», потому что немцы любили покоренные народы гармонизировать. У них так. Но у них гармонизация, онемечивание – это насильный процесс, насильственный процесс, а обрусение – это процесс добровольный,
0: который идет разница, снизу, да, а не огнем и мечом. Поэтому нужно вот на этом выстраивать. Нужно не бояться православия, нужно не бояться русской культуры, не задвигать их куда-то стыдливо в угол. Это наше, родное. И это обеспечивает гармоничное развитие и жизнь всем остальным, кто к нам приходит с миром. То есть не обязательно полностью раствориться в русском море, если вы по какой-то причине не хотите. Но уважать и признавать первенство нужно. И в этом, на самом деле, спокойствие, стабильность и гармоничное будущее нашей страны. А все остальное, будь то там халифат или там ЛГБТ-рейх, все это нас развалит. Нас спасет и сохранит только приверженность мудрой, гармоничной, гибкой, но твердой тысячелетней культуре и традиции нашей страны, нашего народа, где государствообразующим народом является русский народ, где культурообразующей религией является русское православие, а все остальные, мирные с уважением к русскому православию, живут своей жизнью и приносят благо на общее дело. И никак иначе. Вот в этом залог нашего гармоничного развития. И тогда и Луис Пенья, и Иван Петров, или Лев Исаакович, да, все смогут нормально жить вместе под одной крышей. Но только для этого Ване Петрову надо вспомнить, что он русский православный наследник Третьего Рима. И он и есть сегодня Третий Рим, а не просто какой-то бот.
1: Да, и то, что типичное русское имя Иван, это происходит от библейского Иоанн.
0: Ну да, то есть в этом нет никаких проблем. Русский народ очень терпимый, но терпимость, она имеет ценность, когда у тебя есть что-то свое. Если ты просто пустой сосуд и готов в себя любую чужую идентичность затянуть, потому что у тебя там внутри вакуум, то это плохо. Консерватники. Ну и в заключение час, конечно, надо поговорить про черное золото, про
1: и про нефть. Хуситов.
0: Да, наши братишки-хуситы там наводят шороху на Ближнем Востоке такого, что уже, по-моему, никто не знает, что делать с этим совсем.
1: Слушай, да, замечательно. То есть это иранцы показывают, как здорово могут они тоже вести гибридную войну, потому что хуситы – это их проект, которые фактически сейчас заблокировали резервный пролив, по которому шла арабская и саудовская нефть. Потому что иранцы, значит, заблокировали Ормузский пролив, а теперь их прокси-хуситы разгромили, значит, своих врагов, про саудовскую правительственную армию Йемена, и стали контролировать пролив в Красном море, который использовался как резервный путь. И получается, что теперь масса стран, включая тот же самый Китай и Европу, не смогут получать саудовскую нефть. Уже цена выросла. И, например, если тот же самый многовекторный Китай раньше просил Россию продавать нефть дисконтом, то теперь, не получая по морю нефть арабскую, уже будет, в принципе, более сговорчивым в общении с нами. И опять же, в очередной раз американцы кинули своих союзников, потому что когда, значит, хуситы к этому проливу прорывались и громили саудовских прокси, саудовские принцы в панике звонили Трампу, просили, значит, удары с воздуха по хуситам, американцы им отказали. А ведь еще где-то год назад, после визита Трампа в Саудовскую Аравию, саудовцы инвестировали огромные деньги в американскую экономику, а сейчас фактически они от иранцев получили, теперь от хуситов, и получается, что быть американским союзником не так уж и выгодно. Тогда они стали звонить Ирану, а Иран сделал круглые глаза и сказал: а мы ни при чем, это же не иранцы, это хуситы, непонятно кто. То есть, ну, в общем, замечательно все складывается, и здесь тоже есть, наверное, чему отчасти поучиться в России. То есть получается, что Иран, не вступая в прямое столкновение со своими арабскими суннитскими врагами с помощью гибридной войны, с помощью хуситов, делает им очень больно и неприятно, как и мы можем, в принципе, делать больно и неприятно западноевропейским странам, не вступая с ними в прямой конфликт, если они будут продолжать поддерживать Украину и вести с нами санкционную войну.
0: Да, в общем, если кто еще не понял, в мире идет мировая война. Это Третья мировая война, никак иначе. Просто она проходит в гибридных, информационных, когнитивных, экономических, каких угодно формах. И далеко не всегда сейчас это многокилометровые фронты. Но воюют почти все. И перспектив к тому, чтобы все как-то наладилось и само собой разрешилось, пока нет. Так что не расслабляемся, трудимся, поддерживаем своих и отстаиваем национальные интересы. Во втором части продолжим.
2: Консерватники. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Народные музыкальные традиции и современная классика в авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент».
1: Мугам – это жанр, который объединяет внутри себя страны Центрального Востока. И это жанр, возникновение которого приходится на VI век нашей эры. И это жанр импровизационный.
0: Гость – музыкант Риат Мамедов. «Кавказский акцент». В понедельник в 15:10 по Москве и в 17:10 по времени Салехарда. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Банковский код. Мошенники присылают владельцу карты сообщение о том, что карта заблокирована, и просят обратиться за поддержкой по телефону. Сообщник, отвечающий на этот звонок, просит сообщить номер карты и пин-код для решения проблемы. Получив указанные реквизиты, злоумышленники похищают деньги. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей карты. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
5: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «Спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
6: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске атаки на системы ДЭК велись из-за рубежа, в том числе с Украины, заявила глава ЦИК. Явка на выборах в Госдуму превзошла показатели 93-го, 2016-го и 2021-го годов. И группировка «Север» сжимает кольцо окружения ВСУ в Харьковской области. Об этих и других событиях далее подробно. Кибератаки на инфраструктуру дистанционного электронного голосования осуществлялись в основном из-за рубежа, в том числе с Украины и Великобритании. Также наблюдался трафик с подменами российскими IP-адресами с международных стыков. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Она подчеркнула, что на ход голосования они не повлияли, все были успешно отбиты.
8: За прошедший период было зафиксировано более 1000 волн DDoS-атак на задействованные инфраструктуры Российской Федерации, которые задействованы именно в избирательном процессе. Например, по ДЭГу 124 атаки мощностью 217 бит в секунду. ЦИК России, наши все цифровые ресурсы, 13 гигабайт бит количество таких атак 13. Ну и так далее, так далее. Не буду все перечислять. На один только Ростелеком было 377 атак. А вообще 600, более 60 гигабит в секунду. Атаки осуществлялись преимущественно из-за рубежа. В основном. Его блокировали, конечно, наши коллеги, как могли. Ну вот представьте себе, откуда идут. Великобритания, Украина, Бразилия, Индонезия, даже из Индии.
7: Глава ЦИК Элла Памфилова также заявила, что фейковые сообщения о якобы массовом недопуске наблюдателей на выборах не подтвердились. По ее словам, ЦИК рассматривает поступающие в комиссию жалобы мгновенно. Часть остается, поскольку там дополнительные обстоятельства, которые надо выяснять. Процент сообщений о допущенных нарушениях, по ее словам, минимальный, не будет и сотой доли процента на 91 тысячу избирательных комиссий. Это в разы меньше, чем на выборах 2021 года, заявила Памфилова. Явка на выборы в Госдуму в России составляет уже более 56%, следует из данных на сайте ЦИК. По данным Центра избиркома, на первых выборах в Госдуму в 1993 году тогда явка составляла более 54%. Ранее также были побиты показатели кампании 1993, 2016 и 2021 годов нынешней явки. На федеральной платформе дистанционного электронного голосования проголосовали уже более 3,5 миллионов россиян. Явка на федеральной платформе ДЭК достигла 90%, сообщили в Минцифре. Как подчеркнул член избирательной комиссии Евгений Шевченко, растет и активность политических партий, если сравнивать их с 2016 и 2021 годами.
9: В партийном бюллетене 10 политических партий и представители 11 партий баллотируются по одномандатным избирательным округам. Если мы посмотрим в процентном отношении от общего количества партий, которые имели право участвовать в выборах, эта цифра составляет примерно 65,5%. Если мы посмотрим аналогичные цифры на выборах 2021 года, то тогда было 47% партий зарегистрированных на тот период времени могли участвовать в выборах, а в 2016 году эта цифра составляла 26%. То есть мы видим, что партии активно участвуют в выборах.
7: Избирательная кампания в этом году проходит достаточно спокойно в сравнении с предыдущими, заявил член ЦИК России Игорь Борисов. По его словам, Центр избирком ожидает мощный всплеск конвульсий со стороны западных спецслужб в попытках дискредитировать выборы на этапе подведения их итогов. Число кибератак на ресурсы ЦИК с использованием искусственного интеллекта со стороны так называемых западных демократов за два года увеличилось на 8300%, заявил Борисов. Он также рассказал, что злоумышленники рассылают детям на телефоны сообщения, в которых предлагают отговаривать своих родственников от участия в выборах, чтобы избежать негативных последствий. Такие рассылки фиксируются правоохранительными органами. В Генпрокуратуре России заявили, что на данный момент серьезных нарушений закона в ходе проведения выборов не зафиксировано. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование завершится 20 сентября, то есть сегодня участки закроются в 20 часов. Подразделения российской группировки «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля, заявили в Минобороны. В кольце окружения нанесено поражение ВСУ в районах 5 населенных пунктов. Ведутся боевые действия по расширению зоны контроля в районах населенных пунктов, как Петропавловка, Вольная, Новоалександровка и Приколотный. Также идут бои за взятие Бузова. Суточные потери блокированных украинских формирований превысили 30 военнослужащих. Помимо этого, российские военные нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, складам боеприпасов и военно-технического имущества. Средства ПВО сбили 4 реактивных снаряда «Хаймерс», 8 ракет «Фламинго» и 1951 беспилотник самолетного типа. На всех направлениях проведения спецоперации ВСУ потеряли не менее 1395 военнослужащих. США не рассматривают недавние запуски ракет КНДР как угрозу для себя или своих союзников, заявило Тихоокеанское командование вооруженных сил США. В воскресенье южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи сообщило о двух запусках КНДР в сторону Японского моря. В обоих случаях, по утверждению агентства, речь шла о баллистических ракетах.

0: предварительным оценкам, объем трат россиян на видеоигры будут расти в среднем на 11% ежегодно. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге сегодня проходят матчи регулярного чемпионата. И в эти минуты ярославский «Локомотив» уступает «Барысу» 0-5. Идет 53-я минута этого матча. Сочи уступает Сибири со счетом 1-5. А минская «Динамо» ведет в противостоянии с «Автомобилистом» 4-2. В других матчах магнитогорский «Металлург» разгромил «Нефтехимик» 6-2. «Салават Юлаев» победил «Спартак» 3-1. А «Трактор» справился с «Авангардом» 2-1. Баскетбольный ЦСКА обыграл казанский «Уникс» в матче за третье место Суперкубка Единой Лиги. Встреча завершилась со счетом 79-59. Самым результативным игроком матча стал Мелло Тримбл из ЦСКА, на счету которого 16 очков. В составе проигравших больше всего набрал Дмитрий Узинский. В матче за пятое место боснийский клуб «Игакея» обыграл петербургский «Зенит» 83-79. Россиянки Анастасия Коль и Надежда Голубева примут участие в четвертьфинале чемпионата Европы по боксу в Софии. Выступающая в весовой категории до 54 килограммов Коль в своем поединке 1/8 финала победила Люсю Аветисян из Армении. Голубева в весе до 70 килограммов была сильнее итальянки Кьяру Сараело. Российский теннисист Марат Шарипов обыграл соотечественника Павла Котова в финальном матче турнира серии «Челленджер» в китайском Гуанчжоу. Встреча завершилась со счетом 6-0, 6-3. Шарипову 23 года, теннисист завоевал свой дебютный титул на уровне «Челленджер» в одиночном разряде. Россиянин Матвей Ветлугин стал вторым на турнире по фигурному катанию серии «Челленджер» в итальянском Бергамо. Победу одержал эстонец Михаил Селевко, который опередил россиянина на 6 баллов. Третьим стал француз Корентен Спинар. И на этом о спорте все. До встречи.
2: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
3: Погода.
0: Центрофобос. 21 сентября в Сургуте днем около 15 градусов, переменная облачность без осадков. В Иркутске около 18 градусов, вечером возможен дождь, в Красноярске плюс 11 и также осадки. В Мурманске 8-10 градусов, облачно, временами осадки, в Архангельске до 16 градусов без осадков. В Уфе завтра ожидается малооблачная погода, без осадков, в Пензе 24 градуса и без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди, днем около 15 градусов тепла. В российской столице завтра днем около 21 градуса, предстоящую ночью 11-13 градусов, сейчас в Москве плюс 17. Завтра давление составит 744 миллиметра.

0: Консерватники.
1: Второй час программы «Консерватники». Роман Антоновский, Андрей Афанасьев в студии. К нам присоединился Павел Скворцов, продюсер православных проектов и общественный деятель.
2: Приветствуем, здравствуйте, Павел. Здравствуйте, парни.
3: Да, приветствуем. Ну, Павел, мы с тобой знакомы больше, чем ты с Андреем, намного. И вот у тебя был достаточно такой, может быть, для человека неискушенного, необычный путь, потому что в нулевые был известен как такой клубный промоутер, активный деятель ночной жизни Москвы, вот. А в последние там годы ты, может быть, для кого-то это был такой неожиданный разворот, то есть получил богословское образование, воцерковился и стал заниматься массой проектов, связанных с православием, там, от росписи храмов там, до раскрутки Дивеева как туристического паломнического центра. И вот часто даже успел нам рассказать, что сейчас у тебя новый проект, связанный с православным искусственным интеллектом. Вот как вообще все это как бы сочетается, и была ли какая-то плавная эволюция или какой-то резкий поворот и такая перемена в жизни?
2: Все, в принципе, верно. Поворот был такой относительно плавный, но быстрый. То есть, да, действительно, я там 20 с лишним лет занимался так шоу-бизнесом, можно сказать, клубным и событийным продюсированием и так далее, там практически со второй половины 90-х годов, иностранными артистами и так далее. Вот, потом это все переросло в Москве, после переезда из Петербурга в Москву уже в такие глобальные проекты, и международные, всякие разные.

0: Вот, и в какой-то момент, где-то так, около 40 лет, когда мне было, вот я начал такой задавать себе вопрос. Ну, православный трек шел параллельно. То есть я покрестился 15 лет и перекрестил всю свою семью, умудрился покрестить бабушку, когда ей было 82 года, она 36-го года рождения. Вот, и в какой-то момент я стал задаваться вопросом. А чем я вообще занимаюсь? Вот мне 40 лет, вот я вижу уже финал своей жизни. Там я строю воздушные замки, потому что вся моя жизнь это была концепция, монтаж, мимолетное мероприятие, которое прилетает, как всегда, за секунду, и демонтаж. То есть я строю воздушные замки. Я задал себе проверочный вопрос. Думаю, ну так, ну ладно, ну уж не совсем.
1: Что останется после меня?
0: Да, да. Значит, что не совсем так плохо. Думаю, я генерирую положительные эмоции у людей. Но, опять проверочный вопрос: не каждый человек умеет распоряжаться этими положительными эмоциями. И, соответственно, ну, как-то, так сказать, такой легкий кризис меня настиг, и постепенно все само собой стало постепенно уходить в какие-то более бизнесовые проекты, конференции разные там всяческие. Ну и, соответственно, параллельно как бы церковные проекты мне предложили. Один раз я начал так вот активно заниматься с проектом в Ялте, храм царицы Александры и святителя Николая. В Нижнем Осандре мы делали историческую реконструкцию иконостаса. Как раз был очень интересный момент, когда это все начиналось в 2014 году, еще Крым был украинским. Вот, мы, значит, ездили, чертили, не знали, как возить серебро, потому что весь иконостас — это басма, а там было дорого. Мы думали, там багажники, в проволоке там будем раскатывать. И пока мы ездили, чертили, улетели очередной раз, Крым присоединили. Мы увидели эту вот снесенную таможню в аэропорту. И все очень шутили, хорошо, говорят, вот круто вы рульнули, как серебро возить для вашего храма.
2: А был ли какой-то щелчок, вот переходный момент, когда до и после? Иногда у людей, я просто объясню, я сам к Богу пришел уже в сознательном возрасте. Мне, правда, было 23 там, но все равно, пройдя определенный жизненный путь, в том числе там и тусовочный, и какой угодно в Москве, я вот пришел к Богу. И у меня есть четкие понимания того, вот период, может быть, небольшой, когда вот произошли какие-то очень серьезные внутренние изменения. У вас это было плавно?
0: У меня это было все в моменте, ну, как я не знаю, откуда это все взялось, там, может, как-то из любви к истории, там, семьи в том числе, там, много осталось архивных всяких данных и документов, и всяких артефактов. Я вот в 15 лет сам покрестился, это был 90-й год, вот, поэтому это всегда было, и даже в Питере, в бандитском Петербурге, когда, значит, я там я все время всех таскал в церковь, в Лавру, в Александро-Невскую, на все основные праздники, всем было интересно, все со мной ходили. Правда, это было не так углубленно, конечно, на тот момент, вот, но тем не менее. А потом вот... Как-то я, да, когда у меня действительно все встало на какие-то рельсы, мой церковный проект, потому что там все одно цепляется за другое, православный мир маленький довольно-таки, там узнают об этом все, начинают обращаться и так далее. Я попросил своего друга, старшего товарища, отца Игоря Фомина, это настоятель храма Александра Невского при МГИМО, говорю, отец Игорь, говорю, надо как-то, мне хочется поближе уже на старости лет к церкви. И, в общем, он вот отправил меня учиться в университет, православный университет Иоанна Богослова. Вот, и это были три счастливых года моей жизни. Мы учились в бывшем Богоявленском монастыре, это за ГУМом. У меня это называлось, я с патриарших вот ходил, это My Perfect Way to University. Вот. И три года святейший патриарх курировал, собственно, преподавательский состав, вообще наш курс. И это были, конечно, вообще просто преподаватели, там, типа Олега Стеняева и так далее. Это было просто невероятно. Вот. И после этого мне так понравилось учиться в сознательном возрасте. Так у меня образование художественное. Я учился в Питере, вот, в нынешней Академии Штиглица художественной, в прошлом Мухинская. Вот. И думаю, как? У меня же была мечта в семинарию все-таки поучиться, а у меня возраст, я так, там есть так, критерии. И И, в общем, я так в Москве что-то у меня не получилось. Я поступил в Ярославскую духовную семинарию. Потом проучился два курса. У меня был небольшой перерыв на работу чиновником в администрации Нижегородской области. Я был исполнительным директором кластера Арзамас Дивеева Саров. Вот, я ушел, забрал. Потом, пока меня не было, значит, сменилось руководство семинарии. Приехали из Москвы, потому что была задача поставить, повысить ее рейтинг. И я поступил заново. Теперь я вот сейчас семинарист 4-го курса.
1: А вы, кажется, познакомились, когда ты работал именно как раз чиновником в Нижегородской области. И вообще-то расскажи об этом тоже этапе. Какая была цель и как вообще то есть, там проходило именно развитие вот этого кластера? Поскольку я знаю, что вот сейчас, может быть, немногие в курсе, но какими-то бешеными темпами восстанавливается Арзамас, который превращается постепенно там, во вторую Суздаль, в том числе как бы и центр туризма, и центр русских традиций, и центр тоже православной жизни Нижегородской области.
0: Значит, действительно, правительство Нижегородской области, на мой взгляд, одно из самых прогрессивных правительств, потому что и эффективных, потому что я многие знаю, вот в Тверской области потрудиться успел тоже недавно. Вот, а они, ну, действительно, современная, как вот эта вот кластерная история, автономной коммерческой организации, ну, совершенно новая система управления. Вот, и когда они вот это все дело запулили, встал вопрос вот найти человека, который разбирается в маркетинге и в православии. Ну, и вот меня порекомендовали, и там, конечно, не без чудес определенного рода. Вот, я оказался вот в позиции исполнительного директора паломничко-католического кластера РЗМС «Две Иосаров». Действительно, там вот именно в контексте вот этой вот инновационной схемы управления регионом, это действительно круто. То есть тебе выделяются средства, не надо проводить никакие тендеры, ничего. Соответственно, мы, Арзамас просто... Я когда приехал туда работать, я говорю, ну что, отвезите меня в Арзамас. Он говорит, Павел Иванович, не надо вам туда. Я говорю, как это не надо? Ну, вы расстроитесь. И вот, собственно, за два года работы этот просто 24/7 центр Арзамаса просто преобразился просто какой-то в эталонный как бы провинциальный город. Плюс к этому мы кафедральный собор, там же у нас митрополит Нижегородский Арзамасский, у него кафедра и в Арзамасе, вот, восстановили его, собственно, от пола до креста, это уникальный собор с грязаль-росписью, с такой монохромной, вот, и, соответственно, снимали все исторические слои, сделали пешеходные улицы, там, ливневки и так далее, ну, я занимался как бы маркетингом, продвижением, как бы, так сказать, региона, ну, соответственно, дальше и Дивеево, в Дивеево очень много работы, и, собственно, в самом Сарове, в монастыре.
1: Слушай, а вот ты как тоже маркетолог, знаешь, я был недавно такой интересным круглым столе в Высшей школе экономики, у них есть центр религии и права. Мы, кажется, обсуждали такой вопрос, как христианский православный брендинг. Как использовать тоже во всяких рекламных материалах, носителях христианскую символику. А тут тоже получается какие-то каузы, потому что я помню, что даже я как-то высмеял, когда студия одного нашего известного синеволосого дизайнера делала, по-моему, фирменный стиль Рязани, и там, хотя в Рязани тоже большая христианская история, не было тоже никакой православной символики, и в итоге там сделали очертание какого-то воина, у которого, причем шлем, точно повторял шлем ордынцев, то есть ордынцы сожгли Рязань, и, значит, брендинг Рязани просто нарисовали, говорят, мы там вдохновились какими-то древнерусскими шлемами, но когда ты смотришь, то есть это не похоже на шлем древнерусского воина, это именно точная там копия, значит, шлема ордынца. Но сейчас у нас, слава богу, все приняли закон против крестопада, то, что все там храмы должны изображаться с крестами. Вот ты когда тоже прорабатываешь, насколько ты там погружаешься в культурно-исторический контекст и в том числе внедряешь, допустим, там фирменный стиль, какую-то там русскую символику, символику православную?
0: Ну, я вот на двух примерах сейчас расскажу, на двух с половиной. Ты, наверное, вот, ну, знаком с моим вот этим вот мерчем, который я делал для «Арзамас Две Иосаров». На мой взгляд, очень неплохо получилось. Собственно, даже губернатор там сразу себе цепил там 5 комплектов всего. Вот, да. Получилось хорошо, действительно, из-за качества. Такой, я, значит, не сторонник фольклорных каких-то таких вот традиций в этом. Все-таки у нас, ну, вот хочется все-таки владеть душами, сердцами молодежи. Вот. И я не сторонник вот такого, ну, такого правого радикализма, особенно надписи, типа там «Православие или смерть», там, или там «Мы русские, с нами Бог». То есть, ну, это как-то очень слишком в лоб. А сейчас, значит, ситуация у меня такая. Причем Легойда тоже этим вопросом так уже опустил руки. Он мне говорил, что, ну, как-то это... Ну, не только мне. Вот. А сейчас я делаю. Сейчас будет ближайшие... На следующей неделе начинается 24 числа в Гостином дворе в Москве выставка «Арт России Классика». Я там делаю свой большой стенд, который будет называться «Праздники». Вот я тоже вас приглашаю обязательно туда сходить, посмотреть. Как раз, значит, там будут... На примерах цветов облачения духовенства мы будем рассказывать, она миссионерская работа, не только как бы художественная, рассказывать о символизме, о значении, каким праздником это привязано. Это будет такой, ну, типа, хорошая история. Так вот, и я тут тоже с одним известным дизайнером на эту тему разговаривал, я не знаю, как у вас тут принято называть.
1: Можно называть,
0: да. Денисом Симачевым, да. Который очень православный человек, его и в Дивеево возили.
1: А, как раз я видел у тебя в сторис в соцсетях, что Денис Симачев тебе подарил иконы, да, это Святого Николая II.
0: Это, да. Удивительно, да, вот он, как сказать, мы общались, пока я был в Нижнем, они часто довольно-таки туда приезжали, и, в общем-то, как-то вот он услышал это все и пишет мне, говорит, я, типа, тут давно не виделись. Я говорю, ну вот я в храме при МГИМО. О, говорит, отлично, я приеду. И дарит мне тут, ну, просто стой хоть падай, икону Николая II, как бы, он говорит, да, я давно тебе, говорит, заказал уже. Вот я ему рассказываю про этот свой проект про праздники, про облачение. И он, и говорю, слушай, вот у тебя хохлома, а это же сколько понтонов есть облачений, сколько их, 7 цветов там разных и так далее. Может быть, что-то сделаем и рассказываем про наш вот этот искусственный интеллект. Он говорит, так вот, это же мы на зумеров, на поколение зумеров мы направлены, чтобы не потерять их, так сказать, в этом, в лоне церкви и духовности. И он говорит, ну, к вам же нужен какой-то, как бы, свой-чужой идентификации. Я говорю, ну, вот в субботу встречаемся обсуждать.
2: А это что-то, круто.
1: А кто-то упомянул, да, что делаете вы искусственный интеллект. Что для чего, для каких целей, то есть, и как это будет работать?
0: Значит, одна крупнейшая в нашей стране медийная компания, значит, столкнулась с дефицитом кадров, вот молодых именно. То есть мы понимаем, что, ну, это вот так называемые зумеры, которые поколение, которое никогда не жило без интернета. И никто не хочет работать, они ставят себе больших целей, они очень клипово мыслят, они там, ну, не хотят ходить в офис, если так частичное время даже их можно вытянуть, они могут спокойно пропасть, не увольняться и просто вообще исчезнуть нафиг из поля зрения. Вот они как бы решили эту проблему изучить, сделали фокус-группы, выяснили ряд интересных фактов про это, вот это вот, там, ну, типа там этот 15 там, до 30 с копейками лет. Вот, что, например, многие из них, например, не были никогда в магазине. Ни в продуктовом, ни в магазине одежды, они все делают онлайн, знакомятся они онлайн, влюбляются они онлайн, значит, выпивают они онлайн. Значит, и, но у них есть духовный запрос. То есть между ними летают какие-то молитвы там, перед учебой, там, перед там, как, в общем, вот как-то вот это. Вот и вот родилась идея сделать, значит, иишку. А иишки такие существуют в мире, но в протестантском. А там же совсем другое богословие. Оно, как
2: а
0: бы,
2: что нам... она будет делать, эта иишка?
0: Это абсолютная иишка, которая она будет. Вот мы сейчас ее напитываем православными смыслами. Во-первых, там будет очень. Мы делаем сейчас большой видеоконтент, там около, наверное, 50 будет роликов, которые объясняют вообще, как можно прийти в церковь. У нас же очень большая проблема. Вот за 70 лет богоборческой власти люди так и не научились. Ну, это и проблема церкви, как бы, что у нас очень большой, ну, дисконнект между вот, незнающими людьми, интересующимися, и духовенством, и церковью. Люди не знают, как пройти в церковь, не знают, как обратиться к священнику, как к нему подойти, как к нему обращаться, вообще, как они живут, где они деньги берут, в конце концов. Вот.
2: Ну, это потому, что у нас век был, когда культура буквально уничтожала или отрезала это от человека. Взять любую католическую страну, особенно там, да, где все-таки традиция более-менее жила, католическая Италия, да, там люди верующие, там неверующие, у каждого свой, что называется, уровень и путь, но такие бытовые вещи они знают. Почему? Потому что в фильмах, потому что в кино, потому что в окружении так принято.
0: Ну, все-таки с 88 года прошло уже много времени, но тем не менее, как бы церковь, так сказать, еще не нащупала вот этот вот...
2: Ну, так, потому что медийный
0: коммуникационный канал.
2: И я думаю, что тут даже дело не столько в церкви, сколько в медиа. Потому что медиа, ну, церковь-то готова общаться со всеми. А вот я как ведущий телеканал «Спас» это говорю. А вот медиа далеко не всегда готовы, умеют и хотят. А даже если говорят, что хотят, на самом деле не хотят. Потому что просто сейчас время такое. Вот. И это отдельный вопрос.
0: Ну да. Ну и, в общем-то, и это... Ну, друг, брат и родственник каждого зумера, и, соответственно, они с этими вопросами обращаются там, в какие-то вот, ну, общепринятые иишки, там, жепечаты и так далее. Естественно, их отправляют чаще всего в протестантское, потому что там есть там десятки миллионов подписчиков, всякие селебы типа Мэтта Дэймона курируют вот эти вот штуки, но к нам не подходит же, мы,
2: ну, конечно.
0: Протестантское богословие, оно совсем другое, это постхристианская Европа, по сути, уже. Вот, и поэтому мы сейчас напитываем именно смыслами, как пойти, зачем ставить свечку, как подойти к иконе, к святого, или к Богородице, или к Христу, как правильно начать молитву. И вот все вот такие вот самые простые начальные вопросы, так сказать, ну, такого... катехизиса, можно так сказать, наверное.
2: Духовный отец у этого дела есть какой-то? Кто-то,
0: ну,
2: вас
0: смотрите,
2: на это?
0: Мы, да, мы, естественно, в первую очередь мы пошли к отцу Игорю Фомину МГИМО. Мы там сделали тоже фокус-группу МГИМО, сходили к Легойде, пообщались плотно с Азбукой РУ, соответственно, с ФОМА, с Радио Вера. Вот, и нас, в принципе, все поддерживают, и мы вот на такой активной фазе разработки проекта. То есть мы сейчас вот, я вот сейчас отсюда поеду на другую телестанцию и радиостанцию, где мы с прекрасным отцом Петром Грамматиком, который был сейчас год в Шпицбергене, был священником единственным. Вот, мы с ним записываем вот этот «Корпус и икон». Сегодня будем праздничные записывать. Вот.
2: Так, а название есть у этого?
0: Да, да, Artificial Intelligent Angel. iAngel. То есть мы его уже с 25-й попытки зарегистрировали в веб, в Яндекс.Облако, сейчас с Гуглом. То есть это был большой глобальный федеральный проект. То есть мы даже отказались от идеи делать какой-то штаб в Москве, например, потому что, ну, это будет немножко ущербно для жителей других регионов. То есть, может быть, когда-то мы там это все сделаем, какую-то сеть, но это проект глобальный, мы сейчас делаем все за свои деньги, ну, все идут нам навстречу, и вот и студии предоставляют, и молитвы нам пишут, и иишки мы делаем прекрасные, кстати, мы там с пятого раза сделали прекрасные видосы, вот, и, в общем-то, как-то, я думаю, нас куда-то это приведет, пока ни у кого не хотим просить деньги.
2: Ну, вот, я как пользователь могу сказать, скачать, установить себе это приложение?
0: Ну, так сказать, по инсайду в качестве теста, да, наверное, да.
2: Пока. То есть пока это только в тестовом таком, в бета-режиме?
0: Нет, это уже зарегистрировано. Мы, в принципе, по нашему таймингу, мы в октябре уже выходим на какую-то маркетинг-рекламу. Uh-huh. Ну, то есть не рекламу в смысле, что мы там будем продавать рекламу, а рекламировать именно само приложение.
2: iAngel. А вообще, вы как человек, который смотрит на все, как ни крути, через призму своего опыта в маркетинге, что можете сказать о нынешнем положении вещей в продвижении, в хорошем этом смысле этого слова, православных ценностей у нас в стране и за рубежом?
0: Ну, я, насколько знаю, вот в Америке как бы есть некая динамика.
2: Очень большая.
0: Да, вот, то есть это вот какое-то, это в принципе явление, ну, потому что протестантизм, по сути, себя уже изжил, дискредитировал со всеми своими соглашательствами, и вообще уже просто это уже ни в какие ворота не лезет, наверное, но люди мыслящие это понимают. Соответственно, наша незыблемая церковь, которая зиждется на все-таки вселенских соборах, решениях, как бы она становится привлекательной, когда все это превращается в мракобесие уже просто в какое-то. Вот, поэтому в России, я повторюсь, конечно, да, у нас есть определенные, на мой взгляд, проблемы, ну, в принципе, с этим все согласны, вот с пиаром Русской Православной Церкви, вот даже внутри страны, ну, как бы вот это все... Ну, то есть, вот православие, вот даже если взять Спас, оно такое православие для православных. А...
2: Давно Спас смотрели?
0: Я, ну, так поглядываю.
2: Ну, я-то там работаю.
0: Да, ну, я вот на Радио Вера недавно записывался. Вот.
2: Спас очень сильно изменился, да? За последние...
0: Ну, отец Игорь мне рассказывает периодически. 5 лет. Как бы с Борисом Корчевником у меня тоже знакомы. Ну, вот, и, ну, в общем-то, ну, если это тоже есть динамика в этом направлении, то да. Просто, ну, знаете, аудитория канала «Спас» — это там, ну, 50 и плюс. Там,
2: вот. Сейчас уже она тоже изменилась.
0: Вот, это прекрасно, приятно слышать.
2: 35 плюс уже очень много, на приятно самом деле, всех ровесников. Ну, и да. Посмотрите, ну, сколько у «Спаса» подписчиков в социальных сетях, даже в тех, которых они появились сравнительно недавно.
0: Ну, вот я извиняюсь. Ну, в общем-то, собственно, общемосковский крестный ход, который я посетил, я, конечно, был впечатлен, потому что такое количество молодежи...
2: Огромное,
0: в том году были? И причем, нет, в прошлом году не был, вот, и просто именно не радикально настроенной молодежи, вот, без этих вот лозунгов, там, гиперлозунгов и так далее, просто простая молодежь, вот, они пришли, смиренно отстояли литургию на набережной, вот, не ропча, на дождик, все открыли зонтики, и все пошли, и прекрасно пели.
1: Да, это было замечательно. Слушай, а вот такой тоже вопрос, мы обсудили там проблемы, там, христианства западного, но, например, вот те же самые всякие протестантские там секты направления, у них очень маркетинг разный достаточно мощный, то есть они себя активно везде пропагандируют, вот есть там
2: используют запрещенные приемы.
1: Запрещенные приемы, да. Я даже, знаешь, когда был в Бани Луки, столице Республики Сербской Боснии и Герцеговины, очень верующая православная страна, но когда я жил в местном отеле, а поскольку в Боснии очень дешево, туда приезжает много европейцев на выходные там погулять из Хорватии, там из Австрии. В номерах была разложена, значит, это в кавычках Библия мормонов. То есть они специально там, куда приезжают европейские туристы, раз договорились, там раскидали свои, значит, эти книжицы. Вот. А есть огромный еще там такой сектор в Америке христианского рока протестантского, да, там группы, которые там собирают какие-то стадионы. Вот, допустим, как нам тоже активно продвигать православие, в том числе на языке, на форматах понятных молодежи, но при этом...
2: Не потерять его дух.
1: Да, да, не потерять его дух, не удариться вот в такую попсу, как это получается у протестантов, которые вроде продвигаются неплохо, но все теряют прихожан из-за того, что вот как бы стали такой попсой, наверное.
0: Ну, во-первых, у протестантов у них другая финансовая модель. То есть они, в отличие от Русской Православной Церкви, они богатые. То есть я был там на нескольких встречах, они просто, например, корейские протестанты, они не знают, куда девать деньги. Вот они там говорят, мне отец Игорь даже рассказывал, что, ну, типа, вот у нас типа 5 миллионов осталось, там, что-то делать. Давайте, ну, давайте мост там построим, что ли. У нас даже вот такой огромный приход, как храм Александра Невского при МГИМО, он гигантский, конечно, и со школой в целом.
2: Но мост не может построить.
0: Мост не может построить, потому что он только вот, ну, самообеспечивается там, и то так впритык. Вот. Есть хорошие прецеденты в виде кинематографа, это, ну, я даже вот косвенное участие принимал, наверное, можно так сказать. «Страсти по Матвею» кино, мне кажется, оно очень хорошо и современно, динамично показывает и проблемы, и аспекты, и, в принципе, вообще все нюансы церковные. Вот, есть хорошее кино, которое тоже, вот, мне кажется, его можно, так сказать, использовать в катехизисе даже, в том же, это вот «Монах и бес». Хороший очень прецедент, на мой взгляд. А другое дело, что, конечно же, все решают кадры, а с кадрами у нас вот проблема, потому что мы сейчас тоже вот в контексте даже искусственного интеллекта пытаемся найти каких-то вот священников, ну, которые были, во-первых, понятны молодежи, чтобы это были там, ну, не пожилые там священники мудрые, а какие-то симпатичные, потому что, ну, для
2: молодежи... А почему вы считаете, что молодежь не ищет мудрых и пожилых священников? Я вам просто могу сказать, я как преподаватель, как ведущий телеканала «Спас», очень много общаюсь на православные темы, на все остальное с молодежью. И многие лидеры общественного мнения, в том числе такие внешние для православия, они говорят наоборот о том, что от православия ждут не то, чтобы были молодые, классные, йоу-батюшки, а чтобы как раз наоборот были умудренные опытом строгие старцы, которые давали вот то...
0: Я именно это имел в виду, просто не каждый молодой человек решится подойти к старцу, если уж он вообще... А молодые священники, которые, казалось бы, вот такие йоу, вау, не буду говорить, как где, я не очень вот там типа, поддерживаю Антипу, прости господи.
2: Не буду говорить, как где. Не, мы с большим уважением, на самом деле, относимся к храму Антипа Пергамского, его настоятелю, и тому, что они делают. Там разное происходит, но в целом это тоже труд.
0: Да, ну так вот, и вот эти вот, я про священников, которые действительно молодые, симпатичные и харизматичные, вот у них как раз не хватает этого духовного опыта. То есть вот мы просто тоже вот в рамках вот этого проекта общаемся с разными. Вот, поэтому, в общем, вот продвижение все-таки, наверное, вот я как семинарист Ярославской духовной семинарии 4 курса, вот сейчас даже будем мы готовить в Ярославле осенью мероприятие по популяризации духовного образования. Вот, то есть для учащихся каких-то профильных школ, колледжей и так далее. Вот, и, в общем, как-то работа в этом направлении ведется, в общем, нашими малыми силами.
1: Здорово. А вот ты сказал, что был причастен к съемкам «Страсти по Матвею». То есть ты конкретно что там делал?
0: Не знаю, что это, конечно, инсайт. Да. Он такой, ну, не подтвержден.
1: Ну, уже он вышел.
0: Не подтвержден документально. В общем, у нас, у меня, как бы, еще у пары моих друзей родилась идея. Ну, в первую очередь у меня, потом мы, значит, объединились. Сделать сериал «Семинария». Вот, семинария, сериал именно, как бы не полный метр, вот, именно про трех семинаристов, про трех таких архетипов, которые заканчивают семинарию, там, один там единственный наследник, сын олигарха, который хочет уйти в монашество, один такой прям лубочный священник из деревни, он уже у него там есть невеста и храм, где он будет служить, а третий такой Гарри Поттер, такой богом поцелованный сирота. Вот. Им надо до рукоположения успеть пожениться. Ну и вот, мы это все пилили-пилили, потом показали там ряду людей. Люди, значит, как-то, в общем, там взяли это, всем очень понравилось. Ну и, в общем, через какое-то время вышел фильм «Страсти по Матвею», где многие наши идеи, в общем, ну, слава богу, что вышел. У нас-то не факт, что это все получилось. Вот, а фильм получился хороший, задорный. Многие наши идеи там реализованы.
1: Да, это, кстати, интересно. В принципе, тоже можно разные фильмы снимать, потому что я помню, что мне в свое время понравился фильм американский с Батлером «Проповедник с пулеметом», где это была, в общем, реальная история рассказана, когда, в общем, жил-был один байкер, который одержимый бесами всякими пороками, в какой-то момент завязал там с наркотиками, с алкоголем, стал абсолютно истерить образ жизни, и он стал, значит, проповедником какой-то там американской церкви, и он в итоге узнал, что, значит, где-то в какой-то африканской стране есть местные, значит, там армии каких-то террористов, они, которые похищают детей, заставляют там служить, быть подростками, солдатами, и он там приехал, причем взял на вооружение пулемет, он, значит, сделал школу, где он этих детей-сирот, у которых родители, значит, убили местные какие-то африканские повстанцы, он их там обучал, там кормил, поил, воспитывал, а если бы кто-то пытался там их похитить, он там выходил, значит, вспоминая свое байкерское прошлое, там, с огромным пулеметом, у него был там целый вооруженный отряд, и он там катался, еще этих, значит, детей отбивал, и получился, в принципе, с христианскими смыслами, но такой боевик, при этом основанный на там судьбе реального человека. А я знаю, что ты еще занимался фильмами документальными. То есть у тебя в плане кино какие еще проекты есть?
0: Значит, да, я, во-первых, я как, ну, креативный продюсер по заказу очень большого православного петербургского мецената. У него даже есть такое, как бы, как звание меценат номер один Вячеслав Адамович Заренков, он храмостроитель, владелец, совладелец, ну, в прошлом одной топ-3 строительных компаний, что тебе, наверное, близко по-своему. Вот. Он построил в Петербурге несколько храмов и на Кипре. Наш ППЦ-шный храм Всех Святых под Никосией, и там же построил планетарий, культурный центр. И вот, значит, я делал фильм «Сотворение мира» по первой книге Библии, книге Бытия, от начала творения до сотворения человека. Вот. И у нас была премьера, то есть, ну, я его согласовывал, естественно, там в Москве мы показывали, в московском планетарии. Это анимация, купольная анимация. Но показывал в Ярославле. В Ярославле, кстати, очень интересный прецедент. Там планетарий работает вместе с епархией. То есть они в альянсе, потому что он имени Терешкова. Терешкова, как известно, первая женщина в космосе, очень православная дама. Вот. Потом мы показывал, я в Нижнем Новгороде, для там очень много в Нижнем Новгороде, что приятно, очень много профильных православных колледжей, школ там, с духовным образованием, с этой начинкой. И мы собирали всех деток, растягивали его на экран, правда, не в планетарии, а на экране показывали. Вот это, и, ну, проводили конкурс, в общем, с отцом, который занимается образовательными проектами. Вот. А сейчас будем его показывать в Ярославле опять для учащихся, для популяризации, в общем-то, семинарии в том числе. И еще одним проектом я сейчас занимаюсь. Это храм Петра и Павла в Ильинском, где, собственно, было имение Ивана Ильина, всем известного философа и богослова. Вот. Там огромный храм, даже храмовый комплекс. Мы там строим колокольню, сейчас ведутся активные росписи, но в какой-то момент у нас закончатся средства, и мы там будем проводить мероприятия с небезызвестной компанией «Сила света». Да. И, собственно, внутри также будем показывать фильм «Сотворение мира» как сотворение храма. Ну, с целью привлечения, конечно, каких-то титеров, благотворителей. Вот. Потом я снимал фильм про Арзамасский Воскресенский кафедральный собор с моими старыми друзьями, значит, да, получилась очень хорошая документалка, интересная, в современном прочтении, динамичная история, вот, ну, и, в общем-то, а, еще вот могу рассказать интересное, что у меня есть друг француз, он французский такой командос-спецназовец, Поль-Анри Гитер. Он воевал в конце 90-х в Африке, на стороне Эфиопии, как православной страны. Да. Вот. И он написал... И потом он, значит, очень много занимается гуманитарной помощью в ЛНР, ДНР, на войне уже там давно, с 14 года. У него там разные друзья. И вот они... Он байкер тоже, кстати, как ты говоришь. Да, они туда ездят там с группой товарищей, которые там знаменитейшие как бы фигуры. Вот. И возят гуманитарку, там лекарства и так далее. И вот он сейчас написал книгу «Новая Одиссея». Потрясающая книга. Он такой... Он парень... Поль, он очень большой русофил, они охраняли, он такая элитная, после войны он был в элитном охранном агентстве, они в том числе Сретенский монастырь охраняли. Вот он написал книгу, и сейчас по этой книге уже запустились как бы сценарный проект по кино, и вот там столько любви, и столько интереса к православию, к русскому, ко всему. Например, там даже интересно было...
1: А это его автобиография получилась?
0: Это, по сути, да. То есть он, помимо того, что он, значит, он живет в Москве, ну, он, как, это по Гомеру, это новая Одиссея. То есть у него Гомер, вот, но переложено, вот, там романтизация. Я вот сейчас там ребятам на войну отправил там несколько книжек, чтобы они, так сказать, это вдохновляет просто как бы. Вот я им рассказывал, там у меня этой книжки, он рассказывает, что там есть где-то там практически на линии соприкосновения, есть какие-то пещерные подземные монастыри, где они там служат, прямо вот под землей и так далее. То есть вот возможно, что в ближайшем, скорее всего, выйдет кино такое.
1: Здорово. А еще дальше в художественном кино хотел поучаствовать? Или в дальнейшем?
0: Ну вот или, у нас попытка-то была, конечно же. Идей-то много. Я вот, ну, так сказать, history edict, как говорится. То есть я вот так изучаю довольно-таки углубленно и очень давно, вот конец 19-го, начало 20 века до гражданской войны включительно. Вот, очень много знаю, читаю только документальную, биографическую литературу. Историй такое количество, которые просто настолько... Вот сейчас прочитал книгу супруги Василия Витальевича Шульгина. Вот, Екатерина Шульгина, 905-921 год она описывает, вот, собственно, всю украинизацию Украины, и гетманский период, и, в общем-то, там и большевицкий, и так далее, в общем, вплоть до падения окончательного. Там, ну, это просто, это кладезь информации, поэтому... Ну, сейчас не лучшее время для кино, конечно, может быть. Но, в общем, если до этого дойдет, то историй просто миллион.
1: Не, как раз для кино самое время, чтобы народ просвещать и про эти события. Слушай, а вот ты сказал, что ты как раз изучал вот эту историю России конца 19-го, начала 20 века. И вот тогда такой непростой вопрос. То есть, вроде бы там Российская империя хорошо развивалась. Вроде бы мы там действительно много было народу верующего, там было на Кронштадтской, там потом православные, значит, охранители, националисты, черносотенцы, массовое движение. Ну, как в итоге так получилось, что сначала случился антимонархический переворот, да, и там, кроме там пары генералов, рвавшихся на подмогу, никто не кинулся спасать царя. И потом вроде бы те же люди, которые ходили на Пасху в храм, отмечали Рождество, потом пополнили, значит, все вот эти там ряды воинствующих красных безбожников, там скрывали мощи, взрывали храмы. Как вообще вот случился такой странный перелом, когда действительно вдруг часть большая нашего народа ударила действительно в такое безбожие?
3: Ну, как, в общем-то, общеизвестно, что революцию делала интеллигенция, вот это вот, то есть не аристократы, ну, аристократы в какой-то степени, и интеллигенция, вот такие, типа, как бы мыслящая, как бы часть российского общества, которые, конечно же, так сказать, ну, как ни странно, кризис православия, он был. Я, собственно, в Русском православном университете Иоанна Богослова писал диплом на тему проблемы и аспекты начального духовного образования в Российской империи конца 19-го, начала 20 века. То есть благие намерения, то есть вот эти церковные школы, которые были в каждой деревне, столкнулись с отсутствием грамотного преподавательского состава, плюс вот туда залетали еще всяческие, так сказать, революционно настроенные реформаторы.
1: Народовольцы,
3: да. Ну, да. В общем-то, да. И они вот под видом добрых пастырей, значит, там втюхивали. Это хорошо показано у Михалкова в фильме «Солнечный удар», по-моему, где там маленький мальчик, который алтарничает, и все. И вот ему какой-то этот преподаватель в этой школе сказал, что, значит, дарвинскую втюхал ему концепцию, и что он говорит, и что это все, и что это, и владыка от обезьяны. Говорит, и царь это обезьяны. И в итоге он становится вот этим вот душегубом в Крыму.
1: Хунвибином, да?
3: Да, вот. Поэтому как бы революцию сделал, конечно, никто из аристократии, конечно же, никто не хотел свергать монархию. Они хотели конституционную монархию, потому что работа над этим велась. Основной движок, естественно, это были англичане, которые, когда Николай II подписал, как бы, решение о проливах, мечта о крестах на Софийском соборе, конечно, не давала покоя англичанам в первую очередь. Вот. Ну и, в общем-то, свершилось то, что свершилось. И тот же Шульгин, про которого я вот уже сейчас говорил, когда ехал вместе с Гучковым принимать отречение, никто же не собирался свергать. Как бы, то есть все хотели, чтобы он передал корону, трон сыну Алексею. По ряду причин, конечно же, он так изменил свое решение первоначально, передал Михаилу. Собственно, они все ехали, они даже не растерялись вот там, вот в этом вагоне. Они не понимали, как делать. Они даже не взяли с собой свод законов. Как понятно, потому что такого прецедента, в принципе, быть не могло. Поэтому все растерялись, и они сделали стратегическую ошибку. Они еще с этим манифестом его сразу дали в народ. То есть там искрометно переговорив с великим князем Михаилом Александровичем. И все, и понеслась. Ну, а тут уже все, большевизм. И как бы, да, и православие как бы имело на тот момент действительно кризис образования. И вот этот вот момент же тоже, он же перед революцией обсуждался, вот возвращение патриаршества. Это же были соборы, в принципе, на эту тему, потому что вот синодальный период, он показал вот эту, так сказать, свою отчасти несостоятельность. Вот, ну и, в общем-то, вот, да. У большевиков была четкая концепция, в отличие от всего белого движения. Как нам вот с детства рассказывали, что большевики, вот, белогвардейцы, это вот там, типа, за Бога, царя и отечество. Нет, конечно же, там были эсеры и кто угодно.
1: Они владели за Россию единую неделимую,
3: да,
1: и все.
3: Это вот Деникинский, вот этот
1: а
3: вот,
1: больше,
3: так,
1: больше ничего,
3: провальный, да, тезис, который ничего не предлагал, в отличие от большевиков, которые, естественно, нагло врали и говорили, вот там, пока воюете, вот вам земля, вот все там, да, вот, там это вам все поделят. Как бы они просто враньем, обманом, собственно, естественно, неокрепшие души так вот завоевали, по сути. А потом, в общем, случилось то, что случилось. Да, два генерала, естественно, всего лишь хан Нахичеванский, граф Келлер.
1: Да-да,
3: вписались, да, вписались, хотя они не были все главнокомандующие фронтами, все подтвердили намерение отречения, а эти, они были всего лишь командирами полков, но готовы были двигать. Ну, там предательство на предательстве было. Не зря Николай II писал, что кругом трусость, измена, обман.
1: Да, ты, кстати, вот как думаешь, вот православие действительно может стать такой основой, скажем, формирования русской нации, как это было в Российской империи, потому что многие же тоже, когда иностранцы поступали на нашу службу, принимали православие раз через одно-два поколения уже русское. Вот даже мы сейчас с тобой подняли тему антимонархического переворота, и, по сути, те, кто рвались спасать царя, это был Федор Киллер, происходивший...
3: Католик.
1: Да, происходивший из немцев. И первый генерал-мусульманин царской армии Хан Нахичеванский, ну, который, тем не менее, женившись на русской девушке. Кстати, она ради него перешла в лютеранство, потому что православным было запрещено выходить замуж за иноверцев. И она ради женитьбы на мусульмане Хан Нахичеванском сменила веру. Но, что малоизвестный факт, они своих детей крестили в православии и воспитывали как русских. То есть, как думаешь, вот сейчас у нас на фоне того, что же некоторые, у нас есть такие так называемые ценностные мигранты, да, европейские христиане, приезжающие в Россию, потому что считают, что как бы здесь им будет комфортнее, чем, допустим, там на леволиберальном Западе. Вот сегодня православие тоже может быть таким инструментом ассимиляции людей иного этнического происхождения в России?
3: Ну, мне кажется, вполне, потому что действительно, говорю, вот этот кризис европейского протестантизма, и в том числе и католицизма даже, потому что вот это вот заигрывание, так сказать, со всеми этими ценностями, то есть, ну, либерализм же, он принял совершенно радикальные формы, они уже просто не знают, что еще можно разрешить, как бы остановиться они не могут, им надо все разрешать, все что угодно. Все-таки, ну, люди-то, они хоть там и находятся, они хоть что-то соображают, они же видят, как бы, так сказать, вот, ну, все приезжающие иностранцы, которых сейчас не так, конечно, много, они отмечают вот это вот, так сказать, состояние общества в России, какое-то вот уважение, отношение друг к другу. И, конечно, наша церковь, как и всегда, как и первых посланников князя Владимира в Константинополь, завораживает их своим, как бы, чином богослужений. Вот. И многие, очень мои знакомые, интересуются этим. И по сути, получается им даже понемножечку проповедовать. Я думаю, что, ну, как бы, как говорится, что, ну, первый Рим пал, Рим, второй Рим пал, Константинополь, третий стоит, четвертому не бывает. Мы подхватили, как и было в пророчестве сказано, это знамя православия, основанное на принятых решениях семи вселенских соборов. И, по сути, мы действительно, по факту, остались единственной православной страной. Даже Греция, у которой священники еще несколько лет назад получали государственную зарплату, они уже, так сказать, под давлением ЕС уже, собственно, пали. А фон там тоже стоит, но тоже там есть нюансы. Вот. А мы, по сути, единственная православная страна. Ну, может быть, Сербия еще как-то, вот это наша вечная боль. Да. Вот. Поэтому, наверное, как бы мы обращаем на себя внимание, потому что мы становимся уникальными, и таким, видимо, останемся до скончания дней.
1: А вот, кстати, в связи с этим, допустим, чтобы активнее вести тоже миссионерскую деятельность, потому что многие истинно верующие западные христиане, когда, не знаю, видишь, там папа римский там встретился, прости господи, там транссексуалами, или служил молебен в честь инокультурных мигрантов, которые не собираются переходить в христианство, да, когда они там приезжают на эту Лампедузу, да, там и африканские язычники.
3: Покропить их святой водой.
1: Да. То, когда там протестанты тоже там есть разные по ветре, кто там и однополые браки венчает, и так далее. Вот помимо всего прочего, ты как опытный такой маркетолог и креативщик, вот, что бы, может быть, ты с точки зрения маркетинга добавил бы в продвижение там в православие именно вовне, в другие страны, другим народам?
3: Ну, православие, как бы, надо отметить, что никогда не вело такой агрессивной миссионерской политики, вот, в отличие от протестантов.
1: То есть, правильно ли это было? Или все-таки нужно как-то сейчас поменять стратегию своего продвижения?
3: Я, как, собственно, нас учит Святая Церковь, нам, конечно, лучше своим примером это все показывать. В этом плане история, конечно, миссионерской деятельности католиков. Вот очень есть интересный фильм Мартин Скорсезе «Молчание». Угу. Мартин Скорсезе же изначально в юности хотел стать священником. И вот он, значит, создал этот фильм про Японию, Испанию, по-моему, 17 века, или даже 16-го, когда миссионеры католические поехали в Японию проповедовать. И вот это вот вероотступничество, вопрос, конечно, там просто потрясающий, вот это вот все раскрыто. Вот. Как вам сказать, я думаю, что нам не позволят это делать вот так вот, как сказать, масштабно. На Западе никому это там не нужно, то есть это все уже, так сказать, не противоречит их государственной повестке просто как таковой. Конечно, Америка проще, Америка все-таки, какая бы она ни была извращенно-протестантская, там миллион этих всяких разных протестантских конфессий, она все-таки страна верующая. Вот. В отличие от Европы. В Европе мы же видим, что там, ну вот я сколько уже видел, там, что там в церкви клуб, в церкви шоу-рум, в церкви ресторан. То есть все. А уж епископ Кантерберийский, когда эта женщина открытая, мы знаем кто.
1: Да.
3: Ну, я не знаю, там все, по-моему, монархи в гробу перевернулись просто. А когда Карл I, принц Чарльз бывший, когда он поздравляет мусульман с их праздником, а с Пасхой не поздравляет англиканскую общественность. Ну вот как там, влезть туда с православием? Хотя, я вот, мне посчастливилось, я был знаком с Антонием Сурожским и был вот в храме всех святых на Найтсбридж там не раз, и у него, и так, все-таки православная церковь там существует, и в Америке. У нас был очень интересный прецедент, смешной довольно-таки история, в Российском православном университете. Прям чудеса у меня даже небольшие связаны с этим. Я пишу реферат по новомученикам и выбираю отца Павла Кучерова. Это первый новомученик, который был убит прям в 17-м году в Царском селе на глазах у своих детей, когда армия Краснова отступала из Царского села. Вот. Я написал по нему реферат. Иду в университет, а нам говорят преподаватели, что сегодня занятий не будет, а приехали американские архиереи. И мы идем в наш храм Иоанна Богослова под Вязом, который на Лубянке прямо на площади стоит, и приезжают архиереи. А это же, ну, другие, как бы, тут потомки белых эмигрантов, они другие, как бы, они по-другому говорят. В общем, ну, там приехало несколько человек, и один, значит, из них архиепископ чикагский и североамериканский, ныне уже скончавшийся. Вот. И он такой дедушка, как Дед Мороз, с седой бородой, с ним там активный помощник, тоже священник или диакон. В общем, они, значит, нам человек 200 там, или 100 сидит. А у меня с собой реферат про Павла Кучерова. И я такой, а Павел Кучеров чем знаменит? Что он долго служил в Америке, до возвращения в Россию, пока у него дети там росли, и надо давать образование. И он построил в Чикаго собор. Там служил Тихон, будущий патриарх, и они поехали вместе с ним искать деньги, потому что в Чикаго было очень много славян. Там шахты, и вот, ну, из Европы, из Восточной. И они собрали с помощью Иоанна Кронштадтского 50 тысяч рублей и построили там храм. И тут, значит, приезжает архиепископ чикагский. Я такой, ну вот он очень смешно заходит на кафедру и говорит: «Здравствуйте, дети. К сожалению, я очень плохо говорю по-русски». Все-таки... Хотя, конечно, это шутка. Вот. Ну и вот в итоге, значит, я понимаю, что он служит в этом соборе, который... А у меня реферат. Я говорю там: «Владыка, слушайте, а что вы можете рассказать об отце Иоанне? Он каком? О Сан-Франциском Шанхайском?» Я говорю: «Нет, о Павле Кучерове». Он говорит: «Вы представляете, вы первый, кто мне за всю мою жизнь задает о нем вопрос». Вот, то есть, вот это вот чудеса православного мира. Уникальные.
1: Ну что, у нас остается где-то еще минута времени. Вот как эпилог, вот что бы хотел рассказать нашим слушателям со всей России, и чтобы до них донести, вот так подводя итог нашей беседе о твоей биографии, о твоих проектах о православии в России и мире.
3: Я бы хотел, конечно, так сказать, используя своим положением, на данный момент подсветить два своих проекта. Это вот проект в Ильинском, это в районе Жуковского города, храм Петра и Павла, который мы сейчас активно строим, колокольню, занимаемся росписями. В какой-то момент у нас там заканчивается бюджет, может быть, кому-то будет интересно обратиться и поучаствовать в том или ином виде. И это первое. А второе, это мой личный уже проект. Я тут недавно имел счастье познакомиться с внучками отца Павла Флоренского, которого, я думаю, тоже многие знают. Это наш русский Леонардо да Винчи, как его называли, философ, ученый, математик, богослов и священник. По сути, новомученик, спасший еще главу Сергия Радонежского. Вот у них остался дом, как он им завещал, Соловков, когда уже писал: «Дети, храните дом и все, что в нем, потому что это связь как бы поколений» и так далее. И, в общем, дом в ветхом состоянии, но табличка, так он в собственности у семьи, как он завещал, им как-то не очень помогает. Тут я взял на себя ответственность, записали мы на радио «Вера» передачу с одной, с Марией Сергеевной, прям внучкой настоящей, вот. И сейчас я уже нашел краску на этот дом, вот, и поэтому, если, может быть, кому-то будет интересно поучаствовать хоть каким-то либо образом, то будем мы все очень рады.
1: Спасибо за интересную беседу. У нас был Павел Скворцов, продюсер православных проектов. Обязательно приходите на следующей неделе на его выставку-экспозицию. Будет очень интересно.
3: Арт-Россия, классика, гостиный двор с 24 по 27 сентября.
1: А с вами были консервативник я, Роман Антоновский, Андрей Афанасьев. До встречи через неделю. Любите Россию, верьте в Бога.
4: Ватники. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Радио России. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
7: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
6: Рассказ о людях, стоявших у его истоков.
8: Земляки – это в какой-то мере люди одной крови.
9: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
10: Первоначально казаки нанимались, естественно, с целью несения военной службы.
9: Слушайте нас в Хабаровске на канале Радио России на частоте 91.4 FM.
5: Радио России. Главное радио страны. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
11: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей. Пледы от 600 рублей. Подушки от 150 рублей. Полотенца от 60 рублей. Богатый выбор, низкие цены. С 5 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Ленина, 68. Количество товара ограничено. Подробности продавцов консультантов. Категория 0+.
12: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
13: Алло.
14: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
15: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
16: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
17: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
5: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
18: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Украина для срыва выборов. Россия предприняла попытку массированной атаки с применением дронов и крылатых ракет. Более 100 миллионов кибератак было совершено на инфраструктуру голосования в России. Об этих и других событиях далее подробно. В Минобороны России заявили, что Киев, пытаясь сорвать проведение выборов 19 и 20 сентября, предпринял попытку массированной атаки по территории России с применением беспилотников и крылатых ракет «Фламинго». Попытка массированной атаки на Москву провалилась. Украина не достигла своих целей, заявили в военном ведомстве. Там также отметили, что все украинские крылатые ракеты «Фламинго» уничтожены ПВО на подлете гражданским объектам московского региона. Российские вооруженные силы в ответ на атаки киевского режима по гражданским объектам объектам в России продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве, заявило в воскресенье Министерство обороны. По его информации, за сутки над российскими регионами был сбит 1951 украинский беспилотник и 8 крылатых ракет большой дальности. Более 100 миллионов кибератак было совершено на инфраструктуру голосования в России и заблокировано потенциально опасных воздействий, включая те, которые могли привести к возникновению инцидентов разного рода, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, также есть попытки поиска уязвимости системы, однако в России научились отражать эти атаки. Она подчеркнула, что выборы, несмотря на провокации Запада, проходят спокойно и достойно. Россияне на текущих выборах показывают высокий уровень консолидации, несмотря на внешнее давление, отметила она.
13: Атаки совершались высокопрофессиональными, хорошо скоординированными группами с применением инструментов искусственного интеллекта. Вот эти уже продвинуты, а эти уже искусственный интеллект хорошо применяли. Атакующие использовали массовые DDoS-атаки с высокой емкостью. Наряду с атаками на веб-серверы, инфраструктуры голосования, а также совершались попытки целевых атак на телекоммуникационную инфраструктуру Российской Федерации в целом.
18: С начала избирательной кампании по требованию Роскомнадзора был удален запрещенный контент либо ограничен доступ к более 6 тысячам материалов, сообщили в ведомстве. Роскомнадзор также фиксирует вмешательство извне в процесс выборов, запускаются фишинговые ресурсы, маскирующиеся под официальные сайты. МИД России ожидает более высокую явку на голосование за рубежом по сравнению с 2021 годом, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что никакие попытки противников помешать и сорвать выборы, а также запугать избирателей не пройдут. Онлайн-голосование за рубежом ограничено на фоне высоких рисков кибератак, отметила Захарова.
19: Почему, например, на Пхукете идет голосование вот несколько дней? Потому что там, конечно, контингент голосующих, конечно, это туристы. Но в разных странах по-разному. У нас же большое количество наших компаний, которые работают в энергетическом секторе, крупных компаний, где большой состав инженеров, работников, которые приходят на голосование. Но мне кажется, весь интернет облетели фотографии, как голосуют сотрудники Аэрофлота, которые оказались вот в своем рейсе за рубежом. Это просто феерическая картина, когда в форме приходят, голосуют. То есть везде есть свои особенности, и нельзя сказать, что этот портрет, он имеет какую-то такую установленную форму голосующего. Везде все по-разному. Но ждем всех, рады всем, отвечаем на вопросы просто в круглосуточном режиме, и всю информацию, просьба сверять на сайте загранучреждения, где вы находитесь. Сейчас я говорю, обращаясь к гражданам, находящимся за рубежом.
18: Более 200 тысяч человек уже проголосовали за рубежом на выборах в Госдуму по состоянию на 19 часов по московскому времени, заявил заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов. Он отметил, что окончательная цифра проголосовавших за рубежом в этот раз существенно превысит показатели предыдущих думских выборов. Ряд участников столицы продолжают работу для тех избирателей, которые не успеют проголосовать до 20 часов, но уже ожидали очереди на момент закрытие участков, заявил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Явка на выборы в Госдуму за час до окончания трехдневного голосования составляет на сейчас 56% и 66%, об этом говорится в заявлении ЦИК России. Вооруженные силы России в течение суток нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры Украины, складам боеприпасов и военно-технического имущества, цехам производства БПЛА и местам их хранения. Как сообщила Минобороны России, за сутки также были поражены пункты временной дислокации ВСУ в 146 районах. ВСУ потеряли в зоне проведения спецоперации на всех фронтах более 1390 военных за сутки. Армия России в настоящее время ведет бои за освобождение населенного пункта Бузова в Харьковской области. Наши бойцы также сжимают кольцо окружения частей и подразделений украинской армии и расширяют внешнюю зону контроля в Харьковской области. Альтернатива для Германии вырывает победу у социал-демократов на земельных выборах в Мекленбурге и Передней Померании. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола. АДГ получает около 37% голосов, СДПГ – порядка 35%, левая партия – около 7,5%, а христианско-демократический союз канцлера Мерца набирает всего 5,5%, что является худшим результатом для консерваторов за всю историю их участия в земельных выборах. Мерц назвал катастрофой результат возглавляемой им партии ХДС на выборах в региональный парламент. Партия «Левая» лидирует на выборах в Палату депутатов Берлина, набирая 24,5% голосов. Об этом также говорят данные экзит-пола. Второе место занял христианско-демократический союз. Доступ верующих к мощам святого благоверного князя Дмитрия Донского в храме Христа Спасителя в Москве временно приостановлен.

0: 3-1. «Металлург» разгромил «Нефтехимик» 6-2. «Сибирь» победила «Сочи» 5-1. А «Минская Динамо» переиграла «Автомобилист» 5-3. «Барыс» разгромил «Ярославский Локомотив» 5-0. После четвертой пропущенной шайбы Алексей Мельничук уступил место в воротах Даниилу Исаеву. Для действующих обладателей Кубка Гагарина это поражение стало первым в сезоне. Команда Дмитрия Квартального выиграла 6 матчей со старта регулярного чемпионата. Россиянин Матвей Ветлугин стал вторым на турнире по фигурному катанию серии «Челленджер» в итальянском Бергамо. Победу одержал эстонец Михаил Селевко, который опередил россиянина на 6 баллов. Третьим стал француз Керентен Спинар. Александр Терентьев и Алена Баранова стали победителями спринтерских гонок на чемпионате России по лыжероллерам в Архангельской области. У мужчин вторым финишировал Владислав Осипов. Он отстал от победителя на 2,19 секунды. Третьим финишировал Андрей Кузнецов. У женщин второе место заняла Дарья Непряева. Тройку сильнейших замкнула Елизавета Бекишева. Баскетбольный ЦСКА обыграл казанский «Уникс» в матче за третье место Суперкубка Единой Лиги. Встреча завершилась со счетом 79-59. Самым результативным игроком матча стал Мелло Тримбл из ЦСКА, на счету которого 16 очков. В составе проигравших больше всех очков набрал Дмитрий Узинский. В матче за пятое место боснийский клуб «Игакея» обыграл петербургский «Зенит» со счетом 83-79. Ну а в эти минуты проходит финал турнира. «Локомотив Кубань» играет с «Анадолу Эфес». Завершена вторая четверть. Счет 47-41 в пользу «Локомотива». На этом о спорте все. До встречи.
1: Погода. По данным центров области 21 сентября в Омске около 20 градусов, переменная облачность без осадков. В Новосибирске плюс 13, временами дожди. В Мурманске 80 градусов облачно, временами осадки. В Перми и Кирове днем около 20 градусов без осадков. В Уфе и Самаре около 23 градусов, также будет сухо. В Ярославле и Владимире завтра около 21 градуса без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди. Температура воздуха днем составит 13-15. Градусов. В Москве сейчас около 16 градусов. Предстоящую ночью столбики термометров опустятся до 11-13 градусов. Завтра днем около 21 градуса. Временами возможны небольшие осадки.

0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Далекий маяк.
2: Элли родила в условиях абсолютно катастрофических. Когда он ее спросил, что будет, если будет, она ему твердо сказала: от любви надо рожать детей и строить мосты. И он запомнил эту фразу и свою пьесу ее включил. Книжки его мы видим, прям написано «Дочка» на всю страницу.
1: Владимир Маяковский в Нью-Йорке. Программа «Настоящее историческое». В воскресенье в 22:10 по Москве и по времени Читы. Факты против иллюзий. Аргументы против манипуляций. В программе «Ржавчина».
3: Мы освобождаем огромные пространства, в которых работает противник.
4: Причем они настолько стандартные, что противнику не нужно приспосабливаться.
3: Ничего не нужно делать.
4: Туда нужно просто запихивать заготовки столько, сколько влезает. А влезает просто какая-то бесконечность. И абсолютно сводит людей с ума.
1: Илья Канавин и Александр Анучкин исследуют скрытые механизмы влияния и помогают отделить главное от второстепенного. «Ржавчина». Слушайте по пятницам в 19:10 по Москве и в 18:10 по времени Калининграда. Радио России. Медицина.
5: Посоветуйте, доктор.
6: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
7: Друзья, я вас приветствую, и сегодня мы продолжаем беседу о сахарном диабете.

0: первая часть которой прозвучала в прошлую субботу. В 2023 году в России стартовал федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом». Это позволило увеличить объем помощи больным, в том числе обеспечить пациентов бесплатными лекарствами и инновационными средствами контроля диабета. Сегодня мы будем рассказывать об этом проекте и ответим на ваши вопросы о лечении и профилактике сахарного диабета, которые вы прислали мне на мои страницы в соцсети и мессенджеры. У нас в гостях ученый и врач, мэтр эндокринологии, директор научно-исследовательского института сахарного диабета Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика Дедова, академик Российской академии наук Марина Владимировна Шестакова. Марина Владимировна, приветствую вас. В прошлую субботу мы познакомили наших слушателей с инновационными препаратами, к которым сейчас приковано внимание больных с диабетом и ожирением во всем мире. Вот так оно и есть, я не преувеличиваю. Эти лекарства помогают не только снизить уровень сахара в крови, но и похудеть. И вот за это их очень любят, и к ним такой огромный интерес. Я бы даже сказала, что это модные, вот сейчас модные препараты. Речь о так называемых агонистах глюкагоноподобного пептида 1, сокращенно ГПП-1, имитирующие, эти лекарства, имитирующие гормон сытости. Вы рассказали в прошлом эфире об уникальных свойствах этих лекарств, и вот наши слушатели задают вопросы, относящиеся вот к этим препаратам. Это достаточно дорогие препараты.
1: Даже наши уже аналоги, они уже тоже все-таки достаточно дорогие. И я знаю, что в ряде клиник их просто прописывают как бесплатное лечение. Но в рамках ли это исследование, я не знаю. Ну вот я знаю, что такое есть, но пока этого не очень много. Мы можем надеяться на то, что все-таки людям с большой степенью ожирения, с действительно метаболическим синдромом, индексом там 35-40, будут эти препараты давать бесплатно для лечения?
2: Без диабета, да, вы имеете, для лечения ожирения?
1: Без диабета, без. А с диабетом сейчас дают уже?
2: Да, с диабетом, конечно, потому что диабет – социально значимое заболевание. А социальная значимость – это как повод к тому, что обязательно это лечение для этих категорий людей должно предоставляться. То есть мы так включаем препараты на комиссии Минздрава в жизненно важные и необходимые списки, ЖНВЛП так называемые, да, и дальше пациент с диабетом получает эти препараты для лечения, прежде всего, диабета, ну и ожирения, потому что при диабете второго типа ожирение всегда. Ожирение как таковое без диабета пока еще не вошло в список социально значимых заболеваний.
1: Потрясающе.
2: Ну, потрясающе, но понимаете, знаете, сколько у нас миллионов таких,
1: да,
2: людей,
1: знаю,
2: с ожирением? Угу. Их около, по грубым подсчетам, около 40 миллионов. У нас всего население 140 миллионов, а из них 40 миллионов с ожирением. Не хватит никаких государственных средств лечить этими препаратами, недешевыми, да, собственно говоря, 40 миллионов населения. Поэтому пока это заболевание не в списке социально значимых, эти препараты не будут бесплатными.
1: Спасибо большое за разъяснение. Эти препараты, они же принимаются курсом или постоянно?
2: Если речь идет о диабете, то не бывает лечения диабета курсами. Другое дело, что бывает смена препаратов, но, тем не менее, эти препараты постоянно там идут, то одно, то другое, то третье препараты идут. Да, когда мы лечим ожирение и, допустим, достигли успеха, то мы все же стремимся уйти от этого препарата, безусловно. Но, опять же, стремимся уйти от него медленно. Если мы вдруг вот лечили, дозу нарастили до максимальной, получили максимальный эффект, и на завтрашний день мы отменили все, то, конечно, риски возврата веса очень велики. Поэтому даже когда мы достигли этого результата на максимальной дозе, мы уходить с этой максимальной дозы должны так же медленно, как мы к ней пришли. Там потихонечку по 0,25 миллиграмм отменять каждую, так скажем, следующую неделю, месяц или месяц даже, месяц, следующий месяц и так далее, уменьшая дозу. Постепенно, опять же, дабы организм адаптировался и не произошло вот какого-то шока для организма от того, что он был на такой поддержке медикаментозной, все оборвалось в один день, и все. Поэтому медленно, постепенно стараемся отменять и уходить от препаратов.
1: Есть здесь одна загвоздка. Я вам скажу, как гурман, человек, любящий покушать вкусно. Но вот когда мы садимся на эти ГПП-1, мы лишаем, реально лишаем себя радости вот этой. Ну, не хочется есть. Потому что действительно не хочется. Ничего не хочется. Потому что действительно не очень приятно в желудке. И вот мы теряем. Нет ли чего-нибудь такого, надежды, скажем так, на другие, другого типа совершенно действия, препараты, которые просто, ну, скажем так, отключат наш голод, но все-таки не будут полностью менять наши вкусовые пристрастия, лишать нас радости, скушать любимую пищу. Это очень большое значение имеет для психики, для нашего состояния психологического. Огромное. Поддержка такая.
2: Ольга, ну тут вот такая ловушка, потому что, конечно, в центрах мозга есть центр голода для поддержания жизнедеятельности, это такой физиологический центр голода, а второй центр голода – гедонистический, получающий удовольствие. Человек не хочет есть, а он хочет получить удовольствие. Это другой центр голода, но тоже в мозге. И оба эти центра голода в мозге руководят нашим пищевым поведением. Одно просто, чтобы не умереть с голода, это вот физиологически, а другое, чтобы наслаждаться. Да, ну так вот, и тем не менее, мы хотим быть стройными и красивыми. Ну, выберите все-таки, что вы хотите больше всего: быть стройными и красивыми или получать наслаждение. Потому что, или же, третий вариант, выберите наслаждение от пищи здоровой. Здоровую пищу можно сделать привлекательной.
1: Ну, это самый лучший вариант.
2: Пожалуйста, удовлетворяйте свой гедонистический центр голода, красивый даже, вкусный, нарядной такой пищей, но которая не вредная. Вот те же всякие салаты, какие-то морепродукты. И это абсолютно не вредно. Вот то, что средиземноморская диета, разве кто-то ее может назвать невкусной? Она очень вкусная. И при этом она полезная. Стараться так разнообразить свое питание в сторону вкусной, полезной пищи. Ну и, конечно, тут я опять буду не оригинальна, но очень раздражает реклама на телевидении. Но как можно детей воспитывать пристрастие к вкусной и полезной пищи, если мы видим то, что мы видим с экранов телевизора каждый божий день, и даже с участием детей, что самое страшное. Дети рекламируют эту еду, которую нам показывают. А все на самом деле формируется, все наши беды с пищевым поведением еще в утробе матери. То есть на самом деле ребенок уже рождается с теми вкусовыми пристрастиями, которые мама заложила во время периода беременности. Потому что все, что она кушает, мама, так или иначе попадает в пищевые некие элементы. И органолитические тоже, которые ощущаются, они попадают в амниотическую жидкость. То есть то, в чем плод плавает. И он закладывает эту воду амниотическую, он глотает ее. Так он глотает ее с теми как бы запахами, вкусами, которые мама ест. Если она постоянно ест гиперкалорийную, неполезную еду, сладкую в том числе, то у него вот эта сладость, которую он заглатывал в утробе матери, и родившись, он будет считать пресной ту еду и невкусной, которая ниже порога той сладости, которую он ощущал в утробе. И у него все время будет требовать его уже теперь организм, требовать большей сладости, потому что он в этом жил 9 месяцев. И он будет поневоле стремиться к более сладкой еде. Поэтому начинать воспитывать наше пищевое поведение надо еще начиная с утробы наших мам. Получается так.
1: Ну да, эти 9 месяцев – это вообще огромная ответственность. Не всегда девочки молоденькие это понимают. Это во всем ответственность. Не надо путешествовать на самолете. Лучше посидеть в твоей среде спокойно. Нужно продумать, как ты теперь питаешься. Там много чего.
2: Конечно, конечно, именно так.
1: Наши слушатели просят вас подробнее рассказать об инновационных приборах для измерения сахара в крови и введения инсулина. Как у нас человек, у которого диабет, проверяет сахар в крови? Домашний прибор, и вот постоянно вот эта вот кровь, пальчик, и хотя там совершенно безболезненно, но все равно это постоянное травмирование, хоть и микротравмирование. Многим это очень не нравится. Та же самая история, когда приходится колоть инсулин.
2: Да.
1: Если это, например, первый тип, или даже при втором типе тоже бывает ситуация, когда уже вводят инсулин. Хотелось бы обойтись без постоянных вот этих проколов. В этом плане много нового появилось. появилась. Техника меняется. Давайте на этом остановимся.
2: Да, совершенно верно. Технологии сейчас нам позволяют обойтись без вот таких вот ежедневных многочисленных инъекций прокалывания пальца для измерения сахара крови. Хотя, конечно, глюкометры у нас остаются, они никуда не делись, и большинство наших пациентов именно пользуются глюкометрами. Но, тем не менее, наука не стоит на месте. Появились приборы, так называемый непрерывный мониторинг глюкозы, или сокращенно НЭМГ, непрерывный мониторинг глюкозы. Это такие системы, которые позволяют поставить такой сенсор, датчик, прикрепить на плечо, и усик маленький будет находиться в подкожной клетчатке, не в крови, а в подкожной клетчатке. И вот этот сенсор будет измерять сахар крови и передавать, по сути дела, на смартфон, да, потому что в смартфон скачана соответствующая программа, приложение, и вот эти циферки перекачиваются, передаются на смартфон, и человек, глядя в телефон, может видеть все, что происходит у него с уровнем сахара в крови, причем с частотой раз в минуту. То есть каждую минуту у него может отражаться некая цифра сахара крови.
1: Здорово.
2: Очень удобный прибор. Я считаю, что его даже и здоровым не помешало бы поносить, чтобы воспитать в себе правильное питание и увидеть, на что этот конкретный человек, здоровый, допустим, да, реагирует всплесками сахара крови, на что он, так скажем, спокойно сахар ведет
1: себя
2: ровно, тихо, без подъемов. Да? И это выработает его правильное питание, отношение к разным, да, продуктам. А у пациентов это просто необходимый инструмент.
1: Когда ты понимаешь, что с тобой происходит, даже если вот брать человека без диабета, который просто решил посмотреть, а как вот мой организм реагирует на ту или иную еду, когда ты понимаешь, а не просто тебе врач сказал, вот делай так, а когда ты сам увидел и понял, это совершенно другое дело.
2: Конечно, конечно.
1: Да. В прошлый раз мы уделили максимум внимания инновациям в лечении сахарного диабета. Но наши продвинутые слушатели задают резонный вопрос. А почему мы ничего с вами не сказали о генной и иммунной терапии? Ведь с этими направлениями ученые сегодня связывают надежды в лечении очень многих заболеваний, в том числе сахарного диабета.
2: Но эти два вида терапии, о которых вы сказали, они касаются диабета
1: первого типа.
2: Первого типа – это иммунотерапия, а генная терапия может коснуться диабета, так называемого модидиабета. Это еще один редкий вариант диабета, не первый и не второй, а так называемый моногенный диабет, который развился вследствие мутации гена, ответственного за метаболизм глюкозы. Этих вариантов модидиабета, да, с мутацией, их достаточно много, там сейчас описано 13 или даже 15 уже вариантов этих генов, в которых произошла мутация. Вот этот диабет можно попытаться лечить даже редактированием генома, к примеру. Но правда, это дело будущего. На сегодняшний день пока еще так никого не лечили, этот диабет типа МОДИ, моногенный диабет. Но могут эти технологии развиваются, конечно, да. А что касается иммунотерапии диабета первого типа, да, то эта технология уже, по сути дела, в мире пришла, она одобрена в Соединенных Штатах Америки, в странах Европы, да, это так называемый вот препарат теплизумаб, это его, опять же, международное непатентованное наименование, другого пока нету. Этот препарат, который блокирует аутоиммунную атаку на бета-клетки поджелудочной железы, те самые бета-клетки, которые секретируют инсулин. И вот есть данные, что применение этого препарата, ну, позволяет приостановить развитие сахарного диабета первого типа у лиц, входящих в группу риска. Что такое группа риска по первому типу? Ее очень трудно определить, потому что если второй тип диабета, мы понимаем, что если ты человек полный, мало двигаешься, много кушаешь, что у тебя не за горами диабет второго типа, тут все предвестники налицо. А если ты обычный здоровый ребенок, ходишь в школу, играешь в футбол, там, я не знаю, занимаешься музыкой, то есть ведешь обычный активный образ жизни совершенно, и ты худенький, не полненький, ничего такого нет, совершенно непонятно, с чего это вдруг у тебя развивается диабет. Вот того самого первого типа, с чего вдруг иммунная система начинает сходить с ума, убивает собственные клетки, которые производят инсулин. Ничего не ясно. И никаких предвестников этому нет. Поэтому определить даже саму группу риска очень сложно. Но мы пытаемся это сделать, и весь мир пытается найти эту группу риска. Ну, прежде всего, например, в семьях, которые уже имеют, допустим, одного ребенка, у которого есть сахарный диабет первого типа. Вот он случился. Но в этой семье есть второй ребенок, третий ребенок. Вот этот второй и третий ребенок будут входить в группу риска. То есть их можно взять как бы под контроль и посмотреть, что же у них происходит с иммунной системой. Потому что бывают вот такие семейные случаи. Или если папа или мама больны сахарным диабетом, и у них вот есть дети, то что этим детям передалось ли, да, вот эта предрасположенность к первому типу диабета или нет, это вот можно попробовать отследить. Ну вот эти предвестники ищут, так скажем, у еще детей, у которых нету никакого диабета, проверяя их кровь на антитела к вот этим бета-клеткам, которые производят инсулин. Если вдруг условно, у здорового еще пока ребенка, у которого никаких признаков диабета нет, вдруг нашли два таких антитела, то его берут под жесточайший контроль, потому что у него есть все риски заболеть диабетом. И вот такого ребенка, еще как бы даже условно здорового, но с двумя или более даже антителами и с какими-то самыми начальными проявлениями повышения сахара, но не до диабетического размера, а чуть ниже, вот этих детей можно попробовать лечить. И так в мире сейчас в США так и делают, лечить теплизумабом. Что такое лечить теплизумабом? Это инъекционный препарат. Его вводят один раз в день в течение 14 дней. Все, на этом точка. Вот 14 дней лечения. И дальше просто за ребенком наблюдают.
1: Интересно.
2: И есть уже проведенные исследования данные, что да, у этих детей, которые с этими антителами, диабет, он может развиться все равно, но гораздо позже, чем на 2-5 лет позже, чем у того ребенка, у которого эти антитела есть, но который не получал препарат. А вот эти 2-5 лет очень важны. За эти 2-5 лет ребенок уже может выйти из возраста ребенка. То есть он может переводить за 18 лет. А тут чем позже начнется, ну, если он, судьба такая, что он начнется лучше, чем позже, тем лучше. Да? То есть чтобы это был не ребенок, а уже после 18 лет, ну и так далее. Поэтому да, такие препараты есть. Мы ждем появления этого препарата в России. Регистрацию этого препарата ждем, тоже не за горами. Может быть, даже поначалу этот препарат, пока его нету, войдет в круг добра. Тоже такая вероятность есть, потому что это очень дорогой препарат. Так что мы, может быть, дождемся его в круге добра для таких детей. Но, во всяком случае, вот в этом направлении, да, тоже развивается.
1: Вопросы наших слушателей, которые пришли в разные соцсети и мессенджеры, я условно поделила на несколько групп. Вот сейчас задам вопросы о триггерах диабета.
2: Значит, что касается триггеров, стресс и диабет. Да, очень многие пациенты говорят о том, что они заболели диабетом, и даже неважно, первого типа, кто-то говорит, что заболел после сильного стресса, или диабетом второго типа, тоже говорят, что заболели после стресса. Видимо, это правомочно говорить. Стресс действительно перестраивает гормональный профиль человека, особенно длительный, я бы сказала, хронический стресс. Не столько острые реакции, сколько вот длительное существование стресса может приводить все-таки к состояниям, когда организм реагирует таким образом, всплеском гормонов, стрессовых гормонов, которые на самом деле противодействуют инсулину по своей природе, да, они повышают сахар крови и в конечном итоге могут его повысить. Но, скорее всего, это все-таки ситуация стрессовая, приведшая к диабету, могла просто спровоцировать его более раннее проявление. То есть, видимо, у человека было уже заложена предрасположенность к диабету, и стресс ее просто ускорил.
1: Дальше у нас раздел вопросов диагностика и контроль. Диагностика диабета и контроль. Когда есть диагноз диабет, контроль. Знаете, меня прям даже удивили такие интересные и умные вопросы наших слушателей. Пишут: а расскажите, пожалуйста, о сертифицированных методах диагностики диабета. Вот, например, тест на гликированный гемоглобин. То есть это тот тест, который показывает в течение 3 месяцев, как себя вел сахар крови. Были ли повышения? Итак, является ли он сертифицированным, и можно ли по одному этому анализу, тесту, ставить диагноз диабета?
2: Вопрос закономерный абсолютно. Я бы так сказала, по одному единственному тесту вообще ничего ставить нельзя. Даже если мы говорим про глюкозу крови натощак, и она оказалась не в зоне референсной, не в зоне нормы, ее тоже нужно пересдать второй раз. Это также касается и вот того теста толерантности к глюкозе, про который я вам говорила только что, сахарный сироп, и точка через 2 часа, да, допустим, вышла за пределы нормы. И это касается гликерного гемоглобина, то есть однократные измерения – может быть ошибочным, желательно повторить дважды. Считается наиболее 100% подтверждающим диагноз диабета, вот если не хочется тест толерантности проводить, вот этот нагрузочный тест с сахаром, ну не хочется, он трудоемкий, он невкусный, он приторно-сладкий и так далее. Сделать глюкозу натощак и сделать гликированный гемоглобин. Вот по двум анализам можно таким заподозрить или поставить диагноз сахарного диабета, если обе точки вышли из-под контроля. Потом еще, что кроется в этом вопросе. Можно ли, например, ставить диагноз диабета по капиллярной крови, которую чаще всего люди в домашних условиях проверяют по глюкометру? Ну, допустим, бабушка болеет диабетом, у нее есть глюкометр, дай-ка я внучок или внучка проверю у себя. По глюкометру диагноз мы не ставим диабет, потому что это капиллярная кровь, у нее другие значения. А диагноз мы ставим по крови венозной плазмы. То есть это кровь из вены, в лаборатории, натощак, и вот там это уже те самые отрезные точки, по которым мы будем ставить или отвергать диагноз диабета, а не по глюкометру. А по глюкометру можно, вот как вы говорите, контролировать течение диабета, правильность лечения и так далее, и так далее. Вот это можно делать в домашних условиях по глюкометру.
1: Вы сказали, что там другие показатели. Тогда подскажите, пожалуйста, какие показатели гликированного гемоглобина могут указывать на диабет и какие показатели по венозной крови?
2: По гликированному гемоглобину мы ориентируемся, и ВОЗ признал этот параметр достоверным и внедрил его в диагностические критерии диабета с 2011 года уже. Это признанное ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, критерий. Значит, выше или равно 6,5%. Что такое процент? Это процент связывания глюкозы с гемом в гемоглобине. Он может связываться с глюкозой, этот гем, но в меньшем проценте случаев, тогда это норма. Если 6,5% и выше, это сахарный диабет. По глюкозе венозной крови, взятой из вены, да, плазмы венозной крови, выше 7,0 ммоль на литр – и равно это сахарный диабет. Через 2 часа после, допустим, вот этого теста 11,1 ммоль на литр из плазмы венозной крови – это диабет. Или же без теста с сахарным сиропом любая точка, неожиданно проверенная в течение дня из плазмы венозной крови, и которая получилась выше 11,1, это сахарный диабет. Есть еще состояние предиабет. Тоже норма существенно ниже. Норма ниже 6. Уровень сахара крови натощак из плазмы венозной крови ниже 6, а диабет выше 7. Значит, от 6 до 7 вот этот диапазон, это, если натощак получается сахар выше 6, но ниже 7, это высокая гликемия натощак. Она так и обозначается. Это условно мы называем предиабет. Или же через 2 часа после нагрузки глюкозы, если венозной крови выше 7,8, но ниже 11,1, это предиабет. Это нарушенная толерантность к глюкозе, предиабет. Но еще не диабет. Это обратимое состояние. То есть если взяться за свое здоровье и образ жизни вот в этот период предиабета, то можно эти цифры вернуть назад. При хорошем питании, правильном, здоровом, и при активной физической нагрузке можно вернуть назад.
1: Очень, на мой взгляд, важный вопрос, не могу мимо него пройти. Пишут о ребенке, сахар 5,9, 13 лет ребенку, вес 80 килограммов. Вот насколько это критично уже?
2: Это, конечно, избыток серьезный, да. Мы у детей не меряем индекс массы тела, а отклонение от перцентилей, в каком диапазоне перцентили. Ну, у него явно идет, так скажем, превышение даже верхней, допустим, перцентили по весу в этом возрасте 13 лет, и 5,9 в норме на самом деле. Конечно, сахар, как я вам сказала, ниже шестерки, но мы понимаем, что 5,9 очень близко к шестерке, значит, он идет по пути к развитию своего предиабета сначала, а потом, по-видимому, диабета, потому что у него выраженное ожирение. И ему, конечно, нужно справиться с ожирением, и все может вернуться к норме.
1: Да, здесь родители должны настойчивость проявить, потому что они пишут, что вот он втихаря, что называется, подъедает углеводы, булочки, хотя ему дома не дают это. Но все равно нужно объяснять. Нужно, мне кажется, вот тут все время работать с ребенком.
2: Нужно объяснять, но я думаю, что, может быть, одними объяснениями тут не обойтись и убедить его не подъедать. Возможно, у него уже так сформировалось неправильное пищевое поведение, и голод не дает ему остановиться, и голод управляет этим ребенком. И тут, конечно, надо обратиться к врачам, к специалистам, которые подскажут, и с психологами поработают по изменению пищевого поведения. И, может быть, лекарственными препаратами помогут, потому что есть препараты, разрешенные с возраста 10 или 12 лет, лекарства, которые помогают справиться прежде всего с ожирением, с аппетитом чрезмерным и снижать вес у детей. Поэтому это обязательно нужно обратиться. И в наш центр можно обратиться. У нас целый центр ожирения сформирован, который работает как с каждым отдельным пациентом, так и с семьями. Да? То есть такой семейный подход. Мама, папа, там бабушки, дедушки, дети. Потому что причины иногда лежат в семье. Трудно одного человека убедить не есть, когда все остальные в семье будут немерено кушать. Поэтому это семейный у нас есть подход. Милости просим, приходите.
1: Очень хорошее, сильное у вас отделение детское.
2: Детское, конечно, да.
1: Это важно. Про голод заговорили, задам здесь вопрос. Пишут люди, что вот иногда бывает приступ очень резкого голода. И, кстати, про ребенка, про одного, я помню, был вопрос, не в этот раз, но раньше был, что вот ребенок вот гуляли в зоопарке, и вдруг адский голод, ни с того, ни с сего, просто адский, нужно бежать, что-то съесть. Насколько опасен такой признак?
2: Ну, это повторяющаяся ситуация, да, или это однократно случившаяся, с которой, конечно, надо разбираться, но трудно сразу вот так вот, не видя ни ребенка, ни анамнеза, да, не поспрашивая этого ребенка, не посмотрев его, решить, почему у него такой вдруг приступ голода случился. Конечно, важно было бы в этот момент проверить, у него уровень сахара, упал ли он ниже допустимых значений, потому что голод – это гипогликемия.
1: Да-да-да.
2: И причин для гипогликемии, конечно, очень-очень много, и не все они обязательно будут связаны, с, допустим, с диабетом ли, да, или с применением лекарств, которые снижают уровень сахара. Не всегда есть и другие заболевания, которые приводят к изменению сахара и в сторону его понижения. Поэтому тут, конечно, надо разбираться.
1: А какие, например, заболевания?
2: Есть инсулинома. То есть инсулиномы – это тогда, когда клеточки поджелудочной железы в избытке продуцируют инсулин. И этот человек почти постоянно находится в гипогликемии. Он все время должен есть, чтобы не быть в гипогликемии. Они тоже, кстати, полнеют, эти люди. Да? Они тоже набирают вес. Вы знаете, даже есть один очень интересный случай, такой условно недообследованного больного с морбидным ожирением. Морбидное – это уже прям вышел, так скажем, за пределы даже третьей степени ожирения. Индекс массы тела там выше 40, да, это очень большое. И, естественно, он никак не мог побороть свой голод, ел все время, полнел и пришел, наконец, к хирургам оперироваться по поводу своего ожирения. Хирурги его соперировали. И вот тут, когда его соперировали хирурги, когда масса тела у него ушла, а голод и приступы голода у него не прошли, то тогда только выяснилось, что это была инсулинома у него. И инсулинома привела к немеренному аппетиту, потому что он заедал вот эти гипогликемические состояния, полнел при этом и не мог остановиться. То есть очень важно правильно обследовать больного, а не сразу бросаться под нож хирургу, прежде чем решить вот эти все вопросы. Поэтому причин таких вот гипогликемий бывают еще и аутоиммунные причины развития гипогликемии бывают. Только это уже не диабет первого типа, это другое заболевание. Ну и так далее. То есть есть такие ситуации.
1: То есть хорошо бы, если первичное обращение пациента, еще сделать ультразвуковое исследование как минимум, а может быть и МРТ поджелудочной железы. Правильно я понимаю?
2: Можно сделать, да, можно, конечно, заподозрить какое-то образование.
1: По поводу системы мониторинга глюкозы. Вот мы говорили о ней, это современное такое устройство, которое позволяет обходиться без постоянных проколов пальцев. Имеется в виду, конечно, это когда уже на инсулин человек. Человек на инсулине. Неважно, какой тип диабета. Итак, люди услышали нас и говорят, ну вот мы обратились, а нам говорят, что нет, такую систему мы вам пока не дадим бесплатно в рамках вот нашей программы «Сахарный диабет», потому что мы даем ее сейчас в основном только детям. Можете вот это пояснить? И будет ли шанс у взрослых тоже ее получить?
2: Мы считаем это большим достижением, что в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» мы добились того, что выделили деньги на всех детей без исключения. 100% детей получают эту систему. НМГ – это непрерывный мониторинг глюкозы, да, без прокола пальцев. Все дети. Дальше, следующим этапом мы пробили возможность обеспечения тех беременных женщин с диабетом, неважно, это первый тип диабета, второй тип диабета или гестационный диабет, возникающий во время беременности, вот эти все женщины получают тоже систему непрерывного мониторинга глюкозы. Это был второй этап. Это еще приблизительно такая же армия беременных женщин, сколько и детей. Приблизительно 56 тысяч детей у нас в стране, да? Приблизительно столько же беременных, как выяснилось, с первым, вторым типом или нарушенным ритмией. То есть это уже очень-очень немало, а это дорогостояще, да? Следующим этапом мы пока, так скажем, вносим предложение и отстаиваем его на всех площадках Думы, Совета Федерации, правительства и так далее, чтобы продлили обеспечение детей, которым исполнилось 18 лет, они уже перестали быть детьми, хотя бы до 23 лет, пока они учатся, пока они, допустим, находятся на иждивении родителей и так далее, и так далее. То есть на этот период мы вот каждый раз вносим это предложение, ищем деньги, повышаем там акцизы на сладкие напитки, потому что отсюда деньги черпаем для наших же нужд. Да, и, кстати, неплохие деньги, и действительно они идут в федеральную программу сахарный диабет, вот эти акцизы повышенные на сладкие напитки. То есть это следующим этапом мы сейчас продлеваем. Дальше, следующим этапом мы хотим продлить тоже обеспечение беременных, которые уже родили, на период лактации, ну, допустим, еще год, да, как минимум лактации. Это все делается поэтапно, это большие деньги. Государство идет навстречу, но не может одномоментно все покрыть вот эти вот нужды, потому что это достаточно дорогостоящие средства.
1: Спасибо большое, что вы так стоите, что называется, за ваших пациентов и помогаете им. Очень такой вопрос тоже меня удивил. Врач назначил пациенту, сказал, принимай сахароснижающий препарат современный, я его не буду называть, мы с вами о них рассказывали, вот, да, те, которые даже дают при ожирении и при сахарном диабете, вот эти новые препараты. Назначил такой препарат и рекомендовал при этом контроль раз в год. Это вообще допустимо? Ну, особенно, когда человек только начал принимать такой препарат.
2: Ну, конечно, это недопустимо. Всегда, когда мы начинаем какое-то лечение или титруем дозу – это меняемое либо в сторону повышения, либо понижения препарата, который ранее назначили, то, конечно, требуется повышенное внимание этому пациенту. Но что интересного я могу сразу тут сказать? Не то, что там я обвиняю там врача, что он так вот халатно отнесся и только сказал через год приходите. Есть еще один вариант наблюдения пациента вне визитов врача. Это так называемый дистанционный наблюдение за пациентом. И мы активно приглашаем пациентов в такое дистанционное наблюдение, и вот этот доктор, наверное, должен был тоже пригласить пациента в дистанционное наблюдение. Что это такое? Когда пациентам выдаются глюкометры с функцией дистанционной передачи данных. То есть человек измеряет сахар крови дома, находясь у себя, да, в квартире или где угодно, а автоматом через облако там и так далее, цифра сахара передается в личный кабинет врача. То есть врач может дистанционно видеть все изменения сахара своего пациента. Это можно делать или с глюкометра, или вот эта система непрерывного мониторинга глюкозы. Она тоже передает данные дистанционно на личный кабинет врача.
3: Посоветуйте, доктор.
2: Тогда вот первое время, когда человек только что изменил лечение или получил новое лечение, то врач может ему предложить такой вариант мониторинга для того, чтобы отслеживать его ситуацию. В скором времени будет повсеместно, оно уже сейчас практически во всех регионах дистанционный мониторинг есть. Это вот новшество приходит в нашу жизнь уже очень активно, и я вот, если наши врачи тоже слушают, то предлагаю врачам подключаться к такому варианту.
1: Да. Как надо относиться к заменителям сахара и как преодолеть очень сильную тягу к сладкому? Вот вопрос.
2: Я позитивно отношусь к заменителям сахара, но в умеренных нормальных дозах, вы понимаете, вот без перебарщивания, что называется, потому что все, что излишне дозируется, это, конечно, во вред. Не надо много. Если вы хотите заменить 2 чайные ложечки сахара в стакан чая или кофе, ну и положите 2 таблеточки сахарозаменителя, не более того. Ну хорошо, вы пьете чай там 3-4-5 раз в день. Это нормально, по 2 в каждую чашечку. Это не перебор. А вот некоторые делают себе прям действительно сахарный сироп, да, или используют не таблеточки, а в виде сахарной пудры, порошок сахарозаменителей. Все, что избыточно, это плохо. Знаете, каждая таблеточка замещает 1 чайную ложку сахара. Иногда надо бывает даже слаще, чем натуральный сахар. Даже слаще. Поэтому вот давайте в этих вот диапазонах удерживаться, и, пожалуйста, вы можете их применять. Чем притупить чрезмерную тягу к сладкому? Вы знаете, я действительно тоже интересуюсь этим вопросом, и даже мы тут в нашем центре эндокринологии проводили такое исследование. Не могу его пока в широкую клиническую практику предложить, но мы экспериментальную группу пациентов взяли в исследование и вместе со стоматологами разработали так называемую пенку, стоматологическую пенку. Это такой флакончик, разбрызгиватель такой, да? Колпачок. Специальный состав этой стоматологической пенки придумали. Туда немножечко куркумина, туда немножечко таких горечеподобных соединений добавили. И за 30 минут до еды вот рекомендовали нашим пациентам впрыскивать эту пенку. И эта пенка немножечко как бы притупляла тягу к сладости, даже к соли, даже к копченостям. Да, и мы вот в течение 3 месяцев 3 раза в день перед каждым приемом пищи, за 30 минут до приема пищи, рекомендовали испытуемым вот впрыскивать эту пенку. И действительно, потом оценили изменения их пищевого поведения. И действительно, тяга к сладкому, к соленому и к копченому у них снизилась. Они, если перестают применять эту пенку, у них возвращается. Но вот в момент применения этой пенки у них снизилась вот эта потребность, и они даже немножечко за эти 3 месяца похудели. Мы продолжаем работать над этим. Может быть, вот такой способ удастся внедрить.
1: Марина Владимировна, вам огромное спасибо за изумительно интересный разговор. Я бы хотела, чтобы вы все-таки в завершении нашей беседы, понимая, что вы директор уникального института, все мы знаем, что эндокринологический научный центр – это вообще, что называется, центральное наше учреждение научное, где все инновации, и где есть свои исследования по всем направлениям эндокринной, да? А вы директор Института диабета эндокринологического научного центра. И вот я бы хотела, чтобы наши слушатели осознали, да, вот какой уровень у нас сегодня беседы. У нас сегодня мэтр профессии, мэтр этого направления. Можете вы нам, ну, я понимаю, что это очень трудно, но все-таки коротко рассказать о ваших научных приоритетах. Вот чем славен ваш институт? Чем вы сейчас занимаетесь? Мы в России тоже не лыком шиты. У нас свои исследования есть и приоритеты есть.
2: Да, конечно. Конечно, спасибо за такой вопрос. Конечно, наш центр занимается, он, по сути, такой единственный национальный, федерального значения центр эндокринологии. Он занимается не только диабетом, он огромным спектром заболеваний эндокринных органов занимается. Это щитовидные железы, надпочечники, это половые железы, это гипофиз, гипоталямус, то есть мозг, да, потому что заболевания эндокринной системы огромное количество, и всеми мы им занимаемся. Что касается диабета. Мы занимаемся, вот стараемся быть на передовой исследований и по первому типу диабета, и по второму. По первому типу, то, о чем мы сейчас как бы к завершению беседы, мы также ищем вот эти предвестники развития диабета первого типа. Мы сейчас изучаем, так скажем, и генетическую предрасположенность к диабету первого типа, ищем, вот по каким маркерам мы можем найти ту группу риска, у которой будет диабет. В том числе этнические различия. У нас огромная страна, да, и с разными этносами, народами, которые населяют нашу страну, и у всех не одинаковая предрасположенность к диабету первого типа. Например, якуты и буряты редко заболевают первым типом диабетом, а Карелия, финно-угорская группа, да, часто заболевают диабетом. То есть, значит, какие-то некие генетические предрасположенности есть к этому заболеванию. Какие они? Мы все это ищем. Иммунная система, чем она особенно так? Почему она так реагирует, да, на какие-то триггеры и развивают вот эту патологию. Мы это тоже изучаем сейчас. Мы делаем даже свои как бы генетические панели для поиска риска диабета первого типа. И, в общем-то, мы прогнозируем, что, может быть, мы внедрим в скором времени в нашей стране такой неонатальный скрининг на сахарный диабет. Есть много сейчас скринингов, да, на надпочечнику недостаточно, ну и так далее, очень много на гипотиреоз рожденный, а мы попытаемся внедрить вот скрининг неонатальный на развитие диабета первого типа. И с какими-то периодичностью вот этот скрининг, если дети будут проходить, то тогда, во-первых, мы будем вовремя знать, что есть риски, во-вторых, уже подоспеют лекарства к тому времени, когда это все у нас случится, которые будут тормозить, если нужно, вот тормозить развитие заболевания. То есть мы рассчитываем вот на такую работу. Поэтому это все у нас идет. У нас идут также работы и по клеточным технологиям, и выращиванию собственных бета-клеток новых, да, которые можно было бы там пересаживать и в капсулах, специальных капсулах подсаживать, чтобы они не атаковались иммунной системой. И эти работы у нас идут. То есть в этом плане, так скажем, огромная палитра работ. Да, и диабет второго типа, конечно же, остается в зоне нашего повышенного внимания, потому что, во-первых, его очень много, да, диабета второго типа. Это действительно угроза, да, продолжительности жизни нашего населения, потому что сокращается оно под влиянием второго типа диабета и всех осложнений. Как с ним бороться? Ну, вот то многое, о чем мы с вами говорили, это лекарства и так далее, мы изучаем в том числе механизмы. То есть, каким образом ожирение приводит к диабету? Потому что бывает же, да, и метаболически, так условно говоря, здоровое ожирение. Есть ожирение, но диабета нету. Мы ищем всякие маркеры, которые, механизмы, которые позволяют человеку с ожирением удерживаться от развития диабета. Это мы тоже изучаем. Даже изучаем на уровне жировой ткани. Мы делаем биопсию жировой ткани, подкожной, висцеральной. Смотрим, в чем, так скажем, какие нюансы, различия есть. Генетику второго типа изучать очень сложно. Это полигенное заболевание. То есть можно описать там, я не знаю, больше 200 генов, которые отвечают за развитие того или иного нарушения. Поэтому тут с генетикой крайне сложно. Что мы еще изучаем со вторым типом диабета? Конечно, все осложнения. И с первым типом диабета все осложнения. Поражение почек и как спасаться. Поражение глаз. Ищем сейчас систему, приходим к помощи искусственного интеллекта для своевременной диагностики диабетической ретинопатии, такой ускоренной, чтобы никто не пропустил даже самые ранние стадии. И вот, так скажем, обучаем искусственный интеллект, нейросети распознавать ретинопатию и своевременно применять, так скажем, меры. Далее, что еще сложнее? Диабетическая стопа – это бич всех больных диабетом. Диабетическая стопа. Тут тоже очень много наших разработок, причем даже приоритетных наших разработок и по диагностике, и по лечению, по ускорению заживления ран, по пластике ран, по восстановлению кровотока в пораженных артериях, которые вот привели к гангрене или развитию трофической язвы, и так далее, и так далее. Кардиология. У нас огромный в центре блок кардиологии, который занимается проблемами сердца и эндокринные заболевания. И, конечно, сердце и сахарный диабет – это в приоритете, да, и аритмии, как они развиваются, фиброз сердца. Иногда бывает внезапная смерть, как вот, так скажем, предотвратить и предупредить эти состояния у наших пациентов. Ну и так далее, сердечная недостаточность и так далее. Огромный блок у нас эпидемиологии, целый отдел эпидемиологии эндокринных заболеваний и эпидемиологии сахарного диабета. Мы изучаем распространенность, заболеваемость, частоту осложнений во всех регионах нашей страны необъятной. И различные закономерности на основании вот этой статистики мы тоже можем изучать. И изучаем. То есть, ну, вот эти вот все аспекты, мы этим занимаемся в масштабах всей страны, потому что мы национальный центр, который работает на всю страну. И вы знаете, вот я хотела бы действительно особую благодарность принести нашему руководству, правительству, которое столько внимания уделяет больных сахарным диабетом. Вот эти федеральные программы, которые принимаются для обеспечения больных диабетом всем необходимым, они не только сейчас начались. Самая первая была в 1996 году принята. Она дала такой импульс развитию диабетологической службы, и она продолжалась достаточно долго, до 2007 года. Потом она была преобразована в федеральный проект или федеральную целевую программу борьба с неинфекционными заболеваниями, куда входили и лечение там, других и сердечно-сосудистых, гипертонии и других заболеваний. И в рамках этих программ шло финансирование. У нас больные, не обездоленные люди. Они имеют очень многое вот за счет государства. И все лекарства. Инсулина вообще 100%, вообще нету проблем с инсулинами. Пожалуйста, и импортные инсулины никуда не ушли, и отечественные инсулины подоспели. У нас качественные, прекрасные, которые соответствуют самым высоким мировым стандартам. Таблетированные препараты также. Все это бесплатно выдается пациентам с сахарным диабетом. Глюкометры, тест-полоски. Теперь система непрерывного мониторинга. Да, пока еще не всем, а вот беременным и детям. Но мы работаем, и есть надежда, что это будет дальше продолжаться обеспечение и других категорий пациентов. То есть огромное количество и льгот, и привилегий имеют наши пациенты, дабы вот поддерживать должный уровень жизни и качество жизни. И за это огромное спасибо.
1: Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания.
2: Спасибо. До свидания.
1: В беседе принимала участие директор научно-исследовательского института сахарного диабета Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика Дедова, академик Российской академии наук Марина Владимировна Шестакова. Друзья, на моих страницах, в соцсетях и мессенджерах я, как обычно, размещу ссылки на аудио и видеоверсию эфиров о диабете, прозвучавшую в прошлую субботу первого эфира и второго сегодняшнего. Приходите ко мне на страницы, в соцсетях и мессенджерах, слушайте и смотрите полные версии передач в удобное время. Там же вы найдете ответы на те вопросы, которые сегодня не прозвучали в эфире. Вы мне их задали, но, к сожалению, невозможно объять необъятное. Мы не смогли ответить на все вопросы в эфире. Мои страницы в соцсетях и мессенджерах везде называются так же, как программа на Радио России. Посоветуйте, доктор. Жду вас в гости. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!

0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Банковский код. Мошенники присылают владельцу карты сообщение о том, что карта заблокирована, и просят обратиться за поддержкой по телефону. Сообщник, отвечающий на этот звонок, просит сообщить номер карты и пин-код для решения проблемы. Получив указанные реквизиты, злоумышленники похищают деньги. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей карты. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
1: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
2: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске вооруженные силы России усилят удары по Киеву после попытки массированной атаки на Москву. Избирательная кампания этого года оказалась самой сложной за последние 10 лет, заявили в ЦИК России. Об этих и других событиях далее подробно. А в России завершилось трехдневное голосование на выборах в Госдуму. В 21 час по московскому времени закрылись последние в России избирательные участки в Калининградской области. Явка на выборах в Госдуму 9-го созыва превысила явку на выборах 2021 года, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
4: Можно с уверенностью сказать, я еще раз повторю, что выборы в России происходят, во-первых, в полном соответствии с законом и то, что избиратели демонстрируют высокую активность. Вот вы видите, уже сейчас превысила явку по сравнению с мирными выборами 2021 года аналогичными. То есть люди тоже понимают, насколько важно хорошо проведенные выборы и участие каждого – это вклад в усиление и укрепление страны в нашу общую предстоящую победу.
3: Избирательная кампания этого года оказалась самой сложной за последние 10 лет по напряженности и внешнему воздействию, считает заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев. По его словам, DDoS-атаки на платформу дистанционного электронного голосования в этом году беспрецедентны. Ничего подобного еще не было. Противники не удовлетворены успехом выборов в России. Он отметил, что Ростелеком, Министерство цифрового развития страны совместно с Роскомнадзором успешно отражали атаки. Более 212 тысяч россиян за рубежом приняли участие в выборах, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат добавила, что состоялось 121 досрочное выездное досрочное голосование. В 38 странах голосование уже завершилось, идет подсчет голосов.
5: Среди наиболее активных избирательных участков у нас в лидеры выбились Ереван, Белград, Кипр, Кишинев, Пхеньян, Пхукет и Казахстан. И явка чрезвычайно высокая. Она, конечно, превышает и динамику предыдущих выборов, о чем мы говорили, и к этому готовились. То есть не было такого, что не хватило бюллетеней, не были сделаны правильно подсчеты. Все было сделано правильно. Все граждане, которые хотели и хотят, потому что выборы у нас еще продолжаются за рубежом, будут иметь такую возможность.
3: Мария Захарова ранее заявила, что в государствах Прибалтики количество избирательных участков было сокращено до одного в каждой стране, а в Латвии и Эстонии, прежде чем попасть на участок, гражданам России нужно пройти через полицейские кордоны. Захарова отмечала, что Москва планировала открыть дополнительные участки в местах компактного проживания соотечественников. Однако местные власти пошли вопреки декларируемой ими демократии и оставили лишь по одному избирательному пункту в каждой стране. И новость последней минуты. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экзит-пол в ЦИОМ, КПРФ получает на выборах в Госдуму 12% голосов, ЛДПР 10%, Новые люди чуть более 9%, Справедливая Россия около 6%. Призывы к срыву выборов в России остались без реализации. Киев не добился цели по срыву выборов, несмотря на попытки атак на избирательные участки, заявил первый замглавы МВД Андрей Курносенко. По его словам, МВД зафиксировало 56 попыток помешать выборам с помощью ложных сообщений о минировании. Более 330 тысяч сотрудников Росгвардии обеспечивают безопасность в ходе проведения выборов в России, сообщил также начальник Главного управления охраны общественного порядка ведомства Виктор Подколзин. По его словам, нарушений в антитеррористической защищенности избирательных участков не допущено. В Министерстве обороны России заявили, что Киев пытался сорвать проведение выборов 19 и 20 сентября, предпринял попытку массированной атаки по территории России с применением беспилотников и крылатых ракет «Фламинго». Попытка массированной атаки на Москву провалилась, Украина не достигла своих целей, заявили в военном ведомстве. Там также отметили, что все украинские крылатые ракеты «Фламинго» уничтожены ПВО на подлете гражданским объектам московского региона. Российские вооруженные силы в ответ на атаки киевского режима по гражданским объектам России продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве, заявило Министерство обороны. По его информации, за сутки над российскими регионами был сбит 1951 украинский беспилотник и 8 крылатых ракет большой дальности. Силы ПВО сегодня за 12 часов перехватили и уничтожили 112 украинских беспилотников над регионами России и над акваторией Черного моря. В Министерстве обороны заявили, что дроны нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, а также Московского региона, Крыма и над акваторией Черного моря. Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов беспилотниками по портам Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ. Как заявили в Минобороны, российские военные в населенном пункте Петровка в районе Одессы нанесли удар по складу боеприпасов. Также в порту Одесса поразили сухогруз с военным имуществом, предназначенным для обеспечения ВСУ. Избранный на второй срок глава Северной Осетии Сергей Миняйло официально вступил в должность. На официальной церемонии его поздравил полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, после чего Миняйло принес присягу.
6: Перед лицом президента Российской Федерации и парламента Республики Северная Осетия Алания обязуюсь соблюдать Конституцию Российской Федерации, Конституцию Республики Северная Осетия Алания, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, укреплять государственность и верно служить народу Республики Северная Осетия Алания.
3: Парламент Карачаево-Черкесии сегодня также переизбрал Рашида Тимрезова, главу республики. В тайном голосовании с использованием бюллетеней приняли участие 48 депутатов из 50. Выборы главы Карачаево-Черкесской республики непрямые. Руководители региона выбирают парламент из числа предложенных президентом трех кандидатур. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
7: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Челябинский «Трактор» победил дома «Авангард» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги со счетом 2-1. Салават Юлаев переиграл «Спартак» 3-1.

0: боксу в Софии. Выступающая в весовой категории до 54 килограммов Коуль в своем поединке 1/8 финала победила Люсю Аветисян из Армении. Голубева в весе до 70 килограммов была сильнее итальянки Кьяру Сараело. Фигуристу Максиму Некрасову после столкновения на контрольных прокатах сборной России наложили гипс, но они с Василисой Кагановской попробуют подготовиться к турниру в Казахстане. Об этом РИА Новости сообщил тренер спортсменки Алексей Горшков. Мемориал Дениса Тена, на который заявлены Кагановская и Некрасов в танцах на льду, пройдет с 7 по 11 октября в Алмате. Велогонщики сборной России из-за переноса рейсов в аэропорту Внуково в воскресенье не смогли своевременно вылететь из Москвы и пропустят стартовую гонку чемпионата мира, который пройдет в Канаде, сообщают РИА Новости. Чемпионат мира по велоспорту на шоссе состоится в Монреале с 20 по 27 сентября. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. Центр Фобоса 21 сентября в Сургуте около 15 градусов без осадков. В Иркутске плюс 18. Вечером возможен небольшой дождь. В Вологде и Калининграде около 17 градусов небольшие осадки. В Перми и Кирове до 20 градусов преимущественно без осадков. В Оренбурге ясно 24 градуса и также будет сухо. В Туле плюс 18. Небольшой дождь. В Воронеже 24 градуса переменная облачность без осадков. В Краснодаре завтра 24-26 градусов. Возможно кратковременно временные осадки. В Санкт-Петербурге завтра облачно, временами дожди, температура воздуха днем 13-15 градусов. В Москве сейчас около 16 градусов. Завтра в городе около 21 градуса. Предстоящую ночью столбики термометров покажут 11-13 градусов.

Радио России. Культура. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон-Опера».

0: Сегодня в нашей студии замечательный гость, солист театра «Геликон Опера», солист ведущих сцен мира, тенор, красавец, высокий красавец, блондин Иван Гынгазов. Здравствуй, Вань.
1: Добрый день.

0: Ванечка, для меня большая радость. Сегодня удалось тебя поймать во время вот этих вот твоих бесконечных гастролей. Ты приезжаешь, уезжаешь. И как сказал Дмитрий Александрович, самое главное качество в тебе, которое мы все очень ценим и любим, это верность. Ты, несмотря на то, что уже солист, приглашенный Мариинского театра, приглашенный солист Большого театра, Венская штатс-опера. Давай, перечисляй.
1: Париж, Мюнхен, Дрезден, Берлин. Берлин и штатс-опера, и дойч-опера. Ну, много. И Барселона, да, и Лиссабон. Ну, и Австралия даже, и Гонконг, и Сингапур. Много.
0: И несмотря на такую обширную географию, ты всегда успеваешь петь в Геликоне. И для нас, для меня лично, и для президента нашего театра Дмитрия Александровича, это большая-большая радость. И я сегодня, когда готовился к программе, еще раз переслушал вашу передачу, которую вы записали с Дмитрием Александровичем Бергманом в 24-м году. Я, вот знаешь, удивительно, годами не меняешь. Такой же, как говорит Дмитрий Александрович, улыбчивый, радостный человек, который умеет впечатляться жизнью. Я сегодня, конечно, хотел бы продолжить некоторые темы, которые были подняты в той программе. Но в первую очередь, конечно,

0: После этой программы состоялось вот твое триумфальное шествие по кинотеатрам нашей страны, фильм-опера «Пиковая дама».
1: Что наша жизнь?

0: судьбу.
1: Как-то изменилось твое отношение к сцене, отношение зрителей к тебе? То, что аудитория увеличилась, я точно знаю, потому что даже письма в театр стали приходить, когда Гангазов приедет к нам. И даже из самых-самых удаленных уголков нашей страны. Опера, это не секрет, она в основном в больших городах. И публика в небольших городах нашей страны имеет возможность прийти только в кинотеатр для того, чтобы увидеть настоящую большую оперу.
2: Ну, во-первых, хочу сказать, что для меня, конечно, это была огромная честь и ответственность. Я вообще не представлял, как это сниматься в кино. Конечно, за время работы в Геликоне я много чему научился, но это что-то новое было. И я очень боялся. Думаю, ну, сейчас я им этот проект завалю, думаю.
1: А ты знаешь, мы тоже очень переживали, я помню. Особенно переживал Валерий Спирин, режиссер, который снимает и художественные фильмы, и документальные фильмы. Он говорит, ну как же оперные певцы? Было такое переживание. Вань, ну я тебе скажу честно, я когда за камерой стоял, там специальный был мониторчик, через который можно было наблюдать за твоей игрой. Я был поражен, насколько ты был подготовлен к этой работе, как будто ты специальные курсы прошел, а курсов ведь никаких и не было.
2: Курсов не было, я все мечтаю пройти эти курсы, я все ищу, но я не могу найти время. Если бы вот я был в Москве постоянно, ну хотя бы полгода, да, я бы обязательно бы какие-то курсы прошел для себя, именно актерские, там, драматические. Не для того, чтобы пойти в драмтеатр играть, да, или сниматься в кино, но просто, чтобы мне это помогало. В общем, подготовки никакой не было, и, конечно, я думал, что будут проблемы, думаю. Ну там вначале что-то было такое, сначала излишняя жестикуляция, потом наоборот как-то это все было заморожено. Но это буквально вот 2-3 кадра, и потом как-то это поймал. Мне сказали, не смотри в камеру, и я не смотрел в нее.
3: Не пугайтесь, ради бога, не пугайтесь. Я не стану вам вредить.

можете составить счастье целой жизни, и оно вам ничего не будет стоить. Вы знаете три карты.

0: Потом даже когда критика пишет там какие-то вещи, я уже стараюсь, конечно, не читать, но я всегда так думаю, ну если люди пишут, если есть к чему придраться, я всегда ищу в себе проблему, не в окружающих. Кто-то говорит, да, тебе завидуют, там тот виноват, партнер виноват был. Не, я всегда стараюсь в себе искать, что я что-то не так делаю, значит, ну, бывают разные причины на самом деле.
1: Коллеги наши театральные, и киношные, и телевизионные, все говорят, что камера всегда при приближении требует от актера особенной подготовки. Камера показывает какие-то совершенно невидимые на сцене моменты. Я должен сказать, что многие отметили, что тебя камера очень любит. Вот дословно, камера Гынгазова любит. Ведь оперный артист, когда выходит на сцену, это, в общем-то, зрелище не всегда приятное, потому что физиологически, когда певец поет, у него опускается гортань, у него, да, подбородок опускается. Я в одном из музыкальных театров увидел спектакль, где режиссер использовал прямую трансляцию артиста, поющего прямо на экран за певца, и это было... Ну, прям, скажем так, испытание, потому что вблизи, конечно, видна работа аппарата, и это не всегда очень привлекательно. Тебе удается достичь правдоподобности в кадре.
0: Да, но откроем правду, мы писали под фонограмму. Это для фильма оперы, да. Это традиция. Не нужно смотреть на дирижера, не нужно петь в голос. Мало отвлекающих факторов, которые на сцене. Ты выходишь, вроде здорово, все хорошо. Тут у тебя не зазвучало, тут у тебя что-то произошло, тут ты не сошел с оркестром, тут уже не то, что играть, тут бы уже допеть, как говорится. А здесь ты свободен, ты можешь с партнером взаимодействовать, не нужен тебе дирижер, поэтому здесь тоже мало отвлекающих факторов, которые есть на сцене, от которых ты зависишь очень сильно.
1: Но при этом, хоть и была фонограмма, но вы при этом пели, да, еще все пели. Время, чтобы попадать в вокальную артикуляцию, чтобы гортань правильно двигалась.
0: Для правдоподобности мы, конечно, пели, это все проговаривали.
1: И это длилось очень долгое время, и все время приходилось петь в голос. Вот у меня вопрос. Это, кстати, волнует очень многих наших зрителей. Вопрос такой тайный. Это наши секреты, секреты вокальной профессии. Был ли в твоей жизни случай, когда ты действительно на сцене не чувствовал, что голос меняется и не исчезает, но вдруг ты почувствовал недомогание. Что в этот момент должен, обязан, точнее, сделать оперный артист?
0: Господи, прости, каждый спектакль это происходит. Что-то такое случается. Вот я свой голос до сих пор не могу понять. Он такой волшебный, что ты вроде только вышел, а голоса нет там. Или он, наоборот, есть, потом пропал. Потом опять появился. Вот у меня аж свои ощущения, да. Понятно, в зале их публика может не чувствовать, да. Им кажется, что да все прекрасно. У меня такие ощущения, что я там пел раз, что-то не хватает. Начинаешь там какие-то технические вещи, все равно же певец оснащен технологией, которая помогает там какие-то моменты там взять там ту или иную ноту, да, верхнюю, к примеру. Я знаю, что надо сделать до этого. Ну, в общем, такая, скажем, кухня.

0: Давай скажем для наших слушателей, что если вдруг на сцене происходят трагичные случаи, бывают такие, когда у человека голос исчезает прямо во время исполнения. Это очень редко, но 2-3 раза в свою творческую карьеру я это видел. Главная задача для певца – это допеть во что бы то ни стало. Хотя бы довести до конца акт.
1: Конечно, да. Но вот у меня был такой случай недавно, совсем просто простуда была.
0: А что говорят специалисты? Ведь нельзя петь при простуде.
1: Специалисты, да, всегда говорят, потеряешь вот голос.
0: Да, но как расстроить зрителей, да, что Гангазов петь не будет?
1: Не хочется расстраивать, да. И вот тогда пришлось, кстати, отменить какие-то спектакли. Ну, потому что я понимал, что придется просто уйти со сцены.
0: Но это очень редко в твоей карьере.
1: Ну, редко, да, но бывает. Бывают просто разные виды заболеваний певца. Там, если насморк, то с насморком, ну, не так страшно. А если это уже ларингит, ну, просто аппарат не дает петь, и все.
0: Вот сейчас мы с тобой вспомнили про зрителей, про самое главное, что есть в театре. Я знаю, что у тебя уже достаточно давно существует фан-клуб. Это в основном дамы, которые называют себя, по-моему, Гангазовки.
1: Было такое имя, было такое название.
0: И это действительно большой фан-клуб?
1: Ну, публика есть, да, которая любит меня.
0: И приходит. Я сам видел, как они караулят тебя около служебного входа. Общеизвестный факт, ну, для нас, для театралов, для широкой публики, может быть, нет, что в Большом театре в свое время воевали между собой два клана – Лемешихи и Козлихи. Соответственно, поклонницы Лемешева и Козловского. И перед спектаклем готовили букеты в корзинах цветов и пересчитывали их, чтобы не было у кого-то меньше. Но есть ли в Геликоне вот такая традиция, какие-то споры между поклонниками, например, Гангазова и Чибирова, там, Гангазова и Морозова?
1: Споры, конечно, есть. Кому-то нравится Игорь, кому-то Шата, кому-то я. И это абсолютно нормально, потому что я уже говорил, что кому-то нравилась Кармен Синявская, кому-то нравилась Кармен Образцовой. Хотя, ну, они, да, действительно разные. Хотя Елена Васильевна была феноменальная Кармен, но кому-то она не нравилась. Это удивительно. Я просто знаю это точно. И кто-то ходил только там на Тамару Ильиничну.
0: Я из прошлой программы твоей узнал, хотя я это раньше знал, но просто очень много узнал нового, что ты увлечен оперой с детства, и что ты знаешь всех оперных певцов, ты интересуешься оперным миром. Тебе можно идти просто как к теоретику оперы, да, к критику, который знает все. Скажи, пожалуйста, ты тенор. Это вообще любимец. Тенора всегда поют главные партии. У тебя очень много записей.
1: Да, я до сих пор покупаю. Я вот сейчас на блошиных рынках там везде. Например, нашел Евгений Онегин. Ростропович дирижирует, Вишневская поет. Это они в Париже писали в 70-м году. Этой записи нет даже у Ольги Ростропович. Она ездит на пластинках, ее издавала мелодия. Но вот я ее там, Шон Дюмонт, это французская фирма. И также они «Пиковую даму» нашу издали, Атлантов Милашкина, которую тоже сейчас уже трудно достать.
0: Раритетная.
1: Ее не переиздают. Вот я ее тоже нашел там на блошином рынке.
0: Но так все-таки, кого из теноров больше любишь слушать?
1: Я Франко Карелли слушаю.
0: С Карелли я абсолютно с тобой соглашусь. Это абсолютный феномен голоса, вообще музыканта, красоты голоса, красоты тембра, богатства обертонов в голосе особенно. И, кстати, вот твои поклонники тоже отмечают, что твой голос очень богат обертонами. Причем на всех участках диапазона. И всегда удивляются, что вот Ваня удивительно ровно поет и внизу, и наверху у него такие стабильные ноты. Это, конечно, школа твоя, в первую очередь, да, и надо, конечно, вспомнить и поклониться новосибирским твоим педагогам. Вспомним, что ты контрабасист сначала, но потом вокалом занимался. И вообще я знаю, что очень хорошие певцы получаются из инструменталистов или из артистов хора, то есть люди, которые помимо вокальной профессии еще имеют какую-то музыкантскую профессию. Мне кажется, твой приезд в Вену, ты встретился с замечательными музыкантами. Это был спектакль «Тоска», и Ваня пел партию Марио Кавардоси. Я видел секретную запись с телефона во время поклонов. Как там все кричали, боже. Это были какие-то громогласные абсолютно крики. И это были не сыры. Это я для сейчас радиослушателей сыры. Это публика, которая специально аплодирует. Те же клакеры, сыры и так далее.

0: Скажи, пожалуйста, чем-то венская публика отличается от нашей российской?
1: Конечно, они слышали много певцов со всех уголков мира, да, и у них есть свои любимчики. И, конечно, после них это очень приятно иметь такой успех. Ну, например, вот в Турандот в 24-м году было то же самое, тоже был большой успех. Но в этот раз это было с моей стороны более уверенное выступление такое. А что касается дирижера, он сказал, что вот я его впечатлил так, как, ну, вот после Ди Стефана его никто не впечатлял.
0: Ой, я тебя поздравляю с этим триумфальным выступлением и напоминаю нашим радиослушателям, что у нас сегодня в студии замечательный тенор-солист театра Геликон оперы, приглашенный солист Большого Мариинского театра Иван Гынгазов.

0: Ни пуха, ни пера. Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья. Я Николай Мамулашвили. Сердечно всех приветствую. И хочу напомнить, что программа «Ни пуха, ни пера» – это программа не только про охоту и об охоте. Думаю, она прежде всего о хороших людях. В последнее время понятие «охота» и «охотник» у некоторой части населения вызывает, увы, неприятие. Однако, уверяю вас, все охотники, как правило, достойнейшие люди. Охотясь, они не берут, не отнимают у природы ничего лишнего. Они любят и ценят природу и очень бережно к ней относятся. С вашего позволения, я немного перефразирую слова Ивана Сергеевича Тургенева, нашего великого классика и охотника, который в своих знаменитых записках охотника сказал примерно следующее. Как-то в поле я встретил страстного охотника, а следовательно, отличного человека. И сегодня я с большим удовольствием хочу представить моего гостя, страстного охотника, а следовательно, по Тургеневу, да и не только по Тургеневу, отличного человека, Эдуарда Витальевича Бендерского. Эдуард Витальевич, здравствуйте, спасибо, что нашли время в своем плотном графике и заглянули в нашу студию.
2: Николай, добрый день.
1: Я напомню, что мой гость – предприниматель, общественный деятель и меценат, соучредитель юридической компании «Бендерский и партнеры», а также учредитель благотворительного фонда «Вымпел». Но главное, Эдуард Витальевич является президентом фонда клуба горных охотников России с момента его основания в 2015 году. И вы, конечно же, догадались, что в программах с участием Эдуарда Витальевича особое место мы отведем именно горной охоте. Вообще, горная охота – тема большая и, на мой взгляд, очень интересная. Горная охота всегда стояла как бы особняком, и, поверьте, не очень многие наши товарищи-охотники пытались ею заниматься. По нескольким причинам, ведь горной охоте нужно уделять больше времени. Эта охота требует особой подготовки. Горная охота – это особое снаряжение, амуниция, особые винтовки и карабины. Наконец, это особая, как я уже говорил, физическая подготовка. Уверен, что далеко не каждый из нас выдержит пару суток на высоте 4 или 5 тысяч метров над уровнем моря. Горная охота не предполагает сидение в палатке с кружкой чая в руке. Попробуйте совершить в горах марш-бросок в несколько километров с 10-килограммовым рюкзаком, да еще и с карабином для горной охоты на плече, который весит примерно столько же. Многие наши радиослушатели, особенно из числа молодых начинающих охотников, просят рассказать о том, как проходит горная охота, как охотнику удается максимально близко подойти к дичи, ведь в горах это сделать практически невозможно. Есть, конечно же, вопросы и по клубу горных охотников. Но прежде я хотел спросить, Эдуард Витальевич, вот как вы пришли в горную охоту? Что вас на это сподвигло?
2: Я бы сказал, что я родился горным охотником. Я все-таки вырос в Туркмении, в горах, и первый свой вообще охотничий опыт получал именно в горном массиве Капетдаг, где я вместе со своим отцом в возрасте 10 лет начал охоту. Поэтому это то, что всегда было со мной. Потом были годы учебы, потом служба в армии, в вооруженных силах. Но и уже потом, когда у меня появилось время, я вернулся в охоту вообще, где-то, наверное, в районе 2010 года, я смог вернуться и в горную охоту.
1: То есть вы фактически с 10 лет ходите в горы?
2: Да, я с 10 лет. Первый мой трофей я добыл в возрасте 10 лет. Поэтому горная охота – это то, что идет со мной по жизни с детства.
1: А что это был за трофей, если вы помните? Наверняка помните.
2: Да, это был джейран, такая антилопа, которая в предгорье живет. Отец охотился на диких кабанов, на транскаспийского реала. Ну, я помню, что это добыл первую антилопу, этот джейран.
1: А вот интересно, почему, когда и как возникла идея создания клуба горных охотников? Это же ваша инициатива.
2: Нет, эта инициатива не моя, я не буду приписывать заслуги своих коллег. С этой идеей ко мне пришел Илья Дмитриев и Дмитрий Тузов, известные аутфитеры, ребята, которые занимаются организацией охоты. По-моему, это был 2013 год. Вот они пришли ко мне с этой идеей. Не скажу, что мы были с ними очень близко знакомы. Ну, они знали меня как руководителя Росхутора Болсоюза. Пришли, рассказали о том, что в стране все больше и больше горных охотников, что так или иначе они объединены, ну, к сожалению, в иностранных клубах, просто потому что российского клуба
1: нет, просто физически,
2: его просто, да, не было физически, да. Что охотников становится все больше, что Россия, как ни крути, страна номер один по организации горной охоты и по количеству, и по разнообразию. Вот. Мне идея понравилась. Я говорю, ребята, давайте позанимаемся этим вместе. На тот момент поставил условие, что я ни при каких условиях не готов быть руководителем этой организации. Ну, просто потому, что у меня для этого времени не хватало. Но чем дальше мы погружались в историю создания клуба, тем более становилось понятным, что мне надо, конечно, на начальном этапе его возглавить. Нам троим принадлежит вся эта идея.
1: Инициатива, да.
2: Да, инициатива.
1: Клуба, да. Вот хорошо, интересно, а кто может стать членом вот этого клуба?
2: Любой человек. Я считаю, что мы создали своего рода уникальную конструкцию. У нас привыкли люди, когда речь идет о каких-то организациях или общественных организациях, речь идет о каких-то членских, вступительных взносах, это немножко отпугивает людей. Я как президент Ассоциации Россухого Торговых Союза бывшим, я знаю, что вокруг этого всегда очень много разных разговоров. Мы сделали открытую площадку, где абсолютно любой человек, который хочет увлекаться горной охотой, может зарегистрироваться на сайте клуба и считать себя членом нашего фонда, членом нашего движения. Нет никаких обязательных финансовых взносов, обременений и тому подобное. То есть, если человек разделяет нашу идеологию, наши принципы, клубом разработана большая, значит, системология, у нас есть попечительский совет, у нас есть президиум клуба, у нас есть трофейная комиссия клуба, которая разрабатывает и принимает основные, ну, так скажем, решения по изменению трофейных наших там листов. Разработана большая системология, наградная символика, большое количество призов, вот, и во всем этом любой охотник может участвовать, добывать трофеи законным и установленным порядком, ну, в первую очередь, без нарушения федерального законодательства, соблюдением норм этики охоты. У нас есть порядок регистрации трофеев, далеко не каждый трофей мы принимаем к регистрации по различным причинам. Вся жизнь течет открыто, публично на страницах сайта клуба горных охотников.
1: Вот пришлось к слову, вы, что называется, с языка сорвали, как раз хотел спросить, вот ваш клуб – это просто объединение горных охотников или клуб все-таки ставит перед собой какие-то определенные цели и задачи? Ну, вы вот сейчас сказали, да, я хотел спросить или дополнить с вашего позволения, ну, условно говоря, например, популяризацию горных охот и повышение их культуры в России, скажем, да, вот это один из пунктов, или организацию и поддержку мероприятий, которые направлены на изучение и сохранение популяции диких горных копытных.
2: Вот все это
1: все вы
2: это
1: учитываете,
2: все, да? Это все вместе взято. Я вообще считаю, что, ну, любое уважающееся общество, любая уважающаяся организация, она должна, безусловно, перед собой ставить цели гораздо более высокие, нежели просто организация какого-то досуга. Понятно, что охота – это страсть, она объединяет людей, в первую очередь охотников, но мы ставим перед собой задачи, ну, наверное, все-таки более глобальные и масштабные, нежели объединение людей, которые заражены этой страстью. Поэтому клуб всячески поддерживает абсолютно различные интересные проекты и начинания, общеобразовательные, научные проекты, проекты, которые вообще в Российской Федерации до нас не делал никто и никогда. И все мы это делаем с большим удовольствием. И члены клуба, поверьте, очень живо и быстро откликаются, потому что сегодня реализовать серьезные научные проекты без серьезных финансовых инвестиций невозможно. Я уже говорил, что у нас нет никаких обязательных взносов, но мы достаточно быстро собираем необходимые суммы денег на реализацию научных проектов, грубо говоря, просто путем обзвона наших членов. Мы реализовали и продолжаем реализовывать интересный проект по созданию полуугольных условий для разведения кавказской серны и бизарового козла на Северном Кавказе. Вот на сегодняшний день размер денежных средств, которые клуб уже направил на этот проект, ну, порядка 100 миллионов рублей. То есть мы за свои деньги построили современный вольерный комплекс и просто подарили его государству, понимая, что проект такой долгий, и мы и сейчас находим линии взаимодействия, мы оказываем помощь командированию сотрудников на Северный Кавказ, научных сотрудников, в целом поддержание инфраструктуры вольерного комплекса, потому что это большое хозяйство. Сегодня у нас уже большая там группировка серн, у нас выросли, вот только в этом году вот появилось 6 козлят бизуарового козла, которые находятся в Красной книге. Я хочу обратить внимание специально, порой искривленное представление о том, что все, что делают охотники, направлено только на добывание животных. Ну, поверьте, это не так. Бизуаровый козел находится в Красной книге, это полный запрет на охоту. Кавказская серна в большинстве субъектов на Кавказе тоже находится, либо, ну, в региональных красных книгах. В первую очередь этот проект направлен на отработку методологии, потому что этого не делал никто, работу с этими дикими копытными и создание условий их последующего выпуска в природу для того, чтобы восстановить популяции. Там, где она была ранее, она вообще исчезла. Это все направлено на то, чтобы создавать биоразнообразие, в частности, в Кавказе. Вот. Это никак не связано с охотой вообще. С научной точки зрения это очень интересный проект, потому что там работают люди, там работают ученые. Повторюсь, никогда такого ничего не было. Никто не работал с такой категорией именно диких животных в России. Поэтому поверьте, что это даже на международном уровне этот проект звучит очень красиво, значимо. О нем знают, международное охотничье сообщество, и где бы мы о нем ни рассказывали, где бы мы его ни презентовали, мы получали положительные отклики и отзывы, потому что это реальная работа, которую делают охотники. Можно много говорить по поводу охраны природы вообще, по поводу защитников природы, порой я их так в кавычках называю, которые больше кричат, чем делают. И, к сожалению, мы видим, что у нас порой вот такой зооэкстремизм появляется, когда люди то ли по незнанию, или из-за недостатка информации, или просто из-за недостатка воспитания воспринимают вообще все штыки. Вот все, что касаемо охотников, и то, что охотники делают, это все плохо. Ребята, мы живем в 21 веке, надо, наверное, как минимум хотя бы поинтересоваться, а что они делают реально, какую работу они выполняют для того, чтобы давать свои оценки. И, к сожалению, порой оценки дают люди, которые вообще не имеют представления далеки от этого предмета, что вдвойне обидно.
1: Эдуард Ильич, не могу не спросить, горная охота – это дорогое удовольствие или дело вполне подъемное для среднестатистического охотника? Скажем так, если у человека зарплата 100, 120, 150 тысяч, он может себе позволить горную охоту?
2: Да, конечно. Россия тем и богата, и уникальна, что у нас до такой степени огромная территория, такое количество горных массивов и такое количество животных, что охота вполне доступна для широкого круга людей. Безусловно, когда речь идет об охотниках-трофейщиках, те, которые занимаются коллекционированием, что ли, те, которые ездят в дорогостоящие, длительные и труднодоступные регионы по всему миру, это, безусловно, это затратная сторона медали. Цена выстрела в горах очень высока. Когда вы едете или летите на вертолетах, забираетесь в удаленные уголки, поднимаетесь на 4-5 тысяч метров, и у вас там за несколько дней единственный шанс на выстрел, конечно, ты начинаешь думать о совокупности факторов. Тебе надо иметь правильную форму физическую, тебе нужно иметь правильную одежду, которая поможет тебе выжить в горах, тебе нужно иметь правильные навыки для того, чтобы уметь стрелять, и тебе нужно иметь хорошее оружие, которое позволит тебе сделать, может быть, единственный выстрел, и ты получишь тот самый результат. Вот все это вместе, трудозатраты, время, снаряжение, оружие, конечно же, это все, грубо говоря, как набегает на общий счет. Но я считаю, что там, поверьте, многие люди, которые живут на Кавказе, в наших республиках, они ходят в горы, стоимость охоты вполне подъемная, они могут себе это позволить. И не только на Кавказе, и в целом, и в Сибири, и на Дальнем Востоке. Уже появляются региональные клубы горных охотников, например, как в Якутии. Поэтому многие могут себе это позволить. Это не какой-то эксклюзивный клуб сверхэлитарных охотников.
1: Вы опять меня опередили, а я как раз не случайно задал этот вопрос, а потому что горная охота – это действительно не просто охота, скажем, по перу или на зайца, или на волка, амуниция, снаряжение, собственно, то, о чем вы говорили, для горной охоты – это все совсем другое. Особые винтовки, карабины, боеприпасы, прицелы, бинокли, палатки, даже специальная обувь и многое другое, без чего невозможно охотиться в горах. В принципе, это все стоит других денег немножко.
2: Конечно, да. Это стоит денег, каких-то денег это стоит.
1: Кстати, я сказал про обувь, сейчас я просто подумал, насколько, кстати, вы как специалист, вы знаете, как горный охотник, насколько современные материалы, мембраны, термобелье, легкие сплавы, они реально помогают горным охотникам, или это все-таки то, что рекламируется, это маркетинговый ход такой?
2: Хороший вопрос, особенно вы когда мне его задавали, у меня перед глазами обычные егеря, к примеру, на Кавказе, которые ходят до сих пор в телогрейках, в резиновых сапогах, и ничего страшного, выживают и чувствуют себя вполне гармонично с природой. Безусловно, для человека городского, который привык к совсем другим условиям и имеет возможность использовать последние достижения, так скажем, научно-технического прогресса, это все сильно облегчает. И хорошие ботинки – это одна из ключевых составляющих в горах. Ты можешь пренебречь, может быть, какими-то термобельем, чем-то еще. Куртка у тебя может быть не самая современная, но обувь и защита ног – это то, что позволяет тебе переносить длительные переходы, подъемы, спуски. Это, безусловно, помогает. Все вместе, конечно, это облегчает быт, это делает переходы безопасными, это делает возможность выживания просто в экстремальных температурах, когда мы в палатках ночуем. Минус 20 градусов, минус 25 я как-то ночевал на высоте 4000 метров. Это все-таки, наверное, достаточно значимые температуры, и просто без подготовки выжить будет человеку непросто. Имея правильные материалы, и возможности, и умения, и навык выживания в таких условиях, как-то все получается.
1: Вот в самом начале нашей программы, представляю вас, я озвучил наиболее часто задаваемые вопросы от молодых начинающих охотников о том, как проходит горная охота, как охотнику удается максимально близко подойти к зверю. Ведь в горах это сделать практически невозможно. Эдуард Витальевич, вот уверен, что никто лучше, чем вы, не сможет нам об этом сказать.
2: Я вам объясню, как. Вообще, ответ на любой вопрос «как» заключается в том, что нужно обладать знаниями. Невозможно просто так с кондачка куда-то прийти и что-либо сделать в любой профессии. Поэтому любовь к природе заключается в знании природы, в первую очередь. Понимание навыков, то есть образа жизни животных, объектов, на которые мы охотимся. И когда мы охотимся в горах, безусловно, любое животное имеет свои особенности. Свои особенности жизни. И опытный охотник должен это знать. Именно это помогает ему выработать корректную тактику охоты, для того, чтобы она была максимально эффективна. Ну а дальше знание даже элементарной физики. Когда воздух нагревается, он идет снизу вверх. Это означает, когда ты подходишь снизу, воздух идет снизу вверх. И он тебя может сдуть и светрить. Это означает, что животные, даже если они тебя не увидели, они тебя почувствуют, и они от тебя сбегут. Когда солнце заходит и температура падает, воздух идет наоборот, сверху вниз. Это тоже позволяет менять тактику. Как правило, вечером животные спускаются сверху вниз, и ветер уже идет наоборот от них. И такой тактический маневр, что ли, помогает тебе оставаться невидимым и незабвенным для животных. Лучше всегда подходить сверху, именно днем. По той простой причине, что, ну, во-первых, я сказал ветер, направление ветра. Во-вторых, животные, как правило, меньше ощущают риска сверху, потому что они сами обитают на верхах и реже ожидают проблему сверху. Поэтому подход сверху – это такой тактический маневр, который облегчает тебе и подход, и обнаружение. И вот из таких маленьких секретиков и состоит профессионализм каждого конкретного охотника. И это все, что позволяет эффективно выслеживать, находить, подходить к животным и в конце концов там добывать. А иногда и не добывать. Далеко не каждая охота заканчивается выстрелом. Но я считаю, что это не менее эмоционально и интересно для самого охотника. Ты охотишься, ты общаешься с людьми, ты посещаешь новые регионы, знакомишься с новой культурой, с новыми странами. В целом находишься, ну, наедине с природой, так скажем. Поэтому все это совокупно и есть охота. Далеко выстрел не сама цель. Я не могу сказать, что, например, я очень сильно расстраиваюсь, если какая-то моя охота по различным причинам, или промах, что тоже бывает, или вообще мы не смогли найти животных, допустимых к отстрелу. Но эмоционально это такое же удовольствие.
1: Вот золотые правильные слова, которые вы сейчас сказали, что выстрел – это не сама цель. Хорошо, если бы все наши коллеги-охотники придерживались бы вот этого принципа. Хорошо.
2: Но я бы, ну, возьму на себя смелость сказать, тот охотник, который позволяет себе стрелять во все подряд, как попало, куда попало, не соблюдая ни нормы, ни правила, ни закона, ни этики, ни морали, это не охотник. Это что-то другое. Я воздержусь, но это не охотник.
1: А вот вы сказали про охоту в разных регионах. Я помню, что вы давным-давно охотились, ну тогда мы просто с вами встречались много-много лет назад. Вы тогда сказали, что охотились на горного барана в Непале на высоте 4000 метров. Если честно говоря, я вообще не представляю, как можно охотиться на такой высоте. Просто уму непостижимо. Там, мне кажется, не то что ходить, там дышать невозможно, наверное, так высоко.
2: Ну да, это одна из, наверное, самых тяжелых охот, которая была в моей жизни. Для меня было что удивительно. В принципе, это не самая критичная высота, потому что охота на, например, горах Памира, это такие же высоты, 4 и 5 тысяч метров. Но не знаю, по какой причине. Может быть, температура была теплее. Может, мне показалось, что воздух гораздо более разряженный. Может быть, какие-то еще иные причины, но это была одна из самых тяжелых охот. За 9 дней я потерял 8 килограмм веса. Каждый день от физических нагрузок фактически терял килограмм. Она была очень интересной, насыщенной, много переходов, подъемы с высоты 3800 метров, где был наш лагерь, до высоты почти 5000 метров. То есть те, кто знает и кто ходил в горах, понимают, что там перепад высот в километр, ну это где-то, наверное, часа 4-5 только чистого подъема. С учетом еще того, что где-то тебе надо подождать, где-то ты увидел животное, к нему надо подойти, где-то надо что-то оценить. Поэтому эмоционально и с физической точки зрения это была одна из самых тяжелых охот. Ну, я впервые был в этой стране, она, конечно, очень интересна, уникальна, свои правила, вообще просто общественной жизни, своя культура. Мне она очень понравилась, честно говоря.
1: И вас сопровождал, наверное, местный непальский проводник?
2: Это всегда, Непалец. Безусловно. То есть, в принципе, такого, чтобы человек приехал куда-то и в одиночку пошел в горы, это недопустимо ни с точки зрения законодательства, ни с точки зрения смысла. Непальцы это в целом уникальные люди, то есть я не представляю, как при таком малом весе, то есть у них соотношение грузоподъемности, они носят на головах через ремень, который перекинут вот, ну, как бы на лбу, сумасшедшие корзины. Он сам весит, мне кажется, килограмм 45-50 и тащит такой же вес. Там, без их помощи выживание в горах там просто невозможно. Я это абсолютно точно. Я не верю, что вот можно самому приехать, не зная ни местности, не пройдя полного цикла подготовки, чтобы кровь, ну, как бы изменилась, структура крови у человека. Там можно просто так гулять, ходить, и все это будет безобидно для человека. Невозможно. Поэтому их помощь там неоценима.
1: Что ж, давайте сегодня завершим на этом. К сожалению, время программы подходит к концу, и мы должны закругляться. Хочу поблагодарить моего гостя, опытнейшего и страстного охотника, предпринимателя, общественного деятеля и мецената, соучредителя юридической компании «Бендерские партнеры», учредителя благотворительного фонда «Вымпел», президента фонда клуба горных охотников России Эдуарда Витальевича Бендерского за интереснейшую беседу и обещание продолжить разговор в ближайших программах. Нам есть о чем еще поговорить. Спасибо вам.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо большое режиссеру программы Юлии Дунце, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами ровно на одну неделю и, как всегда, поохотничьи желаю всем ни пуха, ни пера. Всем успехов и удачи.
0: Ни пуха, ни пера. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
3: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
3: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
5: Помните про Илью Муромца? Не знаю, там 33 года на печке лежал с паузы.
6: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
7: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Аленушкины слезки».
9: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «От Хопра до Иргиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
10: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
11: Ходить на спектакль.
0: Мы говорим о профессиях на радио «России Саратов». В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
12: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
13: Радио России. Вологодская область. Реклама.
14: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
15: Алло.
16: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
17: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
18: В России около 27 миллионов курящих. Большинство из них недооценивает влияние табачных продуктов на собственную жизнь и здоровье. Почему стоит задуматься об отказе от курения? Для начала, это элементарная экономия средств. Уже через год после отказа риск инфаркта сокращается вдвое. Через 2 года снижается риск инсульта. Через 10 лет риск заболеть раком легких сокращается наполовину. Минздрав утверждает, ты сильнее зависимости.
11: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
19: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
20: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. После обработки 20% протоколов на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу лидирует партия «Единая Россия», набирая 57% голосов. Окончательные итоги выборов подведут не ранее 25 сентября, заявила глава Центра избиркома. И Киеву не удалось сорвать выборы в Москве. Зафиксирована рекордная явка, сказал мэр Собянин. Теперь подробнее об этих и других событиях. Глава Центра избиркома Элла Памфилова озвучила предварительные результаты голосования на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва сразу после закрытия избирательных участков по всей стране.
21: Предварительные итоги хочу озвучить. Это по федеральному партийному списку. «Единая Россия» 3 889 584. Голоса это, подчеркиваю, 13,88 обработанных протоколов. Вот на эту дату. Что составляет 57,54%. На втором месте сейчас по итогам обработки, еще раз повторяю, 13,88 протокола ЛДПР с 9,27%. На третьем месте ЛДПР 9,27%. На четвертом у нас партия «Новые люди» 7,96%. На пятом месте «Справедливая Россия» 5,16%. Так, партия пенсионеров у нас на следующее идет с 1,96%. Затем «Зеленые» 0,94%. Следующие «Коммунисты России» 0,89%. И завершает партия «Родина» 0,62%. А, нет, партия «Прямой демократии». Поспешила ее возвеличить. 0,34%. Всех перечислила.
20: Выборы в Госдуму в Москве прошли на достойном уровне. Об этом сообщил мэр столицы, лидер предвыборного списка единороссов Сергей Собянин.
22: Я говорю, когда я пришел сюда вечером в штаб, у меня было такое ощущение, что здесь раннее утро, у всех столько много энергии, улыбок, задора. Так что могли бы еще одну избирательную кампанию, по-моему, выдержать. Хотя это было непросто. Передаю привет и пожелания нашим городам-побратимам, Луганску, Донецку, которые сейчас тоже с нами в студии. Я очень рад, что у них такие замечательные результаты, такая активность. Дмитрий Анатольевич, вы абсолютно правы, когда сказали, что противник, киевский режим, сделал все возможное, чтобы сорвать выборы, изменить ситуацию политическую в стране. Особенно это касается Москвы, потому что последние два месяца десятки тысяч беспилотников были направлены на Москву, на Подмосковье, на наш регион. И противник был убежден, то он, конечно, достигнет своего результата. Но результат оказался прямо противоположным. В Москве тоже рекордная явка на выборы в Государственную Думу, в парламент. Граждане, наоборот, консолидировались вокруг своего лидера Владимира Владимировича Путина, консолидировались вокруг идеи суверенитета и сильной нашей страны, России. И это просто... Ну, очевидно, даже по предварительным итогам голосования мы видим, что позиции «Единой России» существенно укрепляются и по результатам, по партийным спискам, и по одномандатным округам. Но, с другой стороны, это, конечно, накладывает на нас огромную ответственность, особенно в сегодняшних непростых условиях. Поэтому мы с коллегами сейчас обсуждали, тысячи пожеланий, наказов избирателей, конечно, будут основой нашей дальнейшей работы. Поздравляю вас с итогами выборов, которые еще предстоит подвести, но очевидно, что выборы состоялись достойно. Дмитрий Анатольевич, хотел поблагодарить вас, коллег, которые принимали участие, и, конечно, нашего лидера Владимира Владимировича Путина. Спасибо.
1: Спасибо, Сергей Семенович. Да, у вас точно там и настроение хорошее, и сил достаточно. Но вторую кампанию проводить не будем. Значит, подождем некоторое время, надо итоги этой подвести.
20: Между тем, Белгородский облизбирком не зафиксировал нарушений, способных повлиять на итоги выборов губернатора и депутатов Госдумы, сообщил председателю облизбиркома. О голосовании в регионе расскажет Александр Коробов.
2: В Белгородской области завершилось голосование. Жители выбирали губернатора и депутатов Государственной Думы. В этом году в регионе зарегистрировано около 1 200 000 избирателей. По всей области работали 1192 постоянных и 15 временных избирательных участков. Как сообщили в региональном избиркоме, вот на момент закрытия явка на выборах уже превысила 62%. Также, конечно же, в регионе у нас работало очень много наблюдателей, в том числе иностранных. Также была делегация иностранных журналистов, которые также следили за ходом голосования. Отмечу, что в области для жителей было доступно электронное дистанционное голосование, а на приграничных территориях с 13 по 17 сентября прошло досрочное голосование. Это вот была очень важная и оправданная мера, так как оперативная обстановка у нас вот очень достаточно сложная, а местами и очень напряженная. Только за сегодня десятки атак дронов на жилые кварталы, на автомобили жителей. Поэтому, конечно же, тем, кто живет в приграничье, нелегко, но тем не менее люди, несмотря на все трудности, спешили исполнить свой гражданский долг. В этом году на выборах уделялось особое внимание именно безопасности. Все сотрудники комиссии прошли обучение по оказанию первой помощи. На всех участках было большое количество аптечек, и все участки были оборудованы укрытиями на случай налета БПЛА или ракетных ударов. Но в течение всех дней серьезных происшествий рядом с пунктами не произошло, поэтому, в принципе, укрытия не понадобились. Ровно в 8 вечера все участки в Белгородской области закрылись. Сейчас у членов УИК очень ответственная работа – подсчитать голоса, и совсем скоро появятся первые результаты выборов.
20: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях. Спорт.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге состоялись матчи регулярного чемпионата. «Трактор» победил «Авангард» 2-1, «Салават Юлаев» переиграл «Спартак» 3-1, «Металлург» разгромил «Нефтехимик» 6-2, «Сибирь» победила «Сочи» 5-1, «Минская Динамо» переиграла «Автомобилист» 5-3, «Бары»...

0: Россиянин Матвей Ветлугин стал вторым на турнире по фигурному катанию серии «Челленджер» в итальянском Бергамо. Победу одержал эстонец Михаил Селевко, который опередил россиянина на 6 баллов. Третьим стал француз Карентен Спинар. Александр Терентьев и Алена Баранова стали победителями спринтерских гонок на чемпионате России по лыжероллерам в Архангельской области. У мужчин вторым финишировал Владислав Осипов, третьим стал Андрей Кузнецов. На этом о спорте все. До встречи.
1: Погода. О прогнозе на 21 сентября. В Екатеринбурге, Челябинске и Сатке будет около 19 тепла, в этих городах без осадков. В Магадане плюс 10, пройдут небольшие дожди. Во Владивостоке около 20 тепла, без осадков. В Петропавловске и Камчатском плюс 12, временами пройдут дожди. В Ханты-Мансийске плюс 18, без осадков. В Красноярске около 11 тепла, временами дожди. В Сыктывкаре плюс 19, без осадков. В Уфе около 23 тепла и также без осадков. В Петербурге в понедельник времена пройдут дожди, ночью 10-12 тепла, днем плюс 15. В Москве завтра также дожди, ночью 11-13 тепла, днем плюс 21. В эти минуты в российской столице плюс 16, давление 749 миллиметров.
2: Радио России. Люди. Настоящее историческое. Presence Historicum с Натальей Бехтиной.
3: Я в восторге от Нью-Йорка города, но кипченку не сдеру с виска. У советских собственная гордость, на буржуев смотрим свысока. Так писал Владимир Маяковский, приехавший в 1925 году в довольно короткую командировку в Нью-Йорк. Однако не ко всем гражданам города Нью-Йорка относился свысока советский поэт. Что же это была за история? Об этом расскажет нам сегодня наши гости Галина Александровна Антипова, научный сотрудник Государственного музея Маяковского в Москве и специалист по литературе начала XX века. Автор книги об этой замечательной лирической и не только лирической истории, которую она назвала «Мои милые Элли». Это строчка из письма Маяковского. Впрочем, обо всем по порядку дальше. Итак, как это все начиналось?
4: Начиналось это все в 25-м году, то ограниченное время, которое Маяковский провел в Нью-Йорке городе, в новом свете, куда стремился прямо с детства. Америка была его мечтой. Вот это вот дальнее путешествие, мустанги, ковбои, индейцы. Потом она была футуристической мечтой. Потому что, так сказать, утопия футуризма вся строилась на идее технологического прорыва, технического прогресса. Вот это вот сбросить груз веков со своих исторических и строить что-то новое, вот дерзновенное, она роднила эти две очень далекие друг от друга страны. Энергия молодой страны, которая строит себя заново. И для него путешествие в Америку было еще таким как бы актом футуристического тестирования на пригодность для будущего. Да, вот он в Нью-Йорке встречает девушку, иммигрантку из России, русскую немку. В России она была Лизой Зиберт, дочерью землевладельца, очень богатого. Но это была такая русскоязычная немецкая семья менонитов, которых еще Екатерина II пригласила в Россию для освоения, для освоения земель. Это, конечно, совершенно особое воспитание. Строгое, труд, долг, образование, крепкие семейные узы. И вот Лизонька родилась в 1904 году, и так судьба ее протащила сквозь весь ад революции, гражданской войны, потому что имение их было под Уфой, и фронты гражданской войны, они все там и пролегали. Вот Поволжье, Предуралье, Чапаевская дивизия там воевала. Они оказались в положении, когда с началом войны 14-го года начались погромы, антинемецкие настроения.
3: Немецкие.

0: антинемецкие настроения, да. Но они это пережили, потому что их очень уважали. Психработники, башкирцы, которые там табуны гоняли по степям, у них была кумыс-лечебница, все их скрыли. Но в 17-м году уже стали большие земельные владения просто все забирать, все грабить, уже просто, как бы сказать, с таким мандатом государства на это. То есть они уцелела, семья, но потеряла все. И дальше вот в гражданскую войну она попала вот там в ад, потому что красные наступают, белые наступают, красный террор сменялся белым террором, потом тиф стал просто валить людей, потом голод пришел. Ну, такая страшная история, я не хочу в нее так сейчас вдаваться. В общем, ей удалось из России вырваться посредством там замужества за англичанином Джорджем Джонсом. Ну, видимо, это была просто такая договорная история, поскольку они из России, он ее свел в Лондон, потом сразу в Америку. Вот наша Лизонька ступила на землю Нового Света и стала Элли, Элли Джонс. И ее 20-летнюю, 32-летнюю Бенковски встретила в Нью-Йорке. Вот. Ну, вот.
1: Она, как я поняла, она была у него переводчицей, да?
0: Она, конечно, ему переводила. Ему везде всегда нужна была переводчица. В Париже, где угодно, в Европе. Потому что языков он, если знал, то на самом таком вот бытовом примитивном уровне как-то изъяснялся. Это была тяжелая для него ситуация. Маяковский человек слова. Он весь в слове, вот, раскрывается через слово. А тут Элли, у него был прекрасный русский. Она еще тремя языками владела. Ну, немецким, естественно, еще английский, французский и итальянский немного у нее был. Он брал ее с собой на какие-то там мероприятия, но всегда представлял по имени-отчеству. И свою вот эту вот любовь, свою близость, свою страсть, они сразу договорились, что это будет история для них двоих. И Элли очень хорошо это понимала и сразу сказала: «Я понимаю, со стороны мы всегда будем смотреться пошло». Ну, он сразу сказал, что он женат, настолько, насколько он был женат, что...
1: Да.
0: Ну, у него Лили длиною в жизнь, что здесь он временно, никак он здесь не остаться, не закрепиться, не даже выйти за пределы социального задания, ведь Россия ждала от него, ждала стихов, ждала очерка. Он отработал эту всю повестку, и мы все это имеем, и книжку «Мое открытие Америки», и серию очерков, или там нет. Нет даже намека на нее. То есть это история, которая долгое время была как бы за рамками биографии Маяковского. Ну вот слабенькие версии, что там где-то вроде дочь, ее найти никто не мог.
1: Она была красавица.
0: Хороша. Несколько не женщина стандарта Маяковского, я не имею в виду внешние параметры, внутренние. Маяковского все время были женщины, ну, артистичные, легкие, подвижные, что ли. Элли была совсем другая, но меннонитская семья. То есть очень строгое,
1: ну да, другое воспитание.
0: Совершенно другое,
1: да,
0: воспитание. Да. Совершенно другой уровень образования. И она, кстати, не была фанатом Маяковского. Первый вопрос Маяковского при знакомстве он их всем задавал: «Вы меня знаете, вы любите мои стихи?» Она сказала: «Я вас знаю, стихи не очень люблю, в основном знаю ваши коротенькие стихи». В общем, в этих отношениях он ей себя объяснял, себя раскрывал. Но она как-то все-таки не пережила того, что пережил Маяковский. То есть вот это вот становление новой поэтики, на волне строительства нового государства, вот этот вот весь пафос. Она совершенно из другой истории. Она из России, как из горящего дома, там выскочила. У Маяковского другая история. Их надо было сплести вот в этой книжке. Угу. Потому что как ее история, как ее видение, она есть. Ее издали еще в 2003 году в такой книжечке, называется «Маяковский на Манхэттене. История любви с отрывками из мемуаров Элли Джонс». Ее история была именно ее, вот ее глазами. И что там греха таить? Вот это наш единственный как бы источник, на который можно было опираться, с одной стороны. С другой стороны, мы представляем себе, что эту историю она рассказывала своей дочке в течение нескольких десятилетий.
1: Надо дополнить, что есть еще один повод. Отмечается столетие Елены, дочери их, да, общей. Да,
0: да, вот которая родилась через 9 месяцев. месяцев после провожания, 15 июня, ей исполнилось 100 лет. Я ее видела, мне вот довелось. Она приезжала в 91-м году, в 93-м году, да. И эта история, конечно, она за 10 лет. Представляете, мама с дочкой шепчутся просто. Угу. Никому же говорить нельзя. Она узнает там в 10 с небольшим лет, что она не Джонс, то есть не Иванова по-нашему, угу, не Питерс, потому что второй отчим Генри Питерс, она маяковская вообще, из другой страны, из другой культуры. Хотела книжку написать сама, назвать ее «Фантомный отец». И утверждала, что ее личность строилась на факте отсутствия отца, на факте вот этой любви сквозь всю жизнь, которую ей рассказывала мать с 10 лет и дальше, дальше, дальше, дальше, и стремление познать отца, и вот это вот пустота, угу, вот «Фантомный отец». Но или мы тоже же понимаем, 10 лет рассказывать одну и ту же историю, наверняка это уже мы можем считать, что это она сложилась как баллада.
1: Апокриф такой,
0: в некой,
1: да,
0: такой,
1: да,
0: уже,
1: да,
0: да, литературной обработке, то есть что-то ушло, какие-то факты, может, неприятные, может, что-то где-то, так сказать, объясняющее. Поэтому вот в этой книжке так много всего литературного, цитат там вот этих аллюзий. Это не случайно, и «Одиссея» там не случайно, потому что когда они познакомились, вот эти полтора месяца, что были вместе, Элли все время видели, она под мышкой носила Улисса Джойса.
1: Вот. Тяжелое чтение.
0: Да, да. Вот это тяжелое чтение, и не каждая девушка это вообще осилит.
1: Да.
0: И она не могла прочесть это за один, за два вечера. То есть наверняка вот эти полтора месяца она их отношения как бы сквозь это тоже постигала. Не случайно дочь ее назвала себя Гестией, она профессор, она создала новое направление социологическое, назвала его гестианский феминизм. Гестия – это из олимпийских богов. Она дочь Зевса, она сестра Геры, и в то же время это богиня, у которой нет ни своего мифа, ни своего храма. То есть ее как бы нет вот в этом пантеоне, но вся Греция ее признает, потому что она богиня домашнего очага, богини семьи. И вот этот ее гестианский феминизм, который с другой стороны подходит, так сказать, вот этой борьбы отцовской, да, за новый быт, за новую семью, mm-hmm, туда-сюда, вот семья какая-то, вот ее трудно определить. Он и сам ее не вполне, видимо, постигал. Там в предсмертной записке он считал, что моя семья – это те, кого надо перечислить. А это вот тоже феминизм, но как бы с другим заходом, из устоев твердой семьи. Ведь, так сказать, есть и она хранительница очага и теплоты семейных отношений, вот того, что держит людей вместе, рядом. То есть много всего вот символичного. Потому что мы не можем к этому отнестись просто как к документу. Он признан, он задокументирован, он прокомментирован, мы институтом мировой литературы. Но сама-то история, она настолько заключилась сама в себе, что мне кажется, что читаем мы ее, да и Элли наверняка ее произносила, вот как бы сквозь весь свой культурный бэкграунд. И мы ее так читаем. И нам все время то Тристан и Изольда всплывут, то Элли Изумрудного города. То есть у факта своя правда, у мифа своя правда. Вот сплести их как бы вот в одну такую ниточку судьбы. Ну, вот такая вот художественная задача, что ли, была. Я не знаю, вот насколько я с ней справилась. Ну, будем смотреть по читательским каким-то реакциям.
1: Вам не кажется, что кто-то может воспринимать эту историю как что-то такое, знаете ли, обывательское, пошлое, что ли, не знаю, какое слово тут поточнее. Поехал, встретил девушку, родил ребенка, о котором не сильно заботился.
0: Ну вот такой обывательский взгляд на это, он, как бы сказать, и присутствует. Для того и книжка с объяснением, ну, всех обстоятельств, которые у Маяковского были до, которые были после. Потому что мужчине пережить вот это вот рождение ребенка, а мы знаем по воспоминаниям, что он очень это переживал, и вот так зашить себе рот на всю оставшуюся жизнь. Но когда он вернулся из Америки, там вот тут его в такие тиски взяли обстоятельства. Надо же это все и объяснить. Мне кажется, что книжка как раз для этого. И для этого там вот все время такой культурный бэкграунд. Он для этого, чтобы не соскальзывать вот в эту «поехал и родился», там, командировочные романы и все такое прочее.
1: Да, да, да, да.
0: Давайте скажем. скажем, что это единственная женщина, которая родила от Маяковского. А ведь было много возможностей. Кто-то Лилю испугался, кто-то не захотел. Родила в условиях, ну, абсолютно катастрофических. И он запомнил ее фразу, когда он ее спросил, что будет, если будет. Она ему твердо сказала, еще не знаю, будет или не будет. Сказала, от любви надо рожать детей и строить мосты. И он запомнил эту фразу и в свою пьесу ее включил. И потом вот по каким-то, так сказать, осколкам, таким искрам в других местах мы видим, что это вечно присутствующая у него в эмоциональном внутреннем мире вот такая заноза. Дочка. В книжке его мы видим страничку, прям написано там «дочка» на всю страницу. Ну и воспоминания есть, мы приводим их, он вот с Софьей Шамардиной там делился, как он переживает за то, что вот дочь там где-то, я ничего не могу сделать, даже деньги, если бы и смог послать, все равно это ну, невозможно. Вот, конечно, да. Потом, так сказать, ну как, тайна, все-таки они же решили, что тайна это будет сбережаться, ну, да, или было чего тайна, бояться, да. Потому что они познакомились через 2 дня после смерти, в естественность которой никто не верил в Америке, директором торга, организация, торговавшая с Россией, Кургин, который, собственно, все сделал для того, чтобы Маяковский приехал. И Маяковский на него надеялся во многом, на его финансовую поддержку. Ему прислали секретаря нового, Склянского, а он был секретарем Троцкого. И вот там, значит, он переплыл океан, и в озере они там вдвоем утонули при абсолютно солнечной погоде, чуть ли не на глазах ошеломленных отдыхающих. В общем, вот такая вот странная история. В Нью-Йорке почти никто не верил, что это вот такая естественная смерть. Через 2 дня был вот вечер, посвященный именно Маяковскому, собирались. И Елена этот вечер пришла, и вот там же, собственно, они познакомились с Маяковским, и там она увидела знакомое лицо. Только она написала «Политический комиссар, ужас Самары». Она его помнила по Самаре. Старый знакомый, она его увидела, у нее там, видимо, спина похолодела. А Маяковскому ничего, он же привык и с чекистами, они до этого. Это для него была обычная история. Но после знакомства с Маяковским наутро этот комиссар явился к ней для изъятия писем Хургина, как он сказал. То есть, ну вот этот, так сказать, страх, он не оставлял ее. Даже когда, может быть, и причина для страха уж так таится, было немного, но они уходили. Но все равно для один раз напуганного человека, потом там из России-то разные известия. Приходили, того посадили, этого засудили. Ну,
1: а когда Маяковский вернулся, у него по этой части неприятностей не было?
0: Не было. Он туда поехал. Правда, это была его личная поездка. Он ехал туда на личные деньги. Но он отрабатывал там. Вот все, пожалуйста, все эти идеологические стихи. Вот это мое открытие Америки. Бруклинский мост. Ну, действительно, перед этим там Горький написал «Город желтого дьявола». И Маяковский, что да, у них музыка, вот эта промышленная архитектура, она везде, она вот такая, дело. Но в ней нет изящества, в ней нет эстетического компонента. А в это же время у нас в Москве, у нас вот конструктивизм, который набирает обороты, который вот в этих, ну, еще не строится, но уже мыслится, где вот эти города будущего, так сказать, вот эти вот районы, где там эти аэропланы над ними летают, и дома ездят по рельсам, то есть вот утопия, эта картинка будущего, создается, так сказать, как новое направление искусства еще. Если эту историю оставить за скобкой, если не рассказать ее, то мы во внутренней эмоциональной динамике Маяковского, его лирики, мы не поймем после 25-го года. Нельзя ее уносить за скобки. Она там существует. Рядом с Лилией, рядом с Татьяной Яковлевой, рядом с Вероникой Витольдовной Полонской. Да. Для того, чтобы понять, что выходов нет, человек пытается прорваться в какие-то другие пространства личных отношений, и везде ему вот нет, итог известен. Вот хотелось рассказать эту историю, тем более, что действительно вот Патриция приезжала, и меня потрясла ее, честно говоря, такая вот пластическая убедительность. Угу. Вот в ней это стать Маяковского, да. Она была крупная. Во-первых, у нее абсолютно фамильное лицо, вот эта межбровная складка между бровей. Даже есть такая фотография, где она вот портрет Маяковского, где вот все это видно, его вот прям так да, скульптурные черты лица его видны. И она вот рядом с ним профилем повернулась, и ну, это два вот профиля, прям повторяющие друг друга. А гены-то куда их скроешь? А потом глаза, вы знаете, вот она как-то, когда просто общалась, этого не видно. Ну, такая мем американская, совсем другая ментальная культура, знаете, вот это вот просто как-то так. И вдруг опущенные глаза, а потом вот она так подняла, и прям я с ней встретилась взглядом, взгляд Маяковского, который на всех его портретах хороших, там на Пельбаума, Родченко, так сказать, Тимирина, везде вот этот свинцовый, налитый какой-то вот такой внутренней тяжестью взгляд. Ну, это психофизика. Оказывается, эти глаза можно было увидеть.
1: Мы уже сказали, так сказать, вскользь, что успех этой книги будет очевиден чуть позже, видимо. Но мне кажется, что это очень интересно. Именно не только как вот истории любви, а как вот как мы сейчас перечислили количество людей, завязанных в этой истории судеб. И, кстати, Элли вышла замуж удачно, да, за
0: англичанина. Она вышла замуж за вот второй ее супруг был Генри Питерс, очень хороший человек, вот он был отчимом ее, он удочерил нашу Патрицию. Она потом стала себя Элен Патрицией называть. И он был тоже крупным землевладельцем, у него ферма в Пенсильвании. Ну, конечно, ферма в Пенсильвании и Маяковский за морем, это все-таки далеко друг от друга, да, восприятие. То есть, если бы Элли была, ну, без революции, вот на своих этих кумысных угодьях, видимо, такой же взгляд, такой же брак у нее бы и, видимо, и состоялся. Кстати, Генри Питерс немец. Вот где-то она вот вырулила. Не один тоже интервьюер спрашивал, как вы думаете, они счастливы? Прожили счастливую жизнь? Ну, Элли. Я говорю, да, они прожили счастливую американскую жизнь. То есть эта история, она и сама уже стала историей. Там слишком много не только истории любви, но и истории вообще. И культуры, и вообще, так сказать, истории. И, ну вот, не знаю, мне казалось важным вот это вот рассказать вообще как историю. Не просто вот, так сказать, любовь.
1: История двух людей,
0: да.
1: Галина Александровна, вот ваши посетители, люди, которые приходят в музей, они знают об этой истории? Или только придя вот сейчас, после того, как вы написали эту книгу, и она была издана, они узнают о том, что случилось, повторим, в Нью-Йорке городе в 1925 году во время командировки туда Владимира Владимировича Маяковского?
0: Ну, как не обязательно рассказываем. У нас вот в одном из филиалов музея, так сказать, у нас их два сейчас работающих маленьких музея-квартир, потому что большой наш главный музей, он по-прежнему на ремонте. Так вот один он целиком...
1: Там на Лубянке еще на ремонте?
0: Да. Еще будет 2 года на ремонте. К 28-му мы надеемся, да. Поэтому вот филиалы, один из филиалов, много лет, там история вот этого американского путешествия Маяковского, Элли, на Красной Пресне, в квартире Маяковского, так сказать, в котором он с 13-го года там вот какое-то время жил. Молодым еще, когда скитался по бульварам. Вот эта локация, вот там, и целиком это все построено на тех вещах, на тех документах, фотографиях, которые Патриция, приезжая, она же передала нам фонд, и альбомы с фотографиями, и ксерокопии писем, которые она оставила у себя, я их еще пока она не отдала.
1: Да,
0: там же у нее внук Маяковского, еще ее сын. Специалист, кстати, по авторскому праву, поэтому письма он оставил у себя. Ну, ксерокопии, да, вот, это, и личные
1: вещи. Да, не знал Владимир Владимирович, какая у него была большая семья в итоге.
0: А она-то тоже не знала. Она, когда на Новодевичье кладбище пришла и увидела там могилу Маяковского, а там же похоронена и мать его, и две сестры, и она написала, сестры, что я вот поняла, что у меня есть бабушка, была, что у меня было 2 тетки, вот, что это большая семья русская. Она, вот, она была, а она вот, и, кстати, она там прах с могилы привезла матери, там прикопала его в этой же могиле семейной. в присутствии обалдевших корреспондентов, потому что она ни с кем не договаривалась. Это было вот просто вдруг человек опускается на колени, что-то роет, что-то сыплет.
1: Увозит, да, да, да.
0: И оказывается, что это вот, так сказать, она здесь поместила прах с могил своей матери, как бы так символически соединяя их с этой семьей. Ну, Новодевичье кладбище, можно сказать, одно из главных кладбищ России. Там так не хоронят.
1: Там особо не покопаешь, там, это я знаю, а такие
0: было,
1: случаи.
0: А вот
1: да.
0: было под камерами. И, кстати, там фотографии есть в книжке вот этого момента. Да, вот.
1: Галина Александровна, спасибо вам большое.
0: Спасибо.
1: Повторю только то, что мне часто приходится почему-то в последнее время, ну, жизнь такая, говорить об этом в эфире. Нет ничего более интересного. Нет ничего более интересного не в таком, скажем, обывательском смысле слова, а благодарного для автора, увлекательного для читателя, чем история, история человеческих отношений, история какого-то одного персонажа, известного, а иногда и вовсе малоизвестного. Так вот, человеческая история под названием «Милые мои Элли» так называется строчкой из письма Маяковского к своей возлюбленной, книга, которую написала Галина Александровна Антипова, научный сотрудник Государственного музея Маяковского и специалист по литературе начала XX века. Мы ее благодарим за то, что она нашла время и пришла к нам в студию. Я вместе с ней горячо рекомендую вам эту книгу. Она действительно уникальна в своем смысле. Для многих она будет просто откровением каким-то. К тому, что думает о лучшем, талантливейшем поэте нашей эпохи, так известно его характеризовал известный же персонаж, добавит новые краски и будет интересным, может быть, особенно молодым людям, потому что это история любви. Я благодарю за внимание наших слушателей. Встретимся скоро. Наталья Бехтина, Радио России.

Радио России. Радио России. Культура. Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Наш друг Кругозор» и я ее ведущий Алексей Певчев. Продолжаем наше развлекательно-познавательное путешествие по страницам популярного журнала «Лоцмана в мире интересной информации», надежно стоявшего свою вахту на протяжении нескольких эпох. Сегодня начнем с майского номера журнала за 1969 год, с материала блестящего джазового критика Аркадия Петрова, а теперь уже легендарном отечественном джазмене, а тогда молодом музыканте Игоре Бриле. Материал называется «Соло в джазе». Музыкант играет на рояле, на трубе, саксофоне, ударных. Можно овладеть техникой исполнения, иметь про запас набор эффектных приемов и все же не чувствовать души инструмента. Для Игоря Бриля поэзия фортепианной игры, красоты звука, ощущение клавиатуры, педали – все это чувство врожденное. Мне иногда кажется, что он каким-то образом преодолевает молоточковый характер фортепианного механизма, достигает совершенно особых красок, тембров, заставляя рояль звучать то как хор, то наподобие органа или целого оркестра. Джазовой музыкой Игорь Бриль увлекается лет 8. Весной 1965 года, вспоминает он, я вместе со своим трио принял участие во втором московском фестивале молодежных джазовых ансамблей. Совершенно неожиданно для нас самих, стали лауреатами фестиваля. Называться лауреатом было и очень приятно, и очень ответственно, ведь мы лучше, чем кто-либо другой, знали, сколько у нас еще недочетов. Но так или иначе, ансамбль наш не распался. Все эти годы работаем вместе. В течение нескольких лет трио Бриля выступало с вокально-инструментальным оркестром Юрия Саульского. Было его ритм-секцией. Но трио не растворилось в большом коллективе. Наоборот, стало его ядром. Той исходной молекулой, вокруг которой можно было нарастить сколько угодно других инструментов. Не прекращалась и концертная деятельность трио. В марте 1968 года трио выступило с джазовыми программами в ГДР. Музыканты задумываются над направлением дальнейшей работы. Многое их уже не удовлетворяет. «Мне всегда хотелось, чтобы исполняемая нами музыка была более серьезной и более глубокой», объясняет Игорь Бриль. «Ведь в джазе обычно преобладает лирика, грусть, особенно в блюзах. На другом полюсе – стремительность, динамика. Мы хотим, сохранив традиционность, добавить глубины, серьезности, заимствуя некоторые средства музыкального словаря из современной симфонической и камерной музыки». На звуковой странице отрывки двух записей. Вместе с Брилем вы услышите контрабасиста Владимира Смоленицкого и ударника Владимира Журавского. Материал «Соло в джазе», журнал «Кругозор», май 1969 года. Послушаем первую запись звукового кругозоровского послания, фрагмент новогоднего вальса Владимира Смоленицкого.

0: Это был фрагмент новогоднего вальса Владимира Смоленицкого в исполнении пианиста Игоря Бриля, контрабасиста Владимира Смоленицкого и ударника Владимира Журавского. Журнал «Кругозор», май 1969 года. В июне 2024 года народному артисту Российской Федерации Игорю Михайловичу Брилю исполнилось 80 лет. Список его достижений в джазовой музыке огромен. Он работал с бесчетным количеством наших и зарубежных джазменов, в его дискографии более 30 пластинок. В 2007 году Игорь Михайлович создал джазовое объединение «Brilliant Jazz Club». Им руководят члены семьи Бриль – Денис Бриль, Игорь Бриль, Александр и Дмитрий Бриль. А среди резидентов клуба – влиятельнейшие отечественные музыканты.
1: Наш друг «Кругозор».
0: Переходим к 11 номеру журнала «Кругозор» за 1976 год. Узбекский поселок Газли появился на картах в 1956 году как один из центров по добыче природного газа. Весной 1976 года всю страну облетела информация о крупнейшем землетрясении с редкой амплитудой. Событиям тех лет посвящен материал Юрия Опенченко «Мужество». По-разному открывается мужество. Самое суровое испытание выпало на долю тех, кто работал в Газли на главных сооружениях. Толчки продолжались почти минуту, и сила их была такова, что трудно было удержаться на ногах. А нужно еще обесточить оборудование, иначе беда. Опасность большого пожара, взрыва. Статистика утверждает, в среднем за год в мире случается 12 сильных, до 8 баллов по шкале Рихтера в эпицентре, и гигантских, более 8 баллов, землетрясений. Землетрясение в Кызылкумах было гигантским, и к тому же неожиданным. Зона не относилась к разряду сейсмоопасных. Толчок утром 8 апреля повредил здание. Сразу же вокруг Газли был развернут палаточный городок. Эта предусмотрительность помогла с минимальными потерями пережить более мощный толчок 17 мая. Я приехал в Газли 19 мая. У женщин, когда они рассказывали о пережитом, дрожали губы. Мужчины хмурились. Я увидел горе. Но не увидел растерянности, паники. Первое, что мне показали, — фундаменты новых домов. Разрушенный стихией поселок упрямо поднимался вновь. Секретарь парторганизации головных сооружений инженер Виктор Трегуб рассказывал: «Мы кинулись останавливать газомоторы, холодильную станцию. Автоматика в цехах вышла из строя. Компрессоры пришлось отключать вручную. Очень было страшно. Честно говоря, не знаю. Потом да. Когда работали, совсем не думали о страхе». Так, в самую трудную минуту, проявился характер Газли. Газли, как мне говорили, означает огонь. Огонь, которому люди не дали погаснуть. Звуковая часть материала «Репортаж из эпицентра землетрясения» звучит так.
2: Так было в апреле 76-го в Газли. Для них, переживших буйство стихии, это было землетрясение. Для нас, слушающих их рассказ, это сегодняшний подвиг. Это высокое человеческое мужество.
3: Поселок, естественно, очень пострадал. Некоторое время не было воды, некоторое время не было электроэнергии.
4: Конечно, по-человечески это было очень страшно. Колебалась земля, рушились здания.
3: Сейчас у нас очень такая обстановка напряженная. Мы все время или на стройке, или здесь на штабе. Прямо с первых минут час товарищи поехали на головные, час товарищи были на промыслах, чтобы закрыть газовую скважину.
5: Мы как раз дали смену старшему машинисту Виктору Кармалюгину и шли по цеху. Как раз вот начались эти толчки. Сверху все сыпалось. Ну, мы выскочили с цеха. Но потом ребята все, они забежали снова в цех, нужно было останавливать машины. Ну, всем женщинам сказали уйти с территории головных. Ну, мы все равно там, вот кто еще был из девчонок, ну, не ушли, а через несколько минут вот мы увидели здесь зарево над цехом. Произошел пожар. Здесь пожарные машины приехали, и все ребята потом тушили пожар. А Виктор Кармалюгин даже залез на самую крышу, там ему ребята перебросили шланги, и он там тушил пожар.
6: Я находился в метрах 15 от цеха. Когда увидел огонь, собрался бежать. Но пробежав метров 200, я подумал, что сгорает цех, нужно что-то принимать меры. Возможно, сказалась старая закалка в армии, так я служил в пожарных войсках. Но пока добежал до пожарной команды, я увидел машину, стоящую на площадке. Там никого не казалось. Я сел, завел машину и поехал к цеху. По пути взяв еще двух ребят. Двое в машине, и трое стояло около на горящего цеха. Ну, мы все пятером Я шестой, собрались, распределили рукава и стали отсекать пламя от целого цеха.
4: Мы в первую очередь думали о детях, которые находились в школе, о детских садах.
7: Ну, а с моим другом мы сели только, и как затрясет, мы сразу выбежали.
8: Я была во время землетрясения в школе, и как затрещало, мы выбежали все на улицу и пошли в степь.
3: Но буквально к вечеру, благодаря оперативности наших специалистов, у нас было и электроосвещение, и была вода питьевая. Мы были уверены, что помощь подоспеет вовремя. И действительно, в своей беде мы оказались не одни. Буквально где-то через 40 минут, через час уже первые машины, первый самолет уже садились на наших площадках.
2: Они выстояли, потому что были не одни. Потому что сражались с бедой, как на войне. И союзником их было мужество. Они работают на газопроводе. Отстраивают дома, растят детей. И не меняют жизненных планов. Не откладывают до лучших времен то, чему пришел срок сегодня.
9: Так, тихо, товарищи. Как я, мамаша ихняя? Ну, мама. Я хочу, чтобы они у меня такие же были всегда, сильные, умные и хорошие. Что они сейчас не напугались и ничего. Сказали маме, что мама, мы будем здесь и будем строить новые газли. Пусть они будут счастливы, пусть им даст Бог, чтобы у них было сколько котик, сто ли дочек, сто ли пеньков, сто ли сынков. Пусть живут на здоровье.
10: Горько! Горько!
9: Предоставляем слово Лапшину Николаю. Наш сосед работает шофером, очень хороший мой сосед. Пусть скажет слово.
11: В наше в такое время, в тяжелое, да, моим соседям, жениху и невесте большое здоровье, еще детей и счастье. И еще скажу. Нужно жить здесь, быть мужественным, да, и восстанавливать свои газли. Потому что с нашего, с этого уголка, как я вот здесь живу в 20-м доме, отсюда уходить, у меня слезы даже идут. Будем жить здесь.
3: К таким толчкам мы уже привыкли. Таких крупных толчков, которое было у нас 8 апреля, 17 мая, сейсмологи не обещают. Такие мелкие толчки, которые мы сейчас ощутили в 4 балла, вот таких толчков, по всей видимости, еще будет. И чем чаще они будут, тем быстрее разбудется пласт, и мы будем жить спокойно. Уверенность в завтрашнем дне у нас у всех есть. Город Газли будет построен намного краше, лучше и устойчивее.
12: Мы позвонили в Газли накануне выхода в свет этого номера «Кругозора». Октябрь 1976 года. У телефона начальник штаба по ликвидации последствий землетрясения, начальник управления «Бухаргазпромстрой» товарищ Товаровский.
13: 1 сентября было сдано все школы, и сейчас уже все дети Газли входят в школу. Собрано 700 одноквартирных домиков коттеджей. До конца года будут построены детские сады и торговые учреждения. Промышленные объекты работают нормально. Жизнь находит свою колею. Настроение у жителей нормальное. Они видят большую заботу. Они верят, будет еще лучше, чем до землетрясения.
14: Материал «Мужество», журнал «Кругозор», 11 номер за 1976 год.
1: Наш друг «Кругозор».
14: Зарубежной музыке в «Кругозоре», как правило, отводилась последняя страница обложки. Но на этот раз такой материал был помещен в середину номера. Посвящен он одному из главных пионеров в мире популярной электронной музыки, французскому композитору Жану Мишелю Жару. Его пластинки в СССР не выходили, но те, что привозились из заграничных командировок, пользовались огромной популярностью как у меломанов, так и у посетителей дискотек. «Кругозор» не отставал от времени и в апреле 1983 года опубликовал материал «Магнитное поле жара» авторства Никиты Кривцова. О нем часто говорят: «Человек-оркестр». Его главный, а порой единственный инструмент – синтезатор, позволяет создавать любое звучание в любом диапазоне, а многократное наложение дорожек при записи – объединять отдельные партии в одно общее целое, название которому – электронная музыка. Когда слушаешь пластинки Жан-Мишель Жара, трудно поверить, что за этой музыкой один человек. Тем не менее, Жар и автор, и продюсер, и единственный исполнитель всех своих композиций. До конца 70-х годов имя его было мало кому известно. Знали отца, композитора, автора музыки к кинофильмам. Именно потому, что Жан-Мишель вырос в музыкальной семье, у него выработалось самое серьезное отношение к музыке. Первая же пластинка «Кислород», которую он записывал в 1976 году, имела небывалый успех. Она разошлась тиражом более 8 миллионов экземпляров. Жар сразу стал знаменит. Причину популярности его музыки следует, вероятно, искать в ее самобытности и самостоятельности. Названия пластинок «Кислород», «Равноденствие», «Магнитные поля» краткие, однако очень емко характеризуют содержание и определяют общую, единую, связующую идею каждого диска. Его музыка то вдруг, кажется, теряет ритм и остается только мелодия, которая вырывается в звездное пространство, то она начинает переливаться шумом прибоя, превращается в рев авиалайнера или прерывается будто человеческими голосами. Иногда электронные звуки, кажется, совсем исчезают и вступает симфонический оркестр. И все это слагается в единую мелодию, наполняясь подлинным чувством. В этой горячей, искренней игре чувствуешь нечто завораживающее, гипнотическое. Это и есть, вероятно, «Магнитное поле» Жана Мишеля Жара. Материал «Магнитное поле жара», журнал «Кругозор», апрель 1983 года. В сентябре 1997 года на праздновании 850-летия Москвы Жан-Мишель Жар сыграл свой концерт в российской столице на Воробьевых горах у главного здания МГУ. Грандиозное шоу наблюдали от 3 до 3,5 миллионов зрителей. В завершение нашей встречи давайте послушаем композицию в исполнении Жана-Мишеля Жара. В номере журнала она обозначена как «Голос гор». В оригинале же носит название «Шан Магнетик», часть 2. С вами была программа «Наш друг Кругозор» и я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего.

0: Старые записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
1: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость. Парень

0: музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. «Разное время». Слушайте по будням в 16.10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
1: Директор Института прикладных транспортных исследований Енин Дмитрий Владимирович у нас на связи.
2: Хотели бы спросить, как обстоят дела со школьными автобусными маршрутами в целом по России?
3: Везде по-разному. Изначально сами автобусы были переданы колой, то есть учреждения, которые специализируются на другом виде деятельности.
2: Да, не могут их не обслуживать, ни что-то с ними делать.
3: Конечно, но при этом специфика образовательной деятельности никуда не делась, и многие директора школ при поддержке органов власти субъектов Российской Федерации, они все-таки начали закупать свой подвижной состав. Дальше случилось еще более интересное событие. В ряде регионов, там, где перевозчики отказались от обслуживания маршрутов регулярных переводов, потихонечку, между делом, пытаются возить местное население просто потому, что другого подвижного состава нет.
0: Разное время. Слушайте по будням. Радио России. Народные музыкальные традиции и современная классика в авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент».
4: Мугам – это жанр, который объединяет внутри себя страны Центрального Востока. И это жанр, возникновение которого приходится на VI век нашей эры. И это жанр импровизационный.
0: Гость – музыкант Риат Мамедов. «Кавказский акцент» в понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Салехарда. Каждую пятницу автор и ведущий программы «Аурум Нителя» Дмитрий Чернов приглашает послушать и оценить новую музыку современной России.
5: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
6: С 5 класса мечтала о своей группе.
5: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
0: «Аурум и Нутили». Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. В Рио губернатора Брянской области Ковальчук лидирует на выборах главы региона 70% голосов. Это данные ЦИК после обработки 30% протоколов. Теперь подробнее об этих и других событиях. Более 3000 DDoS-атак на цифровые сервисы были зарегистрированы за все время голосования. Об этом сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова после закрытия избирательных участков по всей стране.
2: За период со старта голосования 18 сентября и до 20:00 сегодняшнего дня в общей сложности зафиксировано более 3000 волн DDoS-атак на задействованные в избирательном процессе цифровые инфраструктуры. В частности, 135 атак на федеральную платформу дистанционного электронного голосования, 16 на сайт ЦИК, 1968 атак на инфраструктуру электронного правительства и 420 атак на инфраструктуру Ростелекома.
1: Эти выборы отличаются от предыдущих, так как проходят в условиях СВО, что накладывает на весь избирательный процесс особую ответственность, заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов.
3: Без левого центристского поворота, без поворота к справедливости, дружбе и социализму закрепить эту победу нечем. Мир уходит со скоростью вперед 3-4%, а мы 15 лет имеем 1%. Это недопустимо. Президент в своем послании строго поставил задачу, очень строго, мировые темпы, а не больше 3%. Новейшие технологии, мы за 20 лет свой телефон не сделали. Все сделали для того, чтобы сплотить общество, но ее трудно сплачивать, когда за годы войны олигархия со 105 увеличилась до 155 и сосредоточила 700 миллиардов долларов в кармане, больше, чем бюджета, и не хочет участвовать в победе, платить нормальные налоги и вкладываться. Здесь очень сложно, тем более борщевой набор всего за год подорожал на 40%, а это половину населения, которое почувствовал на собственном кармане и собственном питании. Еще раз хочу подчеркнуть, мы справились с теми задачами, которые поставили в ходе выборной кампании. Мы все сделали для того, чтобы нашу программу донести доступным, понятным языком всем избирателям. Мы собрали под свои знамена 5 с лишним тысяч кандидатов, депутатов, и они все отработали достойно. На опросах, которые мы провели, нам давали от 17-18% до 35%. Результат будем подсчитывать завтра к 10 утра, но мы увидели, что зависли некоторые системы, начинают корректировать. Я бы посоветовал в условиях войны не заниматься халтурой. Она никому не нужна. Партии власть совсем не нужна. Ей придется изучать нашу программу. Народ делегировал нам эти полномочия, и мы их будем проводить активно в ходе очередной сессии. Ее надо начинать уже с 1 октября, формируя новый бюджет. Тот бюджет, который они внесли, он полностью развалился давно. В нем уже дыра 7 триллионов, к концу года будет 10. Или они примут наши предложения по поддержке производства, или дача будет рассыпаться. Им придется ограничить свои аппетиты в ЖКХ. Они уже с 1 октября предлагают поднимать их на 10-22%. Население не в состоянии платить даже то, что они уже им прописали. Малый и средний бизнес. Мы предлагали не трогать эту ставку в 60 миллионов. Они ее обвалили. 230 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса закрылись и продолжают сыпаться. Придется реализовать ту программу, на которую дал нам мандат народ. И в данном случае наша партия и наша фракция, и вся депутатская вертикаль будет проводить эту политическую линию. Она и спасительна, и победна, и абсолютно актуальна для всех. Мы благодарим всех наших избирателей, всех, кто участвовал в выборной кампании, всех наших союзников и друзей.
1: Выборы в новых регионах прошли с рекордно высокой явкой. Из Донецка с подробностями корреспондент ВГТРК Григорий Вдовин.
4: Голосование в Донецкой Народной Республике сегодня закончилось в 14 часов. Начался процесс подсчета голосов. Сделано это было для того, чтобы Украина в условиях непрекращающихся террористических атак не могла нанести никакого ущерба своими бесконечными волнами беспилотников. Всего в Донецкой Народной Республике было открыто более 600 избирательных участков. Сейчас на всех на них идет вот эта вот сложная процедура вскрытия урн, проверки печати, чтобы ни в коем случае они не были повреждены. И здесь наблюдателям на участке было продемонстрировано, что эти печати были нетронутыми, вскрыли их только что на наших глазах. Это первые парламентские выборы в истории Донецкой Народной Республики уже в составе Российской Федерации. Республика шла к этому долгие годы. А вот сейчас это наглядное подтверждение того, что все мы граждане России и что здесь Россия, потому что здесь происходят выборы в российский парламент. Григорий Вдовинцев, Вести из Донецкой Народной Республики.
1: О том, как проходило голосование в ЛНР, расскажет корреспондент ВГТРК Николай Долгачев.
5: В Луганской республике уже ведется окончательный подсчет голосов. Все участки закрыты в 16 часов местного времени, оно совпадает с московским. Требования безопасности диктуют свои условия. Явка при этом в регионе высокая. Более 75% зарегистрированных избирателей проголосовали. Регион впервые участвует в выборах в Государственную Думу России. Интерес к выборному процессу здесь очень высокий, даже несмотря на ряд объективных сложностей. В городе Алчевске вчера на несколько часов прерывали работу избирательные участки из-за беспилотной опасности. 14 избирательных участков в ЛНР в разных районах пришлось временно переводить на резервные источники энергоснабжения из-за перебоев с электричеством. К сожалению, за дни голосования в ЛНР несколько человек были ранены, четверо погибли, в том числе 16-летняя девушка. Это в результате украинских атак по жилым домам и легковым автомобилям. Противнику при этом не удалось запугать луганчан. Во всех районах голосование проходило активно, в том числе в прифронтовых. В ЛНР все 513 участков сейчас проводят итоговый подсчет голосов. Остается узнать, какие партии лидируют и кто будет представлять Луганскую Народную Республику в Нижней Палате Российского Парламента. Николай Долгачев, Вести, Луганская Народная Республика.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
6: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге состоялись матчи регулярного чемпионата. «Трактор» победил «Авангард» 2-1. «Салават Юлаев» переиграл «Спартак» 3-1. «Металлург» разгромил «Нефтехимик» 6-2. «Сибирь» победила «Сочи» 5-1. «Минская Динамо» переиграла «Автомобилист» 5-3. «Борыс» разгромил «Локомотив» 5-0. Российский теннисист Марат Шарипов обыграл соотечественника Павла Котова в финальном матче турнира серии «Челленджер» в китайском Гуанчжоу. Встреча завершилась победой Шарипова со счетом 6-0, 6-3. Шарипову 23 года, теннисист завоевал свой дебютный титул на уровне «Челленджер» в одиночном разряде. Россиянки Анастасия Коль и Надежда Голубева примут участие в четвертьфинале чемпионата Европы по боксу в Софии. Выступающая в весовой категории до 53 килограммов Коль в своем поединке 1-8.

0: планом вылететь из Москвы и пропустят стартовую гонку чемпионата мира, который проходит в Канаде. Об этом сообщают РИА Новости. Чемпионат мира стартовал в воскресенье в Монреале и продлится до 27 сентября. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. По прогнозе на 21 сентября в Петербурге в понедельник временами пройдут дожди, ночью 10-12, тепло, днем плюс 15. В Москве завтра также ожидаются дожди, ночью 11-13, тепло, днем плюс 21. В эти минуты в российской столице плюс 15, давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Радио России. Музыка. Серьезная музыка с Людмилой Осиповой.

Московской консерватории 160 лет. В минувшее воскресенье в Большом зале главного высшего музыкального учебного заведения нашей страны состоялся праздничный концерт, посвященный знаменательному юбилею. Нынешним летом в консерваторию было подано 815 заявлений. Это рекордное число абитуриентов за всю ее историю. А история началась 13 сентября 1866 года, когда в доме баронессы Черкасовой на Воздвиженке открылось высшее музыкальное училище – Московская консерватория. Основателем и первым директором стал выдающийся русский пианист и дирижер Николай Григорьевич Рубинштейн. А в число первых профессоров вошел Петр Ильич Чайковский. За 160 лет консерватория стала одним из крупнейших музыкальных центров мира. Ежегодно вуз проводит сотни концертов, фестивалей, конкурсов, развивает широкое международное сотрудничество и внедряет новые образовательные форматы. А совсем недавно во дворе Рахманиновского зала открылось новое концертное пространство. В честь знаменательной даты во всех залах консерватории проходит серия торжественных мероприятий, и празднества продлятся в течение всего сезона. Джоаккино Россини, увертюра к опере «Итальянка в Алжире». Концертный симфонический оркестр Московской консерватории, дирижер Михаил Калицкий. В 1866 году великая княгиня Елена Павловна направила московскому генерал-губернатору рескрипт с разрешением учредить в Москве высшее музыкальное училище на основании устава подобного же училища в Санкт-Петербурге. Вот несколько строк из этого исторического документа. При Русском музыкальном обществе учреждается музыкальное училище для обучения музыкальному искусству во всех его отраслях. В училище преподаются пение, игра на фортепиано и на всех инструментах, входящих в состав оркестра, теория композиции и инструментовка, история музыки, эстетика и декламация. Давайте дослушаем увертюру к опере «Итальянка в Алжире» Джоаккино Россини в исполнении концертного симфонического оркестра Московской консерватории. А после продолжим.

У нас есть звуковой документ. Удивительная аудиозапись, сделанная в 1905 году на фирме «Вельта Миньон». Эмиль Зауэр, который учился у Николая Григорьевича Рубинштейна в Московской консерватории, он поступил в класс великого профессора в 1879 году. Специально приехал в Москву из Европы, чтобы учиться у знаменитого пианиста-виртуоза. И сейчас мы с вами послушаем историческую запись. Эмиль Зауэр исполняет 9-й этюд из 25-го опуса Шопена.

0: Серьезная музыка.
1: 13 сентября на торжественном вечере, посвященном 160-летию со дня основания Московской консерватории, награждали профессоров за доблестный труд. Главный редактор журнала «Пианофорум», большой друг нашей программы Всеволод Всеволодович Задырацкий, был удостоен золотой медали имени Николая Григорьевича Рубинштейна. Рубинштейновская медаль – высший знак отличия, присуждаемый Московской консерваторией по итогам тайного голосования ученого совета. Ее удостаиваются выдающиеся выпускники за служение Московской консерватории. Педагогический стаж должен быть не менее 40 лет. И за вклад в сохранение традиций и развитие отечественной художественной культуры. Что ж, от всей души поздравляем награжденного и плавно переходим к следующей рубрике с его участием.

0: Рассказываем об удивительной судьбе незаслуженно забытого русского композитора первой половины 20-го столетия Всеволода Петровича Задорацкого. Сопровождать сегодняшний рассказ будут его фортепианные прелюдии в исполнении Варвары Мягковой. В августе, как вы помните, мы остановились на том эпизоде жизни Всеволода Петровича, когда он был музыкальным воспитателем цесаревича Алексея, сына последнего русского императора. Продолжим? И поможет нам в этом Всеволод Селч Задорацкий, которому поведал эту страшную тайну Борис Платов.
1: Борис Платов показал предсмертные записи Федора Платова, который в 1992 году раскрыл эту тайну для меня. Я ее не знал. Тот фиксирует и описал довольно подробно, что Всеволод каждую неделю в течение второй половины 15-го и начала 16-го года ездил в Санкт-Петербург для занятий с наследником царского престола по предмету слушания музыки.
0: Потрясающе!
1: Слушание музыки. Дело в том, что звукозаписи не существовало. Как рассказать о мировой музыкальной литературе? Только сидя за роялем и исполняя вживую фрагменты опер, симфоний, квартетов, всякого рода ансамблей вокальных композиций, ну и, конечно, фортепианных. Поскольку отец мой был выдающимся пианистом, феноменальным пианистом, это отразилось в его наследии, в его фортепианном, которые сейчас признаны в целом мире. Так вот, он играл цесаревичу эту всю музыку. Кроме того, он рассказывал о композиторах. Он рассказывал об обстоятельствах устройства музыкальной жизни в разных странах, ну, конечно, Европы прежде всего, да, в разные эпохи. Потому что одно дело, да, жизнь музыки среди людей в эпоху барокко, другое дело жизнь музыки среди людей в эпоху романтизма, это уже другая система, да. Ну, в общем, вот эти все беседы о мировом наследии, о его красоте, о его разнообразии и внутренней какой-то природе этих звуковых явлений. Все это было в рассказах Всеволода Петровича Молодого, которые очень увлекали, судя по всему, высокородного слушателя, да. Но все оборвалось, естественно, в связи с его мобилизацией. Он ушел в армию, и на этом было завершено их общение.
0: В эти годы молодой пианист, композитор Всеволод Петрович Задорацкий был студентом университета и Московской консерватории. Что ваш отец сочинял в период обучения в консерватории?
1: Из записей графа Платова я узнал, что он заканчивал оперой «Нос». Больше того, показывал эту оперу в этом доме Платовых, играл ее, и они поражались новизне подхода к оперной идее, остроте сюжетных поворотов, естественно, от Гоголя, и всему-всему, чему можно поразиться. Сохранились анкеты его программ пианистических, что он учился как пианист в классе Карла Киппа, известного профессора, который умел воспитывать виртуозов именно. И он был порядочным виртуозом, мой отец. Справлялся с любой фактурой, это видно по его же фактуре, которую он писал для себя, понимая, что кроме него никто, по крайней мере, при его жизни этого играть не станет. А не станут играть, потому что не разрешали играть. То есть играть, пожалуйста, играй, только афиши не получишь. Он сам не имел права на афишу, и его произведения не должны были появляться на афише. Таков был след его служения в армии Деникина, куда он попал в 1918 году и прошел с ней весь ее эстрадный путь.
0: Послушаем прелюдию для фортепиано Всеволода Петровича Задорацкого. Играет Варвара Мягкова.

0: Профессором молодого Всеволода Дорадского в консерватории был Сергей Иванович Танеев.
1: Обучение в классе Танеева в деталях особенно не освещалось, или я уже забыл. Я же ведь тоже не придавал особого значения тому, что слышал, потому что это был для меня бытовой процесс. Я не понимал, что это имеет все исторический след, исторический знак. Но один эпизод я запомнил, удивительный, из рассказов отца. Он рассказывал, что в 1910 году пришел к Танееву на занятия, он приходил к нему домой, и они начали заниматься. Вдруг раздался там такой молоточек дверной, характерный стук в дверь. Танеев страшно встрепенулся, ритмический стук. Говорит: «О, это Шуренька приехал». Кто такой Шуренька, отец мой тогда еще не подозревал, но высунулся из комнаты для того, чтобы посмотреть, что же это за Шуренька, который
0: это
1: так,
0: был Скрябин.
1: Так возбудил. Да, вот, это был Скрябин, Александр Николаевич Скрябин, который только что вернулся из Америки, и это был его первый визит к своему обожаемому учителю. Скрябин обожал Танеева. Да. Танеев вышел его встречать. Говорит: «Шуренька, боже мой, какое счастье, как рад, что ты здесь, живой, слава богу. Но я тебе должен сказать, что все твои последние опусы никуда не годятся».
0: Ничего себе такое заявление.
1: Скрябин, который вообще не выносил критики, продолжал смотреть на Танеева влюбленными глазами и говорит: «Да ничего, Сергей Иванович, ничего, да. Шуренька, должен сказать, что они, вообще-то говоря, ни к черту, ни к черту. Ничего, Сергей Иванович, ну и хорошо, тогда давай иди и будешь все рассказывать про свои гениальные подвиги». Да, все понимал. Да, и тогда отец понял, что это была встреча людей с совершенно особыми отношениями. И особых людей, вообще их контакт нельзя оценивать и судить по меркам обычных человеческих контактов. Это что-то отдельное и возвышенное, особое, да.
0: Какие интересные подробности. А давайте заглянем в ту далекую эпоху. Ведь есть запись, сделанная 14 декабря 1892 года на фонографический валик Эдисона. Послушаем вторую сюиту Оренского. На двух роялях играют профессора Московской консерватории Сергей Иванович Танеев и Павел Августович Пабст. Запись в техническом плане, прямо скажем, неважная. Ее не восстанавливали, не оцифровывали. Поэтому мы маленький кусочек послушаем. Часть третья.

0: Серьезная музыка.
1: 160-летию со дня основания Московской консерватории посвящен 22-й международный осенний хоровой фестиваль имени Бориса Григорьевича Тевлина. Фестиваль уже подходит к своему завершению. Его художественный руководитель, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор Александр Соловьев. В программе нынешнего фестиваля звучали и продолжают звучать произведения выпускников Московской консерватории разных лет. Все концерты проходят в переполненных залах, публики очень много. И вот сейчас я вам предлагаю послушать то, что звучало на открытии фестиваля. Это премьера хоровой композиции Александра Калевицкого «Улей». Академический большой хор мастера хорового пения «Радио Орфей», художественный руководитель и главный дирижер, народный артист России профессор Лев Конторович. Это было первое исполнение.

Серьезная музыка. В Россию с концертами приехал Валерий Кулешов, легендарный пианист-виртуоз. Он стал известен в музыкальном мире еще в 80-х годах прошлого столетия благодаря тому, что сыграл на международном конкурсе в Италии транскрипцию Владимира Горовицы. Выучил не по нотам, а слушая пластинку. Конечно, это великий дар, тончайший слух. Горовиц узнал об этом и пригласил Валерия к себе в Нью-Йорк. Ну, буквально еще лет 30 назад Кулешов был востребован в мире. Концерты, мировые турне. Он уехал в Америку. Условия его жизни, бытовые и профессиональные, давно изменились. Но он по-прежнему живет в Штатах, преподает в университете и приезжает играть в Россию. Здесь его ждут с нетерпением. Сольный концерт в Малом зале консерватории прошел с ошеломительным успехом. Был супераншлаг, спрашивали лишние билетики. Программа показала все грани пианизма Валерия Кулешова. Его безграничные технические возможности, но не эквилибристику пианистическую, а вдумчивый интеллектуальный подход к трактовке произведений. При обладании все-таки лирико-поэтического начала его пианизма над экстатическим. Нередко, когда мы видим афиши концертов неких пианистов с музыкой Ференца Листа, то ожидаемо получаем громогласное извержение вулкана, лавина аккордов, фортиссимо. А тут тот же Лист, но иной. Сумасшедшие пассажи восходящими терциями на тишайшем пианиссимо. Ну как такое сегодня возможно? А какие акварельные краски, какая нюансировка фортепианной палитры? Валерий Кулешов не словоохотлив, но он согласился прийти на Радио России и поделиться со слушателями нашей программы некоторыми секретами своего мастерства, а также тайнами бытия. Но сначала послушаем в его исполнении компанеллу Листа, фортепианную транскрипцию знаменитой мелодии Паганини.

0: Это произведение звучало в программе Московского концерта Валерия Кулешова несколько дней назад.
1: Приветствую радиослушателей. Да, мне очень было приятно играть в Москве после, в общем-то, долгого перерыва. В этот раз Московская консерватория непосредственно организовала мой концерт. Я был очень счастлив, и был полный зал, публика очень была теплая, воспринимала очень живо все, очень хорошее впечатление у меня.
0: Ну, меня, конечно, сразила программа.
1: Но дело в том, что вначале я предполагал играть романсы Рахманинова в транскрипциях. Но затем как-то у меня немножко это трансформировалось в другую программу, и я решил, что романсы Рахманинова подождут до следующего раза. Через год я приеду. А сделал я программу, которая, в общем, связана так или иначе с Италией. И хотя там Бах и Лист, тем не менее, Лист представлен в транскрипциях «Этюды по Паганини» итальянского композитора, а Бах тоже любил очень итальянскую музыку и делал транскрипции. Вот я репетировал накануне концерта. Я играл совершенно иначе. Что-то у меня не очень хорошо получалось. Я переменил прямо в день концерта.
0: Что это было? Технические приемы?
1: Да, я, например, переменил начало 6-го этюда по Паганини. Что-то не получалось у меня. Я взял, просто изменил фактуру. Сыграл по-другому. А, например, в медленной части концерта Баха по Вивальди, ну, я там просто импровизирую. Я знаю мелодию, я знаю приблизительно, ну, не приблизительно, я знаю точно, как у Баха написано это в его органном концерте по Вивальди. Я не играю точно, как написал Август Страдл. Я играю проще, ближе к Баху, к оригиналу, но постоянно чуть-чуть меняю фактуру. Не мелодию, а фактуру. И это тоже в зависимости от акустики зала, от рояля. Так что вот я записал на репетиции, мы записывали репетицию тоже, я там два дубля записал, еще с концерта. Третий вариант, все три разные.
0: Ну, не настолько, что вот совершенно контрастные.
1: Нет, там интерпретация, да, один, в общем, продуман. А что касается именно фактуры, я с этим смело. То же самое и первая вещь, которую я играл Марчелло, я там добавил уже, причем я себе говорил перед концертом, пожалуйста, не экспериментируй на концерте. И когда прям дошло непосредственно до исполнения, вдруг я начал экспериментировать прямо, так сказать, добавляя какие-то...
0: Ну, эти эксперименты были очень интересными.
1: Ну, мне захотелось. Да, это часто бывает. Я себе говорил, ни в коем случае не надо этого делать, потому что это специально не готовил. Нет, ну, не удержался.
0: Валерий, давайте напомним радиослушателям о вашей знаковой встрече с величайшим пианистом 20-го столетия Владимиром Горовицем. Русским пианистом после революции 1917 года, покинувшим Отечество и в итоге оказавшимся в Америке. Вы были у него дома, вы играли ему. Он ведь вам давал какие-то советы, как надо играть и так далее. И о его рояле расскажите.
1: В 89-м году, в апреле, за полгода до его кончины, вот он просил меня сыграть. Он сказал, я знаю, что вы играете мои транскрипции, я ему сыграл две. И он мне разрешил их играть в концертах на бис.
0: И это была очень теплая встреча. Расскажите об этом, потому что мало кто знает вот из молодых.
1: Он действительно начал играть. Это вот впечатление у меня было вот ошеломляющее. Я никогда не слышал Горовица живем вообще, а тут еще так близко, и на его рояле это... Удивительно было.
0: Совершенно. А рояль он всюду возил за собой.
1: Да, но этот уже рояль был новый. Стенвей Холл забрал его тот старый концертный рояль и выдал ему новый. По ощущению, там не такая легкая клавиатура, даже, можно сказать, тяжелая. Но зато он очень был тембристый, такой богатый тембр и певучий очень. И вот он, по-моему, два последних компакт-диска как раз записывал на этом уже новом рояле. Позже я играл на концертном инструменте Горовица, который он все время возил и привозил вот в Москву, например. Он действительно очень легкий, и даже поэтому немножко сложно на нем было играть, потому что слишком надо чутко так играть. Я играл это в Северной Каролине, как раз этот рояль был в таком турне. Его часто пускают в турне, где устраивают концерты, и вот я как раз попал. К сожалению, там только что поменяли молотки, поэтому он звучал уже... Его не успели отинтонировать как следует, так как обычно. Там был настройщик Горовиц как раз.
0: Его личный настройщик.
1: Его личный, да. Он даже там лекцию какую-то, да. Но он сам мне сказал, что только что поменяли молотки, я еще не успел, значит, прикоснуться там. Но все равно было интересно. Там такие басы у него, такие специфические, звенящие немножко. Удивительный инструмент какой-то, необычный.
0: Владимир Горовец сыграл какую-то определяющую роль в вашей творческой судьбе. Не только своим личным примером артистическим, но еще и вот этой поддержкой.
1: Да, он написал же мне письмо, которое мне передал Николай Арнольдович Петров, когда он был в Америке. Конечно, это сделало такую большую рекламу мне.
0: Ну, поэтому... хорошая услуга, да?
1: Да, хорошая услуга была. Да, мне Горовец ведь предложил позаниматься у него. Он сказал, мне надо 3-4 месяца, чтобы вам показать, вот как делать больше фортепианных красок. Но вот, к сожалению, вот он умер, и вот этот мой визит был первый и последний к нему. И мне кажется, вот я как-то это воспринял, то, что он мне тогда сказал, и уже сам работал над звуком, над красками. Много слушал самого Горовица, записи.
0: Валерий, вы сейчас живете в Америке. Ну, в первую очередь, всех интересует, что там вообще с русской музыкой, как ее исполняют, часто ли звучит Чайковский.
1: Я сам играю вообще сплошь одну русскую музыку практически.
0: А как часто вы играете в Америке?
1: Очень редко, потому что нет сейчас у меня там никаких ни импресарио, никого. Поэтому я очень-очень редко играю. В основном это концерты для нашего университета, где я работаю в Оклахоме. И вот я играл зимой транскрипции романсов. До этого мы с певицей делали программу. Она приезжала, Валерия Стенькина, такая из Петербурга. Она пела романсы Чайковского и Рахманинова. Была тоже программа. Потом я играл целый цикл «Времена года» Чайковского. Я много играю там русской музыки, я просто очень люблю.
0: Но в целом у вас мало концертов сольных.
1: Да, последний раз по-настоящему большие концерты я играл год назад, когда здесь был, в России. Небольшой тур был.
0: Там, в Америке, вы можете прожить без концертов? Считается же, что там продажи дисков и концерт какую-то прибыль приносит.
1: Но диски уже никто не покупает. А так у меня есть работа в университете, артист в резиденции.
0: Угу.
1: Да, вот на это я и, в общем, живу. Конечно, не на концерты. Нет.
0: Интересно, а какой уровень студентов там, в Америке? Вот ваши студенты, они имеют представление о том, у кого обучаются? Какой замечательный русский пианист с ними занимается?
1: Знаете, я как-то сталкивался, что многие пианисты, ну, я не беру серьезных молодых, те, которые у нас, например, учатся, они не слышали никогда Рахманинова, как тот играет сам.
0: В записи?
1: В записи, да. Угу. Некоторые даже и Горовца не знают.
0: Не может быть!
1: Может. Вот я не знаю, с чем это связано, они не слушают. Возможно, так и проще, не имея перед глазами такой высокой планки, как, скажем, Рахманинов, да? Может быть, тогда проще самому как-то, да? Тогда они думают, что вот они на хорошем уровне, если они не знают другого. Может быть, поэтому?
0: Хотя сейчас все есть в интернете. Раньше достать, послушать вот пластинку Горовица, это невозможно было. Сейчас есть все. Люди, мне кажется, сами должны проявлять интерес.
1: Должны. Вот это как раз и удивительно, что ничего не стоит послушать или Рахманинова, или Горовица, или еще кого-то из выдающихся пианистов. Но вот когда я прошу ученика, пожалуйста, вот послушай, там, найди что-нибудь. Да, послушал. Я говорю, кого ты послушал? А я даже не посмотрел, что попалось мне, то я и послушал.
0: Ясно. А что вы делаете в свободное время?
1: Работаю над собой. Плюс я же очень люблю еще природу. Я люблю прогулки длительные.
0: Да, кстати, я заметила, здесь у вас такие были фоторепортажи чудесные, что вы были в Донском монастыре, гуляете по паркам. Вот самое яркое такое вот природное впечатление. Какое от Москвы?
1: Да, я действительно люблю в районе Донского монастыря гулять. К сожалению, там ремонт сейчас, все это в лесах, в Большом соборе. А так я очень люблю пойти туда и послушать хор. Просто поет замечательный мужской хор там Донского монастыря. Просто великолепно. Я когда гуляю, я обычно под ноги не смотрю, а смотрю наверх, там, где птицы. Я люблю фотографировать их. У меня очень много фотографий, например, сов к нам прилетают прямо к дому.
0: Это там в Америке?
1: Да, вот сейчас я уехал, так жена прислала видео. Сова прям прилетела к бассейну и села там попить водички, видимо, искупаться чуть-чуть, помочить, так сказать, крылышки, перья. Вот было очень жарко, уже 38 градусов.
0: А дома у вас есть какие-то животные?
1: Конечно, кот.
0: А сколько часов вы занимаетесь в день? Сколько вам нужно для того, чтобы поддерживать форму артистическую?
1: Я не скажу, что я много времени провожу за инструментом. Поскольку у меня ведь, когда нет концертов, особенно, это не так, в общем, важно поддерживать форму. Так что я в основном что-то просто учу новенькое. Так, не торопясь. Какие-то программы делаю, а когда уже ближе к осени, ну, тут я начинаю, конечно, уже более усердно
0: форсировать. И кто вас отдал в музыкальную школу? Вы хотели заниматься музыкой или это было желание родителей?
1: Скажем? Мне очень нравилась музыка. Был проигрыватель дома. Я еще в детский сад там ходил, но слушал пластинки. Дома инструмента, кстати, не было никакого. Я вот, например, слушал скрипичную музыку. У меня была какая-то пластинка. Потом приходил в детский сад, там стояло пианино. Меня никто не учил, и я там одним пальцем подбирал мелодию, как мне сказали. И потом вот эти воспитатели детского сада, они матери моей сказали, что его надо учить, значит, ему найти надо педагога. И мама нашла мне педагога частного, где-то в 6 лет я вот начал с ним годик позанимался, и после этого уже она меня повезла в центральную музыкальную школу в Москву. Причем я хотел на скрипку, но поскольку на скрипке я не играл, а на фортепиано уже немножко играл и сочинял даже кое-что. Сочинил свой маленький такой танец, я помню, называлась вещь. Я ее сыграл и поступил, еще что-то сыграл там. Музыка мне нравилась.
0: А кому из своих учителей, педагогов, профессоров, просто учителей, вы будете обязаны всю жизнь?
1: Ну, обязан всю жизнь я буду Владимиру Мануиловичу Тропову. Так трогательно, что он пришел на мой концерт
0: вчера. Он был
1: вчера.
0: На концерте с супругой, да.
1: Обязан я Дмитрию Александровичу Башкирову. Эти два педагога, с которыми я очень-очень долго, на протяжении многих-многих лет занимался. У Владимира Мануиловича я закончил Гнесинский институт. Потом в аспирантуре немного поучился у Евгения Яковлевича Либермана, тоже прекрасного музыканта. Вообще с педагогами мне просто очень повезло.

8 октября Валерий Кулешов выступает с оркестром в Тверской филармонии на открытии фестиваля «Музыкальная осень в Твери». Затем Петербург, 23 октября, в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии с Академическим симфоническим оркестром филармонии с первым фортепианным концертом Чайковского в первой авторской редакции. Это должно быть очень интересно. 28 октября Кулешов будет выступать с сольной программой в Малом зале имени Глинки Петербургской филармонии. Ну и будем ждать его приезда уже с новой программой, с транскрипциями рахманиновских романсов в следующем году. Тарантелла из второй сюиты для двух фортепиано Сергея Васильевича Рахманинова. Исполняют Татьяна и Валерий Кулешовы, дочь и отец. И вот тут несколько слов о начавшемся конкурсе фортепианных дуэтов «Семейное музицирование». Уже принимаются заявки, которые можно отправить с сайта этого конкурса. Конкурс по-прежнему абсолютно бесплатный, никаких взносов и никаких возрастных ограничений. Подробно со всеми правилами, условиями конкурса «Семейное музицирование» можно ознакомиться на его сайте. Программу для вас подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова. Слушаем тарантеллу из второй сюиты для двух фортепиано Сергея Васильевича Рахманинова.

0: Серьезная музыка.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Окончательные итоги выборов подведут не ранее 25 сентября, заявила глава Центра избиркома. И в Рио губернатора Белгородской области Шуваев лидирует на выборах главы региона. Он набирает 63% голосов после обработки 51% протоколов. Теперь подробнее об этих и других событиях. После обработки четверти протоколов «Единая Россия» набирает свыше 57% голосов. 5-процентный барьер проходит КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия». Явка избирателей на думских выборах составила около 57%. Это выше показателей на парламентских выборах 16-го, 21-го и 93-го годов. Выборы в Госдуму прошли в целом легитимно и честно, заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он также отметил, что серьезных массовых нарушений не фиксировалось, а по каждому случаю партия будет добиваться справедливости вплоть до уголовного наказания виновных.
2: Прежде всего, слова благодарности всем, кто поддержал партию «Справедливая Россия». Дорогие друзья, в непростых условиях проходят эти выборы, идет война. И, конечно же, Запад очень рассчитывал, что мы испугаемся, что будет очень низкая явка, а явка мощная, и это очень хорошо. Не могу не сказать про наши новые субъекты Российской Федерации. Там мало того, что непростая ситуация, опасная ситуация, а какая там явка? Вот это мобилизация, вот это настоящие граждане Великой России. Ну и не могу не сказать о том, что штаб наш работал круглосуточно трое суток, работали наши наблюдатели. Мы не фиксируем серьезных больших нарушений в целом. Хотя есть отдельные очаги. Но, к сожалению, это мой родной город Санкт-Петербург, где ночью можно было встретить у избирательных урн членов избирательной комиссии. Непонятно, что они там делали. Конечно, это Орловская область. Кстати, нужно отдать должное. По нашему заявлению, там аннулировали несколько сот бюллетеней, которые были неправильно оформлены, выносные. Есть вопросы у нас по Пермскому краю и по Якутии. Конечно, мы будем по каждому вопросу добиваться справедливости.
1: Жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей впервые принимали участие в выборах Нижней палаты российского парламента. Явка очень высокая, несмотря на провокации и обстрелы киевского режима. О ходе голосования на новых территориях России расскажет Сергей Гололобов.
3: В новых регионах голосование закончилось раньше, чем по всей стране. В Донецкой Народной Республике на фоне беспилотной опасности избирательные участки прекратили работу в воскресенье в 14 часов по московскому времени. К моменту их закрытия явка была 81%. Жители ДНР активно участвовали и проявили высокую сознательность, заявил глава республики Денис Пушилин.
4: Ситуация у нас стабильно напряженная, и жители действительно ко многому уже привыкли. Но пройти мимо такого значимого, я бы сказал, судьбоносного события, конечно, мы не могли и не проходим. Здесь мы видим действительно большую сознательность наших земляков, потому что мы понимаем, насколько это важно.
3: В голосовании на новых территориях участвовали и воины, сражающиеся на полях специальной военной операции, а также ветераны СВО. В одном из избирательных пунктов свой голос отдал инструктор Центра ВОИН Сергей Юшко. Он отметил, что народ Донбасса сегодня делает исторически важный выбор во имя светлого будущего.
5: Для нашего региона это очень важно, поскольку это первое голосование, которое у нас есть в регионе, в Госдуму. И мы здесь, наверное, творим наше светлое будущее.
3: В Запорожской области сельские участки также работали до 14 в воскресенье, в городах до 16. Явка около 79%. В Херсонской области явка составила около 75%. Киевский режим пытался сорвать голосование в новых российских регионах всеми доступными ему методами. Председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий днем сообщил, что провокации со стороны ВСУ идут сплошным потоком. Их перечень широк, от фейковых рассылок до ложных сообщений о минировании изданий. Высоцкий сообщил, что в непосредственной близости от территориальных избиркомов мобильные огневые группы отразили атаки БПЛА ВСУ. Трагедия произошла в Нижнесерогосском районе Херсонской области. Украинский дрон атаковал там гражданский автобус. Погибли 2 человека, 4 получили ранения. Среди погибших член УИК Ольга Демьяненко, сообщила глава центра избиркома Элла Памфилова.
6: В ходе текущей избирательной кампании по выборам депутатов в Государственную Думу принимала также активное участие, как обходчик в проекте «Информ-УИК», обошла многих своих соседей, сограждан, земляков, честно, ответственно и храбро выполняя свой долг. Но я уже говорила, сейчас повторю еще раз. Мерзкие, трусливые бандера-уроды в памперсах, которые боятся воевать по-мужски, по-настоящему, поэтому охотятся за нашими мирными людьми, и в основном за женщинами, за детьми. Я думаю, позор на их голову падет, каждый будет из них найден.
3: Накануне в Никитовском районе Горловки в ДНР украинский дрон также атаковал стоявший на остановке рейсовый автобус. Ранения различной степени тяжести получили 12 человек, включая 2 девочек 2016 и 2018 года рождения и мальчика 2016 года рождения. Вот что рассказала раненая пассажирка этого автобуса Наталья Клюева.
7: Я даже не почувствовала, что у меня ранение. Я просто увидела, что у меня ребенок мама-мама, а потом я только на себя обратила внимание.
3: ВСУ ударами пытались сорвать выборы и в Энергодаре, где находится Запорожская АЭС, но получили обратный эффект, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. Жители города еще активнее пошли на голосование.
8: Начиная с весны этого года, с конца апреля, с мая, удары, их частота, озлобленность и такая, ну, как бы прицельность, что ли, злонамеренно они возрастали. Очевидно, это было направлено в том числе и на желание сорвать выборы. Поэтому последняя неделя охарактеризовалась еще большим количеством обстрелов. И энергодарцы сделали тоже все со своей стороны, чтобы организовать голосование. Оно проходило в такой форме, чтобы минимально подвергнуть риску жизнь людей. Я тоже уверен, что и активность, и содержательность этих выборов в Энергодаре будет очень высокой.
3: Сейчас избиркомы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей ведут подсчеты голосов избирателей. Уже ясно, что несмотря на беспилотные атаки и провокации киевского режима, явка в новых российских регионах очень высокая.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
9: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Челябинский «Трактор» победил дома «Авангард» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Челябинске и завершилась со счетом 2-1. Салават Юлаев переиграл «Спартак» 3-1. «Металлург» разгромил «Нефтехимик» 6-2. «Сибирь» победила «Сочи» 5-1. «Минская Динамо» переиграла «Автомобилист» 5-3. «Борысы» разгромил «Локомотив» 5-0. После 4-й пропущенной шайбы Алексей Мельничук уступил место в воротах Даниилу Исаеву. Для действующих обладателей Кубка Гагарина это поражение стало первым в сезоне. Команда Дмитрия Квартального выиграла 6 матчей со старта регулярного чемпионата. Россиянин Матвей Ветлугин стал вторым на турнире по фигурному катанию серии «Челленджер» в итальянском Беркамо. Победу одержал эстонец Михаил Селевко, который опередил россиянина на 6 баллов. Третьим стал француз Корентен Спинар. Александр Терентьев и Алена Баранова стали победителями спринтерских гонок на чемпионате России по лыжероллерам в Архангельской области. У мужчин вторым финишировал Владислав Осипов. Он отстал от победителя на 2,19 секунды. Третьим финишировал Андрей Кузнецов. У женщин серебро завоевала Дарья Непряева. Тройку лучших замкнула Елизавета Бекишева. Баскетбольный ЦСКА обыграл Казанский Уникс в матче за третье место Суперкубка Единой Лиги. Встреча завершилась со счетом 79-59. Самым результативным игроком матча стал Мелло Тримбл из ЦСКА, на счету которого 16 очков. В составе проигравших больше всего очков набрал Дмитрий Узинский. В матче за пятое место боснийский клуб Игакия обыграл петербургский «Зенит» 83-79. И на этом

0: «Пути дороги». Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
1: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
0: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве. И в 8.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
3: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. История.
5: Российский радиоуниверситет.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашем проекте «Русь изначальная» мы поговорим о том, как же Орда повлияла на Русь. Мы будем говорить о цивилизационном влиянии Орды на Русь. Мы поговорим и об Александре Ярославовиче Невском. Но прежде всего мы должны разобраться с тем, какое влияние оказали те народы, то военное вторжение, которое хлынуло на землю русскую. Что мы об этом сейчас знаем, какое представление мы об этом имеем? Об этом все мы поговорим сегодня с нашим добрым другом, доктором исторических наук, профессором кафедры истории Национально-исследовательского ядерного университета МИФИ, членом Императорского православного палестинского общества Сергеем Викторовичем Алексеевым. Здравствуйте, Сергей Викторович.
7: Здравствуйте.
6: Сергей Викторович, Русь и Орда. В сознании советского школьника это одно, в сознании ребят, которые учились по учебникам 90-х годов, возможно, это другое представление. В настоящее время чрезвычайно популярными в узких кругах стали представления о том, что Орда принесла чуть ли не цивилизацию в Русь, организовала тут дороги, организовала собрание налогов, организовала государство. И вообще это довольно популярно не только среди таких пропагандистов мнения, но и на Западе. Вообще, что знает современная наука о том, как Орда повлияла на Русь? Что нашли археологи? Что знают историки? Было ли какое-то представление и есть об убыли населения, о состоянии Руси после татаро-монгольского нашествия?
7: Ну, прежде всего, давайте разберемся с терминологией, что такое цивилизация. Цивилизация, ну, просто по своему происхождению слова указывает на то, что это городская культура. Цивилизация по своему происхождению слова указывает на то, что, ну, собственно, это уровень некий выше родоплеменного уклада. И, конечно, в современном понимании цивилизация – это развитая письменная культура. Ну, мы с вами достаточно говорили о древней, как у нас принято говорить, Руси, о ранней средневековой Руси, чтобы понять, что на Русь ничего из этого приносить было не надо. Все это уже там было. Если говорить, собственно, о монголах, то

0: Ну, сколь мы знаем, развитая письменная культура в виде законодательства, литературы появилась у них не ранее конца XII, а скорее уже как раз в XIII веке. Собственно, благодаря в том числе деятельности чингизидов, их завоеваниям в Китае, которые усилили китайское влияние на Монголию, естественно, и дали стимул развитию монгольской культуры. Хотя это был не единственный внешний источник, там, конечно, Тибет сыграл роль, Уйгурия сыграла роль и так далее. Городская жизнь, ну, опять же, в Монголии, собственно, в Монголии только зародилась в ходе создания Чингизидской империи, когда был основан Каракорум. До этого, ну, это типичное кочевое общество. Да, конечно, были киданы, которые ушли из Монголии и создали свои, вполне можно сказать, цивилизованные государства на территории Китая, потом Восточного Туркестана, но они именно ушли из Монголии. А вот в саму Монголию цивилизация пришла именно в результате завоеваний, то есть, по большому счету, завоеванные государства принесли в Монголию то, что мы называем цивилизацией. Но мы с вами уже говорили, цивилизация – это не орден и не комплимент. Но если уж говорить о том, кто куда принес цивилизацию, то было именно так. Ну вот теперь, немного разобравшись с цивилизацией, собственно, у самих монголов, которых действительно первые правители Чингизид, ну сам Чингисхан, первый правитель Чингизида, в некотором смысле вырвали из рода племенного уклада и поставили на дорогу к цивилизации. Ну, теперь разберемся с тем, какую цивилизацию принесли монголы на Русь. Ну, мы это видим действительно по археологическому материалу. Вы правильно ставите вопрос. Мы уже говорили о том, что в Древней Руси на начало XIII века было более тысячи, там, если уточнять, более 1100 укрепленных поселений. Из них, ну, в общем, там не меньше сотни вполне отвечало уровню города того времени в Европе. Прямо скажем, что роста городов в результате монгольского нашествия не произошло. А вот то, что мы видим, что общее число укрепленных поселений сократилось примерно в 10 раз. То есть вторая половина XIII века – это время, когда одни из этих поселений лежат в руинах, другие восстанавливаются, но вот была какая-то категория уцелевших или очень быстро восстановившихся, но это меньшинство. Ну, естественно, мы видим все типичные признаки массированного, направленного на подавление всякого сопротивления вражеского вторжения. Мы видим не только разрушенные города, но и, например, братские могилы. Мы видим следы сражений на городских пилищ. Мы видим перемещение населения. Ну, собственно, из письменных источников известно, что самые разные по своему роду занятия русские люди, прежде всего ремесленники, ну и, например, воины, отправлялись далеко на восток, вплоть до Каракорума, а позднее до Пекина, Хамбалыка, чтобы служить воле монгольских ханов. Но есть и археологические свидетельства, вполне ясные, и это не только там, пребывание русских, вот, собственно, в Монголии, гораздо более массово мы видим вот ремесленников в Поволжье, в центре вновь образуемого улуса Джучидов Золотой Орды. И мы видим вот земледельцев в Поволжье, вот сравнительно недавно были большие исследования и татарских археологов, и, собственно, там, археологов из российских областей, которые показали в Среднем Поволжье в середине XIII века присутствие больших масс русского земледельческого населения, которое, естественно, ну, туда было выведено для того, чтобы в тех областях лесостепи и северной степи, которые были годны для распашки, обеспечить продуктовую базу центра Орды, расположенную в Нижнем Поволжье. И, ну, понятно, археология сельской Руси, она по очевидным причинам менее развита, может быть, чем археология городской Руси, хотя в последние десятилетия здесь были сделаны значительные шаги вперед. Но, в принципе, даже потому, что известно, очевидно, что и значительная часть сельских поселений запустела к середине XIII века. и что были большие перемещения населения на протяжении второй половины XIII века, то, что известно из письменных источников, с юга Руси на северо-восток, на север, в земли или не затронутые, или менее затронутые нашествием, или быстро восстановившиеся. Ну и общеизвестные факты опустошения целых княжеских столиц, которые раз за разом, подвергаясь набегам, ну фактически исчезали с карты. Переславль Южный, Новгород-Северский на время, Старая Рязань, которая сменилась Переславлем Рязанским, Новым Рязанью, Современной Рязанью. То есть мы не имеем никаких оснований сомневаться в том, что летописная картина опустошения и разорения Руси соответствует действительности. Была, как известно, попытка еще в 70-х годах со стороны Льва Николаевича Гумилева поставить летописные сведения под сомнение, но как ему справедливо, ну то есть можно там осуждать административную сторону этой дискуссии, но по научной стороне нет сомнений, ему совершенно справедливо указали, что археологические данные уже того времени фактически проигнорированы в его построениях. И его главный оппонент Борис Александрович Рыбаков, у которого было много суждений и у самого спорных, но в этом вопросе оказался абсолютно прав.
1: Сергей Викторович, я и сам относительно недавно узнал о том, что в тех краях, где я родился, только они совсем недавно, археологи, обнаружили место, где, возможно, был старый город Сдвижень, это река Сдвиж, Киевская область, нашли место, и это уже новейшее время, и город относился к 1097 году. И все, он исчез во время татаро-монгольского нашествия. Но, возможно, жители этого города своего счастья не знали. Ну да, там как письменность, о которой, что бы мы ни знали, но не так много, как там, то ли дело на Западе, например. Или нам, например, говорят, что так монголы-то, они всего-то просили десятую часть, а вот князья, эксплуататоры, они вот вцепились вместе с священниками, с попами. И вот они вот устроили вот это неприятие цивилизации, которая пришла. Сбор налогов, дороги, почтовая служба. Посмотрите, как все было классно налажено в Орде, говорят. Смотрите, какой административный механизм. Русь разобщенная, а здесь единый монолит. Вот научили русских единому принципу государственного управления. Отсюда и пошло понятие, что русские, вот они унаследовали от Орды всю эту систему государственной деспотии.
0: Ну да, здесь очень любопытным образом вот евразийский миф сливается с западническим мифом, конечно. И, но вы не правы, конечно. Начнем с того, что какой деспотии и какому государственному единству могла научить Орда, делившаяся на улусы, где ханы выбирались на курултаях, ну, собственно, Монгольской империи, великие ханы, до тех пор, пока Хубилай не переселился в Китай и не установил китайские законы. А как раз западные улусы, включая Золотую Орду, при воцарении Хубилая, больше занятого китайскими делами, чем монгольскими, поддержали его противника. И именно тогда Монгольская империя распалась. Какой монолит? Монгольская империя распалась через несколько десятилетий после того, как Русь была завоевана, и продолжала распадаться. И те же междоусобицы монгольских ханов, а затем и наёнов, ну, собственно, весь XIII век, весь XIV. Русских князей мобилизовывали в Орде на войну с хулагидами, ильханством в Иране, которая шла на Кавказе. Те, кто интересуется русской историей, ну, в общем, наверное, должны вы это знать. Город Киев в 1299 году разбежался из-за того, что в его окрестностях фактический правитель Орды Беглербек Нагай бился с ханом Тахтой за власть. Нагай погиб, Тахта восторжествовал, потом еще он продолжал воевать со сторонниками Нагая в Болгарии, зависимой еще тогда от Орды, и, ну, соответственно, там сын Нагая Чака ушел туда и провозгласил себя болгарским царем на некоторое время. То есть, в общем, да, можно сказать, что какое-то время, ну, во-первых, князья и напугались и ослабли, и прекратили усобицы под давлением Орды, можно так сказать. Но, во-первых, они очень быстро возобновили их, как только набрали сил. А Орда эти усобицы активно использовала, а иногда и разжигала. И князья наводили Орду на, друг на друга, на Русь. Ну и, конечно, так просто в порядке оговорки, если кто-то веет сведениям источников про всего-то десятую часть, то он, наверное, веет и в то, что ордынцы просили еще и десятую часть женщин. Это одни и те же источники. То есть, в общем, ну, конечно, да, заимствование за два столетия пребывание Руси в политической системе Орды, естественно, заимствования были, но было элементарно там общение народов, перенимание каких-то черт. У нас, собственно говоря, историю, генезис казачества русского нельзя понять без истории Орды. Собственно, ситуация распада Орды его создала во многом. Но это уже, соответственно, 15 век. Что же касается ну, того, что восприняли, так сказать, на государственном уровне, что воспринимали целенаправленно, ну, правильно назвали, да, Ямская почта. Давайте только вспомним, что сами монголы заимствовали ее у Китая. Дороги, да, вообще-то были на Руси сухопутные дороги. Это миф, что их у нее не было. Но они, конечно, не римские дороги, но, честно сказать, они после Орды камнем не были вымощены. Не в самой Орде, начнем с того, не были камнем вымощены. Что касается военного дела, вот здесь было действительно заимствовано много, и заимствовано там, неизбежно. Если бы русский дружинник начала 13 века увидел своего потомка конца 15 века, он бы его, пожалуй, заполол в цепы. Ну, более легкие доспехи, больше полагался на дальний бой, на лук. Породы коней другие использовались уже, как раз более близкие к степным, ну, к прежним степным. Вот, то есть, в общем, да, в военном деле было заимствовано много, и это и по языку видно. Там даже боевой кличура, допустим. Но на самом деле, если говорить о государственном порядке, о государственной политике, ну, еще можно вспомнить, что под влиянием Орды, которая сама восприняла это из Центральной Азии, в XIV веке на Руси возобновилась монетная печать. Вот. Но, с другой стороны, было бы не влияние Орды, было бы влияние какой-нибудь Генуи или Ганзы. И, опять же, она бы возобновилась со временем. То есть, в общем, во-первых, многое из влияния Орды действительно связано с заимствованиями через Орду. Во-вторых, в политической системе, ну, Руси у Орды было учиться нечему и уж точно не деспотизму. Вот, раз деспотизму по отношению к самим себе, но это то, от чего страдают и с чем борются. А они что заимствуют? Ханы не были образцами деспотизма в своем обществе. Хотя, конечно, ну, в общем, как часто в родоплеменном обществе, в сохраняющем мощные родоплеменные пережитки, правитель вынужден был активно прибегать, там, в том числе к крайней степени жестокости, для того, чтобы провести свою волю. Как хан Узбек, когда вводил ислам, истребил несколько десятков своих родичей, которые отказывались ислам принимать. Но, опять же, сама политическая система Орды – это была система политически раздробленного государства. Государство с сильными родоплеменными пережитками. На Руси была уж совсем, совершенно другая система. Поэтому заимствование Руси от Орды, ну, нет. В политической системе, в экономической и социальной системе они крайне ограничены. Общение народов существовало, взаимовлияние, конечно, существовало в той же степени, как и, допустим, на западных рубежах, может быть, несколько в большем ввиду политической зависимости Руси от Орды. Память о политической зависимости Руси от Орды и книжная, ну вот вы говорите, летописцы написали, а разве только книжная память существует об Орде и ее владычестве? Существует память и устная, отраженная в многочисленных преданиях, ярко отраженная в былинном эпосе. во фразеологии. Это может быть с позиции сегодняшнего дня даже казаться где-то неполиткорректным, но это есть. Это так или иначе часть нашей культуры, и она обусловлена именно той исторической памятью. Вот, собственно, что можно сказать о влиянии Орды на Русь, если обобщать.
1: Сергей Викторович, я все-таки таким клещом вцеплюсь вот в эти все различные аспекты цивилизационного влияния, невлияния Орды. Ну, возможно, там недоработали ордынцы с литературой. Возможно, там недоработали со сбором налогов. Но законы. Потому что нам говорят, что настолько было выстроено законодательство в Орде, ну что чуть ли не такое строгое, неукоснительное исполнение. Да, вот строгая власть. Да, вот они четко добивались, что везде по закону все было. Ну и вот они, русские, для себя эту систему и восприняли.
0: В таких случаях надо вежливо просить показать текст этих законов. Потому что общеизвестно, что яс Чингисхана, хотя действительно для уровня развития монгольского общества конца 12-го, начала 13 века, была значительным шагом вперед. Но, в общем, вышло из употребления под влиянием китайского законодательства в собственно улусе Великого Хана уже в XIV веке, а в западных улусах действительно действовало, но мусульманское духовенство в XIV веке провозгласило как лозунг «развеять дым Ясы Чингисхана». И, в общем, вполне с этим справилось. Все, что у нас осталось от Ясы, это фрагменты и пересказ. В общем, сказать, что Яса Чингисхан была более развитым законодательством, чем русская правда, на основе этих фрагментов и пересказов совершенно невозможно. Русь, ну, в общем, в средневековых понятиях была вполне правовым государством, в котором существовала развитая и достаточно сложная система правовых отношений, действовали законы, которые варьировались в зависимости от земель. Да, конечно, но они так и продолжали варьироваться. У нас новгородская и псковская судные гранты относятся к завершающему периоду монгольского ордынского владычества. То есть, в общем, никакой унификации законов на основе Ясы у нас, конечно, не пришло и не произошло, и никому и в голову не могло такое прийти. Монголы не предлагали Ясу в качестве законодательства вассальным народам. Ни на Руси, ни в Болгарии, ни в Грузии нигде. Яса в качестве законодательства, естественно, не выводилась. Яса действовала для кочевого общества, это закон для кочевого общества. Собственно, одна из причин борьбы мусульманского духовенства с Ясой было то, что это не только языческий закон, но еще и закон, явно ориентированный на милитаризованное кочевническое общество, непригодны, естественно, для общества урбанизирующегося городского мусульманства. То есть тут даже там это было отвергнуто. Ну, там ученые спорят, насколько это удалось отвергнуть на самом деле. Там наследие монголов на мусульманском Востоке – это отдельно большой вопрос. Но вот у нас это даже не ставилось как тема. Судебник Ивана III, первое послемонгольское законодательство, создавался по образцу не Ясы, а византийского законодательства с одной стороны и русской правды с другой.
1: Сергей Викторович, монголы и православие, монголы и церковь, насколько правы те, которые говорят, что церковь чуть ли не воспользовалась нашествием для того, чтобы вот заниматься закрепощением угнетенного князьями народа и вообще вместе с монголами чуть ли не рука об руку. Ну и вот получается тоже такой, как инструмент восточной деспотии поработала на то, чтобы из русских, тех прежних русских, сделать нынешних, ну то ли русских, то ли не русских, то ли там смесь финнов с монголами, то, чем занимается нацистская пропаганда и на Западе, и на территории бывшей Украины.
0: Ну, про генетическую смесь, это, конечно, чушь, достаточно посмотреть на данные по генетике нашего населения. Вот, и, кстати, ну, в общем, в Южной Руси как раз тюрко-монгольский элемент более заметен, чем северо-восточный, северный. Если уж на то пошло, мы уже упомянули, скажем, там, тему казачества и так далее. Но Что касается церкви, ну, первый вопрос, конечно, где церковь и где восточная деспотия? Вещи как-то трудно соотносимы. В там восточных абсолютных монархиях, вроде Китая, церковь как тема не присутствовала. Если под восточными деспотиями иметь в виду именно такие государства. Что касается отношений церкви и монголов. Ну, прежде всего, укрепление позиции церкви на Руси, начиная со второй половины XIII века, было объективным процессом, связанным с изменением настроения как элиты, так и населения, которое восприняло монгольское нашествие как, ну, божье наказание. С одной стороны, за княжеские междоусобицы, с другой стороны, за двоевей и нечестие значительной части людей. Это очень хорошо чувствуется по источникам уже второй половины XIII века, когда люди, которые еще вчера ходили к волхвам со своими нуждами, устраивали, ну, совершенно, конечно, не христианскую по духу, языческую по духу на самом деле, но уже охоту на ведьм, как вот именно борьбу с волхвами. И Серапиону Владимирскому, образованному монаху, который был поставлен экзархом Северо-Восточной Руси от киевского митрополита, приходилось, ну, в общем, осаживать людей и объяснять им, что не благочестием они движутся, к которому стремятся, а на самом деле совсем наоборот суеверие. Но они стремились к благочестию. То есть, да, они шатнулись от одной крайности к другой, но это была именно другая крайность. Ну и, в общем, мы по всем источникам видим, что двоевее к концу XIII, начало XIV века уходит куда-то в область совсем низовой периферийной культуры и растворяется в народном христианстве. И позиции церкви однозначно укрепляются. Собственно, там многие капища языческие, остававшиеся, действительно погибли во время нашествия, другие были заброшены вскоре после него. Другая сторона – церковь и монголы. С одной стороны, принципом Чингисхана, весьма разумным, конечно, принципом, учитывая религиозную пестроту его империи, был провозглашение веротерпимости. И нигде не ссориться по возможности с духовенством, а давать ему равные привилегии. У самих монголов понятие духовенства было весьма размыто, собственно, это период шаманской религии. Шаманы не составляли, собственно, вот, сословия, как духовенство христианское, мусульманское или буддистское, и поэтому равноправие духовенства покоренных народов, в общем, их ничем не ущемляло, с другой стороны. Там начались проблемы, когда, начиная с хана Мунке, ну, во-первых, были попытки, да, проникновения христианства в Монгольскую империю в качестве предлагавшегося как государственная религия. Но вот, начиная с хана Мунке, активно проникает буддизм, и в дальнейшем, в течение следующих 3 столетий, идет борьба за утверждение буддизма в Монголии как господствующей религии. Что касается западных улусов, ну, известно, что в XIV веке они приняли ислам, включая Золотую Орду. Об обстоятельствах этого я уже упоминал в связи с ханом Узбеком. Положение церкви. С одной стороны, да, после установления ордынского владычества церковь пользовалась теми привилегиями, в том числе налоговыми льготами, прежде всего, которые ханы прилагали к духовенству любых религий. С другой стороны, ну, во-первых, следует помнить, что, ну, большое количество, мы не знаем сколько, но вплоть до митрополита и многих епископов погибли в ходе нашествия. Были разорены многие святыни практически во всех захваченных городах. Особенно пострадал Киев в этом отношении, который, ну, вообще-то превратился в большую деревню фактически, даже не очень большую. Но храмы его были пожжены, заброшены, ну, вот Святая София устояла. И то в тяжелом состоянии. И это повторялось. То есть раз за разом во время карательных экспедиций Орды горели города, разорялись храмы, гибло духовенство. Фактически каждому новому митрополиту приходилось заново выпрашивать у хана привилегии в Орде. митрополит, назначаемый на правление русской церкви в Константинополе, собственно, уже к XIV веку, обычно с одобрения епископата, по крайней мере, своей родной земли, а уже будучи законным митрополитом каноническим, должен был просить разрешения, ярлык на митрополию у ордынского хана. Иначе эти привилегии не подтверждались бы. Но и мы знаем, что люди гибли за веру. Князь Михаил Черниговский отказался поклониться духу Чингисхана, будучи, ну, видимо, там, как и конструируется событие, став отчасти жертвой интриг, провокаций со стороны своих соперников, что, собственно, русских князей, но по факту он, прежде всего, почему он погиб? Он отказался поклониться духу Чингисхана, как следовало христиане, и погиб вместе со своим боярином Федором. И это случай не единичный. До принятия в ислама в Орде была возможна там христианская проповедь, и была основана сарайская епархия, но после принятия ислама в Орде это стало уже невозможно в открытую. И тем, ну, собственно, и раньше, тем чингизидам, которые хотели принять христианство, иногда приходилось уходить на Русь для этого. А уж после утверждения ислама как государственной религии, безусловно. Ну и, в общем, была весьма драматичная ситуация еще в XIII веке, когда ордынцы доверили сбор дани на Руси центральноазиатским откупщикам. И, ну, в общем, там были самые разные ситуации злоупотребления, вплоть до поощрения вероотступничества. И все это вызвало восстание в 1262 году, когда откупщики были перебиты, и особенно ненавистны были те люди, которые под их давлением для того, чтобы заручиться их покровительством перед соотечественниками, становились их пособниками во всем, в том числе принимая ислам.
1: Сергей Викторович, прежде чем мы уйдем на перерыв, вот еще такая тема. Все-таки, как правило, когда идут такие большие, и, ну, по сути дела, переселение народа или взаимодействие народов на уровне элиты или где, начинаются такие межэтнические браки, начинается там, возможно, модно становится выходить замуж или за представителя более высокой цивилизации, либо выдавать своих дочерей за дочерей хана, ну и так далее, ну, породниться. Насколько это широко было на Руси, насколько широко русская знать пользовалась возможностью родниться с такими ордынскими завоевателями?
0: Резко сократилось количество таких браков по сравнению с периодом соседства Руси и половцев. Ну, собственно, 4 брака. Из них 2 с чингизидками, с дочерьми ханов. Два брака просто со знатными ордынками. И это дело было нескольких довольно тесно связанных между собой семей княжеских. Ну, в основном там, вот, там Ярославль, Ростовско-Белозерский дом и Москва в итоге. Юрий Московский. А, ну, собственно, браки с дочерьми ханов это случай Федора Черного, святого князя Ярославского, который жену свою, естественно, крестил. Он был женат на дочери хана Менгутимура. Юрий Московский, ну, попал на первый прагматический период правления в Орде Узбека и женился на его сестре Кончаке. Узбек уже был мусульманином, но разрешил сестре креститься и выйти замуж за Юрия. Политический ход, конечно, это еще вот между воцарением Узбека и утверждением ислама как государственной религии. Брак был коротким и несчастным, поскольку Агафья попала в плен к противникам Юрия и умерла в плену.
1: Удивительная история, Сергей Викторович, и давайте мы продолжим об этом цивилизационном влиянии Орды, ее наличии или отсутствии, то, что знают современные историки, через несколько секунд нашим же радиослушателям. Я напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и наш цикл «Русь изначальная» вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube канал Дмитрий Кононыхин, а мы снова вернемся через несколько секунд и продолжим беседу о том, как же Орда повлияла на Русь, что мы об этом знаем, что мы должны об этом знать и помнить. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. На историческом факультете наш проект «Русь изначальная». И сегодня мы говорим о цивилизационном влиянии Орды на Русь. Что принесло татаро-монгольское нашествие? Что принесла Орда? Насколько Орда была самой цивилизацией? И какие следы она оставила не только в памяти народной, а что находят археологи, что знают историки? Вообще, что знает современная наука и как мы к этому всему должны относиться? Об этом всем говорим с нашим добрым другом, доктором исторических наук, профессором кафедры истории Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, членом Императорского православного палестинского общества Сергеем Викторовичем Алексеевым. И, Сергей Викторович, мы довели разговор о том, а как же обычно происходит между цивилизованными народами, когда становится модным и популярным жениться, выходить замуж за представителей вот этой самой, по сути дела, новой цивилизации, которая оккупировала, заняла более высокое положение. Вы сказали, к моему изумлению, что резко сократилось число таких браков, их, по сути дела, можно насчитать 4. А дальше-то как было возможно? Но все-таки русские это что-то выпрашивали в Орде, вот эти все пошли династийные интриги, в результате чего возвысилась вот эта деспотичная, самая хитрая Москва.
2: Ну, это большая тема, про которую мы не договорим сегодня определенно. Если говорить, кстати, о браках, то здесь, ну, естественно, повлияло принятие в Орде ислама как государственной религии, которое сделало невозможным династические браки с чингизитками, не принимавшими христианство. С другой стороны, как раз брачная политика – это характерный признак того, что кое в чем Орда уступала традициям Руси. Собственно, от отправки своих дочерей в ханские гаремы не смогли отговориться ни болгарские византийские цари, ни грузинские цари. Практически это была обычная практика. С Руси, видимо, помня реакцию князей на первое требование такого рода во время нашествия, сколь мы знаем, ордынские ханы никогда этого не требовали. То есть браки, как и в половецкий период, были односторонними. Русские князья брали в жены чингизидов, но не наоборот. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока на московской службе не оказалось достаточное количество крещенных чингизидов, которым некоторым великокняжеских и княжеских дочерей и внучек давали жен. Но это уже 15-16 века, это уже Россия, господствующая сторона в этом соотношении. И, повторяю, естественно, крещенных, о крещенных ханах речь шла. Что касается возвышения Москвы. Да, конечно, ордынская политика, вернее, политика Москвы в отношении Орды была одним из факторов ее возвышения. Но сказать, что московский княжеский дом всегда был в фаворе у Орды, ну, мягко говоря, неправда. Потому что, скажем, исследователи давно уже обратили внимание, что на первом этапе возвышения Москвы Орда поддерживала скорее Тверь, занимавшую позицию великокняжескую. И вот только Юрию Московскому удалось перетянуть Орду на свою сторону, и то сам Юрий Московский был позднее убит в Орде, как известно, тверским князем. То есть, в общем, Орда скорее разжигала противоречия между Москвой и Тверью, когда поняла, что возвышение одной из этих сторон, ну, может потенциально угрожать позициям Орды на Руси, может потенциально привести к независимости Руси. Но так это тема, да, для отдельного большого разговора, конечно.
1: Сергей Викторович, ну и здесь мы просто неизбежно выходим на тему Александра Ярославовича, известного как Александр Ярославович Невский. Он сделал, как учат школьников, по крайней мере, нашего поколения, все-таки был вынужден сделать выбор цивилизационный между угнетающей Ордой и между Северным крестовым походом, который наваливался одновременно на Русь, и вот выбирал между двух зол. И вот, соответственно, давайте мы посмотрим на Русь его глазами. Возможно ли это сделать? Что мы знаем об этом всем процессе? Один ли он и принимал это решение?
2: Ну вот да. Конечно, вообще представление о таком решении – это крайнее упрощение. Вопрос о зависимости Руси от Орды был решен не Александром Невским. Собственно, его отец, вернувшись в разоренный Владимир, и столкнувшись с тем, что, в общем, сопротивляться ему Орде нечем, Ярослав Всеволодович в 1239 году признает зависимость от Орды и первым получает ярлык на Великое княжение. После смерти Ярослава дядя Александра и его младший брат Андрей вместе отправляются в Орду спорить о ярлыках. И Александр уже только потом, по вызову хана, отправляется за ним. Ну, собственно, вот тут и случился эпизод, который иногда называют цивилизационным выбором, хотя, наверное, Александр Ярославич сильно бы удивился, если бы ему сказали, что это какой-то цивилизационный выбор. В Ардее его настигает папское письмо с предложением, которое можно суммировать примерно так, что Александр должен принять католицизм, заключить союз с крестоносцами против Орды, ну и, вводя на Руси католицизм, открыть свои границы для крестоносцев, чтобы они сражались с Ордой. Ну, интересное предложение такое. Да, папа ссылался на то, что Ярослав Всеволодович якобы перед смертью, а он был отравлен в Каракоруме, якобы принял католицизм, что являлось чистым вымыслом. Собственно, мы это знаем из отчета папского легата Плана Карпини, который якобы и обратил его в католицизм. На самом деле, в отчете самого Плана Карпини о таком выдающемся успехе нет ни слов. Ну вот, Александр, естественно, в Орде переговоры такого рода вести не мог. Видимо, до нас его ответное письмо не дошло. Он высказал нечто очень неопределенное. Собственно, ему предстояла поездка в Каракорум, где отравили его отца. Когда он вернулся к себе в Новгород, а великокняжеский престол во Владимире достался в итоге его младшему брату Андрею, который первым поехал в Орду спорить о ярлыках, Александру в виде уважения выдали Киев, разоренный, где он не остался, как старшему брату. Старшему брату старший город. То, что город стоит пустой, ну вот такой он стоит. Александр не остался в Киеве, вернулся к себе в Новгород, и здесь его ждали папские послы со следующим документом, обращенным к нему, где уже подробно расписывались действия, как, собственно, Александр вот должен принять католицизм, должен, соответственно, заключить союз с крестоносцами, должен предупредить их и собраться вместе с ними, когда Орда пойдет на него. Дальше следует эпизод, хорошо известный нам из жития Александра Невского, когда он после должного совета с православным духовенством ответил твердым и однозначным отказом. Был ли это выбор выбором? Ну, Александр теоретически, ну вот допустим, он не был твердым, не был бы твердо православным верующим. На его месте был бы другой человек, не твердо православный верующий. Но даже прагматически рассуждая, что ему предлагалось. Во-первых, религиозный раскол и религиозная война на Руси. Во-вторых, война на территории Руси, и это в лучшем случае, если крестоносцы действительно пойдут на помощь. Война на территории Руси между двумя одинаково враждебными и одинаково разорительными для нее силами. Но, в общем, оставляя, даже чисто оставляя в стороне религиозную сторону вопроса. Никакого выбора, тем паче цивилизационного, Александру не предлагалось. Ему предлагалось сделать большую политическую глупость. Он ее делать не стал.
1: Сергей Викторович, но если мы посмотрим на трактовки уже поздних средневековых пропагандистов Запада, ну, по сути дела, на Руси, мы уже это разбирали, не было крестоносцев, не было мадригалов, не было прекрасных дам, ну, вообще вот это все-все-все-все, ну, и плюс, ну, как
2: же... Мы разбирали, что крестоносцы-то на самом деле были у нас свои в некотором роде.
1: Это да, мы разбирали. Но получается все-таки вопрос, как он посмел Александр Ярославич не выбрать все-таки западную цивилизацию. Ну, по сути дела, ну, сделал как раз с точки зрения Запада глупость. Но еще такой простой вопрос. Крестоносцы просят открыть ему возможность входа на Русь. А были ли у него возможности сопротивляться крестоносам? Вообще, вот эта вся история с этим самым крестовым походом, который вдруг все-таки не начался. Ну, продолжали бы и продолжали. И зашли бы сколько хотели. Русь-то раздолбана, Русь лежит в руинах. Все-таки они остановились.
2: У Александра была возможность сопротивляться крестоносцам. Настолько была, что узнав о его пребывании в Новгороде, еще в 50-х годах, и немцы, и шведы мгновенно останавливали начатые военные приготовления. В 1262 году войска под предводительством сына Александра им посланы, в общем, весьма потревожили саму крестоносную территорию Прибалтики. То есть, в общем, Да, Русь была разорена, но победы 1240 и 1242 года оставили весьма глубокий след в памяти предполагаемых участников Северного крестового похода.
1: И Сергей Викторович, здесь для понимания и дальнейшего мостика к следующей беседе. Если вот все-таки он говорит нет ни вот этой гражданской войне, религиозной войне на территории Руси, ни вот этому возможному карательному набегу, избегая его со стороны Орды, и не пускает вот этот крестовый поход, все-таки, а с какими силами, с чем он остается, какие возможности у него дальше, что он может заповедать своим сыновьям, своим внукам, куда двигаться в таких абсолютно проигрышных, катастрофических условиях?
2: То, что он и делал на протяжении 11 лет своего правления во Владимире, отстраивать Русь, самоусиливаться, избегать по возможности подавлять в зародыше княжеские усобицы, ни в одной не участвовал за всю свою жизнь. Наверное, единственный князь своего поколения. Ну и да, вот именно это и был тот завет, который он оставил своим потомкам, как уж они его выполняли, но, естественно, выполняли по-разному. Это большая история для нашего следующего разговора.
1: И могли, наверное, тогда наши пращуры сказать: впервые Русь сосредоточивается. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Уважаемые радиослушатели, я же напоминаю вам, что весь этот цикл «Русь изначальная» и все наши беседы Российского радиоуниверситета вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим», скачивайте, YouTube, Рутуб, канал Дмитрий Кананыхин. А сегодня мы говорили о цивилизационном влиянии Орды и не сильно его обнаружили. Но мы продолжим в следующий раз о наследии Александра Невского. Не просто так мы его вспоминаем, не просто так. Даже по Санкт-Петербургу проходит Великий Крестный Ход, не просто так великий император Петр I считал своим святым Александра Ярославича. Что тогда Александр Ярославич нам такое завещал, что мы помним его всегда? Мы были сегодня в гостях у нашего доброго друга, доктора исторических наук, профессора кафедры истории Национально-исследовательского ядерного университета МИФИ, члена Императорского православного палестинского общества Сергея Викторовича Алексеева. Благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: До свидания. Спасибо.

0: Радио России. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Профориентолог и наставник в профессиональной реализации для взрослых и подростков, лектор и эксперт Российского общества знания Наталья Зыкова о выборе карьерного профиля в жизни.
1: Именно выбор профиля, ограничение своеобразное вводить рано, даже в 15 лет. Потому что даже в этом возрасте еще префронтальная кора, которая отвечает за стратегическое мышление, еще не сформирована. Это будет проведен в 25 годах. Но профориентацией можно начинать хоть с пеленок. И основным, конечно, будет наблюдение, внимание. А вот в возрасте 15 лет вот это идет как раз кризис идентичности, когда вот то, что действует сейчас, жесткие требования к тому, кем ты будешь, что ты будешь делать, когда ты вырастешь, одни совершенно не соответствует потребностям ребят в этом возрасте.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Кандидаты от «Единой России» лидируют на выборах в Госдуму во всех 12 округах Подмосковья. И более 3000 DDoS-атак на цифровые сервисы были зарегистрированы за все время голосования. Теперь подробнее об этих и других событиях. После обработки 45% протоколов избирательных комиссий «Единая Россия» набирает более 57% голосов. У КПРФ около 14%, ЛДПР 9%, у партии «Новые люди» около 8% и «Справедливая Россия» 5%. Егор Ковальчук лидирует на выборах губернатора Брянской области. В Чечне Рамзан Кадыров набирает свыше 97% голосов. В Белгородской области лидирует Александр Шуваев, в Ульяновской на первом месте Алексей Русских. Более 3000 DDoS-атак на цифровые сервисы были зарегистрированы за все время голосования, сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова после закрытия избирательных участков по всей стране. По ее словам, атаки были пресечены, наша система выдержала, и нет подтвержденных данных о том, что какие-либо из киберугроз смогли сорвать процесс голосования или процесс подсчета голосов. Кроме того, были случаи осознанных провокаций. Как сообщила Памфилова, подтвердились 3 из 5 сообщений о серьезных нарушениях на выборах в России.
2: Что касается случая в Республике Якутия, я сегодня об этом говорила, там тоже после тщательной проверки правоохранительных органов оказалось, что членами комиссии, председателем комиссии был вскрыт сейф, но все сейф-пакеты, в которых находились бюллетени, они были тщательно запечатаны, они были не вскрыты, бюллетени не пострадали, никакого, скажем, вмешательства не было, но тем не менее комиссия Республики Саха-Якутия приняла решение признать эти 400 с лишним бюллетеней недействительными, чтобы никаких вопросов ни у кого не возникало.
1: Жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей впервые принимали участие в выборах Нижней палаты российского парламента. Явка очень высокая, несмотря на провокации и обстрелы киевского режима. О ходе голосования на новых территориях России расскажет Сергей Гололобов.
3: В новых регионах голосование закончилось раньше, чем по всей стране. В Донецкой Народной Республике на фоне беспилотной опасности избирательные участки прекратили работу в воскресенье в 14 часов по московскому времени. К моменту их закрытия явка была 81%. Жители ДНР активно участвовали и проявили высокую сознательность, заявил глава республики Денис Пушилин.
4: Ситуация у нас стабильно напряженная, и жители действительно ко многому уже привыкли. Но пройти мимо такого значимого, я бы сказал, судьбоносного события, конечно, мы не могли и не проходим. Здесь мы видим действительно большую сознательность наших земляков, потому что мы понимаем, насколько это важно.
3: В голосовании на новых территориях участвовали и воины, сражающиеся на полях специальной военной операции, а также ветераны СВО. В одном из избирательных пунктов свой голос отдал инструктор Центра ВОИН Сергей Юшко. Он отметил, что народ Донбасса сегодня делает исторически важный выбор во имя светлого будущего.
5: Для нашего региона это очень важно, поскольку это первое голосование, которое у нас есть в регионе, в Госдуму. И мы здесь, наверное, творим наше светлое будущее.
3: В Запорожской области сельские участки также работали до 14 в воскресенье, в городах до 16. Явка около 79%. В Херсонской области явка составила около 75%. Киевский режим пытался сорвать голосование в новых российских регионах всеми доступными ему методами. Председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий днем сообщил, что провокации со стороны ВСУ идут сплошным потоком. Их перечень широк, от фейковых рассылок до ложных сообщений о минировании зданий. Высоцкий сообщил, что в непосредственной близости от территориальных избиркомов мобильные огневые группы отразили атаки БПЛА ВСУ. Трагедия произошла в Нижнесерогосском районе Херсонской области. Украинский дрон атаковал там гражданский автобус. Погибли 2 человека, 4 получили ранения. Среди погибших член УИК Ольга Демьяненко, сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова.
2: В ходе текущей избирательной кампании по выборам депутатов в Государственную Думу принимала также активное участие как обходчик в проекте «Информ-УИК», обошла многих своих соседей, сограждан, земляков, честно, ответственно и храбро выполняя свой долг. Ну, я уже говорила, сейчас повторю еще раз. Мерзкие, трусливые, бандера-уроды в памперсах, которые боятся воевать по-мужски, по-настоящему, поэтому охотятся за нашими мирными людьми, и в основном за женщинами, за детьми. Я думаю, позор на их голову падет, каждый будет из них найден.
3: Накануне в Никитовском районе Горловки в ДНР украинский дрон также атаковал стоявший на остановке рейсовый автобус. Ранения различной степени тяжести получили 12 человек, включая двух девочек 2016 и 2018 года рождения и мальчика 2016 года рождения. Вот что рассказала раненая пассажирка этого автобуса Наталья Клюева.
6: Я даже не почувствовала, что у меня ранение. Я просто увидела, что у меня ребенок мама-мама, а потом я только на себя обратила внимание.
3: ВСУ ударами пытались сорвать выборы и в Энергодаре, где находится Запорожская АЭС, но получили обратный эффект, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. Жители города еще активнее пошли на голосование.
7: Начиная с весны этого года, с конца апреля, с мая, удары, их частота, озлобленность и такая, ну, как бы прицельность, что ли, злонамеренно они возрастали. Очевидно, это было направлено в том числе и на желание сорвать выборы, поэтому последняя неделя охарактеризовалась еще большим количеством обстрелов. И энергодарцы сделали тоже все со своей стороны, чтобы организовать голосование. Оно проходило в такой форме, чтобы минимально подвергнуть риску жизни людей. Я тоже уверен, что и активность, и содержательность этих выборов в Энергодаре будет очень высокой.
3: Сейчас избиркомы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей ведут подсчеты голосов избирателей. Уже ясно, что несмотря на беспилотные атаки и провокации киевского режима, явка в новых российских регионах очень высокая.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
8: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге состоялись матчи регулярного чемпионата. «Трактор» победил «Авангард» 2-1, «Салават Юлаев» переиграл «Спартак» 3-1, «Металлург» разгромил «Нефтехимик» 6-2, «Сибирь» победила «Сочи» 5-1, «Минская Динамо» переиграла «Автомобилист» 5-3, «Борис» разгромил «Локомотив» 5-0. Российский теннисист Марат Шарипов обыграл соотечественника Павла Котова в финальном матче турнира серии «Челленджер» в китайском Гуанчжоу. Встреча завершилась победой Шарипова со счетом 6-0, 6-3. Шарипову 23 года, теннисист завоевал свой дебютный титул на уровне «Челленджер» в одиночном разряде. Россиянки Анастасия Коль и Надежда Голубева примут участие в четвертьфинале чемпионата Европы по боксу в Софии. Выступающая в весовой категории до 53 килограммов Коль в своем поединке 1/8 финала победила Люсю Аветисян из Армении. Голубева в весе до 70 килограммов была сильнее итальянки Кьяру Сараеллу. Фигуристу Максиму Некрасову после столкновения на контрольных прокатах сборной России наложили гипс, но они с Василисой Кагановской попробуют подготовиться к турниру в Казахстане. Об этом сообщил РИА Новости тренер спортсмена Алексей Горшков. Мемориал Дениса Тена, на который заявлены Кагановская и Некрасов в танцах на льду, пройдет с 7 по 11 октября в Алмате. Велогонщики сборной России из-за переноса рейсов в аэропорту Внуково в воскресенье не смогли своевременно вылететь из Москвы и пропустят стартовую гонку чемпионата мира, который проходит в Канаде. Об этом сообщают РИА Новости. Чемпионат мира стартовал в воскресенье в Монреале и продлится до 27 сентября. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: О прогнозе до 21 сентября. В Екатеринбурге, Челябинске и Сатке будет около 19 тепла. В этих городах без осадков. В Магадане плюс 10 градусов. Синоптики обещают небольшие дожди. Во Владивостоке плюс 20 без осадков. В Петропавловске-Камчатском около 12 тепла. Временами пройдут дожди. В Архангельске плюс 16 без осадков. В Красноярске плюс 11. Временами пройдут дожди. В Перми и Кирове плюс 20 градусов без осадков. В Калининграде около 17 тепла, пройдут дожди. В Петербурге в понедельник временами дожди, ночью 10-12 тепла, днем плюс 15. В Москве сегодня также ожидаются дожди, ночью 11-13 тепла, днем плюс 21. В эти минуты в российской столице плюс 14 градусов, давление 700.

Дорогие друзья, нас приветствует Чешский филармонический оркестр под управлением маэстро Семена Бычкова и приветствует музыкой 8-й соль-мажорной симфонии Антонина Дворжака. Музыкой совершенно очаровательной, и именно она задаст нам сегодня и верный тон, и верное направление в наших совместных путешествиях с классиком и гением чешской музыки XIX романтического века.

Действительно, с Дворжаком есть куда отправиться и есть на то веские причины. Сегодня мы только рассмотрим саму исходную точку этого путешествия и исходный момент, когда Дворжак понял, что пора в это путешествие отправляться. К началу 90-х годов 19 века известность и имя Дворжака уже давно перешагнули границы Австро-Венгерской империи, а Чехия была ее одной из важнейших неотъемлемых частей, если помните, и все уже научились правильно произносить эту фамилию и не обращать внимания на странную птичку-галочку, которая стоит в ней над буквой «Р». Дворжак, так по-чешски пишется. Все равно все будут называть его Двораком, и он на это спокойно будет реагировать, особенно когда речь зайдет об английских гастролях и английских заказах. До того, как начнутся все интересующие нас события, Дворжак в Англии успеет побывать 10 раз. И это действительно очень серьезно, это говорит и об уровне, и о серьезности отношения к нему со стороны исполнителей и слушателей, и, собственно, о том, что музыка Дворжака действительно этому уровню более чем соответствует. Вот в каталоге его сочинений «Симфония соль мажор», у которой, кстати, тогда не было восьмого номера, отдельная трудность и путаница с нумерацией его симфоний – это как раз одна из побочных нитей нашего повествования. Дело в том, что Дворжак не считал достойными публикации первые 5 своих номерных симфоний. Но дело-то не в этом. По каталогу это все равно 88-й опус, а вот 89-й, следующая строчка – это знаменитый дворжаковский реквием. Очень сильная вещь, очень редкая, ее трудно поднять. Она и по масштабам, и по исполнительской сложности, по исполнительской требовательности. Действительно, не читки требуют с актера о полной гибели всерьез, но вот как она звучит. В записи, сделанной в Бельгии под управлением знаменитого маэстро Филиппа Херревеге с его ансамблем «Коллегиум вокали» из города Гент и Королевским фламандским филармоническим оркестром.

Это лакримоза, напоминание о том, что в день страшного суда будет очень много слез, из реквиема Дворжака эта часть, и я напомню, мы вместе с Дворжаком сегодня готовимся отправиться в путешествие. Когда он пишет этот реквием, он еще не знает, что очень скоро ему придет из Америки письмо. Письмо от дамы, с которой он никогда не был знаком, и тем не менее она нашла его. Более того, по всем признакам, и это очень скоро уточнится в ходе их дальнейшего общения, именно в нем она нашла идеальную для своих целей и далеко идущих планов кандидатуру директора музыкального училища в городе Нью-Йорке. Училище, то есть по современным представлениям о музыкальном образовании, это именно среднее специальное учебное заведение, а не высшее, пышно называлась Национальная консерватория музыки. И заведение это было частное. В Америке вообще тогда государственного ничего не было в сфере образования. Так или иначе, частными были и университеты, и колледжи. Но в отличие от очень многих других подобных проектов и их деятельности, у Дженнет Тербер были, по тогдашним понятиям, достаточно необычные и, можно даже сказать, радикальные взгляды и на музыкальное образование, и на устройство общества. Вот об этом чуть позже, а пока о деньгах. Сейчас пересчитывать все тогдашние денежные единицы, кроны, которые были в ходу в Австро-Венгрии, доллары, которые были в ходу в Америке, это все лишнее, могу только назвать вам ответ этой финансовой задачи. Дворжак получил предложение с зарплатой в 20 раз больше, чем он получал в Праге, как профессор консерватории. И более того, эта зарплата примерно во столько же раз превышала максимальное жалование, какое в принципе в любом учебном заведении Австро-Венгрии, ну а заодно и Германии, и вообще тогдашней Европы континентальной. Нигде столько бы не платили, и средняя профессорская зарплата, что в Берлине, что во Франкфурте, что в Вене, все равно примерно в те же 20 раз была меньше, чем ему предложили из Нью-Йорка. И это значит, ехать надо, потому что большая семья, ну и все вытекающие отсюда прямые логические следствия, я думаю, что нет смысла их подробно перечислять. В общем, не хочется ехать, но надо. Надо, но не хочется. Потому что вот хотите – верьте, хотите – убедитесь чуть позже, и есть для этого очень веские аргументы в музыке у самого Дворжака. Дворжаку нравилось жить дома. Любить свою родину, любить те места, где ты родился и вырос, можно вовсе не обязательно громко и официально об этом заявляя. Ему правда нравилось. И сельская чешская природа, и городская жизнь в Праге. Поэтому ему на самом деле идея о том, что надо сниматься с места, складывать вещи и куда-то на край света плыть, в Америку же можно было попасть только на пароходе, и минимум неделю шел пароход из любого северогерманского или английского порта до Нью-Йорка. 4 дня – это рекорд скорости. Будет ходить Святая Мария и аналогичные ей океанские паромы из Саутгемптона в Нью-Йорк во времена Эркюля Пуаро и капитана Гастингса, то есть в 30-е годы следующего, 20-го столетия. Так вот, все это Дворжаку, конечно, было неприятно сознавать. Это давило ему на психику, тяготило его душу. Но, тем не менее, время еще оставалось, собираться было надо, и вот как он собирался. Перед отъездом из Чехии последнее, что он сделал, это довольно много музыки. Это 3 оркестровых увертюры, из которых одна, 91-й опус, называется «В царстве природы». Вот как для Дворжака звучало именно то, что он больше всего любил, к чему был привязан душевно и с чем не хотел расставаться. Запись «Пражская», Чешский филармонический оркестр под управлением маэстро Семена Бычкова.

Это Дворжик. И три его симфонических вещи, написанные перед отъездом в Америку в начале 90-х годов 19 века. Давайте полистаем эти партитуры для полноты картины и для более адекватного представления о том, как Дворжик завершал свои дела в Европе. Он ведь вполне резонно полагал, что может из Америки и не вернуться, и поселиться там навсегда. Так ему красиво, звучно и убедительно расписывали его тамошние нью-йоркские перспективы. Следующий выпуск, 92-й, это увертюра «Карнавал». Вот она тоже в том же пражском исполнении и под тем же вдохновенным управлением маэстро Семёна Бычкова.

Так звучит увертюра Дворжика «Карнавал», 92-й опус, и за ней следует в списке его сочинений еще одна оркестровая история, очень серьезная и очень темпераментно написанная, шекспировская увертюра «Отелло», Семен Бычков и Чешский филармонический оркестр.

Увертюра дворжика «Отелло». Вместе с «Карнавалом» и увертюрой «В царстве природы» они составляют комплект трех симфонических вещей, которые дворжик успел завершить перед отъездом в Америку. У него было достаточно времени. Он должен был приступить к тем обязанностям, к которым его призывали приступить, в 1892 году. Напомню, кстати, что за год до этого Петр Ильич Чайковский тем же путем, то есть пароходом через океан, сплавал в Америку, приняв участие в том числе и в открытии нью-йоркского Карнеги-Холла и дав еще серию американских концертов, что невероятно упрочило уже достаточно большую его известность в новом свете и, более того, привело к последующим приглашениям. К сожалению, Петр Ильич не сможет ими воспользоваться ввиду своей скорой безвременности. Кончины. Но там нужны были европейские знаменитости. Тогдашняя Америка представляла собой очень отдаленную культурную провинцию, в частности, музыкального мира, которая относительно недавно осознала, сколь она далека и сколь провинциальна, и стала энергичнейшими усилиями стараться это расстояние сократить, то есть догнать и перегнать Европу. Что касается 91 года и вот этого кануна отъезда в Америку, достаточно широко разошлась информация о том, что Дворжик может и не вернуться. И поэтому его написанное тогда же фортепианное трио под названием «Думки» — это «мысли» в переводе, хотя можно и не переводить, свободная, очень нестандартная форма этого музыкального повествования как раз соответствует тому, как мысли буквально роятся в голове у человека и совершенно не считают себя обязанными следовать, например, закономерностям классического сонатного цикла. Так вот, это трио ми-минорное, 90-й опус, Дворжак с коллегами и друзьями в своем прощальном туре по Чехии и по соседним областям Австро-Венгрии сыграл не меньше 40 раз, прежде чем отправиться в Америку. Вот давайте сначала послушаем, а уже потом отправимся. И послушаем, что характерно, в одной из лучших американских записей этого шедевра, которые вместе с пианистом Якобом Латайнером сделали два великих музыканта, Яша Хейфиц и Григорий Пятигорский, скрипка и виолончель, соответственно. Вот такие у Дворжика были думки, и, возможно, в них частично отразилось и то, как он себе представлял свое американское будущее. Оно будет совсем не таким, но ведь пока не доедешь, не узнаешь, не правда ли?

0: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.
1: Народные музыкальные традиции и современная классика в авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент».
2: Мугам – это жанр, который объединяет внутри себя страны Центрального Востока. И это жанр, возникновение которого приходится на VI век нашей эры. И это жанр импровизационный.
1: Гость – музыкант Риат Мамедов. «Кавказский акцент» в понедельник в 15:10 по Москве и в 17:10 по времени Салехарда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля» в биографиях ее правителей.
4: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
5: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
6: Слушайте «Радио России Тверь» на частоте 93,5 FM.
1: «Радио России». Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
7: Радость или грусть нас ждут потом.
3: Мелодии каждому знакомы из детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
8: Так со мной, с народом не поступают. Теперь нашему процессу даже боги позавидуют.
1: Процесс «Из-за тени осла». Радиоспектакль по одноименной пьесе Фридриха Дюренматта.
9: Мой муж сошел с ума.
8: Нет, не я, а зубной врач сошел с ума. Уселся в роскошную тень моего осла и не хотел за это платить.
1: Всего лишь тень осла. Что может быть проще? Но из-за нее начинается громкий судебный процесс, а за ним настоящая борьба. Кто окажется прав?
10: Народ Аптеры по праву требует ответа!
11: Нет, что?
1: Процесс «Из-за тени осла». Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
12: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
13: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
14: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Госдума должна быть суверенной, состоять из представителей партий, которые понимают интересы России, заявил Сергей Лавров. И жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей впервые принимали участие в выборах Нижней палаты российского парламента. Теперь подробнее об этих и других событиях. «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму с 58% голосов после обработки половины протоколов. По данным Центра избиркома, у КПРФ около 14%, у ЛДПР около 8%, у «Новых людей» почти 8%, у «Справедливой России» более 5%. Остальные партии не набирают необходимые 5% голосов. Егор Ковальчук лидирует на выборах губернатора Брянской области. В Чечне Рамзан Кадыров набирает свыше 97% голосов. В Белгородской области лидирует Александр Шуваев. Ульяновской, на первом месте Алексей Русских. Баллотирующиеся на нынешних выборах кандидаты, герои спецоперации наверняка заручились доверием избирателей, заявил председатель «Единороссов» Дмитрий Медведев. По его словам, попытки противника сорвать выборы в России лишь сплотили наших избирателей.
2: Подвиг, который они совершили, направлен на защиту нашей Родины, нашей страны, на укрепление ее суверенитета, могущества, на то, чтобы поддержать стабильность и благополучие в каждом российском доме. И вот, имея такой мандат от избирателей, мы и должны приступить к реализации нашей народной программы и тех программ, которые будут приняты в регионах.
1: Госдума должна быть суверенной и состоять из представителей партий, которые понимают интересы России, заявил Сергей Лавров. Министр иностранных дел уверен, что результаты выборов будут отражать поддержку курса Путина. Лавров отметил, что выборы проходят в условиях внешнего давления.
3: Там создают тоже проблемы для волеизъявления российских граждан, проживающих в западных странах. Особенно это характерно для стран Прибалтики, но не только. Ну и третье измерение, Евросоюз, внешнеполитическое измерение. Евросоюз за несколько дней до начала наших выборов одобрил заявление, которое, видимо, скоро будет распространено, о том, что они недействительны с точки зрения европейских стандартов демократии.
1: Главным ответом России на заявление Евросоюза, якобы недействительность результатов выборов в Госдуму, будут сами результаты голосования, сказал Лавров. Жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей впервые принимали участие в выборах Нижней палаты российского парламента. Явка очень высокая, несмотря на провокации и обстрелы киевского режима. О ходе голосования на новых территориях России Сергей Гололобов.
4: В новых регионах голосование закончилось раньше, чем по всей стране. В Донецкой Народной Республике на фоне беспилотной опасности избирательные участки прекратили работу в воскресенье в 14 часов по московскому времени. К моменту их закрытия явка была 81%. Жители ДНР активно участвовали и проявили высокую сознательность, заявил глава республики Денис Пушилин.
5: Ситуация у нас стабильно напряженная, и жители действительно ко многому уже привыкли. Но пройти мимо такого значимого, я бы сказал, судьбоносного события, конечно, мы не могли и не проходим. Здесь мы видим действительно большую сознательность наших земляков, потому что мы понимаем, насколько это важно.
4: В голосовании на новых территориях участвовали и воины, сражающиеся на полях специальной военной операции, а также ветераны СВО. В одном из избирательных пунктов свой голос отдал инструктор Центра ВОИН Сергей Юшко. Он отметил, что народ Донбасса сегодня делает исторически важный выбор во имя светлого будущего.
6: Для нашего региона это очень важно, поскольку это первое голосование, которое у нас есть в регионе, в Госдуму. И мы здесь, наверное, творим наше светлое будущее.
4: В Запорожской области сельские участки также работали до 14 в воскресенье, в городах до 16. Явка около 79%. В Херсонской области явка составила около 75%. Киевский режим пытался сорвать голосование в новых российских регионах всеми доступными ему методами. Председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий днем сообщил, что провокации со стороны ВСУ идут сплошным потоком. Их перечень широк, от фейковых рассылок до ложных сообщений о минировании изданий. Высоцкий сообщил, что в непосредственной близости от территориальных избиркомов мобильные огневые группы отразили атаки БПЛА ВСУ. Трагедия произошла в Нижнесерогостском районе Херсонской области. Украинский дрон атаковал там гражданский автобус. Погибли 2 человека, 4 получили ранения. Среди погибших член УИК Ольга Демьяненко, сообщила глава центра избиркома Элла Памфилова.
7: В ходе текущей избирательной кампании по выборам депутатов в Государственную Думу принимала также активное участие. Как обходчик в проекте «Информ-УИК» обошла многих своих соседей, сограждан, земляков, честно, ответственно и храбро выполняя свой долг. Но я уже говорила, сейчас повторю еще раз. Мерзкие, трусливые бандера-уроды в памперсах, которые боятся воевать по-мужски, по-настоящему, поэтому охотятся за нашими мирными людьми, и в основном за женщинами, за детьми. Я думаю, позор на их голову падет, каждый будет из них найден.
4: Накануне в Никитовском районе Горловки в ДНР украинский дрон также атаковал стоявший на остановке рейсовый автобус. Ранения различной степени тяжести получили 12 человек, включая 2 девочек 2016 и 2018 года рождения и мальчика 2016 года рождения. Вот что рассказала раненая пассажирка этого автобуса Наталья Клюева.
8: Я даже не почувствовала, что у меня ранение. Я просто увидела, что у меня ребенок мама-мама, а потом я только на себя обратила внимание.
4: ВСУ ударами пытались сорвать выборы и в Энергодаре, где находится Запорожская АЭС, но получили обратный эффект, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. Жители города еще активнее пошли на голосование.
9: Начиная с весны этого года, с конца апреля, с мая, удары, их частота, озлобленность и такая, ну, как бы прицельность, что ли, злонамеренно они возрастали. Очевидно, это было направлено в том числе и на желание сорвать выборы. Поэтому последняя неделя охарактеризовалась еще большим количеством обстрелов. И энергодарцы сделали тоже все со своей стороны, чтобы организовать голосование. Оно проходило в такой форме, чтобы минимально подвергнуть риску жизнь людей. Я тоже уверен, что и активность, и содержательность этих выборов в Энергодаре будет очень высокой.
4: Сейчас избиркомы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей ведут подсчеты голосов избирателей. Уже ясно, что несмотря на беспилотные атаки и провокации киевского режима, явка в новых российских регионах очень высокая.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
10: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Челябинский «Трактор» победил дома «Авангард» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Челябинске и завершилась со счетом 2-1. Салават Юлаев переиграл «Спартак» 3-1, «Металлург» разгромил «Нефтехимик» 6-2, «Сибирь» победила «Сочи» 5-1, «Минская Динамо» переиграла «Автомобилист» 5-3. «Борыс» разгромил «Локомотив» 5-0. После 4-й пропущенной шайбы Алексей Мельничук уступил место в воротах Данилу Исаеву. Для действующих обладателей Кубка Гагарина это поражение стало первым в сезоне. Команда Дмитрия Квартального выиграла 6 матчей со старта регулярного чемпионата. Россиянин Матвей Ветлугин стал вторым на турнире по фигурному катанию серии «Челленджер» в итальянском Беркамо. Победу одержал эстонец Михаил Селевко, который опередил россиянина на 6 баллов. Третьим стал француз Карентен Спинар. Александр Терентьев и Алена Баранова стали победителями спринтерских гонок на чемпионате России по лыжероллерам в Архангельской области. У мужчин вторым финишировал Владислав Осипов. Он отстал от победителя на 2,19 секунды. Третьим финишировал Андрей Кузнецов. У женщин серебро завоевала Дарья Непряева. Тройку лучших замкнула Елизавета Бекишева. Баскетбольный ЦСКА обыграл Казанский Уникс в матче за третье место Суперкубка Единой Лиги. Встреча завершилась со счетом 79-59. Самым результативным игроком матча стал Мелло Тримбл из ЦСКА, на счету которого 16 очков. В составе проигравших больше всего очков набрал Дмитрий Узинский. В матче за пятое место боснийский клуб Игакия обыграл петербургский «Зенит» 83-79. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: прогнозе на 21 сентября в Екатеринбурге, Челябинске и Сатке будет плюс 19, без осадков, в Магадане плюс 10, пройдут дожди. В Южно-Сахалинске около 19 тепла, без осадков, в Петропавловске-Камчатском плюс 12, временами дожди. В Петербурге в понедельник временами дожди, днем плюс 15 градусов, в Москве сегодня временами также дожди, днем плюс 21. В эти минуты в российской столице плюс 14 градусов, давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Ровный полдень. Радиоспектакль по одноименной книге Александра Миррера. Часть шестая.
1: Двери сам.

0: находится охрана. С другой стороны, он как-то не по-товарищески оставлял портного одного. Насчет его затеи пересилить гипноз, Степка сомневался, конечно.
1: Суран Давидович не пересилил.
0: Тихо подкатил и остановился перед общежитием зеленый ГАЗ-69. Из него вылезли двое и не спеша двинулись к подъезду.
2: Так, на правую лестницу, в черный ход и во двор!
0: И Степка с портновым очутились в коридоре. И сейчас же щелкнул замок и за дверью затрещало.
2: Так вот, двигай шкаф!
0: Не встретив тех двоих, они вскочили в машину. Вячеслав Борисович запустил двигатель и, поспешно рывками переключая скорости, пошел на утек. Свернули на улицу Ленина.
2: Выйдешь за поворотом на совхоз. Иди к высоковольтной, там прочти инструкцию и действуй.
1: Лучше я с вами.
2: Со мной нельзя.
1: Вы будете портить этот усилитель?
2: Уж теперь в аппаратную и мышь не проскочит. Слушай, Степа, если встретишь меня, текай. Не попадайся на глаза еще пуще, чем всем остальным.
1: Почему?
2: Если меня снова обработают, я же тебя и выдам. Ну, иди. Спокойно иди. Я любой ценой, любой, понимаешь, продержусь. А ты действуй спокойно и берегись. Вся надежда на тебя.
1: Вы туда не езжайте. Зачем едете?
2: Для отвода глаз. Насчет тебя Благоволен не знает. Ты же был переодет в девчонку, и он думает, что ты глупая девчонка. А меня станут искать, и все равно отыщут. Прощай.
0: Он вытолкнул Степку из машины.
2: Попробуй их обогнать.
0: И умчался. На повороте его занесло влево. Мотор взревел, и Степка опять остался один. А в это время я, Алешка Соколов, сидел рядом с Суреном Давидовичем на опорной плите зеленой штуки. Похоже на перевернутую огромную пробку от графина. Я сидел справа от Сура, а слева поместился толстый заяц. Он восседал с необыкновенно залихватским таким видом, вытянув задние лапы так, что они торчали далеко вперед и немного вверх. В жизни бы не подумал, что зайцы могут сидеть таким манером. Его вид поразил меня сильнее, чем невидимый забор вокруг зоны корабля, сильнее, чем здоровое, легкое дыхание Сура. Наверное, от беготни у меня мозги замутились. Или что-то в этом роде. Не будь рядом со мной Сура, я бы испугался этого зайца. Теперь я не боялся ничего. Сурен Давидович нашелся. Эти не убили его. Он их сам перехитрил и пробрался в их зону. Я был готов замурлыкать, как сытый кот. Я так и знал. Никаким пришельцам не справиться с нашим Суреном Давидовичем. Поймите, я же ничего не знал. Уехал с докторшей, проводил ее до Березового и вот вернулся. Ничего не знал. Ничего из того, что видел Степка. Сурен Давидович, у вас прошла астма? А как вам удалось сюда пробраться?
3: Скажи, пожалуйста, как ты сюда пробрался? Где взял микрофон? Где твой микрофон, скажи?
0: Во рту. Вынуть?
3: Пожалуйста, не вынимай. Зачем теперь вынимать? Как ты назвал себя селектору?
0: Какому селектору? Что Нанкиным голосом разговаривает? Продавщица из обувного. А, я сказал треугольник 11. Неправильно? Он странно, хмуро посмотрел на меня и прикрыл глаза. Я же будто очнулся на секунду и увидел его лицо не таким, каким привык видеть, а таким, каким оно теперь стало. Узким, жестким, спаленным, узким как топор. Рот чернел между ввалинными щеками, рассекая лицо пополам. «Не может быть! Этого не может быть! Сур перехитрил этих! Он старый солдат! Он перехитрил их! Астма у него прошла, как на войне! Он говорил, что на фронте не болеют!» Было очень светло, словно вокруг нас замкнулся пузырь, излучающий свет.
3: «Алеша, послушай наш разговор. Девятиугольник 281... Насчет тебя интересно высказывается. Бояться не надо. Я тебя взял на попечение. Прослушай запись.
4: Девятиугольник, что ты говорил о детеныше?
5: Почему бы его не пристукнуть? У нас хлопот вагон, а ты возишься. Пристукни его, квадрат 103.

0: говорить об убийстве. Я взял детеныша на обучение. Скажи, не пора тебе на патрулирование?
1: Да вы высшие разряды вечно чушь несете. Потеха с вами. Ты бы делом занимался, четырехугольник.
2: Нравится тебе девятиугольник, Алёша?
3: И он пощекотал зайцу живот. Заяц недовольно отодвинулся и сел столбиком.
4: Это он девятиугольник? Они и зайцев гипнотизируют?
2: Ты становишься непонятлив. Не гипнотизируют. В него подсажен десантник.
4: Сурен Давидович, какой десантник? Он же заяц, посмотрите.
2: Десантник. Тот, кто высаживается первым на чужие планеты.
4: Высаживаются на чужие планеты? Значит, вот они какие. Вроде наших зайцев.
3: И я понял, что Сур тоже, как этот несчастный заяц, воображает себя десантником. Не перехитрил он пришельцев. Они его подмяли.
4: Сурен, Давидович, они вас загипнотизировали. Не поддавайтесь.
2: Вытри слезы, Алёша.
4: Не поддавайтесь им. Зайцы паршивые.
2: Голову выше, гвардия. Ты же мужественный парень. Почему такая истерика? Видишь, я за тебя поручился, а ты свою чепуху про гипноз. Какой же это гипноз? Видишь, тебе и самому непонятно. Поговори хоть с девятиугольником и рассуди. Разве можно путем гипноза научить зайца разумно беседовать? Кстати, при разговоре микрофон прижимают языком к небу и говорят, не открывая губ. Ты быстро научишься.
4: Я не желаю научаться. Я не заяц, я человек. А они хуже фашистов, потому что притворяются и сидят спрятанные, а людей заставляют делать подлости.
2: Ты кончил говорить? Объясняю тебе, Алёша. Никто не притворяется, пришельцы не прячутся. И я, и этот заяц, довольно крупный, но обыкновенный заяц, мы оба и есть пришельцы, как ты выражаешься. Не закатывай глаза, постарайся это понять. Мы прилетели на Землю в этом корабле.
4: Вранье это, вранье! Вранье! Этот заяц дрессированный! А вы нездоровый.
2: Вдохни три раза глубоко и потряси головой. Девятиугольнику пора на патрулирование, а ты отдохни пока.
3: Как девятиугольник поскакал на свое патрулирование, я еще видел. Он прыгал чуть боком, занося задние лапы вперед головы. И у меня тут же начало мутиться в глазах. Все исчезло, сойдясь в одну точку. Очнулся я лежащим на сыром песке, а рядом со мной сидел на корточках Сур. Сурен Давидович аккуратно устраивал в кармане куртки небольшой зеленый ящичек.
2: Скажи, тебе лучше по самочувствию? Я ведь хочу тебе добра, а сейчас открываются блестящие возможности для тебя.
3: Я чувствовал себя неуклюжим и спокойным, как гипсовая статуя, что ставят в парках.
2: Скажи, ты понял насчет пришельцев?
4: Не понял.
2: Опять не понял. Спроси, я объясню. Не понимает.
4: Конечно. Если я придумаю, будто я не я, а вовсе киноартист или Петр Первый, вы тоже не поймете.
3: Тогда он мне и объяснил сразу все. Ну, вы знаете, как они выдумали машинки для записи сознания, стали бессмертными, а их тела умирали, и поэтому они двинулись в космос за телами. Он сказал, что корабль десантников совсем маленький. В него помещается несколько сотен кристаллических записей размером с крупнокалиберную пулю. В большом же корабле для переселенцев их помещается несколько миллионов. И такие корабли спустятся на Землю.
2: Мы так уже делали много раз. Захватывали чужие планеты. Без выстрела. Мы просто подсаживали в каждого дикаря сознание одного из своих. Для Земли приготовлено как раз 3 миллиарда кристаллических записей по количеству людей.
3: Он говорил, говорил. Может быть, пришельцу, который сидел в его мозгу, хотелось выговориться. Я слушал и с жуткой ясностью представлял себе зеленые корабли, летящие в черной пустоте.
2: Корабль десантников отыскивает для них подходящую планету, спускается и выбрасывает посредник. Понимаешь? Некому даже выйти наружу. Вылетает робот и неподалеку от корабля оставляет замаскированный посредник.
4: У нас его замаскировали под пень.
2: И первый, кто случайно подходит к нему, становится первым пришельцем. Как этот несчастный заяц. Он просто подскакал к посреднику и хлоп! В него пересадили кристаллическую запись десантника 9-го разряда. Он стал одним из 9 угольников.
4: А под утро на пень набрел Федя, гитарист.
2: Так было всюду. Везде. Тысячелетиями мы шли по космосу. Сотни планет.
3: Я сидел съежившись, и было очень холодно. Озноб вытекал из меня в жаркий стоящий воздух оврага. У меня в глазах был черный, огромный ледяной космос, и в нем уверенно ползущие огни кораблей.
4: Какой у вас вид на самом деле?
2: Тебе будет непонятно. Нет на самом деле.
4: Как вас зовут?
2: Квадрат 103. Такие имена у десантников. Квадрат? Я десантник 4-го разряда. 103 мой номер в разряде. Квадрат 103.
4: А настоящего имени у вас нет?
2: Мы служим пути. Наша работа – готовить плацдарм для больших кораблей. Они приходят, мы уходим. 500-700 тел, которые мы временно занимаем, освобождаются, и их берут переселенцы. Мы уходим дальше, высаживаемся на другой планете с иными языками, на которых нельзя произнести имени, свойственного предыдущей планете.
4: Погодите, у вас что, нет своего языка?
2: Есть.
4: А как вас звать на вашем языке?
2: Квадрат 103. Объясняю тебе. Я десантник. Мы не носим настоящих имен.
4: Погодите, на своей планете тоже?
2: Когда наступит ночь, посмотри вверх, выбери любую звезду и скажи нам: это ваше солнце. Мы ответим: может быть.
4: Почему?
2: Мы не знаем, откуда начался путь. Космос огромен. Путь начался, когда звезды еще были иными. Путь велит нам смотреть вперед.
3: Он говорил равнодушно, будто о гривеннике, потерянном из дырявого кармана. И меня это поразило. Я получил масштаб для сравнения. Планета дешевле гривенника. А я, наверное, как гусеница под ногами. Захотели, смахнули с дороги. Захотели, раздавили. И не захотели, а просто не заметили. Разве что мое тело им понадобится.
4: Хоть режьте. Буду молчать и все равно удеру. А если вы захватите всю землю, уйду на край света. И вы до меня не доберетесь.
3: Но тут прикатился заяц-девятиугольник, вереща Нелкиным голосом.
1: Дрянь, дрянь, собака! Понимает о себе много. Она околачивается у прохода, квадрат 103.
3: Квадрат быстро пошел наверх. Больше я не звал его Суреном Давидовичем. Я выждал минуту. Заяц опять таращился на меня и подпрыгивал. А когда я встал и попробовал уйти, корабль ослепил меня лучом.
1: Сидел бы ты, щенок! Лучемет головешки от тебя не оставит!
3: Я сел и на всякий случай прижался спиной к кораблю. Туда луч не достанет. Я помнил, как девятиугольник требовал, чтобы меня пристукнули. А заяц тряс ушами. смеялся. Я закрыл глаза и вообразил, будто сплю, лежа в своей кровати у открытого окошка. Сейчас зазвонит будильник, я проснусь, мать накормит меня завтраком, пойду в школу, высматривая по дороге Степана, а на ступеньках универмага будет совершенно пусто, и сегодняшний день ничем не будет отличаться от всех весенних дней.
1: Собака ушла. Квадрат 103 возвращается.
4: Боишься собак, гаденыш?
3: Вернулся квадрат 103. Прогнал зайца на патрулирование.
2: Алёша, твой микрофон.
3: Я выплюнул ему в руку слизняк. Квадрат 103 небрежно опустил его в карман и пошел следом за зайцем. Я не мог удрать. Для того у меня и отобрали эту штуку. Она служила пропуском в зону. Остался в проклятом пузыре и мог молчать сколько мне было угодно. Я отполз от корабля, забился в маховые кочки под откос и там лежал. Слышал, как вернулся квадрат 103. И вдруг над лесопарком затрещал самолетный мотор.
5: Зашевелились.
3: Это сказал плотный человек, седой и важный. В Тугарине я его никогда не видел. Он восседал на плите корабля, подтянув на коленях дорогие серые брюки. А пиджак держал на руке. Рядом примостился Федя-гитарист.
6: Еще 95 минут. Придется драться, линия 18.
5: Потребует служба, будем принимать меры. Решим вопрос. Самочувствие-то как, угол первый?
6: Жалоб нет, линия 18.
3: Я подумал, что этот линия 18 большой начальник у десантников и путает их имена. Наш завуч, например, старается каждого ученика звать по имени и всегда путает. Но Киселев не поправил Седова.
5: Да, начудил угол третий. Начудил.
6: Отличный, проверенный десантник. Это обстановка. Абсолютно.
5: Мне адвокатов не надо, угол первый. Утечка информации, утрата оружия, да еще история с Портновым. Мало? За меньшее десантников посылают в распылитель.
3: Я даже заморгал. Утечка информации понятна. Анна Егоровна доехала до района. Вот почему самолеты летают. Оружие тоже понятно. Это бластер, который мы увезли из подвала и который сейчас лежит у самого входа в зону. Какая-то история с Портновым меня не интересовала. А вот почему Киселев сменил номер? Понял. В него подсадили другого.
5: Ты не паникуй, пока мы на высоте. На высоте. И угол третий ни одни ошибки допускал. Скажем, для меня подобрал подходящее тело. Вполне осведомленный экземпляр. Пока с этим побеседуем. Да.
6: Мальчик, встань.
5: Расчетчик обдумал твою судьбу. Решил тебя помиловать. Да. Будешь находиться здесь. Чуть не то сожжем. Понял? Вот что, Алексей. Ты где бросил оружие? Ты не притворяйся, дельце нехитрое. Будешь запираться... Подсадим к тебе десантника, и он за тебя все и скажет. Так что лучше ты сам оправдывай оказанное доверие.
4: А я не просился к вам в доверенные. Оружие ваше я потерял здесь, неподалеку. Где точно не заметил. Должно быть рядом, у прохода.
3: На руке Седова блеснули часы. Я разглядел стрелки. Без 27. Прошло минут 15 с начала нашего разговора. То есть оставалось 80 минут до момента, в который им придется драться.
4: Федор, а Федор, что будет в 8 часов?
6: Цыть, схлопочешь ты у меня конфетку.
5: Еще один вертолет садится у совхоза. А ну, видеосвязь.
6: Сейчас.
3: Федор подбежал к кораблю, взмахнул рукой, и в зеленой тусклой поверхности в метре от земли открылся круглый люк. В люке корабля покачивался телевизионный экран странного красно-коричневого цвета. На нем виднелся маленький вертолетик. Красная звезда казалась черной. И я видел на экране, как открылась дверь кабины, на землю спрыгнул человек.
5: Полковник Ганин из округа. Не иначе парламентер. Дай звук.
6: Да, сейчас отрегулируем.
3: В этот момент полковник Ганин схватился за сердце.
7: Красивая местность.
3: Парламентер? Военный посол, похоже. Только он уже не был парламентером. В него подсадили пришельца.
7: Вам дается 60 минут на эвакуацию. Мы гарантируем безопасность летательных средств в пределах запрошенного взлетного коридора. А после срока ультиматума начнем ядерную атаку. Вокруг района разворачивается авиадесантная дивизия. Министерство обороны получило радиограмму телескопа.
5: Вот тебе и твой Портнов. Твое личное мнение о плане действий.
6: Потребовать 90 минут на эвакуацию. Навести корабли на Москву, Вашингтон, Нью-Йорк, Лондон, Париж, на все ядерные штабы. Десантный корабль увести демонстративно, сообщив им координаты взлетного коридора. Оставить резидентов, конечно. Все.
5: Правильное решение.
3: На экране пришельцы что-то делали с полковником. Я подумал, окончательно гипнотизируют. И сейчас же увидел, что вовсе не гипнотизируют, а передают ему такие же прямоугольные зеленые ящички, какой я видел здесь у бывшего Сурена Давидовича. Полковник положил их в нагрудные карманы мундира. Очевидно, ящички нужны для того, чтобы он загипнотизировал оставшихся в вертолете военных. Но человек с пистолетом высунулся из дверцы вертолета.
8: Полковник Канин, на месте! Вам приказано оставаться здесь, проследить за эвакуацией.
3: Взвыли винты. С полковника Ганина сдуло фуражку. Вертолет прыгнул вверх, и сейчас же экран погас. Федор злобно сплюнул. И они с линии 18 уставились друг на друга.
5: Что скажете?
6: 1-0 в их пользу. Слушай, линия, так же не бывает. Предположим, Портнов сообщил насчет пересадок сознания. Еще о чем-то.
5: И о засылке резидента с посредниками, а?
6: Вот и я про то же. Откуда им было знать? Ты гляди, все как по нотам. Городишко обкладывают, бомбардировку готовят, и завербованного нами парламентера послали подальше.
5: Думаешь, где-то капает?
6: Ты обязан доложить расчетчику, линия 18.
5: Болван! В расчетчике сейчас 6 линий. А не дурей тебя, думаешь? Уйдем в маршрут, закатим общую проверку всех десантников. Сейчас все равно идет операция. Сейчас задача – дать наводку.
3: Я жадно слушал. Вот оно что. Они хотели заслать Ганина как постоянного шпиона, резидента, чтобы он превратил в пришельцев и других людей. Сорвалось, сорвалось, думал я злорадно.
5: Не ищи сложных причин, Угол. К Портному прибегала какая-то девчонка. До сей поры не отыскали. А вот и квадрат.
2: Оружие унесла собака, пес Эммы Быстровой. Угол ее знает. Около часа назад он погнался за зайцем-девятиугольником. У входа в зону подхватил чехол с оружием и унес. Женщина с собакой обнаружена у совхоза. Оружия при них уже нет. Сейчас их перехватит шестиугольник 59 с посредником. Через десяток минут узнаем, где оружие от собаки. Я распорядился десантнику в собаке оставаться, а оружие транспортировать к нам обратно при помощи летающего блюдца.
5: Одобряю. Угол, едем. Заводи свою молотилку. Квадрат. С Мальцом решили вопрос положительно. Выполняй.
9: Вы слушали шестую часть радиоспектакля «Главный полдень» по одноименной книге Александра Миррора. Продолжение следует. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Радио России и Русское географическое общество представляют проект «Моя Великая Россия».
10: Есть в средней полосе России удивительно уютные, милые, небольшие города, которые мгновенно очаровывают каким-то магическим покоем и ощущением, что ты находишься где-то вне времени. Конечно, в немалой степени этому способствует и живописная природа. Ну, а в нашем случае еще и Великая река, что неспешно несет свои воды к морю и только способствует этому непривычному для жителя мегаполиса ощущению. Вот оно, проходит мимо неумолимое время, а город как был, так и остается на незыблемом берегу, в своем неспешном патриархальном покое, вне суеты и мельтешения симулякров мирового прогресса. Здесь же ведь добро остается добром, верность верностью, а мудрость мудростью. Этот город называют Ярославским Плесом. Тот плес, что на Оке, вдохновлял своими дивными пейзажами Исаака Левитана, а этот волжский, Бориса Кустодиева. Ну, город не такой уж и маленький, кстати сказать, районный центр, имеет целый ряд уникальных черт. Состоит из двух ранее вполне самодостаточных городов, расположенных друг напротив друга, на разных берегах реки, объединенных в одну административную единицу еще государем Александром I. А моста между ними не было и нет, и, скорее всего, не будет. Да и имя город получил в честь самого обыкновенного 20-летнего простого паренька, который ни подвига не совершил, ни чем-то прославиться не успел, вообще ничего не совершил на благо человечества земляков, а умер в силу весьма подозрительных обстоятельств. Бывало в истории такое. Здравствуйте, я Александр Хабургаев, журналист и путешественник. Вместе с Русским географическим обществом мы продолжаем знакомить вас с самыми интересными и красивыми уголками моей великой России. Перед нами древний город Романов Борисоглебск, а с 1918 года Тутаев. И расскажет нам о своем любимом городе краевед Лев Сергеевич Белов.
9: Моя великая Россия.
11: Тутаев – это фамилия. Фамилия молодого мальчишки Илья Павловича Тутаева, который принимал участие в подавлении белогвардейского мятежа, очень условно убит в своем первом бою. Это очень странная история с его смертью. Очень много легенд вокруг ее. Есть официальные, есть выдуманные. Но в любом случае, стране нужны герои, герои создали.
10: Ага. То есть он фактически никакого героизма даже не успел проявить, просто вступил в свой первый бой и как один умрем в борьбе за это, да?
11: История эта очень мутная. Скорее всего, молодые ребята полезли градить дачи. Ага. Потому что возникает ситуация, что 20 человек вышли с борта корабля, пошли к даче, где находилась всего одна молодая семья, двое охранников дома дали отпор, в результате которого сам Никита Зацепин, который вместе со своей супругой Елизаветой находился в доме, получил ранение, а Илья Тутаев был убит. И почему-то 20 человек убегают от одного. Скорее всего, какие-то, конечно, не очень чистые дела, но в стране нужны герои, герои создали после революции.
10: Но ведь хотели еще именем Луначарского Анатолия Васильевича называть, да?
11: Здесь стоял вообще вопрос, как переименовать город. Звучит фамилия Романов, Романова Борисоглебск. Хотя никакого отношения к династии царской Романовых не имело. Название город получил по Роману Углическому. Ну, вот мое личное мнение.
10: Князь
11: Роман Углический, да, и в честь его. Но звучит фамилия похожа на царскую. Ну, и, видимо, и специалисты были очень великие, как мы понимаем. Поэтому решили переименовать город. Есть протоколы, в архивах сохранились. Около 10 было предложений, как переименовать город. Это был и Луначарский, и Менделеевск, потому что Дмитрий Иванович Менделеев здесь запускал завод Рогозинский, который на сегодняшний момент самое древнее предприятие из действующих в России. Поэтому имена были, но революционный период, нужны революционные герои. И всплыла история с Тутаевым. Поэтому было предложение город переименовать Тутаев Луначарский. И вот такое предложение было отправлено в Ярославль. Но пришел ответ из области, что для почтовых сношений слишком длинное наименование. Поэтому сократили, и осталось только Тутаев.
10: Итак, два города на разных берегах Волги, даже не связанные между собой мостом. Ну, конечно, была лодочная, а потом еще паромная переправа. Зимой ходили с берега на берег по льду, но в распутицу и ледоход дорога отрезалась окончательно. Зачем же их объединили?
11: Вообще город Романов возникает в 13 веке. Есть несколько упоминаний, например, житие Романа Укрического, 1266 год, где упоминается уже как некая крепость здесь, на высоких берегах. А первая отсылка – это 1238 год, дата Ситской битвы. Народ бежит из Ярославля, из Ростова и сделает некое поселение. Ну и окончательный год, который сейчас принято официально считать образованием, когда город получает статус, это 1283. Но мы должны понимать, что город возникает именно на левом берегу, а на правом возникает Борисоглебский монастырь. Впоследствии, особенно уже вот во времена Ивана Грозного, когда города параллельно развиваются, один как монастырь, как слобода, совершенно с другим юридическим, как бы мы сегодня сказали, статусом, а город, он развивается как город. Они просто расположены друг против друга. Но приезд Ивана Грозного усугубил ситуацию, что он жителям двух берегов умудрился дать разный статус. Например, в рыболовной слободе он ее подчиняет как поставщика рыбы Московскому Кремлю, жителям дает вольную, им нужно свободно передвигаться по стране, перевозить рыбу по стране, доставлять ее в Москву. Он дает право ловить рыбу на продажу. А жителям города, вот вроде статус города выше, рыбу можно было ловить только на еду для себя. И они были ограничены в передвижении. Таким образом, у нас даже экономически получается, что уже в 16 веке два населенных пункта расположены друг напротив друга на Волге. Фактически две экономических разные зоны. И вот мы до сих пор считаем, что неприязнь жителей одного берега по отношению к другому, она имела место, наверное, еще и вот в этих решениях, царских решениях. Потому что я коренной житель. Я родился здесь, в Тутаеве. Но я уже этого сильного противостояния не застал. А вот поколение моего отца, он говорил, мы, говорит, молодыми ребятами с берега на берег в гости друг к другу не ходили. А зимой Волга очень часто была в крови. Потому что вот эта вот неприязнь жителей одного берега по отношению к другому, она не была объяснима, почему. Но вот сегодня краеведы, историки, да, считают, что, возможно, в тех вот решениях Ивана Грозного, в экономических решениях, которые были приняты, которые разделили людей, в том числе и вот по этим факторам, они могли иметь вот такие долгие продолжения. Но впоследствии город Романов развивается экономически. Мы должны понимать, что вокруг нас города намного позднее, тот же Рыбинск, Пошехонь, Мышкин, да, все, что вот выше по Волге до Углича, они только в конце 18 века получат статус городов. То есть, если здесь 13 век, то города выше нас, благодаря Екатерине II реформе, они городами станут на 500 лет позднее, что даст такой большой временной отрыв в возможностях развития города, статуса города. И не надо забывать, что Романов в течение более 500 лет был самым крайним северным городом на Волге. Вот если из Волги взять, то сегодня самый-самый крайний город к северу – это Рыбинск. Но Рыбинск городом станет только в конце 18 века, в 1777. А Романов с 13 века до реформы Екатерины был самым северным. И это создавало возможность торговли с севером через реку Шексну, которая впадает в Волгу в районе Рыбинска, вести большую торговлю вплоть до Архангельска, до Белого моря. И представители фамилий, как, например, Демидовы, имели собственные дома в городе Романов.
10: Многие эти дома в классическом стиле, даже в модерне, они сохранились до сих пор. Есть среди них и весьма примечательные, ведь богатых горожан среди купцов и делового люда хватало. Привлекает туристов и многочисленные церкви, удивительно гармонично вписывающиеся в живописные пейзажи. Есть тут Тутаеве монастыри и музеи, но о них мы расскажем в следующий раз, когда снова погуляем с Львом Сергеевичем Беловым по уютным улочкам правого и левого берегов матушки Волги. Город Тутаев. Районный центр Ярославской области. Моя великая Россия.
9: Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
12: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
13: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
12: Ну и своим чуть-чуть.
9: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
13: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
12: Потрясающе!
9: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. Все в сад! По воскресеньям в 8:35 по Москве и в 9:35 по времени Ульяновска. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Смотрим. На правах рекламы.
14: На днях я разговаривала с мамой, ей уже за 70, и она жаловалась на больные ноги. Ей стало тяжелее ходить, даже до магазина во дворе дойти проблема. И сегодня, когда я узнала, кто придет к нам в студию, я поняла, что тема будет крайне важна не только для миллионов наших слушателей, но и для меня лично. Сегодня мы будем говорить о варикозе, о том, как постараться его избежать, чем можно помочь, если уже это случилось, и о том, как справиться с его последствиями. У меня в гостях специалист Национального центра здоровья Горский Виктор Владимирович. Здравствуйте.
15: Здравствуйте. С возрастом мы все теряем свободу движения. Ноги начинают болеть и отекать, колени не сгибаются, по лестнице быстро не подняться. Даже обычная прогулка становится испытанием. Поэтому очень важно внимательно относиться к своему организму. И если только появляются первые намеки на проблему, нужно действовать. И желательно обратиться за квалифицированной медицинской помощью.
14: Я слышала, что проблема больных ног чаще всего в суставах и костях. Это так?
15: Не совсем. В большинстве случаев больные ноги – это следствие варикоза, а не проблем с суставами и костями. Вообще, если говорить о варикозе, то это серьезное нарушение. Конечно же, в идеале его лучше не допускать. Ведь варикоз разрушает вены. И именно это приводит к болям, судорогам, отечности и другим более серьезным состояниям. И если вы не знали, варикоз – это болезнь вен. И именно вен, не артерий.
14: Вены, артерии – это же одна система.
15: Система одна, только есть принципиальное отличие. По артериям кровь под давлением движется вниз от сердца, а по венам вверх к сердцу с помощью клапанов вен. Варикоз всегда начинается с ног, потому что больше всего клапанов именно в голени, более 40 пар.
14: Да, я часто вижу людей с такими синими выпирающими венами, но, насколько я понимаю, это из-за густой крови и повышенного давления.
15: Вы неверно понимаете. К сожалению, многие так думают, но это ошибка. И должен вас огорчить, что когда при варикозе люди бездумно начинают разряжать кровь, понижать давление и носить утягивающие чулки, пытаясь перенаправить кровоток в глубокие вены, они не избавляются от варикоза и не возвращают венам былую эластичность.
14: Но так снимается нагрузка с вен, которые вылезли на поверхность. Разве это не помогает?
15: В том-то и дело. Если переводить нагрузку с поверхностных вен, можно только усугубить ситуацию. Может спровоцировать распространение варикоза еще и на глубокие вены, а это приводит к осложнениям на все органы, включая сердце. К тому же это не решит главную проблему и причину варикоза.
14: Но почему же появляется варикоз?
15: Есть исследования мировых флебологов, которые нашли причину больных ног, особенно с возрастом. Это неработающий клапан вен. Я уже говорил, что кровь по венам движется снизу вверх за счет клапанов, которые регулируют венозный кровоток. И если клапаны повреждены, венозная кровь просто не может подняться снизу вверх и буквально стекает в ноги. Появляются отеки, застои, тромбы, а вены растягиваются. Поэтому при варикозе ноги страдают в первую очередь. Кстати, у сосудов клапанов нет, они есть только у вен. А значит, средства для сосудов не подходят для вен.
14: То есть тромбозы, застои, отеки – это все последствия нарушения работы венозных клапанов?
15: Именно. При варикозном расширении вен клапаны ломаются и перестают вовремя перекрывать венозное русло. Из-за этого под действием силы тяжести кровь стекает вниз, а стенки вен гораздо тоньше, чем у артерий. Они раздуваются, и вены вылезают наружу. Более того, повреждается каркас вен. Вот он и варикоз. Поэтому поврежденные клапаны – это и есть первопричина варикоза, геморроя, нарушение венозного кровообращения и даже кровенаполнение сердца, потому что кровь не может нормально дойти до сердца. Кстати, венозные клапаны были открыты еще 400 лет назад. Но и связь с варикозом была доказана только сейчас.
14: Что же делать, чтобы сохранить правильную работу вен, особенно в ногах, и поддержать работу сердца, чтобы не допустить в будущем возможных осложнений?
15: Первое, что надо предпринять, поддержать корректную работу клапанов. А это возможно, если воздействие на вены будет одновременно и снаружи, и изнутри. Второе. Надо помочь каркасу вены. И третье. Позаботиться о кровообращении. Я предлагаю обратить внимание на европейский комплекс флебазол. Ученые-разработчики назвали его регенератор вен. Активные вещества флебазола поддерживают каркас вен снаружи и клапаны изнутри, реологию, текучесть крови. Таким образом, облегчая клапанам работу. А корректная работа клапанов – это здоровые ноги, здоровое сердце и чистые сосуды. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер «#2203». Узнавайте подробности и заказывайте регенератор вен флебазол. Все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазола бесплатно. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного «#2203».
14: Как понять, что у меня проблемы с ногами из-за варикоза? Вот моей маме как это объяснить?
15: Все просто. Давайте проведем небольшой тест.
14: Давайте.
15: Посмотрим на свои ноги. Если на ногах в районе щиколотки появились сосудистые звездочки, это уже варикоз. Если не просто звездочки и сосудистые сетки, а видны вылезшие синие вены, это говорит о том, что процесс уже идет давно. Клапаны вен повреждены и начались осложнения. Ну а если вены вылезли не только внизу, но и по голени, плюс некоторые вены уже с бляшками и воспалениями, ноги отечны, скорее всего, варикоз уже перешел на глубокие вены. И это самое страшное, потому что 85% крови идет по глубоким венам. И если с ними проблемы, то сразу начинается осложнение для всего организма. Поэтому нет ничего удивительного, что при всех этих признаках появляются сильные боли, тяжесть, жжение в ногах, отеки, судороги, онемение. Все это говорит о том, что ногам, а точнее венам, срочно нужна помощь.
14: Я знаю, что существует масса кремов и мазей от звездочек и сеточек. А если ситуация совсем тяжелая, то люди принимают уже радикальные меры. Но вот совершенно непонятно, что делать тем, кто вовремя на проблемы внимания не обратил. Ситуацию запустил, а к хирургу идти боится.
15: В любом случае, просто мазью не обойтись. И необходимо обратиться к специалисту. Потому что нужно, как я уже говорил, комплексное воздействие на причины варикоза и снаружи, и изнутри. Чтобы нормализовать венозный кровоток, восстановить каркас вен и правильную работу венозных клапанов, необходима работа и с поверхностными, и с глубокими венами одновременно.
14: То есть просто мазью не обойтись.
15: Верно. Создавая комплекс флебазол, разработчики произвели два продукта со схожим составом. Это капсулы для внутреннего применения и косметический гель для наружного. Это сделано специально, чтобы активные компоненты, действуя одновременно, навстречу друг другу, могли поддержать вены, давление в них, венозные клапаны, кровоток, лимфоток и укрепить каркас вен. Это как раз то, что нужно, потому что вены должны быть эластичными, подтянутыми и выносливыми, даже при неожиданных перепадах давления, без боли, судорог, отеков и тяжести в ногах. Должна быть легкость, сила, кожа на ногах должна быть без сеток и сосудистых звездочек и варикозных узлов.
14: То есть можно ожидать еще и видимого результата?
15: Конечно, активные натуральные компоненты флебазола, как профессиональный флеболог, работают одновременно изнутри и снаружи. Изнутри поддерживая состояние вен, а снаружи внешний вид ног.
14: А какие могут быть осложнения?
15: Осложнения у варикоза могут быть очень коварные. Начинается все с застоя, сгущения крови, воспаления вен и образования тромбов разного размера, которые могут оторваться и закупорить как мелкие капилляры, так и крупные вены и артерии. Это очень опасно и может привести к необратимым последствиям. Но особенно важно позаботиться о своих венах при наличии сопутствующих нарушений, которые еще больше ухудшают ситуацию. Высокий сахар в крови, холестериновые бляшки, проблемы с миокардом. Не доводите до этих последствий. Флебазол может сохранить вены и подарить им легкость и комфорт. Позаботьтесь о себе и своем здоровье сейчас. Звоните по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер #2203 #2203 и заказывайте регенератор вен флебазол. Напомню, что все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазола бесплатно. 8 800 100 0133 или звоните с мобильную #2203.
14: Давайте поговорим о составе флебазола.
15: Флебазол содержит уникальные природные клеточные регенераторы. Это лактоны и сафаразиды. Причем эти вещества содержатся только в компонентах флебазола и больше нигде. Поэтому его и называют регенератор вен. Именно лактоны в составе флибазола способствуют укреплению каркаса вен, сохраняя их стенки крепкими и упругими, что позволяет не допустить выход воды из вен в ткани. Это причина отеков. Кроме того, лактоны работают с кровообращением и микроциркуляцией, сохраняя качество крови. А значит, риск появления сгустков сводится к минимуму. Ведь если сгустки появятся, то стенки вен еще больше растягиваются, повреждая клапаны. А еще густая кровь из-за неработающих клапанов плохо поступает к сердцу, что постепенно может приводить к разрушению сердечной мышцы.
14: Вы говорили два активных вещества в составе флибазола.
15: Второе вещество – сафаразиды. Их основная задача – это поддержание клапанов вен, чтобы движение крови было правильным – снизу вверх. Представьте, какое это счастье ходить легко, без боли и усталости, не допуская отеков.
14: А как приятно надеть любимые туфли, в которые раньше нога не могла поместиться.
15: Конечно, ведь отекшие ноги иногда трудно втиснуть даже в обычные тапочки. Позвольте радости и свободу движения. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 100 01 33 или с мобильного на бесплатный короткий номер *2203 и заказывайте регенератор вен флебазол. Еще раз напомню, что все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазола бесплатно.
14: Такая поддержка для вен нужна каждому, и особенно нашим пожилым родителям, которые из дома иногда не могут выйти. Поэтому сейчас крайне важно позаботиться о себе, своих венах, ногах и о своем здоровье. Ведь здоровые вены – это здоровье всего организма.
15: В нашем организме все взаимосвязано. Улучшая работу вен и венозных клапанов, мы улучшаем кровообращение, работу сердца, нормализуем давление и даже облегчаем симптомы геморроя. Ведь там тоже вся проблема в венах. Флебазол – это европейский комплекс. Флебазол – это эстетическая поддержка ног. Флебазол – это бережная забота о венах и венозных клапанах. Верните себе радость движения. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону и заказывайте регенератор вен флебазол. Все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазол бесплатно. Звоните 8 800 100 0133 или звоните с мобильного *2203. И не покупайте подделки. Оригинальный европейский флебазол можно заказать только у нас и больше нигде.
14: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
9: Радио России. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
16: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
17: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
16: Рассказ о людях, стоявших у его истоков.
18: Земляки – это в какой-то мере люди одной крови.
19: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
20: Первоначально казаки нанимались, естественно, с целью несения военной службы.
19: Слушайте нас в Хабаровске на канале Радио России на частоте 91.4 FM.
9: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Окончательные итоги выборов подведут не ранее 25 сентября, заявила глава Центризбиркома. Теперь подробнее об этом и других событиях. «Единая Россия» набирает около 58% голосов после обработки 58% протоколов. 5-процентный барьер проходит КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия». Егор Ковальчук лидирует на выборах губернатора Брянской области. В Чечне Рамзан Кадыров набирает свыше 99% голосов. В Белгородской области лидирует Александр Шуваев, Ульяновской на первом.